Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
1: Dear, dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит

0: кусачий.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

0: давай, поговорим о
1: родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: И в жару, и

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

представляет. Родные песни.

Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде

Тянитесь. Только смелым покоряются морям. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел.

капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подчинитесь. Только смелым покоряются морям.

0: подтянитесь. На! Только смелым покоряются моря.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
2: Кто ошибется, кто угадает?

что не сложилось, вместе не сможешь, ты не узнаешь.

солнце светит, хорошо сегодня вместе нам с тобою. До зари бродить по площадям. Светофор зеленым глазом нам мигает, улицы поют, песни рядом. Если слов мы не находим, молча бродим.

Ритмы звонкие встречают нас повсюду. Шелестит листва, шепчут липы. Этот вечер никогда я не забуду. Мне с тобой сегодня хорошо. Мне с тобой сегодня хорошо.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Слышите, как весело, чоки-чоки-чок. По асфальту цокает звонкий каблучок. И навстречу девушка, девушка, девушка. Про такую где уж там.

пусть хрустит, как яблочко, под ногой снежок. Под ногой я путаю русский сапожок. Я готов хоть к полюсу, полюсу,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

этим девушки украдкой не любуются. Не лучше всех, не хуже всех, а просто он один из тех, кого встречаем мы не в песнях, а на улице. Ни одна статья в газете, ни одна строка в куплете не были ему посвящены, потому что был он очень незаметен, парень с петроградской стороны. Лишь в Петроградский свой район парнишка был влюблен, и всем он был готов сказать уверенно, что ничего прекрасней нет, чем стройный.

хитро он ехал на метро. И вдруг в толпе увидел он нечаянно. Такая девушка прошла, глазами словно обожгла. Такими

0: дня. До сих пор он ездит с той весны между Автовой и площадью Восстания, парень с Петроградской стороны.
1: Родные песни.

0: наступает, не смело, не слышно ступает она.
1: И все-таки чувствуем, чуть потеплело, и вдруг понимаем, весна. Весна под сверканье апрельской капели, пролет позабыл дому прав. Весна, пешеходы скользят по панели и падают.

0: Весна, выставляется первая рама, а с ней заодно и стекло. Сейчас вратарю неспортивная мама по первое всыпет число.
1: Весна и коробки пасутся на травке, соловушки в роще свистят.
0: Зайдешь в магазин, там весна, на прилавке одни полы.

0: усы подкрутив над седою бородкой и шляпу надев на бекрень. Спешит старичок молодою походкой, весной зеленеет пень. Если приветливы к вам в учреждении,
1: а дома не пилит
0: жена, то этому можно найти объяснение в коротеньком слове «весна». Весна!
1: Весна!

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
3: Мне б только знать, что ты живешь на белом свете, в трамваях ездишь и под дождиком идешь, берешь кино-билет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо, по шумным улицам проходишь среди дня, порой друзьям звонишь, порой одна грустишь, остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди.

когда друзьям звонишь, когда одна грустишь, остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь, снег сойдет, я тебя не подведу, обязательно.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

глубоко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал это ближе, про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть его

приедет, я скажу по-польски: прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней конец.

0: Пусть пробуют они. Я лучше пережду.
1: Говорит Москва.
2: Шесть утра. Шесть утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
2: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Нам есть что вспомнить.

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: По площади красной ракеты проходят в строю. Смотрю я, и молодость вновь вспоминаю.

А я вспоминаю тачанки. И как мы винтовки себе добывали в бою. Мы молоды были, и нам подчинялась судьба.

за волю, за новую светлую долю, за мирную землю, где ветер колышет хлеба. Я помню, казалось нам жизнь бесконечной тогда. Но где-то ребята нас сложные ждали года. Не вычеркнуть их и не спрятать, но надо признаться, ребята, что хлеб колосился и дружно росли

над площадью красной труба вдруг запела вдали. Ни годы, ни войны составить ее не смогли. И чем наше время не мерит, мы сделали все, что сумели. А что мы сумели, спросите у целой земли. И чем наше время не мерит, мы сделали все, что сумели. А что мы сумели, спросите у целой земли. А что мы свершили, спросите

0: такая?
1: Сбежала из дворца.
0: Такая, такая.
1: Расстроила отца.
0: Отца.
1: Отца, отца, отца, отца, отца.
2: Есть, что вспомнить. Родные.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные и гибридные войны», доктор политических наук Андрей Манойло. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы – Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением.

0: заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absolutely!
1: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
5: Мотор!
6: Мотор!
0: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 6.05 столицы. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 22 мая на календаре. Здравствуйте. Доброе утро. Я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Чукин, у нас здесь программа о пятнице. Развратнице! Ну и вот это все, и вот это все. Так, я трансляции проверяю. Подождите, или обождите, как сказала мне вчера одна женщина. Обождите. Угу. Так, сейчас. А вроде пошла, да, трансляция? Опубликовать? Да, вроде везде пошло, и в Телеграме пошло, и во ВКонтактике, везде нас можно найти. Телеграм, радио, говорит МСК, радио, говорит МСК. Это все в одно слово вот так в телеге ищите. Да, говорит Москва тоже можно в телеге написать. Ну и ВКонтакте тоже, говорит МСК-бот, читаю ваши сообщения здесь. Говорит МСК-бот латиницей, в одно слово, как оно слышится, так оно и пишется. Говорит МСК-бот. Так, секундочку. Что ж, это тревожный звонок поступил. Вот, принимать, не принимать. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
8: Доброе утро, Роман. Я хочу поздравить вас и всех слушателей с началом дачного сезона. Вот, короче, пробочки потихонечку из Москвы в область перетекают. Чайники-садоводы.
7: Я думал, что есть реальная дата какая-то там. Вот 22 мая, начало сезона.
8: Нет, погода хорошая. Ага. Смотрите, короче, здесь у нас до сих пор есть водители, которые не знают, они штрафуют на пороге камер скорости.
7: Угу.
8: Вот. И самое страшное, что они не в состоянии увидеть, отличить пустышку, ну, муляж от настоящей камеры. Uh-huh. Вот прям перед тобой чуть ли не до пояса тормозят. Вот.
7: А как ее, кстати говоря, я тоже не знаю. Она же выглядит, мигает, выглядит как настоящая.
8: Нет, нет, нет, есть пустышки такие.
7: А как вот?
8: От нее даже вот провод идет, и он на опоре кончается. И даже бывает, опора стоит без проводов, а камера висит. Ну, они такое... Надо просто понаблюдать, вы поймете, что, где муляж, а где что.
7: Ну, это надо здесь внимание уделить, посмотреть, присмотреться к этому.
8: Вот, самое интересное, если у нас пикеты стоят в области, инспектора они увидят, так это вообще начинает трястись, как будто их сейчас на плаху поведут. Господи, боже, думаешь, вот это точно московские чайники с завода. Ладно, всем хорошего
7: спасибо,
8: дня.
7: Спасибо, спасибо. Нет, нет, не соглашусь. Законопослушные, законобоязненные граждане. Ибо сказано у Макиавелли, что в дихотомии добра этого, нет, наоборот, зла, зла и любви, вот, если уж придется твоим подданным выбирать, или тебе придется выбирать, что внушать подданным, любовь или страх, пусть боятся лучше, чем любят. Боятся лучше, чем любить, с точки зрения управленца. Почитай, что, ну, я что придумываю? Макиавелли сказал. Вот, и в этой связи, конечно, пусть боятся лучше, чем любят. В этой парадигме и работают некоторые, кстати говоря, сотрудники полиции, которые, ну, точно совершенно ничего не делают, чтобы их любили, мягко говоря. Ну, ничего не делают для этого. Ну, чтобы боялись, тоже, можно, не все делают. Скорее, чтобы, ну, так относились, ну, не уважали. Вот. Но лучше пусть боятся. Так что мне кажется, что когда это такой тип склад, склад психологического характера. Вот человек ничего не сделал, а все равно вот у него мандраж такой, когда его останавливают. Он, вот сам факт его уже немножко напрягает. Вот. И опять же, пусть лучше такие будут, чем причина остановки. Звание не услышал, как за удостоверение. На жетона. Вот это вот такое начинается. Лучше пусть уж дрожат немножко. Но вот то, что в пол тормозят, это уже отдельная опасность. Так нельзя поступать, конечно. Это действительно немножко подбешивает, когда ты едешь и меняется знак скорости. Там было 80, стало 60. И перед знаком 60 он такой до 40, такой оттормозился, выполнил сброс скорости. Ты не рассчитываешь, конечно, на это. И никто не рассчитывает, и это опасная ситуация. Санта-Анне, плюс 17. Заправляемся у черных ребят подпольным бензином премиум-класса по 5 баксов за галлон. Ха-ха-ха! Вот это мигрант дает. Бутлегеры 21 века. Кстати говоря, примерно в эти же годы, если я ничего не путаю, примерно в эти же годы, ровно 100 лет назад, бутлегеры занимались этим бренди, виски и все остальное, подпольной торговлей. Теперь подпольная торговля бензином по 5 баксов. А обычный сколько стоит за галлон тогда? Ну, расскажите, расскажите, мигрант, как это все? Вот, и как выглядит подпольная? Они... у него с собой вот такой плащ огромный, он такой лежит на этой, на тротуаре такой, огромный такой. Вот, и он, и трубочки, он такой отсасывает, такой трубочки, раз и в бак так вставляет, и из плаща у него вдруг плащ меньше становится, и все заливается. Как? А как вы уверены в качестве такого бензина подпольного? А как вы, ну, вообще, это, ну, так интересно все. Вот, сколько экономите на одной заправке тогда? А осталось 9 дней бесплатной езды на шипах, он Бабент сообщает. Да, уже, кстати говоря, это, может быть, мысль должна помочь принять решение. Все-таки переобуваться или не переобуваться. Может быть, как-то, ну, не знаю. Ну, в том случае, если там еще остались у вас шипы. Имеется в виду, что при такой температуре окружающей среды и такой температуре асфальта шипов там могло уже и не остаться, и не остаться совсем. А резина должна была расплыться вся уже, такая, превратиться в блин. Ваш слушатель, наша слушательница, доброе утро, Артем Каримов, Челябинск, 14, днем 24, без осадков, Москва, плюс 20 сейчас. Уже плюс 20, 6 часов 12 минут, вышел, а воздуха нет на улице. Из подъезда выхожу, да, ну, в смысле, нет разницы ощутимой в температуре воздуха. Ну, бывает, знаете, на море так, когда вода очень теплая, и ты в нее заходишь... На океане я не помню такого. На океане не бывает теплых вод. А ты заходишь в воду в море или в прудике в каком-нибудь, или в бассейне. И она, когда теплее, она должна быть, мне кажется, ну или такой же, как воздух. Короче, заходишь и не ощущаешь, что ты заходишь в воду, потому что температурной разницы нет. Разница среды есть, вот ты чувствуешь, что среда другая, ну вода, сопротивление другое. А вот тело разницу в температуре не ощущает. Примерно такая история. Ты выходишь из подъезда, как будто и не вышел из подъезда. Ждешь, вот сейчас свежесть какая-то уличная. Да нифига никакой свежести. Это было в 5 утра. В 5, в 6:13 уже плюс 20 у нас. А дальше по часам вот так. 22, 23, 26, 27, 28, 29, 29, 30 к 14. 31 сегодня как будто бы не потрогаем. Будет потом 29, а потом в 16 сразу часов. Будет уже 28, потом 28, 28, 24. И до заката будет 24. Но свежесть может быть связана с тем, что на сегодня синоптики пообещали нам дожди и грозы. На всякий случай, вечером, во второй половине дня, да и сейчас, если автомобиль будет до вечера стоять, на всякий случай, может быть, не оставляйте под деревьями автомобили свои. Ладно, если есть такая возможность. Я понимаю, что не всегда есть возможность. Там говорят, не оставляйте автомобили под деревьями и шаткими конструкциями. Камера, настрой резкость свою. А если у тебя нет другого места? Ты в городе, здесь все конструкции шаткие. И это большое достоинство и огромное преимущество Москвы. То, что у нас здесь все в деревьях. У нас все, Москва — это очень зеленая столица. Я бы сказал, что одна из самых зеленых столиц. Может быть, Четлан какой-нибудь в прошлом в Вандах был, или где он там стоял, был более зеленым. Он стоял в тропических горах, может быть. Но Москва — это очень зеленый город. И когда тебе говорят, не оставляйте под деревьями, ладно. Тогда лучше вообще на автомобиле не выезжать сегодня. Вот, а Виктор Пуричи говорит, что только вчера переобулся на рабочем автомобиле. Ну, на рабочем, наверное, можно, я не знаю. На рабочем оно, как бы, неприятно, конечно, но часть угрызений тебя не гложет, конечно, связанная с тем, что там резина, все, уже на следующий сезон не будет годиться. Я вас внимательно слушаю. Доброе утро, здравствуйте. Доброе.
6: Рома, здравствуйте.
7: Да, да. Приветствую.
6: Да. А вот хотел спросить к вопросу о колодках. Там же, вот, кстати, на этих ваших всех гибридах, они же меньше снашивают.
7: Меньше.
6: Ну, и про обычные, да.
7: Меньше.
6: И про обычные, да. Там, наверное, сильно там меньше. В смысле, дольше ходят.
7: Ни одного комплекта я не износил на гибридах пока еще. Ну, говорят, поговаривают люди, что тысяч до 100 могут спокойно ходить. До 100,
6: вот, 150. Вот хотел, может быть, смиренно попросить запустить голосование вообще у людей, сколько колодки ходят. Почему, спрашиваю. Вот, ну, опыт, вот, ну, последние три автомобиля, Кашкай, ему было 15, когда недавно продал. Ну, такая пацанская машина, останавливается очень быстро, короткий тормозной путь. Outlander, жена до сих пор ездит, ну, машина такая, как это, консервативная. Вот.
7: Но там попроще вот тормоза, похуже немножечко.
6: Попроще? Точно?
7: Ну, мне кажется, вот, что, ну, я вспоминаю Outlander, он вообще по такой какой-то автомобиль не казистый.
6: Кондовый. Ну, да. Но, Рома, ну, вообще, я не, там что-то делаю в нем раз в столетие. Вот о том и речь, что вот на Кашкае колодки мне ходили 20 тысяч. Вот. Я задолбался, вот. Особенно, когда сынишка...
7: Так это, наверное, проблема не колодок, это вы такой водитель просто.
6: Я очень консервативный. Так, жена, правда, на Outlander больше ездит, она человек...
7: Ну так жена, а жена другая. Вот она ездит так, что она аккуратненько, превентивно тормозит, медленно.
6: Вот сейчас только это, ну, как бы сейчас только надо менять, 60 тысяч. Вот, очередное.
7: Не могу. Самое. Я понял, понял. Голосование про колодки. Спасибо большое. Не могу сейчас запустить голосование про колодки, потому что сейчас уже запущено еще более крутое голосование. Еще более. Так, сейчас, секундочку. Я должен подписать его. Значит, МОС лучше. МОС. Москвич. Как вам вообще? Москвич. Более крутого, и я честно об этом пишу вам, более концептуального, более нашего, если хотите. Я вижу сейчас, как начнут кривиться эти, но я этих людей не хочу даже сейчас затрагивать. Я хочу просто запустить голосование еще и в Максе, чтобы оно шло. Так, в Максе голосуйте. Более нашего теплого, какого-то такого голосования, при котором, ну, что-то в душе такое, что-то ностальгическое, что-то такое. И между прочим, конечно же, еще и круто то, что это голосование было невозможно никогда, кроме сейчас. Никогда, кроме сейчас, у нас не было такой возможности, потому что эти автомобили находились, конечно же, в совершенно разных весовых категориях, совершенно разных ценовых категориях, совершенно разные по доступности, совершенно разных социальных классов. Вот и сейчас мы с вами живем в это потрясающее время, когда мы на полном серьезе, я, во всяком случае, на полном серьезе предлагаю вам выбрать из двух больших комфортных кроссоверов, один из которых называется «Волга», а другой из которых называется «Москвич». И сегодня у нас «Москвич» выступает против «Волги», «Волга» против «Москвича». Один новичок как модель, новая линейка моделей. Вы знаете, вы не найдете «Москвич М90» и М70 на сайте «Москвича». Не найдете. Попробуйте, поищите. Ничего, фигушки. У них для «Москвичей», для линейки «М» новый сайт. Да, отдельный сайт совершенно. Там две модели только. Чтобы мухи отдельно, котлеты отдельно были. И это, в общем-то, может быть, имеет смысл. Другое дело, что если человек не очень настойчивый, я имею в виду не очень настойчивых в поисках. Вот, ну, бывают такие люди, когда там вот, ну, спрашивают, а какой у него мотор там или еще что-то? Это ладно, спрашивают в эфире, это бог с ним. Но комментарий пишет. Да какой мотор? Хотелось бы, чтобы мотор был там про какой-то автомобиль. Думаешь, господи, ну ты же комментарий в интернете пишешь. Забить название автомобиля и его мотор, спросить, какой мотор у такого-то автомобиля? Символов нужно меньше, знаков набрать, чем в комментарии. Ну, посмотри, ты же в интернете. Вот. Но есть такие люди не очень настойчивые. Вот оно как-то так вот не получилось сразу вот на блюдечке с голубой что?
9: Каемочкой.
7: Правильно. На блюдечке с каемочкой не получилось получить информацию сразу. И все, и он такой и остыл. И вот такой человек заходит на сайт «Москвича», к примеру, думает, ну все, накопил денег, откопал клад, пойду куплю себе автомобиль «Москвич», новую модель, и заходит на сайт «Москвича». Ищет, ищет, ищет его, ищет. Третий видит «Москвич», электрический третий видит, видит пятый или какой он там, шестой, я в них уже не понимаю. Все «Москвичи» видят, которые джаки, а «Москвич», который... Морис Геррич, М.Г. и истинный британец, китаец, китайский, вот, его не видят и думают, интересно, наверное, что-то с ними случилось, наверное, они пока еще не готовы, наверное, они задерживаются, еще что-то, пойду посмотрю еще что-нибудь наше, вот, например, «Волгу», все, идет и покупает «Волгу». Вот так все и выглядит, понимаете, какая история. Так что у этого отдельного сайта для отдельной линейки москвичей есть, конечно, и какой-то момент такой неопределенности, мне кажется, не очень сильный. Но это уже пусть будет на совести тех, кто принимал эти решения. Пока же у нас идет голосование. И в Максе я тоже его запустил. В Максе, да, комментарии уже пришиты, можно комментировать, что вы делаете, и это очень хорошо. Другое дело, что стонов по поводу того, что в Максе нет комментариев, было куда больше, чем сейчас комментариев, когда они появились. Это тоже один из наших признаков, признаков нашего характера. Так мы и с автомобилями тоже. Мы очень кричим всегда, нам нужны универсалы, универсалы, помните, универсалы, нам нужен дизели, дизели, дизели. Никто никогда не покупает. Мы очень любим любить универсалы и любим любить дизели, но никогда их не покупаем. То же самое с комментариями. Очень хорошо, когда они есть, но вот когда их нет, ты их хочешь, когда они есть, ты их не пишешь. Ну, или пишешь. В общем, в Макс попасть можно только из Телеграма. Заходите в Телеграм, и там под постами. Не под всеми. Некоторые просто не позволяют этого делать. Где-то я забываю. Ну, в общем, под постами в телеге полистайте ленту. Там есть ссылка прямая, прям такая. Вот она написана. Канал в Максе. Видите, и голубенькая ссылочка такая. Сразу Щукин и все. Он так и называется. Нажимаете и попадаете туда. В Максе мы голосуем реакциями. Это называется эмодзи. Но сейчас, когда там есть комментарии, вы можете писать еще и комментарии, конечно же. То есть эмодзи, дзюшки. За москвич, за такой окей, типа значок, если вы москвич выбираете в этом голосовании, окей. А за Волгу типа кул, ну, такой в смысле лайк, палец вверх просто. Это за Волгу будет голос. Потом я посчитаю эти голоса. Кстати говоря, нужно вас похвалить, потому что аудитория в Максе ультраактивная в том, что касается вот, ну, голосований подобных. Помните, у нас что-то концептуальное было на днях, какое-то голосование. Я сейчас найду его. Ага. А, вот, мы выбирали «Шкоду» брать с пробегом 2018 года или оставлять Kia Rio X, такой хэтчбэк в обвесе в пластиковом. Оставлять, потому что он уже есть у владельца, и он 21 года, и он свеженький, и все устраивает, в принципе. Но вот подвернулся вариант на «Шкоду» поменяться. Помните, дочка Анастасия, про своего отца Юрия, а еще Юрий сам звонил сюда. Вот. И хочу вам сказать, 568-76, вообще-то, в Максе голоса. Там ровно так же реакциями я предложил вам голосовать. За Kia палец вверх, за Шкоду, типа, окей. 568-76. И это мне представляется очень... Да, 568, говорят, Kia оставить, вообще-то. Это процентное соотношение. Так, 568 плюс 76, и вычислить потом эти проценты нужно будет как-то... 76. Я в процентах хочу сказать. Так, от 76... Извините, я просто, ну, не, в математике не силен, но так в голове... Не смогу быстро посчитать. Сейчас мне для этого нужна калькуляционная... Конкулятор нужен мне. 11 целых, и дальше период идет. 8, 0, 1, 2, 4, 2, 2, 3, 6. 11,8, почти 12%. Машина голосовательная округлила бы это до 12%. Соответственно, 88 на 12%. Голоса распределились в том голосовании. 88% говорят, нет, ты чё, мужик, не совершай ошибки, не меняй на Шкоду, не надо. Рево очень хороший в этом смысле. 88 на 12. Любопытно, а сколько у нас в процентах было в этом самом, в телеграмчике. Сейчас я быстро посмотрю, это последнее, что я сейчас буду смотреть, а потом мы быстро пойдем уже в пилюлишную пилюлю. Вам, кстати, алды, пилюлю вам понравится. Алдешники. Так, перейти к сообщению. У нас здесь было что-то другое. 59 на 41. Представляете, какая радикальная разница в аудитории? Значит, туда ушла аудитория более спокойная, более взвешенная, более такая вот основательная. Я имею в виду, в Макс ушла. Там 88 на 12. Здесь 718 у нас голосов было. И 59 на 41. Нет, Рио все равно остается преимущественным вариантом, и большинство советуют, 422 человека советуют оставлять, но 296 поменяли бы на Шкоду. более, видите, вспыльчивые такие, вспыльчивые, авантюристы, я бы сказал, такие, они любят всевозможные авантюры, а черт его знает, а может хорошо будет, ему говорят, а может плохо, и очень дорого, и накладно, и зачем, он говорит, а вдруг хорошо, он его, конечно, попробовал, а вдруг она как-то вот, от восьмилетнего-то кадьяка, может, я еще получу интересненького такого. Старперы, здесь алды. Узнаете по первым трем нотам нашего великого и прекрасного и мертвого и вот это все вечного. Терран, доброе утро, на Бабен Трисориус здесь с нами. И очень хорошо, что вы здесь. У нас пятница, а пятница, как известно, в моторах звучит. Она звучит натурально.

0: «Москвич», «Москвич» или «Волга», М90 или К50. Ультрапопулярные модели, ну, в смысле, в чертогах нашей памяти. Ну, во всяком случае, их бренды. Заводы, истории, воспоминания о них. Ну, в общем, то самое место, где «Москвич» на равных бодается с «Волгой». Ну, как на равных? Пока что, конечно, в одни ворота дует. 92-8 проигрывает. Зайдите, проголосуйте. Щукины все. Это супер-супер активно. Супер активно должно быть здесь все. «Москвич» против «Волги». И в «Максе» тоже можно. В «Максе» тоже идет это голосование. В «Макс» вы попадаете из телеграмма. Кириллическое написание «Щукины все». Попадаете в телегу, потом находите ссылку под каким-нибудь любым постом. Нажимаете ее, попадаете в «Макс». И там выберите, какой реакцией вы поддерживаете «Волгу». Ну или кто вас знает, может быть, вы поддерживаете «Москвич».
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его что?
2: Тоже мне милит.
3: Рекламирует.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
1: Моторы.
0: 6.34, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь, у нас пятница, 22 мая. Четверг, 21 мая, у мигрантов в Санта-Ане. И мы получили репортаж, шикарный мигрант, спасибо, шикарный репортаж. Но раз он в публичном пространстве, в чате, я думаю, что можно же показывать его. Значит, во-первых, расчет, помните, да, что сейчас... В Штатах процветает, ну, Калифорния, очень богатый штат, поэтому там процветает торговля топливом из-под полы на сторону. Ну, такая, ну, да, топливо берется где-то так, чтобы сказать, вот подешевле, не так, как у государства, которое добывает больше всего на планете нефти. Вот, я имею в виду Штаты. А, ну, подешевле, чтобы. Не так, как вот у Штатов. И по 5 баксов за галлон. Я спрашиваю, сколько экономится? И здесь вот пришел ответ мигранта. Экономия около 120 долларов. Понятно? Около 120 долларов. Это на одной заправке, получается, или на... Знакомый очень хороший, продает топливо. Расходуется даже не так быстро, как с обычной заправки. То есть расход другой, потому что качество другое. Потом приезжает на пикапе с бочками. У него пистолет прям все заправочный там. Со счетчиком, как на обычной колонке. Он заправляет все грузовики подряд. Очень выгодно. В Санта-Ане самый дешевый бензин сейчас 5,75 за галлон. 5,75. А он, получается, берет по 5 ровно. 75 амерских долларов. Амерских долларов 75 на галлоне. А сколько галлонов нужно в бак? То есть это заправка не обычного автомобиля, а это заправка грузовиков. Понимаете, в чем дело? Грузовики на бензине. Вот это вот история. Да, и потом мы вдруг получили здесь еще и роскошный сюжет о том, как это все выглядит. Смотрите, значит, американские бутлегеры на восточном побережье. Калифорнийские бутлегеры в деле.
3: Вот, получается, у него пистолет. Вот он. Счетчик вот здесь.
0: Вот пистолет, насос. Заправочный со счетчиком. Стоит насосец.
3: А вот здесь 50 галлонов.
0: Бочка.
3: У него входит в эту бочку.
0: Ну, обычная стандартная и синяя нефтебочка такая металлическая.
3: В баке дополнительно.
0: И еще бак есть 100 галлонов.
3: Потом он проводами вот подключается к аккумулятору.
0: Все сюда выглядит очень безопасно и надежно. Все, провода и висят.
3: Потом заправляют грузовики. Вот.
0: Все.
3: Все. А тут мы вас слушаем вот через эту антенну.
0: Вот это
3: ловит она.
0: Вот это я, вот это, спасибо большое, мигрант. Вот это уточнение. То есть вы радио, говорит Москва, слушаете как радио. То есть в приемнике, а не... Или как это? Или это все-таки антенна, и она интернет раздает? Это интересно. Высоченная мачта такая, огромная. Но вот с бочкой это вообще шикарно. И сразу возникает серия вопросов. А как, к примеру, если останавливает полиция, и он что говорит? Он говорит, это у меня такие специальные газоны, это я для полива газонов развожу топливо. Это не мой бизнес. Или же... Или это можно, или он говорит, вот у меня лицензия, я просто... Или же... Ну, вообще интересно. Плюс, конечно, вопрос безопасности. Так, напрямую провода к аккумулятору, пистолет этот. Ну, с другой стороны, хорошо. Ой. Многие процессы, я думаю, что нам прививаются, и нам говорят, что так правильно, только потому, что... Не столько потому, что так правильно, а только потому, что, ну, так удобно контролировать. Это очень часто дети подтверждают, когда они делают наоборот. Они еще не знают, как правильно, и у них нет, не укоренилось такое общественно-общее отношение к разным событиям, к разным каким-то поступкам. И они иногда поступают абсолютно парадоксально, и потом ты смотришь, думаешь, о, а он придумал лучший вариант, как это сделать. А я привык, что, ну, общество само у нас привыкло. Вот. И, может быть, оно наоборот так и правильно. В конце концов, наши каршерингисты ездят тоже в фургончике, приезжают с маленьким насосиком, там, с баком, с каким-то, заправляют автомобили каршеринга. Другое дело, что я вот думаю, 150 галлонов, это на сколько хватит? Бак-то у грузовика большой, это там, наверное, на пару грузовиков только, и потом ему опять приходится... Можно было... Может быть, ему проще было бы какой-то автобусик такой вот, чтобы у него был фургончик, а в фургоне все это стояло, не в пикапе. В пикапе видно сразу в баке все вот это вот. И как бы... А если в фургоне, и там сразу таких бочек, ну, так, чтобы галлонов на 300, на 400. Я вас внимательно слушаю. Доброе утро, здравствуйте.
5: Роман, доброе утро. Можно чуть-чуть? Вот человек звонил по поводу колодок.
0: Да, да, кстати,
5: в принципе,
0: да.
5: Как вы правильно сказали, но это однозначно просто стиль вождения. Тут как бы не в колодке же дело. Вот чисто Nissan Qashqai, как бы супруга, я вот выезжаю 85 5000, еще ничего не менялось. Колодки как бы купил в сервисе, говорит, не пора ли, ребят, говорит.
0: Сколько еще раз тысяч?
5: 85 тысяч, колодки
0: 80... А что за автомобиль у вас?
5: Nissan Qashqai, 19-й год.
0: Потому что тормоза придумали трусы. Правильно?
5: Трусы, да.
0: Тормоза придумали трусы, поэтому только слабаки пользуются тормозами. Зачем оно нам надо? Поэтому мы там накатиком прошел, там передачкой скинул. А, передачка не получится. Ну, накатиком. Значит, так что вот это все. Так, Ози был хорош. Да, Ози был хорош. Проспект Буденного, на улице никого. Красные светофоры горят до 80 секунд. Для никого, Тирант сообщает. Для никого. Вы не знаете, что за сущности там в этот момент перелетают эту дорогу. Но вообще, конечно, интеллектуализация светофорного парка – это большое дело. Большое, конечно. Потому что когда ты едешь... это особо видно хорошо в центре Москвы. Когда никого на улицах нет. Центр просто вот пустынный абсолютно. Можно снимать. Я даже снимал однажды такое видео несколько лет назад. Или в прошлом году. Мне там пишут, вот, посмотри, человек снимает, он попадает в такие места, как бы ты это объяснил? Вот он ходит по улицам, и нигде ни одного человека. Я говорю, я бы это объяснил рассветом в 3:30 утра, когда уже очень светло на улице, и к 4 уже так, как будто бы день. И тем, что люди просто спят везде в это время, и поэтому он просто ходит и снимает реально пустые улицы. В подтверждение чего я тоже снял такое видео. Вот ехал здесь по Замоскворечью, по переулкам, и наснимал тоже очень много сюжетов, потом склеил это в ролик, где ты реально едешь, никого. Улицы, переулки, все это. А светофоры исправно работают, и ты как болванчик подъезжаешь и стоишь на пешеходном светофоре. Пешеходном, где пешеходы идут. То есть даже не перекресток автомобильный. Пешеходы, которых нет, конечно, ночью. Вообще ни одного человека. Причем не у светофора ни одного человека, а сколько глаз видит, куда ты можешь глазом как облизать все углы во всех переулках, до самого конца посмотреть. Нигде ни одного нет. Нет. Даже с метлой человека нет. Никого. Пусто. И ты стоишь на этом светофоре такой, думаешь, ну я же законопослушный, я же типа такой правильный, я не поеду на красный. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Говорите, ну.
6: Доброе утро, Сергей Кукулутов.
0: Да? Да, Сергей, приветствую.
6: Слушайте, ну кто больше, хавалы всем 21-го года, 125 тысяч на одних колодках, осталось еще 6 миллиметров. И у меня последние пару ТО, я не знаю, как они меряют, то есть у одного дилера официального еще обслуживаю. И у меня типа на 100 тысячах было 6, на 110 тысячах они померили 7 миллиметров.
0: Нарастает, то есть они нарастают, мозолистое тело нарастает на колодках там-то.
6: Китайские нанотехнологии, так точно.
0: Это. Ну, опишите свой стиль движения. Как вы можете? Хавейл F7. 120 тысяч на одно. И передние, и задние, правильно я понимаю?
6: И передние, и задние. Вообще все родное, да. 125 тысяч.
0: Ну как? Ну как вы ездите? Как
6: ну,
0: вы?
6: Я выработал для себя такую систему. То есть просто держишь дистанцию, да, впереди идущего автомобиля.
0: Чтобы не было резких движений у тебя.
6: Не делаю резкие движения и действительно накатиком, да, автомат, робот, вот, но все равно получается достаточно аккуратно, спокойно, без вот этих вот резких стартов.
0: То есть это вы тот самый человек, который едет в левой полосе, а перед ним 200 метров до впереди идущего автомобиля, все вас обгоняют, пытаются...
6: Ну, если 110 в левой полосе, там 120, конечно, надо держать большую, но левую сторону не люблю, я вот так вот скажу.
0: Вот это я тоже хотел.
6: Левую сторону не люблю.
0: Класс, спасибо большое, это дельное замечание, потому что я тоже считаю так, что мы должны быть линированными, линованными, в смысле разлинованными, но как тетрадь, но в линии должны у нас отдельные быть, как это, к примеру, организовано в Баку, в Азербайджане. В общем, ты из аэропорта ты едешь, и у тебя знаки скорости для полосы, для ряда. Если ты быстрый, то вот в этом ряду. Если мне, может, там уже не так. Местные, кстати, расскажите. Вы в Баку давно бывали? И если ты медленный, то ты едешь поправее. Если быстрый, то полевее едешь. И это негласное, там это гласно, а у нас это негласным должно быть правилом, что если ты вот из тех, кто спокойный, вот такой взвешенный даос, уравновешенный весь такой, и держишь дистанцию, ну, значит, ты просто от греха подальше. Тебе ж спокойней будет. Тебе будет в первую очередь спокойней. Потому что ты избежишь всех этих истерических обгонов, оттормаживаний, сигналов, морганий в левом ряду, когда там люди едут. Они даже не торопятся. Они даже, может быть, не быстрее тебя будут ехать. Просто их сам факт наличия большого пространства перед тобой и то, что в это пространство постоянно кто-то въезжает, вклинивается, вот это бесит. То есть ты такой думаешь, ну если тебе не надо быстро, ну если ты не хочешь ехать так, чтобы, ну как бы динамично идти, но если ты готов пропускать перед собой постоянно всех, ну сместись ты правее, что ты в левом-то едешь постоянно. И получается, что вот идет такая вереница, плотно, а ее возглавляет один какой-то автомобильчик, и между ним и следующим 200 метров, и в это все заезжает, все перед ними. И ты такой едешь и смотришь, как перед тобой, ну, перед тобой на несколько автомобилей, перед тобой все такие въезжают, и ты становишься от точки назначения своей на 1, на 2, на 3, на 4, на 5, на 6 автомобилей дальше. Потому что они все перед тобой, оказывается. А потом где-то пробка начинается, и они все стоят перед тобой. Вот ты настолько автомобилей, сколько въехала, вот настолько ты и дальше от своей точки назначения. Правильно? Неправильно это, хочу я вам сказать. Не делайте так. Хочется размеренности чуть-чуть поправее. Оставьте нам, истеричкам, левый ряд. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
7: Доброе. Роман, доброе утро.
0: Доброе.
7: Сергей, Москва. Хотел бы предупредить, вот сейчас еду по Киевскому шоссе в область.
0: Так.
7: И смотрите, съезд на Филатовское шоссе в сторону Калужки полностью перекрыт. Там, значит, разобрались, это газелька маленькая и какая-то машина, седан.
0: Это прямо после лимана ПРО, вот этот, проезжаем торговый магазин, центры, и за ними сразу, да?
7: Да. И вот это Филатовское шоссе, которое с Киевки пошло в сторону Калужского шоссе.
0: Газель.
7: Вот оно полностью на подъеме закрыто.
0: Газели, что еще?
7: Там газель разорванная стоит, и седан какой-то колесами кверху. Я так понимаю, с пострадавшими произошло, видно, только что. Потому что от машины, грубо говоря, не осталось ничего.
0: Офигеть.
7: Дай бог, чтобы все живые были, конечно.
0: Офигеть. Спасибо большое за сообщение. Юсуф уже поставил знак на Яндексе. ДТП, правый ряд, 6.23. Драматизм добавляет то, что это реально на съезде прямо в правом ряду. Что мы, какой мы делаем вывод? Значит, там стоит жесткий отбойник, по-любому бетонный. Есть ощущение, что просто кто-то прощелкал поворот и ломанулся в него с центральной части Киевки, кого-то задел, и этот седан перевернулся, а газель рубанула об отбойник и разорвала. Потому, ну как еще можно разорвать автомобиль? Вот так вот, что ли, броситься на него? Нет, это очень мощное физическое воздействие. Думаю, что, ну, вообще хочется, ну, мозгу хочется всегда по умолчанию виноватым назначать газель, таксисты, каршеринг, ну, как-то так, ну, по привычке. Но похоже на то, что, вероятно, просто седан рубанул, от удара перевернулся, газель боком выставила и об отбойник ее вот и разметала. В любом случае, с Киевского шоссе, это прямо на съезде, прямо вот правые два ряда уходят на эстакаду, которая потом уходит налево и попадает как раз на вот это Филатовское шоссе, действительно, Филатов-Луг. Очень удобно на Калужку переезжать по нему, а потом и дальше проезжаешь. Это же и есть как раз вот эта хорда, которую строят сейчас для соединения с МСД, потом в результате, и в итоге до Варшавки можно будет доехать. Но сейчас я смотрю, пока съезд на Варшавку, еще здесь закрыта эстакада. В общем, там сейчас все заблокировано, поэтому как попадать? Ну, по МКАДу только. Проезжать дальше по МКАДу и на Калужку уходить с МКАДа, не с Киевского. Потому что там сейчас будет, конечно, там будет действительно большая проблема из-за того, что... И в первую очередь из-за того, что там, вероятно, есть пострадавшие. Значит, будет отцепление, значит, будет очень долгое описание произошедшего. На 40 тысячах поменял передние колодки. Хавел, Жилион, стиль езды спокойный. Алекс Хьюстон сообщает. Спокойный. На 40 тысячах. Так, есть еще езда по-бакински между рядов. Да, это второе отдельное удовольствие для, для бакинской езды. Это ехать так, чтобы разделительная полоса проходила ровно по центру твоего автомобиля. Она была как бы осевой полосой, но для твоего автомобиля. Осевой. И любопытно то, что это правило работает, это общее правило, и поэтому все равно там порядок на дороге. Ну, то есть все едут все равно по своей полосе, просто полосы находятся иначе. Ты едешь не между двумя, между двух разметок, а ты едешь прямо так, чтобы разметка была одна по центру автомобиля твоего, и все. А следующий рядом также едет так, что у него следующая разметка по центру его автомобиля. И все так едут. Это... Очень проблема возникает только лишь на светофорах, на круговых движениях, когда нужно перестраиваться, и потоки меняются, пересекаются. Вот тут ты немножечко мозг вскипает. Не так, конечно, как в Британии или в ЮАР перед круговым движением. И там, напомню, левостороннее движение. И ты к кругу подъезжаешь, и вот тут мозг, конечно, отказывается вообще образно мыслить и думать, что тебе надо сейчас куда сделать, куда выехать. И все равно в итоге оказываешься на встречке. Вот. Не так, конечно, в Баку. Но тоже интересно. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
8: Роман, доброе утро. Я услышал краем уха, что о тормозных колодках речь идет. Я вспомнил сразу, у нас начальник автомобильной службы в ГСВГ. И его любимое выражение... Как понять, какого качества водитель, поездить за ним, посмотреть, сколько, как часто он нажимает на педаль тормоза. Вот я от него этому научился, и я вот больше 120 тысяч проезжаю по Москве и области, но крайне редко меняю тоже. Все от стиля вождения только зависит, я думаю.
0: Вот, да, потому что это вопрос был инициирован нашим слушателем, он говорит... Братцы, что такое, вот на 20 тысячах, каждые 20 тысяч на Кашкае приходится менять колодки, а жена ездит на Outlander, и у нее типа все нормально. Здесь ключевой момент не Outlander, конечно же, а жена, я думаю. Жена, а вовсе не Outlander. Потому что может так случиться, что вообще у них колодки у всех одинаковые у этих автомобилей стоят. И тут, конечно, стиль вождения. И прозвучал вопрос, а у вас там чего, как ходит? Напишите комментарий, или, может быть, у вас есть какие-то несколько удивительных историй о колодках и вот этом всем. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиница, это бот-мессенджер такой. Вот я читаю вас здесь. А также в МАКС вы попадаете через главную страницу нашего сайта, говорит Москва.ру. Там на сайте в разделе «Связь с эфиром» есть прямая ссылка на «Макс Бот Мессенджер» в «Максе». Потому что в «Максе» нас тоже так по названию не найти, можно по прямой ссылке только. Так, а заводское давление шин, допустим, 230 килопаскаль, должно быть на холодных шинах или на разогретых, ведь у разогретых давление, знаешь, а это уже приличная разница. Да, Алексей, поэтому вот давление должно быть такой при комнатной температуре. И... Ну, если совсем остывший автомобиль, там, к примеру, вот как мы это делали, сейчас я ТО на Мазде проходил, и мы, вот 2,4 на Мазде должно быть, мы задали ему 2,3. Все, 2,3, на улице уже тепло в тот момент было, а сейчас вообще жарко, поэтому и нормально все, никакие датчики нигде, ничего не срабатывало, все было нормально. Так что, ну, это вот, точного ответа нет, просто с головой к этому подходить. Где-то рядом, ну, вот рядом, если 2,3 у вас базовые. Ну, ничего не случится, если вы 2,3 заправите. Там давление не увеличится, объем газа внутри не увеличится настолько, что колесо будет повреждено. Даже если оно сильно разогреется, этого не произойдет. Ну, увеличится до 2,4, 2,3.

стоимости ТО гибридов. Товарищи гибридоводы, у меня сейчас гибрид. Могу рассказать вам про то, что... Это, кстати говоря, один из моментов, на которых я хотел остановиться и сказать, что либо недопрошито, либо это интересная особенность Чингана Дипал G318, которая мне, честно говоря, я пока еще пытаюсь ее осмыслить. Что я имею в виду? Давайте про гибриды-то. И в частности, немного о торможении. Сейчас в тест-парке моторов Дипал G318. Он называется... полное его имя Чинган Дипал G318. Несмотря на то, что Дипал — это отдельная линейка модельная, выделена для автомобилей на новых источниках энергии, имеется в виду электрические и гибридные модели. Вот сейчас на подходе уже, буквально вчера, получил письмо о спецификации... Нет, даже не так, там ОТТС, одобрение типа транспортного средства, получено еще на одну модель Дипал для России, но это уже будет чистая электричка. Но о нем чуть позже, если вспомним и дойдем до него. А пока же о 318-м. Почему Чинган Дипал, а не Дипал просто? Потому что компания собирается смотреть на спрос. Если спрос будет достаточный для того, чтобы выделить... Об этом, кстати, многие забывают. Там вот по поводу «Волги» тоже. Чего так долго не запускаете? Давайте, мы уже очень хотим «Волга», давай «Волгу», «Волгу» запускайте. Да вообще не проблема. Но это же просто не бабушка с миской семечек, которая будет сидеть у перехода и продавать их. Это сеть дилерских центров. Это сеть дилерских центров с обученным персоналом, с технической базой, с оснащением, да, с материальной базой. То есть у этих дилерских центров должна быть материальная база по комплектующим, по запчастям, по всему. Ну, то есть отлаженный механизм продажи должен быть. Поэтому так-то автомобили готовы к продаже уже. Но это же параллельные процессы, и каждый из них очень важен. Производство автомобилей и инфраструктура продажи автомобилей. Поэтому возвращаемся теперь к Дипалу. Почему Чинган Дипал сейчас? Потому что для выделения в отдельное направление, в отдельную линейку Дипалов нужны будут дилерские центры отдельные, правильно? А это, в общем-то, очень серьезные затраты и затраты, которые ложатся на партнеров бренда, ну, на тех, кто открывать будет эти дилерские центры. А стоит ли шкурка вычинки? И вот это должны показать продажи. Поэтому, как будете покупать, так и будет развиваться. Это такое правило рынка. Соответственно, пока это все торгуется в дилерских центрах Чинган. И, собственно, так и называется Чинган Дипал, сам бренд. Чинган Дипал. Все. Как там какое-то время Хончи был ФАВ Хончи. ФАВ Хончи. Ну, специально это вот сделал. Ну, в общем... Какие у меня вопросы? У меня вопросы по торможению, в частности. Я не могу найти, или, может быть, я знаю, что некоторые из наших слушателей уже купили себе 318. И прям вот по-хорошему, по-доброму, не то чтобы завидую, но одобряю. Тачка классная, мне очень нравится, я езжу, кайфую. Но есть несколько моментов. Один из которых — это уровень рекуперации. Я не могу его найти в автомобиле. Вы нашли уже? Потому что я не могу. Ну, к примеру, на том же Exidy, Xlantix ET, уровень рекуперации, градация этого уровня очень, очень серьезная, очень масштабная, широкая, представительная. То есть я могу выбрать мощную рекуперацию, которая позволяет двигаться практически в одну педаль. То есть как только ты отпускаешь педаль газа, движение, как в электромобиле его назвать, педаль подачи электричества, он сразу начинает замедляться, то есть рекуперация мощнейшая, возврат идет энергии в батарею, при этом тебе тормозом вообще пользоваться не нужно. Вот это режим максимальной экономии колодок. Потом есть средний режим рекуперации, малый режим слабой рекуперации, или вообще отключение рекуперации, тогда ты едешь просто как на обычном автомобиле, у тебя спокойный накат. Педаль газа отпускаешь и накатиком едешь себе довольно долго, но при этом энергия в батарею не возвращается. Не могу я найти рекуперацию, уровень регулировки рекуперации в Дипале, хоть убей.
Это во-первых. Во-вторых, есть еще один нюанс, который не получается у меня найти. Он связан с подачей.

0: и, точнее так, с возвратом энергии в батарею. Значит, дело в том, что...
1: Моторы. Реклама.
2: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
7: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
8: Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В эту пятницу после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Рок-радар.
8: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
9: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
8: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
8: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
9: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
9: Всего вам доброго и слушайте рок.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8.
3: Время начинать движение.
11: Мотор! Мотор!
3: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 7.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 22 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин. И я тоже здесь, а вы здесь, а я здесь. А вы и я тоже здесь. Очень хорошо. Да, и у нас впереди еще аж целый час для вообще всего. Что-то я не просматривал ленту новостей. У Маска полетела-то его эта штуковина. Это ее жезл, его нержавеющий, полетел в космос или не полетел? Он сегодня ночью должен был полететь в час ночи или отменилось? Кто знает вообще? Кто-нибудь знает вообще? Никто не знает, надо смотреть. Так. Старт через 4 часа в 1:30 по Москве подтвержден. Все, это последнее сообщение. Так что, отменили, значит? Или был старт? Или отменили? Тоже уже идет. На видео фрагмент сборки обновленный. Запуск перенесен на 2:30. И что? Вот я смотрю. Ну, перенесен и перенесен. Так, полетело или не полетело его это штуковина? Так. Не загружается. Угу. А где еще почитать? Значит, на 2:30 перенесли. Администрация канала, где я об этом смотрел, отправилась спать. Понятно. Испытательный пролет, полет, именно пролет не над землей должен был продлиться всего около часа. На полчаса меньше, чем нужно для облета Земли. Примерно через 2.5 минуты после взлета от ракеты отделится первая ступень. Она вернется в океан мягко, в Мексиканском заливе. Корабль же совершит примерно 40-минутный полет, пересечет Атлантику, пролетит над Африкой и плавно приводнится в Индийский океан. Вот вам, пожалуйста, суборбитальные полеты. Вот почему хорошо ракетопланы придумывать и летать на таком, не на сверхзвуке, а на гиперзвуке. 40 минут, ты сидишь в этом самом... Откуда старт? Старт же не из Техаса или из Техаса? Ты, если в Техасе, то ты тогда перелетаешь вообще через сначала Америку, потом Атлантический океан, потом Африку, потом Индийский океан, и туда приводняешься, и все это за 40 минут. За 40 минут. Ты в Питер не долетишь на самолете за такое время. Вот. А? Вот это прикольно. Ну, или если ты стартуешь с мыса Канаверал, то ты сразу перелетаешь Атлантический океан. Но я так почему-то и не вижу, где у нас какая-то еще информация о том, что полетел, он не полетел. Кому-то как-то вот вообще неинтересно, да, я смотрю вам. SpaceX получила 6,8 миллиардов долларов операционного денежного потока в 2025 году. Операционный денежный поток. Заработали бабла. И в первом квартале 26-го Грок что-то тоже заработал. Странно. Дорогой звездный... Что тут про звездный был? Звездный райдер. Это понты. Так, как тут кто-то... Жуков. Это кто? Сергей Жуков. Это кто? Это руки вверх, что ли, еще до сих пор они живы? Ладно. У Маска проблемы с гидравликой. Рука не отошла. Не отошла рука. И что, он улетел с рукой? Это на Мехадзиле не отошла рука? Тогда, ну, у ракеты тяга такая, что она могла бы эту Мехадзилу взять с собой. Она говорит, а полетели со мной? Она говорит, а полетели? И вместе с вышкой, с этой, со всей ракета могла улететь. Ну, правда, она бы улетела не так далеко и мощно, как без нее, но все равно бы улетела. В общем, ладно, я сейчас пойду почитаю, что там про руку. Значит, во-первых, хорошо, что все вы здесь. Говорит МСК-бот, я читаю вас в телеге, это очень просто. Вы заходите просто в телеграм и пишете «Говорит МСК-бот» латиницей. Все, это уже бот-мессенджеры в этом окошечке, вы пишете сообщение. В МАКС, чтобы попасть, называется все так же, но только через сайт наш «Говорит Москва». Заходите на главной странице, ссылка для сообщений в МАКСе. Ну, если вы уже перешли в МАКС, но почему-то все еще бот в МАКСе не нашли. Щукин и все, это тоже такой телеграм, куда время от времени было бы прикольно заглядывать, потому что мы здесь всякое с вами себе позволяем, и сейчас мы позволили невероятный, на мой взгляд, ультра-мега-душевный такой прям вот как кино Гайдая какого-то, какое-то, краш-тест. Это голосование идет сейчас. Мы сталкиваем две модели. Голосование просто, ну, вот, просто обнять и плакать. «Волга» и «Москвич». Еще несколько лет назад, вот так вот, ну, несколько лет назад, все сказали, на полном серьезе мы будем в краш-тест, мы возьмем кроссовер «Волгу» и кроссовер «Москвич». Ну, подумали бы, что... Ты, главное, не волнуйся. Ты не волнуйся. Ты посиди. Сейчас приедут санитары за тобой. И вот, пожалуйста, «Волга» и «Москвич». К-50 и М-90. Мы на полном серьезе сравниваем эти автомобили в краш-тесте. Если бы сейчас вам предстояло выбрать для себя наша... А кто скажет, что не наша? «Волга» и «Москвич». Вот, кроссовер. комфортный, технологичный. Пожалуйста, не путайте и не ассоциируйте. Для того, чтобы вы не ассоциировали М-линейку москвича, М-90 и М-70 с тем москвичом, который не смог создать сразу репутацию по причине не очень сильного технического партнера для старта. И репутация у москвича в итоге оказалась, ну, в общем, старт был не совсем удачным. Так вот, напрямую нельзя ассоциировать М90 и М70, две новые модели москвича, с тем, с чем москвич начинал. Ровно для того, чтобы таких ассоциаций у вас не возникало, даже сайт отдельный сделали для М-линейки москвича, чтобы они не находились в одном даже сайтовом пространстве с тем модельным рядом, что было ассоциировано с Джаком. Это разные вещи. Теперь это другой технический партнер, теперь это другие модели, это другое качество, это другая техника, это, ну, все другое. Соответственно, но на примере, на этом примере, кстати говоря, можно проиллюстрировать, о чем я говорил, обсуждая возрождение наших брендов, что в этом правильного, даже если вам это не нравится, даже если вы считаете, что «да какой же это москвич!» Да был бы он москвичом, да это ж перелицован, да это шильдик сменили. Так говорят обиженки какие-то. А как говорят эксперты? Как говорят профессионалы? Воссоздан бренд, создано некое пространство. Пространство-время. Пространство-время-возможность. Создана пространство-время-возможность. Технологическая в том числе. Для развития бренд есть, производство есть, люди есть, желание развиваться есть, а технических партнеров и то, что мы будем делать, мы будем определять сами. В прошлой жизни, теперь это, можно сказать, уже почти прошлая жизнь, ну или нижняя линейка моделей, техническим партнером был Джак. Сейчас технический партнер MG. Морис Герридж. Британский, но принадлежит бренду китайскому. SAIC, да? SAIC, по-моему. Это крупный довольно игрок. И качество автомобилей, и техническая база совершенно иная. Вообще иная. А бренд тот же, «Москвич». Вот в этом, как мне представляется, и есть одна из ключевых, главных задач возрождения наших брендов и создания брендов. Что мы не... Есть два типа, да, создания брендов. Такой, как вот, к примеру, там у Cherry Group есть... Сейчас несколько суббрендов, которые становятся типа российскими, потому что меняют название, и производство начинается здесь. Это одна история. Это, тем не менее, остается тот же бренд. И другая история, это вот «Волга», к примеру, или, ну, «Москвич» тоже. У тебя есть технические партнеры, техническая база. Сегодня она одна. Ты работаешь, что-то понимаешь, нет, на это мы не выйдем, и свое собственное делать на этом тоже, как бы, результат будет непредсказуемым. Другой партнер появился, более мощное что-то. Посмотрел, вот здесь база очень хорошая, все. Это уже можно для себя использовать. Взял, и начинаешь свое на этом, там, лицензии какие-то, свое усовершенствование, а потом раз, и свои модельки на этом пошли. А потом другой какой-то еще, если нужно, партнер. То есть, а бренд остается тем же. «Москвич». И это тоже интересный вид развития, как мне представляется. Потому что, что бы там ни говорили опять обиженки, что бы они ни говорили, но, тем не менее, любой абсолютно производитель, абсолютно любой, имея возможность выбрать, разрабатывать какую-нибудь технологию с нуля, или взять что-то уже готовое и использовать в своем, таким образом сэкономив ресурсы и время, возьмет и начнет это использовать. Конечно, если это что-то, это техническое решение или база, подходит к решению его задач. Если это соответствует уровню решения твоих задач, ну как не взять? Ну вот есть. Вот у тебя два участка земли. Два участка земли у тебя. Вот это тут лес растет и овраги, а этот уже обработан, выкорчевано, пни выкорчеваны, привезена свежая земля и все это. Но только тебе говорят, ну это ж не твое, ты ж сам этого не сделал. Но если у тебя есть возможность этот участок использовать, есть она, эта возможность, Зачем ты будешь тратить ресурсы и время на сжечь лес, вырубить, пни выкорчевать, камни, все это очистить? Все. Для чего, если можно уже на несколько этапов продвинуться вперед? Поэтому любой производитель, технический производитель. Лунная программа американская выросла из немецкой лунной программы. Хотя свои разработки у них тоже были, но, как оказалось, они сильно отставали. И поэтому фон Браун переехал в Штаты со всем своим, из Пенемюнде со всем своим штатом сотрудников. 200 человек с ним уехало. И технологии вместе с ними все уехали, ФАО-2. Уехали в Штаты. И при том, что, ну, можно обвинять, конечно, там, чуваки, так нечестно, да-да-да. Кто на Луне первый был? Американцы. Все, точку закрыли. Поставили точку, забыли. Все. То, что там фон Браун, какие-то немцы делали, плевать истории. В истории будет одно. Американцы первые на Луне. Все, человек американский на Луне. Поэтому что здесь такого зазорного, что вы, у вас есть возможность получить фору, и вы ее используете, эту возможность. Я здесь проблем, вот, ну, как бы, вообще не вижу в этом. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Другое дело, как пользоваться этой возможностью.
10: Всем доброе утро. Все абсолютно правильно, нечего ничего выдумывать. Надо брать и делать. Единственное, что вот на данный момент просто в Волге, почему, вот, на мой взгляд, больше предпочтений, ну, потому что мы жили просто более знакомы здесь сейчас, да? Uh-huh. Вот только на данный. А так вперед, брать и делать. И самый главный вопрос, чтобы все это расширялось. Ценовая политика, отношение к нам, к людям, к покупателям, чтобы это покупалось, грубо говоря, чтобы это покупалось, делалось, чтобы был оборот.
0: Да. И тут не поспоришь. И здесь, конечно, у государства, у нашего задач сейчас много. Есть несколько ультраприоритетных направлений. Все мы знаем, какие они, и какие задачи мы решаем по этим направлениям. Я имею в виду, куда направляются ресурсы. Соответственно, может быть, не все сферы, которые для нас считаются важными с точки зрения функционирования государства, его жизни и перераспределения ресурсов, совпадают. Ну, мы бы хотели дешевых машин, а здесь в первую очередь это может сделать государство, не автопроизводители. Понимаете, просто когда я слышу рассказы про Китай и про стоимость автомобилей в Китае, обывательское мнение, что это такие классные автопроизводители, которые так заботятся о своих гражданах и делают такие доступные автомобили. Что, в общем-то, в широком смысле слова, полнейшая фигня и заблуждение. Потому что, я это уже много раз говорил, каждый раз, когда вы пишете мне про то, что «та, эта модель в Китае стоит 2 миллиона, а не 4, как у нас, брать я не буду это». Вы должны точно понимать, и я это уже говорил, что Китай — это исключение, это не правило. Выстраивать свое видение средней цены автомобиля по китайскому рынку все равно, что выстраивать свое видение средней цены на бензин по Венесуэле, где бочка бензина стоит 20 центов. Это исключение. У этого исключения есть определенные параметры. Почему оно возникло, это исключение? И в случае китайского автопрома это исключение называется «Коммунистическая партия Китая». И ее экономический курс. И те решения, которые приняты. Денег в стране дофига, очень много денег. Этим бабкам нужно находить применение. Поэтому невероятное строительство. Поэтому железные дороги на вершины, 5-километровые перевалы, самые высокие железные дороги, где вагоны герметичные, как самолеты, потому что высота такая, уже там нет воздуха почти. Вот поэтому скоростные железные дороги, поэтому такой рост городов, поэтому мосты, тоннели, все. Нужно деньги реализовывать, они должны развивать страну. Денег очень много у государства. Соответственно, у государства есть задача. Автопром наш должен стать главным в мире. Как это сделать? В том числе и через цену. Но в первую очередь через потребление. Потребление должно быть невероятно высоким. Деньги вливаются, поэтому то, что автомобили в Китае такие дешевые, это только из-за того, что государство патерналистски шефство взяло над автопромом, и поэтому субсидии, кредитные каникулы, возврат денег, госпрограммы поддержки, все остальное, кроме как в Китае, больше вы не найдете нигде. И поэтому автомобили в Китае столько стоят. Поэтому, когда вы говорите, он там столько стоит, я тоже хочу, чтобы у нас так было. Хорошо. Но у нас должна быть тогда госпрограмма, мы должны сосредоточиться на ней, больше забыть про все и поддерживать автопром и все это делать. Вот, ну, как бы развивать. И тогда лет через 10-15 у Китая на это ушли десятилетия. Десятилетиями они это делали, чтобы достичь сегодняшнего результата. И тогда лет через 10-15-20 мы получим ровно в таком же виде это все дело. Для сравнения, вы можете просто смотреть на цены на других рынках, чтобы понимать, что Китай — это реально уникально. По отношению к европейским рынкам, к азиатским, там, в Корее посмотреть на стоимость машин, она уже будет, эта стоимость, другая. В общем, я к чему? Я к тому, что, конечно, хотелось бы автомобили, чтобы все это доступно, все. Но когда вы начинаете приводить в пример китайский рынок, это заблуждение. Это заблуждение. В Штаты уехала лунная программа, а в СССР производственная линия Opel, будущий «Москвич». Да, да, и Opel уехал, и Fiat уехал в СССР. Тоже уехал Fiat. Мы получили на Жигулевских горах потрясающего производителя нашего. Я слушаю вас. Да, доброе утро. Здравствуйте.
12: Да, доброе утро, Роман Блэкдак. Но просто мне кажется, наши... значит, слушатели, да, в том числе, значит, ну, граждане наши, да, они просто не очень понимают, что помимо того, что в Китае делаются машины, да, в Китае есть тысячи производств, на которых ты можешь заказать, там, я не знаю, пластиковые детали.
0: Конечно.
12: Какие-то заклепки.
0: Ну, то есть, если ты сегодня производишь пылесосы, и у тебя рождается идея, что завтра я хочу производить автомобили, то собрать автомобиль, имея идею, программу, процессы, ну, эти все там, начинку электронную, даже не имея. Нужно иметь инженеров и людей, и деньги. И потом все для этого автомобиля будущего бренда ты можешь найти внутри страны, не прибегая вообще к импорту. Вообще.
12: Именно. Поэтому, значит, когда в Китае тысячи разных предприятий, которые на весь мир поставляют сотни миллионов товаров разных,
0: да,
12: конечно, внутри страны сделать дешевую машину, ну, нет никакой сложности.
0: Нет.
12: Сейчас нам скажут, а почему у нас производств нету? А у нас производств нету, потому что когда они у нас были в 90-е годы...
0: Вымерли, да, они все.
12: Они вымерли, потому что мы пережили тяжелейшие времена, когда на заводах, которые нужно было перепрофилировать, там, да, что-то еще сделать. Вот они постоянно, люди об этом говорят, так, а люди не понимают, что, значит, если объективно посмотреть, допустим, на экономику Украины, да, почему она, выходя из Советского Союза, была одной из самых мощных, а, ну, полностью, ну, то есть она сильно хуже стала нашей. Все просто, потому что эти предприятия, которые были на Украине, они тоже не могли друг другу поставлять, как бы, ну, какие-то комплектующие, понимаете? Вот. Помимо того, чтобы собрать машину, нужно еще комплектующие там.
0: Ну вот, а в Советском Союзе мы были убеждены, что мы одна огромная единая страна, и поэтому предприятия, которые поставляли те самые комплектующие, находились в разных регионах, в разных республиках. И после развала, естественно, все это, вся логистическая эта история тоже развалилась. Я вот, давайте сформулируем окончательно, что мы пытаемся с вами донести, Блэкдак. Значит, глобализация, стартовавшая в 80-е и 90-е, привела к потрясающим результатам. Проблема в том, что мы с Китаем оказались на противоположных полюсах глобализации. В 90-е мы приняли решение, что глобализация и общее глобальное разделение труда должно привести к тому, что нам, убыточные отрасли, которые требуют огромного количества ресурсов, лучше порезать, почикать их, под нож пустить. Мы купим на Западе, они там это делают хорошо. Мы купим это. Мы купим самолеты там у них. Мы купим автомобили там у них. Ну, или они приедут, заводы здесь откроют и сами начнут собирать. Мы оказались на этой стороне глобализации, где, типа, у нас нефтюшка, денежки у нас будут, а остальное пусть они там впахивают, работают, а мы покупать будем. А Китай оказался на той стороне глобализации, которая, собственно, и занималась производством всего того, что нужно остальному продвинутому миру. Почему? Потому что страна огромная, ресурсы потрясающие, рабочая сила стоит копейки. Поэтому произвести одну и ту же штуку в Германии или в Штатах, любую, вот фигулину, что это у тебя такое? Фигня. Сколько она стоит у тебя, если я буду собирать ее в Чикаго? Если я в Детройте буду ее собирать? Она будет стоить $100. Эта же фигня в Китае будет стоить $6. Эта же фигня, она же произведенная. Поэтому, естественно, конечно, потому что там у тебя рабочие, профсоюзы, высокие зарплаты, соцпакет, безопасность на предприятии, вот это все. И все это стоит денег. И все это в итоге влияет на стоимость вот этой фигни за $100. А в Китае ничего этого не было. Все, за миску риса условно там работал человек. И все. Как у безопасности? Хрясь! Ноги отрезал человеку. Стороны оттолкни. Следующий. Давай. Очередь стоит. Кто на этот конвейер тут же пойдет, чтобы ему тоже ноги отрезал. И они были на той стороне глобализации, которая и производила все необходимое миру в то время, когда мир отказывался сам это делать. Зачем? Вон Китай у нас есть. Так Китай стал сегодняшним Китаем. И поэтому... абсолютная нелепость проводить какие-то параллели между нами, нашими автомобильными рынками и кивать на Китай, дескать, почему оно там столько, а у нас оно там не столько. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Я слушаю вас.
13: Здравствуйте.
0: Да, доброе.
13: Хотелось бы выразить свое мнение по поводу москвича.
0: Давайте, конечно, выражай. Ну так, цензурно, не ругайтесь так, ладно?
13: Да. Поймите меня правильно, но я думаю, что... вот этот вот разговор по поводу москвича, это все как бы мы будем развивать.
0: Uh-huh.
13: Мне кажется, откровенная ерунда. Потому что своего у нас ничего нету, это перелицованный Китай. И меня поддержит, ну, я думаю, подавляющее большинство наших уважаемых...
0: А что, ну, в смысле, а что в этом плохого?
13: Понимаете...
0: Ну, сейчас, на данном этапе, когда выбор такой, перелицованный Китай или ничего, вот что в этом плохого?
13: В этом плохого ничего нету. Но...
0: Все, спасибо большое. Вот это мы и должны были выяснить. То есть вы против того, что это перелицованный Китай, это... То есть вам не нравится, что это москвич называется, правильно я вас понимаю? Но что в другом случае, когда это называется Теннет, то это нормально. Ну, вопросов нет вообще. Но когда это назвали москвичом, в этом проблема. Это перелицованный Китай. А плохого-то что в этом? Мы только что... О чем мы вообще полчаса сейчас здесь говорили, товарищ? Про что у нас тут полчаса вообще треп был? Вы возвращаетесь. Это перелицованный Китай. Спасибо большое, что открыли нам глаза. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
14: Роман, доброе утро. Сергей, Москва.
0: Да, Сергей.
14: Я хочу выразить благодарность всем, кто причастен к тому, что на Теннет вывели из программы льготного субсидирования. Хотел взять себе Теннет. Приехал вчера к официальному дилеру, сказали, развели руками, сказали,
0: а
14: все.
0: Как? А было субсидирование с чем оно было связано? С тем, что наша и локализация там или с чем?
14: Государственная программа субсидирования автокредитов. Я хотел получить скидку 20% как работник медицинской организации.
0: Да вы что, а и вывели его оттуда?
14: Вывели все вчера, я был категорический отказ. Или берите кредит полной программы, либо платите наличными. Все. Льготная программа не работает.
0: Но это по Теннету.
14: Такого числа
0: там же
14: я
0: еще...
14: не спросил, а кто инициатор, Минфин или Промторг или еще кто-либо, я тоже не уточню.
0: Нифига себе.
14: Поэтому кланяемся им в пояс и говорим большое спасибо.
0: А дальше что вы планируете делать? Ведь тачка-то нужна все равно. Вот смотрите, у Хавейла, я знаю, есть такие программы субсидирования. У меня родственница взяла как... преподаватель, получила вот эту скидку 20%. Может, к ним попробовать?
14: Ну, мне хотелось именно Теннет.
0: А что из него? Какую модель вы хотели
14: рассматривать? Я хотел Т-4.
0: Т-4. Знаете, у них лонг сейчас появился Т-4. Длинный.
14: Ну, он появился, его еще нет. Я спросил...
0: А уже стартовал уже. Мне пришло письмо вчера, стартовали продажи. Уже.
14: Ну, они стартовали, но их физически нету. Их можно купить, но ждать полтора
0: месяца. В этом смысле. Понял, хорошо. Прикиньте, сделали Т-4, ну, Тига-4. Лонг. Лонг Т-4. Это как... ну, это как Крета-Лонг. Прикинь, Крета. Hyundai Крета-Лонг. Вот сделали, да, Теннет. Вывели. Это любопытно. А как вы синоним вывели? Выпал, прекратил участие. Так, и... Все, извините, давайте, чтобы я сейчас не писал это все. Я хочу почитать. Я не видел такой новости. Ну, Теннет мне такую новость не прислал. Но это неудивительно. Я бы тоже такие новости не распространял. Вот, но, тем не менее, я сейчас попробую найти какую-то информацию об этом. Может, Теннет позвонить? А, они спят, еще не ответят. Ладно, тогда давайте так, пойдем дальше, а я сейчас попробую чего-нибудь пробить по этому поводу.
15: Моторы. Реклама.
16: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
17: Я в панике. Доллары забыла купить.
18: Зачем доллары?
17: А как за границей платить?
18: Плати по миру.
17: Как?
18: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
17: Ага.
18: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
17: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
18: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
19: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент. Строим счастье для людей».
20: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
21: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
22: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
23: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
24: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
25: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
24: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Говорит Москва, 94,8.
15: Моторы.
0: 7.34, 35 уже практически. Это ведь пятница. 22-е развратница мая. Вот так вот. И я все прекрасно понимаю. Нашел информацию я и про выпадание. Там, кстати говоря, не только Т-4 выпал из этого списка, но еще и москвичу заодно досталось тоже, как бы, под шумок. Но у этого есть объяснение. Это объяснение появится уже через 2 минуты в эфире. Да. А пока я хочу снабдить ваш мозг музычкой, которая будет зудеть у вас в голове весь день.

0: моторы.
1: Все, да, вот такая коротенькая, быстренькая пилюлька, просто потому что она должна быть, и она была. Вот, и я, честно говоря, не намерен больше это обсуждать. Хватит на пилюль на сегодня, мне кажется, у нас здесь много чего есть обсудить, помимо пилюль. Итак, вернемся. Мы еще под G318, я вторую эту вещь не сказал, которую никак не могу найти в этом обширном меню автомобиля. Можно? Прежде чем я объясню, почему Т4 больше нельзя взять с госсубсидии, я по 318-му договорю. Тем более, что у нас здесь есть владельцы этого автомобиля, этого замечательного последовательного гибрида от Чинган, Дипал G318. Значит, при рекуперации я сказал, что я не могу найти уровень контроля рекуперации, и такое ощущение, что он есть, я это вижу, когда я выбираю вкладку «Энергия», я вижу, как запитывается батарея, куда идет энергия от двигателя генератора, когда он включается, на какую ось. И когда иду накатом, я вижу, что, ну, мультик показан мне, как будто энергия возвращается в батарею. Но как таковой рекуперации вестибулярным аппаратом я не очень сильно ощущаю. Она есть, накат меньше, чем у обычного автомобиля. Но, к примеру, хотел бы я побольше этот уровень. Где выбрать, не знаю. В других автомобилях, ну, в том же X-Lantix'е, это я видел четко. И второе. У меня энергопотребление такое, что сейчас я уже какой день к ряду езжу на 20% батареи в красной зоне, 20% заряд батареи. Динамика немножечко снизилась, это я чувствую, она уже не пулей стреляет на светофоре. Очень быстро, быстрее остальных, да, но не пулей. И я бы хотел включить режим приоритета топлива. Опять же, в том же X-Lantix'е у меня прямо вот в разделе «Энергия» я могу выбирать режимы, и там есть принудительная активация двигателя, ДВС, обычного генератора. Но чтобы он молотил, загоняя энергию обратно. И таким образом я в том же ЕТ могу много заряжать энергии, возвращать. Она мне не будет сокращаться ниже 60-70% в батарее. Здесь же я раб лампы. Оно что-то как-то само там делается. И иногда до 18 снижается заряд батареи. Иногда 25. В следующий раз смотрю, 25. Потом 20. И все время в этой... И, черт, может, это все сделано для экономии топлива, чтобы ручки не совал куда не нужно, шаловливые, и не включал двигатель слишком часто? Может быть. Но сам факт, что у меня нет инструмента воздействия на этот процесс, немножко смущает. Уже все обсмотрел, все меню, уже везде позаходил, во все закоулочки. Нигде не могу найти. Есть все, что касается зарядки. Много функционала вокруг зарядки, от розетки, от зарядной станции. И ничего для принудительной активации двигателя. Странно это. Пока продолжаю исследовать. Возможно, вы, столкнувшись с этой историей, я сейчас к владельцам обращаюсь, возможно, вы уже нашли какой-то вариант. Либо же я думаю, что это еще такая прошивка у нас, которая пока что не задействовала этот функционал, потому что модель совсем уж новая, ну и такое. Ладно, теперь давайте про Т4. Итак, вы слышали только что заявление драматическое про то, что были собраны деньги, поехал к дилеру, собирался приобрести новый автомобиль Cherry Tenet, просто Т4, наш слушатель, имея право на госсубсидию, а он, оказывается, из госсубсидии выпал. И теперь 20% скидку на него не получишь. Минпромторг исключил два автомобиля из программы льготного автокредитования. Я бы сказал, две модели все-таки, потому что два автомобиля — это две штуки. Ну, как бы два. А вот третий уже не исключил. Нет, две модели. Новость от 23 января. Поэтому я хочу вам сказать, уважаемые слушатели, если все было так, как я сейчас расскажу, вы должны поехать и сказать «фу» так поступать менеджеру, который вас заманивал к дилеру. «Фу, так нельзя, не надо так делать». Потому что, вероятнее всего, было вот как. Вы выясняли что-то про автомобиль, спрашивали что-то про субсидии. Он вам, а его-то цель не продать вам автомобиль с субсидией, а заполучить вас физически у себя в дилерском центре. А там уже мы попробуем вас охмурить чем-нибудь. Поэтому здесь любые аргументы идут в дело. Вы звоните, все выясняете. Он говорит, конечно, конечно, конечно, да и субсидии, все, приезжайте, все. Вы приезжаете. А что он вам заявляет, что субсидию отменили вчера? Но вот вчера отменили, вот что же вы вчера-то не приехали? Вчера бы мы вам еще со скидкой сделали, а сегодня уже нет. Но тачка-то вам нужна, поэтому давайте оформим. Кредитец у нас есть, выгодные предложения. Вот так все это было. Новость от 23 января. Про то, что автомобили исключили из программы льготного автокредитования. А сам факт исключения произошел на 23 дня раньше. Потому что с 26 года, с начала 26 года, были ужесточены требования к локализации автомобилей, собираемых в России. Читаю я. Минпромторг исключил из списка доступных для покупки по льготному автокредиту две модели. «Москвич-3» и «Теннет Т4». Они не подошли под новые требования локализации. Итак, значит, список попал «Теннет» осенью, а вот, видите, к Новому году уже выпал. Повышение требований к уровню локализации с 26 года. Если до 26-го требовалось 2000 локализационных баллов, то есть за каждую локализованную деталь, элемент интерьера, экстерьера, светотехники, мультимедиа, за все, за это, за процесс, там, сварка, допустим, окраска, за каждую эту итерацию начисляются баллы локализации. Самые высокие баллы локализации начисляются за собственное производство двигателя, коробки, шасси, то есть вот за все то, что технологически приземляет автомобиль максимально на территории России. То есть делает его максимально своим. Вы можете чего-то там сваривать, все что угодно, но если ключевые элементы автомобиля, а это как ни крути, все-таки двигатель, коробка, все, что связано там с ходовкой, ну, высокотехнологичная вещь. Если это не локализовано, автомобиль уже не сможет набрать высокие баллы. И наоборот, если вы все производите здесь, а что-то везете откуда-то, вот чего-то нет там каких-то этих. Ну, к примеру, по подшипникам вообще, насколько я знаю, по АвтоВАЗу, если у вас есть не российский подшипник в автомобиле, то он сразу вылетает там из чего-то, из каких-то субсидий, и чуть ли вообще не полный утиль надо на него платить. То есть подшипники-то вообще. Все это, конечно же, сделано для того, чтобы развивать внутреннее производство критически важных элементов для автомобильной промышленности. Иначе, пока ты не начнешь плетьми загонять в локализацию, никто чесаться не будет. Всегда будут места, откуда можно привезти повыгоднее. Там у них тот же Китай. Огромная промышленность. Мы только что выяснили. Там все делается. Все. И стоит за счет этого в том числе, за счет масштабирования производства, стоит дешево. И всегда, конечно, будет соблазн привезти оттуда. А как мы разовьем свое в таком случае? Никак. В общем, повышение требований к уровню локализации. Вместо 2000 баллов с 26 года уровень, необходимый для получения субсидии, 2500 баллов. Верхняя граница цены при этом 2 миллиона рублей для моделей, которые попадают в список. И в результате ни «Москвич-3», ни «Теннет Т4» этот уровень локализации не смогли показать. И выпали из списка, все были исключены. То есть это не заговор никакой, это просто вот, ну, такой процесс. Дальше. В программе на данный момент участвуют все модели «Лада». Это хорошо, видите, локализация какая. «УАЗы» и «ГАЗы» с полной массой до 3,5 тонн, включая модифицированные версии. Условия предоставления скидки прежние. Базовая скидка 20% от цены автомобиля с ДВС, для жителей ДФО 25%. Программа «Семейный автомобиль» дает право на 10% скидки при покупке автомобиля семьей с тремя и более детьми. Льготы также доступны медработникам, педагогам, участникам СВО, членам их семей, людям с инвалидностью, семьям с детьми при покупке автомобиля в субъектах ДФО Дальневосточный федеральный округ при наличии одного ребенка и более. Ну и также сохраняются субсидии, субсидированные кредиты для гибридов электромобилей, произведенных на территории Российской Федерации. Опять история про приземление. Давайте локализуйте здесь. Начинаешь собирать здесь, к примеру, Чинган Дипал G318, получаешь 35% скидки, имеется в виду, твои клиенты получают 35% скидки, соответственно, это подстегивает спрос на твои автомобили по отношению к конкурентам, потому что твой автомобиль выглядит финансово куда более привлекательным. И таким образом, Чинган Дипал G318 стоит вместо 5,6 4,6 миллиона рублей. И на сегодняшний день стал одним из самых доступных, а в своем классе, высокопрестижных кроссоверов, стал самым доступным, обогнав в этом смысле даже Voya, который фри. Потому что 4,6 больше этого класса никто не стоит. Вот этот iSpace Evolute, ну, это просто другого класса автомобиль, он несколько иной. Там и по технике, и по возможностям, и в целом класс автомобилей ниже гораздо. Ну, он и дешевле, но он и ниже класс. В общем, 925 тысяч скидка на сейчас гибриды электромобилей. Evolute, iJet, iJoy, iOne, iSky, iSpace, Voya Dream Free Passion, Москвич 3i, Amber Auto A5, модели бренда Ionix. Окей. Льгота распространяется на всех заемщиков без исключения. Всего на реализацию программы льготного автокредитования бюджет выделил 20 миллиардов рублей, добавили в Минпромторге. Когда вы эти 20 миллиардов рублей начнете зачислять на лицевой счет АвтоВАЗа, есть у нас люди, ну, любят так делать. Да, и все на наши мои деньги ушли в миллиардах. Когда вы 20 миллиардов начнете зачислять на лицевой счет АвтоВАЗа, пожалуйста, вспомните о том, что это самое, как их сейчас там, где они? ГАЗ, ЛАДА, УАЗ, ну, ЛАДА, понятно, потом ТЕНЭТЫ, Хавейлы, еще Эволюты, Voya, Москвич 3i, Amber Auto, модели Ionix. Им всем это полагается. Вот. Это полагается им всем. Ладно? Потому что вы как бы любите говняться с АвтоВАЗом, забывая о том, что он один из тех, кто получает субсидии, кредиты, участвует в производстве автомобилей. Ну, все такое. Один из. Вот. Ну, это так, просто лирика. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
0: Доброе. Да, доброе утро, Роман, еще раз благодарю. Вы знаете, вот я бы хотел еще добавить, просто меня прям вот, знаете, разрывает, короче.
1: А ну.
0: Я вот хочу сказать, вот я еду по дороге, да, я вижу огромное количество китайских самосвалов, да?
1: Да.
0: Вот. И у меня возникает вот один вопрос, да, я посмотрел ценники на них, да,
1: да.
0: И у нас в нашей компании, там, в которой я работаю, да, помимо Баранки, да, значит, у нас тоже есть грузовики, однако это КамАЗ. Понимаете? Почему? Потому что наш вот директор, да, человек, который имеет, ну, довольно большие финансы, да, во-первых, все автомобили покупает для работы отечественной, вообще все.
1: Так.
0: У нас только ГАЗы, значит, ЛАДы, вот эти каблучки, или КамАЗы, значит. И себе, семью, он тоже, да, своему там ребенку, да, которому там 19 лет, купил не первую машину какую-то китайскую, дорогую, да, а ладу Веста.
1: Это правильно. Вот это я поддерживаю.
0: Вот. Поэтому, знаете, когда у нас вот, ну, люди об этом вот обо всем говорят, да, и там вот американские машины хорошие, японские, так американцы покупают свои машины, свои, понимаете, они,
1: да.
0: Они купят этот F-150, он уже стоит там 89 тысяч долларов, они все равно его покупают. Потому что это Форд, это их машина.
1: Да.
0: И не потому, что он самый лучший в классе, он меньше жрет топлива. Или там, знаете, он там не разваливается, у них коробки на 150 тысяч миль отлетают только в путь.
1: Но,
0: а как американец покупает Форд?
1: Понял, спасибо большое. Но справедливости ради я вам хочу сказать, что мир, данный нам в ощущениях, и мир статистики, это несколько иные миры. И вот, смотрите, свежая статистика. Подъехал. Я сейчас хочу отстоять немножечко нас и КамАЗ. Нас и КамАЗ тоже. Ладно? Рынок новых грузовых автомобилей. Топ-10 марок в единицах. Марок в единицах. Окей. А следующее что? А, это в апреле. Апрель 25-го, апрель 26-го. Вот. По апрелю год к году. Значит, КамАЗ. 1920 автомобилей продано в апреле. 1920, это грузовики. В апреле. В апреле 25-го было продано 1494. Ощутимый рост, видите? Прям вот, ну, почти 500. Следующий бренд за КАМАЗом идет ФАВ. И у них в апреле продано 344 автомобиля. КАМАЗ за апрель 1920. Второе место 344. ФАВ. Потом МАЗ 316 на третьем месте. Потом ГАЗ 297. Четвертое место. Ситрак, опять китаец, 286. Донфэн 239. Шакман какой-то. 209. Урал 199. Хово 194. Фотон 177. Это по апрелю. И, соответственно, КАМАЗ 29% вырос от апреля 25 к апрелю 26 на 29% больше. Больше показал только лишь никто. Никто больше так не вырос. У всех минусы. Вот только Фотон плюс 10%. МАЗ плюс 12%. И ФАВ плюс 3%. Остальные в минус ушли. То есть КАМАЗ прет. Теперь по отношению январь-апрель 25-го, январь-апрель 26-го. Здесь КАМАЗ минус 3%. Тем не менее, разница количественная. За период с января по апрель 25-го года КАМАЗ продал 6016 автомобилей. В 26-м году за тот же период 5819. А ФАВ 1175. Я бы так сказал, что где-то в 5 раз меньше. Сразу в 5 раз меньше. Это второе место у ФАВа. То есть, с января по апрель нынешнего года у КАМАЗа 5819. ФАВ 1175. ГАЗ 1143. Третье место. Потом Ситрак. ГАЗ, кстати говоря, видите, на третьем месте. По апрелю на третьем месте МАЗ. Ситрак. МАЗ в периоде январь-апрель 26-го на пятой позиции. Потом Урал. Неплохо держится. Донфэн. Хово. Шакман. И Валдай замыкает десятку по периоду январь-апрель. Так что их засилие, вероятнее всего, вот в сознании в нашем воспринимается так, как вот засилие китайских грузовиков, потому что их в основном используют на всевозможных стройках, на, вот здесь у нас, да, работают. Потому что они, как правило, все арендованные. Это все автомобили старые, докатывающие свой век, которые в хвост и в гриву, и они дешевые, доступные для вот этих тяжелых работ. Но если говорить о рынке новых автомобилей, вот статистику, эта статистика Автостата самая свежая, она буквально несколько дней назад была опубликована. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
2: Здравствуйте, Роман и все радиослушатели.
1: Да,
2: Роман, у меня такое предположение, почему КАМАЗ так лидирует, что у нас проходит

0: Гок, так вот, при получении субсидии проценты на кредит от 20, а без нее от 15. Ездили и Теннет, смотрите, Лада, было 2 месяца. Иван сообщает что-то. При получении субсидии проценты на кредит 20. То есть кредит выдается под 20%, я имею в виду, годовых. Это ставка такая. А без субсидии 15% годовых. А где это? У какого бренда? Вот тоже интересно. Ну, такая не манипуляция, но манипуляция. Горный режим или горы. В автомобиле Дипал один из режимов управления энергопотреблением. В этой модели он предлагает... Господи, я смотрю на эти режимы и вот щелкаю, и так, но до горного не дошел. Трассу включал, ничего не поменялось. Спасибо большое, Токсик. Вот он написал. Значит, горный режим предполагает принудительное поддержание заряда за счет бензинового двигателя. То есть режим работает как на лисянный режим. Фу. Ну а что не сделает режим просто отдельно принудительного включения ДВС? Правильно, Токсик? Ну что, ну вот. Не обязательно ехать в горах, если режим горный. А у меня в сознании так вот, я, видите, какой я порядочный. Написано горы, значит, в горах надо быть. Написано трасса, значит, на трассе. Я сейчас в городе, у меня режим город. Энергопотребление и энергогенерации. А надо просто... Хайлендер должен быть. Хайлендеровский режим должен быть, да? И все. И тогда вот все, ты в горах. Уместно было бы тоже. Ну да, я тоже думаю. Спасибо, я прямо сейчас выйду и буду прямо сейчас пробовать. Очень хорошо, режим горы, оказывается. Ладно. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что у меня сейчас в тест-парке Дипал G318. И, на мой взгляд, критически снизился уровень заряда и не хочет активно заряжаться. В батарее, я имею в виду, поскольку это последовательный гибрид, энергию я получаю от ДВС двигателя под капотом, он включается лениво. Он включается так, чтобы поддерживать где-то в районе 20%, а я бы хотел прирост по энергии. Но нигде нет в меню клавиши принудительной активации ДВС. Она называется в X-Lantix, называется приоритет топлива и принудительное включение ДВС. Есть просто такая кнопочка, галочка, там ее ставишь в меню, и все, и он начинает молотить двигатель и заряжается у тебя постоянно. Здесь этого нет. Оказывается, чтобы получить эту возможность, нужно выйти из городского режима и войти в режим горы. Горы. Вот. Чем выше горы, тем активнее ДВС в хорошем смысле слова. Значит, заходите, пожалуйста, на сайт Волги. Volga.auto. И смотрите все про Волги. И заходите, пожалуйста, на сайт Москвич-M.ru, потому что Москвич М серии выделен в отдельный сайт, отдельный, у него отдельный сайт, отдельные прайсы, все отдельное, поэтому Москвич на обычном сайте Москвича вы не найдете. Зачем я вас туда заманиваю? Потому что там вы сможете получить всю детальную информацию по двум автомобилям, которые фундаментально титанически сталкиваются сейчас в краш-тесте, в телеге Щукин и все, и в Максе Щукин и все, куда вы по ссылке из телеги попадаете. Москвич М90, 2 литра 200 сил, 9-ступенчатый автомат, полный привод. Волга К50, 2 литра 238 сил, 8-ступенчатый автомат. Москвич обогнал Волгу по количеству ступеней в коробке. Понятно вам? И тоже полный привод. 4200 стоит Москвич, сколько стоит Волга, мы пока не знаем, но узнаем скоро, потому что старт намечен уже вот недели до него остались. Сейчас Волга разбивает Москвич 90 на 10 в голосовании. Идите и голосуйте, меня Роман Щукин зовут. Держитесь там уже и будьте здоровы!
1: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 8 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В медиа разъяснили, что Россия подразумевает под духом анкориджа. Это атмосфера доверия, установившаяся между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Такое определение термину дал замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. В беседе с ведомостями он рассказал, что эта атмосфера позволила в контексте прошлогоднего саммита на Аляске согласовать на уровне руководства двух стран базовые контуры урегулирования вокруг Украины. «Мы со своей стороны остаемся им привержены», отметил дипломат.

0: По мнению Рябкова, сейчас нет оснований рассуждать о замедлении двустороннего диалога. В 2025 году Москва и Вашингтон продвинулись на тех направлениях, где был многолетний застой. Дональд Трамп объявил о переброске в Польшу 5000 американских военнослужащих. В настоящий момент в республике расквартировано около 10 тысяч военных США. В связи с успешным избранием нынешнего президента Польши Кароля Наврутского, которого я поддержал, рад объявить, что Соединенные Штаты дополнительно направят в страну 5000 военнослужащих, написал американский лидер в своей соцсети True Social. Агентство Reuters ранее сообщило, что Вашингтон в пятницу планирует уведомить союзников по НАТО о сокращении военных сил, которые могут быть задействованы для помощи Европе в случае кризиса. Рособорнадзор ограничил проведение строительных работ рядом с пунктами сдачи ЕГЭ. Это следует из рекомендаций ведомства, выпущенных в преддверии основного периода сдачи единого государственного экзамена. В документе также говорится, что для школьников необходимо создать комфортные условия. Аттестация должна проводиться в спокойной и доброжелательной обстановке. При жаркой погоде всех участников тестирования следует обеспечить питьевой водой. Медпункты на площадках сдачи экзамена должны быть готовы оказать ученикам необходимую помощь. Основной период ЕГЭ в этом году стартует 1 июня. Синоптики предупредили о вероятности формирования смерча на севере Подмосковья. В столице сегодня вечером прогнозируется ливень, местами град диаметром от 3 до 5 миллиметров. Такие данные в своем телеграм-канале привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он сообщил, что пятница в Центральной России станет заключительным днем аномального тепла. В Москве к 15:00 воздух успеет прогреться до плюс 30 градусов. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 10 рублей 40 копеек, доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 24 градусов, атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
4: В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян.
3: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
4: Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В эту пятницу после 12 часов.
3: Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Имена. Поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
7: «Имена. Поверх времен».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
9: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This
10: Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
11: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
10: а российский футбол продолжает удивлять,
11: мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

8 часов 8 минут, пятница, май, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все!

0: 4 балла пробки в Москве, 24 градуса, ощущается как 23, но ведь говорят, что потом-то погода испортится на выходных. Может, даже сегодня испортится. Поэтому успейте насладиться прекрасной погодой, наблюдая ее в окно вашего офиса. В окне, я бы даже сказал. Ничего уже непонятно, пишет. Непонятно и непонятно. Давайте как-то собирайтесь, чтобы было все понятно. Так, а у нас как, работает? Нет? Доброе утро, сын фигуриста Евгения Плющенко, Александр, будет выступать за команду Азербайджана. Гном Гномыч. Да, видел я эту новость потрясающую. Ну а что, вот собрались все гномы и стали решать, куда гном Гномыча деть. Вот, Ворчун сказал в Азербайджан, ну а кто с ним поспорит? Вот будет тройной кебаб делать сейчас или тройной тулуп, посмотрим. Арбуз Арбузыч, может быть, пишет Николай, Миш Николаев. Ну, может быть, может быть. Но, действительно, вчера такой прямо сильный по этому поводу пошел разговор. Давайте я попробую эту тему свести к смыслу, уже окончательному. Значит, окончательный смысл этой темы заключается в том, что Гномыч не умеет так хорошо кататься на коньках, как это делают другие ребята, и не сможет выдержать конкуренции здесь, поэтому ему нужно было найти место, где он может блистать, и это Азербайджан. Почему? Потому что, скажем прямо, Азербайджан не самая сильная страна в фигурном катании. Все! Все, у меня вот все. Я так понял эту тему, ну, в результате чего? Ну, в результате того, что я вот посмотрел, кто что по этому поводу пишет, что объясняет и все остальное. Как бы такая вот тема. Все. Вах, ну как тулупит, пишет Ром. Думаете, так будут? Ну, не знаю, я вообще сомневаюсь, что там прям сильно как-то в Азербайджане фанатеют по фигурному катанию. Ну, ладно. Ни родины, ни флага, пишет Супер П. Это еще одна тема, потому что вроде как... Опять же, я вчера... Почему? Потому что мне не совсем известна эта сфера. И я говорю, так, ну, гном Гномыч. Мне стали объяснять, что это там сын Плющенко. Я знаю, что это сын Плющенко. Потом мне стали объяснять, кто такая жена Плющенко. Рудковская, по-моему. Я правильно называю? Я не знаю, кто это. То есть, потом стали объяснять, что они такие якобы ультрапатриотичные, себя в грудь бьют, и Россия там до конца. А сын, значит, будет выступать за Азербайджан. Я такой, ах, вон оно что. Потом, значит, начинаю читать комментарии. А в комментариях там такая тема. Ну, все люди там, журналисты кому-то звонят, да, сами пишут материалы, комментарии. Комментарии в интернете идут, просто вот люди пишут. Ой, там очень интересный был такой. Надеюсь, гном Гномыч достойно будет представлять две наши страны на ледовой... Думаю, ой, ну вообще, давайте три наши страны будет представлять гном Гномыч. Четыре наши страны, самые любимые. Наши пять родин будем представлять, нет? Ну вот, сначала они нас учат родину любить, а потом детей отправляют в другие страны. Ага, пишет Ренат. Ну, учат или не учат родину любить? У меня вопрос, потому что я честно вам скажу, именно конкретно по этой истории, ну, я не знаю, меня не слышал, чтобы учили родину любить. А? Был? Какой-какой? Что, мол, родину надо любить? И что, и не надо... Ну, скажи в микрофон, просто объясни. Я потому что вот совсем-совсем не моя тема. Вот весь спорт, это для меня нечто далекое такое, знаешь, не совсем мое, так скажем. Просто расскажи, что там? А, ты на... у тебя есть этот пост? Видите, все подготавливаются к эфиру. Все подготавливаются.
1: Всем доброе утро.
0: Доброе.
1: Значит, в 22-м году Евгений Плющенко писал... да. у себя в каких-то соцсетях. Я уже говорил и повторюсь снова. Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду, отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Такие спортсмены найдутся, я плохо к этому отношусь. Есть чиновники... функционеры, которые должны заниматься этими вопросами, писал Плющенко.
0: Спасибо большое. Ну что ж, дорогие... Но, слушайте, времена меняются. Слушайте, ну, что вы начинаете? Все мы растем, все мы... Евгений, не могу вас защитить, не получается. Я пытаюсь защитить Евгения Плющенко. Ну, обстоятельства. Ну вот, погнали отмазываться, пишет Ренат. Ну, друзья, вы видите ли ситуация... Ой, смотрите, Трамп опять что-то заявил. И вот у нас так во всем, пишет Владимир. Ну, не во всем прям, Владимир. Ну, что вы начинаете, Владимир? Ну, Гномыч будет достойно представлять обе наши страны на Олимпиаде. Кстати, да, и как объясняется, именно это делается для того, чтобы он мог на олимпийском уровне выступать. Ну, то есть от России так много талантливых ребят, что у него не получится попасть на Олимпиаду, а от Азербайджана у него будет гарантированное место в олимпийской сборной. То есть, ну, вот ровно в этот пост все попадает. Ну, слушайте, ну, конечно, ну, а с другой стороны, ну, это же дети, может, Гномыч так плохо катается, что его попросили за Россию не выступать? Яна говорит, ну там, ну действительно, то есть это объясняют специалисты. Я читал, что, значит, Гномыч на том уровне, на котором выступают у нас другие фигуристы, он не сможет. И он не попадет в олимпийскую сборную. И поэтому как бы Гномычу очень хотелось на олимпийские игры, как я понял. Ну, я так понял. И поэтому надо было найти страну, где, ну, не такая сильная школа фигурного катания. И вот... страна нашлась. Это Азербайджан. И тогда Гномыч сможет на Олимпийских играх выступать против нашей страны. Он сможет на Олимпийских играх достойно представлять обе наши страны, дорогие друзья. Ничего смешного не вижу. Просто позорище Плющенко, пишет Макс Маппл. Ну, правильно, не мое... Как это? Позорище какого рода? Не я же позорюсь, почему мне должно быть смешно, Макс? Если бы я позорился, мне бы, наверное, было грустно, понимаете? А так мне, например, достаточно весело. Лучше быть первым в гальской деревне, чем последним в Риме, пишет В. Ну, типа того. Маленький сам, чем большой зам. А почему не Иран, пишет Василий? Я не продавал родину, я сдал в аренду. Это сообщение. Я хочу в миллионера, куда надо уехать и принять гражданство, пишет Ренат. Ренат, ну я надеюсь, вы на поприще миллионеров достойно представите обе наши любимые страны, когда переедете в другую, правильно? Вот. Позорище будет, если он в Азербайджане не отберется на Олимпийские игры, пишет Олег. Да. Рудковская была замужем за братом Батуриной. Ой, это вообще уже сложное какое-то. Брат Батуриной. Батурина — это жена Лужкова, пишет Станислав. А Лужков, как всегда, ни при чем. Давайте завершим сразу это фразой маэстро, ныне покойного. Вот. А Лужков, как всегда, ни при чем. Не завидуйте, пишет Станислав. Нет, я буду завидовать. А что? Я бы, может быть, тоже хотел бы достойно представлять обе наши страны где-нибудь в Азербайджане, например. А что? Шашлыки, все дела, трасса Формулы-1, конечно, почему нет? Могу ли я достойно представлять обе наши страны? А могу ли я достойно представлять, дорогие друзья, и Россию, и Америку, и Китай одновременно? Есть ли такая возможность? Есть такая возможность или нет? Когда я хочу представлять сразу три наши великие родины. и Россию, и Китай, и США. Разве это не прекрасно? Вот. И я хочу, чтобы все сразу три великие наши страны оплатили мне на один мой кошелек. Вот я бы очень хотел бы совместить как-то эти денежные потоки. Есть ли такая возможность, дорогие друзья, как-то это организовать? При Лужкове такого точно не было, пишет Василий. Вовремя предать — это не предать, а предвидеть, пишет Дмитрий. Да вот как будто бы не вовремя, Дмитрий, как будто бы не вовремя. Сюда все возбудились, много кто поменял гражданство из-за спорта, просто не такие раскрученные, как Гном Гномыч, пишет Нилс. Так в том-то и дело, Нилс, что здесь люди напирают на какие вещи. Одно дело, когда какие-то люди что-то там меняют и куда-то отправляются, ну просто какие-то спортсмены. И они как бы в грудь себя не били. А другое дело, когда ты бьешь себя в грудь, а потом вот ситуация, понимаешь, как бы складывается. Вот. Также были команда по бобслею с Ямайки, горнолыжники из Сенегала, пишет Гномб. Есть, но для этого нужно продиктовать номер карты, пишет Олег. А, есть возможность представлять достойно и США, и Китай, и Россию, да? А потом и Турцию можно представить, пишет Андрей. Кстати, почему бы и нет? Почему бы и нет? Дружественная страна ведь, нет? А, нет, они НАТО, они не дружественная страна. Страна у нас маленькая, тесно тут, богатым и талантливым, пишет Игорь В. А почему мы ведемся на эту пиар кличку Гном Гномыч? Сынок Плющенко будет точнее, пишет он. Ну, не знаю, но им так приятнее. Понимаете, в чем дело? Я не хочу никого задеть или что-то такое. Нет никакого желания. Так просто смотрю, что реакция у людей мощная. Ну, вижу, что есть те, кто защищают Гнома Гномыча. Из головы вылетело. Губерниев защищает, говорит, куда хочет, пускай туда и едет, его право. Хочет выступать за Азербайджан, пусть выступает и все такое. Каждый спортсмен волен выбирать сам, за кого выступать. Ну, как нельзя не согласиться, дорогие друзья. Каждый спортсмен волен выбирать сам, сколько родин ему защищать в данный момент. Да, вчера дочь спрашивала, почему в сборных США или Германии столько русских фамилий, пишет Василий. Просто немцам нравится брать наши фамилии и все. Вот. Мне вообще плевать там и так далее, пишет Сухарики. Спокойно, Сухарики. А иначе вы становитесь похожи на человека, который говорит, да, вы мне настолько безразличны, что я вот вас 3 дня преследовал, чтобы об этом рассказать. Сын за отца не отвечает, пишет Станислав. Сын за отца не отвечает. Ну, наверное, вы правы, конечно, конечно. То есть вы думаете, трагедия? В патриотической семье вот такое вот непатриотическое решение принимает 14-летний подросток. Эх. Не, ну Губерниев дело говорит. Хватит концлагерь строить, пишет Артем. Да не, ну никто же и не строит, всех же спортсменов на самом деле вон отпускают, что хочешь, то и делай. Хочешь под таким флагом, хочешь по стесяким. С точки зрения государственного отношения мы видим, что все, полная свобода, никаких проблем. Концлагерь никто не строит. Речь идет только о нравственных каких-то вопросах. То есть это вот разговоры а-ля нравится, не нравится, да? Вот насколько нам это, как кажется, приятно. Приемлемо, неприемлемо. Кому нам, да, кому нам. Не там кому-то там, в кабинетах, а вот нам с вами. То есть мы вот фанаты Гнома Гномыча, мы вот как мы это воспринимаем? Вот я вот фанат Гнома Гномыча, я как это воспринимаю? Ну, я считаю, что Гном Гномыч достойно представит обе наши страны. Ну, мне кажется, да, почему нет? Забрали этого пацана, он не виноват, что родился. Это именно там. Ну, короче, ладно, Алексей, если тихо взял и уехал, вопросов нет. А когда топишь за Русь-матушку, а потом внезапно азербайджанский спортсмен, ну, такое себе, пишет Кирилл. Ну, с другой стороны, ну, что мешает продолжать топить за Русь-матушку, когда ты азербайджанский спортсмен? Почему нет? Почему нет, дорогие друзья? Что? Я пытаюсь вам оппонировать. Вы какие-то злые, я не понимаю. Вы что, не любите Гнома Гномыча так, как люблю его я не понимаю. Разрешение выступать за Азербайджан получила также 18-летняя фигуристка Вероника Жилина. Она тренируется в Академии Евгения Плющенко, Ангелы Плющенко. А? В смысле обе, если заигран за флаг, его поменять нельзя, пишет Сталиненок. Не знаю, что такое заигран. Наверное, это какая-то опечатка. Кто такой Гном Гномыч? Давай, до свидания, пишет Иван Мишин. Обошел санкции, красавчик, пишет Евгений. Ну, будет топить за азербайджанскую матушку, пишет Василий. Азербайджан, матушка. Да, да, это интересно. Вот. Вспоминаю историю с обязательной отработкой для студентов-медиков. Была мысль, хотите работать с кем вздумается, отдайте деньги в бюджет. В истории с гномом был бюджет задействован или нет, пишет Алекс Поляков. Вот. Заигран — это выступаешь за флаг, страну. Понял, спасибо, я просто в этой терминологии не разбираюсь. Говорю, далек от этой истории, далек. Профессиональный спорт — полная дрянь. Хватит деньги из моих налогов выделять на этих бездельников, пишет Кот Z. А у нас все плохо с Азербайджаном. А что, у нас все плохо с Азербайджаном? Вроде он наш партнер, их диаспоры тут хорошо живут. Ну, не так хорошо, как до определенного момента, конечно, Василий. Так вот, давайте будем говорить откровенно. Это первое. А второе, да не, отлично у нас все с Азербайджаном. Вопрос же не по Азербайджану. То есть мы же не решаем вопрос с точки зрения, там, каковы наши политические отношения с Азербайджаном. Нет, просто люди недовольны. Когда меняют флаг, все. Когда спортсмены меняют флаг, людям это не нравится. И на самом деле даже выдающиеся по-настоящему спортсмены, которые меняют флаг, они теряют значительную часть аудитории, значительную часть поддержки, когда это делают. Ну, это как бы, это факт. Это все это знают. Когда спортсмен меняет флаг, многие люди, которые болели, даже это очень, ну, серьезные спортсмены, действительно, да, которые могут брать на первенствах там мировых первые места, значит, бороться за медали по-настоящему. Вот когда они меняют флаг, они очень серьезно теряют поддержку. То есть людям это объективно не нравится. Многие люди считают это предательством. То есть ты нас предал. Дальше идет разговор о том, да как я вас предал, да это всего лишь навсего моя работа, да какая разница, да и вообще это спорт высоких достижений, это демонстрация индивидуального мастерства, это вообще Олимпийские игры и командный зачет, он неофициальный, каждый спортсмен представляет сам себя на Олимпийских играх, и вот это вот все остальное начинается. Но это не убеждает широкие слои населения в том, что это так. То есть не получается. И реакция всегда, на самом деле, вот одна и та же. Конкретно в истории с гномом Гномычем, это еще связано с тем, что у отца гнома Гномыча Евгения Плющенко, выдающегося абсолютно фигуриста, да, олимпийского чемпиона, многократного, если я не ошибаюсь, вот, сверхталантливого человека, у него жесткая патриотическая позиция была всегда. И плюс были публикации, вот одну из которых прочитал мой коллега вот сейчас в эфире, да, в 22-м году, относительно тех спортсменов, которые меняют флаг, что так делать нельзя, и на этих спортсменов надо обратить внимание. То есть в 22-м году самим Евгением Плющенко заявлялась позиция, которая недвусмысленно нам намекала на то, что Евгений Плющенко тех, кто меняет флаг, считает предателями, в широком смысле этого слова. А теперь такая история происходит с сыном. И возникает вопрос. Возникает вопрос, что поменялось, почему поменялось отношение, может быть, есть конкретно флаги, на которые можно менять российский флаг? Может быть, есть какой-то список стран, где флаги хорошие, и они как бы взаимозаменяемые с нашим. Может быть, в этом дело. То есть, например, менять российский флаг на американский нельзя, а на азербайджанский можно, потому что, может быть, так. Тогда необходимо обозначить список этих стран, опять же, так же громко, как раньше, и сказать, вот, смотрите, такая история. Это хорошие флаги, на которые российский меняется вот прям за секунду. Прям вот, взяли, поменяли, вы что-то заметили? Мы ничего не заметили. Либо еще как-то объяснить. То есть требуется объяснение именно по той простой причине, что очень четко, недвусмысленно была заявлена позиция раньше. Если бы эта позиция никогда не заявлялась ни под каким соусом, тогда никаких объяснений не нужно было бы. Ну, Гном Гномыч захотел выступать под флагом любым, каким ему вздумалось. Ну, как бы, ну и ладно. Вот такая история. И поэтому возникает вот этот эффект, который мы сейчас наблюдаем. По большей части, конечно, нам всем все равно. Ну, если так уж откровенно, нам, конечно, все равно. Кто там, что там, под каким флагом. Плевать. Но не все равно. Вот получается, что достаточно большому количеству людей. Можно людей измерять в количествах каких-то? Ну, вот не все равно. Они говорят, как-то видим в этом какую-то несправедливость, обман, что ли. Неприятно. Вот разговариваем. У знакомых дочка профессионально занималась плаванием, когда наших спортсменов стали зажимать, ей настойчиво предлагали уехать и выступать за другую страну, давили все, родные, тренеры, осталась и ушла из спорта. За спиной годы невероятного труда, это такой вот выбор. Ну, кстати, нашла себя в другом занятии и ни о чем не жалеет. RTV. Не исключаю, что многие из тех, кто занимается спортом профессионально, занимаются им не по собственному желанию, а потому что их очень крепко по этому пути ведут родители. Знаете, да, такое бывает? Вот это вот я не исключаю. Что касается... И это, кстати, да, вот насчет гнома Гномыча. Сильно сомневаюсь, что он может самостоятельно принимать решения какие-то, да? То есть ему конкретно претензии предъявлять вообще дело такое. И поэтому все, естественно, сразу переключились на отца, на Евгения Плющенко. Тем более, что у него была заявлена мощная патриотическая позиция в 22-м году. Совершенно правильно была заявлена. Но вот теперь некое несоответствие порождает вот эту дискуссию, в которой люди недоумевают, а как же такое может происходить. Можно на словенский или словакский, они очень похожи на наши, пишет профьюзер. Да, флаг надо менять, чтобы он максимально был похож. Типа, ну, а, так это не... А, вот так вот, чтобы можно было реагировать. Вот. На имперский, пишет Миша Николаев. Родина у меня одна и флаг один. И горжусь этим, пишет Дмитрий. Ну, видите, бывают по-разному в этой жизни. 8.30 новости. В общем, ваше отношение, понятно. Это видно и по комментариям, и по вашим реакциям. Отношение негативное. Новости.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 8.30, столица, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил еще об одном сбитом на подлете к Москве беспилотнике. Обновленные данные мэр столицы привел в мессенджере «Макс». Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, говорится в публикации. По данным градоначальника, в общей сложности с 0 часов 25 минут по московскому времени силы ПВО ликвидировали 5 украинских дронов, летевших в сторону столицы. Президент США отменил подписание указа о регулировании искусственного интеллекта. Дональд Трамп подсчитал, что это замедлит развитие отрасли в стране. О решении американского лидера сообщила старшая корреспондент ABC News в Белом доме Селина Ван. Только что Трамп отменил подписание своего указа об искусственном интеллекте. Это произошло за несколько часов до церемонии в овальном кабинете. Документ, как ожидалось, должен был позволить правительству проверять самые мощные модели ИИ перед их выпуском в открытый доступ. Он отказался от этого, поскольку посчитал, что это замедлит отраслевое лидерство Соединенных Штатов, написала Ван в соцсети X. Газета «Нью-Йорк Таймс» ранее сообщила, что правительство США рассматривало возможность установления надзора за новыми моделями искусственного интеллекта. Подросток поджег автомобили полиции в Новосибирской области. Инцидент случился в рабочем поселке Краснообск. Подозреваемый оперативно задержан. Возгорание ликвидировано сотрудниками МЧС, сообщили в региональном управлении МВД. Там добавили, что злоумышленником оказался житель Рязани 2009 года рождения. Установлено, что он действовал по заданию кураторов. Фигурант облил горючей жидкостью два служебных автомобиля и поджег их. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Сергей Кравцов назвал самый популярный предмет Всероссийской олимпиады школьников. В 2026 году им стала информатика, сказал глава Минпросвещения. Олимпиада по информатике в этом году стала самой многочисленной. В ней приняли участие 1226 школьников из 77 регионов. Она впервые прошла по четырем профилям: программирование, информационная безопасность, робототехника и искусственный интеллект, рассказал Кравцов РИА Новости. Министр отметил, что последний профиль оказался настолько востребованным, что уже со следующего учебного года он будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения информатики. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 26 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектная декларация на сайте наш.том.рф.
8: Наставничество — это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
14: В эту пятницу гость в студии – профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные и гибридные войны», доктор политических наук Андрей Манойло. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
15: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
16: Доллар, Форд, демократы, республиканцы – Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд.
17: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
0: В 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Так. Я тут еще всякую информацию смотрю. Так. Мне просто пишут, ладно, у нас свободная страна, пишет Гермошлем, но теперь я бы хотел, чтобы для гнома было закрыто российское спортивное гражданство, а Плющенко не должно быть на патриотических государственных мероприятиях. И я подумал, а Плющенко у нас ничего не возглавляет, вот, как бы, вот, официально. Может, он возглавляет какую-нибудь федерацию чего-нибудь, нет? Или он так вот сам по себе? Раз уж про официальные мероприятия заговорили, а? Так, ладно, с Плющенко понятно, с Гномычем понятно. А теперь предлагаю обсудить еще одного талантливого человека, которого мы все очень любим. Это шаман. Значит, новый скандал с шаманом, дорогие друзья. Последний раз мы вспоминали про Ярослава Дронова, когда он облизал Байкал, помните, да? И говорили с вами о том, что, наверное, не самая лучшая пиар-акция для него. Странно это все выглядит. Новая тема. Шаман перекрестился на свои портреты. По-моему, в аэропорту, если не ошибаюсь. Ну, где-то, в общем, его портреты, и он перекрестился на них. Есть видео, давайте посмотрим все вместе. Ну, без звука, вот кто может смотреть, тот смотрит трансляцию. Ну, вот поехали. Значит, шаман идет, подходит к своим портретам и крестится. Раз, два, три, даже три раза перекрестился прямо на свои портреты. Ну и понеслось, естественно. Что происходит, задаются вопросом люди. И мне тоже интересно, что происходит. Я видел комментарии, опять же, людей от церкви. Они разные. Кто как говорит, что, мол, можно креститься где хочешь и когда хочешь, во-первых, православному человеку. А есть такие заявления, например, как я понял, Кипшидзе сказал, что ну, православный человек, конечно, на свои портреты креститься не будет. Да, там кукуха давно поехала, пишет Нилс. Ну, объективно, я бы, конечно, хотел задаться вопросом и задаюсь этим вопросом, пользуясь эфиром. А что происходит с шаманом? Что происходит? Что такое? Ну, то есть, креститься на свой портрет — это зачем? Что такое? Что... Как будто бы это... У меня нет каких-то характеристик происходящего. Не знаю, не могу, вот, и вроде бы ярость не накатывает, вот нет такого, и как-то восхититься тоже не получается. Может быть, вы? Ощущение, что человек не очень умный, пишет Алекс Ост. Не прошел он медные трубы, пишет Андрей. Когда всех этих клоунов построят и отправят рыть каналы, пишет Кот. Хайпует, фишка у него такая, пишет СВ. Гордыня обуяла его, пишет Мельникова Елизавета. Это перед его концертом в Твери. Акт религиозного, ну ладно, не будем говорить, косплей Трампа. Ну, Трамп, он же в этом смысле вообще странно себя ведет. Как будто бы он якобы помазанник божий и все такое, да? Он проводник якобы какой-то небесной силы. Мы об этом говорили много в эфирах разных, и с разными людьми я на эту тему общался. Все считают, что это какое-то сектантство. Да и вот, а шаман, который крестится на свои портреты, это тоже ведь какое-то сектантство, нет? Это странно. Не, может быть, есть какое-то объяснение, я не знаю какое, которого мы не знаем, может быть, это правильно, может быть, это такой стёб, мол, расставили его портреты, и он так, ну, шутку пошутил, но не кажется, что это похоже на шутку, то есть это вроде не шутка, а так пошутить, мол, а что это за иконостас тут такой, ребят, уберите, вы чего, смешно, портреты мои какие-то... Как бы я же это, я живой, я здесь, я такой же, как и вы. Ну, как шутку, может быть. Но опять же, осенять себя в целях юмора, ну, наверное, такое. Шаман крестится, вот в этом сюр какой-то, пишет RTV, говорит. Его личное дело, может, в молитве уберечь его от гордыни и перекрестился, пишет Дмитрий. Ну, может быть. А бусы на руке у него были? Не знаю. Все просто, любой человек создан по образу и подобию Бога, пишет Квадрат Малевича. Ну, такая логика. С его псевдонимом надо не креститься, а с бубном надо прыгать. Ну, псевдоним это псевдоним, чего ж тут. Кому этот шаман интересен, пишет Павел. Ну, на самом деле много кому интересен шаман. Так же, как и гном Гномыч. Не будем скрывать. Да? Всегда не нравилась его манера одеваться на выступлениях, при этом нацепив российский флаг, пишет Дмитрий. А может, он помолился и перекрестился за тех, кто нарисовал его портреты, пишет Нигматуллин. Вот, слава богу, есть у нас такие люди, как Нигматуллин. Они умеют найти объяснение происходящему. Спасибо вам огромное, потому что я не смог бы найти этого объяснения. Точно! Он, скорее всего, посмотрел на свои портреты, понял, насколько они талантливо написаны, и за тех людей, которые написали эти портреты, помолился внутренне и перекрестился. Вот, наверное, это так. «Ржу!» — пишет «Конь огонь!» «А в метро, когда люди крестят двери вагона и себя, мы же нормально воспринимаем», — пишет Елена. Да нормально, но когда перед собственным портретом. Что-то как будто бы. Ну вот. Что бы ни сглазили, пишет Алексей Волков. Что бы ни сглазили. Короче, не вижу дальнейшего какого-то потенциала у этой темы для обсуждения. Просто наблюдаем за Ярославом и тем, как он себя проявляет в общественном пространстве. Пока ситуация такая. Лизнул Байкал и перекрестился на свой портрет.

Шаман с концертами на СВО ездит, а не мелет языком. Ну, мелет вы, правда, с ошибкой написали, но это не самое страшное. Главное, вы передали суть происходящего, Зурита. Да, мы понимаем, что шаман делает хорошее дело, и песни у него хорошие, и тексты у него хорошие. И поэтому у меня всегда возникает вопрос, а зачем у него такой плохой пиар? Понимаете? Когда ты делаешь хорошие дела, делаешь важные вещи, а зачем такой плохой пиар? Зачем лизать Байкал? Зачем вот эти вот какие-то вещи? Может быть, все-таки шаман нелепо пошутил? Вот, увидев этот иконостас из своих портретов. Но теперь сказать, что он пошутил, было бы даже хуже, чем объяснить это каким-то вот таким вот методом, как вот смог Нигматуллин, наш слушатель постоянный, ему спасибо. То есть у шамана очень плохой пиар, я считаю. Вот. Он из рук вон, он не подходит, ну, как бы, его, это не его уровень, это уровень каких-то, ну, там, не знаю, рэперов заштатных, это не его уровень, вот, и все. Если я напишу без ошибок, вы не зачитаете меня, пишет Зурита. Но не прочитаете, правильно говорить, Зурита. Я прочитаю и читаю всех, кто пишет с ошибками, не с ошибками, с опечатками и без этого. И стараюсь даже как бы ну, на это не обращать большого внимания. Единственное, что... обращаю на это внимание, что если вдруг там человек пишет неправильно, он обратит внимание и будет писать правильно. Вот, это не причина прочтения. То есть, если человек пишет грамотно, я его не читаю, нет, такого критерия не существует. Может, увидел себя, испугался и перекрестился, пишет Андрей. Может быть, может быть. Может быть, крестным знамением он решил себя уберечь от гордыни. Такое тоже возможно. Все возможно, дорогие друзья. Но пиар все-таки у шамана плохой. Объективно. Можно по-другому это сделать, и будет гораздо-гораздо лучше. Это мое мнение, и оно никак в этом смысле не меняется. Давайте еще что-нибудь обсудим, в конце концов. Что у нас сегодня? Одни скандалы. Вот, а нужно что-то такое, может быть, не сильно скандальное. Хотя, с другой стороны, Дональд Трамп заявил, что США направит в Польшу дополнительные 5000 военнослужащих. Помните, была история, что Трамп будет выводить 5000 военнослужащих из Германии? И тогда мы это обсуждали, что, мол, вот присутствие американское в Европе будет снижаться. И вот обратите внимание, 5000 из Германии он выводит, и 5000 в Польшу отправляет. Вы знаете, сделаю дерзкое предположение, что это ровно те самые 5000. Получается ситуация, при которой американские войска, в, ну вот 5000 во всяком случае, человек, 5000 душ, перемещаются восточнее, то есть они перемещаются ближе к нашим границам. То есть ситуация получилась какая? Дональд Трамп, наш друг большой и все такое, он вообще-то ситуацию накаляет на наших границах. Особенно, конечно, в связке с заявлениями про внутреннее море НАТО относительно Балтики, особенно в связке с заявлениями некоторых литовских деятелей относительно того, что они собираются нападать на Калининград. Получается, что Дональд Трамп как будто бы по лестнице эскалации движется вверх все-таки с нами. Как бы вот такая ситуация. То есть, если бы он выводил войска из Германии куда-то западнее, это было бы неплохо. А получается, что он их перекидывает восточнее. А это уже неприятно, под каким бы соусом он это ни делал. У шамана три руки и крыло из-за плеча, дыхание его разгорается свеча. Вспомнил Сергей Гамбург песню «Пикника». Да-да-да. Сегодня пятница, пора говорить про автомобили, пишет Роман. Про автомобили коротко. Мерседес показал новый свой автомобиль. Не помню, как он называется. Ну, в общем, новый автомобиль, электричка, что-то там АМГ, что-то... На мой взгляд, достаточно уродливый снаружи и приятный глазу внутри. Вот дизайн внутри мне понравился, а снаружи автомобиль уродливый. Это мой взгляд. Мой товарищ, например, с которым мы всегда обсуждаем вот новинки какие-то автомобильные, считает, что автомобиль красивый. Ну, посмотрим. Надо вживую, как говорится, смотреть. В любом
любом случае есть ощущение, что китайцы поинтереснее делают, чем немцы. Тем более речь идет о том, что автомобиль именно полностью электрический. Видимо, по электричкам все-таки китайцев уже немцы как-то вот не догоняют. Это все дух Анкориджа. Лавров не даст соврать, пишет Павел. Да, дух Анкориджа, конечно, выветривается, судя по всему, но, тем не менее, в некоторой степени присутствует. Спросили вот накануне у господина Ушакова, а нет, это не Ушакова спрашивали, я прошу прощения. Это у меня фамилия, я сейчас не вспомню, это у кого-то из МИД. Спросили, а что такое дух Анкориджа? А дух Анкориджа — это правильное дружеские отношения, насколько я понимаю, и отношения, основанные на взаимопонимании между президентом США и президентом России, да? Конечно, переброска войск на территорию Польши, на мой взгляд, вредит духу Анкориджа и будет рождать недопонимание среди вот двух этих серьезных очень людей, да, нашего президента и президента США. Кстати, по поводу того, как мы реагируем на заявления, которые идут из Прибалтики и не только относительно Калининграда. Публикуются сейчас снимки, я так понял, снимки публикуются прямо даже космические, о том, что ангары у нас строятся для наших истребителей в достаточно быстром темпе, как раз-таки в Калининграде, так скажем. То есть мы воспринимаем те угрозы, которые звучат со стороны НАТО относительно нашей земли, наших людей, четко, дословно, и не считаем, что это просто слова. Мы воспринимаем их как угрозы абсолютно реальные. Плюс, наверное, нужно напомнить о том, что накануне, да, вы сами наблюдали своими глазами учения, которые проходили на территории Белоруссии. Это учения ядерные, это даже не учение, а тренировка, внимание, дорогие друзья. Все очень серьезно. Это, конечно, недвусмысленное обращение к нашим западным, я не скажу партнерам, я скажу оппонентам, я бы даже сказал врагам на самом деле, но не будем так уж сильно сейчас акцентировать на этом внимание, но они все агрессивнее делают заявления в нашу сторону, и они все больше готовятся на самом деле к противостоянию с нами в будущем, и об этом говорят многие данные, и об этом говорят те военные специалисты, с которыми я общаюсь и которым я доверяю, да, оценкам, которых я доверяю. Это серьезные люди, отличнейшие аналитики, предсказавшие много вещей, которые происходили и происходят на фронте, я им доверяю. Среди них Алексей Рам, например. Уважаю его мнение и уважаю его экспертизу. И передаю ему привет, если вдруг он слушает. Если не слушает, передавайте ему привет, кто с ним в тесном общении находится. Так что они готовятся, и мы понимаем, что они это делают, и мы тоже готовимся. К чему готовимся? Как бы это страшно ни звучало, мы готовимся к прямому противостоянию с европейцами, да. А это значит и к прямому противостоянию с НАТО. К сожалению, это так. Деваться некуда, они не собираются тормозить, они не собираются отказываться от своих милитаристских планов, к сожалению, для всех. Я говорю прямо, что я вот, например, об этом сожалею, что они никак не могут успокоиться, и они считают, что они все-таки могут с нами расправиться на поле боя. Поэтому никаких других вариантов у нас в этом смысле не остается. Нам необходимо готовиться по-настоящему, и сейчас мы демонстрируем тот факт, что мы готовимся, все серьезно, без всяких шуток, к тому, что если в какой-то момент европейцы решат, что настала пора с нами повоевать напрямую, мы будем во всеоружии. Я, конечно, надеюсь искренне, что наша подготовка, наша тренировка, в том числе ядерных сил, охладит пыл европейцев, но судя по тем заявлениям и судя по тем вещам, которые мы наблюдаем в плане подготовки со стороны Европейского Союза, они, ребята, отбитые. Вот по-другому, наверное, не скажешь. То есть у них как-то пыл этот только крепче, да? Большой европейский пыл,
Заметил, в какой степени уверенности находится Григорич. Очень горд, что у него есть доступ к таким крутым машинам. И машинам здесь вы взяли в кавычки, не потому что это не машины, а потому что это прямая цитата Григорича. Да, он сказал, что Искандер-М — это вот машина его мечты, так скажем. То есть он хотел, и вот теперь Искандер-М есть у Александра Григорича. Ну, объективно, мы видели ту агрессию, которую проявляли страны НАТО по отношению к Белоруссии. Мы видели, как Польша и Литва, я хочу это подчеркнуть, участвовали в попытке государственного переворота в Белоруссии в 2020 году. По полной программе участвовали. Мы понимаем, что при очередной такой попытке, если она в какой-то степени увенчается успехом, они включатся обязательно и с точки зрения военной компоненты. И плюс вчера еще интересную вещь, опять же, вот Алексей Рам сказал, я, например, этого не знал. Он сказал следующее: Калининград, ну вот Калининградскую область, захватить Западу не получится без одной вещи, которую им придется осуществить для того, чтобы значит, осуществить попытку захвата Калининграда. Это попытка захвата одновременно. Попытка захвата Калининграда, попытка захвата Западной Белоруссии. То есть это вещи, идущие в одном пакете, по-другому никак. И поэтому все понимают, когда готовятся вот эти вот планы по захвату Калининграда, а они готовятся, и более того, они эти транслируют мысли, прямо, ну, громко заявляют об этом наши оппоненты. Нужно иметь в виду, что без захвата Западной Белоруссии не обойдется. То есть это единый план. Поэтому сейчас учения в Белоруссии проходят, и недвусмысленно, опять же, идут

0: конечно, так скажем, объясняя все геополитикой, мол, Навроцкий поддерживал Трампа, и он поддерживает Навроцкого, и вот, мол, отправляю ему 5000, потому что он хороший там какой-то якобы политический лидер, поддерживающий правильные вещи. То есть он объясняет это дружбой, геополитикой, всем чем угодно. Но фактически американцы перемещаются к нашим границам, ближе 5000 человек, это вполне себе укладывается в те планы, да, повышения градуса в регионе, которые есть и у Евросоюза. Да, мы знаем, что немцы тоже опять 5000 свои перекидывают в Прибалтику. Тоже они объясняют, зачем они это перебрасывают туда. Тоже, конечно же, говорят о том, что если вдруг возникнут какие-то проблемы, если вдруг кто-то откуда-то будет наступать. Ну, вот этот кто-то откуда-то, это всегда имеются в виду наши войска, это всегда имеемся в виду мы. Они все время рассказывают о том, что нам очень хочется Прибалтику захватить, там, Польшу или что-то подобное. Очевиднейшим образом они выдают собственные желания за наши желания. К сожалению, вот так складывается на данный момент ситуация. Блокировка Калининграда и захват — это разные вещи, пишет А-26. Это, безусловно, разные вещи, А-26, но блокировать Калининград они пытаются уже давно и разными способами, в том числе объявлением того, что Балтийское море — это внутреннее море НАТО. Это они против Ирана все хотят воевать, пишет 506. Очень смешно, да, кстати. Это, я помню, американцы рассказывали, когда они свои ракеты размещали в Польше или планировали размещать, что это все против Ирана. Причем тут Россия. Было очень весело, конечно. Все здравомыслящие люди понимали, что к Ирану это не имеет никакого отношения. Насколько я помню, ядерного оружия на Балтике у нас же нет, пишет Юлия. Что вы конкретно имеете в виду, Юлия? У нас на Балтике, например, есть, ну, если мы Финский залив считаем Балтикой, у нас Санкт-Петербург есть на Балтике. У нас есть Калининград, в котором есть разнообразные виды вооружений, там Искандер есть и все остальное. У нас много чего интересного есть. У нас есть ракеты, способные пролететь очень большое расстояние за крайне малый промежуток времени, потому что они гиперзвуковые, при этом они не перехватываемые ничем. Я там могу напомнить про Орешник и все остальное. Плюс у нас, конечно же, есть и подводный флот, и все остальное. Ну, много чего интересного у нас есть. У нас есть специальные ракеты, которые можно запускать прямо из-под воды, например. Ну, интересно. И новый военный округ, северо-западный, пишет 506-й. Да, это тоже присутствует. ВСУ ударили по колледжу в Старобельске, ЛНР. Там были учащиеся в этот момент, пишет Empty Words. ВСУ бьют по колледжам, ВСУ бьют по больницам, ВСУ бьют по всему, до чего могут только дотянуться. То, что не избирательны в своих ударах украинцы, мы это знаем прекрасно. Также мы знаем тот факт, что они избрали тактику террора, потому что на поле боя они с нами совладать не могут. Это известный факт, и чем хуже у них ситуация на поле боя, тем больше они превращаются фактически абсолютно в террористическое государство как таковое. И это тоже все знают, об этом говорят, и это, ну, подтвержденная вещь. 9:00, сейчас новости, после этого вернемся.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 9 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчиталось о 217 ликвидированных в течение ночи украинских дронах. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО. В сводке ведомства отмечается, что БПЛА, в частности, сбиты в Белгородской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской и Орловской областях, а также над Московским регионом и Санкт-Петербургом. ПСУ нанесли удар по колледжу в Луганской Народной Республике. Ночью украинские военные атаковали учебный корпус и здание общежития. В момент удара там находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. 35 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщил в мессенджере МАКС глава республики Леонид Пасечник.

0: Уточнил, что БПЛА нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжу. Жители провинции Альберта проголосуют по вопросу выхода из состава Канады. Референдум намечен на 19 октября. Такие сроки обозначила глава провинции Даниэль Смит. В эфире телеканала CBC она заявила, что у жителей спросят, должна ли Альберта оставаться частью Канады или необходимо начать юридическую процедуру, предусмотренную Конституцией для проведения обязательного референдума. Смит подчеркнула, что предлагаемый вопрос не запускает процесс отделения, а лишь дает право правительства Альберты начать юридическую процедуру по этому вопросу. В начале мая более 300 тысяч жителей провинции проголосовали за проведение референдума о выходе из состава Канады. Для рассмотрения их права на организацию голосования требовалось 178 тысяч подписей. Баскетбольная команда из Перми попала в ДТП в Челябинской области. Водитель автобуса, в котором находились спортсмены, погиб. Игроки команды «Бионорд-Про» госпитализированы. Такие данные в мессенджере «Макс» привел губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Один из сопровождающих команды прооперирован в Златоусте. Остальные игроки с ушибами и травмами доставлены в больницу, говорится в публикации. Глава региона добавила, что в момент аварии команда возвращалась с соревнований по баскетболу. Баскетболу 3 на 3. По данным регионального управления СКР, ДТП случилось на трассе М5 «Урал» недалеко от Златоуста. Водитель микроавтобуса «Мерседес», выехав на встречную полосу, столкнулся с «Газелью». Возбуждено уголовное дело. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 10 рублей 40 копеек. Доллар 70 рублей 79 копеек. Евро 83 рубля 27 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
3: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
4: Oh my goodness!
3: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
4: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 9 часов 5 минут, пятница, май, день 22-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве, 24 градуса, ощущается как 23. Супер П говорит, так зачем мы даем Европам время подготовиться к войне с нами? Может, уже пора, если эксперты понимают неизбежность? Пару лет назад они были слабее, чем сегодня, а 4 года назад еще слабее. А сейчас, наоборот, мы слабеем, а они наращивают свои военные возможности, пишет Супер П. Придется разделить ваше сообщение на несколько и пройтись, по пунктам, да? Значит, зачем мы даем время подготовиться к войне с нами? Во-первых, неизбежно фиксируется экспертами, исходя из той политики, которую сегодня ведет Евросоюз. Остается ли шанс на то, что Евросоюз изменит свою политику? Конечно, остается. Политика — это искусство возможного. Значит, дальше. Может, уже пора? Может быть, пора, а может быть, не пора. Потому что, когда они готовятся, не стоит забывать, что и мы готовимся. Естественно, полноты информации в этом смысле Супер-П нет ни у вас, ни у меня, ни у кого. Насколько кто и в каких сферах готов, где мы, так скажем, от них отстаем, где они от нас отстают, в чем они пытаются усилиться, в чем мы пытаемся усилиться. Есть же некоторые вещи, которые у нас, ну, так скажем, требуют доработки. Да? Ну, например, спутниковая связь. Хотелось бы, чтобы она была на уровне таком, который демонстрирует, например, там, ну, Запад. Те же самые Starlink. Удобная штука, правда? Дальше. Пару лет назад они были слабее, чем сегодня, а 4 года назад еще слабее. Возможно. Но а мы пару лет назад каковы были? Или 4 года назад мы каковы были? Сильнее мы были или слабее? Я думаю, что если бы мы говорили о том, как сегодня выглядит наша, вот, ну, прямо скажем, да, назовем это такими словами, военная машина сегодня и военная машина 2 года назад и 4 года назад, наша же. Я считаю, что сегодняшняя наша военная машина гораздо сильнее, чем тогда. То есть, если бы мы, так скажем, провели мысленный эксперимент и сопоставили мощь нашу военную сейчас и тогда, я думаю, что мы сейчас гораздо более серьезные ребята на поле боя. Мы и тогда были нешуточными. Я не к тому, что мы тогда были слабыми, но сейчас в силу разнообразных вещей, в силу того, что военные действия заставили нас многие вещи пересмотреть, как на тактическом, так и на стратегическом уровне, так и с точки зрения производства разнообразных совершенно вещей, отказаться от каких-то старых вещей. Знаете, когда там воюют прошлые войны, вот говорят генералы, вот этого уже нет, генерал никакие прошлые войны не воюют, все уже в этом смысле воюют современные войны, и, соответственно, я полагаю, что сегодня в военном смысле мы, конечно, сильнее, чем мы были в начале, да, это мое мнение. Вы можете с этим соглашаться, можете не соглашаться, пожалуйста, я ни в коем случае не пытаюсь вас лишить своего права на свое же мнение, да. Дальше. А сейчас, наоборот, мы слабеем. А, ну, это, собственно, ответ уже есть на этот вопрос. Я не думаю, что мы слабеем в военном смысле. У нас, конечно, там, с точки зрения экономики есть определенные вещи, но, опять же, если смотреть на те заявления, которые мы слышим, да, нам сложно, но, как бы, доллара по 200 мы не наблюдаем, да, своими глазами. Почему-то. По каким-то причинам. Мы видим, как появляются определенные сложности у наших оппонентов в других регионах. Мы видим, как меняется многое у наших оппонентов. В чем-то они действительно, наблюдая за нами, участвуя с нами в конфликте, я имею в виду сейчас Запад, а они участвуют опосредованно в конфликте, чему-то они учатся, какой-то опыт они перенимают. Мы видим, что они стали напирать на беспилотники, очень серьезно. Вот, но, тем не менее, и мы совершенствуемся. Насколько я понимаю, не хотелось бы военных действий прямых с Западом. Ни нам, ни в целом Западу. Но другое дело, что пока Запад считает, что он сможет нас сломать. Вот это мнение у них складывается в силу разнообразных их специфических иллюзий. Но, тем не менее, оно такое. Пока. Наша задача сделать так, чтобы они понимали, что нет, это не так. Мы этим, собственно говоря, как я понимаю, и занимаемся. Мы знаем свои слабые стороны, и они знают наши слабые стороны. Наши слабые стороны, которые им известны, возможно, дают им некое мнение о том, что они нас все-таки могут одолеть. Да, соответственно, нам нужно эти слабые стороны превратить в сильные наши стороны. А это требует времени. При этом у нас есть прямые боевые действия прямо здесь и сейчас, да? У европейцев прямых боевых действий нет здесь и сейчас. Более того, они даже не стали перекидываться на Иран. То есть они сказали, это не наша война, а на Украине наша. То есть это надо понимать. Фашисты-реваншисты, пишет Зурита. Фашисты-реваншисты, да. Для безопасности России Евросоюз должен быть ликвидирован, пишет В. Смотрите, физически ликвидировать Евросоюз задача понятная, но, наверное, неосуществимая. Евросоюз, как уродливое надгосударственное образование, которое на самом деле лишает те народы, которые находятся на территории Евросоюза, возможности своего самостоятельных решений относительно своей судьбы, Евросоюз, он должен быть уничтожен самим населением Евросоюза, если уж так откровенно говорить. Произойдет ли это? Сомнительно. Но есть ли вероятность такого сценария? Вероятность существует. Дружба, дружба, а белорусский НПЗ цену на бензин для нас повысили после того, как мы резко увеличили закупки. Батька решил нажиться на нас, пишет Олеся. Нет, это называется рынок, Олеся. Просто когда спрос повышается, повышается и цена. Это, ну, как бы элементарная штука, насколько я понимаю. Так, а как нас можно одолеть с нашей ядерной триадой, пишет Максим. Ну, смотрите, во-первых, есть такая мысль у наших оппонентов, что все равно ядерного оружия никто не применит. И, соответственно, война будет вестись конвенциальным способом. И поскольку это будет конвенциальный способ, а у них ресурсов, как они считают, больше, они могут нас истощить. Вот это их, как я понимаю, мнение на этот счет. А мы цену на нефть им не повысили, рынок, пишет Олеся. Ну, потому что некоторые цены, они прописаны в документах, да, то есть по такой-то цене мы вам поставляем то-то, то-то. То есть, например, по договору, который действует много лет, ты поставляешь по определенной цене, ну, допустим, нефть. А, например, бензин продается не по какому-либо договору и нет никакой фиксированной цены, Олеся. Поэтому вы, конечно, пытаетесь сейчас вбить клин, да, но, как бы, в общем, не очень получается, насколько я понимаю. Нас можно одолеть обманом. Например, Уитков проговорился в интервью Fox News о том, что переговоры с Ираном были ширмой перед ударом по Ирану. Ну и как теперь к ним относиться, когда они приезжают в очередной раз в Москву, пишет Ирина. Именно так и относиться к ним. Как к тем, кто лукавые переговоры ведет. Но наша задача ведь не в том, чтобы верить их словам. Наша задача в том, чтобы в контактах с ними доносить и те мысли, которые транслируете, Ирина, вы сейчас. Мол, приедут Уитков, и его можно будет, приедет Уитков, напрямую спросить, а как же так, Стив, получилось, что вы ведь вели переговоры с Ираном, а потом оказалось, что это была ширма, что вы обманывали Иран. Как мы можем, Стив, тебе доверять, если так получается, что, ну, вы не самые надежные переговорщики, а каковы гарантии того, что не произойдет так в разговоре с нами? Пусть Стив объяснит это, пусть он придумает что-то. Почему нет? Почему нет? В этом смысле разговор с ними не обязывает нас верить. То есть у нас нет обязательства верить американцам. Да? Напротив, можно посмотреть, как они и что будут объяснять, как они будут выкручиваться, будут ли они лгать, как они будут лгать. Из этого тоже можно делать определенные выводы. Любой разговор, даже с оппонентом, он может быть полезен. Понимаете, о чем я говорю? Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Просто не все умеют разговаривать с оппонентами, не все умеют говорить с врагом. Я надеюсь, что мы умеем. Вот и все. Сложно ли это? Конечно, сложно. Противно ли это? Ну, противно. Но, вы знаете, когда речь идет о настоящем противостоянии, когда речь идет о войне, когда речь идет об экзистенциальных вопросах, некоторые противные вещи приходится делать для того, чтобы достичь своей цели. Поэтому хотите поговорить? Давайте поговорим. Но мы не будем ограничивать себя в вопросах. Мы не будем ограничивать себя в том, чтобы спросить у вас, а как же вы так ведете переговоры-то, ребята? Это как-то не очень. Наша слабая сторона, добрый и очень приличный президент, пишет Супер П. Ну, вообще-то быть приличным — это не слабая сторона, это сильная сторона. Быть вежливым, приличным — не обзываться, как это делают некоторые другие лидеры других стран. Это сильная сторона. Умение держать себя – это крайне полезный, сложный навык, вырабатываемый годами. Вы сами понимаете. Посмотрите на многие конфликты, которые, сегодня, поскольку много камер, телефоны у всех, вы можете посмотреть. Конфликты, которые происходят у людей на улице. Люди, которые умеют себя держать в руках даже в самых сложных ситуациях, обычно выходят победителями из конфликтов. Обычно. Я полагаю, что мы можем масштабировать эту ситуацию и предположить, что и страны, которые имеют терпение, страны, которые имеют выдержку, они в конфликтах тоже побеждают по итогу. Если наша цель не громко пошуметь, сделать какие-то красивые выпады и создать эффект некий, а наша цель действительно победа, и для этого нам требуется сохранять хладнокровие, несмотря на то, что враг крайне агрессивен, то есть вот этот удар, например, по колледжу, да, колледж, это же намеренный удар, абсолютно очевидно, то есть они бьют по детям, там находятся подростки, да, от 14 до 18 лет, и они по ним бьют, и бьют по ним в учебное время, то есть они там находятся. Это, очевидно, специально делается. То есть наш враг нам причиняет боль. И вот эту боль преодолеть, и преодолеть таким образом, чтобы победить, это невероятно сложная задача. Враг нас пытается дестабилизировать по всем фронтам именно для того, чтобы мы ошибались. Вот. А наша задача, несмотря ни на что, не ошибаться ни в коем случае. Разговоры с американцами только показывают их гнусную сущность, пишет В. Так то, что их уличили во лжи, это может быть еще и козырем в переговорах. Так я и говорю. Приезжает Стив, ест чебурек по секунчике. А дальше разговор. И первый вопрос. Стив, у нас возникли некоторые опасения. А что такое? Какие опасения? Стив, вы так прекрасно говорили с Ираном, а потом нанесли удар по нему. Стив, вы нанесли удар по школе, где девочки иранские учились. Огромное количество жертв там. Стив, как нам дальше разговаривать? Подскажи нам, Стив. Подскажи нам, как нам верить? Мы очень хотим тебе верить. Мы очень хотим верить вашему руководству. Но эти факты, их тоже ведь нельзя не видеть. Стив, объясни, пожалуйста, какие ты даешь гарантии? Как они выглядят? Объясни, пожалуйста. Потому что, судя по всему, просто слов, Стив, недостаточно. Стив, скажи, зачем Дональд Трамп перебрасывает 5000 военнослужащих на территорию Польши с территории Германии? Ведь мы можем воспринимать это как акт обострения, да, как акт агрессии с вашей стороны. Зачем это делается? Скажи, пожалуйста, на фоне заявлений прибалтийских, в кавычках, тигров, и на фоне заявлений Польши насчет внутреннего моря Балтийского и того, что им нужно нападать на Калининград. Стив, зачем? Что это такое? Это ведь противоречит духу Анкориджа, не так ли, Стив? Ну, посмотрим, что Стив скажет. Пусть Стив объясняется, пусть Стив объясняет свою позицию, что он там вообще имеет в виду. Да, скажи, американец, ну, естественно. Поэтому, когда наши слушатели и вообще люди переживают относительно того, что вот американцы приезжают с нами поговорить, не надо переживать и не надо думать, что у нас люди во власти это люди, которые не видят тех вещей, которые видите вы. Конечно, видят. Плюс полнота информации у наших руководителей, естественно, гораздо больше, чем у нас. Есть доклады разведок разнообразных абсолютно. Есть те данные, которые в открытом доступе никогда не публикуются, не будут опубликованы, абсолютно секретные, которые есть на руках. Поэтому все это необходимые элементы того диалога, который ведется. И самое главное, что, как я считаю, нужно понимать, диалог ведется не для того, чтобы принять как некую правду любое слово американца. Ну, нет, конечно. Стив, скажи, почему Starlink работает на территории России, разве данные уходят в СУ, пишет Владимир Бонд. Стив утрет чебуречный сок из подбородка и просто пожмет плечами, пишет Александр. Пожать плечами, не дать развернутый ответ, пообещать некие новые гарантии на словах, это тоже ответ. И это тоже дает нам гораздо большую полноту восприятия, чем раньше. Стив, который будет вилять и извиваться, как уж на сковородке, это тоже вполне себе ответ на многие наши вопросы. Польша граничит с Россией. Можно сказать, что перебрасывают напрямую к нашей границе, пишет Зедыч. Ну да, конечно. Конечно. Американцы перебрасывают 5000 своих войск напрямую к нашим границам. Конкретно вот мы говорим про Калининградскую область. Зачем? Я понимаю, что дружба очень большая у Трампа и Навроцкого, но, может быть, как-то по-другому проявить эту дружбу сегодня? Как-то по-другому поддержать друг друга, подбодрить? Какой-нибудь вечер, не знаю, прекрасный, потанцевать, там, поиграть в гольф? Займитесь чем-то таким. Гарантия от американцев? Смешно, пишет Эдвард. И это тоже ответ, если гарантия от американцев — это их слова. Если гарантии от американцев звучат как... не звучат, а выглядят как конкретные бумаги по признанию нашей конституционной территории, это совершенно другие вещи. Если бы американцы абсолютно, то есть юридически признали бы наши новые границы, было ли бы это гарантией? Да, это было бы хорошее начало вообще для установления мира в регионе. Это был бы прекрасный старт. Дональду Трампу было бы удобно с нами вести дальнейший диалог. И нам было бы удобно разговаривать с американцами, потому что мы поняли бы серьезность их намерений, правда? Я имею в виду мирных намерений. Полагаете, что у Стива не найдется нужных слов по части говорения, они 100 очков вперед дадут, пишет Максим. Смотрите как, Максим, я понимаю, что наговорить-то можно многое, но у нас-то тоже люди серьезные и в этом плане прекрасно понимают, где слова пустые, а где за словами стоят реальные дела. В разговоре со Стивом мы можем сказать, что Стив, все, что ты говоришь, прекрасно. Стив, когда слова начнут подтверждаться делом? А у нас есть список предложений, как бы вы могли доказать свои слова на деле. Например, 5000 военнослужащих в Польше. Это неправильно, давайте не будем так делать. Например, давление на того же самого Зеленского, которое вы, если оказываете, то вы могли оказать его вот следующим образом, это давление. И вы этого пока не делаете. Почему? Стив, возможно, пришло время все-таки отказаться от Starlink, который напрямую помогает Украине. Сделайте этот шаг, и это будет лучше тысяч ваших приятных слов. Ваши слова действительно приятные, вы приятные люди, вы улыбчивые, вам нравятся чебуреки, это все замечательно. Видите, как у нас много общего. Давайте уже действовать. Если Стив скажет, да, хорошо, мы готовы вот это сделать, о, давай, Стив, да, здорово, мы видим, что по этим направлениям это не просто слова. Если Стив скажет, тоже понятно. Стив профессиональный балабол, пишет XMR. Естественно, и это понимаете вы, и это понимают наше руководство, это все понимают. Вот. Поэтому, когда Стив что-то говорит, неплохо было бы ему предложить сразу подтвердить эти слова делом. Естественно, он выступает переговорщиком, спецпредставителем президента Соединенных Штатов Америки, и поэтому через него передаются предложения президенту Соединенных Штатов Америки. Мол, уважаемый Дональд, мы видим ваше стремление к миру, мы помним о том, что силен в нас и в вас дух анкориджа. Мы предлагаем подтвердить те мысли, и те идеи, и те договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже, следующими действиями с вашей стороны. В свою очередь, с нашей стороны мы готовы к таким-то, к таким-то действиям. Как вы, уважаемый Дональд, оцениваете наше предложение? О, да, ваше предложение прекрасное, я его оцениваю замечательно и начинаю действовать так и так и так. О, прекрасно, мы тоже. Или я считаю, что ваше предложение прекрасное, я его обязательно рассмотрю, а пока займусь другими делами. Это тоже ответ. Именно поэтому любой диалог — это неплохо. Это неплохо. Через диалог все равно можно щупать оппонента. если так можно выразиться. Это сейчас бы... Эх, сейчас бы по секундчик, ответил Уитков, пишет Иван Мишин. Ну что, несмотря на все эти наши, ну, достаточно сложные, а может быть, не сложные разговоры, я убедил вас в том, что поговорить-то никогда не грех. Да? Я понимаю ваши опасения. Они основаны на том, что вы считаете, что американцы хитрее нас, и они нас обманут, да? В этом же опасение. Хорошо, давайте лишний раз обратимся к нашему руководству и попросим не верить американцам никогда, ни при каких обстоятельствах, потому что американцы хотят нас обмануть. Все, хотят нас обмануть. Но я более чем уверен, что наше руководство прекрасно знает, кто такие американцы и что стоит, чего стоят их слова, не подкрепленные делами. И как у американцев зачастую слова с делами расходятся, а иногда просто контрастируют, да? Не просто чуть-чуть разошлись слова с делами, а прямо одно говорим и совершенно иное делаем. Мы сами их обманем, пишет 506. Вот это хорошая идея. Мне кажется, американцы путают понятие переговорщик и обманщик, пишет Андрей. Но, может быть, до определенной степени это одно и то же, действительно. Вот. Я бы на месте Стива сказал, если вы хотите говорить на равных, держите хотя бы одну военную победу, вот тогда и поговорим на равных, пишет Игорь. Ну, допустим, вы это говорите на месте Стива, а мы, например, вам отвечаем. Говорим, хорошо, Стив, мы абсолютно поняли ваш посыл, поэтому давайте пока поставим наш переговорный процесс на паузу, потому что очевиднейшим образом ничего кроме слов в этом переговорном процессе нет. И эти слова никак не подтверждаются делами с вашей стороны, потому что вы считаете, что мы не можем реализовать те замыслы, которые есть у нас. Давайте дождемся ситуации, при которой либо наши замыслы реализуются, либо на практике будет доказано, что мы не двигаемся вперед там, и так далее. Давайте мы тогда, вот тогда опять вернемся к этому разговору. То есть это переговорный процесс, который автоматически заходит в тупик, Игорь, сразу же. Поэтому я не думаю, что вы на месте Стива Уиткова сказали то, что сказали сейчас. Вам бы пришлось как-то по-другому что-то говорить, да? Ну, или прочитаем ему лекцию про историю России, пишет RTV. Тоже неплохо, тоже неплохо. Некоторые вещи объяснить, некоторые вещи напомнить. Вот Дональд Трамп приезжал сейчас в Китай. Вы видели встречу на высоком уровне Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Си Цзиньпин напомнил ему про Фукидида, про ловушку Фукидида, понятие, которое было рождено гораздо позже, чем жил Фукидид, причем рождено оно было американцами, насколько я понимаю. То есть напомнил о том, что есть вопрос Тайваня, и если американцы будут накачивать Тайвань оружием и поддерживать политические устремления нынешнего правительства Тайваня против Китая, то договориться по другим вопросам не получится, что это краеугольный камень. То есть Си Цзиньпин принимает Дональда Трампа, принимает красиво, флажки, дети, все роскошно абсолютно, действительно. Но суть разговора, который они ведут с американцами, она никуда не исчезает. Несмотря на то, что китайцы вежливы, китайцы радушны, вопрос-то серьезный, и решать его каким-то образом нужно. И без этого вопроса все остальные решить будет практически невозможно или невозможно вовсе. То же самое и здесь. Давайте порадуемся Стиву Уиткову, давайте дадим ему чебурек, покормим ему чем-нибудь интересным. У нас много кулебяка на четыре угла, например. Вот в этот раз пускай будет растягай какой-нибудь еще что-то. А дальше объясним некоторые наши позиции по вопросам, еще раз уточним их, дополним как-то наши позиции, послушаем, что они скажут. Это нормально. Это абсолютно нормально. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
0: 9.30 в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Три человека спасены в Старобельске из-под завалов атакованного ВСУ общежития колледжа. Обновленные данные привели в МЧС. Там сообщили, что пострадавшие переданы бригаде скорой помощи. При этом глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что под завалами продолжают оставаться дети. Он отметил, что в момент удара украинских военных в здании общежития Старобельского профессионального колледжа находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. По его данным, данным, ранения различной степени тяжести получили 35 человек. Дональд Трамп объявил о переброске в Польшу 5000 американских военнослужащих. В настоящий момент в республике расквартировано около 10 тысяч военных США. В связи с успешным избранием нынешнего президента Польши Кароля Наврокского, которого я поддержал, рад объявить, что Соединенные Штаты дополнительно направят в страну 5000 военнослужащих, написал американский лидер в своей соцсети True Social. Ранее агентство Reuters сообщило, что Вашингтон в пятницу планирует уведомить союзников по НАТО о сокращении военных сил, которые могут быть задействованы для помощи Европе в случае кризиса. Евгений и Александр Плющенко закрыли аккаунты в соцсетях. Это произошло после новостей о смене 13-летним фигуристом спортивного гражданства. Сейчас зайти на страницы олимпийского чемпиона и его сына в Инстаграм могут только их подписчики. Накануне стало известно, что Плющенко-младший будет выступать за сборную Азербайджана. Открепление было одобрено Федерацией фигурного катания на коньках России. 13-летний спортсмен высказался о переходе под флаг Азербайджана. «Я был, остаюсь русским, мне дали спортивное гражданство на 5 лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять две наших страны и прославлять Академию моего папы», сказал Александр Плющенко. Инстаграм, запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Мета, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России. Синоптики предупредили о вероятности формирования смерча на севере Подмосковья. В столице сегодня вечером прогнозируется ливень, местами град диаметром от 3 до 5 миллиметров. Такие данные в телеграм-канале привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он сообщил, что пятница в Центральной России станет заключительным днем аномального тепла. В Москве к 15:00 воздух успеет прогреться до плюс 30. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице солнечно, около плюс 26 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
12: Телефон рекламной службы 925-33-17. Код 495.
13: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
14: В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян.
13: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
6: День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. Вот Ольга написала: прежде чем разговаривать с ними, с американцами, им надо показать нашу весомую военную победу на Украине. Они заткнутся и не ответят адекватно. Ольга, смотрите, какая вещь. Это они хотят прилететь к нам, с нами поговорить. Это не мы. Алло, алло, Стив, давно здесь не был. Прилетай, чебурек готов. Поняли? То есть вы представьте себе, что это важно вообще-то. То есть американцы хотят прилететь и чего-то рассказать. Вот, понимаете? Вы как думаете, они прилетят и скажут, ну что, мы тут побеждаем в Иране, мы тут побеждаем везде? Ну, во-первых, они что-то не побеждают. Во-вторых, фронт движется вперед в ту сторону. До американцев, конечно, далеко, но, тем не менее, в ту сторону движется у нас. Так что американцы хотят что-то сказать. Американцы хотят о чем-то поговорить. Они что-то вот хотят, возможно, предложить. Ну, пусть предлагают. Чего? Они же прилетают. Им же надо. Они же просят аудиенции. Ну, хорошо. Что отказывать-то? Прилетайте, пообщаемся, чаю вам нальем, все дела. Какие проблемы-то? Ну, Ольга, есть разница. Потому что прежде чем разговаривать с ними, то они хотят с нами поговорить. Они с нами хотят поговорить. Они хотят приехать и что-то предложить, что-то сказать. Где-то, может быть, что-то там изложить свое видение. Ну, пусть приезжают. Это же не мы у них просим, а давайте поговорим, а давайте поговорим, а давайте поговорим. Нет? Ошибка. Американцы хотят дождаться нашей капитуляции, услышать лично, поэтому приезжают, пишет Ленок. Ленок, сегодня то, что происходит на фронте, не говорит о том, что американцы ждут нашей капитуляции и хотят приехать лично. Ну и потом, надо же понять, если ты кого-то сломал, то это он к тебе приезжает, а не ты к нему. Его доставят того, кто сломал, слышишь? А ты сам на своем троне сидишь. Американцы к нам едут. Они хотят поговорить. Они инициируют разговор. Значит, им надо, а не нам. А что им надо? Давайте послушаем. Правильно? Правильно. Вот интересно, и Ольга, и Ленок этого не понимают. Может быть, это связано с тем, что разница восприятия все-таки существует у мужчин и женщин? Может быть или нет? Я не настаиваю, но может быть такое или нет? Ну, они же просят, им что-то надо. Они же хотят. Они, примите нас, пожалуйста. Давайте. Чего приехали? Вот это, как приехали тут. Ну вот, ну что? Конечно, им надо, это же... их города бомбят каждый день. Ну, клоун, пишет. Я клоун? Ну, спасибо большое. На самом деле, клоун — важная вещь. Это во-первых. А во-вторых, ВК. Если они инициируют разговор, значит, это им надо. Это им надо. Значит, они считают, что им что-то нужно до нас донести. Понимаете? А мы не считаем нужным инициировать этот разговор и не считаем, что он с нашей стороны должен быть инициирован и принесет нам какую-то пользу. Понятно? Правильно, им нужна Россия-колония, живая и целая, пишет Ленок. Ну, уже совершенно непонятно, о чем мы говорим, Ленок, к сожалению, потому что вам, наверное, как-то нужно развернуть свои слова и позицию и так далее. А вот, американцы инициируют разговор, чтобы не бомбили их города, пишет В. Американцы инициировать разговор могут по любой причине, по которой нужно, но инициируют именно они. Вряд ли сейчас они приедут доложить нам о том, как они нас побеждают. Нет. Что-то им нужно. Что-то они хотят. Пусть едут. Я просто не понимаю сути нашего разговора в этом смысле. Потому что все же понятно. Он мне лимузин уже 1000 раз написал, что ему все понятно, и поехали дальше. И я тоже хочу лимузин. Мне очень хочется что-нибудь еще обсудить. Но у нас есть группа слушателей, которые ну никак не могут. Они там что-то какие-то лозунги пишут. Про какие-то колонии. По поводу колонии. Россия была колонией в 90-е, Ленок. Ну вот если так уж прямо. То есть мы же не находимся в ситуации, когда мы не были колонией, и вдруг вот мы начали сваливаться в статус колонии. Мы находимся в ситуации, когда мы были колонией и решили из этого статуса выйти. Если уж так смотреть на эту ситуацию трезво. Ну мы в 90-е были колонией Соединенных Штатов Америки. А сейчас вот мы не хотим быть колонией Соединенных Штатов Америки. И много еще кто другой не хочет быть колонией Соединенных Штатов Америки. И это называется многополярный мир, как раз тот самый. Просто многие колонии Соединенных Штатов Америки перехотели быть колониями Соединенных Штатов Америки. Все, нам надоело, мы не хотим больше быть колониями Соединенных Штатов Америки. Есть страны, которые жаждут быть колониями Соединенных Штатов Америки. Это вот, например, Украина. Им завтра предложишь стать очередным штатом США, они с радостью согласятся. Другое дело, что американцам это вообще не нужно, и поэтому такие дела. Какая неудобная колония получилась, пишет 506-й. Ну да, С ядерной триадой все дела. США выгодно существование России в нынешнем виде, много ресурсов, но они недоступны для ЕС. Соответственно, США могут зарабатывать на продаже им своих ресурсов и при этом не давать развиваться европейскому региону, пишет Николай. Да, вполне, такое может быть. Разделять и властвовать, не давать выстроиться крепкой Евразии с нормальными торговыми и политическими, дипломатическими отношениями. Если вдруг Россия, Европа и Китай найдут общий язык на троих, Соединенные Штаты будут не нужны. Серьезно, они будут не нужны. У них статус будет резко понижен тогда. Сегодня Россия и Китай нашли общий язык, Европа и Китай пытаются найти общий язык, мы с Европой найти общий язык не можем, очевиднейшим образом, потому что у нас фактически идет военное противостояние, которое пока только разгорается. Кто инициатор этого военного противостояния, кто накачивал Европу русофобией, ну, известно. Американцы. Есть ли шанс сделать так, чтобы Европа была не то что от Лиссабона до Владивостока, а еще туда и Китай в эту Европу поместить? Ну, так скажем, Евразия, чтобы была. Ну, есть такой шанс. Но пока он призрачный. Почему? Потому что сегодняшняя Европа — это фактически как раз-таки колония Соединенных Штатов Америки. Сегодняшние европейские, вот объединение европейских государств под названием Европейский Союз. Это и есть колония Соединенных Штатов. Вообще-то. Именно поэтому они преследуют какие угодно интересы, но только не интересы собственных людей. И, ну, очевидно, в данный момент это так. Раньше, может быть, было по-другому, но в данный момент это так. Все. И поэтому они служат сегодня делу войны с Россией, потому что они полагают, что они смогут сломать Россию. Следующая цель сразу же автоматически Китай. Более того, вы будете смеяться, но если задуматься над тем, как они планируют ломать Россию и как они потом собираются заняться Китаем, то есть сломать Россию, сделать ее своей колонией и направить Россию против Китая, естественно, ну просто географию посмотрите. То есть вот как сегодня украинцы за Европу и за Запад коллективный, за капитал, да, вот этот крупный, воюют с нами, так мы должны воевать с китайцами. То есть мы должны превратиться в такую вот антикитай, который будет умирать в боях с Китаем. Нормально? Ну, объективно, если то это такая цель. Было бы неплохо, если бы им не удалось достичь этой цели, а нам бы удалось достичь нашей цели, при которой мы скорее привели Европу в такое состояние, при котором Европа начала бы сотрудничество прямое с нами, то есть в рамках Евразии, и избавилась бы от тлетворного и разрушительного влияния Соединенных Штатов Америки. То есть Европа вышла бы из-под колониального влияния, да, Соединенных Штатов. А Соединенные Штаты Америки стали бы крепкой региональной державой, которая вполне себе имеет возможность наводить порядки в своем полушарии, а в чужом нет. Но для этого сегодня нужно либо Россию и Китай полностью поменять, либо Европу. Все. Однако наш ЦБ ведет политику до сих пор подчинения США, пишет Владимир Горыныч. Есть разные оценки политики Центробанка, и я знаю, что многие люди критикуют Центробанк, и наверняка есть люди в Центробанке, которые вообще какие-нибудь двойные агенты, но все-таки есть у меня ощущение, что Центробанк ведет свою политику, исходя из других целей, не тех, которые вы описали. Пока у них ничего, кроме неразборчивой агонии тех, кто по инерции лижет сапог, нет, и желания в последнем броске всем нагадить, пишет Нигматуллин. Ну, может быть, Нигматуллин, но мне кажется, мы недооцениваем, если так оценивать европейцев, мы как будто бы их недооцениваем. Какие разные оценки Центробанка? Он же нам не принадлежит, пишет Лимузин. Вы знаете, все эти разговоры о том, принадлежит нам Центробанк или не принадлежит, это очень интересно, но вы знаете, да, что это самого примитивного уровня разговор вообще-то? Ну, то есть это из разряда бабушки на лавочке говорят про то, кто наркоман, а кто проститутка. То есть, на самом деле, если мы хотим разобраться в том, как действует Центробанк, почему и как устроена система, та, которая выстроена в нашей стране, почему ее не меняют, например, можем ли мы что-то переподчинить здесь или нет, ну, нужно по-другому разговаривать и с другими людьми, и там больше придется спрашивать, чем утверждать. Я просто хотел бы это, ну, как бы, прояснить для нас, для всех. Это бесконечная война. Россия против США и опричники с обеих сторон по типу Беларуси и Европы, пишет Эдвард. Белоруссия не опричник никакой. Белоруссия это государство, которое входит с нами в единое государство, да, союзное России и Белоруссии. Белоруссия это государство, которое от нас получило ядерное оружие для защиты собственных интересов. И как бы мне здесь дополнительно что-то говорить не нужно. Если вы хотите понять, почему Белоруссия это страна, никак не подпадающая под статус колонии, а вы можете ее сравнить с Украиной. Посмотрите, никаких гарантий у Украины от американцев нет и быть не может, они не в НАТО. Они не в НАТО. Украина выполняет грязные поручения и грязные задачи, которые ей ставит Запад, без гарантий для себя. Более того, сегодняшний статус Украины гарантирует ее уничтожение как страны и ее народонаселение вообще в принципе. И фактически к тому идет, да, война до последнего украинца. Вот это и есть статус колонии. Более того, с легкостью американцы, если и все остальные, если почувствуют, что она, ну так скажем, Украина слишком тяжела в содержании по всем параметрам, откажутся и все. Колонию терять несложно. Что касается статуса Белоруссии в рамках союзного государства, мы гарантируем всеми документами, в том числе нашей стратегии ядерной, что если вдруг кто-то решит нападать на Белоруссию, мы обязательно включимся в этот конфликт. Обязательно. Всеми доступными нами, нам методами. Вообще. Статус Белоруссии — это статус союзного государства с нами. Все. Мы в одном государстве союзном находимся с Белоруссией. Это высочайший уровень взаимного доверия. Высочайший. И гарантий. А вот Украина — это пешка, это ЧВК западные, это прокси, это материал. Ну, так Запад относится к Украине. Это просто инструмент, который будет делать все и не получать ничего за это. Понятно? И вы можете увидеть это собственными глазами, просто проведя небольшой анализ, такой мысленный эксперимент. Вот и все. Так, мы второй год пытаемся уговорить американского дядю порешать наши проблемы. Суверенитет, восклицательный знак, пишет Василий. Мы не пытаемся уговорить американского дядю порешать наши проблемы. А у американского дяди много разнообразных проблем. Одна из этих проблем — это то, что его оппоненты политические, в том числе внутри его страны, пытались его несколько раз уже убить. Одна из его проблем заключается в том, что многие его решения внутри, казалось бы, своей страны, отменяются внутри его же страны. Одна из его проблем заключается в том, что те ставленники Запада, которые сегодня находятся на правящих постах в Европе, не подчиняются ему, не подчиняются в украинском конфликте, не подчиняются в иранском конфликте. Они его игнорируют и ждут, когда он просто свалит. Проблема Дональда Трампа заключается в том, что на словах он Лев Толстой, да, хотел сказать, но вот, ну вы поняли. Вот в чем заключается его проблема. Мы его уговорить не пытаемся, но при этом, видя его проблемы и то, с чем он сталкивается, мы не пытаемся мешать тому, чтобы эти проблемы развивались. А зачем нам это делать? И если вдруг он ощущает, что с нами можно договориться о чем-то выгодном нам, потому что с теми, кто должен быть его союзником, он договориться не может, так пусть договаривается с нами. На наших, естественно, условиях, а на чьих еще? Какие проблемы? Поэтому никто никакого американского дядю уговаривать не собирается ни о чем. По одной простой причине. Сегодня американский дядя на посту, завтра другой американский дядя будет на посту. И совершенно понятно, что следующий американский дядя может быть вполне себе хуже этого американского дяди. Не в смысле его взбалмошности и заявлений в соцсетях, а в смысле его участия в военном конфликте против нас, например, на Украине. Вы знаете, что предыдущая американская администрация была включена в этот конфликт больше. У них было больше личного в этом конфликте. Почему? Да просто. Сын Байдена был напрямую завязан на грязный бизнес украинский. И все это знают. И даже он вынужден был комментировать это в эфире и говорить, ну, мне там платили деньги, но если бы я знал, какая коррупция на Украине, вот сейчас я узнал, и мне даже как-то неудобно. Вранье это все, он всегда знал, что коррупция на Украине есть. И Байден всегда старший знал это. Это был их бизнес семейный. Это вообще было для них семейное дело. Вот так. Поэтому здесь не идет речь о том, что в Америке хороший дядя на посту, и мы верим в это. Здесь речь идет о том, что из двух зол можно выбрать меньшее. Третий раз пишу, если мы восстали против гегемона, то зачем мы с ним ведем диалог и стараемся договориться, пишет Лис Хитрый. Потому что наш диалог может быть посвящен тому, что мы доносим до гегемона мысль о том, что многополярный мир – это уже неизбежная вещь. Например, потому что мы доносим мысль до гегемона, что нам не нужно попадать в ловушку Фукидида. Зачем китайцы ведут переговоры с американцами? Зачем мы ведем переговоры с американцами? Зачем все вообще между собой ведут переговоры? Для того, чтобы избежать самых страшных сценариев. Сегодня самый страшный сценарий возможен именно потому, что гегемон не хочет отказываться от статуса гегемона. Убедить гегемона в том, что это неизбежно, задача дипломатии. Переговоры служат этому. Ну, убедить, объяснить еще раз, еще раз, еще раз, показать на деле. Конфликт в Иране показал, что Соединенные Штаты Америки не так сильны, как они это заявляют. Не так сильны. Конфликт в Иране показал, что Соединенные Штаты Америки тоже ограничены в принятии своих решений относительно, например, ядерных ударов. Не может Дональд Трамп нанести ядерные удары по Ирану, как бы ему больно не было и чего бы там кто ни говорил. Вот и все. И поэтому давайте договариваться, поэтому давайте признаем очевидное, что многополярный мир уже есть, он уже устоялся. Зачем нам вступать в конфликты, уничтожающие нас, когда нам нужно разрешить вопрос? Распределить зоны ответственности и действительно ответственно подходить к этому вопросу. А не лезть во все дыры, куда только можно. Как это привыкли делать американцы. Но привычка сильна у них. И более того, следующая администрация демократическая вряд ли будет такой прагматичной, как администрация Трампа. То есть Трамп, он все-таки склонен к прагматике, несмотря на то, что он выглядит сумасшедшим. Следующие будут абсолютно действительно сумасшедшие. Вот как был Байден. То есть там вообще будет плевать на любую прагматику этим людям. Вообще. Что? И все. Один из главных патриотов страны, Евгений Плющенко. Это мы начинали, no name. Вы поздно просыпаетесь и хотите обратить на себя внимание. Переслушайте начало программы. Получается, что США к своим границам никого не пускают. Кубу хотят взять себе, а к нашим границам Трамп посылает войска. А мы даже за Кубу не можем ничего выторговать, пишет Сергей. Получается так. Американцы продолжают свою, так скажем, экспансию. Американцы пытаются держаться в любом регионе, который они взяли когда-то, и они не хотят его отдавать. Американцы пытаются пытаются зачистить от любого влияния свой регион. Да, гегемон силен. Он не так силен, как он об этом говорит, но он силен. У них есть масса возможностей. Они давят. Они не хотят никакого многополярного мира. Им не нужен равный диалог. Они хотят властвовать. Дональд Трамп мнит себя императором. Но зачем нужны переговоры с ними? Именно для того, чтобы говорить ему о том, что он не император, он представляет великую страну, у них возможности невероятные, но, тем не менее, этих возможностей в любом случае не хватает, как и у любой другой страны мира, для того, чтобы править всем миром одномоментно. Поэтому нужно умерить свои аппетиты. И договариваться. Вот зачем нужно все время разговаривать с американцами. То есть усмирять буйного словами.

0: американцы вооружают Тайвань, как они напичкивают вооружениями другие страны, как они окружают и замыкают вот это кольцо вокруг Китая. Думаете, китайцам это в кайф? Им хочется и поболтать с американцами, попить чайку просто так? Нет, конечно. Но докладывать о своих возможностях, докладывать о том, как меняется мир, убеждать, то есть вести бой интеллектуальный, если так можно выразиться. Интеллектуальная война, дипломатическая в некотором смысле, да? Ну, давайте назовем ее интеллектуальная. Это тоже важно. Ну, когда к тебе приезжает такой весь крутой Трамп и говорит, я тут всех победил, а ты ему говоришь, ну как же вы победили? Посмотрите, вот-вот-вот-вот, у нас другие данные. Что скажете, Дональд? Почему бы и нет? Обменяться мнением по тому или иному вопросу. Пока Мадуро чалится, никакие слова не катят, пишет Лис Хитрый. Катит, чалится и все остальное невероятно интересно, Лис Хитрый. Но неприятно просто даже использовать эти слова в эфире. Возможно, мы тянем время, чтобы не мы, а Китай первым столкнулся с США напрямую. Моя гипотеза, пишет Гермошлем. Все тянут время, потому что никто не хочет сталкиваться друг с другом напрямую. И американцы понимают, что прямое столкновение с нами крайне опасно. И мы понимаем, что прямое столкновение с ними крайне опасно. Поэтому они используют прокси. Мы бы тоже могли использовать прокси против американцев. Другое дело, что у нас их нет. Вот и все. Если бы мексиканцы возжелали воевать с американцами неистово, ну, можно было бы и помочь мексиканцам. Но мексиканцы не имеют такого желания. Они не настолько сумасшедшие, как украинцы. Вот и все. Поэтому, конечно же, большие ядерные страны, они воюют между собой через кого-то. Вот, к сожалению для нас, мы упустили ситуацию на Украине в определенный момент, и американцы достигли своей цели превращения так называемой Украины в антироссию, и они этот инструмент используют и будут использовать, пока он не сломается. Ну, цель-то у них не инструмент сломать, конечно, а нас сломать этим инструментом. Ну, вот два варианта. Либо мы ломаемся, либо инструмент выпадает из рук у них. Ну, вот все. Дальше что-то надо будет думать. Либо превращать в инструменты какие-то другие страны, либо что-то еще. Процесс бесконечный, если уж так откровенно сказать. 10:00, прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Мария Захарова отреагировала на удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике. Официальный представитель МИДа России заявила, что террористы, цитата, «предельно и с наслаждением бьют по детям». Вспомнила, как нацисты расправлялись со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны, сказала Захарова. Ночь на пятницу украинские военные при помощи беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара там находились 86 учащихся, по данным главы ЛНР Леонида Пасечника. Ранения различной степени тяжести получили 35 человек. В МЧС ранее заявили, что из-под завалов спасены трое. ФСБ сообщили о предотвращении теракта на энергообъекте в Краснодарском крае. Агент спецслужб Украины, собиравшийся устроить подрыв, задержан в Новороссийске. Это гражданин России 2003 года рождения, уточнили в Центре общественных связей ФСБ. Там добавили, что мужчина был задержан в момент, когда шел к месту закладки самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к теракту», «Незаконное приобретение, хранение или ношение взрывчатых веществ» для взрывных устройств и государственная измена. Федеральные службы безопасности отметили, что фигурант признал вину и сотрудничает со следствием. Никол Пашинян прокомментировал ограничения на ввоз цветов из Армении в Россию. Премьер-министр республики счел это рабочей ситуацией. Ограничения на несоответствующие фитосанитарным требованиям товары были всегда. Такие ситуации были десятки раз. Были и другие проблемы, связанные с другими товарами, заявил Пашинян журналистам. Армянский премьер пояснил, что вопросы

0: связанные в том числе с происхождением товаров, постоянно обсуждаются на саммитах ЕАЭС. Введенные Россельхознадзором ограничения на ввоз цветов из Армении начали действовать сегодня, 22 мая. В комментарии ведомство отмечало, что с начала года Россия импортировала из республики 39 миллионов срезанных цветов. Было выявлено 135 случаев обнаружения карантинных объектов. Гидрометцентр пообещал жителям московского региона ливни с грозами. Резкое ухудшение погоды прогнозируется сегодня в период с 15 до 21.00 по Москве. Синоптики заявили ТАСС, что наиболее интенсивные дожди ожидаются до 6 вечера. В течение 3 часов в столице может выпасть до 10 миллиметров осадков. При этом порывы ветра могут составить до 17 метров в секунду. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 10 рублей 40 копеек. Доллар 70 рублей 79 копеек. Евро 83 рубля 27 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 26 градусов. Атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины. В программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
5: Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В эту пятницу после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе, даже не знаю, весеннее, сложно сказать, летнее, конечно же, судя по погоде. Утро в Москве, радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер», с вами Рафаэль Ардуханян. А это значит, что мы, естественно, в живом прямом эфире говорим о Соединенных Штатах, о том, что происходит в этой очень-очень беспокойной стране. Каков характер российско-американских отношений, как они влияют на ситуацию в Соединенных Штатах? Ну, конечно же, прежде всего, нас интересует, как они влияют на ситуацию у нас в стране, что происходит и какие проблемы у нас возникают. К глубокому сожалению, говорим постоянно о проблемах, потому что события развиваются очень турбулентно и иногда совершенно алогично. Хотя, наверное, за последние годы американская сторона, независимо от того, какая администрация сейчас главенствует в Белом доме, к глубокому сожалению, непоследовательность и определенный сумбур, он присутствует, как говорится, на межпартийной основе уже. У нас, конечно же, передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, прочитать ваши комментарии, выслушать критику, если таковая есть. СМС-портал 925-888-8-948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-948. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Присоединяйтесь. Можете нас, конечно, найти в Дзене. И не забывайте, что у нас На нашем сайте в правом верхнем углу вас ожидает иконка нашей отечественной, родной, любименькой, прелюбименькой соцсети под названием «Макс». Причем концовка не «Экс-буква», а «Кс» — «Наша». Так, Соединенные Штаты Америки. Да, как всегда, уважаемые радиослушатели, я постараюсь вам дать немножко другую, ну, не альтернативную, но просто, так сказать, приоритетную какую-то все-таки информацию о Соединенных Штатах, что там происходит. Конечно же, визиты не дают нам покоя, и визит Дональда Трампа, и наш визит нашего президента. Разные по сути своей, разные по масштабу, разные по форме, по содержанию, но тем не менее... В какой-то степени мы еще будем долго ощущать влияние результатов этих визитов или, наоборот, отсутствие как таковых. Ну что, в Соединенных Штатах, во-первых, у Трампа праздник. Одобрили вроде бы финансирование строительства так называемой триумфальной арки, о которой Трамп говорил. Танцевальный зал ему не дают построить пока, ну, по крайней мере, за государственные деньги. Хотя, конечно, я вот удивляюсь, потому что на протяжении долгого времени, и вы свидетели, уважаемые радиослушатели, Трамп говорил о том, что это будет все на деньги спонсоров, что ни копейки из казны. А тут, оказывается, завуалировал в расходах, текущих расходах на Белый дом и на некоторые социальные программы, сумел втиснуть аж 1 миллиард долларов на строительство вот этого зала. Причем апелляция, конечно, очень хорошая. У товарища Си есть это, у Владимира Владимировича есть эти залы, так сказать, прекрасные. Я, правда, не совсем понимаю, что он имеет в виду залы прекрасные. Если он имеет в виду императорский дворец и дворец, так сказать, съездов в Китае, или уж тем более он имеет в виду кремлевские наши палаты, но это как-то, знаете, еще до того было все решено, что лишний раз подчеркивает молодость и боевой задор Соединенных Штатов Америки как страны. Но вот, так сказать, он постоянно ссылается именно вот на это. Говорит о Версале, а вот в Америке, ну, нет вот такого современного место, где можно принимать огромное количество гостей. Ну, интересно, конечно. Но, тем не менее, это не повлияло на членов Конгресса. Более того, даже 4, по-моему, человека из республиканской партии проголосовали против. Мы вернемся еще к этому противостоянию внутри республиканской партии. Так что пока только триумфальная арка. Но, естественно, возникает вопрос. Ну, хорошо, арку они построят. А как насчет побед-то? Что праздновать-то будем? Дональд Фредович, вот меня вот этот вопрос больше интересует. Я понимаю, что сейчас, наверное, это не очень популярный вопрос, и, наверное, на него отвечать будет очень-очень сложно, потому что побед-то нет. Гренландия по-прежнему принадлежит Дании. Я, кстати, хочу сказать, там сейчас разгорелся совершенно омерзительный скандал, когда датское правительство фактически украло 3 детей у гренландки, которая, ну, так называемая... абориген, она принадлежала к коренной национальности Гренландии, отобрали просто 3 детей и, так сказать, без ее ведома, без решения суда отдали на усыновление. Вот. Сейчас бедная женщина пытается найти какие-то контакты, чтобы вернуть своих детей, но колония есть колония, так что сиди тихо. Гренландия, она по-прежнему принадлежит Дании, Канада по-прежнему принадлежит у нас Англии. Ну, это доминиончик такой, да, все-таки глава, хотя они считают себя независимой страной. Ну, кто знает, посмотрим, как себя провинция Альберта еще поведет, но тем не менее. С Ираном, по-моему, тоже все понятно. Ну, Венесуэла это так, ну, Мадуро украли. Ну, хорошо, украли Мадуро, выкрали, используя предательство его же окружения. Хорошо, да, с Кубой я даже сейчас боюсь ей что-то говорить, потому что ведь там же глупости хватит что-нибудь начудить, но, по крайней мере, пока кубинцы держатся. Что отмечать-то будем, Дональд Фредж? Вот это совершенно непонятно, а это, в свою очередь, когда вопрос этот будет ставить уже непосредственно на повестке, я думаю, что тогда начнутся, ну, какие-нибудь чудеса у нас. Опять что-нибудь с Мексикой или еще что-то, в общем, непонятно, что будет происходить. Но, безусловно, это ради красного словца мы с вами прекрасно знаем, что президент Трамп, он готов совершить, ну, фактически любую авантюру. И это, конечно, должно пугать. Так. Эдвард, что от нас хочет США? Ну, того же, что добивался друг детства Остапа Бендера, Костя Остенбакен, от подруги его же детства, польской красавицы Инги Зайонс. Любви, повиновения и, так сказать, наверное, еще чего-то, чего мы, наверное, никогда не сможем дать Соединенным Штатам Америки. По поводу визитов я бы хотел сказать два слова просто. Я вас, как ни странно, призываю сейчас, может быть, на секундочку забыть о том, какие документы были подписаны. Я вообще вот придерживаюсь такого мнения, что визит нашего президента в Китай, он по сути своей был, может быть, не такой, хотя там все атрибуты, там все было, как говорится, соблюдено. Но вы знаете, вот у меня впечатление такое сложилось, что после вот этой помпезной такой, совершенно какой-то непонятной ситуации с визитом Трампа, с задержанием Бессета, когда его охрана не пропускала, это министр финансов, самых разнообразных недоразумений, эти какие-то совершенно недопустимые, скажем так, жесты в поведении Трампа, вы знаете, там, подглядывание в ноутбук товарища Си, и самые эти розы какие-то, в общем, какие-то вопросы на уровне детского, а кто еще здесь был, до меня, там, ах, Путин был, ну ладно, там, вроде бы, хорошо, там, только вот я, вот вы и Путин, да, вот, так сказать, наверное, так в голове у него складывался пазл такого мирового, скажем, лидерства, или я не знаю, что там, конечно, было, но вот визит, во-первых, более короткий, сжатый, очень энергичный, огромное количество документов подписано было, которые, безусловно, являются, по сути, своей прорывные. Вот если мы с вами посмотрим, это элементы сотрудничества в области образования, в области всего, я читал, но это просто, знаете, это была какая-то программа развития какой-то, знаете, какого-то мощного мирового альянса. Все, вот понимаете, что я не хочу сейчас говорить по поводу финансовой стороны, она, как всегда, будет немножко скрыта, и мы будем постепенно узнавать, но, тем не менее, масштаб сферы нашей деятельности – это взаимное, абсолютное взаимопроникновение. И, конечно же, то, что сейчас показывает и товарищ Си, и наш президент, это образец будущего многополярного мира, каким образом будут складываться отношения. Я бы хотел ваше внимание еще вот на что обратить. Я достаточно частый гость у наших друзей в Беларуси. Меня часто приглашают туда на телевидение. Собственно говоря, здесь вопросов нет. Я с огромным удовольствием посещаю. И вот я вот хочу обратить ваше внимание вот на что. Конечно, сейчас мы видим, что имидж Беларуси, участие Беларуси в международных делах, он повышается, статус. Вот обратите внимание, характер взаимоотношений России со сверхдержавой, огромной страной, безусловно, во многих сферах, по крайней мере, в экономической, как Китай, это взаимоотношения нашей страны. Посмотрите, какой характер отношений. И еще раз я хочу повторить, давайте не будем сейчас уходить слишком глубоко в политику, просто формально, вот язык жестов, посмотрите, как ведут себя лидеры этих стран, как они разговаривают, как они договариваются, какие слова используют в своих высказываниях, каким образом взаимно тесно переплетается исторический аспект. Это говорит о том, что стороны глубоко знают историю друг друга и уважительно относятся к этому. Посмотрите, какие прорывные заявления делает уже сейчас китайская сторона во многом. Это касается Украины, это касается Тайваня и других веществ. И вот я бы хотел здесь еще обратить внимание на взаимоотношения России и Белоруссии. Потому что на протяжении огромного количества лет, особенно, ну, мы это видим по тем событиям, которые происходили в Беларуси несколько лет назад, когда соросятники пытались совершить государственный переворот в Беларуси. Вот посмотрите, я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на характер отношений между нами и Беларуси, большой страны, то есть мы, и, безусловно, сверхдержава, и вот страны, которые поменьше, просто по размеру, да, и территории, и население, и экономики, и военная мощь, и все. Но посмотрите, насколько ровно, насколько деликатно, насколько уважительно выстраиваются отношения между президентами Лукашенко и Путиным здесь. Посмотрите, каким образом происходит процесс вот этой синергии, когда это не большой брат, который похлопывает тебя по плечу и стряхивает там перхоть с пиджака, как это себе позволяет Дональд Трамп, не то что со своими соседями, противниками, но и со своими союзниками. Принципиально другой уважительный характер отношений. Вот мне кажется, что нынешний характер, еще раз хочу сказать, характер отношений между России и Китаем, с одной стороны, а с другой стороны, взаимоотношения между Россией и Белоруссией, это показатель того, как будут развиваться события между сильными, мощными странами, которые набирают сейчас силу. Это, конечно, я сейчас имею в виду, прежде всего, Индию. Может быть, кто знает, потом будет Бразилия. Наверняка появятся новые лидеры. Но в любом случае. Но остальные страны более маленькие. Еще раз хочу повторить, не по значению, а по своим размерам, они сейчас уже могут видеть тот образец, который предлагает сейчас именно Россия в взаимоотношениях с маленькими странами. Мы подчеркиваем то, каким образом мы будем выстраивать наши отношения, если будет уважительно, если вы установите уважительный характер и совершенно такой и прагматичный, может быть, даже, не нужно здесь слишком глубоко уходить, то, в принципе, это мир будущего, и это та ситуация, где и маленькие страны находят свое место, находят свой голос, потому что, посмотрите, сейчас субъектность, международная субъектность Беларуси, она сейчас, на уровне более крупных стран. По крайней мере, я считаю, что Беларусь по своему масштабу, по своему весу, она сейчас гораздо более субъектна, чем, Польша я даже и сравнивать не хочу. Но это даже на уровне Германии, Франции и некоторых других стран, развитых, причем Европа. Я уж не говорю, там Испания, Италия, по-моему, здесь это совершенно ясно и понятно. Все, голос Беларуси, он здесь слышен, это видно все. И я должен сказать, что это, безусловно, пока, может быть, еще... силуэты, но тем не менее это будущая политика, то, каким образом это будет выстраиваться. Мне это нравится, и я знаю, что, допустим, я очень много беседовал с нашими белорусскими друзьями по этому поводу. Действительно, это то, что ожидают очень многие народы. Очень многие народы, которые прекрасно понимают, что сейчас складывается новая архитектура мира, и они, конечно, хотят сказать и хотят узнать, а какое место, каким образом будет развиваться их страна в этих новых условиях. Потому что если мы с вами сейчас посмотрим, если кто-то в здравом уме скажет, что НАТО и Европейский Союз – это та самая модель, что они творили в Румынии, что они творили с Венгрией, это тут перечислять даже просто не нужно по поводу выборов, то, что сейчас в Англии происходит, я сейчас не говорю уже о каких-то восточноевропейских некоторых странах, где просто это в наглую делается, никто вообще даже и не спрашивает твоего мнения. Я думаю, что ситуация после выборов в Румынии, в Молдавии, она очень-очень показательна в этом отношении. Это абсолютно новая неоколониалистская политика, которую проводят лидеры Европейского Союза. Мне просто не совсем еще... пройдет время, конечно, и восточноевропейцы поймут. Посмотрите сейчас в Польше, что происходит. При всем при том, постепенно поляки тоже начинают понимать, что из них делали, кто их спрашивает и кто их не спрашивает. Сегодня мы посылаем к вам войска, завтра мы не посылаем к вам войска. Захотим, пошлем, не пошлем. В общем, сидите, ждите. Решение будет принято. Так, давайте мы ответим на один звонок. Да, слушаю вас.
8: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
8: Вы знаете, Рафаэль?
7: Да.
8: Я вам что скажу. Сейчас в России стали сбивать по 1000 беспилотников. Нам они не дают покоя. Нельзя ли как-то киевский режим прекратить, чтобы жили мы спокойно? Удачи вам.
7: Спасибо. Как бы я хотел, чтобы мы кое-кого прекратили. Особенно тот, кто дает приказы этим беспилотникам. И которые летят на... Как бы я хотел, чтобы мы их прекратили. Вы даже себе представить не можете. Ладно, мы поговорим еще об этом. Да, слушаю вас.
9: Доброе утро, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
7: Да, Сергей Алексеевич, добрый.
9: Как вы думаете, а когда принятая Россией и Китаем декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа будет наполняться реальными и результативными практическими действиями и делами? Или слова, например, о том, что, как там написано, односторонние подходы к решению общих проблем, там, гегемонизм и политика принуждения в любых их проявлениях неприемлемы, гегемония в мире недопустимой, должна быть запрещена, и прочие эти, я бы назвал их политическими фантазиями. О том, что все страны мира имеют равные права на безопасность, о том, что стран первого сорта, оказывается, в мире не существует. Или все закончится тем, что произошло в январе 22 года, когда мы помним, как Вашингтон цинично и нагло проигнорировал проекты этих договоров России с НАТО и с США о гарантиях безопасности. А слова нашего уважаемого замминистра Сергея Рябкова о том, чтобы страны НАТО забирали свои манатки и откатывались к границам 97-го года, остались пустым звуком. Спасибо.
7: Да. Да, Сергей Алексеевич, вы знаете, очень-очень важный вопрос вы сейчас подняли. Действительно, мы говорим сейчас об архитектуре нового мира. Мы говорим об определенных договоренностях, которые возникают между странами. Но у нас есть одна колоссальная, просто колоссальная проблема. Дело в том, что мы имеем дело с абсолютно, ну, конченными, я иначе не могу сказать, лжецами. Слова, которые мы слышим сейчас, даже на официальном уровне, они ничего не стоят. Это касается Трампа, это касается всех остальных. Мы имеем дело с просто патентованными лжецами. Сегодня они говорят одно, завтра они говорят другое. Вот в этом заключается проблема. Почему я неоднократно вам говорил, и, кстати, я подвергался критике, может быть, в какой-то степени заслуженной, когда я вам говорил о такой, ну, так сказать, небольшой такой моей идее, это концепция ограниченного дипломатического представительства с некоторыми странами. Вы понимаете, в чем дело? Есть страны, а я имею в виду сейчас, когда я говорю страны, я ухожу от этого клише, народ хороший, там бояре плохие, что-нибудь в это. Вот я не хочу даже и уходить туда. Но есть страны определенные со своим населением, со своим общественным мнением, с которыми нам разговаривать, ну, просто токсично, нам нельзя просто. Эти страны на протяжении последних нескольких десятков лет сделали все для того, чтобы записать себя совершенно конкретно, безапелляционно в наши враги. Их не так много, я бы не хотел сейчас расширять круг, но мне, например, я еще раз хочу повторить, мне совершенно непонятно, что наши дипломатические представители и вообще, как любые другие, что мы делаем в Лондоне, в Англии, что мы делаем в Варшаве, что мы делаем в Прибалтийских, в Эмиратах. Я не хочу сейчас дальше идти, может быть, еще мы могли бы, конечно, сейчас кое-что, так сказать, придумать, поэтому, ну, давайте залихватски не будем шашкой махать. Но с этими странами разговаривать, причем я еще раз хочу повторить, на всех уровнях бесполезно и не нужно. И наш жест, если мы прекратим все контакты, а я имею в виду абсолютно все контакты с этими странами, это тоже будет определенная политтехнология, это будет определенный ход, который хотя бы той частице общественности в этих странах даст понять, куда ведут их лидеры. Я еще раз хочу повторить, почему так я говорю об этих странах. Там нет ни одной силы. Вот, допустим, в Германии, по крайней мере, есть партия, которая говорит о, ну, нейтральных, нормальных отношениях. Проводя ту же самую политику, так сказать, и, безусловно, так сказать, будучи на стороне наших многих врагов, с которыми мы воюем. Но, тем не менее, там есть какие-то политические силы здоровые, которые пытаются что-то сделать. То же самое мы видим, допустим, в Италии еще тоже там можно там сказать, еще там о ком-то. Но есть страны, которые настолько пропитаны не антироссией, а русофобией, что разговаривать с ними абсолютно нечего. Вот вы посмотрите заявление англичан, Стамера, в частности, по поводу нефти. Мы соизволим, значит, мы даем разрешение покупать нефтепродукты, которые сделаны из российской нефти. Это они нам такое одолжение делают, понимаете? И мне вот в данном случае непонятен, ведь, ну, это напрашивается определенный демарш с нашей стороны. Или мы действительно только про деньги, что ли? Всячески отозвать посла и больше вообще не иметь контакта, пока они там не очухаются просто немножко. Ну, надо как-то, вы понимаете, в чем дело? Надо как-то дать понять людям, что их поведение, оно просто неприемлемо. Ни при каких обстоятельствах. Понимаете, ну, вот в личных отношениях иногда просто самый хороший ответ — это просто собрать вещи и уйти. Прекратить все контакты с человеком, не брать трубку, там, не отвечать на звонки, там, это, ну, все, понимаете. Я убежден, я искренне надеюсь, что никто из вас, уважаемые радиослушатели, не сталкивался с этим, как и я. Но в данной ситуации просто есть вот только один способ показать своему партнеру, своему бывшему, там, допустим, напарнику, о том, что то, что они делают, это неприемлемо. И потом, кто знает, как будут развиваться события? Кто знает? Может быть, во время военно-технического ответа мы не хотим, чтобы наши представители дипломатические и другие, чтобы они там пострадали. Но если они собрались на войну, они все собрались на войну против нас. Что еще нужно, что еще нужно сказать, понимаете? Они объявили ее нам, и они это имплементируют сейчас. значит, надо отвечать. Значит, надо дать понять, что мы имеем в виду. Закрыть посольство, прекратить все контакты. Если кто-то будет очень переживать о том, что не съездит в Лондон, ну, знаете что, пересмотрите свои туристические, образовательные, так сказать, приоритеты. А люди, которые в той или иной степени учились там, я думаю, что нужно, соответственно, и дополнительную проверку для того, чтобы ни в коем случае не допустить такой ситуации, что выпускники английских вузов, допустим, будут занимать ответственные должности в госструктурах. Я считаю, это абсолютно недопустимо. Я прекрасно знаю, я достаточно долго жил на Западе. Более того, я и преподавал в Англии, я был в Оксфорде. Я прекрасно знаю, каким образом там обрабатываются люди. Особенно детишки наших очень богатеньких чиновников. Я еще раз хочу повторить, я говорю о государственной службе. Никаких там, никаких репрессий, никаких, ничего, пожалуйста, не обвиняйте меня в этом. Я говорю о госслужбе. Вы знаете что, а у меня есть очень хороший пример. Если вы в курсе, уважаемые радиослушатели, что выпускники вузов из бывшего Советского Союза, и уж тем более из российских вузов, подвергаются точно такому же остракизму, вот о чем я сейчас говорю, мы еще этого, кстати, не делали. Это уже давным-давно происходит в отношении выпускников наших вузов. Просто надо внимательно следить за этим и адекватно отвечать. Ну, это с моей точки зрения. Слушаю вас.
10: Рафаэль, добрый день. Да. Константин позвонил.
7: Да.
10: Скажите, пожалуйста, я вот не припомню такой ситуации, а может, вы скажете... Вот как на Западе где-то случается, либо ураган в США, допустим, ковид, мы посылаем самолеты там с гуманитарной помощью, маски, там электрооборудование какое-то. А вот, допустим, в Италии ковид был, мы там посылаем там улицы мыть в Бергамо, вот, и так далее. А вот с их стороны, западной, какая-то помощь была нам? Может, вы напомните, если знаете.
7: Ясно, да. Ну, вы знаете, это отдельная тема, конечно, очень интересная. Я хочу сказать, что в 90-е годы, я прекрасно помню, я как раз начинал работать в Соединенных Штатах Америки, огромное количество было все-таки, была все-таки гуманитарная помощь, она присылалась, это были и различные продукты питания, это детское питание присылалось, из Соединенных Штатов, я имею в виду, наверняка что-то было и из Америки. Я ни в коей мере не хочу нивелировать сейчас полностью, да, но тогда была другая Россия, была другая ситуация, была другая Европа, большинство конфликтов, которые сейчас возникли и на территории Европы, и во всем мире, они тогда были, ну, не актуальны, скажем так. Немножко была другая ситуация. Была вот эта, так сказать, разрядка, и отношения были немножко другие. Я ни в коей мере не хочу ставить под сомнение искренности очень многих простых людей на Западе, которые это делают. Я помню прекрасно вот в Филадельфии, в церкви Святого Николая, прихожанином которой я был, когда я там работал, там, конечно, вот американцы, карпаторосы, они собирали огромное количество продуктовых посылок и присылали это в Россию в самые разнообразные парки. Так что, что было, то было. Уважаемые радиослушатели, давайте послушаем выпуск новостей, который подготовили мои коллеги, потом продолжим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: 10:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Один человек погиб при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. Его тело извлекли из подзавалов обрушившегося здания, сообщили в МЧС. Спасатели разбирают их вручную с помощью инженерной техники. Обнаружено тело одного погибшего и местонахождение трех человек, заявили в ведомстве. Ночь на пятницу ВСУ при помощи беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. В момент удара там находились 86 учащихся. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, ранения различной степени тяжести получили 35 человек. Жители провинции Альберта проголосуют по вопросу выхода из состава Канады. Референдум намечен на 19 октября. Такие сроки обозначила глава провинции Даниэль Смит. В эфире телеканала CBC она заявила, что у жителей спросят, должна ли Альберта оставаться частью Канады или необходимо начать юридическую процедуру, предусмотренную Конституцией для проведения обязательного референдума. Смит подчеркнула, что предлагаемый вопрос не запускает процесс отделения, а лишь дает право правительству Альберта начать юридическую процедуру по этому вопросу. Конго подожгли центр лечения зараженных лихорадкой Эбола. Это сделали родственники одного из скончавшихся пациентов после того, как им запретили забирать тело члена семьи. По данным телеканала CNN, в результате инцидента сгорели две больничные палатки полевого центра. В это время там проходили лечение 6 человек. При этом местное издание Actuality пишет, что эти пациенты сбежали. ВОЗ ранее объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения международного значения. В среду во Всемирной организации сообщили о почти 600 предполагаемых случаях заражения. Кроме того, ВОЗ располагает информацию о 139 летальных исходах. Губернатор Московской области и глава Минпромторга посетили логистический комплекс «Глория Джинс» в деревне Гривна в Подольске. Он считается одним из самых современных распределительных центров в российском фэшн-ритейле. Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье сосредоточено почти 50% всех складских мощностей страны. Производительность здесь выросла в 4 раза за счет высокой роботизации. Антон Алиханов при этом подчеркнул, что сейчас с ритейлом обсуждается соинвестиции в разработку современных решений с искусственным машинным зрением и человекоподобными манипуляторами. Задача – освободить человека от рутинных, сложных, опасных участков работы и переместить в приоритетные для государства типы занятости – обрабатывающее производство, промышленность, сельское и перерабатывающее хозяйство. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 27 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки.
13: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
16: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
17: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
18: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
19: В эту пятницу гость в студии – профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные и гибридные войны», доктор политических наук Андрей Манойло. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
20: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
21: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
22: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
7: Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Хотя вот судя по событиям, которые в Старобельске разворачиваются, для некоторых наших сограждан это недоброе утро. Опять жертвы, искренние соболезнования, конечно, наши мысли с теми, кто сейчас там, просто вопиющие. Это вот эти вот так называемые, если покопаться, кто это наводит, каким образом это происходит, какие боезапасы. Это вот я об этих странах и говорю. Те же самые. которые представляют развединформацию, которые наводят, и потом гибнут наши молодые ребята в колледже. Бедный Донбасс. Ну, ничего. Ничего. Ничего. Хорошо. Да позвольте зачитать некоторые ваши сообщения здесь. Нилс Майкл, а Кубу, к сожалению, мы потеряли. Давайте не будем торопиться, Нилс Майкл. Давайте не будем торопиться, посмотрим. Для кубинцев это не впервые противостоять агрессору. Немножко другое отношение. Хочется верить, конечно, в это. Хотя ситуация, я отсмотрел испаноязычную пресс, конечно, ситуация там просто катастрофическая. Люди умирают прямо на хирургических столах, прямо там в операционных, потому что нет электричества. Это вот у нас такой вот, как они, так сказать, да, готовят такое вот будущее для Кубы, да. Вот Рауля Кастро им надо арестовать, только так у них все там складывается. А, так, 79-37, мне нравится, как всех проносит Лавров. Ну да, Марина, это заслуга Лукашенко. Я согласен, конечно, здесь батька приложил свои, вне всякого сомнения, весь свой, так сказать, дальновидный человек, понимаете, настоящий политик. Причем именно из низов, из народа человек вышел. И, безусловно, я думаю, что в очень большой степени Белоруссия именно под его руководством, она добилась того, чего, что сейчас есть. И, конечно же, ее международный авторитет. Он, я не знаю ни одной другой страны по масштабам, такая как Беларусь, даже больше, как я уже вам говорил, у которой было бы больше политического веса, чем вот у Беларуси. Причем это сейчас безотносительно даже России, это напрямую. Мы говорим о наших отношениях с Китаем, с другими странами. У Беларуси такие же очень мобильные, энергичные деловые отношения и дружеские. Очень близкие отношения и с Китаем, и с Индией, и с другими странами. В Африке белорусы нам помогают очень хорошо. И помимо всего прочего, они вместе, мы как бы вырабатываем совместные подходы к нашей политике во многих регионах мира. И это, конечно же, просто можно приветствоваться, вне всякого сомнения. Михаил, Беларусь и Тайвань близнецы-братья. Нет, это не близнецы-братья. Давайте мы не будем забегать вперед. Тайвань – это часть Китая. Да, это один народ, и они хотят объединиться, и там нет никаких вопросов. Белоруссия, сложилась так ситуация, это наша самая близкая, можно сказать, страна. Это действительно мы один народ, но это независимая страна. И здесь никаких противоречий между нами быть не может абсолютно. Потому что точно так же, как я езжу в Санкт-Петербург, точно так же я езжу в Минск. И отношения, и язык, и вся атмосфера, она это отношение единой огромной империи. Но Белоруссия – это независимая страна. И мы ни в коей мере не покушались и не покушаемся. Этот вопрос закрыт, мы его выяснили. И гораздо важнее суть отношений, а не форма отношений. А с Белоруссией, Россия и Белоруссия, это мы разные были формы. Была империя в одном, потом была, соответственно, социалистическая республика была. Сейчас это независимое государство. Суть от этого наших братских отношений, она не меняется. Это тот самый случай, когда уместно говорить о братских именно отношениях. Причем на всех абсолютно уровнях. Я сейчас говорю вам не на уровне там, политического истеблишмента. Мы видим с вами даже такое, что называется, вот язык жестов между Путиным и Лукашенко. Он совершенно ясно понимает, что это очень-очень близкие люди. Так, Эдвард, а нет ощущения, что Трамп и его свита хотели опередить Путина, поехав в Китай? Нет, это стереотип, который распространяется. Визиты подобного рода Путина, они планировались задолго до этого, как вы сами понимаете. А то, что была отсрочка с поездкой Трампа, ну, это, как говорится, не вина наших китайских друзей. Это мы видим с вами там ситуация, которая складывалась на Ближнем Востоке, и Трамп просто откладывал сам. Так, Эдвард, Сергей предлагает, давайте жахнем, давайте вступим в третью. Эдвард, я еще раз хочу вас повторить, не надо апеллировать к нашим радиослушателям. Вы помните, да, я просил, чтобы мы это соблюдали все-таки правила. Значит, то, что вы говорите, вы не согласны с тем, что надо вступать в Третью мировую войну, что начнут умирать миллионы со всех сторон и так далее. Эдвард, не мы это начинали, и я просто хочу вам напомнить, миллионы, не миллионы, но уже сейчас гибнут русские люди. Кстати, как и с той стороны, так сказать, тоже, если мы говорим об Украине, соответственно, там тоже гибнут люди, которые гражданские. Так что не надо представлять ситуацию, как будто никто сейчас тишь да гладь, а все остальное, так сказать, это наносное. Нет, это все уже сейчас есть. Так что именно вот, может быть, кто знает, может быть, для этого и надо жахнуть, как вы говорите, чтобы остановить все это. Рафаэль, уважаемый, помните, как Трамп некоторое время создавал, типа, совет... Вы знаете, это Совет мира, это просто, ну, это клоунада самая настоящая. Уже все забыли про него абсолютно. По-моему, прежде всего, Трамп забыл. Так, ничего личного, просто бизнес. Тогда англичане конфискуют чиновничьи активы в Лондоне, так что все продели. Да, вот это, Евгений, я с вами согласен. Там, конечно, денежки очень многих хранятся. Я еще раз хочу повторить, мы говорим о чиновниках наших. Это недопустимо, да. Слишком много интересов там, помимо всего этого. А я считаю, что с этим надо просто прекращать, надо кончать. Отзыв посла – это автоматическое обострение ситуации и обстановки. Эдвард, вы серьезно? Вы считаете, что отзыв нашего посла из Англии, как вот вы говорите, обострит ситуацию? Куда дальше-то уже? Вы понимаете, что они готовят, верстают бюджеты с учетом войны с нами? Вы понимаете, что вот эти вот так называемые украинские ракеты, это английские ракеты, которые просто перекрасили, а даже, может быть, и не перекрасили, они поставляют и убивают русских людей там. Куда дальше-то обострять, вы мне скажите? Так, Ленок. А, вы, наверное, спрашиваете, как обрабатывать. Я могу сказать, как обрабатывать. Дело в том, что в бытность мою, вот в Принстоне, когда я был, там такой панельный был семинар у меня про Россию, я вам хочу сказать, что там-то все люди, все вот студенты, которые приезжали, тогда еще не в такой степени, тогда создавались самые разнообразные факультативы, куда приходили очень такие контактные, очень такие веселые люди, которые спрашивали, кто вы, откуда, кто, где ваши родители работают, что вы здесь, это, какие ваши планы, что вы будете делать, и так далее, и так далее. Это такая мягкая обработка, soft power постепенно. Приглашаются на пикники, приглашаются на самые разнообразные мероприятия, когда это видят. Это все, как говорится, прямая работа, то, что работает с этой. Я, кстати, хочу сказать, что я был в очень большой степени, когда был на факультете журналистики, я был в комитете комсомола, я как раз занимался интернациональным сектором нашим. Мы контактировали с нашими иностранными ребятами, студенты, которые у нас учились, устраивали самые... Да, мы тоже занимались этой пропагандой. Вот, непосредственно мы контактировали, мы, так сказать, пытались сделать так, чтобы имидж нашей страны был лучше в очень большой степени. Так что это как минимум агенты влияния. И я не хочу, как говорится, это скрывать, но только, знаете, это как ситуация шпион или разведчик, да? Для кого-то Джеймс Бонд шпион, для кого-то он разведчик. Так что здесь это такой секрет Полишинеля, скажем так. Так... А может, стоит активно поддержать ИРА в Англии? Хороший вопрос, кстати, тем более, что мы поддерживали. Андрей, Трамп токсичен или не токсичен? Да, становится токсичным уже, безусловно. Мы должны разрешить себе не продавать ресурсы недружественным странам. Владыка Серега пишет. Я с вами согласен. Я с вами согласен, потому что то, что происходит, это просто безобразие. Мы сами спонсируем, собственно говоря, наших врагов. Мы им продаем газ, мы им продаем... Да, там, давайте оставим эти сказки по поводу посредников, что мы им напрямую не продаем. Ну, давайте не будем, так сказать, давайте себя хотя бы уважать. Мне непонятно, почему до сих пор идут это. Ну, как же так? Это же бюджет. Это неужели? Неужели мы до такой степени сами себя, так сказать, не уважаем, что из-за нескольких там сот миллионов долларов, даже за миллиарды долларов, мы готовы продавать абсолютно все и вся своим врагам? Каким образом мы стали поставщиком природного газа жидкого номер два после Америки в Европу? Почему? Неужели нельзя, так сказать, на секунду, ну, хотя остановиться на минуту, или все надо на продажу абсолютно? Я понимаю, что у нас много газа, я понимаю, что это дополнительно какая-то прибыль. Это, но послушайте, ну, из этого же сырья делаются потом топливо, которым заправляют те самые военные машины, самолеты или еще что-то, чтобы убивать наших людей. Это что, объяснять нужно, что ли? Не знаю, это просто, по-моему, уже... Да, слушаю вас.
2: Алло, да. Доброе утро, Рафаэль.
7: Да.
2: Вы знаете, у меня такой немножко неожиданный к вам вопрос. Возможно, вы в курсе. Сложились ли какие-то отношения, и есть ли информация об этом, между Трампом и ФРС? Все дело в том, что уважение к доллару как валютное международное падает, И есть ли у ФРС в этом отношении, в связи с этим претензии к Трампу, и как они предполагают, ну, возможного уже на
7: этот
2: обсуждения, решать эту проблему? Спасибо.
7: Да, да. Трамп сейчас идет активную борьбу против ФРС, против Пауэлла, пытается его сместить. И у него есть кандидатура сына его близкого друга, которого он хочет поставить на это место. Значит, здесь противостояние продолжается. Трампу пока не удается сместить Пауэлла с этой должности. Проблема здесь одна. Огромный, колоссальный долг, уже под 40 триллионов. И чтобы его обслуживать, нужна подходящая ставка банковского кредита. И, соответственно, Федеральный резерв не уступает. Ну, держится как-то, но не уступает, собственно говоря, давлению Трампа, чтобы снизить, еще ниже это сделать. Я не финансист, не хочу говорить там, о чем идет речь, насколько это финансово оправдано. Но совершенно ясно и понятно, чем ниже ставка, тем меньше государство выплачивает по этому колоссальному 40-триллионному долгу, который у Соединенных Штатов перед частными и нечастными инвесторами, которые купили облигации этого. Так что это противостояние продолжается с таким переменным успехом. Да, слушаю вас.
4: Да, здравствуйте, Рафаэль. Ну, вот все, что вы сказали в первые полчасов, и сейчас, ну, понимаете, давайте откровенно говорить. Мы сами педалируем эскалации. Недавно Чехия проявила свою идеологическую готовность вступить в общий конфликт с Россией, если на то потребуется от НАТО, в военном противостоянии. Я имею в виду, что мы сами встаем, как вы правильно заметили, только другими словами, на беспринципную позицию, как и они с нами, когда говорят, нас хотят уничтожить, расчленить, и это уже не первое десятилетие. Мы перед ними почему-то лебезим, демонстрируя свою не только слабость и решительность, но и откровенную трусость. Я уж не говорю про красные линии из уст различных импресарио МИДа и Кремля, когда мы с ними полностью обосрамились, и в том числе в том плане, что если Запад действует сейчас в отношении нас, по старой восточной притче, если собака лает, она не кусается. Поэтому вы правильно говорите, что мы заправляем своими нефтепродуктами их самолеты-разведчики, бомбардировщики, истребители, которые имитируют ракетные удары не только по Санкт-Петербургу, как и по Калининграду, по Новороссийску и Севастополю, на Черном море в том числе. Поэтому чего там еще ожидать от Запада, когда мы сами приближаем нашу страну к тому военному противостоянию?
7: Спасибо. Спасибо, Вася. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Ну, в принципе, конечно, я согласен. Вот здесь... Антон Андреевич пишет нам. Ну, это как бы Сталин продавал солярку Гитлеру с 41 по 45 год. Ну, совершенно верно, понимаете. Но мы врагам своим поставляем это. Ну, я не знаю. И Венгрии, кстати, в том числе. Не надо здесь никаких иллюзий, нет. Наша такая, знаете, какая-то непонятное стремление. Вот, вот надо поставлять, надо это. Да, конечно, там Венгрия немножко другое. Словакия-то вообще, как говорится, делают жесты достаточно понятные и... по очень многим моментам наше мнение, точка зрения совпадает со Словакией там, или еще что-то. Понятно это все, да. Но, простите, есть какие-то принципиальные моменты просто. Ну, просто. Ведь это же вопрос... Вы знаете, я всегда ведь исходил из чего? Достаточно долго работая на Западе, всегда не хватало аргументации определенной. Потому что, когда вступаешь в спор со своими оппонентами, и когда ты их загоняешь в угол, у них есть, вот, по крайней мере, в 90-е годы были совершенно железные козыри, которых, ну, невозможно было бить, понимаете? Когда ты... споришь о каких-то принципиальных моментах, и они вдруг говорят, ну, что говорить, когда у вас там президент пьяница, там, имея в виду Ельцина. Ну, что говорить-то? Слушайте, он там, простите, он мочился там под самолет. Ну, о чем вас? Вот как вы будете это все, как говорится? Попробуйте побейте эту карту, да? Есть определенные вещи, которые, ну, сложно. Я сейчас это с точки зрения смотрю, знаете, ну, элементарная пропаганда. Вы знаете, я не чураюсь этого слова, и себя считаю таковым, и горжусь этим. Я уже говорил, пропагандист и агитатор, чего я являюсь. Вот, так что мне стесняться здесь нечего. Но в любом случае, есть... Иногда возникает ситуация, когда политические имиджевые характеристики, они гораздо важнее экономических и финансовых. Вот мне кажется, вот этого понимания пока еще у нашего руководства нету, если мы продолжаем эту политику. Это вот к вопросу, а то вы пишете, ну а что ж вы не говорите нам? Да нет, я вот вам и говорю о нашем политическом руководстве. Я считаю, это абсолютно порочная, неправильная политика, которую мы ведем в этом отношении. Я прекрасно понимаю, почему это происходит. У нас же есть госкорпорации, у нас же есть Газпром, у нас есть, не, у нас тут, так сказать, огромное количество заинтересантов. Ну как же так? Как же не торговать, понимаете? По сути, ну не газифицировать же там отдаленные районы России. Ну что вы, там денег никаких нету, там вообще ничего, так сказать, Ну, лучше на экспорт загоним по цене, слава богу, цена вон какая. Быстренько все, как говорится, это бонусы, зарплатки и прочие, прочие вкусные вещи, к которым так привыкли наши чиновники в наших таких государственных корпорациях, что не прошибить нельзя просто, понимаете? Нам нужны деньги. А вы попытаетесь деньги, вот, которые Силуанов загнал за рубеж, не пробовали их вернуть? Попытайтесь. А, не можете? А кто же нам обещал, что все будет нормально? Это так, ерунда. Сейчас, сейчас мы по сотне миллионов, значит, там собираем эти денежки. А что, куда вы 200, сейчас 200, там, 300, сколько миллиардов загнали? Даже проценты не можем снять. Ну, молодцы ребята у нас, молодцы. Что тут говорить? Да, слушаю вас.
3: Добрый день.
7: Добрый.
3: Сергей из Москвы.
7: Да, Сергей.
3: Я считаю, что уже не нужно доказывать, что война в Украине идет не из-за каких-то экономических интересов, а тупо-тупо идет уничтожение русского народа. Причем и того, который живет у края, вот, и российского. Вот. И здесь нас обыграли. Мы считаем, что вот мы скоро там договоримся, еще-то, а нам подсунули идиота, с которым бесполезно разговаривать, и Путин об этом знает, и Трамп тоже, вот, что мы с ним вели переговор, в то время как источник зла, геноцид российского, русского народа, это, вы понимаете, да, англосаксы и прочие вот это шушера, с ними нужно бороться, переговаривать, разговаривать, принуждать и другие политические действия совершать для того, чтобы прекратить геноцид русского народа.
7: Я с вами согласен. Я с вами согласен, что нынешняя ситуация – это продолжение геноцида русского народа. Причем, обратите внимание, кто является объектом всего этого? Россия, Украина, Беларусь. Вот обратите внимание. Это вот, как говорится, три страны, куда идет. Президент Лукашенко сумел сохранить спокойствие и стабильность внутри. Вот. У нас тоже, мы знаем, сколько времени с 90-х годов у нас заняло для того, чтобы конфликты на нашей территории устаканились. Украина. Нашли слабое звено и сейчас там работают. Да, это продолжение англосаксонского геноцида против русского народа. Я согласен с этой характеристикой. Да, слушаю вас.
5: Здравствуйте, Рафаэль.
7: Здравствуйте.
5: Лидия Алексеевна.
7: Да,
5: Лидия. Как вы думаете, какова будет, возможно, реакция Москвы и Пекина, если Куба обратится к ним за помощью?
7: Спасибо. Вы знаете, это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Здесь есть одна проблема, но она такая, значит, казуистика политическая. Дело в том, что можно обратиться, конечно, с просьбой о защите, но должны быть определенные договора двусторонние, которые подтверждали бы это. Но это с точки зрения международного права. Хотя я соглашусь с вами, я не знаю подспудно, имеете ли вы это в виду. Но о каком международном праве говорить, когда мы имеем дело с США и вообще с Объединенным Западом? Ну, то здесь понятно, что эти люди давным-давно уже даже забыли, как это все выглядит. Но это вопрос еще здесь другой встает. Это вопрос возможностей. Вот это тоже очень важно посмотреть. Здесь это... И политика все-таки достаточно циничная вещь. Это исходя из конкретной ситуации, исходя из конкретных положений, которые будут выдвигаться в той или иной стороне, то в целом, по крайней мере, сейчас мы можем констатировать, что у нас достаточно жесткая, достаточно однозначная политическая пока поддержка. Более того, мы даже пытаемся, там вот, помните, наши танкеры проходят, мы пытаемся и каким-то образом гуманитарно помогать Кубе в этом вопросе. То есть делаем, конечно, вот максимально, что только возможно, и чтобы хотя бы каким-то образом там исправить ситуацию, которая, с моей точки зрения, да и не только с моей точки зрения, она близится уже к гуманитарной катастрофе в полном объеме. Да, слушаю вас.
6: Меня слышно, да?
7: Да, пожалуйста.
6: Сейчас, секундочку. А вот вы знаете, правда, мы вот говорим вот о чем-то, не говорим о главном, что вот это вот мышиные короли из Лондона, и вот на них, как вы помните, если вот по Щелкунчику, он придумал порошок, который, значит, они нюхают и взрываются. Поскольку они там все нюхающие, можно ведь в этот порошок что-то докладывать, чтобы они взрывались, и добраться до главных, ведь мы только знаем эти фамилии, то есть у каждой беды есть имя и фамилия, Сорос и Розенфельда. Вот почему они Кеннеди всех истребили, а вот из этого клана никого...
7: Спасибо, да. Я не знаю насчет порошка, не специалист просто, вы знаете, просто не специалист. Но вот почему Сорос до сих пор по планете ходит, я бы с удовольствием бы тоже бы... я бы тоже задал бы этот вопрос. Евгений, а как же заменить этих чиновников? А вы знаете, очень просто заменить. Вот ребята, которые возвращаются сейчас со специальной военной операции, да, вот этих ребят надо ставить на руководящие посты. Я не хочу идеализировать ситуацию и не хочу идеализировать никого сейчас здесь. Но мне кажется, это будет правильно. Так. Роман, по поводу продаж. У нас, как нам говорит, Петр Первый продал шведам орудия, пушки в войну. Роман, ну что за глупости? Какие мы продавали? Наоборот, Петр, прости господи, колокола переплавливал, чтобы отливать пушки и бороться. Как вы относитесь к тому, что официальный представитель США впервые за несколько лет посетит петербургский экономик? Да, это тоже очень любопытно в какой-то степени. Посмотрим, кого пришлют, и посмотрим, что это будет. Это да, это действительно, это шаг такой определенный. Посмотрим, будет ли это практическое наполнение. Так, Роман спрашивает, пытается ли США вообще как-нибудь гасить свой государственный долг? Триллион сегодня, триллион через месяц, и что значит фраза, что проценты уже...

0: так, в последнюю очередь. Думаю, что в Лондоне в последнюю очередь, Игорь пишет, посольство именно из-за детишек наших чиновников. Ну, здесь нам понятно, что, конечно же, так, Сорусу 96, да, да. Так, с Ираном, например, у нас есть договор о помощи, но он не включает военную помощь, озвучит. Да, совершенно верно, у нас есть договор о стратегическом партнерстве, но он не включает обязательства, какие у нас, допустим, есть перед Белоруссией и в рамках наших договоренностей и со странами Евразии, тем же Казахстаном. Вы помните, когда была попытка госпереворота, правда, в Казахстане это как-то забывают иногда, бывают такие у них провалы в памяти, именно мы пришли на помощь и восстановили конституционный порядок. Действует ли в США коммунистическая партия? Действует, вы не поверите, хороший мужик такой, почтальоном работает там, я забыл, у него там, по-моему, несколько сот членов даже есть, так что они собираются там, у них знамена, интернационал поют, очень, очень такие приятные люди. Так, да подписали ли, что друзья и бизнесмены Трампа по итогам визита в Китай? Там есть инвестиционные проекты, причем некоторые из них еще до сих пор в Китае. Там пока еще это не озвучено в полном объеме, и вряд ли это будет даже, может быть, озвучено, потому что это все-таки такой, знаете, бизнес, он, так сказать, не терпит суеты. И, как правило, это все в тишине делается. Уважаемые радиослушатели, простите, сбрасывание ваши сообщения и звонки сейчас, но в 20.00 мы с вами опять встретимся и обязательно продолжим. Я расскажу еще об любопытном интервью Хантера Байдена Кэндис Оуэнс. Вот это вот действительно сенсация. Два непримиримых врага сошлись, как ни странно, в приятной, милой двухчасовой беседе. Поговорим об этом тоже. Жду всех вас в 8 часов. Америка Лайт. Всего доброго.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: 11.00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил дело после удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. Оно заведено по статье «Теракт». Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что украинские военные прицельно ударили по зданию 4 БПЛА самолетного типа. В момент атаки, по предварительным данным, там находились 86 учащихся и один работник. В результате обрушились 3 этажа 5-этажного здания. Минздраве заявили, что 8 пострадавших при атаке дронов ВСУ госпитализированы. Трое находятся в тяжелом состоянии. Амбулаторную помощь получили 29 человек. При этом МЧС сообщили, что извлекли из-под завалов обрушившегося здания тело одного погибшего. Президент США отменил подписание указа о регулировании искусственного интеллекта. Дональд Трамп посчитал, что это замедлит развитие отрасли в стране. О решении американского лидера сообщила старшая корреспондент ABC News в Белом доме Селина Ван. Только что Трамп отменил подписание своего указа об искусственном интеллекте. Это произошло за несколько часов до церемонии в овальном кабинете. Документ, как ожидалось, должен был позволить правительству проверять самые мощные модели ИИ перед их выпуском в открытый доступ. Он отказался от этого, поскольку посчитал, что это замедлит отраслевое лидерство Соединенных Штатов, написала Ван в соцсети X. Подросток поджег автомобили полиции в Новосибирской области. Инцидент случился в рабочем поселке Краснообск. Подозреваемый оперативно задержан. Возгорание ликвидировано сотрудниками МЧС, сообщили в региональном управлении МВД. Там добавили, что злоумышленником оказался житель Рязани 2009 года рождения. Установлено, что он действовал по заданию кураторов. Фигурант облил горючей жидкостью 2 служебных машины и поджег их. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Соцфонд начал пересматривать отказы в назначении единого пособия многодетным. Речь идет о семьях, которые получали выплату, но не смогли продлить ее из-за небольшого превышения дохода. Для тех, у кого среднедушевой доход не более чем на 10% превышает прожиточный минимум, начиная с 22 мая Социальный фонд России начнет пересмотр отказов в проактивном режиме. И если семья проходит по новым правилам, назначит выплату еще на 12 месяцев, сообщил ТАСС министру труда и социальной защиты Антон Котяков. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 10 рублей 40 копеек. Доллар 70 рублей 79 копеек. Евро 83 рубля 27 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 20.

0: 8 градусов, атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Реклама.
3: Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки...

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные и гибридные войны», доктор политических наук Андрей Манойло. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех и даже для министра.
4: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 11 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Герман Бабаян.
8: И Марина Александрова.
3: В ближайшие 3 часа, в этот последний жаркий день в Москве, мы будем с вами, потому что говорят, что уже к вечеру буквально, да, начнется гроза, будет какой-то сильный ветер.
8: Град. Дождь, что только не обещают.
3: Про это расскажем. Да. Какая погода будет в выходные, тоже про это расскажем. Что нас ждет на следующей неделе, обязательно про это поговорим. Другие темы обсудим. Например, треть москвичей считают покупку шаурмы для любимой подарком. Представляешь? Вот даришь ты любимой шаурму и говоришь, на тебе вместо цветов шаурму. Вот для меня лучше, правда, еда. Не уверена по поводу шаурмы, но вот...
8: Чтобы шаурма стала заменой цветам,
3: да.
8: Тут важен размер шаурмы.
3: Это правда. И составляющие,
8: ну,
3: да, которые в шаурме.
8: Составляющие
3: всегда важны. Да. А еще поговорим о том, что компании стали все чаще нанимать неидеальных сотрудников. Эти же компании еще занимаются нежными, в кавычках, увольнениями. Тоже, что это такое, поговорим. Расскажем, какая высокооплачиваемая самая профессия в Москве. Вдруг вы сейчас сидите и думаете, хочу поменять сферу деятельности. Мы вам расскажем, куда нужно пойти. И еще гражданинка России купила целый дворец за 2300 рублей. Как у нее это получилось, в чем ее секрет, тоже про это сегодня поговорим. А еще в 12.00 к нам придет адвокат Лилия Петрик, будем обсуждать дела семейные. А в 13.00 к нам придет психолог Елена Соловьева, мы будем обсуждать тягу к страданиям. И сейчас, мне кажется, прекрасный повод, чтобы нажать на кнопку и послушать красивую мелодию.
8: Ну-ка,
3: да?
8: Ну-ка.

0: Чавелла. Друзья, наши координаты, смс-портал +7 925 88 94 8. Хотя, знаешь, с утра не занималась французским, но что-то как-то, видимо. Телеграм говорит Москобот, телефон прямого эфира 7373948, код города 495.
1: На нас можно не только слушать, но и смотреть, и делать это можно на нашем YouTube-канале в трансляции Марины и Герман. Или Герман и Марина. Ну, как-то
0: Герман,
1: она,
0: как общем, у нас в одной заставке,
1: как,
0: да.
1: Как она называется?
0: Да, она называется нам звукорежиссер.
1: Да, нам подсказывает звукорежиссер. В нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», в нашей группе ВКонтакте, везде трансляции идут.
0: Можете на нас смотреть, слушать, писать нам сообщения, нам это необходимо.
1: Да.
0: Сейчас мы вам расскажем о праздниках, о памятных событиях, об именинах, в общем, все такое самое интересное. Что сегодня отмечается? Во-первых, сегодня отмечается Международный день биологического разнообразия. То есть,
1: с 2001 года отмечается такой вот праздник.
0: Угу. А еще мне очень нравится праздник Всероссийский день бассейновой индустрии. Ты любишь бассейны?
1: Ты знаешь, да. Я, когда ездим куда-то в отпуск, да, там, на море, я гораздо...
0: Ты тот человек, который в бассейне?
1: Гораздо больше люблю бассейны, чем море, да.
0: Вот я всегда думала, вот море у тебя вот в 100 метрах, но ты у бассейна. Ты море не любишь? Вот у меня есть такой тоже знакомый, который не любит море.
1: Я был в Тунисе, чтобы не соврать, в классе в третьем, наверное, я был. Мы вот с мамой, со старшим братом ездили в Тунис. И в первый же день мы прилетели, я пошел купаться в море. Вода теплая, парное молоко, как
0: говорится.
1: Лет 10,
0: да, тебе было?
1: Плюс-минус, да. Может, 11. Нет, 11 многовато уже. Ну, короче, да, 10, вот где-то так. Парное молоко, вода прекрасно, отлично провожу время. Ровно до того момента, пока мое левое запястье вот так вот не обматывает медуза, которая ужалила меня в руку, что запустило мощнейшую аллергическую реакцию. Я весь пошел пятнами, начал чесаться. Я весь тот отпуск в море не заходил. Максимум ножки почесать, помочить.
0: Чесать.
1: Да, до последнего дня. В последний день я подумал, ну, когда я в следующий раз попаду на море. Зашел в воду, купаюсь, вроде хорошо, приятно. До тех пор, пока мое правое запястье не обматывает медуза.
0: Это кошмар какой.
1: В первый и в последний день левое и правое запястье. Но во второй раз обошлись без аллергической реакции.
0: Кошмар. Ну а в другие какие-то свои путешествия на море?
1: Нет,
0: когда
1: я всегда обязательно купаюсь в море.
0: А медузы к тебе не пристают больше?
1: Нет, вот только тогда меня медузы кусали. Больше ни на ежей не наступал, медузы больше ко мне не лезли. Всегда обязательно в море купаюсь, но больше как ритуал.
0: Я тебя поняла. Мне очень нравится, знаешь, когда бассейн на даче есть.
1: Ну, это, мне кажется, больше гемора, чем
0: очень
1: наслаждение.
0: Очень сложно.
1: Да, это его пока наберешь, его чистить надо регулярно.
0: Чистить — это ужас, да. Если он какой-то, знаешь, такой простой, просто, знаешь, некоторое время назад, когда тебе было не знаю сколько лет, может быть, ты даже тогда еще не родился, была такая очень популярная история, на дачах ставили надувные бассейны. Надувные, либо такие чуть повыше, там, ну, не знаю, 90 сантиметров, например, у нас такой был на даче, большой-большой бассейн. Но там не было никакой фильтрации, да, там не было никаких способов его почистить, кроме как вручную. Когда ты ходишь, там этих мух вылавливаешь, они, естественно, туда летят. Нужно было очень много воды набрать. С этой водой нужно было что-то делать. Она там начинала застаиваться и зеленеть, ну, если побольше бассейн. Но все равно, как замечательно было летом на даче окунуться в этот бассейн. Понятно, что были речки и так далее, но до них нужно было идти. Но вот в этом бассейне был особый какой-то кайф, удовольствие.
1: Ну да, у меня на даче не было никогда бассейна. Наверное, ровно потому, что вода застаивается и
0: вот
1: зеленеет.
0: Вот да, да, и зеленеет, такой запах неприятный. Но нужно сказать, что сейчас в Москве огромное количество оборудованных бассейнов, и туда просто очереди выстраиваются. Я не знаю, когда люди работают. Я как-то, вот знаешь, ворвалась туда, у меня был отпуск летом в обед. Это невозможно. Я не понимаю, кто все эти люди? Почему все лужники в этих людях? Там, не знаю, на технопарк там тоже есть бассейн очень большой. Там огромное количество людей. На речном вокзале, ну и так далее. Вот мы приехали, помню, к Пионерскому пруду, который на входе у парка Горького. Его очень классно в прошлом году оборудовали, там поставили лежаки, поставили пальмы, мы туда в плюс 30 приезжаем. Ну, в этом как бы все было сделано для того, чтобы там можно было купаться. Пруд был закрыт. И я, конечно, очень расстроилась. Ну, ты понимаешь, да, ты приходишь как бы, и в смысле, ты что, будешь лежать, загорать? Вот этого я вообще не понимаю, без воды. Как? Ну, как? Поэтому мы развернулись
1: концептуально.
0: И уехали в Лужники. друзья. Если вы сейчас в бассейне, например, где-то, мы вам завидуем, но не от чистого сердца.
1: Прикинь, ты в бассейне плаваешь в водонепроницаемых наушниках, да. Не знаю, радио транслируется с твоих смарт-часов.
0: И ты от стенки к стенке.
1: Да, и вот ты плаваешь в бассейне и слушаешь, говорит Москва.
0: Потрясающе. Друзья, вдруг вы сейчас так делаете? Напишите нам, пожалуйста. Мы вам позавидуем слегка.
1: Еще Всемирный сегодня... день да. готов.
0: Кого?
1: Готов.
0: Каких готов?
1: Ну, очевидно, готов.
0: А,
1: ладно.
0: Не пугай меня. Я прям испугалась.
1: Всех готов поздравляю.
0: Да. Еще сегодня фестиваль готической музыки в Лейпциге. Празднование в честь перенесения мощей святителя и чудотворца Николая. Еще сегодня Никола Вешний. Ну, я думаю, что как раз это имеет отношение к Николаю Угоднику, к Николаю Чудотворцу. Если что, Гера, один и тот же человек. А?
1: К Международному дню готов.
0: Ну, вряд ли. Сейчас, ты сейчас договоришься, чувствую, да.
1: В 1524 году был основан Новодевичий монастырь в Москве.
0: Сегодня еще, кстати, основана Третьяковская галерея в 1856 году. О, всех тюбиков поздравляем.
1: Потому что сегодня изобретен был тюбик для зубной пасты в 1892 году.
0: В 1911 году была основана Международная федерация кинологов. Вот всех людей, которые любят животных, которые занимаются их дрессировкой, понимают их, да, их язык понимают, могут с ними как-то справиться. Я, правда, восхищаюсь. Поздравляем вас с этой нужной профессией.
1: В кино разбираются, в конце концов.
0: Шутки за 300 просто сейчас посыпались.
1: Извини. 1940
0: главное,
1: году
0: что тебе смешно, я считаю.
1: В СССР да. учреждена медаль «Серп и молот». Это знак отличия героя социалистического труда.
0: Прекрасно. Кто родился в этот день? Рихард Вагнер, немецкий композитор, дирижер, теоретик искусства в 1813 году.
1: Шотландский английский врач и писатель сэр Артур Конан Дойль родился в 1859 году.
0: Лоренс Оливье, английский актер театра и кино, режиссер и продюсер, родился в 1907 году.
1: Никита Богословский, советский российский композитор, народный артист СССР, пианист, дирижер, в 1913 году родился.
0: В 1924 году родился Шарль Азнавур, французский певец, шансонье, актер и писатель армянского происхождения. Знаешь, так интересно, я когда была в Армении много лет назад, ну, много лет, 6, наверное, назад, может, 5, мы прилетали в Гюмри. Не в Ереван, а в Гюмри. И вот в Гюмри есть памятник на Большом проспекте, посвященный Шарлю Азнавуру. Это очень было необычно.
1: Там, там написано есть... Азнавур или Азнавурян?
0: Ты знаешь, я не помню. По-моему, Азнавур все-таки.
1: Странно.
0: Да. Ну, я не буду сейчас историю рассказывать, создание этого памятника. Можете прочитать в интернете. Но памятник там, правда, есть. А еще сегодня родился... Кто сегодня родился? Евгений Мартынов, советский эстрадный певец, композитор и музыкант в 1948 году.
1: Наоми Кэмпбелл, британская супермодель, актриса афро-ямайского происхождения. Угу. Сегодня празднует свой день рождения. В 70-м году она родилась.
0: И дни памяти сегодня. Сегодня... Так, кто у нас сегодня умер? Все почему-то как-то рождались больше в этот день. Вот Виктор Гюго, французский писатель-романтик, умер в 1885 году. И...
1: Ну, конечно, да. В 337 году да. нас покинул Константин Великий, римский император.
0: Да, и именин сегодня не очень много. Гер, твой выход.
1: Сегодня именин свои празднуют. Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф и Николай.
0: Поздравляем!
1: Ура!

0: Николай тебя благодарит. Вот, большое спасибо Герману. Вы ответили мне на давнишний вопрос. Почему большинство людей на шикарном пляже на берегу океана загорают около бассейна?
1: Я не уверен, вот, чтобы большинство людей так обожглись об медуз.
0: На самом деле присутствует страх у многих воды, моря, как, какого-то такого открытого пространства. Вот им не нравится,
1: этого,
0: они брезгуют. Знаешь,
1: этого,
0: я, например, вот честно, я не могу купаться в речках, в озерах и вот это вот все. Понимаешь, я не люблю это дно. Я не вижу, когда не вижу дна, как бы сейчас странно это ни звучало, я не могу туда зайти. Когда я не понимаю, что там происходит, мне страшно.
1: А если еще какая-нибудь рыбка проплывет,
0: скажет добрый вечер,
1: ноги твои коснется
0: случайно. Губами.
1: Да.
0: Ну, вообще нет, понимаешь? А если на что-то там напорусь, все, я оттуда буду бежать просто, как не знаю кто. Поэтому понимаю тебя хорошо.
1: Что-то я хотел. А, еще у меня была история уже в 9 классе.
0: Угу.
1: Я купался в море, в замечательном нашем любимом чудесном Черном море.
0: Да.
1: Ну и по старой доброй традиции Черного моря словил там кишечную палочку.
0: О, кстати, у нас новости с этим связаны.
1: Заболел,
0: кстати, случай был.
1: Заболел ротавирусом, который потом дал осложнение на что, как бы ты думала?
0: На ухо. Я не знаю.
1: На спинномозговую жидкость.
0: О, Господи.
1: Я в виде осложнения от ротавируса заболел менингитом.
0: Ну, какой кошмар. Это вот тот случай был, про который ты рассказывал,
1: да?
0: Когда ты не знал, почему у тебя болит голова,
1: да?
0: И оказалось, что у тебя менингит.
1: Да, и он был как осложнение от ротавируса.
0: Ужасно.
1: Такое бывает. Видите, менингит — это не когда вы голову зимой помыли и
0: вышли
1: на
0: улицу
1: без шапки.
0: Да.
1: Это было летом.
0: Ну, это как инфекционный какой-то менингит, наверное. Вирусный. Я не очень...
1: Вирусный,
0: да. Кстати, вот, или не кстати, граждан России ждет диарея путешественников этим летом. Все из-за роста туристической активности. Заболевание напрямую связано с перемещениями людей между регионами и странами.
1: Кишечные бактерии легко передаются между людьми. Уже с мая медики наблюдают резкий рост заболеваемости среди граждан нашей страны.
0: Друзья, мойте руки перед едой, что можно сказать. А, нам еще, кстати, про бассейны очень много пишут. Вот Михаил нам пишет. Доброе утро, дорогие ведущие. Мы на даче, но бассейн точно не будем устанавливать. Вода вечно холодная, да. Потом цветет, да. Нужно ухаживать, да. Не для нас. Будем газон косить. Ну, вот видите, нашли выход.
1: Газон косить, это тоже, да.
0: Это, мне кажется...
1: Развлечение дачников.
0: Да, это, знаешь, вот там же есть определенный набор вот этих вот дачных развлечений.
1: Угу.
0: Как бы адепты говорят, я хочу приезжать на дачу и отдыхать. Эти же люди начинают сажать одну грядочку для души, начинают там с какой-то зелени.
1: Вырывать все одуванчики.
0: Потом смотришь, да, у них уже там 3 грядочки, у них там уже теплица, у них уже пионы колосятся, тут они уже, значит, смородину посадили, тут у них яблонька, потом они начинают что-то там засаливать, потом они начинают что-то собирать, варить варенье. Вот, мне кажется, это все вот туда.
1: Потом как классно вот зимой какой-нибудь с чаем
0: там
1: поесть своего,
0: да,
1: собственного варенья.
0: Я представляю, боже мой.
1: Это же просто
0: у меня
1: вообще...
0: травма. У меня травма, чтобы ты понимала, от сбора смородины, крыжовника и вот этих всех ягод. Хуже только облепиха, я не знаю.
1: Да мяту не срывала?
0: Срывала, чай. Я ее с сорняками путала очень часто.
1: Чай с сорняками?
0: Да. Нет, чай с мятой — это прекрасно. Вечером, да, там на веранде ты сидишь, пьешь, это прекрасно. Но ты просто сидишь, пьешь этот чай, думаешь, господи, больше никогда. Но меня однажды просто попросили там морковь прополоть, и, естественно, там была лысая грядка абсолютно после моей прополки. Она очень похожа на сорняк была тогда. Меня больше не просили. Поэтому я ходила там на Колорадо, вот это вот все. Так вот, Анастасия нам пишет. Марина, такие бассейны сейчас у многих на дачах. Детям раздолено, это здорово. Так. Сейчас норм химия и фильтрованная вода кристальная весь сезон в бассейне. Еще нам пишет, что медуза не кусает, у нее нечем кусать. Медуза обжигает.
1: Ну, медуза
0: не
1: жалит
0: вообще.
1: Да. Насколько мне известно, медузы жалят.
0: Но...
1: Кусает, жалят, комары тоже не кусают, но мы же говорим, что они кусают. Ну все.
0: Да. Игорь Владимирович пишет, лично терпеть не могу реки, озера, пруды, тем более бассейны с хлорированной водой, только море признаю. Игорь Владимирович, ну вы держите, пожалуйста, не мучите себя, не ходите в бассейны с хлорированной водой, тем более на речки, на озера, там на озеро Кома, например, вы же вот там, где вы там живете, недалеко, я так подозреваю, да, от этого озера. Вот не ходите туда.
1: У меня на даче была небольшая такая речушка, которая, знаешь, она опасно приближалась к статусу болота, настолько это вот небольшая речушка, в ней почти не было течения, почти не было никаких притоков, истоков, но я так любил там купаться, боже мой, там такая зеленая, немножко пованивающая вода
0: была.
1: О,
0: господи!
1: Песочный пляж, ну, знаешь, там такой строительный песок был насыпан, И туда приходили люди, залипали, шашлыки там жарили, там был...
0: Там такой... еще собака должна купаться и выходить оттуда и отряхиваться.
1: Наверняка да? было, ну, прям... я конкретно такого эпизода не вспомню, но наверняка было. Был такой высокий пирс, с которого можно было разбежаться, прыгнуть в эту речку, не имея ни малейшего понятия, что там в воде.
0: Вот, что там на дне может быть.
1: У меня один друг мой дачный так вот прыгнул с этого пирса и, по-моему, насквозь себе ногу арматурой пробил.
0: Господи,
1: мне повезло, я ни разу не травмировался.
0: А Алекс пишет, а какая же красота эти дачные комары, осы и оводы. Ненавижу дачу. Алекс, я вас очень хорошо понимаю. Меня комары преследуют. Вот эти вот оводы, осы, слепни, да? Вот если они меня укусят,
1: это
0: просто, я не знаю, но не знаю, как у тебя, вот у меня просто рука в два раза больше становится, как будто бы, знаешь, или там нога, смотря куда они там меня укусят. Это все чешется, это все оттекает. Ну, у меня прям страшная
1: аллергия. У них укус занимает чуть больше времени, чем у комаров.
0: Да.
1: Я не биолог, но я просто по личным
0: наблюдениям. Им нужно настроиться на
1: нужную волну. Да, то есть в тот момент, когда вы почувствовали укус слепни у себя на руке, это он еще вас не укусил. Это он только как бы готовится.
0: Разминается.
1: Да, его еще можно успеть прихлопнуть так, чтобы нормально все было у вас с руками. Потому что когда он реально кусает, это прям очень больно, и потом очень чешется. Но его можно успеть поймать. Это такая
0: и наказать.
1: Сбалансированный такой фраг.
0: Слушай, ну я, конечно, использую разные репелленты, когда я где-то на свежем воздухе, но у меня такое ощущение, что комарам вообще все равно. Они меня видят, это правда, они передают ориентировку просто по району. Так, она приехала, летим туда, это будет чем поживиться.
1: На,
0: не
1: эту,
0: знаю, там нос они где-то видят
1: дня
0: в космосе,
1: передают.
0: Да. Знаешь, там нос у меня длинный, то есть они там его увидели, подумали, так, сейчас мы туда полетим, потому что вот увидели эту добычу. Игорь Владимирович уточняет, что он живет в Сан-Ремо. Игорь Владимирович, правда, забыли, и надеемся, что на фестиваль вы тоже сходите. А что мешает вот попшикаться средствами от комаров, пишет Нильс Майкл. Ну, потому что не всегда это помогает, и иногда про это забываешь.
1: Сейчас, правда, мне кажется, да, не всегда помогает.
0: Такие комары, что они, ну, как привыкли уже, мне
1: эволюционировали.
0: Кажется.
1: Но
0: да,
1: этими
0: да,
1: средствами
0: да.
1: же еще надо уметь правильно пользоваться,
0: да.
1: так, чтобы себе вред не
0: так,
1: не
0: причинить. Друзья, смотрите, мы хотели про погоду рассказать. Нам сказали сегодня, что пятница станет последним днем перед спадом жары в Москве. А погода до 30 градусов ожидается сегодня в столице. А этот день станет последним в Москве перед спадом жары и похолоданием. Температура будет на 7-8 градусов выше климатической нормы. А выходные москвичей ждет комфортная для прогулок погода, а со следующей недели она станет холоднее.
1: А на сегодня городские службы выпустили предупреждение: в Москве до вечера ожидается кратковременный дождь и гроза.
0: Потом это сообщение доработали и сказали, что будет не только гроза и дождь, а еще будет град, мощный ливень и очень сильный ветер до 17 метров в секунду.
1: Ну,
0: вот я думаю,
1: нормально,
0: будет, не будет.
1: Пока
0: надо, не надо, надо, не надо.
1: Ничего не предвещает.
0: Надо, не надо. Ну, я не знаю, вот верить.
1: Есть какая-то такая предгрозовая духота, немножко душновато на улице, но...
0: Как будто бы все хорошо, да?
1: Да, в целом, пока жить можно, пока жить можно. Берите с собой зонтик.
0: Да, Цурита пишет, очень больно жалит шершень. Хотел попробовать, попробовал,
1: да.
0: чуть дуба не дал. Ну, слушайте, я однажды осу в руках...
1: Шершень? Больно жалит?
0: Да.
1: Кто бы мог подумать?
0: Да, шершень. Мы забыли, наконец, слово шершень, знаешь, он так звучит классно. Шершень. Да, как-то очень так романтично.
1: Кошмар шепелявых людей.
0: Да. Ну, не будем их обижать. А еще из интересного, смотри, гражданка России купила целый дворец за 2300 рублей в Беларуси. Это российские рубли, не местные, важно понимать.
1: Она стала единственной участницей аукциона, где выставили этот объект. Теперь планируют заняться реставрацией, а после открыть там кафе и апарт-отель.
0: Такая программа «Доступное жилье в действии». Друзья, ну вдруг вы не знали, на что потратить 2300 рублей, у вас, не знаю, там перед зарплатой осталась эта сумма, да? Вот смотрите, будьте как эта гражданка.
1: Это действительно прям такой дворец трехэтажный,
0: да.
1: с резными сводами,
0: да.
1: очень красивый, но он прям ушатанный.
0: Ну представляешь, сколько денег туда нужно вложить на ремонт, на реставрацию, чтобы там сделать апарт-отель.
1: Да, это какие-то бешеные суммы.
0: Ну то есть, окей, да, она купила бесплатно, ну практически, да, приобрела за какую-то очень низкую стоимость, но... Сколько денег туда нужно вложить, чтобы даже, не знаю, коммуникации туда провести, ну, как бы
1: Особенно
0: сделать
1: если
0: этот
1: она
0: ремонт.
1: Хочет, чтобы этот дворец в итоге выглядел как дворец.
0: Да.
1: Можно, конечно, там сделать. Вот мой самый любимый ремонт халявщиков, также известный как стиль лофт.
0: А это не бедность, это минимализм, да?
1: Да, да, да. Но какой смысл, если у тебя дворец, а внутри у тебя голые бетонные кирпичи?
0: Ну, знаешь, как делают? Берут твой любимый стиль, лофт,
1: да,
0: и вместо какой-то дорогой дизайнерской мебели используют старую советскую. Идут дальше и покупают...
1: Чё-то словацкая стенка.
0: Вот из этой серии какой-нибудь диван продавленный, да, или какую-нибудь посуду, старый какой-нибудь фарфор берут. Огромное количество людей, и, кстати, твое поколение чуть старше, они, правда, тоже это любят. Ну, а мое поколение любит это за какой-то момент ностальгии, хрусталь.
1: Это вайб.
0: Вайб плюс вайб. Это очень, извини, нишево. О, все, я зашла не на ту территорию, я понимаю. Но есть, понимаешь, всякие вот эти вот словечки, которые очень сильно раздражают. Prime Era, да, нишевый.
1: Да, Prime Era.
0: Да, да.
1: Это уже даже не мои словечки. Ну, Prime Era.
0: Prime Era, Prime Era.
1: Это те, кто помладше.
0: Ну, то есть, конечно, понятно, что можно сэкономить на мебели, на посуде, заказать все это на каком-то там сайте, где, да, все перепродают, но все равно это же очень быстро изнашивается. Новая мебель
1: особенно,
0: и старая.
1: Особенно, когда у тебя апарт-отель.
0: Особенно, когда у тебя апарт-отель. Да, если, например, это какая-то стенка, как ты говоришь, чехословацкая, она еще простоит, мне кажется, нас переживет, и не только. Вот. Но если это...
1: Делали на века.
0: Да, а если это какой-то диван с пружинами или, не знаю, ну, понимаешь, даже старая мебель, да, занимаются реставрацией какими-то, ну, все это можно вставить. Мои любимые венские стулья, которые у меня дома стоят, я их не выбрасываю. Они скрипят, но стоят, понимаешь?
1: Венские стулья тоже, да, это
0: да,
1: что-то неубиваемое.
0: Их можно отреставрировать, но они классные, они идеально просто продуманные для того, чтобы на них сидеть. Не то, что сейчас. Зачем обои, спрашивает конь, кирпичи? Ну, вы знаете, конь-огонь, я вам так скажу, чтобы положить классный, красивый кирпич, который правильно обожгли, который не старый, не разрушенный, а именно кирпич, который нужно положить для стены. Не просто вот эту вот плиточку ужасную, да, которая, она называется, знаешь как? Кабанчик.
1: Почему?
0: Я не знаю. Я была в одном строительном магазине, когда хотела делать фартук на кухню, а мне сказали, что мне нужен кабанчик. Я сначала не поняла, зачем они так с кабанчиком. Ну, в общем, вот эта вот плитка, знаешь, которая такая длинная, продолговатая, и ее там затирают там либо темным каким-то цветом, либо светлым. Она такая прям классическая, называется кабанчик. Вот. Это все, ну, относительно недорого стоит. Но одна моя подруга делала ремонт и делала как раз в стиле лофт. И она делала стену из кирпичей. Это очень дорого. Она заказывала эти кирпичи, их там где-то обжигали, что-то там с ними делали. Но это вообще ни разу не про бедность и минимализм.
1: Стиль лофт надо делать там, где у вас уже стены кирпичные.
0: Да, где не нужно все это переделывать. Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 11:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Яна Ландратова сообщила о 4 погибших при атаке ВСУ на Старобельский колледж. Уполномоченный по правам человека отметила, что это предварительные данные. В момент удара там находились 86 подростков, 35 детей получили ранения разной тяжести. Спасатели продолжают разбирать завалы, под ними все еще остаются люди, написала омбудсмен в мессенджере Макс. Ландратова добавила, что обратится к представителям ООН и ОБСЕ в связи с ночной атакой украинских военных на учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР. На юге Финляндии у границ с Россией начались военные учения. В сухопутных маневрах принимают участие около 10 тысяч человек, в том числе военнослужащие из Великобритании и США. Также будет задействовано 1500 единиц техники. Запланированы тренировочные полеты авиации сил обороны Финляндии и союзников. Учения под названием «Карельский меч» пройдут с 22 по 29 мая. В Конго подожгли центр лечения зараженных лихорадкой Эбола. Это сделали родственники одного из скончавшихся пациентов после того, как им запретили забрать тело члена семьи. По данным телеканала CNN, в результате инцидента сгорели две больничные палатки полевого центра. В это время там проходили лечение 6 человек. При этом местное здание Actuality пишет, что пациенты сбежали. ВОЗ ранее объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Чрезвычайная ситуация ситуации в области общественного здравоохранения международного значения. В среду во Всемирной организации сообщили о почти 600 предполагаемых случаях заражения. Кроме того, ВОЗ располагает информацию о 139 летальных исходах. При этом глава Минздрава России Михаил Мурашко исключил риск распространения заболевания в нашей стране. Московская «Динамо» объявила об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера. В конце мая у специалиста заканчивается контракт, который не будет продлен, заявили в пресс-службе футбольного клуба. Благодарим за плодотворную работу в «Динамо», за проявленный на всех этапах высокий профессионализм и ответственность. Желаем успехов в дальнейшей карьере, говорится в сообщении. 48-летний Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба в ноябре 2025 года после ухода Валерия Карпина. В декабре специалист был утвержден в должности. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 10 рублей 40 копеек. Доллар 70 рублей 79 копеек. Евро 83 рубля 27 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 29 градусов. Атмосферное давление выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В эту пятницу после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Мы вас услышали.
3: 11:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Герман Бабаян.
4: И Марина Александрова.
3: Мы продолжаем обсуждать с вами самые интересные темы. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм говорит Москобот. Телефон прямого эфира 7373-948, код города 495. Смотрите на нас в телеграм-канале, в ютуб-канале, ВКонтакте. И, кстати, еще можно нам писать в Макс. Там вас тоже видим и читаем. Гер, новость прилетела ужасная. Пока как-то мы тут с тобой сидим, лось застрял на берегу озера в Дмитрове. Сахатый решил переплыть водоем, но не смог выбраться на противоположный берег из-за бетонного спуска. Очевидцы вызвали спасателей. Я посмотрела это видео. Выглядит душераздирающе. Я надеюсь, что пока
4: вот
3: мы сейчас...
4: Вот идет к своему товарищу Каркарычу на чашку
3: чая. Да, да, наверняка. Понимаешь, и тут оступился, свернул не туда.
4: Мой любимый факт про лоси, знаешь, какой?
3: Какой?
4: Что они очень хорошо плавают.
3: Серьезно?
4: Они могут нырять на глубину до 3 метров.
3: Так и не скажешь.
4: Из-за этого они периодически, чаще, чем казалось бы,
3: да,
4: становятся жертвой касаток.
3: Господи, кошмар какой. Я представляю, в Дмитрове знаменитые касатки.
4: Ладно, в Дмитрове. Представляешь, ты с аквалангом плаваешь?
3: А там он.
4: На тебя плывет касатка, и перед тобой проплывает лось, которого она съедает.
3: Какой кошмар. И там рога, знаешь, такие на тебя нападают.
4: Это звучит как
3: просто... Я не знала, интересно.
4: Отличный повод бросить дайверство раз и навсегда.
3: Радостная новость для меня и для всех тех, кто любит кататься на велосипеде, но не очень радостная для тех, кто не катается на велосипеде, потому что уже 24 мая в столице пройдет весенний велофестиваль, а это значит, что Садовое кольцо перекроет для проведения велофестиваля. Мы напоминаем участникам о правилах провоза велосипедов в метро. Их важно соблюдать для комфорта всех пассажиров. Провозить велосипеды разрешено только в защитных чехлах.
4: И также велосипед ваш не должен мешать проходу пассажиров, перекрывать двери вагонов и создавать препятствия при посадке и высадке.
3: Угу.
4: Подробные правила безопасности и перевозки всегда можно найти на просторах сети.
3: Заранее нужно подготовиться к поездке и соблюсти правила пользования транспортом. Если не ошибаюсь, на БКЛ, по-моему, можно велосипед провозить. Вот это супер удобно, потому что там старт как раз, я не помню, где там старт, ну, на Сахарова, скорее всего, где-то там. Uh-huh. Вот. И на БКЛ достаточно удобно туда доехать. Потому что на метро, мне кажется, не очень удобно, конечно, на велосипеде, потому что, правда, ты будешь всем мешать. У меня нет специального чехла, у меня есть просто этот самый, как он называется, ключ, замок. Но это же меня не спасает отца русской демократии от этого. Поэтому, скорее всего, на БКЛ поеду. Планирую принять участие впервые в велопараде в этом году. Понимаю, что это на самом деле интересно, это несложно, потому что маршрут там небольшой. Его можно, мне кажется...
4: Просто по Садовому уже.
3: По Садовому, да. Минут за 30, да, можно проехать там плюс-минус, вот. Но для этого, ты знаешь, я себе купила специальную форму, в общем, так подготовилась. Гер на меня сейчас так странно посмотрел, да. Вот, знаешь, захотелось каких-то обновок. Я подумала, почему нет?
4: Просто велосипеды — это для меня такая очень животрепещущая, больная тема.
3: Почему?
4: Потому что я в свое время, когда жил в Испании, купил там себе велосипед.
3: Да.
4: Хороший городской складной велосипед. Литвин или вот какой-то такой фирмы. С огромным удовольствием на нем катался. Он у меня был ярко-красный такой, вообще добрый мой друг велосипед. Потом начался ковид, и из Испании надо было бежать. А у меня велосипед.
3: Ну как его перевозить,
4: он
3: да?
4: Больше 100 евро стоил. И он, благо, складной. Я зарегистрировал его как негабаритный багаж. И я просто по всей Испании вот так вот с этим велосипедом.
3: Я представляю.
4: С двумя чемоданами, с рюкзаком.
3: Не самое удобное,
4: еще
3: да.
4: С гитарой. С гитарой вообще отдельная история. Её не хотели брать в самолёт.
3: Гитару?
4: Да, потому что сказали, что...
3: Тоже в багаж.
4: Ну, там как, да, когда вы провозите музыкальный инструмент на самолете, вам надо за 24 часа до рейса предупредить об этом авиакомпанию, чтобы его разрешили вам взять в салон.
3: Чтобы можно было сыграть, да.
4: Да, и у нас билеты на самолет были куплены меньше, чем за 24 часа до рейса. Соответственно, у меня не было возможности никого об этом предупредить. Я там начал с представителями Аэрофлота в Барселонском аэропорту скандалить. В аэропорт имени Пабло Пикассо, если не ошибаюсь. Начал с ними скандалить, ругаться, потому что эту гитару мне мама на день рождения подарила, а вы мне сейчас не дадите
3: очень обидно,
4: ее провести.
3: Очень обидно.
4: И в итоге мне пришлось за дополнительную плату сдать гитару в багажное отделение. А багажное отделение, это же очень холодно. Гитара,
3: это очень холодно, дерево. Да, и неизвестно, как с ней там будут обращаться.
4: Ну, она, слава богу, дошла в порядке, до сих пор на ней играю.
3: В Москве на велосипеде не катаешься?
4: Ну, он на даче стоит, я на даче не вижу. Мой добрый красный друг.
3: Ну, не хочешь в велопараде принять участие?
4: Нет, у меня колено болит.
3: А, я пока не могу, пока тебе еще сложно, да? Ну, восстановишься в следующем году. А что нам еще пишут?
4: Честно говоря, я скорее буду спать.
3: Спать? Да он в 2 часа этот велопарад, в час, в 2.
4: В 2 часа воскресенье.
3: Воскресенье, да.
4: Я скорее буду спать.
3: Ну ладно. А еще велосамокаты бесят. Ну, многих бесят просто самокаты, будем честны, да?
4: Не встречал таких.
3: Да. Ну, я тебя понимаю. Смотри, какая еще интересная новость к нам прилетела. В России появился тренд на мягкое увольнение. Это когда компания расстается с сотрудником, но старается сохранить хорошие отношения, чтобы при необходимости вернуть его обратно. Чаще всего такая практика встречается в энергетическом, банковском и страховом секторах.
4: Существует даже определенная формула экологичного увольнения. Позитив, негатив. И снова позитив.
3: Такая игра, прям манипуляция.
4: Сначала работодатель хвалит сотрудника и рассказывает, сколько пользы тот принес компании. Затем переходит к главному сообщению об увольнении, озвучивая его спокойно и проявляя эмпатию. Ну и вишенка на торте, еще раз подчеркнуть все положительные качества сотрудника, дать веру в себя, а также отметить, что дело не в нем, а в текущем кризисе в компании.
3: Но мне кажется, что это полнейшая ерунда, и что для человека все равно будет шоком, когда ему мягко, не мягко скажут, что тебя увольняют.
4: Ну, шоком-то это, наверное, будет, но это же, наверное, лучше, чем со скандалом.
3: Ты уволен!
4: Да. Ну, так, наверное, все-таки лучше.
3: Знаешь,
4: как-то по-человечески, с похвалой.
3: Расскажу случай. Тут одна моя подруга столкнулась с увольнением. Это было, в принципе, предсказуемо, но она как раз... Она общалась с HR-ом из своей компании, которая общалась с ней с помощью прямо, знаешь, таких вот скриптов. Мне очень жаль, но нам приходится вас сократить, потому что нам там нужно что-то оптимизировать, мы надеемся и так далее. Ну, то есть, понимаешь, на любой вопрос она отвечала как робот. И когда возник какой-то вопрос, связанный с тем, что вот вы меня увольняете просто, ну, вот... не предупредив, а просто, ну, ставите перед фактом. Можете ли вы мне там выплатить один там или два оклада, там, или что-то такое. А такой человек сразу теряется, он не знает, что делать, потому что скриптов для этого нет. И он просто перестает общаться. Просто молчит, не отвечает и так далее. Ну, это прям ужасно, мне кажется.
4: Ну, вот это вот все управление персоналом.
3: И вот этот весь...
4: бездушная наука.
3: Ну, она бездушная.
4: Наука, и... нельзя назвать наукой.
3: Когда тебя учат бездушная. Именно общаться, вот он тебе... Я ему слово, он не два. Помнишь, как «Любовь и голуби»? Вот из этой же серии. Ну, как-то вот это бесчеловечно, без души. И то же самое, когда ты звонишь в какую-нибудь службу поддержки, а с тобой начинает робот общаться. Ты же страшно от этого бесишься. Тебе хочется пообщаться с живым человеком, который тебе бы объяснил, почему на самом деле тебя увольняют. Ну, скажи ты правду. Зачем вот эти вот кружева ведь непонятные какие-то? Мы потому... Ну, потому что денег у вас нет, так и скажите. Слишком хорош для вас, да? Или я не понимаю, что там. Другого кого-то хотим взять на ваше место. Передумали, разонравились. Ну, честно, скажите. Вот ненавижу вот эти вот, когда начинают, знаешь, вот. Мы вас не увольняем, вы найдете что-то лучше. Это похоже, знаешь, как когда пара расстается. Да зачем я тебе нужен? Там зачем я тебе нужна? Я тебя там недостоин, недостойна.
4: Слушай, ну с другой стороны, если речь идет про какие-то крупные компании, если там всем честно говорить, почему ты их увольняешь.
3: Это да.
4: Ты же исков в суд не оберешься. Там каждый второй будет на тебя в суд за что-то подавать. Наверняка найдет за что. Да, возможно, ты все эти дела выиграешь, как корпорация. Потому что корпорация, у тебя есть деньги на хороших адвокатов. Но это же деньги на хороших адвокатов.
3: Да.
4: Все равно придется потратить. Поэтому, наверное, есть какие-то ситуации, в которых скрипт — это более какой-то рациональный выход из ситуации.
3: Ну, хорошо,
4: просто
3: еще...
4: все стандартизировано, обезличено. И какие-то личностные взаимодействия сведены к минимуму.
3: Я согласна. В таких крупных корпорациях еще все очень поставлено на поток, как раз когда с тобой так общаются, все документы готовятся, и там как раз они идут навстречу сотрудникам и спокойно выплачивают там по 2-3 оклада, отпускные, там что-то еще, потому что никто... Опять эти рудники проклятые, сейчас вернусь. Никто не хочет судиться, никто не хочет выяснять отношения. Все хотят договориться мирно, полюбовно, и разойтись. А, кстати, по поводу работы. Знаешь, какая самая высокооплачиваемая профессия в Москве?
4: Радиоведущий.
3: Ну, практически. На втором месте только электрогазосварщик с зарплатой 585 тысяч рублей в месяц.
4: Второе место занимает, не радиоведущий, а разработчик международной финтех-группы. Что бы это ни значило, с зарплатой от 400 до 600 тысяч в месяц.
3: На третьей строчке сетевой инженер с зарплатой 450 тысяч рублей в месяц. Видишь?
4: Ну, электрогазосварщики всем нужны.
3: Да, но это опасная профессия, очень сложная на самом
4: деле.
3: Нельзя
4: смотреть на сварку,
3: да.
4: А то ослепнешь.
3: Это, знаешь, тот, имени кого никогда не называют, как там это было в «Гарри Поттере»?
4: Тот, которого не...
3: Вот видишь, я тоже. Чье имя не называют? Говорит нам наш звукорежиссер Евгений. И не, соглашается.
4: Ну, типа, тот, кого нельзя называть, тот...
3: Нам сейчас напишут наши слушатели.
4: Там много разных формулировок было. Волан-де-Морт, короче.
3: Вы поняли, о ком мы, да. Да. Мы сейчас его назвали. Если ты нас слышишь, дорогой наш...
4: Приходи, мы тебя не боимся.
3: Мы тебя вообще не боимся. А еще, смотри, по поводу работы. 5 месяцев — это столько нужно примерно времени для поиска работы в Москве. Быстрее всего находит работу кто? Радиоведущий, думаешь? Опять? Ну нет. Водители, курьеры и бухгалтерия.
4: А дольше всех узкоспециализированные специалисты и топ-менеджмент.
3: Ну, радует, да.
4: Насчет топ-менеджмента — это странно.
3: А, потому что overqualifications... потому что очень много всего знают, умеют, просят высокую зарплату, не всегда подходят, не знаю, условия в этой компании, что-то такое.
4: Ну, я просто, у меня в голове какая-то такая нарисованная картинка есть, что...
3: Сериал «Наследники»?
4: Нет, кстати, там из них никто, кроме Логана Роя, не был топ-менеджером. Они все там были какими-то лошарами.
3: Это правда.
4: Нет, что если ты прям крутой, реально топ-менеджер, то тебя схантят. Если у тебя больше нет места работы, тебя с руками оторвут.
3: Но если ты работаешь...
4: с другой стороны, если вы большая компания, наверное, у вас уже есть свой топ-менеджер.
3: Это правда.
4: Вам не надо ходить.
3: Но есть определенные такие всякие разные крупные компании, да, в которых ты работаешь и понимаешь, если что, ты с этой позиции всегда можешь уйти. Потому что, как ты говоришь, тебя схантят.
4: Да, всегда найдешь себе новое место. Самые крутые менеджеры, на мой взгляд. Я вообще... Слово «менеджер» мне не очень нравится.
3: Режет слух тебя.
4: Ну, да, управляющий специалист. Еще хуже. Но вот самые крутые менеджеры — это кризисные менеджеры. Это вообще...
3: ними не страшно?
4: Люди с совершенно уникальным складом ума.
3: Аналитическим?
4: Да, они приходят в худшие времена для компаний, и вообще, несмотря ни на что,
3: верят.
4: Не оглядываясь ни на что, ни на какие нормы морали, ни на что, пытаются просто компанию спасти.
3: А, оптимизировать, то есть уволить, да?
4: Уволить, переработать
3: сократить.
4: Цепочки производства, вообще все перелопатить. Главное, чтобы компания была спасена. И есть очень много таких прям реально крутых, да, я бы даже сказал, историй.
3: Спасибо. Да, спасибо. Ненавижу слово кейс. Меня выносит,
4: компании спасались. Да. Моя любимая — это о том, как в свое время Volkswagen спасся. ВАК. Это самый большой немецкий автоконцерн. Он же Volkswagen, он же 85% всех автомобильных марок мира. Но я сейчас не буду тебе пересказывать эту историю, потому что я об этой истории смотрел полуторачасовой документальный фильм.
3: Ну, чуть-чуть, коротенечко.
4: Там просто очень было все неэффективно. Это был огромный колосс на глиняных ногах, пока на должность управляющего не зашел некий Фердинанд Пьех, который просто все перелопатил. Он выкинул ненужные бренды, закрыл конвейеры, переоткрыл конвейеры, уволил кучу народу и снова вывел ВАК в список лидирующих автоконцернов мира. Правда, там по итогу этой истории произошло совершенно что-то немыслимое.
3: Что?
4: И автоконцерн Volkswagen оказался поглощен маленькой семейной компанией Ferrari.
3: Какой кошмар. Какая грустная история. Так хорошо у тебя все начиналось. Я уже...
4: Там в том этом документальном фильме главные герои были именно Феррари, так что это хорошая история.
3: Это они заказали, да?
4: Да.
3: Видимо, этот фильм.
4: Фильм назывался «Как Феррари обманули весь мир» или что-то такое. Там реально там очень классно.
3: Это документальный фильм.
4: Да.
3: Нужно посмотреть.
4: Полуторачасовой. Ну, это такой документальный, длинный, видосный.
3: Хорошо снятый.
4: Очень
3: да,
4: хорошо
3: документальный.
4: Снятый,
3: люблю
4: да.
3: такие фильмы.
4: Обожаю.
3: А «Конь-огонь» пишет, кризисным нужно быть, для этого нужна сила воли. Мне кажется, железные нервы должны быть.
4: Безусловно.
3: Чтобы понимать, что кого-то нужно уволить, кому-то сказать «нет», какие-то процессы оптимизировать, что-то сократить. То есть это такая не боязнь, а быть неудобным. Не боязнь критики. То есть ты настолько должен быть в себе уверен в своих действиях, что понимаешь, что сейчас, делая такие поступки, это правда к чему-то хорошему приведет.
4: Ну, вот нам Евгений Пиры пишет, что такой менеджер убил компанию Nokia.
3: Кстати, это... где она?
4: А у них нету.
3: Нет, все они уже, да.
4: Что... Ну, они, по-моему, недавно пересоздались, но они, по-моему, телефоны.
3: Ну, не слышно ничего про них такого, да.
4: Да,
3: но они... А у меня была Nokia.
4: Nokia, у всех была Nokia. В
3: да.
4: этом и фишка Nokia.
3: Такая, знаешь, тонкая красная, которая как раз какая-то музыкальная модель
4: ага,
3: была.
4: Ага, вот она... с красными металлическими
3: да.
4: пластинами
3: да,
4: по бокам.
3: Да.
4: да, великолепный телефон был.
3: Тонкий,
4: для своего времени
3: классный.
4: Это был просто
3: я его
4: космосом
3: обожала.
4: Телефон. У мамы такой был, я его потерял.
3: Ну, а почему ты его потерял, если он был у мамы?
4: Она мне его дала, я его потерял. Извини
3: какой ты, я не знаю. Ну, как так можно?
4: Но Nokia, они просто, они на перестрелку с ножом пришли.
3: Угу.
4: Они не успели в...
3: перестроиться.
4: Да.
3: То есть очень важно еще, чтобы ты понимал, что вообще в мире происходит, держал нос по ветру, постоянно менялся, развивался, учился. Ну, я не буду рассказывать, как нужно вести бизнес, зачем это сейчас делать. Да,
4: как
3: но...
4: в этом фильме, который человек, который изменил все
3: да.
4: с Брэдом Питтом про бейсбол. Самая известная фраза из этого фильма — это «меняйся или сдохни».
3: Естественно. Когда ты сидишь на одном месте, не развиваешься, не учишься, не знаю, там, работа-дом, дом-работа, то есть тебе в жизни, в принципе, ничего не интересно. Тебе интересно сидеть на диване перед телевизором. Там понятно, что можно смотреть как раз вот эти фильмы, про которые ты говоришь, но все в голове. Все твое развитие в голове, если ты можешь это структурировать, можешь как-то направлять в какой-то свой плюс, понимаешь, что, например, эти знания помогут тебе больше зарабатывать, помогут найти какую-то новую, более высокооплачиваемую работу. Ну, в крупных корпорациях там же тоже и обучение какие-то постоянные, тимбилдинги и так далее.
4: Угу.
3: Тебя куда-то подтягивают. Другой вопрос, что, конечно, это занимает огромное количество твоей жизни, да, и в крупных корпорациях люди просто живут. У них нет там личной жизни, да, то есть они приходят, у них там и столовая, и спортзал, и, не знаю, там включенный психолог, и, не знаю, кто там еще, какие-то финансовые
4: нет,
3: консультанты.
4: Кошмар, никогда бы так не хотел.
3: Но у меня есть такие друзья, которые работают в крупных корпорациях, и это правда должно быть такое полное включение.
4: Mm-hmm.
3: Да, у них есть такое понятие, как не работать в нерабочее время, там не писать, но все равно это прям полностью как будто твою жизнь кто-то захватывает, и ты там строишь карьеру. Нравится тебе, не нравится, это уже другой вопрос. Ну, даже если, например, ты развиваешь какой-то свой бизнес, все равно тебе нужно понимать, что сейчас в тренде, что сейчас модно, что сейчас покупают, какая реклама сейчас залетает, через кого заходить на эту рекламу, как правильно продавать, в какой точке открывать, например, свое производство, там, ну и так далее. Огромное количество всяких нюансов, которых ты не можешь знать, если ты не развиваешься, не общаешься с нужными людьми, не учишься где-то, да, ну, в финансовой какой-то сфере и так далее. Я могу долго про это говорить.
4: Я все смотрю вот на сообщение 212.
3: А что там?
4: Покупка Volkswagen Ferrari — это миф, слух.
3: Да ты что?
4: Не миф и не слух. Там не совсем покупка,
3: да.
4: там мёрдж, поглощение там произошло.
3: Угу.
4: Ну, правда, посмотрите киношку, там очень была хитрая схема с выкупом акций, очень хитрая схема с законодательством Германии. Это, правда, очень интересно, и ты когда, я когда смотрел это кино, я не понимал просто, как у тебя должна голова работать, чтобы такие схемы придумывать. Это просто что-то...
3: Ну, это гениальность
4: да,
3: какая-то,
4: ну,
3: да? Вот есть
4: своего
3: люди...
4: рода, да.
3: да.
4: Вот финансовый мир, он для меня, к сожалению, за гранью.
3: Есть же еще люди, понимаешь, очень креативные, которые, правда, креативно мыслят, но они мыслят креативно, но им рядом нужны люди, которые этот креатив могут грамотно упаковывать в какой-то продукт и его продавать. И вот когда такой вин-вин случается, когда есть люди, которые понимают, как направить развитие своей компании в нужные русла, есть люди, которые все это грамотно, классно оформляют, есть люди, которые все это продают. И когда такой... сейчас вот мне какие-то английские слова прям сыпятся, извините, друзья. Когда такой матч случается, ну, правда, компания...
4: Совпадение.
3: Совпадение, спасибо. Как это будет по-русски? Я же говорю, у меня с ним французского не было, поэтому...
4: English.
3: Когда такое случается, ну, ты видишь успешные компании, и хочется вот у них учиться этому успеху, правда. А не ориентироваться на людей, которые сидят, но это ничего не делают.
4: При этом тут важно не начать случайно учиться у инфо-цыган.
3: О, да, это правда.
4: Таких большинство.
3: Да, они подумают, что можно ничего не делать и запустить шарик куда-нибудь, загадав желание. И оно сбудется.
4: Иногда хочется верить.
3: Ты знаешь...
4: Ты запускаешь шарик,
3: это да, хочется верить, и тут очень важен настрой. А если ты понимаешь, что ты этого хочешь, ты ставишь перед собой цель, проходишь какие-то определенные шаги, ну, там, с точки зрения психологии, там, либо это прописываешь, либо как-то постоянно это прорабатываешь, и ты правда к этой цели идешь, и рядом с тобой есть человек, который тебя поддерживает, там, близкий человек, психолог, не знаю, там, коуч, и ты к этому идешь, ну, почему нет? Если до этого нужно запустить шарик, запускай шарик, сделать еще что-то, не знаю, делай это. Но если ты не делаешь ничего, а запускаешь шарик, ну, как бы странно думать, что у тебя появятся деньги. Ну, ты, знаешь, на новолуние, например, сожгешь бумагу, пепел куда-то выбросишь, твои желания сбудутся. Ну, правда, ну,
4: да,
3: так не бывает.
4: Надо попробовать.
3: Ну, многие так делают, кстати, да.
4: Я только пил пепел бумажки.
3: На Новый год?
4: Да.
3: Ну, так все пили.
4: А 12 виноградин?
3: Нет, это я не успевала, по-моему, я съесть 12 виноградин. Слушай, но пепел, он же еще так как-то сгорает не до конца. Я какую-то плотную бумагу взяла.
4: Один большой кусок остается.
3: Да, и ты просто из блокнота в клеточку, знаешь.
4: Да.
3: Нужно брать какую-то тонкую папирусную бумагу.
4: Да, специальную, которая быстро горящая. Есть такая бумага.
3: Мне кажется, ты знаешь, вот я тебе придумала идею для бизнеса, как раз к Новому году успеешь, выпустить какие-нибудь бумаги, блокноты, как раз, которые можно там листики отрывать, писать желания и загадывать их на Новый год, на новолуние, там еще куда-то.
4: Еще акционное предложение в точках розничной продажи — это такие блокнотики продавать в комплекте с 12 виноградинами.
3: Да, да, да, да.
4: Чтобы не приходилось их отрывать.
3: Да.
4: Гроздей высчитывать.
3: Но они могут еще портиться, виноград, понимаешь, нужно что-то такое, что не портится.
4: Ну, поэтому это вот на месте надо делать.
3: Можно еще, знаешь, что продавать?
4: Мерчендайзер этим занимались.
3: Можно продавать какой-нибудь бокал красивый в этом наборе и спички.
4: Вообще.
3: Чтобы сразу. И ручку какую-нибудь, знаешь, такую красивую. И какое-нибудь пожелание. Друзья, мне кажется, нас нужно останавливать. Иначе мы сейчас придумаем еще какой-нибудь бизнес. И как начнем его осуществлять, да? Что нам пишут?

0: Отдал?
1: Пиджак. Не, он не уже отдал. Мал был. Он мне тоже почти мал был тогда.
0: Угу.
1: Поэтому, да, не отдал. Но выглядел я, конечно, как фронт на этом выпускном.
0: Эки-фронт.
1: Да, в караоке мы
0: празднуем. Ну, мне кажется, тебе пойдут пиджаки, да.
1: Ну, это же что, под на лицу самокате. Все к лицу.
0: Да, так на самокате летит такой, знаешь...
1: В пиджаке.
0: В пиджаке. Да, ну подумай об этом. Конь-огонь спрашивает, сколько, ужас, а можно в обычной одежде? Конь-огонь на выпускной в школе бывает один раз в жизни, хотел сказать, один раз в год, но всех по-разному. Вот, но, конечно, сборы, 25 тысяч, наверное, это как на стол там что-то нужно, да?
1: Ну да, аренда помещения.
0: Аренда помещения, зал, да-да-да.
1: Зачастую еще какого-нибудь ведущего нанять, это кейтеринг, это... Там есть на что эти деньги потратить. Организовать мероприятие вот на сколько, на 30 человек, да, на 35 человек, плюс еще с родителями, то есть там человек 70 может получиться, это недешево.
0: Согласна, это недешево. Согласна с тобой. Друзья, но мы не расстраиваемся, мы идем дальше. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем программа «Народный адвокат».
2: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
3: 12:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Число пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске увеличилось до 39. Обновленные данные привел глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Ронян сообщал о 35 получивших травмы различной степени тяжести. Также есть погибшие, сказал глава региона, не приведя конкретных данных. При этом министр здравоохранения региона Наталья Пащенко сообщила, что 4 пострадавших при ударе украинских военных по Старобельскому колледжу эвакуировали в Луганск. Вячеслав Володин указал на необходимость соблюдения законов России мигрантами. Кроме того, каждый из них должен знать русский язык и уважать традиции нашей страны. Спикер Госдумы подчеркнул, что в вопросах миграционной политики нет ничего личного. Мы едины во мнении. Любой, кто приезжает к нам, должен соблюдать законы Российской Федерации, знать язык, уважать традиции и культуру. Необходимо соответствовать всем требованиям. Поэтому здесь нет ничего личного. Это те стандарты, которые мы сейчас определили и видим, насколько они поддерживаются гражданами, сказал Володин в интервью «Вестям». Он добавил, что Государственная Дума приняла 22 закона в сфере миграционной политики, большинство из которых были инициированы депутатами. Марко Рубио сообщил о небольшом прогрессе в переговорах по Ирану. Госсекретарь США дал такую оценку на пресс-конференции в преддверии встречи глав МИДов стран-членов Североатлантического альянса. Мероприятие пройдет в шведском Хельсингборге. Наметился небольшой прогресс. Я не хочу преувеличивать, но наблюдается небольшое движение, и это хорошо. Основные принципы остаются прежними. Иран не должен обладать ядерным оружием. Это просто невозможно. Нам придется решить вопрос о высокообогащенном уране, сказал Рубио. Кроме того, он назвал неприемлемым взимание сборов с судов в Ормузском проливе. Сергей Аксенов оценил объем запасов водохранилищ Крыма. Суммарно его должно хватить на 400 суток. Обильные осадки с начала 2026 года позволили заполнить водохранилище естественного стока на 77%, сообщил глава республики. Этих запасов хватит, чтобы обеспечить гарантированное водоснабжение в среднем на 400 суток, даже без учета притока в будущем. Суммарно объем воды во всех водохранилищах Крыма без Чернореченского в Севастополе составил около 186 миллионов кубометров, написал глава Крыма в своем телеграм-канале. Сергей Аксенов уточнил, что таковы данные на 21 мая. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 10 рублей 40 копеек. Доллар 70 рублей 79 копеек. Евро 83 рубля 27 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 30 градусов. Атмосферное давление выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва». 94,8 FM.
4: А вы говорите, милит.
5: Я его что?
4: Тоже мне милит.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого

0: Своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Своя правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
1: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 12:05 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный адвокат». А это значит, что у нас в гостях наш адвокат Лилия Петрик. Лиль, здравствуй.
5: Добрый день, дорогие друзья.
4: Очень рада тебя видеть в нашей студии.
5: Взаимно. Всегда.
4: Друзья, наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам туда ваши сообщения, ваши вопросы. Кстати, у Макс тоже можно писать. Мы все эти сообщения видим. И на ваши сообщения будем стараться в течение программы ответить. Нам еще можно позвонить по телефону прямого эфира 7373948, код города 495. На нас можно посмотреть в телеграм-канале «Радио говорит МСК», в YouTube-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте «Говорит Москва». Мы тоже есть. А еще читайте нас в Дзене. Говорим сегодня о семейных делах, семейных спорах, раздел имущества, развод, ну, какие-то вот такие все моменты, которые мы не очень любим, но, к сожалению, они в ходе нашей жизни, да, у нас появляются, возникают, поэтому давайте как-то с ними учиться взаимодействовать грамотно. Лиль, в начале программы хотела у тебя спросить, что нового в твоей сфере за последние какие-то дни произошло?
5: Новости у нас происходят нон-стопом, uh-huh. и, как правило, недели насыщены бывают судебными заседаниями, и в эту были и трудовые споры, uh-huh. что тоже занимает важную часть жизни, это в продолжение первой части вашей с Германом программы, да, даже найдя хорошую работу, все равно возникают трудовые споры, которые приходится решать, но... Одним из важных таких моментов, которые хочется озвучить, буквально 21-го, буквально вчера, на сайте второго кассационного mm-hmm. суда появилась информация о том, что мы отменили два решения, первое мирового, а второе апелляционное районных судов, и такая практика, к сожалению, уже закончится. То есть вступил в силу закон, который был опубликован 9 апреля, соответственно, с датой вступления через месяц, который нам говорит о том, что важно знать. Сейчас обжаловать определение мирового суда мы можем в районный суд. Ничего не изменилось. Далее у нас была практика, когда мы не согласны с апелляционным определением районного суда, мы шли в кассационный суд, в суд кассационной инстанции. У нас они отдельно выделены по Российской Федерации. Теперь же этот закон вернул кассацию в суд субъекта Федерации. Соответственно, что важно понимать и почему мы это озвучиваем? Потому что это касается очень большого круга лиц. Мировые суды у нас рассматривают иски с допустимым пределом в сумме. И, соответственно, это самая массовая часть заявлений, которые поступают в суды. Так вот, чтобы не возникало никакой путаницы, мы говорим о том, что если или когда у вас возникла ситуация, при которой необходимо подавать кассационную жалобу, будьте внимательны, кассация теперь подается в суд субъекта Федерации. Это очень важное изменение, его пропустить нельзя.
4: Это сложнее вот с точки зрения каких-то вот наших физических действий? Туда пойти, сюда пойти, заявить?
5: С точки зрения физических действий нет. Здесь mm-hmm. вопрос в том, что можно пропустить срок, если мы подаем не в ту инстанцию, и потом его восстанавливать крайне сложно. Угу. Да, можно будет написать «не знал», но незнание закона не освобождает от ответственности.
4: Это правда, да.
5: Да, здесь двоякая история. Я когда присутствовала на обсуждении этого законопроекта, это было буквально в феврале в Государственной Думе, и этот круглый стол организовывала партия КПРФ, и как раз собирали весь свет юриспруденции от представителей представителей Федеральной палаты адвокатов до ведущих наших ученых-преподавателей, и мнения полярно разделились. Когда вводились кассационные суды, в принципе, они вводились для того, чтобы избежать коррумпированности и такой, знаешь, линеечки
4: между собойчика такой, да?
5: Да, и поэтому их выделили отдельно. И такой линеечки, при которой все равно же в этом суде рассматривается, все равно коллеги друг друга знают, ну, поддержим. Бывает такое, да? Мы, понятно, да, что да, в большинстве да, да, случаев да. говорим, что все, каждое дело рассматривается индивидуально и по существу закона, но тем не менее. И вот одна часть юристов говорила о том, что нельзя возвращать кассацию даже вот в этой категории производств, которые подлежат, рассматриваются в мировом порядке, обратно в суды субъекта федерации. Вторая же половина, безусловно, говорила, что да, это сэкономит гражданам деньги и средства, потому что кассационные суды у нас не находятся в каждом субъекте федерации. Поэтому было на эту тему множество всевозможных, извини за тавтологию, историй и обсуждений, при которых вот большинство юристов и граждан и общественное мнение поддержали именно такую позицию, что кассация должна рассматриваться в суде субъекта федерации, ну а дальше уже Верховный суд, если есть основания.
4: Друзья, напомню, телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Там нужно, можно писать смс-сообщение, можно писать в Телеграм и в Макс. А Захар спрашивает. Добрый день. Земельный участок куплен в 2019 году. Был сделан межевой план на двух владельцев дома, так как он разделен на две половины. Вторую половину выкупил другой собственник, но при продаже ему продали весь земельный участок без моего участия. Насколько это законно? Мне кажется, ответ очевиден.
5: Но если есть две доли, как его, в принципе, могли да. продать и как эту сделку могли зарегистрировать? Соответственно, если у объекта недвижимости есть два собственника, то еще никто не отменял преимущественное право покупки. Да? Соответственно, он был обязан предложить вам выкупить его часть. Что там произошло и как так случилось, нужно смотреть документы. Возможно, в Росреестре не прошла регистрация выделения долей, и поэтому Росреестр абсолютно на законных основаниях зарегистрировал сделку. Такое могло быть. Поэтому недостаточно будет запросить только из архива только последний договор, нужно будет их запрашивать несколько, и даже, скорее всего, смотреть всю историю этого участка от приватизации или оформления в собственность или иных каких-то правоустанавливающих документов.
4: Еще хотела тебя спросить, да. Все мы помним схему Дольной, да, вся вот эта вот история с квартирой, да. которая вот случилась, и сейчас спрос на квартиры на вторичном рынке, он как будто бы падает, потому что люди, ну, правда, очень боятся того, что вот они купят квартиру, а потом эта сделка будет признана недействительной. С твоей точки зрения, стоит ли этого бояться? И если не стоит, то как можно себя обезопасить? Или посмотреть все-таки на первичную недвижимость лучше?
5: Здесь могу давать рекомендации и как юрист, и как философ, и как психолог, кто угодно. Здесь может быть несколько направлений. Но поскольку у нас программа «Народный адвокат», начнем с юридической стороны. Да, проще всего в некоторых случаях зарегистрировали сделку и обращаться в агентства, которые будут заниматься проверкой и чистотой сделки, наверное, не всегда выгодно, потому что это стоит денег, это первое. Даже когда были привлечены либо юристы, которые проверяют чистоту сделки, либо сделка была через агентство недвижимости, которое тоже, кроме подбора недвижимости, проверяет чистоту сделки. Ты права, что никто не застрахован вот от таких случаев. Случай с Долиной, безусловно, нонсенс, потому что все юристы на это смотрели и не понимали, что происходит, потому что это, в принципе, не могло быть. Сделка прошла абсолютно законно. Из всех тех документов, из всей той информации, которая была в источниках доступных, было очевидно, что Долина должна взыскивать это с мошенников. То есть покупатель, Лурье, не имеет никакого отношения к этому. И, безусловно, понимаешь, в чем дело? Пришлось привлечь, вся страна объединилась и встала на защиту одного гражданина, да, потому что вот все увидели эту несправедливость. И дело не в личных качествах, да, там, одной или второй стороны, потому что это реально было не по закону. И даже люди, которые не юристы, они уже настолько вникли в ситуацию, что все начали понимать. Конечно, покупать, если говорить в целом, на вторичку, потому что не очень многие готовы ждать. Второе, тратить время на ремонт. Конечно. У нас сейчас речь даже не про деньги, а именно про время. У нас сейчас изменилась жизнь, изменилась скорость жизни. И молодое поколение не хочет тратить жизнь на ремонты, да, там, на строительство коттеджей, домов. Все хотят купить готовые и въехать туда.
4: Не ждать 5 лет.
5: Да. Каких 5? 2 года никто не хочет ждать, год никто не хочет ждать. Поэтому да, покупать, но да, внимательно проверять документы. Понимаю, что накладно, может быть, порой обратиться в 2 агентства или и к юристам, и в агентство недвижимости, перепроверить чистоту сделки, запросить повторно справки о психическом состоянии продавца этой квартиры. Или попросить, это стоит не так много, именно в той клинике, где вы доверяете своим врачам пройти обследование этому человеку-продавцу, да, заплатить тоже какие-то деньги. Ну, как один из вариантов, но понимаешь.
4: Ты говоришь сейчас о справке, которую можно получить в ПНД.
5: Конечно,
4: да, типа, просто ты не состоишь на учете, да, в нарко, в психоучреждениях.
5: Но порой этой справки недостаточно, потому что когда мы обжалуем такую сделку в судебном порядке, то могут всплыть обстоятельства, при которых человек не состоял, но долго употреблял наркотические или препараты, либо был в алкогольной зависимости, но на учете не состоял, либо еще какая-то совокупность, либо принимал антидепрессанты, но почему-то не стоял на учете, либо они не были настолько не запрещены, да, или при которых не поставят человека на учет. Здесь много моментов. И, конечно, вот сейчас встал вопрос как никогда, и в прошлый наш эфир звонила радиослушательница, когда бывают порой и посмертные экспертизы о вменяемости человека, осознавал ли он значение своих действий при заключении таких сделок. Поэтому вот как один из вариантов, найдите психиатров или экспертизу, которой вы доверяете, пусть продавец туда придет, да, вам придется за это заплатить, но это не такие большие расходы по сравнению со стоимостью недвижимости.
4: А эти специалисты, у которых можно освидетельствование получить, они должны быть, не знаю, с какими-то документами, ну, грубо говоря, официальный представитель?
5: Я бы рекомендовала это делать в наших государственных больницах, там всегда можно найти частное платное отделение, да. Я думаю, что и в Сербского, если захотеть, можно найти. То есть нужно, безусловно, только аккредитованным и только дело с государственными клиниками, чтобы там не было потом никаких разговоров или домыслов, что могло бы быть не так.
4: Поэтому, ну, то есть, если мы получили освидетельствование в такой вот клинике, это для может
5: суда,
4: помочь?
5: Для суда, да, это будет одним из весомых доказательств в целой совокупности этих доказательств.
4: Мы еще к этому вопросу вернемся чуть позже. У нас просто много звонков, хочется тоже помочь слушателям. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Лиля, здравствуйте, Марина. Меня зовут Ирина.
4: Пожалуйста, Ирина.
0: Москва. Вот, Марина, вчера вам уже в конце передачи звонила женщина, ну, задавала вопрос по поводу, что она, ее мать умерла, и у нее были долги перед банком, и теперь ей выставили такую задолженность уже на госуслугах, как появилась такая задолженность, и она вот спрашивала, что срок исковой давности уже давно прошел, более 12 лет. Вот у нас схожая такая ситуация у мужа. у него была, ну, задолженность, ее перекупил банк «Русский стандарт», так скажем, и вот много лет ничего, никто никакие требования не выставлял. Вот сейчас тоже появилась на госуслугах эта задолженность, и приставы списали эти денежные средства. Вот как мы сделали, мы обратились к мировому судье, который принял это судебное решение с возражениями и с просьбой о продлении срока вот этого вот, ну что срок исковой давности уже прошел, mm-hmm. что суммы не согласны, и просим продлить срок, ну, рассмотрения вот этого mm-hmm. вот дела. Вот, но дело еще в том, что в нашем конкретном варианте вся эта документы были поданы в суд по прежнему месту жительства мужа, то есть это Ульяновская область, это вообще, и мы не получали ни писем, не были вообще никакой да, информации.
4: Ирина, если можно, чуть короче, пожалуйста, сформулируйте вопрос.
0: Ну, я просто mm-hmm. хотела сказать вот той женщине, которая, что попробовать вот все же обратиться к мировому судье. У нас сейчас вот вопрос к Лилии. Mm-hmm. Деньги списаны, и деньги списаны, то есть заблокировано несколько счетов было, и списаны деньги со всех счетов, сумма получилась больше, чем по иску, там 74 тысячи, а по факту списали на 8 с лишним тысяч больше. Вот как вернуть эти деньги? То есть еще мировой судья не принял решение о том, что как бы вот, он, ну, сказал, что примет, угу. что он отменяет
5: был этот судебный приказ. Приказ. Да, да. Вот, вот я, вот, Ирина, хотела уточнить. Отменит. Да, был судебный приказ, вы подали заявление на отмену этого судебного приказа.
0: Да. Суд да. его без... Но еще пока нет, да. еще пока его нет, но сказал судья, что будет.
5: Ну, да, вы когда отмена. Подали, вот буквально, да?
0: Ну, подали вот... В майские праздники.
5: Да, да, соответственно, совсем скоро вы получите отмену этого судебного приказа, и, соответственно, дальше у нас уже исполнительное производство исполнено, получается, в этом вся ситуация, и теперь его нужно будет развернуть, соответственно, вот эта процедура... Не очень простая, потому что порой бывают, с одной стороны, приставы выполнили то, что законно. Да. У них есть судебный приказ, они возбудили исполнительное производство, наложили, заморозили денежные средства и потом их списали. Почему на 8 тысяч больше? Вполне возможно, что это как раз и есть те 7%,
4: комиссия
5: которые...
4: Комиссия какая-то, да?
5: Да, да, да. Вполне возможно, я предполагаю, uh-huh. да, но нужно посмотреть, не исключаю. Вот когда будет отменен этот судебный приказ, вы получите определение, и с этим определением пойдете в службу судебных приставов. Как они будут производить сейчас разворот этого всего, непросто сказать. Соответственно, теперь, очевидно, должно быть требование к банку «Русский стандарт» от вас вернуть эти денежные mm-hmm. средства. Но каким образом это можно будет сделать? Очевидно, в самостоятельном порядке, я предполагаю из логики, подавать к ним исковое требование, потому что сейчас, когда вы даже отмените этот приказ, они сами вам деньги не вернут. Они говорят, вот у нас приказ, вот мы законно получили. То есть сейчас вам с этим отмененным приказом нужно будет написать им заявление в банк официально, подождать 30 дней и просить вернуть денежные средства, на что они уже, очевидно, юристы банка будут подавать исковое заявление о взыскании вот этой суммы. И уже в суде будет разбирательство относительно того, где и сколько этих денег, кто кому должен вернуть, должны ли вернуть, соответственно, банк вам или нет. Но поскольку действительно была задолженность, и поскольку действительно ее рано или поздно нужно было бы оплачивать, то здесь нужно взыскать, взвесить все за и против. насколько вообще целесообразно подавать исковое заявление. Сейчас достаточно того, когда вы получите определение в свободной форме, написать им заявление, приложить это определение с просьбой вернуть денежные средства и с реквизитами, на какой счет вернуть эти денежные средства. А дальше, когда вы получите от них ответ, позвоните нам. Мне даже интересно, как будут развиваться события.
4: Ирина, обязательно нам позвоните, расскажите.
5: Вполне возможно, ну вот, как мне кажется, по логике будет иск от банка, да, либо встречный какой-то ответ развернутый, что тем не менее все равно должны взыскать. Но 1% я оставлю на то, что деньги вернут.
4: Что-то еще может произойти. 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
1: Добрый день, меня зовут Любовь Дмитриевна. Спасибо вам большое, Мариночка, что взяли звонок. Лиля, будьте добры, хочу оставить в наследство, в том числе дочери, небольшую квартиру однокомнатную. Но по складу характера человек может захотеть ее продать. А вот какую часть я могу в этой квартире оставить сыну, чтобы и не ущемлять дочь, и в то же время, чтобы не было возможности продать эту квартиру, потому что сыну доверяю как бы больше.
5: Любовь Дмитриевна, какой у вас шикарный вопрос. Это крайне редко встречается, но у меня такое в практике было.
4: Так,
5: это было
4: отлично.
5: Да, в Петербурге была такая история, и одна история была такая в Москве. И знаете что, даже при том, что оставили небольшую долю в 20% от квартиры, ну, например, чтобы легко было считать, квартира 100 метров, 20 метров оставили...
1: То есть это не закон, это просто вот так случилось?
5: Да, это пример. Это пример, да, я рассказываю примеры из практики, да. Также наследодатель оставил также дочери и... часть, вот маленькую совсем, пятую часть, 20%, 20 метров, второму наследнику, сыну, как раз исходя из той логики, чтобы квартира сохранилась, чтобы ребенок, хоть он уже и взрослый ребенок самостоятельный и со своими детьми, точно имел жилье до конца своих дней, но не тут-то было. Этот наследник, у которого была большая часть, да, то есть 80%, так. 80 метров, обратился в суд с требованием признать долю малозначительной и выплатой денежных средств. И действительно, а у того сособственника, конечно, была вторая квартира, и он в ней не нуждался...
4: Как
5: не,
4: в единственном жилье,
5: да, и он не нуждался в этой маленькой. Безусловно, была сделана экспертиза стоимости доли. Как мы помним, она гораздо ниже, чем, чем вся квартира. И, соответственно, были внесены деньги на депозит суда. При таких исковых разбирательствах обязательно, да, тот, кто подает такое заявление, должен показать суду, что он выплатит эти деньги. Поэтому денежные средства вносятся на депозит судебного департамента субъекта федерации, в котором это дело рассматривается. Суд, рассмотрев дело, действительно сказал, что да, у второго сособственника есть место жительства, в этой он не нуждается. Да, действительно, это препятствует распоряжению. Соответственно, до этого... мы, собственник направляла заявление о том, что готова выкупить со стоимостью, и суд удовлетворил. Соответственно, вот эта история не спасет от того, что может произойти в дальнейшем, но не каждый собственник догадается до этого, или не у каждого будет хороший юрист, как Лиля Петрик. Да. Поэтому логика у вас классная, делайте именно вот таким способом, оставляйте 10-20% вашему сыну, а дальше уже только жизнь покажет, что из этого получится.
1: Большое огромное вам спасибо, но вот тут нет точной доли, что надо в процентах, в метрах квадратных и так далее, нет такого?
5: Нет, здесь по усмотрению, как вы посчитаете необходимым, как вам будет удобно, как вы решите.
1: Вы советуете сделать так. Спасибо вам огромное.
4: Пожалуйста, Ольга Дмитриевна, всего доброго.
1: Приятно очень, всего хорошего.
4: Спасибо вам большое. И вот еще один вопрос. Так я говорила, что про схему Долиной мы будем сегодня еще слегка говорить. Оспорить заключение одного эксперта с заключением другого эксперта можно?
5: Это не мы не оспариваем, но делаем экспертизу заключения на заключение. Такая практика есть, конечно, в судах. Да? Одна сторона приносит свое заключение, мы берем это заключение в другую экспертную комиссию, пишите, что они неправы, и они находят какие-то моменты, и так часто бывает, да. Соответственно, суд на это смотрит и говорит: нет, ребята, судебная экспертиза, будете платить еще
4: раз. И точка. Да. Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
3: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
6: 12:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Мария Захарова отреагировала на удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике. Официальный представитель МИД России заявила, что террористы, цитата, «прицельно и с наслаждением бьют по детям». Вспомнила, как нацисты расправлялись со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны, сказала Захарова. Ночь на пятницу украинские военные при помощи беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара там находились 86 учащихся. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, ранения различной степени тяжести получили 39 человек. Взрыв произошел на заводе нефтегазовой компании «МОЛ» в Венгрии. По предварительным данным, погиб один человек, несколько сотрудников пострадали. С таким заявлением выступил премьер-министр Петр Мадьяр. Он сообщил, что на место ЧП вместе с главой компании направляется министр энергетики Венгрии. Там работает мобильная лаборатория, проводятся измерения. На данный момент не зафиксирована концентрация особо опасных веществ, которая бы превышала предельно допустимые значения, уточнил премьер. Соцфонд начал пересматривать отказы в назначении единого пособия многодетным. Речь идет о семьях, которые получали выплату, но не смогли продлить ее из-за небольшого превышения дохода. Для тех, у кого среднедушевой доход не более чем на 10% превышает прожиточный минимум, начиная с 22 мая Социальный фонд России начнет пересмотр отказов в проактивном режиме. Если семья проходит по новым правилам, назначит выплату еще на 12 месяцев, сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Единое пособие – это социальная выплата для семей с детьми до 17 лет и для беременных, вставших на учет до 12 недели. Право на получение единого пособия имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Россиянка купила дворец Радзивиллов в Белоруссии за 2400 рублей. Двухэтажное кирпичное здание 1751 года постройки находится в городе Дятлово. По данным «Спутник Беларусь», новая хозяйка планирует открыть там кафе, апарт-отель и интерактивные музейные залы. Первым делом мы хотим привести в порядок центральный вход, коридор и одну из комнат, чтобы открыть их для посетителей. Это, кстати, тоже один из пунктов нашего договора о покупке, заявила агентство «Женщина». Дворец не раз пытались продать на торгах, однако никто не решался приобрести его из-за высокой начальной стоимости лота. Затем цену несколько раз снижали. В результате в апреле этого года объект, которому присвоен статус памятника историко-культурного наследия, был продан на аукционе по единственной заявке за 94,5 белорусских рубля. Это около 2400 российских рублей. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице солнечно, около плюс 29 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва». 94,8.
7: Реклама. Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторение. повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: «Право знать», говорит Москва.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
14: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
4: 12:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях наш адвокат Лилия Петрик. Лилия, добрый день.
5: Добрый день, дорогие друзья!
4: Говорим сегодня о делах семейных, и я напомню наши координаты. Вы можете нам задавать вопросы с помощью смс-сообщений, телеграм-канала и писать нам в МАКС. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит о Москобот. И, конечно же, можно нам звонить по телефону прямого эфира. 7-3-7-3-9-4-8, код города 495. Я зачитаю пару ваших сообщений, а затем, наверное, мы продолжим отвечать на ваши звонки, потому что их тоже очень много. Так, с чего бы начать? Вот, Елена Сергеевна, есть недвижимость за границей, продавец и покупатель находятся в России, заключили договор о продаже с рассрочкой платежа. Если договор заключается в РФ, в случае неисполнения сторонами, можно ли обратиться в российский суд и какая перспектива?
5: Хороший вопрос, потому что, да, действительно, у нас есть исключительная подсудность по месту заключения договора. Соответственно, какая перспектива? Это знает только судья и Всевышний. Mm-hmm. Здесь никто не сможет сказать, какая перспектива, потому что... Почему не исполняется, какое основание, да, будет, что у нас в предмете иска будет указано, да, соответственно, какие перспективы, очень сложно сказать, да, в данном случае, ну, практически невозможно. То, что, да, действительно, вы можете подавать иск по месту заключения договора, однозначно, он будет принят. А что будет по существу, это уже будет зависеть от того, что будет лежать в основе. Но это интересная практика, и она встречается крайне редко. Я даже себе на досуге в консультанте посмотрю, есть ли у нас такая практика в судах. Как вариант, не рекламы ради, у нас есть много сервисов и ресурсов правовых, где есть законы и где очень легко вбивать некоторые хэштеги
4: в поисковике.
5: Да. Пятница, заговариваемся.
4: Все нормально.
5: Да. По которым выходят подборки, это и консультанты, гаранты и другие ресурсы, в которых это все легко посмотреть, но... Очень и очень интересный кейс будет.
4: Спасибо за вопрос, Елена Сергеевна. И еще у нас Александр спрашивает. Доброго времени. Скажите, пожалуйста, участок куплен в 2021 году. Прошло 5 лет. Хотим увеличить участок за счет перераспределения земли. Будет выдан новый кадастровый номер? В случае продажи участка в ближайшее время придется ли платить налог?
5: Самый хороший вопрос.
4: Про налоги.
5: Как раз вот в этой схеме, когда-либо либо произошла реновация, переселили в другую квартиру, соответственно, новые свидетельства, да, и соответственно, да, да, как считать налоги. Это вот такая же схема и история. Нужно будет уточняться с налоговой, да, опять новый кадастровый номер. На весь участок, нужно ли его делать. Здесь нужно просто посчитать грамотно, когда вы хотите им распорядиться, будете ли вы им распоряжаться, нужно ли получить один кадастровый номер на весь этот земельный участок, либо оставить часть, которая у вас есть, а на кусочек, который вы присоедините, получить новый. Тогда с налогами будет все просто. Мы видим дату оформления в собственности, посчитать просто. Поэтому попробуйте там на ближайшие 5 лет промоделировать ситуацию с этим участком и продумать тогда уже схему, как это будет правильно сделать. В ином случае вам налоговая, вот если вы оформили новый кадастровый номер и завтра его продали, вам налоговая, 100% прилетит. Более того, я расскажу свой кейс, коль уж мы столкнулись с налогами. Ничего не предвещало. Госуслуги, то, что было у нас в начале программы. Я открываю, у меня висит задолженность 620 тысяч.
4: Боже.
5: Да, и я такая... Это человек, который не переходит дорогу на красный свет, да? Когда не было административного штрафа никакого, да? Ну, то есть кристально чистая биография. И я не понимаю, что это. Захожу в налоги, а в личный кабинет налогоплательщика я захожу 1 декабря, когда мы оплачиваем налоги на имущество, и, соответственно, в конце года, когда адвокаты оплачивают взносы. Я захожу, действительно, там висит требование. А налоговая посчитала за 10 последних лет, что тоже нонсенс. Уже, по-моему, все население планеты знает, что срок исковой давности 3 года. Да. 3 года. Они посчитали за 10 лет плюс пени, неоплаченные взносы по ОМС и ОПС. Ну, такого быть не могло в природе, все чеки сохранены, мы долго с ними разбирались, соответственно... Я не буду озвучивать, что мне сказали и почему прилетел такой счет, но они сказали, идите в суд, вы его отмените, а мы сами, мы не можем, мы не в полномочиях, да, если бы даже мы хотели бы.
4: Нам нужно судебное решение, да?
5: Да, чтобы это списать. В итоге, безусловно, областная налоговая инспекция продлила проверку по материалу до конца мая. Безусловно, мы подали иск, уже было первое судебное предварительное заседание. Но сам факт о том, что... Налоговая выставит вам за то, даже если вы заплатили, вам выставят по второму кругу. Вы просто внимательно проверяйте свои личные кабинеты налогоплательщика, первое. Второе...
4: В
5: панику не впадаем ни в коем случае. Второе, какой вывод я для себя вынесла, что не только за 3 последних года, хотя бы за 5-7 храните чеки об оплате. Да, потому что я обратилась в Сбербанк, а Сбербанк мне нашел только за 21 год подтверждение, то есть 21-й, 22-й, а говорит, а у нас нет, даже если бы мы хотели, то вот все те года,
4: базу
5: которые...
4: Базу не храним, да.
5: Базу мы не храним, соответственно, с налогами, пожалуйста, будьте внимательны, потому что из этих 620, 300 это пени, которые они насчитали. Ну, понятно, чем
4: а
5: завершится...
4: Страшная история.
5: Страшная, потому что когда ты об этом не знаешь...
4: Открываешь госуслуги, а там
5: 600 тысяч. А там прекрасное утро.
4: Да, да, да.
5: Вот, и, соответственно, первое, через месяц неисполнения это передается как раз на исполнение, блокируются счета и дальше последствия. Поэтому,
4: класс.
5: Да, да, поэтому мы вовремя спохватились, на следующий день же там подняли всех на уши, поехали писать заявления, жалобы, собирать все документы. Но, тем не менее, это стресс, это время, это энергозатратно, это дополнительные судебные разбирательства, поэтому с налогами, пожалуйста, будьте внимательны.
4: А еще вот лейтмотив у нас тема эффекта Долины проходит. Ирина спрашивает, а если застраховать сделку, да? Вот можно ли как-то себя обезопасить? Или должен быть целый комплекс услуг, когда мы делаем освидетельствование, да, в какой-нибудь сторонней организации, в аккредитованной, делаем какое-то еще страхование, там, титульное или еще какое-то?
5: Очень часто, очень много делают страховки, и это тоже правильно. Mm-hmm. Это к вопросу, который о дополнительных расходах по сделке. Да? И вот смотрите, сколько по кругу. Считаем простыми цифрами. Стоимость квартиры 100 миллионов. Соответственно, миллион агентства недвижимости. Я грубо беру, да, там страховка тоже, наверное, под эту сумму обойдется. Плюс юридическая проверка сторонняя где-нибудь под это. То есть нужно закладывать, что это все равно там 2-4-5% от суммы сделки у вас будут расходы, которые направлены на безопасность этой сделки. Потому что мы даже знаем случаи, когда квартиры покупают в ипотеку, что очень часто делают и зачем. Например, есть вся сумма, да, есть все 100 миллионов, но выплачивают 90, а 10 берут в банке для того, чтобы служба безопасности банка проверила сделку. Там более серьезные и более там весомые службы безопасности. Люди готовы заплатить проценты за 1-2 месяца пользования денежными средствами, но к чему мы ведем? К тому, что даже в таких случаях бывают ситуации единичные, да, безусловно, когда и такие сделки признаются недействительными. Поэтому, конечно, в совокупности, вот если я завтра или когда я завтра покупаю, то я, ну, юристы у нас свои, слава богу, агентство недвижимости, если вы сами нашли объект, оно не очень нужно, соответственно, страховать сделку, да, мы будем, соответственно, делать освидетельствование у своего там доброго знакомого друга, заведующего психиатрическим отделением, точно будем. Совокупность, друзья.
4: 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
15: Здравствуйте, Сергей, меня зовут, девушки. А по наследственным правам можно вопрос задать?
5: Давайте, Сергей.
4: Пожалуйста.
15: Квартира в Москве, два наследника. Первой очереди будем считать, потому что у нас вторая очередь, но первой очереди нет ни родственников, ни мужа, ни детей. Значит, завещания не оставлены. Но неоднократно моя сестра говорила о том, что она не завещать это хотела. Но так получилось, что она не успела это сделать. Есть у меня свидетели о том, что она так говорила. Есть еще у меня телефонные разговоры, записанные на телефон.
4: Так.
15: Каковы мои шансы на то, чтобы вернуть вот это...
5: А вы приходите с братом, соответственно.
15: Да,
5: а вступил в наследство кто на эту квартиру?
15: А вступила в наследство сестра моя, вторая, которая постоянно живет за границей. Вот. Но она, правда, подана России и все такое.
5: А вы почему не вступили? То есть вы в одинаковом родстве, я так полагаю?
15: Нет, я тоже вступил.
5: А, но вы вот эту долю, которая досталась вашей сестре, хотите себе забрать.
15: Ну да, почему? Потому что это, так сказать, решение моей сестры, которая ушла от нас. Вот таковы шансы, мне стоит ли заниматься собой.
5: При таких доказательствах, при такой доказательной базе, только телефонные разговоры, которые, ну да, мы можем каким-то образом обосновать, зачем мы это делали, мы записываем себя, а не собеседника, схитрить всегда. Да, мы можем привести свидетеля, но в данном случае желание написать завещание, это не значит написать. Обещать жениться не
4: это
5: значит
4: классика.
5: Жениться.
4: Мы же все выросли с этой мыслью. Да.
5: Соответственно, если бы было завещание, но там написано не то, что вы хотите, это другой вопрос. Мы оспариваем само завещание и по каким-то другим основаниям вступаем. В вашем случае, как я вижу, да, я не последняя инстанция, все-таки маловато этой доказательной базы. Если бы нашлось хотя бы рукописное завещание, она его написала, но не успела заверить у нотариуса, либо при каких-то других обстоятельствах, вот оно есть, да, тогда мы сделали почерковедческую экспертизу, установили, это уже серьезное основание, это уже может быть. Первое, это первое. Второе, срок давности нужно посмотреть, не пропустили, когда вы вступили в наследство, как давно это все было.
15: Только вступаем.
5: А, только вступаете, значит, сроки есть. И третье, немаловажно, цена сделки, да? Любого юриста волнует, сколько нулей в конце иска. Если есть за что посудиться, то тогда нужно действительно садиться и все взвешивать там, в рамках полноценной консультации, смотреть там, историю квартиры, историю взаимоотношений, какие доказательства, прям делать расшифровку, техническую экспертизу.
15: Ну и свидетелей тоже привлечь, да?
5: Все, естественно, всех, там совокупность доказательств будет, да. Нужно понимать, что эти свидетели тоже будут давать подписку о том, что они предупреждены об уголовной ответственности по 306 статье Уголовного кодекса за дачу заведомо ложных
4: показаний.
5: Mm-hmm. Спасибо, Марин, да. Чувствуешь мысли мои.
4: Опыт жизненный прорывается.
5: Поэтому посмотрите, первая стоимость этой доли.
15: Вам будет так, как будто я ваш брат.
5: Да, ну вот видите, я настолько стараюсь каждому проникнуться к каждой ситуации и помочь настолько, Лена, насколько
15: еще вопрос.
5: Я могу.
15: Вы могли
5: да.
15: бы взять за это?
4: Если очень за коротко, это. Сергей, потому что очень много вопросов.
15: Могу я к вам обратиться?
5: К Марине, к Лиле?
4: К Лиле, я думаю.
15: Да, к Лиле.
5: Давайте,
15: Лиле.
5: Давайте.
15: Ну, я найду вас по телефону.
5: Да, конечно, все мои данные доступны.
4: Звучит немного, конечно, как вызов, Сергей, спасибо большое.
5: На самом деле, да, я хочу напомнить, что каждого адвоката в нашей стране вы можете найти
4: да.
5: на сайте, не на каком-нибудь, а на сайте Министерства юстиции Российской Федерации. Угу. Вбить фамилию, там есть реестр всех адвокатов. Адвокат с фамилией Петрик в России женского пола одна я,
4: соответственно. Это очень удобно.
5: Да. Далее, контакты любого адвоката вы можете найти в палате субъекта федерации. В Москве и в области у нас адвокаты бывают и там прикреплены, поэтому если вы не знаете, из какого субъекта, вы можете mm-hmm. в палате, палате Москвы или палате Московской области, адвокатской палате, позвонить туда по общедоступным телефонам. Они всегда дают наши контакты, они в открытом доступе. У нас такая профессия – помогать людям 24/7.
4: А вопрос очень длинный, но хочется его зачитать. Mm-hmm. Так, сейчас я его найду. Людмила спрашивает. Здравствуйте, вопрос. Квартира со старой приватизацией, изначально 5 дольщиков, родители и 3 детей. Сестры разъехались, брат жил с родителями, женился, родились 2 дочери, умерли сначала брат, его доля перешла к его дочерям, потом мать, ее доля сейчас оформляется на ее старшую дочь, согласие второй сестры и отца. По факту проживает жена брата и 2 его детей, совершеннолетние. Цель – переоформить все на одного из детей брата. Все согласны. Какие наши действия? Выписки ЕГРН видно 3 дольщиков по 1/5 на дочерей и отца. Вот это задачка.
5: Здесь задачка для меня, я запуталась, кто когда приватизировал.
4: Согласна, ну,
5: да,
4: с тобой, да.
5: В остальном это все очень просто. У нас угу. есть 5 долей, насколько я понимаю, все родственники, да?
4: Да.
5: Соответственно, переоформить. Вот здесь у нас уже для юристов начинается работа.
4: Самое интересное.
5: Самое интересное, да. да. Вы можете, да, переоформить, как вы говорите. В данном случае, очевидно, это будет договор дарения. При договоре дарения у нас не будет, поскольку это первая очередь, у нас не будет облагаться налогом сделка, договор дарения, да, и не одаряемый, ни даритель не будут оплачивать никакие налоги, соответственно, и второй момент, поскольку здесь речь про доли, то это будет нотариальная сделка. Угу. Очевидно, все. Можно ли это все провести, какой у меня хороший вопрос возник у самой, за что я люблю свою профессию, можно ли это все сделать в одном договоре нотариальном? Вот это вопрос. Это нужно зайти к нотариусу, и он вам подскажет. А это было бы очень удобно, кстати, вот для таких сделок, когда, да, есть три ребенка, да, которые готовы подарить одному из родителей. Угу. Могут ли быть 3 одаряемых? Нет, не могут, потому что в данном случае 3 покупателя, 3 продавца, да, могут быть, а с одаряемыми здесь другая ситуация. волеизъявление каждого должно быть отдельно зафиксировано. Соответственно, 99% это будет три разных сделки или там четыре.
4: Просто задачка, да? Со звездочкой какая-то, очень
5: сложная. Это задачка для моих студентов. Спасибо, Людмила, вам за вопрос. Я его фотографирую и забираю себе и буду задавать на лекциях по праву.
4: Возвращаясь к нашему лейтмотиву, схеме Долиной, нужно ли еще сделку застраховать, например, у нотариуса? Вот ты сказала по поводу нотариуса, то есть получается, что мы получаем освидетельствование, делаем титульное страхование, еще же есть...
5: Нотариальный вид сделки. Да. Мы можем делать нотариально или не нотариально. По факту нотариус, если мы берем закон, должен проверить дееспособность лица, который подписывает документ. Как проверяет нотариус дееспособность лица? Безусловно, в беседе. Никаких других методов, способов у него нет. Соответственно, специальными знаниями медицинскими он не обладает. Это некая короткая беседа, 5-10 минут, да, то есть... Нет ли у нотариуса подозрений, что человек находится в измененном состоянии сознания, да, неважно по каким причинам. Насколько человек двигается плавно, неплавно, насколько он взвинчен, не вызывает ли подозрение этот человек?
4: Его поведение, да?
5: Поведение, да, конечно. Да. Это только визуальные какие-то и, возможно, речевые нюансы, которые могут вызвать у нотариуса подозрение, и нотариус ничего другого не предложит, как перенести сделку на следующий день. Это некая страховка нотариуса себя. У нотариусов тоже очень ответственная работа. И за каждую сделку они платят взносы в свой специальный фонд. Если что-то пойдет не так, то, конечно, они будут
4: отвечать компенсировать. За это материально, да?
5: Да, да. Угу. Поэтому нотариусы также заинтересованы в том, чтобы сделки, те, которые регистрируются у них, максимально проходили гладко и не было вопросов к ним.
4: Смотри, а если делать вот это титульное страхование, потом делать сделку у нотариуса, какова вероятность того, что тебе вернут все деньги, если сделку признают недействительной? Или там есть какой-то процент?
5: Все в договоре. Все, насколько застраховано, настолько будет и возмещено, да, настолько будет и возмещено.
4: Ну, все, наверное, 100% указывают обычно и по-разному.
5: По-разному, ну, да, 100%, но мы понимаем, как все меняется. Мы понимаем, что те квартиры, которые стоили, например, вчера 100 миллионов рублей, и это был миллион долларов, сегодня они стоят... Тоже 100 миллионов рублей, но это уже 1 300 000 долларов, да? Ну, и это разная стоимость денег. Угу. И какая она, эта стоимость денег, будет на момент, мы не знаем. Поэтому, да, мы в договоре, конечно, прописываем то, что считаем нужным. Но как и когда и что случится на тот момент, мы не можем спрогнозировать.
4: А можешь напомнить, пожалуйста, в чем разница между завещанием и дарственной? Потому что некоторые не видят разницы.
5: Друзья, огромная. Когда мы дарим, мы отчуждаем имущество сразу. Оно выходит из нашей собственности, и мы не вправе им распоряжаться. Все. У нас вот была квартира, мы ее подарили, мы больше не собственники, да. Мы не можем там жить, распоряжаться, ну, только по доброй воле одаряемого. Завещание – это наша собственность. Мы сегодня завещание написали одно, пошли через неделю, написали другое, автоматически первое отменилось, а через месяц мы вообще отменили завещание. Квартира всегда находится в вашей собственности. Что важно, спасибо про договор дарения – мы можем вписать в договор дарения одну очень важную и нужную фразу про то, что в случае смерти одаряемого раньше дарителя квартира переходит ему обратно в собственность. Угу. Такой механизм предусмотрен для того, чтобы наследники того, кто получил квартиру в дар, не воспользовались и не злоупотребляли правом.
4: Вот поэтому... как раз, да, Елена у нас, да, спрашивает, а договор дарения могут в дальнейшем оспорить наследники дарителя?
5: Ну, вот. Договоры дарения и завещания – две сделки, которые самые сложные для оспаривания в суде? Вот эти две, дарение и завещание,

0: доверять своим детям, угу. да, не нужно на это рассчитывать, рассчитывайте на себя. Или если, например, родители рассчитывают на имущество детей, тоже дети давным-давно могли бы распорядиться угу. им по своему усмотрению. Когда мы говорим про взрослых, совершеннолетних людей, все зависит только от личных отношений. И порой мы знаем, что у нас сосед бывает ближе родного человека, который живет за тысячи километров.
1: На этой оптимистичной ноте мы будем заканчивать наш эфир. Друзья, у нас в гостях был адвокат Лилия Петрик. Лиль, большое тебе спасибо. Как всегда, все очень интересно и по делу.
0: Спасибо вам.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 13:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по колледжу в Старобельске чудовищным преступлением. Ответственные за атаку должны понести наказание, подчеркнул официальный представитель Кремля. Он отметил, что сейчас самое главное – принять меры по разбору завалов и оказать помощь тем, кто находится под ними. Украинские военные в ночь на пятницу при помощи беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 учащихся. По предварительным данным, в результате атаки погибли 4 человека, а пострадали 39. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Марко Рубио сообщил о небольшом прогрессе в переговорах по Ирану. Госсекретарь США дал такую оценку на пресс-конференции в преддверии встречи глав МИДов стран-членов Североатлантического альянса. Наметился небольшой прогресс. Я не хочу преувеличивать, но наблюдается небольшое движение. Это хорошо. Основные принципы остаются прежними. Иран не должен обладать ядерным оружием. Это просто невозможно. Нам придется решить вопрос о высокообогащенном уране, сказала Рубио. Кроме того, он назвал неприемлемым взимание сборов с судов в Ормузском проливе. Московская «Динамо» объявила об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера. В конце мая у специалиста заканчивается контракт, который не будет продлен, заявили в пресс-службе футбольного клуба. Благодарим за плодотворную работу в «Динамо», за проявленные на всех этапах высокий профессионализм и ответственность. Желаем успехов в дальнейшей карьере, говорится в сообщении. 48-летний Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба в ноябре 2025 года после ухода Валерия Карпина. В декабре специалист был утвержден в должности. Гидрометцентр пообещал жителям московского региона ливни с грозами. Резкое ухудшение погоды прогнозируется сегодня в период с 15 до 21.00 по московскому времени. Синоптики заявили ТАСС, что наиболее интенсивные дожди ожидаются до 6 вечера. В течение 3 часов в столице может выпасть до 10 мм осадков. При этом порывы ветра составят до 17 метров в секунду. Метеорологи подчеркнули, что сегодня в столичном регионе и других областях Центральной России завершится период аномальной жары. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 10 рублей 40 копеек. Доллар 70 рублей 79 копеек. Евро 83 рубля 27 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 30 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Уля, крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
6: России. Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В эту пятницу гость в студии профессор МГУ имени

0: Ломоносова, руководитель программы «Информационные и гибридные войны», доктор политических наук Андрей Манойло. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
0: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 13:05 в Москве. Всем доброго дня. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Будем сегодня говорить о тяге к страданиям. Тема очень обширная, очень интересная, объемная. Думаю, многим близка. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Еще, кстати, можете писать нам в МАКС. И работает трансляция в телеграм-канале «Радио говорит МСК», в YouTube-канале и ВКонтакте. Пожалуйста, друзья, не сдерживайте себя. Если есть какие-то вопросы, обязательно их задавайте. Лен, о каком виде страдания мы будем сегодня говорить? И все ли страдания одинаково влияют на человека?
4: Да, вот начну с того, что сегодня мы будем говорить, вот когда мы говорим, что есть люди, у которых есть бессознательная прям тяга к страданию, такая навязчивая достаточно, но бессознательная, то есть они отследить у себя в голове этого очень часто без специалиста не могут. Мы будем говорить не о того рода страданиях, знаете, которые нас, что называется, возвышают. Вот у нас есть такие иногда события в жизни, которые делят нашу жизнь по ощущениям на до и после. Ну, например, это могут быть какие-то потери, болезненные разрывы, да, когда жизнь разворачивается просто на 180 градусов, а мы были к этому и не готовы, и не хотели, и не предполагали. И мы испытываем определенные психоэмоциональные страдания, и если все складывается благоприятно, если психика способна эти страдания переработать, то обычно из таких событий, из таких ситуаций мы выходим людьми очень-очень измененными в хорошем смысле. То есть мы как будто бы встаём на ступеньку выше в отношении своей зрелости, в отношении своего опыта, восприятия, и мы, несмотря на то, что прошли очень тяжелые события, мы можем становиться даже спокойнее. Вот это называется такая, знаете, опора на травму. То есть, когда с тобой что-то плохое произошло, а ты вышел из этой травмы еще лучше, чем был. Но сегодня мы говорим не об этих страданиях. И мы говорим не совсем о тех страданиях, которые существуют в комплексе жертвы. Похоже, очень похоже, но про другое будем говорить. Вот есть такие, знаете, назову их не профессиональные жертвы, а такие вот опытные жертвы.
3: Со стажем.
4: Да, жертвы, которые вот прямо они могут даже отслеживать у себя эту жертвенность, манипулировать ей, пользоваться ей. Там в этой комплексе жертвы тоже заложен, конечно же, элемент страдания, но там несколько другое страдание и несколько другой механизм. А вот сегодня мы будем говорить о тех людях, которые в целом жертвами быть не хотят. Более того, они даже демонстрируют достаточно такую проактивную позицию, да, то есть готовность принимать какие-то обстоятельства на словах. Но их реакция самая привычная, самая первая, причем на любые обстоятельства. Вот обратите внимание, что большое количество людей реагируют страданием на любые обстоятельства. Вот что-то плохое происходит, но контролируемо плохое, они страдают. Что-то более-менее нейтральное, ну вот какие-то события, жизнь событиями наполнена, они чувствуют страдания. Что-то происходит очень хорошее, и они в этом хорошем тоже чувствуют страдания. То есть любое ощущение, там, например, там, растерянности, не знаю, раздражение, напряжение, каких-нибудь там внутренних вопросов, когда возникает такое состояние, сомнения, тревогу. Каждому чувству прикрепляется страдание.
3: Все какой-то негативный контекст имеет.
4: Вот, понимаете, они могут даже головой как бы осознавать, что нет особо никакого негативного контекста, но ощущают все время страдальческое, такое вот горькое, тяжелое, такое болезненное состояние. Да, то есть вот что бы ни происходило, всегда будет база для страдания. Да, в отношениях с мужем будет или с женой, в отношениях на работе будет, с детьми-родителями будет, по отношению к своему здоровью будет, по отношению к политике будет или там каким-то внешним событиям, по отношению к учебе, деньгам, к чему угодно. Всегда будет база испытать страдания, укол такой страдальческий.
3: А почему такой способ реагирования вообще у человека появляется?
4: Смотрите, вот если мы говорим о том, что вот то страдание, знаете, которое, что называется, нам дано, вот знаете, как Божий замысел, вот да, тебе дано что-то, прожить. Да, пройти, ты это проходишь, и потом выходишь таким, на самом деле, более зрелым человеком, то вот это страдание, про которое мы сегодня говорим, проблема в том, что оно вообще для развития личности не имеет никакого значения. То есть человек испытывает огромное количество внутренней боли, как привычный механизм, и это на его личность никак не влияет. Более того, я сегодня расскажу, почему это еще состояние может патологизироваться, ухудшаться, да, и тогда это на его личность будет влиять негативно. То есть эти страдания, они человека не возрождают, не отрезвляют, да, они не дают ему никакого жизненного вдохновения. Вы знаете, как есть люди творческие, им для того, чтобы выдать в мир какой-нибудь их собственный шедевр, какое-то произведение, нужно прожить какое-то
3: пострадать.
4: Вот, да, страдание для того, чтобы они вот в этом страдании нашли как раз вот этот вот эмоциональный импульс, который им даст. Это тоже не об этом. Это достаточно обесточивающий, совершенно бесполезный, но рутинный, привычный, включающийся просто вот по мановению внутреннему, такому бессознательному, алгоритм. Да, и человек начинает это чувствовать. Теперь, почему этот человек закрепляет? Вот тут, наверное, слово «выбирает» такое страдание, оно будет не совсем уместно, так же, как и неуместно говорить о таких людях, что они любят страдать. Вот между жертвой и между вот этими людьми нельзя сказать впрямую, что люди, у которых есть тяга к страданию психоэмоциональному, что они любят страдать. Жертвы прям любят, у них это ярче проявлено. А эти, они не совсем любят, у них просто нет как будто бы внутри другого выбора. Почему? Механизм закрепляется в самом детстве.
3: Так.
4: Механизм закрепляется в детстве. Фрейд говорил, что в основе любого такого, знаете, страдальческого механизма всегда лежит внутренний конфликт. Этот конфликт уходит всегда корнями в детство, во взаимоотношения с мамой. Более того, в психоанализе вот такая вот тяга к страданию человека, она имеет термин. Называется это орально-мазохистический комплекс. Вот по Фрейду это называется орально-мазохистический комплекс. Что это такое? Это тогда, когда ребенок маленький, у него детская психика, да, и он сталкивается с внешней средой, с внешним миром. У него приходит первая фрустрация, самая первая фрустрация ребенка, об которую он очень-очень ранится. И это разрушение его комплекса всемогущества. То есть тогда, когда вдруг маленький ребенок, который лет до трех воспринимает себя фактически башком, ну, то есть вот как я сказал, вот мир крутится вокруг меня. Родители в этом мире, чтобы все было для меня. Вообще вся инфраструктура этой жизни, она все для меня. Вот если меня в этой жизни не будет, вот это все вообще не важно. Все для меня, да, вот почему мы говорим, когда человек все время зациклен только исключительно на себе, и, да, и видит мир сквозь призму только себя и своих собственных проекций, мы говорим, что это, ну, какая-то незрелость, такой инфантилизм психики, да, или нарциссизм, а дети же, ну, в общем-то, нарциссичные,
3: да, да,
4: достаточно. То есть ребенок сталкивается с первой, как бы, травмой, и это не с первой, но с одной из основных, которую очень болезненно проживает. Он понимает, что у него нет никакого всемогущества, что мир, оказывается, для него не существует. И это вызывает в нем гигантскую злость, которую проявить ребенок никак не может, потому что ребенку злиться не дано. Никто не хочет, чтобы ребенок злился. Более того, у него права такого нет активно агрессировать. И он еще и не знает, как проявлять свои эмоции и злости. И от этого он начинает очень сильно страдать. Да, вот это первый шажок. Дальше, такие люди, когда они начинают взрослеть, когда они начинают развиваться, получать свои дополнительные там травмы в процессе воспитания, этот вот страдальческий механизм, для того, чтобы как-то оправдать его, это же больно, да, вот когда ты внутренне испытываешь страдание. Для того, чтобы этот механизм оправдать, это страдание, оно такое, знаете, назначается, придается ему священное значение. То есть, когда я проживаю какое-то страдание, то я не просто так, знаете, ну, ною, да, или вот не просто так я вот духом пал, не знаю, или как-то там...
3: Да-да, есть обоснование.
4: ...гнетённый какой-то. А есть как какой-то высший в этом смысл, да. Вот это страдание, оно сакрально.
3: Да.
4: Оно сакрально. Я страдаю, и тем самым я как бы уникальный такой, да, вот я вот просто такой, а гораздо более значимый. Это такой защитный механизм для ребенка. Вот ему внутри надо как-то себе это объяснить. Дальше, ну, вот он привыкает, да, что страданием реагировать, значит, на любое событие. Можно
3: потому
4: всегда,
3: что есть реакция ответная.
4: Можно всегда найти, да, способ пострадать, повод пострадать. Дальше, когда он начинает расти и развиваться, для того, чтобы еще каким-то образом с этим страданием еще больше соединиться, да, и как-то его внутри себя укоренить. Почему называется орально-мазохистический комплекс? Что такое мазохизм? Мазохизм – это тогда, когда человек от боли получает удовольствие. Да? Преимущественно мы всегда это связываем с такой сексуализированной сферой, но на самом деле нет. И человек, он начинает приучать себя, опять же, в качестве защитной реакции, от этого страдания получать какое-то удовольствие. Реакции это будут бессознательные. Человек не сможет это отследить. Просто, когда он сталкивается с какой-то эмоцией, или с каким-то событием, или с какой-то внешней реакцией, которая, возможно, как-то его ранит. А так как часть детской психики остается достаточно раздутой, несмотря на то, что он растет, он все время этим страданием как бы защищается, как бы прикрывается. И для того, чтобы ну как-то с этим страданием нормально быть, он обучается получать от этого удовольствие внутреннее. То есть, с одной стороны, ему больно, но так больно приятно. То есть вот не так больно, чтобы это его разрушало, как при том страдании, когда мы не можем перенести, например, что-то.
3: А да? В какой момент становится приятным испытывать это страдание?
4: Ну, обычно, когда уже вот именно мазохистический комплекс, да. Он уже обычно такому к подростковому возрасту формируется. А изначально ребенок просто оправдывает этим страданием, например, свою собственную агрессию, то есть он искренне страдает от того, что он не может проявить агрессию, от того, что он в чем-то разочаровывается, чего-то боится. Тут есть еще одна интересная история, что ребенок, он же, так как все на все смотрит сквозь призму себя самого, у него есть убеждение глубинное, оно идет из комплекса всемогущества, что бы ни происходило, во всем виноват он. То есть, с одной стороны, весь мир для него, потом он сталкивается с информацией, что это вообще не так. С другой стороны, если что-то в мире происходит, это, видимо, тоже из-за него. Ну, то есть он как бы первопричина каких-то проблем. И вот это вот чувство вины, что все из-за меня, оно с такими людьми тоже сохраняется. То есть сохраняются абсолютно все детские реакции, все детские представления. И идут, неважно, сколько человеку лет, они идут с ним по жизни. То есть все из-за меня, чувство вины. И вот представьте, когда человек испытывает чувство вины, чтобы... А чувство вины, как вы знаете, оно очень горькое, оно очень разрушительное. Его очень тяжело внутри себя носить. И для того, чтобы чувство вины хоть как-то отступило, обычно какой механизм должен включиться?
3: Не знаю.
4: Ну вот... Как мы можем вину искупить?
3: А, попросить прощения, наверное.
4: Что-то еще?
3: Исправить как-то.
4: А если человек не может никак связать с какими-то конкретными событиями?
3: Оправдать свои действия.
4: Как?
3: Себе объяснить.
4: Пострадать.
3: Пострадать.
4: Я пострадал? Ну вот я в чем-то виноват. Я даже не понял, в чем.
3: Что делать?
4: Я даже не понял, в чем. Вот просто чувство вины всегда со мной. Я в чем-то виноват. И если я пострадал от чего-то, то я как бы уже не сильно виноват. Я так немножечко своим страданием вину искупил. Да, то есть у нас даже в библейских текстах страдание, вернее, вина искупается страданием.
3: Да, поставь вторую щеку.
4: Вот, поэтому вот это все закрепляется с человеком. Детская часть психики остается очень-очень активной, и человек приходит во взрослый мир, во взрослую жизнь вот с этим механизмом. И так как он в глубоком бессознательном, отследить и выключить он его не может. Потому что это на самом деле все гораздо более сложные истории, чем просто я скажу себе, вы знаете, я больше не хочу страдать. Да, ты можешь не хотеть, ты можешь на самом деле быть не хотеть быть жертвой, ты можешь на словах знать, как это по-другому реагировать на те или иные обстоятельства, но твоя психика будет возвращать и возвращать к тебе все время вот к этому состоянию такого минора, такой грусти, да, вот это вот такой эмоционального оттягивания в негатив.
3: Ну, получается, что родители вот, да, не научили, как реагировать на свои вот эти эмоции в 3-4 года, все оттуда идет.
4: Ну, смотрите, родители, дело в том, что родители, это же источник нашей радости, источник нашей защиты и источник наших страданий одновременно. Отношения с родителями – это очень-очень тяжелый механизм, сложный механизм. И мало родителей, которые прямо досконально могут понимать, как те или иные их реакции или проявления влияют на их собственного ребенка. Понимаете? Когда мы говорим о каком-то оральном комплексе, вот по Фрейду, это всегда его корни зашиты в очень-очень раннем детском возрасте. Тогда, когда ребенок все познавал через рот, а это фактически возраст до 2-3 лет. То есть это с нуля до 2-3. Мы, во-первых, мало что помним о себе об этом возрасте. Многие люди, в принципе, детства своего не помнят. Да, да, помнят да. только начиная с отрочества. Но если даже что-то и помнят, то никак не возраст от 0-3. Есть отдельные персонажи, которые говорят, что нет, вот я вот помню, когда я был младенцем, я помню, что со мной происходило. Но это очень большая редкость. Это очень большая редкость, скорее исключение, чем правило. Поэтому что там происходило в процессе взаимоотношений между вами и мамой, когда вы росли от 0-3 лет, обычно никто не знает. Угу. Мама обычно повзрослев, да, когда мы уже становимся взрослыми, можем что-то у родителей спросить, они и сами уже чего-то не помнят.
3: Когда человек ноет постоянно, это тоже туда же? Или это другое нытье?
4: Могут ныть. Недовольство. Особенно вот в терапии можно часто увидеть, как приходит человек достаточно сильный, достаточно активный, такой, знаете, с планом на жизнь, умеющий, в общем-то, исходя из его жизненной стратегии, превозмогать обстоятельства. Достаточно благополучно живущий. А как вы понимаете, чтобы строить благополучную жизнь, нужны определенные такие правильные качества личности и характера. И при этом, да, приходя в терапию, он начинает ныть. Ныть, причем очень часто по пустяковым поводам. То есть события, которые, ну, мягко говоря, не должны казаться, так, знаете, такими эмоционально разрушительными, самые простые, они ему таковыми кажутся, да, угу. Поэтому нытье может быть таким симптомом. Или, знаете, желание поныть, если мы хотим про себя отследить, да, вот если вы в психотерапию не ходите, но вот когда у самих вы можете отследить, у самих себя, желание вдруг поныть. Вот сесть кому-то на ручки, чтобы по голове погладили, а я вот поною. Поною, причем по вопросу, повторюсь, который, в общем-то, к жизни, вот к опасности никакой не имеет отношения, к каким-то вот очень негативным событиям не имеет отношения. Ну вот просто что-то там у меня произошло, просто вот череда чего-то накопилась, и вот хочется поныть.
3: А вот эти вот люди, которые ноют, мы сейчас вернемся обратно в тему нашей программы, немножко про нытье, они, когда выбирают человека, которому можно поныть, они как понимают, что вот этому человеку можно поныть, он примет их нытье? Как это они...
4: Ну вот смотрите, если это будет просто жертва, да. Она будет ныть везде. Угу. Она везде будет ныть, на работе будет ныть, причем неважно кому, а, значит, не знаю, начальнику будет ныть, в семье будет ныть, детям своим будет ныть, на лавочке с бабушками тоже будет ныть. То есть это такие вот, как бы с ними разговариваешь, да, спрашиваешь, да, как дела, а там тебе в ответ поток всего плохого называется, что с ними происходит. Да. А вот это как мы говорим про жертву, да, потому что здесь неважно, какая референтная группа, окружение, важно получить определенную обратную связь, потому что жертва должна подпитаться, жертва должна все время забрать у кого-то ресурс энергетический для того, потому что самой жертве очень тяжело, да, вампиризм. А когда мы говорим вот об этих людях, то они, как правило, кому попало, ныть не будут. Да? Более того, они вообще стараются не ныть. Смотрите, когда мы говорим про оральный комплекс, еще что с такими людьми происходит? Да. Они очень часто, ну, во-первых, заедают, запивают, закуривают, зажевывают, то есть они все время что-то в рот пихают, потому что оральная зона должна стимулироваться всю жизнь. У таких людей часто есть проблемы с весом, с РПП или с каким-то алкоголем, с сигаретами. А еще они могут быть либо очень говорливыми, вот знаете, называется низ. Кнёшь. Да, просто вот не могут замолчать ни при каких обстоятельствах. Да. Либо они могут, наоборот, искусственно молчать. То есть они такие молчуны. Угу. Вот я или оттуда выпускаю эту речь, и вот называется «слушайте меня все, меня много, я вот здесь сейчас посредством своей вот этой вот оральной зоны буду со всем миром коммуницировать». Или я делаю зажим, блок, и я никому ничего не скажу.
3: Да. И то, и другое.
4: И поэтому, да. И то, и другое, да, это про оральные, вот если можете посмотреть на людей, да, кто много говорит, кто мало говорит, это всегда вот про оральную фиксацию по Фрейду так называемую. И здесь получается, что они, кому попало-то говорить, об этом не будут. Они все-таки выберут людей, которые могут позволить себе это выслушать. Они будут стараться ныть достаточно деликатно и аккуратно. Да, и даже испытывать в этот момент стыд и вину, в отличие от жертвы, которая будет упиваться демонстрацией своего нытья и страдания. А если вы ей не посочувствовали, то вы получите агрессию. У этих людей нет. Они не продемонстрируют агрессию, если вы им не посочувствовали. Они, наоборот, скажут, ну, ты и дурачок, что называется, чего ты ноешь всем? они себя начнут как бы виноватить.
3: Очень хорошее нам сообщение написали. Они не ноют, они прибедняются. Вот как будто бы, вот, знаете, вот такое точное определение. Ну, я, да, ну, я вот, ну, купила себе, ну, поехала туда, ну, сделал это.
4: Как будто бы... это же разные совсем механизмы. Смотрите, нытье – это тогда, когда человек дает послание. Пожалей меня, прояви внимание, вот дай мне какой-то ресурс, да, чего-то мне дай, помоги мне, другими словами. Это вот про нытье. А когда мы говорим про прибеднение, это же совсем другая история. Это про, ну, скажем, такое... Это на других механизмах внутренних стоит. Когда да я ничего, да я что? На самом деле это про...
3: Куда мне?
4: А?
3: Куда мне?
4: А на самом деле это про то, чтобы человек, ну, поуговаривал, да, или понаговорил комплиментов. То есть это желание получить именно комплименты какие-то для себя. То есть не в чистом виде говорить, боже мой, да как же тебе тяжело. Как ты вообще через это проходишь? Как же вот ты вообще с этим справляешься? Чем тебе помочь? А здесь он говорит, да ладно, да если не ты, то кто? Да ты же только это, ты, этого всё ты достоин.
3: Тебе.
4: Да. Да как же так тебя вот да вообще никто не видел, не признал? Это ж немножко про другое.
3: А нам еще пишет Конь-огонь. Я-я-я-я-я, это тоже показатель слабости. Вот. Еще нам пишут, что простота хуже воровства, то же самое.
4: Я не знаю, как работают иногда аналогии в голове у наших слушателей, я вообще понять не могу. Причем здесь я, причем здесь простота хуже воровства? Где мы про простоту вообще сказали?
3: Почему такое вот страдальческое реагирование нуждается в обязательном лечении, в корректировке, в выявлении?
4: Да, обязательно нуждается. То есть если вы вдруг за собой это замечаете, то вы должны понимать, вот такое чувство страдания, такой страдальческий механизм, назовем это так, знаете, такое бытовое страдание, каждодневное страдание, да.
3: А есть вот, если чуть назад, возвращаясь, маркеры какие-то вот этих страданий?
4: Задайте, очень легко всегда мы можем обратить на это внимание нашего клиента, мы психологи, если мы зададим вопрос, а какое количество времени в течение дня вы находитесь в хорошем, плюсовом, уверенном расположении духа? А какое количество времени в вашей голове бурлят жизнеутверждающие мысли, а не мысли негативного прогнозирования, да, или там какой-нибудь тревоги и опасности? Да? А какое количество времени вам нужно для того, чтобы эмоционально восстановиться при столкновении с какими-то негативными событиями? Более того, где тот предел? Вот какие события вас выводят из себя, а на какие вы реагируете абсолютно безразлично? Вот индифферентно вам. Идет сегодня дождь или нет? А наступили вы в лужу по дороге на работу или нет? А, не знаю, там... Кто-то где-то вас толкнул случайно или нет? Что-то там на работе происходит у каких-то коллег, вы к этому подключаетесь или нет? Вот как быстро, вот что-то есть вообще, что находится вне зоны вашего такого негативного внимания, или вы просто как губка реагируете на все?
3: Все не так.
4: Вот просто на все. И любой триггер моментально вас, значит, выбрасывает в какое-то такое негативное состояние. Обычно на вопрос, а сколько времени... Вообще вот в день вы находитесь в плюсе. В плюсе и выше. Вот знаете, вот если мы нарисуем такую прямую, где есть минусовое состояние, да, условно нейтральное и плюсовое. Вот от нейтрального для плюсового, до плюсового, вот есть 12-часовой день.
3: Просто
4: вот
3: для
4: сколько
3: себя
4: часов?
3: Каждый час отмечать, да?
4: Да, отмечать,
3: в конце
4: отмечать.
3: Часа.
4: А там обычно выясняется, знаете, что в течение дня, ну, минут 40 в общей сложности плюс, а все остальное это все время попытка уйти в какой-то минус.
3: Как будто бы это очень удобно.
4: Ну, кажется, нет, неудобно людям, неудобно. А они действительно мучаются, но они просто по-другому не могут.
3: Андрей пишет, должен признаться, что все бесит. И совещание, и просто жизнь.
4: Ну, вот видите, все бесит. Ну, что все? Вот вы на улицу вышли, солнышко светит, бесит вас это? Или это хотя бы приносит удовольствие?
3: А может быть, бесит, потому что в глаза светит, знаете, слепит. Очки дома солнечные забыл.
4: А в магазин заходите, очередь стоит на кассе, 4 человека, бесит вас это или нет? Не знаю, а домой приходите,
3: если
4: а дети там шумно себя ведут, бесит вас это или нет? А кто-то там борщ пересолил, бесит или нет? Или эти события вас никак не колышат? Ну, потому что если уже доходит до того, что борщ какого-то не такого вкуса, и я уже из-за
3: цвета
4: этого выплескиваю,
3: да.
4: Ну, тут уж, конечно, вопросы нужно задавать себе. И вот это вот мы и говорим уже о патологизации как раз этого состояния.
3: 724-я пишет, очень мало таких людей, которые жалуются, чтобы пожалели обычно, чтобы отвести зависть от себя. Ну, вот когда, знаете, счастье любит тишину. Вот,
4: ну, это не... Нет, ну вот это не, мы не говорим, что это очень мало. Мы говорим, что конкретно этот человек так делает, чтобы отвести зависть от себя. А другие люди, например, которые зависти не боятся, они по-другому действуют.
3: А есть же вообще люди, которые любят хвастаться и рассказывать.
4: Конечно. А есть еще, которые не просто хвастаться, а еще приписывать себе то, чего у них нет, чтобы позавидовали. Позавидуйте мне, пожалуйста.
3: И чужие заслуги, например, еще можно приписать.
4: И чужие заслуги, вообще несуществующие, вообще вот такую вот рыбу, значит, поймал на это самое, на рыбалке. 10 любовниц у меня, хотя нет ни одной, и вообще секс был там 20 лет назад последний раз.
3: И начинают рассказывать это людям, которым, в принципе, это не очень интересно.
4: Рассказывают, конечно, но это тоже симптом. Для меня, так для психолога, это тоже будет симптом. Но я к тому, что когда слушатель пишет, большинство людей действуют обычно так, нет, так действуете вы, а большинство действует по-разному.
3: Друзья, у нас сейчас будут новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим обсуждать тему «Тяга к страданиям».
1: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
2: 13:29 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны сообщили о 6 нанесенных по целям на Украине ударах. В ответ на террористические атаки на гражданские объекты на территории России поражены предприятия ВПК, аэродромы, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в течение недели нанесены удары по объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. В сводке ведомства также говорится, что вооруженные силы России за это время освободили 5 населенных пунктов. За прошедшие 7 дней российские средства ПВО сбили ракеты «Фламинго» и «Нептун», 46 управляемых авиабомб, 3 снаряда РСЗО «Хаймерс» и более 4000 беспилотников. Потери противника в зоне проведения СВО за указанный период составили 7830 человек. Вячеслав Володин указал на ведение Пашиняном недружественной политики по отношению к России. По мнению спикера Госдумы, премьер-министр Армении цинично использует предоставляемые нашей страной возможности. Все это, как говорили ранее, мы видели на примере Украины. Ни к чему хорошему это не приведет, отметил Володин. Он указал, что отношения строят на основе уважения, взаимовыгодного сотрудничества, невмешательства в дела суверенных государств. Спикер Нижней палаты парламента подчеркнул, что это принципы развития международного партнерства, которые Россия реализует и в части отношений с Арменией. Сергей Аксенов оценил объем запасов водохранилищ Крыма. Суммарно его должно хватить на 400 суток. Обильные осадки с начала 2026 года позволили заполнить водохранилище естественного стока на 77%, сообщил глава республики. Этих запасов хватит, чтобы обеспечить гарантированное водоснабжение в среднем на 400 суток, даже без учета притоков в будущем. Суммарно объем воды во всех водохранилищах Крыма без Чернореченского в Севастополе составил около 186 миллионов кубометров, написал глава Крыма в своем телеграм-канале. Аксенов уточнил, что таковы данные на 21 мая. 6 человек пострадали в ДТП с автобусом на юге Москвы, в их числе один ребенок. В столичной госавтоинспекции сообщили, что авария случилась на Ереванской улице в районе дома номер 8. На месте ЧП работают медики и представители других экстренных служб. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса пишет, что участниками аварии в Царицыне стали автобус, курсирующий по 850-му маршруту, и грузовой автомобиль. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 30 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Вечером в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь, до плюс 26 градусов. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
5: Застройщик ООО, специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
8: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8. Повтор лучшего.
0: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
3: 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Говорим сегодня о тяге к страданиям. Друзья, если есть вопросы, пожалуйста, пишите. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И в Максима тоже есть. Туда тоже можно писать сообщения. Вот, Лен, я в первой части программы задала вопрос, почему такое страдальческое реагирование нуждается в обязательном лечении и в корректировке?
4: Потому что это невротическая реакция. Да? Вот у нас был эфир про неврозы, и можно еще не один провести. Что такое невроз? Невроз – это диагноз. Это диагноз. Он не психиатрический, а психологический. То есть в неврозе психика человека начинает изменяться, но при этом еще сохраняется серьезная связь с реальностью, и сохраняются такие адаптационные все механизмы психики. То есть человек выглядит как здоровый и может сохранять, ну, здоровую жизнедеятельность. Он может работать, строить отношения, быть родителем. Просто ему самому становится тяжело. Да, то есть он как бы заболевает. Знаете, как у нас есть такой грипп, который нас укладывает в постель с температурой 40 на 10 дней, и мы встать не можем, и у нас там еще целую кучу последствий, да, в виде каких-нибудь обострений других заболеваний. А бывает такой, знаете, грипп, который мы переносим на ногах. Ну, течет нос и течет, ну, горло першит и першит. Ну, значит, там температура 37-37,5, ну, вроде как там закинулся таблеточками, да пошел, да. Вот примерно вот это состояние, такое грипп на ногах, что называется, вот это и есть. Есть невротическое, вот если мы перенесем в метафоре на психику, вот это и есть невроз. Да? То есть это такое рядом со здоровьем, рядом с психическим здоровьем, такая зона, где вот психика уже перегружается. Вот. Что такое, почему мы говорим про страдания именно как разновидность невротической реакции? Почему это очень тесно связано? Первое. Обращаю внимание, что невротики, а к невротикам мы относим сегодня, мы психологи, 99,9% вообще людей. Неважно, какого возраста. Ну, если мы только не про детей говорим, да, а таких взрослых уже людей. Значит, психика невротика, она достаточно быстро скатывается в проживание негатива. То есть, вот стоит, как я уже сказала, стоит произойти любому событию, психика за него цепляется и моментально начинает чувствовать негативные эмоции. Почему? Потому что в базе, откуда, почему развивается невроз? В базе всегда лежит страх. Страх иррациональный, страх бессознательный, который человеком управляет. Да? Что это за страх, какое отношение он имеет к текущей жизни человека, человек не понимает. Но он глубоко-глубоко внутри психических процессов сидит, и поэтому, как только что-то происходит, в долю секунды психика делает негативный прогноз и начинает проживать там тревогу, раздражение, напряжение, значит, там злость и так далее. Да? То есть вот так называемый спектр негативных эмоций, сложных эмоций, да? Дальше. По Фрейду невротики – это всегда носители внутреннего конфликта. Да? Люди, которые любят страдать, это носители тоже внутреннего конфликта. Внутренний конфликт всегда имеет бессознательные корни, имеет отсылку в детство, в частности, если мы говорим про привычку страдать, это вообще к маленькому возрасту, к младенческому. Да? И проблема вот этого внутреннего конфликта в том, вернее, не проблема, а, наверное, это, наоборот, возможность для человека, что этот внутренний конфликт всегда будет стремиться проявиться вовне. Почему? Потому что внутри нашей личности всегда есть желание исцелиться, всегда есть желание вытащить ту занозу, которая внутри нас болит.
3: Вылечить
4: себя. И этот внутренний конфликт все время будет как-то проявляться. Психика все время будет за что-то цепляться. Какие-то одинаковые повторяющиеся события будут происходить. Какие-то очень сильно повторяющиеся реакции человек будет отслеживать у себя. Да? Вот это вот все называется, так сказать, проявление, да, или проекция внутреннего конфликта. Невротики очень много уделяют внимания мнению других людей. Да? Невротическое, то есть в принципе нас обычно цепляет мнение других людей, но только тех людей, которые входят в так называемую, знаете, нашу фокус-группу. Ну, то есть вот они для нас что-то значат.
3: Важные.
4: Они для нас имеют какой-то авторитет, или они для нас близкие, или, ну, например, мы признаем там в чем-то их равность нам, и их почему-то мнение для нас важно. Обычно, вот если мы говорим о личности зрелой и здоровой, это, ну, такое ограниченное количество людей, да, мнение которых для нас важно, и мы на него делаем оглядку, да, то есть это мнение может изменить наше поведение. Когда люди говорят, мне вообще ничего мнение не важно, это тоже, знаете, патология. То есть обычно есть некая такая референтная группа, на которую мы ориентируемся. Но невротики, особенно когда невроз усиливается, а, понимаете, им достаточно какого-нибудь негативного комментария от ноунейма в интернете, человек, которого вы не видите, не знаете, вообще не знаете, настоящий ли это человек.
3: Какой-то оценки, да.
4: Да, и ваша невротическая реакция, вот эта негативная, а именно это может быть либо злость, либо неуверенность, либо то же самое страдание, она будет вспыхивать. То есть как будто бы мнение всех людей важно, любовь или признание всех людей важно, и если вдруг кто-то демонстрирует обратное, то это очень сильный, значит, повод для тревоги и для внутреннего страдания. Дальше, невротики. Они от своих партнеров и вообще от близких людей, которые находятся в их ближнем круге, требуют всегда огромного количества любви и внимания в свою сторону. Почему? Вот если мы пойдем все-таки в корень внутреннего глубинного конфликта, то так как там конфликт с матерью всегда будет, да, в основе лежать, и все время будет ощущение, что недостаточно было мне любви, то вот эту любовь мы, люди с невротическими реакциями, будем пытаться откуда-то добирать все время. Нашим партнерам, если наш невроз прогрессирует, да, он бесконтрольно развивается, то есть мы этому не уделяем внимания, нашим партнерам или близким людям, детям, родителям, ну, кто рядом с нами, иногда становится очень тяжело выносить нашу вот эту вот потребность. Они не могут нам столько дать этого. И это тоже будет повод для страдания вот этого невротического, да, то есть это тоже может вызывать страдания.
3: Ожидание реальности.
4: Не так посмотрел там или сделал что-то мой партнер. Ах, он решил или она решили отдалиться. Ах, что-то там мой ребенок выходит из такого тесного, теплого взаимодействия со мной, потому что, например, пошел в подростковый возраст. Невротические люди, они достаточно импульсивны. То есть у них случается какой-то импульс, они очень легко могут поддаваться этому импульсу, особенно негативному. Ну, то есть легко могут раздражаться, легко могут выпадать в грусть, в обиду,
3: резкие
4: в печаль.
3: Эмоции, да, такие?
4: Да, то есть они могут это делать резко. То есть у них как будто бы психика не проходит такой, знаете, адаптивный этап, насколько сейчас, на сколько процентов сейчас стоит расстроиться. Вот как бы сразу падают в страдания, и все. Похоже это на эту реакцию?
3: Ну, сразу крик какой-то,
4: это.
3: Да?
4: Это может быть крик, это может быть замыкание в себе, это может быть обида, это может быть, наоборот, игнорирование такое какое-то, это может быть, могут быть слезы. У меня однажды ситуация была, девчонка у меня была на практике, она была, по-моему, уже на 4-м или на 5-м курсе, ну, то есть такой завершающий курс вуза, и она пришла ко мне рассказывать про свою работу. Открывает, ну, и я вижу, что работа абсолютно сырая, она, значит, с этой работы должна была там пойти на какую-то защиту либо предзащиту, это какая-то была часть ее дипломной работы. Я была ее куратором. И вот она приходит, открывает, значит, ноутбук, показывает мне презентацию. И я, ну, будучи такой, скажем так, в образе педагога, да, в этот момент, начинаю объяснять. Так, смотри, вот здесь у тебя ты не доработала вот это. Поставь себе знак вопроса, это надо, значит, углубиться.
3: Доработать, да.
4: Смотри, вот здесь у тебя есть несостыковка. Ты говоришь про это, тут же вот про это. Вообще непонятно, как связано. Посмотри, как тебе это все связать. И там, значит, она перелистывает третий слайд, я поворачиваю на нее голову, и она мне демонстрирует реакцию, что она сидит и сдерживает прямо слезы. У нее так трясется подбородок, знаете, как у ребенка, лишь бы не заплакать. А я в этот момент же не критикую, я же выполняю свою работу. Я же тебе показываю, что тебе надо улучшить, чтобы это на самом деле стало... То есть для меня это очевидно, что то, что там написано, это слишком просто. Это точно могут не взять там, ну, не ученые умы, которые будут смотреть твою работу. Они могут просто тебя, ну, как сказать,
3: не признать,
4: да, отдать на переделку. Да. И она просто от того, что я разговариваю с ней вот ну, таким тоном, спокойным, достаточно, ну, знаете, такой в педагогической манере, она начала плакать. Это примерно такая импульсная невротическая реакция, да, то есть вот я какой могу делать вывод. Дальше. Невроз – это прогрессирующее состояние. Это прогрессирующее состояние. И если это состояние не диагностировать, а сегодня его успешно диагностируют, не лечить, не разбираться, оно будет патологизироваться. То есть человек в неврозе, он будет ухудшать и ухудшать и ухудшать свое состояние. Дальше. Фрейд еще говорил фразу, что невротик – это такой человек, машина для повторения. То есть невротик, он повторяет и повторяет свои реакции, повторяет и повторяет какие-то словесные обороты, повторяет и повторяет выбор, который он делает. Он, знаете, как, вот как в замкнутом круге, вот как, не знаю, как кот, когда вот такой вот его круг сажаешь, он начинает бежать, и вот это колесо крутится. Вот невротик, он примерно так же реагирует. Он повторяет и повторяет и повторяет реакции. Для чего это происходит? Для того, чтобы кто-то заметил и помог вытащить это. То есть цель вообще психики – этот внутренний конфликт исцелить. Но так как конфликт не имеет отношения к текущей реальности, ну, то есть в современной жизни у нас, у этих людей, у которых есть глубокий внутренний конфликт, все нормально. Мы страдаем из-за той боли, мы носители той боли, которую мы взяли в детстве, в юности, в отрочестве, и потом подкрепили это в течение жизни.
3: Можно вот от этой боли избавиться детской?
4: Нужно.
3: Как?
4: Нужно
3: сделать?
4: А, что нужно делать? А, помогать себе, да? То есть как мы работаем обычно вообще с невротическими реакциями? Ну, во-первых, сразу говорю, что все невротические проявления, они усиливаются при стрессе. То есть как только случается какое-то количество обстоятельств и ситуаций, которые психика не может переработать, не может адаптировать, нормально отреагировать, как-то встроить это в свою жизнь, как-то успокоиться, то, соответственно, все наши реакции, вот эти невротические, они будут усиливаться. Да? То есть мы можем становиться раздражительными, вот такими вот импульсивными, можем цепляться, значит, за других людей, дай нам любовь или успокой нас. Можем становиться очень противоречивыми, можем терять сон, у нас может изменяться там пищевое поведение, аппетит. Это все такие вот конкретно обострение невроза при стрессе. Поэтому нужно следить вообще за уровнем стресса в своей жизни. У нас есть эфир про стресс и не один. И там я рассказывала, что мы обычно не замечаем, когда мы входим в серьезную зону внутреннего психоэмоционального напряжения. Оно медленно накапливается, мы какое-то количество времени вроде бы как нам еще нормально, а потом случается какая-то мелочь, которая нас просто вводит в состояние уже ну, вот, практически внутренней истерики.
3: Парализует, да.
4: То есть нам кажется, что сколько уже можно, мы уже не можем, уже все бесит, вот как нам написал наш слушатель. Все начинает бесить. Неважно, что происходит, все начинает бесить. Значит, что мы делаем обычно, когда мы работаем с неврозами? Первое, мы работаем с чувствами иррационального страха и иррациональной вины. У нас даже есть эфиры про работу со страхом бессознательным и про работу с виной. Не знаю, можно ли там сейчас уже где-то найти их.
3: Все,
4: ну, наверное, можно.
3: Все
4: можно, да, на
3: да,
4: сайте
3: конечно.
4: Можно все найти. И вот там я говорю, что корни обычно чувств, которые не имеют отношения к реальности, всегда в прошлом. Мы разбираемся обычно с прошлым, мы это прошлое как бы пересматриваем, иногда мы делаем рескриптинг, то есть мы переписываем свое отношение к тому, что происходило в прошлом. Мы расставляем на самом деле уже вот зрелым сегодняшним взглядом, расставляем, скажем так, точки над «и», кто на самом деле в чем виноват, где что, кому кто был должен, как на самом деле... хорошо или плохо повлияло те или иные отношения, которые или события, которые происходили у вас в жизни, да? То есть, а как можно еще работать с иррациональным страхом? Иногда его убрать полностью не получается, потому что у всех разный уровень и степень травматизации. Иногда мы учим человека видеть. Вот сейчас его реакция, она иррациональна. То есть он начинает тревожиться, бояться, пытаться совершать какие-то действия, знаете, такие охранительные действия, да? не потому, что на самом деле все так плохо в его жизни, и ему надо спасаться бегством, а потому, что в этот момент работает вот его внутренняя травма, да, работает его внутренняя проблема. И он у себя внутри как бы рассоединяется. То есть он говорит, вот тут у меня болит, но тут же у меня есть и здоровая часть психики, и я могу принимать решения из здоровой части психики, осознанно, не ориентируясь. Вот этот страх, он будет. Мы обучаем их жить с этими реакциями и страха, и вины, и стыда осознанно. Да, он это чувствует вот какой-то одной частью себя, но при этом другой частью себя он действует иначе.
3: Не может как будто поменять, да, свое отношение вот к данной ситуации и по какому-то сценарию действует в этот
4: момент.
3: Смотрите,
4: когда мы имеем дело с бессознательным, человек с бессознательным не может сам сделать ничего. Оно на то и бессознательное, что эта информация не пробивается в сознание. Угу. Даже если для сторонних людей очевидно, что происходит что-то не то. Вот смотрите, возьмем, например, любого алкоголика. Что такое алкоголизм? Алкоголизм – это стремление разрушить свою жизнь, уйти из жизни медленно. Суицидальный, абсолютно суицидальное поведение. Людям со стороны это очевидно, что в этот момент вот этот человек, он стремится к смерти. Но самому-то алкоголику это не очевидно. Сам-то алкоголик сколько отрицает, агрессирует, прячется, искажает информацию, сбегает там, его положит в рехаб, он сбежит оттуда и так далее.
3: И продолжит дальше, да?
4: То есть вот для у него-то нет в осознанном, что он на самом деле себя убивает. Эта информация, даже если она очевидна для всех вокруг, к нему в нервную деятельность, в его осознанное, не проникает. И так с огромным количеством, понимаете, вот, как сказать, у нас бессознательное, ситуация, да. это вообще настолько сложный механизм, но он при этом управляет нами. Мы очень часто понимаем, что делать надо по-другому, а действуем вот так.
3: Слушатели пишут, очень стараюсь маленькими шажками выползти из своего собственного глубинного негатива, но любители страдать из моего окружения будто бы пытаются этому сопротивляться и очень стараются утянуть меня к себе в болото. Знаете, вот когда вот в окружении есть люди, которые постоянно пытаются какой-то негатив проявить в твою сторону, зная, что ты будешь переживать.
4: Ну, здесь смотрите, варианта два. Первое, что вы таких людей собираете в своем окружении сами. В том случае, если это не так, например, это люди, с которыми вы живете, например, это ваши родители, да, которые страдают, мама какая-нибудь страдалица, да. Ну, у меня здесь всегда вопрос, почему вы не съезжаете, никак не отдаляетесь, но, допустим, вы не можете по каким-то причинам там что-то, хотя обычно это тоже такая созависимая история, да, то есть человек не уходит оттуда, где ему плохо, потому что тоже уже есть вот этот мазохистический комплекс, да, я страдаю и получаю одновременно от этого удовольствие, как защитную реакцию. А второй вариант – это тогда, когда вы очень быстро эмоционально заражаетесь, да, то есть вы цепляете на себя достаточное количество разных реакций и почему-то присваиваете их себе. Это навык, да, уметь не заражаться или уметь отсоединять свои эмоции от чужих эмоций, да, не входить в чужой эмоциональный фон. Вот второй вариант – эмоциональное заражение. А третий вариант, ну, например, это тогда, когда вы, в общем-то, стремитесь к тому, чтобы услышать, например, в их словах страдания. Ну, то, понимаете, здесь очень много все равно завязано на нас самих. Потому что когда нам что-то очевидно, когда мы что-то осознаем и принимаем, мы начинаем, скажем так, против этого работать.
3: Да, то есть да,
4: начинает кто-то нам
3: делать.
4: Ныть. Начинает нам кто-то ныть. А мы думаем, ну вот он пришел, ему надо поныть. Но мы в это не вовлекаемся. Ну, поныл человек, мы говорим, ну, бывает, вот так случается.
3: Пройдёт.
4: Это жизнь, да. Соляви, так сказать. Ну, чего поделаешь.
3: А как научиться без необходимости не страдать?
4: Вот, смотрите, получается, что первое, это работаем с рациональной виной, с рациональным страхом. Второе, мы учим этих людей получать удовольствие не только от страдания. То есть здесь же работает как? Я страдаю, и одновременно я получаю удовольствие бессознательно. Бессознательно. Но мы объясняем, что удовольствие, его можно получать от разных состояний. Мы учим чувствовать такое состояние, как успокоение. Вот знаете, когда не тревога, когда нет вот этих вот уколов, когда нет раздергивания психики, а успокоение, причем достаточно проактивное успокоение, тогда, когда вы, знаете, замедитировались до такой степени, что у нас уже когнитивная деятельность замедлилась, и мы ничего не понимаем и не соображаем, да, а мы спокойны и активны одновременно. И от этого можно чувствовать удовольствие. Сначала мы учим их чувствовать это спокойствие, да, селить его где-то внутри себя. Потом мы учим его осознанно включать. Потом мы смотрим, а сколько человек в этом спокойном состоянии может проводить, а какие мысли нарушают чаще всего его спокойствие. А потом мы еще присовокупляем к этому состоянию, а теперь почувствуйте еще удовольствие от спокойствия. От активного спокойствия. То есть вы не раздергиваете себя
3: вы в ресурсе,
4: да, в свой невроз, да. А вы именно успокаиваетесь. Это психика, она обучаема, это механизмы. И если этому себя учить, то рано или поздно она сама начнет эти реакции включать, вы уже для этого ничего осознанно делать не будете. Мы учим, есть еще такое упражнение, называется альтернативное прогнозирование. Как я уже сказала, мы все, находясь в активном таком прогрессирующем неврозе, любим стелить соломочку, то есть надавать себе негативных прогнозов и как бы все продумать, от всего застраховаться, перестраховаться для того, чтобы ничего плохого не случилось. И понимая, что, в общем-то, этот механизм, скорее всего, не выключить никогда, да, мы учим еще альтернативному механизму. Например, если вы прогнозируете для себя что-то плохое на день, на неделю, на год, на жизнь, да, то учитесь себе еще и говорить, прогнозировать что-то хорошее. Ну, то есть не просто я не справлюсь, например, там с чем-то, а с чем я справлюсь? А что у меня получится? А где у меня пойдет лучше, чем я рассчитывал? Потому что таким, знаете, иносказательным языком, я не люблю вообще это произносить, но когда мы все время негативим и ругаем себя, да, и обязываем себя быть все время такими продуманными на 10 шагов вперед и так далее.
3: Предсказуемыми.
4: Да, все время там да, вот да, что-то, да. Что-то делать. Мы ведь, знаете, как будто бы сами себя проклинаем. То есть мы задаем себе определенные команды, к которым потом сами начинаем и стремиться. Угу. Вот сами к этому негативу нас начинает туда тянуть. Сами не понимаем, почему. Поэтому начинаем давать другие команды еще. А вот с чем я еще справляюсь? А что у меня хорошо? Да, а где у меня еще реально получается? И получать положительное подкрепление этим прогнозам. То есть они должны реально сбываться. Это важно психике своей указывать, как это работает. Ну и, естественно, стремиться понять и вытащить в осознанное природу внутриличностного конфликта. Потому что, понимаете, если это внутриличностный конфликт, где вы, будучи маленьким, обиделись условно на своих родителей за что-то, и до сих пор у вас сидит эта обида. Или вы чего-то так сильно испугались, и до сих пор у вас сидит этот страх. Или вы, ну, я не знаю, действительно имели опыт, который был максимально негативным. Ну, потому что там родители, например, имели зависимость, или не было родителей. Да, или очень тяжелое психоэмоциональное состояние было у родителей. Понимаете, мы, когда говорим, почему все в неврозе, в неврозе в нашей стране, мы не говорим, что все в неврозе в других странах. Но в нашей стране, знаете, вот история такова, что 41-45 год и все события, которые были ранее, они приводили к тому, что люди не могли... Вот, понимаете, наши бабушки и дедушки, это было поколение, которое, оно не могло вырасти в любви и безопасности, просто потому что там были такие условия. Их дети, то есть наши родители, они выросли людьми, у которых не было любви и безопасности, потому что их бабушки и дедушки этого не ощущали. И мы, соответственно, имеем тоже эти фантомные ощущения, которые на нас влияют. Вот почему неврозы так легко развиваются. У этого всего есть, в общем-то, база.
3: Если мы чувствуем приближение вот какого-то такого состояния, когда нас тянет пострадать, да, что нужно в первую очередь делать? Вот по этим пунктам проходиться или, может быть, есть какой-то более короткий такой алгоритм?
4: Ну, самый короткий алгоритм – прийти в терапию, час пострадать у психолога, эффективно пострадать еще, знаете, такое проактивное страдание, потому что это, вы же там не просто ноете, да, психолог-то, он же как скажет, за ваши деньги-то вы можете и поныть, конечно, посидеть, но давайте мы попытаемся с этим что-то сделать, разобраться.
3: А люди хотят с этим что-то делать? Потому что такое ощущение, что
4: если не хотят, мы выводим в осознанное, я обращаю ваше внимание, что вы за свои деньги просто хотите поныть. Не вопрос. Вот... Как надо, так мы идем за клиентом. Хотите такое желание? Я вам оставляю вопрос, а почему вы не хотите с этим ничего делать? Сейчас у вас нет ресурса. Или, может быть, это не так уж страшно. Ну, тогда почему восприятие это так страшно, да? То есть по восприятию это кошмар-кошмар, а в реальности вроде как, ну, вот ничего такого, но с этим можно же даже ничего не делать и так далее.
3: А Руслан пишет, так может все эти проблемы от привычек из детства зависят? Сменить привычки на хорошие, соответственно, в жизни созидать, а не разрушать получится.
4: Ну, смените, если так легко, вот можно сменить вот так привычки, щелкнув пальцами? Ну, попробуйте. Вот я знаю людей, которые пытаются менять привычки, в том числе, особенно привычки реагирования. Мы сейчас не говорим о привычке грызть ногти, хотя от нее-то избавиться очень сложно, да, или от привычки щелкать пальцами, или дергать ногой. А мы говорим о привычке, где ты сам с собой борешься фактически.
3: По поводу вот привычек щелкать пальцами, Ланг пишет, с детства меня раздражают люди, которые чавкают, грызут, шуршат, шмыгают, ничего не могу с этим поделать, приходится тут же перемещаться, либо надевать беруши.
4: Ну, это... А здесь, конечно же, вот такая нетерпимость к чужим проявлениям, каких-то таких человеческих слабостей, да, она говорит скорее об этом человеке, да, то есть почему он такой нетерпимый. Как вы к себе относитесь? Вот вы у себя допускаете эти проявления, что вы можете там икнуть, пукнуть, пальчиком щелкнуть и так далее, да, почавкать где-то. Вы себе разрешаете это или вы себе напрочь это запрещаете, и поэтому другие тоже не имеют права? Вот как это работает у вас?
3: Екатерина пишет, а есть мужья, которых раздражают свои дети, говорят, мало ему любви уделяешь. Как этот симптом называется? Такой. Есть какой-то
4: название? Я не знаю. Что все-таки? Есть мужья, есть женщины, которые мало внимания уделяют своим детям и откровенно их обзывают и внушают им всякую мреть. Есть женщины, которые бросают своих детей. Есть мужья, которые, наоборот, воспитывают детей, любят их всю жизнь и помогают. И так далее. Вот, понимаете, а есть даже и не

0: Я сама мяско не ем, и ребенок мой будет праной питаться, понимаете? Вот речку есть, и все у него будет.
1: Отличная тема для следующей программы.
0: Нормальные родители, любящие, как считаете?
1: Это и обсудим. Угу. Оставим интригу, подвесим интригу. У нас в гостях была Елена Соловьева, психолог. Лен, большое спасибо, было очень интересно.
0: До свидания.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 14:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по колледжу в Старобельске чудовищным преступлением. Ответственные за атаку должны понести наказание, подчеркнул официальный представитель Кремля. Песков отметил, что сейчас самое главное – принять меры по разбору завалов и оказать помощь тем, кто находится под ними. Украинские военные в ночь на пятницу при помощи беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 учащихся. По предварительным данным, в результате атаки погибли 4. 4 человека, пострадали 39. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Вячеслав Володин указал на необходимость соблюдения законов России мигрантами. Кроме того, каждый из них должен знать русский язык и уважать традиции нашей страны. Спикер Госдумы подчеркнул, что в вопросах миграционной политики нет ничего личного. Мы едины во мнении, любой, кто приезжает к нам, должен соблюдать законы Российской Федерации, знать язык, уважать традиции и культуру. Необходимо соответствовать всем требованиям, поэтому здесь нет ничего личного. Это те стандарты, которые мы сейчас определили и видим, насколько они поддерживаются гражданами, сказал Володин в интервью «Вестям». Он добавил, что Государственная Дума приняла 22 закона в сфере миграционной политики, большинство из которых были инициированы депутатами. Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Череповца. Он принимает и выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, уточнили в ведомстве. Ранее ограничения действовали в воздушных гаванях Иваново, Нижнего Новгорода, а также во Внукове, Домодедове и Жуковском. Еврокомиссия выделила 15 миллионов евро для борьбы с распространением лихорадки Эбола. Чрезвычайная финансовая помощь будет направлена на расширение медицинских мероприятий в Конго и Уганде. С таким заявлением на брифинге в Брюсселе выступила представитель Еврокомиссии. ВОЗ ранее объявила вспышку лихорадки в Демократической Республике Конго и Уганде, чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения. В среду во Всемирной организации сообщили о почти 600 предполагаемых случаях заражения. Кроме того, ВОЗ располагает информацию о 139 летальных исходах. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 10 рублей 40 копеек. Доллар 70 рублей 79 копеек. Евро 83 рубля 27 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 29 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: А вы говорите «милит».
6: Я его
5: тоже
6: что?
5: Мне «милит».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток.

0: арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 22 мая, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Главные темы обсуждаем с вами в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, пишите через мессенджеры, Телеграм или Макс. Если через Макс не писали, заходите на сайт радиостанции «Говорит Москва», и там на главной странице можно найти соответствующую ссылку для того, чтобы начать этот диалог. Но можно еще и звонить. У нас нет предварительного отбора. Вы набираете номер 7373948, код города 495. Если вам ответили, значит, это уже прямой эфир.
1: В движении.
2: В городе тем временем достаточно заметные пробки. 4 балла прямо сейчас, 4 балла на 3 часа дня. Обещают в 4 часа, как предполагается, будут 5-бальные пробки, а потом 3 часа 6-бальных, в 5, в 6 и в 7 вечера. Удивительно, но сегодня, получается, вот этой сдвижки вечернего часа пик не будет наблюдаться. Просто длинный трехчасовой, как минимум, судя по прогнозам, час пик. При этом красного и сейчас довольно много, особенно в центре города. Обращаем внимание на многокилометровые пробки на третьем транспортном кольце. Например, внутреннее третье кольцо останавливается где-то в районе Ленинского... А нет, даже раньше. Даже до Ленинского проспекта, в районе Тульской или даже раньше, до Тульской начинается эта проблема. И вот потом нормального движения нет, по сути, до Звенигородского шоссе. Потом от Звенигородского шоссе несколько сотен метров до Беговой, а дальше новая пробка, и тут уже практически до Савеловской эстакады. Наверное, это самая сложная дорожная ситуация на карте московских пробок. Более серьезных пробок на карте города сейчас, наверное, нет. Более протяженных, во всяком случае, точно. 4 балла прямо сейчас, как максимум 6-бальные пробки нам обещают в 5, в 6 и в 7 вечера.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Поток. Новости этого дня.
2: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Центробанк рекомендует банкам усилить контроль при внесении клиентами крупных сумм наличных. Речь идет об объеме средств не менее 5 миллионов рублей за 30 дней. Как это будет работать? Что считается крупными суммами? Надо обязательно 5 миллионов? Или даже если вот по 100 тысяч каждый день приносите, если получится в результате 5 миллионов за месяц, то уже проблема. И главное, значит, раз в месяц будут наблюдать за этой истории. Первая тема, вторая. В Минэнерго заявили об отсутствии нехватки топлива на внутреннем рынке. Говорят, рынок остается стабильным и контролируемым. Для чего делаются подобные заявления? Чего ждать? На самом деле, какими будут цены? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Здесь цитата из того, что говорит глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она выступает на 8-м съезде Ассоциации банков России. По ее словам, банковская система Российской Федерации готова, к бегу с препятствиями на длинные дистанции. Цитирую по ленте агентства ТАСС. Здесь еще сообщение от Всемирной организации здравоохранения. От лихорадки Эбола скончались 177 человек, по данным организации. Из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются на ленте агентства РИА Новости, выделим заявление Мишустина. Россия уделяет приоритетное внимание повышению качества медицины и готова делиться опытом с партнерами по СНГ. И тут же сообщение о том, что американские ученые в Техасе обнаружили новый вид вымершего морского ящера.
0: Поток. успеем сказать главное.
2: Не забывайте читать канал радиостанции «Говорит Москва» в Дзене. Там наши эксклюзивные новости. Кроме того, для прямого эфира вам пригодится номер телефона, по которому можно смс-сообщение отправлять. Плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Также называется пользователь и в Максе «Говорит МСК-бот». Многие уже пишут. Присоединяйтесь. Можно звонить 7373948, код 495. Экономические темы в этой получасовке. И первое сообщение о том, что Центробанк рекомендует банкам усилить контроль при внесении клиентами крупных сумм наличными. Речь идет об объеме средств не менее 5 миллионов рублей за 30 дней. Кредитным учреждениям при этом нужно ежедневно анализировать операции как физических, так и юридических лиц, в скобках индивидуальных предпринимателей. На сайте регулятора сказано, возможные цели таких банковских операций с внушительными суммами – легализация и отмывание доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные действия. При этом оговаривается, что меры не коснутся клиентов физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения средств. Денис Домащенко, заведующий лабораторией исследований денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков в университете имени Плеханова. Он к нам присоединяется по телефону. Денис Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, а почему сейчас вот эта рекомендация, на ваш взгляд, появилась?
3: Ну, почему сейчас? Дело в том, что наличных денег в экономике с каждым месяцем становится больше. Особенно последние данные, там, март-апрель, резко больше. И эти деньги имеют риск уйти в теневой оборот достаточно активно. Поэтому, я считаю, это вынужденная реакция Центробанка на новую экономическую реальность.
2: Так, а как это будет работать? Вот говорят, 5 миллионов за 30 дней, отдельно оговаривает, что анализировать операции нужно ежедневно.
3: Ну, конечно, банки каждый день должны анализировать операции клиентов для того, чтобы искать три конкретных красных флага. Если ранее, до 20 мая, таких не было четких инструкций, то сейчас они появились. И в этом плане для банков более становится прозрачна эта история. Да? Они просто будут настраивать свои алгоритмы таким образом, что три сценария существуют. Значит, те же самые 5 миллионов за 30 дней и больше. И если более 70% от этих поступлений на счет, более 70% выведено за рубеж в течение 10 дней, да, то, соответственно, это первый красный флажок, и тогда могут быть определенные санкции. Ну, могут не провести эту операцию, могут заблокировать счет, могут потребовать документы, все то, о чем мы только что говорили. А далее, это сценарий дробления, это более серьезный сценарий, на мой взгляд, потому что здесь что получается, что если системно более 10 пополнений наличными от 100 тысяч в течение 30 дней. И тут может быть и меньше 5 миллионов за это время. Поэтому и потом дальше опять-таки больше 70% от внесенного выведено за рубеж. Это следующий сигнал. Ну и третий сигнал – это оплата за третьих лиц. То есть когда у банка есть основания думать, что физическое лицо платит за какое-то третье лицо, например, за того же нерезидента по каким-то выполненным договорам.
2: Вы вот уже не первый раз подчеркиваете про 70% выведенные за границу. А если эти деньги не выводятся за границу, красные флаги остаются все равно?
3: Нет. Ну, просто вы занесли, и, соответственно, они дальше отлеживаются, так сказать, могут на депозитах лежать. Здесь нет вопросов. Здесь вот борьба как раз с этой вот схемой вывода денег и их обеления через трансграничную операцию.
2: Так, теперь все-таки возвращаясь к истории, вы ведь заговорили о том, что дробление – это даже более серьезная история, и сказали, что и там может так получиться, что будет даже меньше 5 миллионов. Так все-таки что считается одноразово крупной суммой?
3: А здесь не крупная сумма, здесь именно вот история системности. То есть есть такое некое подозрение, что собираются постепенно для того, чтобы запутать как раз вот эти контрольные органы, такие суммы, которые дробятся, да, причем могут в равных долях дробиться. Допустим, там те же 4 миллиона по 100 тысяч, там 40 платежей. периодически капает. Для того, вот раньше так делали для того, чтобы как раз запутать те же самые банки, банковские алгоритмы. А сейчас как раз алгоритмы будут теперь в обратную сторону настраиваться именно на такие вот операции дробления. Так что имейте в виду.
2: Еще вопрос. Вот когда говорят, меры не коснутся тех, в отношении кого у банка есть документально подтвержденная информация о финансовом положении, деловой репутации, источниках происхождения средств. А что понимать под вот этими документально подтвержденной информацией, деловой репутацией и так далее? Или в каждом случае это будет работать отдельно?
3: Ну, дело в том, что если у вас есть подтверждающие документы по тем транзакциям, которые вы делаете, соответственно, по тем договорам, которые вы заключили, вы их просто скан-копии присылаете со всеми печатями, подписями в кредитную организацию, где вы обслуживаетесь, и, соответственно, вам кредитная организация не откажет в этих операциях.
2: Погодите, то есть прежде чем вносить наличные, я должен принести справку, откуда у меня деньги?
3: Нет, не обязательно. Дело в том, что если банк заподозрит, если у него красный флажок замигает, он заподозрит то, что здесь что-то не то, он вам пришлет уведомление о предъявлении этого документа. И вы тогда очень быстро, оперативно должны ответить на требования банка, иначе тогда будет блокировка.
2: С вашей точки зрения, перебора не будет при использовании вот этих новых ограничений?
3: Да надеюсь, что нет, потому что здесь больше конкретики. Перебор как раз был, когда не было таких методических рекомендаций, и банки могли, отдельные банки, да, такие случаи были, все подряд блокировать, и дальше клиент должен был искать варианты разблокировки. Поэтому я думаю, что в этом плане будет полегче.
2: Смотрите, вот наш слушатель Виталий пишет, что это все борьба с симптомами, а не болезнью. Государство собирается, говорит, следить за наличными. Бизнес возвращается к зарплатам в конвертах. Болезнь называется налоги. Бизнес хочет выжить и вертится, а государство не идет на милость. То есть это обострение ситуации?
3: Считаю, что да. Дело в том, что и тот же банковский эквайринг уже стал облагаться налогом на добавленную стоимость. Соответственно, это очень невыгодно стало для магазинов, особенно там магазины стройматериалов, автозапчастей. Я вот тоже недавно шины менял и сделал вид автосервис, что у них якобы не работают вот эти терминалы оплаты. И поэтому это сплошь и рядом везде, и просят там и в больницах, и так далее. От частных бизнеса сейчас очень тяжело.
2: Так не получится, ли в результате, об этом сейчас многие говорят, не получится ли в результате того, что налоги или жесткость требования налогов увеличивается, бизнеса просто станет меньше, и общая сумма полученных налогов уменьшится?
3: Так оно и происходит. Если последние цифры смотреть, то вот это дополнительные налоги, которые хотели собрать, они не собираются тем темпом именно с бизнеса, потому что бизнес сворачивается, бизнес уходит в тень, бизнес уходит на наличные. И мы об этом говорили в 2025 году, трубили во все колокола, что вы делаете, оставьте в покое.
2: Но даже сейчас государство на милость не идет.
3: Ну, они тогда будут признаваться, что они ошиблись, а они же это не любят делать.
2: Спасибо. Денис Домащенко, заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков в университете имени Плеханова, был с нами на прямой связи. 674-й говорит, лучше давайте говорить. Давайте вот эта вот история, лучше бы не об этом говорили, а о другом говорили. Сколько раз я уже говорил. Это не очень такой правильный подход к обсуждению. Но как бы то ни было, спросить лучше, когда мы рубль от доллара отвяжем. А в чем вы видите привязку рубля к доллару? Это ведь важная история. Данные МВД 144 приводит за 25 год, не перепроверял, поэтому на его совести утверждает, что оборот криптовалюты составил 460 миллиардов, 80 миллиардов серый, и все большими буквами утекло. Но, допустим, утекло. К тому, что мы сейчас обсуждаем, это какое? Об этом вам может подробнее рассказать госпожа Набиуллина. Пишет 674, видимо, ему госпожа Набиуллина это все уже рассказала, а он нам рассказывать не будет. Мол, идите к Снабиуллиной на эту тему и говорите. Но я все-таки хотел бы вернуться. Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль при внесении клиентами крупных сумм наличными. Речь идет об объеме средств не менее 5 миллионов рублей за 30 дней. При этом кредитные учреждения будут анализировать операции как физических, так и юридических лиц ежедневно.
1: Внимание! Говори! Говорит Москва.
0: 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
2: Вкусвилл провел проверку после сообщения о кишечной палочке в молоке, пишет агентство ТАСС в эти минуты. Провели лабораторные исследования партии молока, в котором ранее якобы нашли кишечную палочку. ТАСС пишет, ссылаясь на пресс-службу сети, там подчеркнули, что в рамках проверки отклонений не выявлено. Следим за лентами новостей, а вот следующая тема для обсуждения. В Минэнерго заявили об отсутствии нехватки топлива на внутреннем рынке. Говорят, он остается стабильным и контролируемым. Отрасль готова к прохождению периода сезонного роста. Особое внимание при этом уделяется обеспечению потребностей агропромышленного комплекса. Так говорят в министерстве. И вот цитата по ТАСС. На текущий момент российский рынок в достаточной мере обеспечен запасами нефтепродуктов. Логистическая инфраструктура функционирует устойчиво. Перебоев в обеспечении регионов не зафиксировано. Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт в финансовом университете при правительстве России. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: На ваш взгляд, для чего делаются сейчас подобные заявления?
4: Ну, безусловно, для того, чтобы успокоить рынок и, прежде всего, биржевых игроков, потому что у нас на бирже как раз-таки бывают взлеты цен, в зависимости от новостного, в том числе, фона, а на бирже топливо приобретают так называемые независимые АЗС, то есть это заправки, которые не входят в состав крупных компаний, вертикально интегрированных, у кого нет своей переработки, вот они только на бирже и приобретают. И может возникнуть ситуация, как это в прошлом году было, что на бирже цена возрастает, но при этом им сложно поднять цены в рознице, потому что и Федеральная антимонопольная служба за этим следит, и плюс к тому, если они поднимут цены, а рядом есть заправка вертикально интегрированной компании, где цена ниже, просто все клиенты туда уедут. Вот. И они просто переставали в прошлом году продавать бензин. Вот дизель был, а бензин нет. Вот. Чтобы не идти убыток. Ведь на бирже они задорого купили, а в рознице приходится продавать дешевле. Вот. И поэтому важно не допустить роста цен на бирже. Для того, чтобы не поднималась цена в рознице, как минимум у независимых поставщиков, ну, независимых АЗС. Вот. Поэтому это скорее попытка успокоить именно биржевых игроков, потому что новостей много приходит о том, что тот или иной НПЗ находится в ремонте, что топлива не хватает. Вот. Поэтому сейчас и говорят, что нет, в принципе, тех НПЗ, которые остаются в работе, их достаточно для того, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом. Плюс правительство закрыло экспорт бензина. Тут речь постоянно о бензине, именно потому, что у нас в основном 90% от произведенного за год бензина идет для внутренний рынок, и только 10% экспортировалось, ну, вот раньше в обычные, скажем так, года. А дизеля гораздо больше мы производим, там 50% от произведенного достаточно для внутреннего рынка, а вторую половину экспортируем. Поэтому вот вероятность дефицита скорее в бензине, чем в дизеле.
2: Тогда еще впервые так пытаются успокоить биржевой рынок, или прежде это делали, и это давало результат?
4: Ну, безусловно, и раньше было, и, в общем-то, задача правительства как раз информировать, в общем-то, и игроков рынка, и населения о том, какое состояние. Действительно, сейчас дефицита на внутреннем рынке нет. Да, там есть риск возникновения дефицита, лучше ухудшение там ситуации, но вот в этом плане никто никого не обманывает. Действительно, на данный момент дефицита бензина нет. Вот. И опять же, у нас возникал риск возникновения дефицита вот скорее в конце лета прошлого года, начало весны, когда еще и потребление очень большое, потому что во время отпускного сезона летом очень много вот как раз-таки автомобилей ездит, соответственно, потребление летом гораздо больше, чем зимой, а в конце лета, начало сентября, все возвращаются, как правило, там, с южных регионов домой, и вот тогда наблюдается пик. И вот в этот пик и был максимальный риск возникновения дефицита. Мы даже увеличили закупки на белорусских НПЗ бензина. Мы им поставили больше нефти и обратно вернули нефтепродукты. То есть такая давальческая схема. Отменялась вот в прошлом году, правительство что еще приняло? Значит, отменили импортную пошлину на бензин. То есть многие подготовительные меры в прошлом году уже были созданы. Вот, поэтому в этом году, в общем-то, правительство уже с этими готовыми мерами готово встречать новый сезон на повышенное употребление бензина.
2: Я вот смотрю сейчас цены годовой давности, например, 95-й бензин год назад стоил в среднем 61 рубль 24 копейки. Сегодняшняя цена 68 рублей 81 копейка, при том, что месяц назад было 68,41. Это примерно вот такие цифры. На ваш взгляд, в середине лета вот эта цифра 68,81 в какую может превратиться?
4: Ну, у нас постоянно бензин, ну, топливо, в принципе, в рознице дорожает, цена идет вверх, и задача правительства тут, как они сами ее декларируют, удержать рост стоимости топлива в уровне инфляции. Правда, в этом году у нас инфляция довольно маленькая, вот сейчас 5,6 примерно процентов, поэтому будет сложно уложиться в уровень инфляции. Точные цифры нам с вами говорить нельзя, потому что нам тут присылает ФАС как раз постановление, чтобы мы не манипулировали рынком. Вот, но тут, конечно, мы вряд ли кто-то нам поверит, если мы скажем, что бензин подешевеет. К сожалению, он постоянно у нас дорожает. Вопрос в темпах. Вот, вот каких-то больших скачков, наверное, в стоимости бензина здесь пока не предвидится, но главная наша задача в России обеспечить безопасность НПЗ, чтобы действительно там не возникал риск дефицита физического уже.
2: Еще одно, уже говоря о том, каким образом сравниваются цены нынешней и годовой давности, я обратил внимание на то, что опережающими темпами в течение последнего года дорожал 92-й бензин. Принято считать, что максимально быстро дорожает дизельное топливо. Это перемена неких тенденций на рынке? Как это понимать?
4: Ну, 92-й бензин, там такая особенность хитрая есть в том, что если на бирже цена на, там, допустим, 95-й бензин, когда растет, вот если она определенный порог за месяц превысит, тогда нефтяные компании не получат выплат по так называемому демпферу, то есть из государства им там определенную субсидию не дадут. А 92-й не идет как бы в зачет, поэтому он может дорожать на бирже, и поэтому, в общем-то, у него бывает темп повышения цены даже больше, чем у 92-го. Но на самом деле все более и больше у нас спросом пользуется именно 95-й бензин, потому что автопарк постепенно все равно обновляется, и почти все новые автомобили, это, как правило, ну, легковые обычные, это, как правило, 95-й бензин. Ну, вот если мы между марками бензина именно определяем. 92-й, это вот скорее более старый автопарк его использовал. Поэтому постепенно мы все равно придем к тому, что на 95-й станет гораздо более востребован, чем 92-й.
2: А значит ли это, что именно он станет лидером роста цен?
4: Ну, вот там хотя бы, как бы правительство сдерживает рост цен за счет того, что если у тебя там за месяц рост, по-моему, больше 20% на бирже именно составил цена, скачок, то тогда ты лишаешься выплат по демпферу, то считается, что ты уже с биржи заработал, поэтому тебе вот этот налоговый вычет, так называемый, не дают. Ну, вот. И компания, для компании это реально важно, они предпочитают получать выплаты по демпферу, ну, вот, и сдерживают цены, как бы увеличивая продажи через биржу, чтобы насытить как бы биржевую торговлю, чтобы цены там все-таки сильно не росли. Ну, вот. Поэтому здесь все равно, в общем-то, не значит увеличение потребления 95-го, не значит, что обязательно он будет ускоренно расти как-то. В любом случае правительство будет донастраивать эти механизмы так, чтобы опять рост стоимости укладывался в уровень инфляции. Да, периодически это тяжело сделать, но если нужно, опять же, будут менять и формулу там налогообложения и прочего для того, чтобы заставить компании вот сдерживать рост цен.
2: Спасибо. Денис Домащенко, Игорь Юшков, извините, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи. В Минэнерго говорят об отсутствии и нехватке топлива на внутреннем рынке. Ваши сообщения приходят через мессенджеры или через СМС-портал. 144-й вспоминает про то, как танкеры застревают в Ормузском проливе, но не очень понятно, как это с вашей точки зрения влияет на цену того же 95-го бензина. И вот еще, Андрей, по вот этой новостной теме насчет молока. Андрей 884-й написал, а это в каком молоке якобы выявили кишечную палочку? Или национальность молока попадает под разжигание межмолочной розни и в эфире запрещена? Давайте посмотрим еще раз, если это столь важно. Речь идет о том, что нашли в молоке в Брянске. При этом лабораторные исследования проводили с молоком, которое произведено, как я понимаю, в Нижегородской области, в городе Кстово. Если вам это важно, то эти детали тоже доступны. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно писать, соответственно, через Макс. Сейчас мы о текущих ценах на бензин. Я вот смотрю о том, как оценивают текущие цены на бензин сейчас в интернете, как средние цены выдаются вот такие цифры. АИ-92 64 рубля 54 копейки, АИ-95 68 рублей 81 копейка, АИ-98 87 рублей 88 копеек, ну а для дизельного топлива цена указана 78 рублей 8 копеек. При этом за год изменение цены самое серьезное как раз у 92-го бензина 11,76% или 78% роста за прошедший год. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 14:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Президент Вьетнама пригласил Владимира Путина посетить Ханой. Тулам ждет российского лидера с официальным визитом в этом году. Приглашение главе российского государства, министр национальной обороны Фан Ван Зянг попросил передать помощника президента Николая Патрушева. В ответ председатель морской коллегии поблагодарил вьетнамского вице-премьера. «Прошу вас также передать мои искренние поздравления товарищу Тоу Ламу, который единогласно был избран президентом, оставаясь генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама», добавил Патрушев. На юге Финляндии у границ с Россией начались военные учения. В сухопутных маневрах примут участие около 10 тысяч человек, в том числе военнослужащие из Великобритании и Соединенных Штатов. Также будет задействовано 1500 единиц техники, запланированы тренировочные полеты авиации сил обороны Финляндии и союзников. Учения под названием «Карельский меч» пройдут в Кюмен-Лааксо, Южной Карелии и Южном Саво с 22 по 29 мая. Вячеслав Володин указал на необходимость соблюдения законов России мигрантами. Кроме того, каждый из них должен знать русский язык и уважать традиции нашей страны. Спикер Госдумы подчеркнул, что в вопросах миграционной политики нет ничего личного. Мы едины во мнении, любой, кто приезжает к нам, должен соблюдать законы Российской Федерации, знать язык, уважать традиции и культуру. Необходимо соответствовать всем требованиям, поэтому здесь нет ничего личного. Это те стандарты, которые мы сейчас определили, и видим, насколько они поддерживаются гражданами, сказал Володин в интервью «Вестям». Он добавил, что Государственная Дума приняла 22 закона в сфере миграционной политики, большинство из которых были инициированы депутатами. Россиянка купила дворец Радзивиллов в Белоруссии за 2400 рублей. Двухэтажное кирпичное здание 1751 года постройки находится в городе Дятлово. По данным «Спутник Беларусь», новая хозяйка планирует открыть там кафе, апарт-отель и интерактивные музейные залы. Первым делом мы хотим привести в порядок центральный вход, коридор и одну из комнат, чтобы открыть их для посетителей. Это, кстати, тоже один из пунктов нашего договора о покупке дворца, заявила агентству «Женщина». Дворец не раз пытались продать на торгах, однако никто не решался приобрести его из-за высокой начальной стоимости лота. Затем цену несколько раз снижали, в результате в апреле этого года объект, которому присвоен статус памятника историко-культурного наследия, был продан на аукционе по единственной заявке за 94,5 белорусских рубля, около 2400 рублей. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 30, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов.
13: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
15: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
16: В эту пятницу гость в студии – профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные и гибридные войны», доктор политических наук Андрей Манойло. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
17: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
19: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
2: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 22 мая, сейчас 14.37. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире, вы пишете через СМС-портал, через мессенджеры или в прямой эфир дозваниваетесь.
1: В движении.
2: В городе тем временем 5-бальные пробки, при том, что нам обещали, что 4 балла будет чуть ли не до 16 часов, а уже 5-бальные пробки. Дальше прогноз выглядит следующим образом. 5 баллов в 4, 6 баллов в 5, в 6 и в 7 вечера. Обычно пятничные пробки заканчиваются часам к 6. Сегодня, видите, какой-то продленный вариант, как предполагается, будет. В центре города по-прежнему большие сложности на внутреннем третьем кольце, в западной его части. Но если полчаса назад мы говорили, что чуть ли не от Автозаводской начинается пробка, и вот так вот до проспекта Мира, то сейчас по-прежнему на Автозаводской проблемы, от Тульской в сторону Лужников какое-то время можно ехать более-менее спокойно, в Лужниках совсем сложно, потом до Сити можно ехать, а потом новая пробка, и эта пробка остается довольно плотной. От Беговой, точнее даже от Звенигородского шоссе и до Савеловской эстакады. В целом должно было быть по прогнозу 4, но уже 5 баллов. Далее, как предполагается, в 5, в 6 и в 7 вечера в городе будут 6-бальные пробки.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
19: Поток. Новости этого дня.
2: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Денис Мантуров заявил о том, что нет снижения конкуренции на авторынке России. Ассортимент представленных машин на рынке растет, в том числе за счет китайских производителей, говорит первый вице-премьер. На чем основаны такие заявления? Почему оценки не совпадают с тем, что участники рынка говорят? Первая тема. Вторая. Власти Кировской области ввели выплаты бабушкам и дедушкам за уход за внуками. Размер перечислений может достигать 45 тысяч рублей. Инициатива одобрена депутатами законодательного собрания. Один из старших членов семьи может теперь официально уходить в отпуск по уходу за ребенком вместо родителей и получать компенсацию до уровня средней заработной платы по области. При этом максимальная выплата при рождении ребенка женщиной до 24 лет составит 45 794. Программа при этом не всех детей затрагивает, а только первенцев в семье. Ну, как мы видим, еще и молодых родителей. Насколько перспективен этот поворот? Вероятно ли расширение на всю страну? И как оценить размер выплат? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. «Газпромнефть» начала полномасштабную добычу нефти на Чонской группе месторождений Восточной Сибири. На «Газпром» ссылается агентство РИА Новости, когда пишет об этом. Еще одна срочная новость от Набиуллиной. Она говорит, Центробанк обсуждает с Минцифрой включение всех банков в белые списки.
19: Поток. Успеем сказать главное.
2: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Макс говорит МСК-бот. Можно звонить. Номер телефона 7373-94-8. Код города 495. Первая тема, которую мы будем обсуждать, это заявление первого вице-премьера Дениса Мантурова, который говорит, что снижение конкуренции на авторынке России не происходит. Он говорит, ассортимент представленных машин на рынке растет в последние годы, в том числе, и это важно, в том числе, то есть есть и другие варианты, за счет китайских производителей. В комментарии ТАСС он отметил, что партнеры в Китае при принятии решения о локализации продукции на российской территории заинтересованы заходить в сегменты, где могут предложить уникальный продукт с наибольшим потенциалом роста и быстрее окупить свои вложения. На данный момент, по словам Мантурова, это в первую очередь электромобили и гибриды. Мантуров напомнил, что в партнерстве с китайскими автоконцернами уже налажен выпуск автомобилей в Москве, Санкт-Петербурге, Калужской, Нижегородской, Липецкой, Калининградской областях. Например, в Тульской области бренд «Хавейл» развивает свою площадку, как тут говорится, с постоянным углублением локализации. «Мы стремимся поддерживать бизнес, позволяющий локальным производителям развиваться в конкурентной среде, но без перекосов, которые могут ставить под угрозу технологический суверенитет». Начинаем обсуждение. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Макс говорит МСК-бот. Можно звонить. 7373-94-8. Код 495. Итак, первый вице-премьер Мантуров говорит о том, что не снижается конкуренция на автомобильном рынке в Российской Федерации. Кто из слушателей недавно покупал автомобили? Что вы скажете о конкуренции? Насколько она, правда, сильна или, что называется, в каждом конкретном ценовом сегменте особой конкуренции не наблюдается? Что скажете? 7373948, код 495. Можно писать, не забывайте об этом, но тут важно понять, и если эта конкуренция есть, как она работает. Тоже важно. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
20: Здравствуйте, Юрий. Я вот в феврале покупал, менял, точнее, свой автомобиль для работы, для своей работы. И я бы скажу, что выбора нет вообще из того, что вот из своих требований, которые я предъявляю. В итоге я взял автомобиль 21-го года.
2: А, чтобы было понятно, а о чем примерно идет речь? Что за автомобиль?
20: Автомобиль я взял, было Peugeot Partner, теперь Citroёn Berlingo.
2: А, вот там нет, соответственно, выбора. Алексей Аксенов, автоэксперт, к нам присоединяется. Алексей, здравствуйте.
21: Да, добрый день.
2: Итак, Мантуров говорит, что нет снижения конкуренции на авторынке России. Во-первых, согласны ли вы с такой оценкой? И если да, то на чем могут быть основаны эти заявления?
21: Ну, вы знаете, мне тут надо понять, о каком периоде идет речь. То есть...
2: В последние годы, так у Мантурова это звучит.
21: Ну, смотрите, ну, безусловно, снижение конкуренции, оно было, когда от нас ушли, в общем-то, японские, там, европейские производители и постепенно стали заполнять рынок китайцы. Безусловно, если сравнивать с тем периодом, да, безусловно, конкуренция ниже, да, то есть очень многих, ну, во многих сегментах не хватает моделей, которые, в общем-то, были. То есть разнообразие было больше. Если говорить последний год, например, да, на самом деле конкуренция, она как бы компенсировалась. То есть кто-то ушел из производителей, какие-то модели увели, какие-то пришли. Если говорить в целом, о чем мы сейчас ну, глобально обсуждаем, о локальном производстве в России, да, то есть эти машины, которые локализованы у нас, они имеют там некие там преференции по налогам, да, там, суть сбором там, и так далее. Вот, то здесь, безусловно, то есть если мы рассматриваем пласт машин, которые производятся в нашей стране, то есть, ну, являются как бы российскими, да, вот, локализованными, недостаточно, естественно, машин в различных классах, если, опять же, сравнивать ситуацию досанкционно.
2: С вашей точки зрения, что может стоять за фразой «ассортимент растет в том числе за счет китайских производителей»? Кто еще?
21: Ну, я думаю, речь идет про российских производителей. То есть, условно, сейчас у нас некоторые модели китайских производителей выпускаются под брендом китайских, ну, вернее, продаются под китайским брендом, логотипом и под нашим брендом, те, которые там локализованы в Питере, там, в Калуге и так далее.
2: То есть конкуренция между российскими китайскими автомобилями и китайскими китайскими автомобилями?
21: Ну, безусловно, да, если мы берем там серый импорт, да, который завозит, ну, естественно, не такими объемами, как раньше, завозит китайцев и немцев, но и корейцев в том числе, опять же, было сделано в Китае. Вот, но если говорить о именно российском рынке, то, думаю, речь идет, да, за счет китайцев и за счет российских брендов, которые начинают производить китайские автомобили на наших заводах.
2: Скажите, перспективы появления других игроков на этом рынке каковы на сегодня?
21: Ну, безусловно, там, если будут сниматься, большинство вернется, если смогут, соответственно, вернуться. Потому как каких-то конкретных обид автопроизводителей нет, им просто ну, не разрешено у нас продавать там машины. Я думаю, в первую очередь вернутся корейцы и, на самом деле, японцы.
2: Хорошо, а те игроки, которые могли бы вернуться при наличии ограничений, таких уже нет? Все, кто мог, пришел, и это только китайцы?
21: Ну, китайцев никто не запрещал, безусловно, конечно. Но у нас еще иранские автомобили пытались
2: вот об этом, по сути, об этом спрашивают наши слушатели. А где же тогда в этой игре на рынке иранское, к примеру, автопроизводство?
21: Ну, нет, это были попытки, но, к сожалению, иранские модели не очень конкурентны по сравнению с китайцами и с нашими, на самом
2: деле. Еще история. Когда Мантуров говорит, что власти стремятся поддерживать баланс, который позволяет локальным производителям развиваться в конкурентной сфере. Вот эта вот возможность локальным производителям развиваться в конкурентной сфере часто противопоставляют возможности потребителей купить тот или иной продукт. На ваш взгляд, это противопоставление существует на этом рынке?
21: Нет, ну, безусловно, чтобы поддерживать локальных производителей, да, и чтобы была локализация производств, чтобы те заводы, откуда ушли зарубежные там другие бренды, их заполнять, да, давать рабочие места там и так далее, безусловно, нужны ограничения, да, то есть импортные машины должны быть там дороже, чем локального производства. Это было и до этого, и преференции у производителей локальных были всегда больше, и поэтому у нас производилось достаточно огромное количество зарубежных моделей.
2: Это понятно. И... просто вы же наверняка слышали последнее время, заговорили о том, что наши автомобили за границей чаще дешевле, чем здесь.
21: Наши автомобили, вы имеете в виду чисто наши, ну вроде да. АвтоВАЗа. Послушайте, ну, на самом деле, это вообще мировая практика. То есть, если посмотреть цены на какие-то глобальные там модели, там, не знаю, Volkswagen, корейские автомобили, там, Hyundai и так далее, по миру в разных странах будут разные прайсы. В том числе они могут отличаться от цен самой Кореи. Там в России когда-то корейские модели были дешевле, чем в Европе и в самой Корее. И они работали не в минус. Сейчас немножечко рынок другой, и российские компании, в том числе АвтоВАЗ, да, могут зарабатывать на этом рынке, где китайцы продаются по... там, условно, там, не знаю, там за 3 миллиона, а они могут продавать там за 2,5 миллиона, то есть это будет конкурентная цена относительно китайца. да? Ну, а, но в Беларуси они могут продавать его там за 2,2 миллиона. Условно, я сейчас говорю.
2: Тогда еще вопрос. Вот когда говорят, что конкуренция на авторынке России сохраняется, но при этом покупательская способность граждан России на авторынке, как кажется, серьезно снизилась, потому что средний автомобиль сильно подорожал в последнее время и намного быстрее, чем растут зарплаты. Это чем можно объяснить?
21: Ну, это можно объяснить, собственно, ну, скажем так, обвалом автомобильного рынка, когда ввели санкции против нашей страны, да, когда вынудили автопроизводителей уйти, собственно, тогда произошел этот скачок. Когда китайцы вышли к нам, когда стали взвинчивать цены, то есть примерно 30%, ну, они легко могут от цены, от текущей сбросить и продолжать зарабатывать. Но так как у нас отсутствовала на тот момент конкуренция, можно было, ну и сейчас можно продавать по достаточно высоким
2: ценам. То есть если сейчас есть конкурентный рынок, о чем говорит Мантуров, то почему цены не снижаются?
21: Ну, цены на самом деле снижались в какой-то период. То есть изначально, когда к нам китайцы вышли, там вообще были заоблачные. И когда большее количество китайских компаний к нам стало выходить и начали локализовывать производство, было снижение на самом деле цен. А дальше там уже коррекции там, валютных рынков и так далее могут тоже на это влиять. И плюс ограничения вводимые, да, то есть повышенный утилизбор, да, перекладывается, естественно, на потребителя. Вот, у локальных производителей этого там условно нет, или там меньше. А они в более выигрышные там позиции перед конкурентами, но опять же могут на этом зарабатывать.
2: Спасибо. Автоэксперт Алексей Аксенов был с нами на прямой связи. Это картельный сговор, полагает, 724-й. Точнее, не так даже, не полагает. Картельный сговор у нас навсегда. Такой вопрос. А откуда у вас осознание того, что это именно так? Виталий, покатался я на иранской «Ходре», когда был в Тегеране в прошлом году. Как мне видится, даже самая простая наша «Гранта», а то и «Калина» будет гораздо лучше этого автомобиля. Но все это, как мы понимаем, взгляды на ту или иную проблему. Другой взгляд, взгляд первого вице-премьера Денис Мантуров, говорит об отсутствии снижения конкуренции на российском авторынке.
1: Москва.
0: 94,8 FM.
3: Поток. Успеем сказать главное.
2: Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Власти Кировской области ввели выплаты бабушкам и дедушкам за уход за внуками. Размер перечислений может достигать, как говорит губернатор региона Александр Соколов, 45 тысяч рублей. ТАСС пишет, что инициативу одобрили депутаты законодательного собрания. Там не очень простая схема. Я попытаюсь ее сейчас объяснить, ссылаясь на то, что есть в средствах массовой информации. Значит, бабушка или дедушка может официально уйти в отпуск вместо родителей. Не вместе, вместо родителей. И получать компенсацию до уровня средней заработной платы по области. Компенсацию до уровня. Тут тоже вопрос, от какого уровня? Максимальная выплата при этом уже определена. До уровня средней заработной платы могут доплатить 45 794 рубля. Но есть условия. Это должен быть первый ребенок в семье. То есть, соответственно, мы говорим про бабушек и дедушек, не в их семье, как мы понимаем. А главное, мама должна быть до 24 лет. Вот только тогда 45 794. Если мать старше 25 лет, тогда уже не 45, а максимум 38 203. Программа, еще раз напомню, затрагивает только первенцев в семье. Директор авторского центра «Мир семьи» Ирина Киркора к нам присоединяется. Ирина Владимировна, здравствуйте.
22: Добрый день.
2: Скажите, на ваш взгляд, насколько перспективен этот поворот?
22: Я думаю, что это одна из верных мер региона в отношении поддержки молодой семьи, потому что первый ребенок как раз создает наибольшие сложности у впервые ставших родителями. Ухода и забота за маленьким ребенком зачастую совпадает с первым годом работы или с первыми годами работы, либо завершением обучения. И, конечно, помощь родителей, бабушек и дедушек в этот момент времени очень актуальна. и компенсация, это нужно понимать, что основная часть будут платить работодатели, то есть по месту работы бабушки и дедушки, они официально уходят в отпуск, который предусмотрен трудовым законодательством Российской Федерации, а доплату будет делать уже регион до средней зарплаты, которую вы озвучили.
2: А вот эта история, сможет официально уйти в отпуск, не очень понятно на какой период?
22: До полутора лет у нас является оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Соответственно, после декретного, когда мама 70 дней только мама может уйти, может передать воспитание ребенка, ну, то есть уход за ребенком, дедушке и бабушке. Соответственно, чуть больше года, полутора.
2: Если это так хорошо, то почему это затрагивает только первенца в семье? И еще, а почему отдельно выделены молодые мамы?
22: Ну, вероятнее всего, это поддержка направлена на увеличение рождения детей в более молодом возрасте первенца. Потому что у нас сейчас молодежь откладывает рождение первенца до 30 лет. Построить карьеру, улучшить свои материальные условия, только потом переходят к созданию своей, так сказать, увеличению своей семьи созданной.
2: Подождите, вот то есть, еще раз, получается, значит, мама с ребенком приезжает из роддома и идет на работу, а вместо нее, так?
22: Ну, 70 дней она еще находится с ребенком. Да. Только после этого времени можно уйти в отпуск по уходу за ребенком, и это может сделать дедушка или бабушка дополнительно к папе, смотреть за ребенком в дневное время, когда мама там на несколько часов уходит и возвращается к ребенку.
2: Слова важны, не вместе с папой, а может быть мама, может быть папа или дедушка, это важно.
22: Или папа, или мама, или дедушка, или бабушка.
2: Так, на ваш взгляд, вот этот поворот есть теперь в Кировской области. Насколько вероятно расширение на всю страну?
22: Я думаю, у этого есть перспективы, с учетом того, что норма была в Трудовом кодексе давно, но из-за уровня оплаты, которую получают дедушки и бабушки, это 40% по уходу за ребенком от той зарплаты, которую они получают, доплата может быть как раз тем стимулом, когда дедушки и бабушки начнут больше с охотой уходить в отпуск по уходу за своим внуками.
2: Так, это не очень традиционно, пишет Виталий, чтобы бабушки и дедушки с внуками занимались за деньги. Или люди не понимают вот этой разницы в возрасте. Тут 724-й тоже. Дедушки и бабушки должны еще работать. Мы говорим о молодых мамах. Дедушки, конечно, и бабушки еще даже 50 может не быть. Правильно,
22: да,
2: я понимаю?
22: Так и есть. И это обязательно трудоспособные, потому что находящиеся на пенсии, им нет работодателя, который предоставит, отправит их в отпуск по уходу.
2: Да, то есть
22: отпуск по уходу на основном месте работы.
2: То есть государство, к примеру, действующему пенсионеру доплачивать ничего не будет?
22: Нет. Речь идет только о работающих, которые могут уйти в отпуск по уходу за ребенком.
2: Скажите, ну вот 144-й пишет, как-то же раньше обходились без бабушек и дедушек, в разные сложности, в разное время были, мол, а тут получается вот за все государство пытается так или иначе платить. Это не перебор?
22: На мой взгляд, нет. Это помощь молодой семье в самый сложный момент времени появления первенца, новых ролей, физиологического состояния родителей и большого стремления обеспечить материальный достаток для своего ребенка.
2: А вот эти деньги, 38 или 45 тысяч, на ваш взгляд, это нормальный размер?
22: Для региона – да.
2: Ну, то есть, учитывая среднюю зарплату по конкретному региону?
22: Да.
2: Спасибо.
22: Ирина я надеюсь, что другие регионы смогут также этой практикой воспользоваться.
2: Спасибо. Ирина Киркора, директор авторского центра «Мир семьи», была с нами на прямой связи. Вы можете присоединиться к обсуждению 7373948. А сама мама уходит в декрет. Опять теперь Федор 251. Мы говорили о первых нескольких десятидневках, А вот потом до полутора лет либо мама, либо бабушка. А работодатели бабушек будут за? А работодатели мам будут за? А работодатели пап будут за? В такой логике ведь можно отправить в отпуск и братьев или сестер. Появился ребенок, брат или сестра в отпуск воспитывать племяшку. Но мы опять говорим о том, что это просто больше возможностей. 7373948. Этот номер набирайте для того, чтобы попасть в прямой эфир. В Кировской области. Пока только в Кировской области эта история работает. Во всяком случае, еще не работает, только решение принято. Слушаем вас. Здравствуйте.
0: Добрый день, Юрий. Ну, вот я послушал даже. Закон просто так, извините, ну ни о чем. Значит, бабушки, дедушки, если уже название, только работающие, а те, которые еще могут и в 60, и в 70 лет, там, они как бы за бортом остаются. Вот, мне это непонятно.
2: Секундочку, подождите. А еще раз, а почему? Вот как раз речь идет о том, если они работающие, то им могут компенсировать эти деньги. А что компенсировать тем, кто не работает?
0: Ну, смотрите, если я работаю, да, у меня приличная зарплата. Но нет, есть необходимость, значит, находиться, помогать там нашим детям, да. Но я пойду, как бы расчет на то, что я брошу, значит, хороший зарплат, пойду 45, аж не пойду.
2: Ну,
0: да, я работающий.
2: Ну, вот видите, это уже другой подход. Вы говорите, а я работаю. Если вы между внуком и работой выбираете работу, то это ваш выбор. У Сергея, вот говорит, завтра первенцу 23 годика, то есть вот тоже сидеть не надо, или наоборот, это разговор о том, что не заработаешь на этом. Хотя, с другой стороны, если первенцу завтра 23 годика, то вполне возможно уже в ближайшее время вместо него, ну, к примеру, в Кировской области можно попробовать. 7373948. Да, прошу. Очень медленно, очень долго. 7373948. Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, вот я очень доволен, да, тем, что ты именно работающим пенсионерам компенсируют. А то вот, знаете, уже распустырились все эти, так сказать, 80-летние бездельницы.
2: Они... вот так вот. 80-летние... Давайте мы доживем с вами до 80 и будем говорить о том, насколько много дел люди делают в этом возрасте. Это тоже важно, когда мы говорим друг о друге. Тут важно, значит, еще раз напомню, эта история пока только про один регион Российской Федерации. Власти Кировской области ввели за уход.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: 3 часа дня в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Сергей Лавров заявил о нежелании Запада мириться с независимой Россией. Министр иностранных дел неоднократно заявлял, что он стремится нанести России стратегическое поражение и не готов мириться с ее суверенной внешней политикой. Об этом глава российского МИДа заявил на пленарном заседании международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии. В Институте философии РАН прошли обыски. Задержана старший научный сотрудник вуза, философ Светлана Месяц. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ей предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Подробности уголовного дела пока не раскрываются. Официальных комментариев от правоохранительных органов и самого института на данный момент не поступало. В Минобороны сообщили о 6 нанесенных по целям на Украине ударах. В ответ на террористические атаки на гражданские объекты на территории России были поражены предприятия ВПК, аэродромы, места хранения и запуска беспилотников. Кроме того, в течение недели нанесены удары по объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. В сводке военного ведомства говорится, что вооруженные силы России за это время освободили 5 населенных пунктов, включая Верхнюю Терсу в Запорожской области. Решение о перевозке пострадавших в ЛНР детей в Москву пока не принято. Вопрос остается открытым, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. По данным МЧС, ночью в результате массированной атаки беспилотников произошло обрушение общежития Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара в здании находились 86 студентов. Как уточнила омбудсмен, число пострадавших детей выросло до 39. 9 человек госпитализированы. Состояние троих врачи оценивают как тяжелое. По предварительным данным, в результате атаки погибли 4 человека. Под завалами могут оставаться 18. Гидрометцентр пообещал жителям московского региона ливни с грозами. Резкое ухудшение погоды прогнозируется сегодня в период с 15 до 21.00 по Москве. Синоптики заявили ТАСС, что наиболее интенсивные дожди ожидаются до 6 вечера. В течение 3 часов в столице может выпасть до 10 миллиметров осадков. При этом порывы ветра составят 17 метров в секунду. Метеорологи подчеркнули, что сегодня в столичном регионе и других областях Центральной России завершится период аномальной жары. Официальный курс юаня от Центробанка 10 рублей 40 копеек, доллара 70 рублей 80 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 30, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егушина, говорит Москва.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов
4: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события.

0: Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
1: Продолжаем эфир. Сегодня пятница, 22 мая, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе программа «Умные парни». С нами в студии сегодня профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные и гибридные войны» и доктор политических наук Андрей Манойло. Андрей Викторович, добрый день.
2: Добрый день.
1: Как обычно, СМС-портал работает. Можно писать через мессенджеры, можно звонить, дозваниваться в прямой эфир, задавать вопросы 7373948, код 495. В городе 4-5-бальные пробки. Следим за новостями, которые появляются на лентах информационных агентств. А одна из новостей сегодня так мощно цитирует Лаврова, очередное интервью или что? Нет, это заявление на пленарном заседании международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии. Вот цитирует Лаврова. Давайте с этого начнем. Лавров говорит, Запад до сих пор нацелен на втягивание Украины в НАТО. А зачем он это говорит? Ведь на самом деле Запад, что такое до сих пор? Они как будто бы говорили, мы можем передумать, вроде такого не было.
2: Но вообще говоря, что касается Украины и НАТО, то Украина и НАТО – это два понятия несовместимые. Потому что согласно уставу НАТО, Украина никогда в его состав не войдет. Но манить Украину НАТО, как морковкой подвешенной, у них там перед носом, можно до бесконечности. Вот, потому что, ну, обещать жениться не значит жениться. И вот этим, собственно говоря, наиболее агрессивные круги в Европе занимаются, и американцы тоже именно этим занимаются.
1: В чем смысл, подождите, если это невозможно, тогда как можно кого-то втягивать туда, куда все равно не втянешь?
2: Но это только в том случае, если тот, кого втягивают, вопреки всем законам добра и красоты и формальной логики, все-таки верит, что его туда возьмут. И в этом отношении, ну вот украинские политики и все прочие, они прям вот мечтают, что Украина, как всегда, обойдет все формальные запреты, которые есть в документах НАТО, и их там все-таки возьмут.
1: Подождите, по какому-то особому. Но тогда не очень понятно, как об этом говорит Лавров. Ведь не он будет принимать решение. Принимать решение будут в НАТО скажут, а мы как раз сейчас отменим на сегодня до вечера вот эти все ограничения, возьмут и примут. Или, с вашей точки зрения, этого тоже не будет?
2: Я думаю, что не будет.
1: Почему?
2: А зачем? Зачем Украина НАТО? Но даже если забыть про формальные признаки, по которым она войти туда не может, вот, Украина НАТО абсолютно неинтересна. То есть, вернее, она интересна только в одном ракурсе, как плацдарм для провоцированной России, для развертывания, перманентного развертывания в отношении Российской Федерации вооруженной агрессии. Вот, то есть, если это будет какая-то серая зона, которая формально никому не принадлежит, но на территории которой, возможно, будут натовские базы, так как это имеет место быть в Косово. И если с этой серой зоны бандиты, нацисты, экстремисты, неофашисты периодически будут нападать на территорию Российской Федерации, вот в этом виде, в этой форме Украина НАТО устраивает. Но принимать Украину в НАТО, делать ее постоянным членом, полноценным членом и отвечать за все выходки неонацистов, но это даже для натовского радикального руководства перебор.
1: Но вы говорите, возможно, на Украине этого хотят. А Максим 304 говорит, а если их возьмут, к примеру, им что, лучше будет жить? То есть какие ожидания тогда, если там хотят, чтобы Украина появилась в НАТО?
2: Ну, ожидания на Украине очень простые. Вот то, чем их все время манили и чем манят и сейчас. Вот. Желания такие. Войти в европейскую семью, стать частью там Евросоюза, евроструктур, и так, чтобы это решение не пересмотрели и не выгнали их.
1: Нет, подождите, Евросоюз – это отдельный вопрос. Вот от НАТО чем станет лучше, грубо говоря, рядовому украинцу?
2: Есть как... Ничем, только то есть, хуже.
1: Люди этого не понимают.
2: Люди этого не понимают. Люди считают, что НАТО – это такая же западная структура, интеграционная, как и Евросоюз. Вот, и если они войдут в Евросоюз, потом войдут в НАТО или наоборот, вот они станут европейцами, и все, НАТО будет их защищать.
1: Тогда вторая вот эта вот история про Евросоюз. Фридрих Мерц, это вот из последних новостей, предложил наделить Украину статусом ассоциированного члена Евросоюза, так, чтобы у них не было права голоса, но возможность участвовать в работе руководящих институтов объединения все-таки была. Напомню, Мерц – это действующий канцлер Федеративной Республики Германии, а Германия явно играет серьезную роль в европейских структурах. Это какой-то пересмотр возможного появления Украины в европейских структурах?
2: Нет, я думаю, это такой аванс, который, опять-таки, Мерца лично ни к чему не обязывает, потому что ассоциированные члены Европейского Союза, а я вот пытаюсь сейчас вспомнить, а есть ли вообще, кроме вот Украины как кандидата в Европейском Союзе, хотя бы еще один ассоциированный член?
1: Я вот тоже не могу этого вспомнить. По-моему, похоже, это какой-то новый статус. Почему я и говорю, это новый поворот.
2: Новый статус. Не, это никакой не поворот. Это им пообещали непонятный статус с непонятными преференциями, полномочиями вот, и всеми прочими вещами. Вот. И вот этот вот непонятный совершенно статус, за этот непонятный статус, они собираются с них снять совершенно конкретные дивиденды, начиная там от сырья, земли, объектов движимости, недвижимости, вот, и заканчивая той платой кровью, которую Украина несет, воюя против Российской Федерации за европейские ценности, так
1: когда,
2: называемые.
1: Когда я говорил, что, возможно, это поворот, я имел в виду вот что. Как кажется, прежде говорили о том, что Украина будет в Евросоюзе, а про НАТО еще можно как-то поспорить. Теперь даже в Евросоюзе говорят про ассоциированное членство.
2: Но в Евросоюзе говорят про ассоциированное членство, точнее, даже не в Евросоюзе говорят, а да. Говорит конкретно Мерц. Это он придумал там вчера или позавчера, встав с левой ноги с кровати. Вот. Я не слышал, чтобы еще кто-нибудь об этом говорил. Но предположим, ассоциированное вот это членство в устах Мерца возникло в первую очередь потому, что Украину манят вот этой морковкой членства в Евросоюзе, начиная с Майдана, с вот этого 13-14 годов. Вот, когда за европейские ценности, за европейский выбор, за ассоциацию с Евросоюзом...
1: Нет, одно дело манить вот, они в целом, другое дело говорить, извините, только ассоциированные, да еще и без права голоса.
2: Ну вот, но эти-то думают, что это там первый шаг, а за ним последуют другие.
1: А, вот так.
2: Вот, и там 10 лет прошло с этого момента, даже больше. Вот, я так понимаю, что украинцы там задают вопрос... Вот, вы нам обещали еще 10 лет, что так это вот, произойдет. Когда?
1: Тут как раз им и сунули, непонятно что. Тут как раз и вопрос. Смотрите, вот Виталий пишет, Орбан, значит, в Венгрии проиграл. Фицо, с его точки зрения, слабенький, это его оценка нашего слушателя. Но как бы то ни было, значит, Орбан проиграл, остается только один противник вступления Украины в Евросоюзе. Фицо, ну вот Виталий говорит, это слабенький такой противник. И на этом фоне появляется разговор о вот этом новом ассоциированном членстве. Получается, что вроде бы как наоборот должно быть?
2: Ну почему наоборот? Пока, значит, пока Орбан и... еще несколько деятелей открыто заявляли свою позицию о том, что они против членства Украины в Евросоюзе. Но можно было играть роль такого вот доброго дяденьки и говорить о том, что мы, немцы, безусловно, за то, чтобы Украина вошла в Евросоюз. Вот, то есть есть плохой Орбан, который не поменяет свою позицию. Вот. Ну и все, можно давать любые авансы. Сейчас, когда Орбана нет, да, и там... И скоро, видимо, никого не останется из идейных противников нахождения Украины, значит, в Евросоюзе. появляется заявление о том, что нет, давайте пока подождем, рановато еще быть членом Евросоюза, давайте рассмотрим непонятное аморфное ассоциированное членство. Это я к тому, что как только последний лидер какого-нибудь европейского государства замолчит, который выступал против членства Украины в Евросоюзе, Мерц и подобные ему люди тут же поменяют свою позицию и заявят, нет, давайте подождем.
1: Понятно. Тогда еще одно. Дмитрий Медведев на днях указал на потерю Украины более половины населения. Это, насколько я понимаю, официальные украинские цифры. Политик подчеркнул еще, что Украина провалилась как государство и не может жить без внешнего финансирования со стороны Запада. Насколько жесткие это оценки?
2: Нет, это объективные оценки. Почему они жесткие? Они, конечно, катастрофичные для Украины, но это объективная реальность. Медведев здесь ничего не открыл, ровным счетом.
1: А как можно...
2: И не преувеличил, что самое
1: главное. А как можно
2: главное.
1: Объективно объяснить, что такое провалиться как государство? Что не так?
2: Но провалиться как государство — это не состояться как государство, потому что государство должно, во-первых, обладать суверенитетом, а Украина находится под внешним управлением. И сколько они не пытались там... государство построить, в результате им это не удалось сделать. Во-вторых, то государство, которое они там все-таки построили, привело к тому, что половину населения Украина потеряла. А плюс куча земель, которые она потеряла, плюс куча территорий, которые она потеряет еще в будущем, потому что все эти потери Украина сейчас несет и продолжает нести. Вот. Ну и получается, что государство-то вообще, которое они выстроили, вот оно никакое. Оно ничего не гарантирует Украине. Ни суверенитета, ни будущего.
1: То есть, с вашей точки зрения, тут просто важно понять, это как бы оценка государственная или это оценка гражданина Российской Федерации, которого зовут Дмитрий Медведев? И если это государственная оценка, насколько важно, что звучит именно так?
2: Ну, это сложно сказать, в какой роли Дмитрий Анатольевич выступает здесь, как официальное лицо, которое представляет аппарат Совета Безопасности, или как неравнодушный гражданин. Но если эта оценка появилась у него в Телеграм-канале, она появилась там, видите, да? Вот, то это означает, что это мнение Дмитрия Анатольевича как частного лица.
1: Все-таки так. Теперь следующая история. История взаимоотношений между Россией и Арменией. Россия получила от Армении уведомление о том, что во встрече лидеров ЕАЭС Пашинян участвовать не будет. Потом дальше. Было заявление на дипломатическом уровне со стороны Российской Федерации, что представители Евросоюза вмешиваются в предвыборные процессы в Армении. Правда, потом, буквально через некоторое время, появилось сообщение о том, что у нас, конечно, никто не вмешивается, но при этом проблемы какие-то с цветами нашлись, и поэтому из Армении они в Россию поставляться не будут. Что происходит на армянском направлении?
2: Ну, там много чего происходит. В двух словах не скажешь. Но основной процесс, который там задают все тренды, это выборы. Это голосование, которое у них будет 7 июня. Вот. И поскольку эта дата приближается и становится все ближе и ближе, все процессы обостряются. Вот. И здесь вот конкретно надо говорить по каждой позиции. Европейский Союз в лице своих депутатов действует в Армении? Действует, конечно. Еще как. Лидеры некоторых европейских государств приезжали и поддерживали Пашиняна? Да, поддерживали. Демонстративно при этом. Специалистов они туда направляют, в том числе специалистов по кибербезопасности, для того, чтобы массово блокировать пророссийские сайты или даже не пророссийские каналы, а вообще любые каналы, которые дают альтернативную Пашиняну точку зрения. Да, направляют, они там действуют открыто. Конечно, масштабы всего этого вот действия, то есть вмешательства во внутренние, по сути дела, дела со стороны страны Европы, Европейского Союза. Эти масштабы, конечно, сейчас в Армении не сравнить с теми масштабами, которые были в Молдавии во время выборов, потому что в Молдавии там было просто вот тушите свет. Вот. В Армении все гораздо скромнее, так, на порядке просто. Но, тем не менее, все признаки внешнего управления ситуацией со стороны европейской структуры, они налицо.
1: Внешнее управление, значит, с вашей точки зрения, результат предрешен?
2: Результат? Ну, жизнь, она тем и интересна, что она периодически подбрасывает неожиданные совершенно результаты и неожиданные решения, вопреки всему. Вот. Но я думаю, что та деятельность, которую там ведет Европейский Союз в Армении, в связи с выборами и в связи с явной и неявной поддержкой Пашиняна вот на этих выборах, она, конечно, делает определенный результат, его там переизбрание, очень-очень вероятным.
1: И если это произойдет, что это значит для российско-армянских отношений?
2: Если это произойдет, то все будет зависеть от той конфигурации в этих отношениях, которая выстроится после его переизбрания. Потому что здесь понятно, что он будет несколько более поверившим в себя, если его переизберут, чем вот сейчас. Вот. А следовательно, будет более склонен к разного рода авантюрам, с одной стороны. С другой стороны, если европейские структуры и американцы вложили в эти выборы в Армении достаточно большие средства, то эти средства Пашинян, ну, то есть, вернее, Армения под его руководством, обязательно вернет, причем с процентами, потому что ни англосаксы, ни западные европейцы, они в долг и даром ничего не делают. Соответственно, он должен будет отрабатывать определенные программы, определенные пожелания, которые те задачи, которые ему в виде, может быть, даже ТЗ будут ставить, если не лидеры европейских государств, там и американцы, то руководители их структур.
1: Наши слушатели всегда предпочитают более жестко формулировать вопросы. Вот, например, 724-й. Армения от нас больше зависит или мы от Армении?
2: Нет, Армения от нас, конечно, очень зависит.
1: Дальше.
2: Вот, это факт.
1: Тогда дальше Виталий говорит, а почему у нас так много говорят про многополярный мир, но своих людей в ближайших к нам странах привести к власти не могут?
2: Ну, это философский вопрос, риторический, я бы даже сказал. Вот потому что
1: да.
2: Ну, наши же геополитические противники, которые то противники, то партнеры, они же приводят своих людей. Им инструментарий известен. Вот. Ну, в принципе, теоретически мы можем приводить своих людей, вот. Но почему-то не приводим, в силу, видимо, разных причин. Вот.
1: Тогда дальше. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментировал разговоры о возможных переговорах между Россией и Евросоюзом. Сначала Путин об этом заговорил, потом начали говорить о том, кто бы мог представлять Европу. Удивительно, но в России говорили, кто бы мог Европу представлять. В Европе говорили, мы сами разберемся, кто нас будет представлять на переговорах. И таким образом есть некие заявления о том, что эти переговоры возможны. Вот Песков теперь говорит, Москва слышит звучащее заявление и подтверждает открытость к такому диалогу. На ваш взгляд, это практические разговоры?
2: Ну, я думаю, что пока нет. Это некая совокупность сигналов и лингвистических таких оборотов. Сигналы, вот когда начинают обсуждать, допустим, кандидатуры, с кем бы, кто бы мог представлять Европу, вот, это такое неявное пожелание того, что Москва делает сигнал о том, что вот с этими людьми мы можем разговаривать. Мы могли бы разговаривать, если бы они это представляли. Вот. А с другими кандидатурами мы разговаривать не хотели бы и не будем, потому что эти люди уже дискредитировали себя. Вот. То есть подбирайте договороспособных.
1: Но подождите, если так ставить вопрос, там же много проблем возникает. Та же Меркель, она ведь уже сказала, что представим себе ситуацию, что, мол, я у власти, и я бы кого-то делегировала. А сейчас, говорит, другие люди, и, мол, с ними тогда и разговаривайте. Или в этом нет проблемы?
2: В этом нет проблем, потому что если действительно хотят вступить в переговоры, подберут тех людей, с которыми обе стороны там будут разговаривать.
1: Так а кому эти переговоры нужнее? Опять же, это как к вопросу, Армения от нас или мы от Армении?
2: Имеется в виду переговоры с Евросоюзом.
1: Ну да,
2: Евросоюзом,
1: то есть, а в данном
2: да?
1: случае нам или Европе эти переговоры больше нужны? Ведь первым заговорил об этом Путин.
2: Ну, сложно сказать. Вот для нас это, в общем-то, очень хорошая позиция с дипломатической точки зрения, потому что мы говорим, что мы к переговорам открыты, мы готовы все вопросы обсуждать, за исключением тех принципиальных, в отношении которых мы уже приняли решение, которые менять не будем. Ну, например, вопрос о демилитаризации, денацификации, вот, и так далее. Вот, и в этом отношении мы не выглядим закрытыми для переговоров. Вообще говоря, переговоры — это мощный инструмент, и если вести эти переговоры на равных, и не вестись на ловушки, различные разводы, вот, или на мифы, которые нам периодически подсовывают, для того, чтобы мы на них клюнули. И в этом отношении и Российская Федерация, и Европейский Союз в этих переговорах заинтересованы. Много мешает их начать, в том числе вот эта вот упертость и непримиримая зоологическая там ненависть целого ряда европейских лидеров.
1: Вот даже вы сейчас говорите, даже используете вот столь жесткие формулировки, Виталий говорит, а о чем на этих переговорах можно говорить? И дальше у Виталия свои формулировки. Против нас введены санкции, из некоторых балтийских стран летят БПЛА, прямо из некоторых европейских балтийских они летят или через них, ну, неважно. А там же, говорит, сносят памятники красноармейцам, они перевооружаются к 2039 году, и вот на этом фоне, вы говорите, надо разговаривать.
2: Разговаривать надо всегда, потому что переговорный процесс – это возможность доведения своей точки зрения до противоположной стороны, которая включает предупреждение, ну и прочие вещи, вот, и разного рода сигналы. Если этого нет, то сразу выпадает из взаимоотношений между странами такой очень серьезный сдерживающий фактор. Мы могли бы в переговорном процессе также лупить наших противников, как лупим с помощью, с помощью боевых средств.
1: Другими способами, скажем так.
2: Если уж на то пошло. Вот, почему мы это не используем? Но переговоры не должны выстраиваться, как приводить к почти... Переговоры не должны приводить к сдаче тех завоеваний, которые были получены ценой крови, мужества и подвигов со стороны там, наших вооруженных сил.
1: Но тогда две стороны, и у каждой будет вот свое такое основополагающее утверждение, и тогда переговоры будут безрезультатны.
2: Оно всегда начинается с двух сторон, с двух полярных, как правило, основополагающих утверждений, и искусство дипломатов, медиаторов и переговорщиков заключается в том, чтобы свести две полярные точки зрения к некоторому компромиссу.
1: Смотрите, есть другой взгляд. Значит, ну вот, во-первых, Виталий пишет, хорошо, люди, которые живут рядом с границей, там понятно, они терпят убытки и так далее, для них переговоры в радость, для остальных, пишет Виталий, это слабость. Или, например, 94-й говорит, лучше всего показывать свою позицию ядерными испытаниями. Кто прав?
2: Да я думаю, что обе точки зрения весьма спорны. А в чем, собственно говоря, суть вопроса? Переговоры ведь... Давайте посмотрим,
1: а люди, как... Насколько я понимаю, люди, которые это так формулируют, они не понимают смысла этих переговоров. То есть переговоры ради переговоров – это одно.
2: Переговоры ради переговоров смысла не имеют. Вот, в этом я совершенно согласен. А теперь, переговоры ради выстраивания архитектуры типа Минска-2 с последующим признанием в том, что нас снова обманули, тоже никакого смысла не имеет. Но переговоры полезны в том числе, ну, например, для фиксации уже достигнутых результатов, для международно-правовой фиксации.
1: Вот вы не первый раз об этом говорите, а 724 не первый раз, просто разные люди об этом пишут, они уже знают нашу точку зрения и заранее с ней не согласны. И тогда?
2: Ну, мало ли, что они не согласны. Значит, они могут быть хоть вот бесконечное количество раз не согласны с нашей точки зрения, но ситуация
1: что меняет
2: может,
1: то, что
2: может...
1: люди смотрят друг другу в глаза? Ну, что это изменит?
2: Ну, многое изменит. Потому что нередко результатом переговоров становится компромиссное решение. Компромисс – это достижение согласия путем взаимных уступок. Ну, разумеется, приемлемых.
1: То есть и подобного рода уступки более вероятны, когда люди встречаются, что называется, в одном помещении?
2: Ну, конечно, конечно. Когда дистанционно, не глядя глаза в глаза, политики обмениваются заявлениями. Эти заявления, как правило, ни к чему не приводят, они бесконечно радикальны, потому что ты очень храбр, если тебя отделяет тысячи километров от твоего противника. Если ты ему в глаза сказал что-нибудь, можешь и морду получить. Или
1: даже
2: он
1: так,
2: от тебя тоже.
1: Андрей Манойл, профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные и гибридные войны» и доктор политических наук. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 15:30 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударом ВСУ по Старобельску. Дипломаты требуют от организации дать публичную оценку действиям Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представителя нашей страны при ООН Евгений Успенский. Постпредство России в Женеве направило официальное обращение к Верховному комиссару ООН по правам человека Фалькеру Тюрку. Глава СПЧ Валерий Фадеев также обратился с требованием официально признать атаку на общежитие военным преступлением, подчеркнув целенаправленный удар по гражданскому объекту без военных целей. Как уточнила ранее омбудсмен Мария Львова-Белова, число пострадавших детей выросло до 39, 9 человек госпитализированы. Состояние троих врачи оценивают как тяжелое. По предварительным данным, в результате атаки погибли 4 человека, под завалами могут оставаться 18. Президент Вьетнама пригласил Владимира Путина посетить Ханой. Тулам ждет президента России с официальным визитом в этом году. Приглашение главе российского государства. Министр национальной обороны Фан Ван Зянг попросил передать помощника президента Николая Патрушева. В ответ председатель морской коллегии поблагодарил вьетнамского вице-премьера. Прошу вас также передать мои искренние поздравления товарищу Туламу, который единогласно был избран президентом, оставаясь генеральным секретарем Центрального комитета коммунистической партии Вьетнама, отметил Патрушев. КАМАЗ отменил четырехдневку на ближайшие два месяца. Решение принял генеральный директор предприятия Сергей Кагогин. Из-за роста объема заказов четырехдневная рабочая неделя отменена в июне и июле текущего года, сообщили в пресс-службе предприятия. Принятые меры по развитию продаж и повышению потребительских качеств автомобилей позволили нарастить объем заказов на ближайшие месяцы, что обеспечило увеличение производственного плана. Россиянку унесло течением после падения с подвесного моста в Южной Осетии. Поиски 52-летней женщины продолжаются почти сутки. Инцидент произошел на реке Большая Лиахве в селе Сгубир-Дзаузского района. По данным ШОТ, Анна Анастасия Тыц находилась на подвесном мосту вместе с двумя коллегами. Один из мужчин начал раскачивать конструкцию, несмотря на просьбы прекратить. В какой-то момент люди сорвались в воду. Мужчину удалось спасти, а женщину унесло бурным потоком. В поисках участвуют около 100 спасателей, обследуются берега и русла реки. Южно-осетинская сторона также обратилась за помощью к грузинским коллегам. Известно, что россиянка приехала в республику со съемочной группой. О погоде. Сейчас в российской столице плюс 29, облачно с прояснениями. В ближайшие два часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егушин, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: А вы говорите, Милин.
5: Я его
4: тоже
5: что?
4: Мне Милин.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: Продолжаем. Пятница, 22 мая, сейчас 15:36. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Умные парни». С нами Андрей Манойло. Он доктор политических наук, профессор в МГУ имени Ломоносова и руководитель программы «Информационные гибридные войны». Вы пишите через СМС-портал, через мессенджер, либо дозваниваетесь в прямой эфир. Много говорили до новостей по поводу переговоров, возможности, нужности переговоров. Вот, например, давайте, нет, не так. Я скажу, что пробки в городе сейчас пятибальные. Нам обещают, что шестибальными они будут в 5 и в 6. И в 7 вечера. Скажу, что срочные сообщения появляются в эти минуты, и это сообщение Росавиации о том, что ограничения в аэропорту Калуги сняты. ТАСС пишет о том, что для бывшего первого замглавы московского метро за взятки прокурор теперь требует 11 лет колонии. Мы следим за новыми сообщениями на лентах новостей и продолжаем беседу в рамках программы «Умные парни». До новостей говорили по поводу переговоров. Вот Виталий пишет, у нас есть переговоры, как минимум до февраля 26-го были с американцами, а их итоги все-таки весьма сомнительны с точки зрения Виталия. А вот переговоры ради переговоров получаются? Или переговоры не могут быть быстро результативными?
2: Переговоры могут быть разными, они могут быть и быстро результативными, и могут затягиваться на какой-то срок. Все зависит от того, кто именно эти переговоры ведет и какую линию переговорные стороны выстраивает. Вот. Если этой линии нет, а есть некие такие вот метания из стороны в сторону, в надежде найти, там, нащупать, увидеть эту линию вот по ходу дела, вот тогда такие переговоры могут, как фестивали, длиться бесконечно и ничем особым не закончиться.
1: Да, вот наши слушатели пишут, ну, для того, чтобы понять, в чем суть претензий, если я правильно понимаю, это больше на претензии похоже.
2: Кого с кем?
1: Артем 600... Нет, подождите. Вот Артем говорит, одно дело, когда ты выступаешь с позиции силы и достигаешь некое выгодное приобретение. Другое дело, когда наши дипломаты летят в США и возвращаются оттуда, как он пишет, с подаренными носками, как с достижением. А это, кроме раздражения, ничего не вызывает. Получается, что то ли общественность не готова принимать процесс переговоров, расскажите им потом, когда переговоры закончатся, мол, договорились до того, а процесс не освещаете. Может быть, в этом проблема?
2: Но имеется в виду что? Конкретные переговоры в Анкоридже?
1: Нет, это
2: или,
1: касается...
2: Или вообще,
1: вот,
2: да?
1: Пожалуйста, хотим ли мы переговоров с украинской стороной? Хотим ли мы переговоров с европейской стороной? То есть люди не готовы наблюдать за переговорами сколь угодно долго. Им нужен результат. Они говорят, давайте с позиции силы.
2: Ну, люди в этом отношении абсолютно правы. Им нужен результат. И вы правильно сказали о том, что никто не готов наблюдать за переговорами бесконечно долго. Вот. А именно за таким именно такой формат мы и видели на протяжении последних лет. Минские соглашения, Стамбульские соглашения, какие-то форматы, история с Анкориджем и с духом Анкориджа, который то иссяк, то не иссяк, вот, и который времени прошло приличное, достаточно много с того момента, когда этот Анкоридж состоялся. И появился дух Анкориджа, вот, а результатов до сих пор никаких нет. Есть только надежда в виде морковки, которую перед нами, перед нашим носом вывесили наши американские партнеры.
1: Хорошо.
2: И мы за этим следуем.
1: Хорошо,
2: вот такие переговоры нам не нужны, как тот, как Озеров, да, говорил о том, что такой футбол нам не нужен.
1: Да, на Озеров ли? Тоже вопрос. В МИДе Китая сочли переговоры Си Цзиньпина и Владимира Путина плодотворными. Подписали 42 документа, было даже заявление о дальнейшем укреплении стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства. Вот это результативные переговоры?
2: Да, это результат.
1: А конечно. В чем результат этих переговоров?
2: А результат подписанных документов нормативных, которые сейчас будут реализовываться. Там же не декларации были подписаны. Но... Там были подписаны конкретные соглашения с конкретными цифрами, объемами и графиком поставок.
1: Ну вот смотрите, приехал Трамп, и известно, теперь поедут 200 Боингов. Ну, не 500, но 200, но известно. Приехал Путин, и что теперь? Вот не Боинги, там, я не знаю, газ, нефть, конкретные результаты. Люди об этом пишут почему-то.
2: Значит, приехал Трамп, и теперь известно, что Штаты туда переправят 200 Боингов. Приехал Путин, и благодаря этому приезду китайцы теперь разберут эти 200 Боингов параллельным импортом, отправят к нам, и мы восполним наш авиационный парк. Значит, здесь ситуация вот какая. Да, Боинги, конечно... У Трампа фигурировали. Он сам об этом раструбил, когда вернулся. Это прям правда. Занимается самопиаром человек. Чего его в этом винить? Вот. Но Трамп все-таки прилетел первым. Он очень спешил, потому что, в общем, я думаю, знал о том, что Владимир Владимирович прилетает в Китай. Надо было опередить.
1: Ну, планировал-то он вообще в марте прилететь.
2: Ну, а наш президент планировал когда?
1: В мае.
2: Вот. В итоге... Опять-таки, когда идет серия переговоров, то, значит, наиболее весомые решения принимает тот, кто завершает эту серию. То есть, кто в конце. Да вот. Поэтому я думаю, что, значит, когда наш президент прилетел, в фокусе обсуждения с китайскими партнерами были и те предложения, которые Трамп сделал. Вот. И конечная точка, конечное решение осталось за нашим президентом.
1: Тогда вот про многополярность там еще тоже ведь говорили достаточно много на встрече Си Цзиньпина и Владимира Путина. Виталий говорит, приехал Путин, и вот она многополярность. Когда, с вашей точки зрения, вот на этих переговорах говорят о многополярности, Россия одним из полюсов видится, скажем, китайской стороне?
2: Ну, это у китайцев надо спросить, видят ли они Россию одним из полюсов.
1: Но
2: меня определенного ответа нет на этот счет.
1: А американцы как смотрят на Российскую Федерацию в этом смысле? Трамп приехал к Си?
2: Американцы смотрят на Российскую Федерацию как на набирающую мощь угрозу их бесконтрольному доминированию. То есть американцы, судя по тому,
1: Россия
2: как они действуют...
1: Или Китай?
2: А?
1: Россия или Китай — это угроза?
2: Нет, ну Китай состоявшийся полюс для американцев. Вот. И в первую очередь потому, что даже не столько потому, что у Китая там огромный объем экономики, вот, а потому, что Китай и Соединенные Штаты взаимосвязаны в экономическом, финансовом плане как близнецы сиамские. Вот. Неразрывно. Вот. У России со Штатами, ну, на несколько порядков связи меньше. Вот. Но судя по тому, как американцы выстраивают отношения с Россией, вот, они очень озабочены тем, что Россия все-таки, несмотря на все испытания и все попытки замедлить ее движение, все-таки движется вперед и набирает
1: мощь. То есть, когда вот кто-то из наших слушателей пытается нарисовать эту картину, значит, приехал Трамп, договорился с Си Цзиньпином, потом приехал Путин и получил, соответственно, информацию о том, о чем договорились Китай и Соединенные Штаты Америки, ну, что называется, в виде указаний, с вашей точки зрения это не так?
2: Нет, конечно, не так.
1: А как?
2: С моей точки зрения, приехал Трамп, договорился предварительно с председателем Си. Вот. А затем наш президент и Си договорились о том, что делать с этими пожеланиями Трампа. Скорее всего, было именно так.
1: То есть все-таки Россия и Китай играют как один полюс?
2: Россия и Китай играют как партнеры, которые связаны массой связи между собой. Говорить о том, что это один полюс, ну, я думаю, неправильно. Вот, потому что это два полюса, играющие партию, ну, в четыре руки, да? Так нормально
1: ну,
2: будет?
1: Да. Понятно. Mm-hmm. Дальше. Еще несколько тем. И да, не забывайте, что можно звонить, можно писать через смс-портал или через мессенджеры. Они на себя играют, пишет Максим 304. Ну, вообще, это нормально. Не обязательно быть очень хитрым, чтобы играть на себя. Максим решил уличить китайцев в том, что они на себя играют, и очень хитры.
2: Ну, помните, в Простоквашино, значит, Матроскин сказал о том, что, значит, общественная деятельность в мою пользу, да? Да?
1: Труд объединяет.
2: Ага. Труд объединяет,
1: да, в мою пользу.
2: Пусть они на себя играют в нашу пользу.
1: Так, вот история, которая произошла на международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации». Как это расцениваете вы, как доктор политических наук? Казахстан – прямой наследник Золотой Орды, говорит действующий президент Казахстана.
2: Да, я думаю, что Золотая Орда сильно бы удивилась бы, если бы услышала об этом.
1: Там... Для Российской Федерации какой смысл несет это заявление?
2: Я думаю, что никакого смысла не несет, потому что это попытка приукрасить себя в своих же глазах. Не более того. И такое часто случается. Мы что, первый раз слышим о том, что вот еще в те времена, когда там цивилизация во всем мире была на заре, вот представители великих степных кочевых народов уже, значит, выстраивали отношения с византийскими императорами, дипломатические причем. Ну, слышим постоянно. Нет, это никакое ни программное, ни политическое заявление.
1: То есть на это не нужно реагировать на дипломатическом уровне, это не стоит обсуждать широко, как какое-то важное для нас заявление. Ага. А тут вот 94-й говорит, что они что, дань собирать придут?
2: Это вообще не предмет дипломатических сношений. Это раз. Ведь вот если бы мы считали, что мы прямые наследники Золотой Орды и, более того, правопреемники, да, со всеми там нормативными актами, вот тогда возник бы некий казус дипломатический. Вот. А так это, ну как, ну мифотворчество.
1: Ну хорошо.
2: Ну и ладно, каждый имеет право думать о своих предках,
1: некий как он считает. Некий казус, говорите вы. Давайте тогда вторую часть. Тоже некий казус, но это уже не внешнеполитический вопрос. Парламент Республики Тыва учредил новую региональную награду «Орден Субедея». В общем, про Субедея довольно хорошо известно, что это за человек, чем он занимался и так далее. Но поправки в закон о государственных наградах уже, как пишут в СМИ, приняты Верховным Хуралом Республики. Как на это реагировать?
2: Ну, это же не государственная награда, так ведь?
1: Ну,
2: вот это поправки... награда региональная.
1: Региональная, да, но поправки в закон о государственных наградах при этом приняты. Вот как на это реагировать?
2: Ну, как? Ну, это, вообще говоря, такой... Сигнальчик-то тревожный.
1: А вот с подобного рода тревожными сигналами что должна делать центральная власть, на ваш взгляд?
2: Не готов сейчас советовать центральной власти, что она должна с этим делать. Но, опять-таки, такие сигнальчики появляются не сами по себе, они появляются тогда, когда по каким-то причинам региональный контроль ослабевает. Вот тогда вспоминают о своих великих корнях, о том, что когда-то они были независимы, вроде как во времена там Золотой Орды и раньше. Вот, находит мифический персонаж и начинает формировать свой пантеон героев.
1: Да тут говорят, что это не мифический персонаж, а, в общем, довольно понятный персонаж, нет?
2: Но кому понятный? Историкам понятный. Сколько сохранилось исторических документов, описывающих характер Субедея? Да, да, реально существовавший полководец Чингисхана, но много мы о нем знаем. А вот тот образ, который при этом рисуют, заодно вводя там орден, да, он насколько соответствует исторической правде. И насколько он объективен.
1: Понимаете, с другой
2: стороны... Я думаю, что это две большие разницы.
1: С другой стороны, вот Григорий, например, напоминает нам о существовании хоккейной команды «Салават Юлаев», которой много лет и которую никто не переименовывал. То есть одно вызывает вопросы у общественности,
2: стоп,
1: а другое нет.
2: Но «Салават Юлаев»-то это борец за народное счастье, да? А Субедей был частью машины, завоевывающей государство.
1: И
2: покоряющие народы.
1: С вашей точки зрения, то есть, это говорит об ослаблении центральной власти?
2: Значит, один из творцов агрессивной войны, так ведь? Ну, так. Вот.
1: То есть это ослабление власти или это ослабление внимания власти?
2: Вот смотрите, здесь, ну, нет у меня полномочий и компетенции для того, чтобы делать такие суждения. Я все-таки не политик, во-первых, и я не член, не государственный чиновник. Но в моем представлении, когда власть обладает достаточной силой и влиянием, вот, и контролем, то вот таких вещей не происходит. А вот как только контроль ослабевает, вот тогда поднимает голову разного рода движения, которые начинаются с ерунды со всякой. Давайте мы пантеон героев, которые у нас уже есть, вот, да, герои там общероссийские, добавим к ним свои вот региональные герои. Вот, что в этом такого? Да ничего, вот добавят, а потом скажут о том, что вот для нас эти герои, на самом деле, с исторической точки зрения, они выше героев, там, общероссийских. Вот, и шаг за шагом. Вот.
1: Еще...
2: Но, в принципе, ну, хотят, пусть... Учреждает орден.
1: Ну, уже учредили, во всяком случае. Еще раз напомню, как пишет Коммерсант, поправки в закон уже приняты Верховным Хуралом Республики. По поводу истории, я не знаю, можно говорить, борьбы с интернетом, или все-таки это история попытки регулирования интернета, появились сообщения о том, что дополнительные деньги за международный трафик с людей взимать в ближайшее время не будут. До этого говорили, что чуть ли не с 1 мая все это начнется, а вот теперь со ссылкой на источники говорят, что переносится дата ближе к осени, а может быть даже на время после выборов в Государственную Думу. С вашей точки зрения, многое сейчас переносится на осень после выборов в Государственную Думу?
2: Вот это я тоже не в курсе, но сами по себе я уверен в том, что сами по себе заявление о том, что что-то переносится, то есть когда сначала заявили о том, что деньги будут взимать, а потом сказали о том, что нет, сейчас взимать не будем, но будем через какое-то время. Так вот эти заявления наносят ущерб политической стабильности, с моей точки зрения, гораздо больше, чем само заявление о том, что деньги будут взимать.
1: Подождите, то есть лучше бы взимали сейчас, как собирались?
2: Вот
1: как говорили, что собирались.
2: Вот если бы сказали и прямо сейчас сделали, с точки зрения раскачки политической стабильности, нанесения ущерба устойчивости политической российскому обществу и государству, этого ущерба было бы меньше, чем вот эта вот пролонгированная раскачка. Потому
1: Подождите.
2: Что это ведь качели, это
1: я понимаю,
2: известный прием.
1: Но с другой стороны, на это же можно по-другому посмотреть. Что-то требует более подробных объяснений. Ну и вот какое-то количество месяцев эти объяснения будут звучать. Это
2: нет,
1: не так.
2: Нет, ну утешать это может быть и так. Мы-то не знаем, что там скрывается за этой пеленой. Вот. Но это может означать все что угодно. И вообще, если хочется себя утешить, то можно придумать любую сказку и ей утешиться, да? В том числе и по поводу более подробных объяснений. Вот. Во многих случаях это может быть, ну, в моем представлении слишком много стало вот этих качелей, дестабилизирующих факторов, которые бьют по стабильности, там, начиная от бони и коровок и прочих. Вот, и одновременно по авторитету нашего первого лица.
1: Подождите, а когда вы вот так вот конкретных людей, потом крупный рогатый скот вспоминаете, с вашей точки зрения это было... С вашей точки зрения это были не истории про реальность, это какие-то пиар-истории были? Или это была неверная реакция?
2: Вот смотрите, значит, в основе некоторых историй реальность без фактуры, безусловно, присутствовала, но то, как эту фактуру раскрутили чисто пропагандистскими приемами, вот, и с целью раскачки как раз лодки.
1: Вот. А раскачивает это... тот, кто поднимает, кем-то, кто-то ведь начал что-то делать неправильно?
2: Раскачивает тот, кто подхватывает информационный повод, и выстраивает вокруг него информационную диверсию, вот типичную, и поднимает кампанию, которая разворачивается с обвинениями против власти на всех ее уровнях в конечном итоге, ну и так далее.
1: Ну, то есть это не проблема в ошибках власти, а проблема в том, что эти ошибки преувеличиваются.
2: Это
1: как раз вот про информационные гибридные войны, как я понимаю.
2: Ну, конечно. Преувеличивается, во-первых, искажается, во-вторых. Очень часто действия, которые не являются ошибочными, подаются именно как ошибки, то есть идет искажение, вот, и все прочее. И вот когда... Дело в том, что какие... Опять-таки, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Вот. И важно не количество ошибок, а конечный результат, который может быть либо достигнут, либо не достигнут.
1: Ну, вот смотрите...
2: Этой ценой. Сейчас, я не закончил. Вот. И, значит, здесь, опять-таки, когда поднимается подобного рода кампания, характерными чертами этой кампании заключается в том, что Пропагандисты, которые шатают ситуацию, вот, они никогда не приводят точные цифры. Там те же коровок, сколько их там конкретно было, сколько этих коровок по отношению к всему поголовью скота, чтобы показать масштабы. А апеллируют исключительно к эмоциям. И в этом отношении, да, ситуация может быть вопиющая, но она может быть локальная, а ее раздувает до глобальных размеров. И учитывая участившиеся такие случаи, я в этом ничего хорошего не вижу. Я вижу работу, причем системную, противников нашего государства.
1: Ну вот смотрите, вы это говорите, а люди вам пишут, люди, те, которые спорят, те, кто согласны, они, видимо, не будут вам возражать. Ага. А вот смотрите, Олег 467, то есть любая критика власти – это раскачка режима. Или 724-й, возвращаясь к упомянутому крупному рогатому скоту, так какой вирус оказался у скота? Мол, ответа-то нет? Или, Виталий, а разве борьба с интернетом это не контрпродуктивный шаг? То есть сначала шаг, а потом уже раскачка?
2: Ну, сначала шаг, конечно. Всегда возникает сначала информационный повод. Возникает какое-то действие, вот, которое порождает информационную волну. И в этом отношении... Если действие локальное, но его начинает раскачивать и разогревать, причем с нарастающим итогом, то есть когда на каждом новом этапе раскачки градус повышается, то есть греет. Вот это явно не случайно происходит. Я говорю именно об этом. Вот. А в основе сам информационный повод, да, он может содержать факты вплоть до вопиющих, инциденты, с которыми надо было разобраться на местном и региональном уровне очень часто, своевременно.
1: И если не разобрались?
2: Если своевременно не разобрались, вот, то за это могут зацепиться те, кто не заинтересован в том, чтобы в России была стабильная политическая ситуация.
1: Продолжаем прямой эфир. 7373948. Сейчас наушники попрошу надеть. С нами Андрей Манойло. 7373948. Код 495. Прошу вас.
5: Добрый вечер. Сергей Алексеевич зовут.
1: Давайте.
5: Скажите... А многочисленные злодейские преступления нацистского киевского режима, включая сегодняшний удар по детскому общежитию колледжа в Старобельске, это все равно не отменяет переговоры с этим режимом, даже с приемом Зеленского в Москве. Спасибо.
1: Прошу вас.
2: Ну, позиция руководства нашей страны ведь не исключает переговоры. Но там позиция сама по себе довольно содержательная и непростая, потому что, что касается Зеленского, то наша позиция заключалась в том, что Зеленского мы не признаем легитимным президентом и возможной стороной участником переговоров. Но Украина большая, вот к военному преступнику Зеленскому она не сводится. Да вот. И, вероятно, у нашего руководства есть представление о том, кто может Украину на переговорах, если они действительно будут, кто может легитимно представлять, а кто это, в принципе, не может.
1: Нет, ну вообще обычно ведь иначе переговоры возможны, а вот дальше уже начинаются переговоры о том, кто будет переговариваться.
2: Ну, абсолютно так. А так вот, то, что переговоры возможны, с Украиной как государством. Наше руководство об этом и заявляет. Вот. Но не со всеми людьми с Украины наше руководство готово садиться за стол переговоров. Это абсолютно правильно.
1: Ну, то есть сами переговоры все-таки возможны?
2: Ну, конечно.
1: 7373948. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я бы хотел по КРС, если можно, кратко.
1: У вас вопрос или что?
7: Вопрос такой, вот, а знает ли ваш уважаемый гость, что у нас нет в России должности главный ветеринарный врач России? Она вообще отсутствует.
1: Это к чему?
7: А это к тому, что у нас разрушена ветеринарная служба в Отечестве.
1: Но, видите, мы сейчас не обсуждаем состояние ветеринарной службы. Это, видимо, если более общий вопрос сформулировать, но ведь какие-то причины есть, и с ними надо как-то разбираться. Ну, вот, к примеру, с тем, что упомянул наш слушатель. А получается тогда, что мы говорим, нет, это пропаганда и раскачивание чего-то там.
2: Нет, ну, причины, они всегда существуют. Вот, и всегда будут какие-то недостатки, и даже в идеальном государстве всегда есть какие-то недостатки, недоработки, инциденты, с которыми надо разбираться. Ну вот кто в этом спорит? Но если речь идет о какой-то проблеме, то эту проблему должны решать, ну, конструктивным образом. А если эту проблему подхватывает в качестве информационного повода, разжигают конфликт, и затем этот конфликт начинает жить отдельно от проблемы, вот, то он на решение проблемы никак не способствует.
1: А вам говорит Виталий, а если власть возомнила себя богами, власть из центра срабатывает не вовремя, то здесь как?
2: Но это же субъективные эмоциональные оценки.
1: Без вопросов.
2: Вот, покажите мне хотя бы одного представителя власти, который возомнил себя богом. Я таких не видел еще.
1: А вот от общения с простыми людьми это как-то зависит? Ну, то есть, если власть общается с людьми, это одно, а... Нет.
2: Оценка о том, возомнила ли себя богом или нет, от общения с простыми людьми, это две совершенно разные, не взаимосвязанные вещи. Вообще говоря, с простыми людьми надо общаться. Безусловно, и надо не бояться этого общения.
1: Андрей Мануйло, профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные и гибридные войны» и доктор политических наук был сегодня с нами. Программа «Умные парни», я благодарю вас. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин назначил Андрея Козлова помощником секретаря Совбеза России. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов. В новой должности он будет...

0: Это гражданин России 2003 года рождения, уточнили в Центре общественных связей ФСБ. Там добавили, что мужчина был задержан в момент, когда он шел к месту закладки самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к теракту», «Незаконное приобретение, хранение или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Государственная измена». В Федеральной службе безопасности отметили, что фигурант признал вину и сотрудничает со следствием. Центробанки признали перегрев цен на рынке недвижимости. Стоимость жилья вызывает серьезные вопросы. Регулятор в шоке от уровня цен. Об этом заявил директор Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. Он признался, что не понимает, сколько нужно зарабатывать для покупки недвижимости. По его словам, рынок переживает период перестройки после сокращения льготных ипотечных программ. На фоне ажиотажного спроса прошлых лет цены на жилье оказались перегреты. Сейчас продажи стабилизировались, и регулятор ожидает формирования нового баланса на рынке, передают РБК. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина также предупреждала о признаках перегрева и резком росте цен на новостройки, которые за время действия льготной ипотеки увеличились почти вдвое. В Институте философии Иран прошли обыски. Задержана старший научный сотрудник вуза, философ Светлана Месяц. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ей предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Подробности уголовного дела пока не раскрываются. Официальных комментариев от правоохранительных органов и самого института на данный момент не поступало. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 40 копеек, доллара 70 рублей 80 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 30, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу гость в студии – телеведущая, журналист, продюсер Татьяна Пушкина. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра – а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Вспышка хантавируса». В эфире доктор биологических наук Николай Никитин. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 16 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И в течение этого часа будем самые последние интересные новости обсуждать. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Сибальные пробки в Москве уже все потянулись за город. Из радиальных магистралей отмечу затруднения на Ленинградском шоссе, Волоколамском, Новорижском шоссе тоже пробка есть. На Минке есть затруднения.

0: и на Носовихинском шоссе. Все остальное пока что едет нормально. А также на МКАДе отмечу пробку между Калужским шоссе и М4. Внешняя сторона от поворотов Томилина стоит и до скоростного диаметра. Также скоростной диаметр сам начинает тормозить примерно от проспекта Мира. Эта пробка тянется, и тянется она по внутренней стороне, соответственно, до... видимо, Большой Черкизовской улицы, если я ничего не путаю. Третье транспортное кольцо. Здесь пробка большая из-за ДТП в районе Лужников, также в районе метро Тульская. Внешняя сторона на пересечении шоссе Энтузиастов начинает тормозить. Там ДТП случилось в Садовой, едет нормально.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
0: Рост доходности госбумаг США показывает переоценку стоимости капитала в мире. С этого мы начнем. Далее обсудим заявление Сергея Рябкова. Он сказал, что сложно представить нормализацию ситуации в мире без диалога России и Соединенных Штатов Америки. Обсудим историю с Денисом Буцаевым. Журналисты большие подборки делают. Почему все-таки бывший куратор мусорной реформы бежал из России? Как говорят, уволился он электронным письмом. И в конце мы с вами обсудим, что психически заболевания обогнали сердечно-сосудистый и рак, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем. Это заявление, это публикация в журнале «Lancet», самый авторитетный журнал о медицине в мире. В России предложили постепенно снижать возраст вступления в брак. Будем обсуждать, насколько общество к этому готово. Это тема сегодняшней «Своей правды».
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Итак, рост доходности, доходность ценных бумаг казначейства США начала расти с начала операции штатов с Израилем в Иране. Доходность десятилетних казначейских облигаций достигла максимальных значений впервые с января 2025 года и к закрытию торгов составила 4,67%. Облигации сроком на 20 лет в тот же день к закрытию зафиксировались на уровне доходности в 5,2%. 30-летние ценные бумаги казначейства США вышли на самые высокие значения с докризисного 2007 года. Нынешний всплеск доходности спровоцирован ожиданиями ускорения инфляции и, как следствие, не только остановки снижения ставок со стороны ФРС, но и их возможного повышения, так отмечают экономисты. Владимир Осипов, зав. Кафедры мировой экономики управления внешнеэкономической деятельностью МГУ имени Ломоносова, доктор экономических наук и профессор. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, очень рад, здравствуйте.
0: Взаимно. Скажите, пожалуйста, что это за тенденции? Это какая-то краткосрочная корректировка, потому что, ну, война, наверное, в заливе рано или поздно закончится, или это начало какого-то тренда устойчивого?
2: Ну, так сказать, оба варианта ответов на самом деле возможны. Дело в том, что, безусловно, Армузский пролив играет очень большую роль, но здесь есть еще и фундаментальные факторы в виде очень высокого размера государственного долга США, превышающего 100% ВВП США. Здесь есть неприятные тенденции, связанные с инфляцией. Здесь есть неприятные тенденции, связанные с рынком энергоносителей, в том числе на территории Соединенных Штатов Америки. И, конечно же, неудачи Трампа в экономической политике в части тарифной войны. Вот все в целом это, на самом деле, формирует такой, ну, достаточно, ну, не сказать устойчивый, но близко к этому тренд. Инвесторы, на самом деле, опасаются действий администрации и непредсказуемое, собственно говоря, достаточно непредсказуемое поведение Трампа в части Армузского пролива вот формирует такой неприятный тренд. Пока этот тренд, ну, скажем так, кратко- и среднесрочный. Во всяком случае, до конца года облигации могут, десятилетние облигации США могут подорожать еще сильнее.
0: Он спекулятивен?
2: Вы знаете, ну, так как весь мир вкладывается, в общем-то, в американские облигации, можно сказать, что здесь есть все-таки элемент спекуляции, это все-таки финансовый инструмент, очевидно, что есть спекулятивная составляющая достаточно большая, но в то же время здесь все-таки закладываются фундаментальные факторы, связанные с состоянием американской экономики, поэтому в какой-то степени да, в какой-то степени нет, ответ вот такой будет.
0: А вот еще интересно, Владимир Сергеевич, ведь американские бумаги, американский госдолг, точнее, он, в принципе, считался надежной гаванью, самой стабильной, потому что в любой момент спасет, застрахует от инфляции и так далее, но есть Дональд Трамп, который хозяин своего слова, захотел слово дал, захотел слово забрал. Почему не меняется отношение к этому?
2: вы правы, но дело в том, что американская система государственного управления, она сформирована таким образом, что президентом США может быть, в принципе, любой человек. Мы с вами наблюдали, когда президентом США был человек, ну, скажем так, с очень низкими интеллектуальными способностями, и при этом администрация все равно работала, и США все равно были лидером, и так далее, и так далее, и так далее. Дональд Трамп при всей своей непредсказуемости как политик, он достаточно предсказуем как бизнесмен. На самом деле он формирует тренды, которые позволяют, так сказать, зарабатывать на этих трендах. И зарабатывает, в первую очередь, конечно, его окружение. То есть нельзя сказать, что он, конечно, манипулирует рынком, но нечто подобное есть. Почему? Потому что каждый раз, когда он говорит о том, что вот начинаются, так сказать, мирные переговоры с Ираном, и, так сказать, ситуация, так сказать, улучшается на рынках, соответственно, кто-то что-то продает. Потом вдруг неожиданно он заявляет о том, что нет, мы возобновляем военные действия. Это может быть в течение там 2 минут такие заявления быть, соответственно, совершенно, так сказать, резко падают цены активов. Ну, то есть, понимаете, и он их покупает. То есть, фактически, идет такая некая манипуляция рынком. Он действует как бизнесмен. И с точки зрения логики бизнесмена, он действует правильно. Раз у него есть возможность управлять рынком, он им управляет. Он делает правильно. А вот с точки зрения, конечно, всех остальных, ну, что делать? Кто-то проиграл, кто-то выиграл. Но, к сожалению, до сих пор и инвесторы, и весь мир, в общем-то, следит за заявлением Трампа, хотя, на самом деле, надо уже, на самом деле, привыкнуть к тому, что он делает, что в течение там 2 минут он может быть прям противоположное заявление. Даже в одной речи, кстати говоря.
0: Но, насколько я понимаю, и у нас говорили, и в Китае тоже, у нас-то вообще песочница сложилась, но китайцы тоже говорили, что все-таки рынок должен быть прозрачен, рынок должен быть понятен. И я помню, когда случилась тарифная война в прошлом году, уже были заявления, что, в общем, азиатские рынки как раз становятся какой-то более тихой гаванью, потому что там хотя бы есть какая-то предсказуемость. А американский рынок – это исключительно шантаж, угроза, манипуляции. И если, как это, все начнут тонуть, американцы всех утянут за собой. Все-таки тренд перераспределения капитала сохраняется? Или же все равно по привычке американские бумаги выглядят наиболее привлекательными, хоть и очень рисковыми?
2: Ну, с ростом риска и, соответственно, с ростом непредсказуемости поведения американского правительства, конечно, привлекательность снижается. Почему? Потому что у всех разный рисковый аппетит, и, соответственно, инвесторы перетекают со своими капиталами туда, где более предсказуемая история. Но перетекают они в том числе не только за предсказуемостью, за низким риском, и за темпами экономического роста, потому что по лесу нового экономического роста это все-таки, конечно, Азия, это Латинская Америка, и в перспективе это Африка. Соответственно, в любом случае капитал перетекает. Почему мы сегодня видим перетекание капиталов из Лондона, как раньше, так сказать, Лондон-Сити был финансовым центром? Сейчас это все переходит в Шанхай. Почему? Потому что на самом деле инвесторы видят перспективы развития именно китайской экономики и, собственно говоря, азиатских рынков. Поэтому этот тренд, на самом деле, он набирает силу. Но темпы изменения, скажем так, предпочтений, они, конечно, не столь велики, как хотелось бы. Но они не столь велики с точки зрения человеческой жизни, а с точки зрения исторической перспективы все меняется очень быстро.
0: А интересно еще, Владимир Сергеевич, если отмотать, ну, лет, наверное, на 15-20 назад, американцы все равно как бы умели позиционировать свой рынок как очень выгодный, там, прозрачный и так далее. А почему теперь этого позиционирования не приходит, и как долго американцы смогут снимать, ну, как бы сливки по инерции восприятия своего рынка? Ведь действительно репозиционирование не происходит. То есть все понимают, что что-то не то, но американцы как будто бы это не беспокоит.
2: Беспокоит, причем очень сильно, да? И, так сказать, достаточно существенные заявления, скажем так, неприятные заявления в адрес Пауэлла со стороны Трампа, в адрес инвестиционных рейтинговых агентств США, они достаточно существенны со стороны американской администрации. Я хочу напомнить, что 15-20 лет назад совершенно другие были рейтинги у США, это был ААА, понимаете, да. Это высший рейтинг, конечно, был. Объем государственного долга был совершенно другой, соответственно, рейтинговые агентства смотрят на размер государственного долга и, естественно, понижают рейтинги. И здесь можно, так сказать, топать ногами, кричать, визжать, верещать, но это в любом случае ничего не даст, потому что объективные данные говорят о том, что инвестиционная привлекательность американского рынка понижается в связи с тем, что растет риск. Поэтому можно что-то делать, но назвать черное белым даже Трампу не под силом.
0: Никак. А какие действия, с вашей точки зрения, американцы в ближайшее время будут предпринимать в части того, чтобы их бумаги по-прежнему пользовались спросом?
2: Ну, во-первых, им нужно улучшить состояние государственного бюджета. Сейчас он дефицитный. И, соответственно, до тех пор, пока им не удастся, ну, скажем так, сделать его приемлемо дефицитным, это, так сказать, в любом случае тренд будет продолжаться. Первое. Что они для этого делают? Они, на самом деле, отжимают Европу. То есть сегодня, так сказать, вот Европейский Союз согласовал сделку, так сказать, ратифицировал сделку с США, так сказать, объявленную в прошлом году. Эта сделка, соответственно, примерно 2 триллиона евро. Это, конечно, существенное подспорье для американского бюджета. Это первое. Второе. Нужно, собственно говоря, обеспечить темпы экономического роста США, что у Трампа не получилось. Именно поэтому у него так обострились отношения с высокотехнологичными компаниями, крупнейшими компаниями США. Третье. Если удастся сбалансировать, более-менее сбалансировать бюджет, то, соответственно, это сокращение размера государственного долга. Нужно начать погашать государственный долг. Вот сам процесс будет иметь значение. Вот как только этот сигнал рынок получит, я уверен, что ситуацию удастся устаканить. Но, как показывают сегодняшние действия администрации США, вот в апреле мы подвели итог году освобождения США, день освобождения 2 апреля 2025 года объявил. Предполагалось, что за счет тарифов и пошлин удастся выровнять отрицательную разницу в ВВП, связанную с чистым экспортом. Но, как показал год работы тарифов, этого не произошло. Поэтому Трамп обвиняет в этом лютника, министра торговли, и, соответственно, видимо, будут какие-то кадровые изменения. То есть не удалось. Они предпринимали действия, но пока не удалось. Вот поэтому, собственно говоря, облигации и показывают такой рост в доходности.
0: А еще интересно, за счет чего все-таки в ближайшее время будет обеспечен рост стоимости вообще мирового капитала? Ну, то есть многие говорят, что сейчас весь мир вышел в период турбулентности, поэтому, что называется, все будут на войне зарабатывать. И, в общем-то, война в заливе тоже в какой-то степени выгодна держателям крупного капитала, потому что, во-первых, можно спекулировать на этой неопределенности, и плюс развитие военно-промышленного комплекса.
2: Безусловно, вы правы. Военно-промышленный комплекс становится новым драйвером мирового экономического развития. Мы видим, что крупные европейские страны переориентируют свое производство с гражданских отраслей на военно-промышленный комплекс. Но, с одной стороны, с другой стороны, мы видим, что и доходность по компании военно-промышленного комплекса, в общем, достаточно волатильна. Поэтому сказать, что прям вот все получилось и все ура, побежали, все счастливы, не получается. Это первая позиция. Вторая позиция, конечно, для тех, кто питается кровью, мир не нужен. Поэтому военно-промышленные компании будут, скорее всего, все-таки лоббировать продолжение военных действий в самых разных точках мира, то есть накаляться будет обстановка по всей планете, и, соответственно, так сказать, кто-то на этом будет зарабатывать. Но сказать, что, так сказать, мировая экономика выиграет в целом, мировая экономика выиграет от того, что будет переориентация с гражданских отраслей на военно-промышленный комплекс, конечно, нельзя.
0: Понятно. Спасибо большое, Владимир Сергеевич. Я вас благодарю.
2: Спасибо, всего доброго.
0: Владимир Осипов, завкафедры мировой экономики, управления внешнеэкономической деятельностью МГУ имени Ломоносова, доктор экономических наук и профессор.
1: Срочная новость.
0: Из заявления, которое сейчас приходит, Постпредство российское официально заявляет, что запрошенное Россией экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударом ВСУ по общежитию в Старобельске начнется в 22 часа по московскому времени. И заявление сделала еще Яна Лантратова. Значит, число пострадавших детей выросло до 40, некоторые из них в тяжелом состоянии. 18 детей находятся под завалами, их сейчас ищут. На месте ЧП работают спасатели, психологи и омбудсмен в ЛНР Анна Сорока. Также подготовлены запросы в ОБСЕ и Верховному комиссару ООН по правам человека. Аппарат уполномоченного по правам человека находится на постоянной связи с пострадавшими, держит ситуацию на контроле. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
1: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: Далее обсудим заявление Сергея Рябкова, замминистра иностранных дел. В интервью «Ведомостям» рассказал об отношениях с Вашингтоном и духе Анкориджа, о котором по-прежнему говорят. Главным вызовом, сыгравшим определяющую роль в катастрофическом обрушении российско-американских отношений, стала линия Вашингтона на всемерное сдерживание, ослабление геополитического окружения России, которое отрабатывалось предыдущими администрациями. Применительно к украинскому кризису мы действительно наблюдаем нацеленный на результат подход Вашингтона. Процесс идет непросто, учитывая как масштабы оставленного демократами токсичного наследия, так и агрессивную линию нынешних властей США по продвижению собственных интересов на мировой арене. Для граждан США открыты возможности обучения в российских вузах, участия в различных конференциях и мероприятиях в сферах профессиональной специализации, на кинопоказы и круглые столы в посольстве в российском центре. В Вашингтоне по-прежнему приходит англоязычная публика. Это укрепляет нас в убежденности, что мы на правильном пути. Но вопрос, что с духом Анкориджа случилось, и действительно ли показ фильмов для англоязычной публики в российском культурном центре в Вашингтоне способен каким-то образом подстегнуть процесс переговоров между Россией и Соединенными Штатами Америки в части российско-украинского конфликта. Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, психолог, преподаватель факультета политологии МГУ. Станислав, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгения.
0: Но диалог-то все-таки есть или он застопорился, как вы думаете?
3: Этот диалог очень такой слабенький, но есть этот диалог, действительно, может быть, такая какая-то, знаете, такая веточка, что ли, такая, за которую попытаемся мы зацепиться, чтобы нас не носило куда-то дальше в ситуацию, которая хуже, на самом деле, абсолютно для всех прямых или косвенных участников конфликта. То есть в этом смысле говорить о том, что, ну, сейчас же принято там в определенных кругах иронизировать над духом анкориджа, да, или там, скажем так, какие-то любые ухудшения там на украинском треке или, скажем, вообще в международном треке говорить, а, мол, смотрите, это есть дух анкориджа. Да, но если у вас есть какой-то другой дух, давайте его представьте. Если у вас нет другого духа, давайте вот за эту веточку держаться.
0: Но когда говорят, что предыдущие администрации в Вашингтоне дезавуировали вообще связи с Российской Федерацией, полностью низвергли как бы процесс сотрудничества, а реально есть какой-то прогресс, вот глядя на то, как работает администрация Трампа? Это не имитация с их стороны, как вы думаете?
3: Ну, смотрите, тут же не до жиру быть бы живу, тут положение не ухудшается, не ухудшается. Другое дело, что надежды были все-таки на то, что оно каким-то образом, так сказать, от дна отпрыгнет и пойдет наверх, этого пока мы не видим. Но, с другой стороны, опять же, понятно, что отсутствие ухудшения – это уже прогресс. Как бы, может быть, это звучит как какая-то казуистика, но иначе это сформулировать достаточно трудно. Да, с одной стороны, Дональд Трамп даже и в первое свое президентство как-то высказывал какие-то такие пожелания относительно нормализации отношений с Россией. Не случилось, хотя и понятно, что сейчас нам до 2016 года как до Луны.
0: Угу. А когда говорят, что, ну, скажем так, вот дух анкориджа, это же устойчивое выражение, которое мы стали использовать, правильно? У американцев, как вы думаете, присутствует тот самый дух анкориджа? Они понимают значимость, не знаю, тех переговоров? Или это мы все рефлексируем, что они были настолько значимы, значит, что-то должно измениться к лучшему? А для американцев, ну вот, как это, переговоры прошли, пошли дальше.
3: Ну, действительно, это российская такая конструкция, красивая, приятная, дух анкориджа. В общем, американцы, я так понимаю, американская администрация не возражает против этой конструкции, потому что она такая может интерпретироваться по-разному. С другой стороны, у нас все-таки по-прежнему, мне кажется, отсутствует понимание, что Соединенные Штаты – это про систему сдержек и противовесов, а не про то, что есть сильный харизматичный лидер, который пришел, выстрелил в вертикаль и после переговоров с Анкориджем полностью изменил, так сказать, своей волей общую политику страны по отношению к Российской Федерации, к украинскому конфликту и так далее. Мы видим, что медленно все это дело развивается, хотя, опять же, повторюсь, все-таки американцы скорее дух анкориджа, ну, скажем так, в практическом плане воспринимают как то, что они теперь не обязаны что-то бесплатно передавать, скажем, Украине, но зато они вполне могут продавать свое оружие европейцам, а европейцы уже, соответственно, на тех или иных условиях передавать Украине. Так что с точки зрения, скажем, результатов этих переговоров в плюсе остались американцы, а у нас, у россиян, есть по-прежнему, ну, надежда на то, что мы тоже какие-то плюсы из этого извлечем.
0: А это же тоже очень интересно, Станислав, такое восприятие. Ну, то есть, когда все понимают, ну, как бы, чье оружие, соответственно, чьи инструкторы, кто помогает, но вот это, как это, буквоедство такое, что это официальные поставки с целью или это просто продажа, это имеет значение для восприятия того, на самом деле, кто есть враг, кто есть посредник, кто есть сообщник?
3: Ну, конечно, конечно, есть. То есть, с одной стороны, да, как бы есть какие-то другие поставки, но если это оружие, так сказать, вы же понимаете, кому вы поставляете в конечном итоге, да, то есть, опять же, здесь мы с вами в наших разговорах неоднократно вспоминали, там, военно-промышленный комплекс, который в любой стране одинаковый, хочет одного и того же, и на войне наживается, в общем, на любой. Вот в этом смысле ничего не поменялось. Американцы, как нация торговая, тоже вполне себе здесь не исключение, да.
0: Но американцы не воспринимают этот конфликт так болезненно, как мы. То есть для них он, очевидно, совершенно там не экзистенциальный, он где-то далеко находится. И не кажется ли вам, что им, в принципе, индифферентно, как долго будет этот конфликт продолжаться? Потому что периодически у нас говорят, ну, Трампу выгодно представить какой-то результат, и поэтому он сейчас будет давить на Украину. А есть признаки?
3: Ну, давил-то он действительно на президента Зеленского неоднократно, в том числе публично. Другое дело, что у Трампа своих дел хватает, помимо давления на президента Зеленского. И опять же, все-таки это давление, скажем так, с российской стороны, с нашей стороны, оно должно было выразиться в прекращении боевых действий. А оно выразилось просто в том, что, так сказать, Украине поставляют несколько меньше оружия и несколько по другой схеме. Вот, опять же, вот такая конструкция. Да, что с точки зрения возможности продолжения этого конфликта там бесконечно, ну, в принципе, да, для любой американской администрации это конфликт достаточно далекий, конфликт, который одновременно подстегивает Европу к ремилитаризации, то есть к закупкам того же самого американского оружия. То есть здесь как раз вполне есть плюсы для, как бы, для американского военно-промышленного комплекса. Хотя мы понимаем, что да, действительно, там в какой-то большой такой схеме вещей кому-то там в американской администрации хотелось бы, чтобы Россия была ближе скорее к Соединенным Штатам, чем к Китаю, потому что Китай воспринимается как более такая вот актуальная и долгосрочная угроза, чем Российская Федерация. Но опять же, я думаю, что есть определенное понимание того, что Россия тоже это все рефлексирует и не будет, как бы сказать, не хочет быть младшим партнером ни тех, ни других в контексте их взаимного, так сказать, взаимных претензий, да, американо-китайских.
0: А тут Рябков интересно высказался: для граждан США открыты возможности обучения в российских вузах, участие в различных конференциях, мероприятиях, кинопоказы, круглые столы. В посольстве, Российском культурном центре англоязычная публика приходит. Это укрепляет нас в убежденности, что мы на правильном пути. А это как-то связано? Возможность прийти в Российский культурный центр в Вашингтоне посмотреть кино и перспективы урегулирования на Украине через контакты России и Вашингтона?
3: Слушайте, ну вот после того, как вы это процитировали, да, нужно в скобочках было заметить, и заплакал. Да, потому что, ну, то есть, как бы, это, ну, это грустно слышать, прямо скажем. Угу. А что касается вот открытых возможностей, ну, я, честно говоря, работая с иностранными студентами, в том числе, как-то я там американцев не наблюдал в последние годы, ни одного. Вот. А что касается открытости, ну, опять же, вот знаете, в запрещенном для россиян YouTube периодически какие-то ролики выкладываются, мол, вот я американец, я посетил Россию, удивился, что все не так плохо. Почему другие не едут? Ну, например, потому что они не могут ничего здесь купить. Потому что карточки не работают, все, точка. Они не могут пользоваться интернетом, точка. Ну, то есть, как бы, понятно, почему не едут, но это настолько очевидно, что, как бы сказать, ну, а какое-то количество симпатий или с интересом относящихся к России людей есть в любой стране, тем более в такой большой, как и густонаселенной, как Соединенные Штаты. Ну, да, действительно, кто-то приходит, да, какой-то процент от населения, там, 0,0001 или что. Ну, хорошо, приходят, ну, то есть, это, да, это та самая вот, то, с чего мы начали, та самая вот такая вот палочка, тростиночка, за которую пытаемся держаться. Ну, почему нет?
0: А мы, ну вот сейчас активно говорят, что официальный представитель США приедет на ПМФ. А, значит, и это тоже вот та самая какая-то соломинка, за которую мы сами держимся. Ну, немножечко, кажется, на провинциализм похоже, что мы... Ну вот если хоть один американец к нам едет, значит, есть какой-то шанс.
3: Ну да, вот, например, так сказать, человек, имеющий должность отец... Илона Маска, да, приезжает, у него же, как бы сказать, какой-то своей функции нет, да, у него такая должность, да, отец Илона Маска, хотя у них отношения, только я понимаю, не очень такие.
0: У них, да.
3: Вот, поэтому, да-да, опять же, ну, то есть, оно в минус-то не сыграет, ну, хорошо, приехал отец Илона Маска, приедет там троюродный племянник, я не знаю, Кушнера или Трампа самого, ну, хорошо, то есть, это же неплохо.
0: Какой КПД с этого, да.
3: Спасибо. Да, КПДС этого, но, опять же, нам приятно, что к нам приезжают.
0: Спасибо, Станислав, вас благодарю. Кандидат политических наук, психолог, преподаватель факультета политологии МГУ Станислав Бышок.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 16:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударом ВСУ по Старобельску. Оно состоится сегодня в 22:00. Об этом сообщили в российском постпредстве. Дипломаты требуют от организации дать публичную оценку действиям Киева, заявил пресс-секретарь постоянного представителя нашей страны при ООН Евгений Успенский. Постпредство России в Женеве направило официальное обращение к Верховному комиссару ООН по правам человека Фалькеру Тюрку. Глава СПЧ Валерий Фадеев также обратился с требованием официально признать атаку на общежитие военным преступлением, подчеркнув целенаправленный удар по гражданскому объекту без военных целей. Владимир Зеленский приглашен на саммит НАТО в Турции. Это подтвердил генсек военного блока Марк Рютте. Совершенно точно, что украинский лидер приглашен и будет там, сказал он по итогам заседания глав МИДов стран Североатлантического альянса. Мероприятие запланировано на 7-8 июля. Встреча на высшем уровне впервые за долгое время пройдет в турецкой столице Анкаре. Владимир Зеленский еще в конце апреля подтвердил, что Украина обязательно будет представлена на этой встрече, выступая перед союзниками из Бухарестской девятки. Глава киевского режима подчеркнул, что июльский саммит в Анкаре должен наглядно доказать способность НАТО противостоять внутренним вызовам и внешним угрозам, а также развеять слухи о его возможном ослаблении. Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения Эболы в Конго с высокого до очень высокого. Об этом на брифинге в Женеве сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебриесус. По его словам, заболевание в стране распространяется быстрыми темпами. При этом на региональном уровне риск оценивается как высокий, а на глобальном по-прежнему низкий. Организация продолжает следить за развитием ситуации и координирует меры реагирования. Аномальная жара ожидается в странах Западной Европы. Сегодня температура выше 30 градусов установится в Великобритании, Испании, Португалии и Франции. Такой показатель продержится в этих странах и на следующей неделе, пишет Guardian. Уточняется, что в Лондоне и Париже столбики термометров достигнут отметки плюс 32, а на юго-западе Франции 35 градусов. В Испании и Португалии синоптики прогнозируют плюс 38. Французская метеослужба ожидает новый температурный рекорд для мая. Предыдущий зарегистрировали в мае прошлого года, он составил плюс 30,5. В Испании температура уже превысила привычные отметки. Накануне в стране от 38-градусной жары скончался 2-летний ребенок. В Москве температура воздуха плюс 30, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как развить таланты детей». В эфире педагог раннего развития, популяризатор научного подхода к развитию детей Надежда Галендерова. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Право знать». Говорит Москва.
7: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: 16:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. И мы с вами продолжаем. А теперь про Дениса Буцаева. интересные подробности раскрываются. У РБК большая статья на эту тему. Бывший куратор мусорной реформы Денис Буцаев перед побегом из России не пришел на совещание. Уволился он электронным письмом и спешно уехал из США. Ой, в США, прошу прощения. Значит, об этом пишет РБК. В понедельник, 20 апреля, то есть ретроспектива такая, у вице-премьера Дмитрия Патрушева было назначено совещание, но профильного замминистра природных ресурсов и бывшего главы российского экологического оператора Дениса Бусаева не оказалось на месте. Говорят два источника РБК, знакомых с обстоятельствами отъезда, неожиданного отъезда бывшего замминистра из России. Попытки дозвониться до Бусаева тогда не увенчались успехом. Вскоре установили, что он находится в Грузии. Значит, перечисляют события того дня один из собеседников РБК, признавая, что отъезд Бусаева стал для коллег неожиданностью. Спустя два дня Буцаев по электронной почте прислал прошение об отставке. Говорит один из его бывших коллег, в тот же день оно было удовлетворено. И источники РБК говорят, что увольнение вообще уникальное. 12 мая бывшего замминистра объявили сначала в федеральный, а затем в международный розыск. 13 мая стало известно, что бывший замминистра стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В ходе рассмотрения ходатайства о заочном аресте стало известно, что 18 апреля Буцаев покинул Россию через Белоруссию, после чего вылетел из Минска в Тбилиси, а там, видимо, и на перекладных в США добрался. Дмитрий Еловский, генеральный директор коммуникационного агентства «Актор». Дмитрий, здравствуйте.
8: Здравствуйте, приветствую всех слушателей радио «Говорит Москва».
0: Но вот интересно, все-таки раскручивается дело вокруг Буцаева. Какие проблемы все-таки возникают для структуры управления в связи с подобными сюжетами, как вы думаете?
8: Ну, здесь нужно понимать, нельзя впадать в классическую логическую ошибку выжившего.
0: Да.
8: Вот, потому что мы думаем, что вот Буцаев сбежал, и поэтому оцениваем систему. При этом мы не знаем, сколько человек не сбежало, а их там сотни, и мы знаем, что в последнее время по коррупционным делам очень много чиновников было заключено под стражу и получило сроки. И, возможно, ни один, и ни два, и ни десяток даже, может быть, и пытались сбежать, но не смогли.
0: Ну, давайте поэтому так, я, с учетом того, что это опубликовано, и опубликовано в таких подробностях, со ссылкой на источники различные, с такой детализацией, что и по почте уволился, и через Минск бежал в Тбилиси, из Тбилиси в Соединенные Штаты. Значит, очевидно, совершенно есть повод обсудить, ну, хорошо, его персонально.
8: Нет, это само собой. Более того, общество должно, конечно же, и имеет право обсуждать подобные эксцессы, потому что в любом случае система должна совершенствоваться и, конечно, не допускать больше подобных эксцессов. Это само собой. Вот. Но мы что здесь видим? Что человек явно понимал, что он четко понимал, что он совершил преступление и решил таким образом сбежать, не доводя ситуацию до ареста. То есть он таким образом фактически признал свою вину. И дальше, я думаю, что будет объявление международный розыск.
0: Уже есть.
8: И, да, и я думаю, что его-то как раз могут и выдать, потому что это обычное уголовное преступление, никакой политики здесь нет, и он может даже вернуться на родину, ну, в известном статусе. Поэтому
0: вы считаете, что такое... американцы, что будет какой-то запрос, американцы могут его рассмотреть?
8: А в целом почему нет? Потому что, еще раз, это не политическое дело, его нельзя притянуть как политическое дело. Это чисто воды уголовщина, человек как бы обвиняется в коррупционном преступлении. И надо понимать, что, допустим, в том же США коррупционное преступление точно так же является очень тяжелым обвинением. И они не будут, я думаю, поощрять подобные вещи. Поэтому очень даже могут выдать. Тогда бежать-то ему некуда, на самом деле.
0: Но, как бы, коррупционные преступления, то, в чем его обвиняют, там, мошенничество, это то, что на поверхности лежит. Мы, на самом деле, с вами действительно, мы можем с вами просто толковать, потому что, может быть, там есть еще какие-то подводные камни, не очень понятно. Здесь другое дело, ведь коррупционных скандалов у нас очень много. И все равно это ставит вопрос, ну, как бы двоякий, да? То есть их много, потому что их стали эффективнее расследовать, или их много, потому что невозможно угнаться за всеми коррупционерами. Кого ни посади, все равно многие оказываются, большинство оказываются в чем-то замазанными. Хотя до этого делали кристально чистые, такие хорошие заявления, например. Что в этой связи делать?
8: Здесь два фактора. Первый фактор – государство, понимая, что будет немало желающих половить то, что называется, рыбку в мутной воде, на почве СВО, на почве еще ковида даже, еще тогда уже это все началось, оно очень резко расширило полномочия силовых органов. У нас государство прекрасно понимало, что это будет происходить, потому что не всегда такие люди найдутся. И у нас очень сильно усилилась Генеральная прокуратура, ФСБ. У них они теперь имеют очень серьезный доступ к банковским проводкам. Скрыться от них сейчас практически невозможно. Отсюда и рост количества дел. Потому что, ну, второй фактор, да? Ну, к сожалению, всегда найдутся люди, которые думают, что они проскочат. И в итоге их всех и ловят сейчас и сажают. Более того, благодаря вот этим расширенным инструментам вскрываются сразу и подельники тоже. Раньше была большая сложность сообщников находить, потому что прятались, прятали деньги, выводили в офшоры. Сейчас, благодаря вот прозрачности многих инструментов, банковских проводок, их всех вскрывают. И если вы обратите внимание, очень много как раз организованных групп попадают за решетку, когда один взял взятку, второго, извините, взяли за посредничество, третьего за то, что сопутствовал и так далее.
0: Но они вместе, поэтому... они просто вместе, скорее всего, в баню пошли, знаете, поговорили, дело как-то, дело это обговорили и реализовали, а потом,
8: самое,
0: видите, оказалось...
8: самое главное, у силовых органов теперь есть инструменты этих всех банщиков отлавливать. И вот это самый главный момент. Скрыться сейчас практически невозможно. Поэтому, ну, к сожалению, всегда найдутся люди, которые думают, что с ними это не произойдет. Ну, их отлавливают.
0: Еще знаете, Дмитрий, что на себя обращает внимание? Буцаев все-таки был, во-первых, куратором довольно серьезной отрасли. Во-вторых, он был ни много ни мало замминистра. И вот человек в таком статусе, ну, там наверняка там уровень доступа какой-то есть, и человек в таком статусе спокойно совершенно выезжает за границу.
8: Вот это как бы, да, это сейчас самый главный вопрос, что он смог уехать. Но, с другой стороны, у нас не запрещено выезжать и замминистром за границу, и министром. Как бы, ну, вообще-то, по закону они имеют право это делать. Другой вопрос, они должны уведомлять. И тут это, видимо, произошел сбой определенный. Может быть, еще все-таки не до конца вот это межведомственное взаимодействие работает хорошо. Но я думаю, что как раз сейчас на основе вот этого эксцесса все выводы будут сделаны, и кто-то попытается в следующий раз уже сбежать таким образом, уже наткнется на барьеры. Потому что у нас система быстро рефлексирует подобные вещи и быстро перестраивается.
0: Я обратила внимание просто ради интереса. Какие заявления делал сам Буцаев? И заявления такие, знаете, очень вот такие светлые, да, как изменятся цены на продукты после перезапуска механизма расширенной ответственности производителей, как фудшеринг сейчас активно развивается, значит, в будущем сможет Россия полностью ликвидировать свалки. Заявления красивые такие, за все хорошее против всего плохого. И проблема заключается в том, что человек, находясь на должности, делает такие заявления, и вроде бы ему даже и верят, наверное. Он, наверное, проходит какие-то многоступенчатую систему проверок перед тем, как на такую должность попасть, как-то ему дают некий кредит доверия, а потом, оказывается, он увольняется по электронной почте и, извините, сбегает в страну, с которой, ну, мы сейчас напрямую мы не воюем, но у нас очень напряженные отношения. И разве это не вызов для системы как таковой, потому что тогда словам вообще не веришь?
8: Ну, это большая проблема. Проблема как раз того, что есть категория чиновников, которые говорят одно, а делают другое. И выявлять их – это отдельная работа и контрразведки, и силовиков. Но, ну, давайте объективно. Невозможно застраховаться на 100% от подобных вещей. Предатели были, есть и, к сожалению, наверное, будут. Вопрос только в том, что как система на это реагирует. Если она не обращает на это внимание, это плохо. Если она ставит барьеры, перекрывает, увеличивает систему проверки, там, начинает лучше проверять, ну, как бы это нормальная работа над ошибками и сбоями. Как бы. Поэтому давайте смотреть, как система будет реагировать на эту историю. Я думаю, что будет серьезная переработка многих протоколов безопасности.
0: Угу. Спасибо большое, Дмитрий. Вас благодарю. Дмитрий Еловский был с нами, генеральный директор коммуникационного агентства «Актор». Виталий говорит, вот доверяй потом патриотизму наших чиновников. А потом у нас политологи задаются вопросом, почему народ не любит и не верит чиновникам, говорит Виталий. Ну, во-первых, про патриотизм, давайте так справедливо. Денис Буцаев ничего не говорил. Он не говорил ничего про патриотизм, у него не было заявлений по поводу того, что лучшие курорты в России, а худшие курорты где-то за границей. Нет, здесь вопрос системный. То есть существует ли некий системный баг, из-за которого вот возникает такое? То есть в какой момент проблема возникает? В тот момент, что там как-то проверки на соответствие занимаемой должности, может быть, и критерии там не совсем совершенные, там, в течение нахождения на какой-то должности, там какие-то сбои происходят. Но в любом случае история, конечно, очень любопытная, связанная с Денисом Буцаевым. что здесь еще есть, сейчас найду я эту новость, да, что 12 мая бывший замминистра был объявлен сначала в федеральный, а потом в международный розыск. Потом стало известно, что стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. А потом стало известно, что Буцаев покинул Россию через Белоруссию, после чего вылетел из Минска в Тбилиси, оттуда, видимо, в Соединенные Штаты Америки уже. И по электронной почте написал, что увольняется, и ему по электронной почте это заявление одобрили.
9: Внимание! Говорит Москва!
10: 94,8 FM.
9: Поток. Успеем сказать главное.
0: Из заявлений еще, так, которые сейчас на ленте появляются. Во-первых, Марко Рубио заявил, что США не заинтересованы вести бесконечные встречи по урегулированию на Украине. То есть подгоняет всех, подгоняет. Далее, еще одного пострадавшего в Севастополе школьника готовят к отправке. Так, и пассажиров метро Москвы информируют об открытии Ленинградского вокзала. Сотрудники московского метрополитена на станции Комсомольская у выхода в город информируют, что Ленинградский вокзал открылся после реконструкции. Далее про психические болезни давайте поговорим. Журнал «Lancet» пишет, исследование опубликовано, что психические заболевания обогнали сердечно-сосудистый и рак, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем. В мире 1,2 миллиарда психически больных, почти вдвое больше, чем 30 лет назад. Намного чаще подвержены психическим проблемам оказались женщины и молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет. Самый распространенный диагноз – тревожное расстройство. Рост на 47% с 2019 года и тяжелая депрессия. Рост на 24%. Пик увеличения диагностирования приходится на годы после пандемии ковида. Но действительно, когда пандемия ковида закончилась, многие специалисты как раз говорили, так как ковид бил по таким слабым местам в организме, то, в общем, он и по нервной системе тоже бил. Роман Сулейманов, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН. Роман Александрович, здравствуйте.
11: Добрый день.
0: Все-таки диагностировать стали лучше. Люди сами пошли к врачу, и поэтому рост произошел? Или действительно у нас вспышка какая-то нетипичная случилась?
11: Вы знаете, ничего нетипичного. Я не думаю, что это можно назвать вспышкой. Этот рост на протяжении как минимум 100 лет уже происходит. Ну, вот за последние там, 30-50 лет он ускорился. Особенно ускорился после пандемии, потому что это был такой серьезный удар судьбы, что называется, то есть психосоциальный стресс. Угу. Сам характер стресса просто изменился. Поэтому это как бы расплата за цивилизацию, за то, что мы платим за прогресс.
0: Тревожными расстройствами?
11: В том числе, да, и тревожными расстройствами, и депрессивными расстройствами.
0: Почему это так связано? Вроде бы хотели как лучше, как комфортнее, а получилось, что голова становится слабее.
11: Она не становится слабее, она остается такой же, как была последние, там, допустим, 40 тысяч лет. Нисколько не изменилось. Просто мы не приспособлены к жизни в мегаполисах. Эволюционно то, что в дикой природе помогало нам выживать, там, гипербдительность, легкая тревожность, в условиях современных, в условиях такого агрессивного темпа жизни, мегаполисов, превращаются в организованное тревожное расстройство, панические атаки. Мы просто пытаемся сейчас адаптировать, условно говоря, поставить операционную систему Windows на условно-факсимильный аппарат, которым является наш мозг. Такой объем информации, стрессов на нас выпадает, мы его не перерабатываем.
0: Но тут тогда возникает вопрос, голова, как бы психика адаптируется к этому, и это будет определенным эволюционным таким этапом, или же целиком и полностью это надо каким-то образом купировать системно там, препаратами, признавать эту проблему на международном уровне, принимать какие-то коллективные меры, ну потому что иначе будет только хуже.
11: А проблема-то уже давно признана на коллективном уровне, на уровне научного сообщества. Но для того, чтобы ее купировать, как вы выразились, необходимо менять сам социум, общество, подход, вообще менять всю нашу жизнь. Потому что мы не способны к нему адаптироваться, к этому стрессу. Наш мозг, он только ухудшается, да, происходит аккумуляция, накопление психических расстройств из поколения в поколение. И это еще одна дополнительная расплата за индустриализацию и цивилизацию.
0: Если проводить исследования, хорошо, если проводить исследования, не знаю, периода там 100-летней давности, там и войны, и голод, и все на свете, но люди, получается, что все равно этот стресс нельзя сравнить, он другой.
11: Ну, то, что было 100 лет назад, это как раз было самое начало. Посмотрите, какая Первая мировая война дала невероятный совершенно толчок развитию психиатрии, в том числе и военной психиатрии. Сколько описано различных психических расстройств, наверное, просто удвоилось их количество на фоне Первой мировой войны. И это было только самое-самое начало.
0: Почему
11: Плюс ко всему мы сами по себе, в общем, теряем, так сказать, генетический свой запас, свой материал, потому что мы вынуждены платим за отказ, за резкое падение детской смертности, вообще за отказ от естественного отбора. Об этом говорили тоже 100 лет назад, начали говорить.
0: А какая связь?
11: Связь в том, что остаются, накапливаются мутации, и гены предрасположенности не выбраковываются не только к психиатрическим, это вообще глобальная проблема, к самым разным заболеваниям, поэтому заболеваемость человечества растет. Человечество все больше напоминает кур на птицефабрике, которые напичканы антибиотиками и гормонами, и, в общем, живут только благодаря там, тем условиям, которые им созданы в этих птицефабриках.
0: Угу.
11: Поэтому естественный отбор нам не поможет. Для этого нужно еще 1100 лет.
0: Lancet говорит, что почему-то намного чаще подвержены психическим проблемам женщины и молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет. Почему такая выборка?
11: Я думаю, здесь вопрос именно в социальных аспектах, в том, что особенно усилилось, скажем, вот это давление, стресс с появлением информационных технологий. Поэтому именно молодые люди сейчас страдают больше всего. Люди постарше, которые выросли в еще какую-то такую условно благоприятную эпоху до интернета, они страдают поменьше, потому что у них есть, у них заложены некие запасы компенсации. Как вот дерево крепкое, его трудно свалить одним каким-то легким, там, его даже, может, не свалит, не разрушит сильный ураган, а вот маленькие молодые деревья, естественно, будет выкорчевывать, будет их искривлять, как карельскую березу.
0: А женщины?
11: Наверное, женщины сейчас, получается, расплачиваются, наверное, за феминизм, за эмансипацию.
0: Какая связь?
11: Ну, если вспомнить еще там 30-40 лет назад, посмотреть какие-нибудь старые фильмы, то вы увидите совершенно иные социальные роли у женщин. Гораздо меньше ответственности, меньше равноправия.
0: Это когда было у женщин меньше ответственности, не очень понятно.
11: Ну, когда они, скажем, меньше участвовали в труде, в трудовой, участвовали меньше в работе. Когда они не гнались или им не давали возможности занимать ответственные посты и не возлагали на них такую равную с мужчинами ответственность. И говорили, что сидите дома, будете домохозяйкой, вам не положено. 100 лет назад и голосовать запрещали, и учиться в вузах запрещали. Ну, вот за последние 100 лет такие изменения произошли. Я думаю, с этим связано, только с этим.
0: Ну, то есть нагрузка на дом, плюс нагрузка за счет того, что, например, там мужчины уходили на войну, и все хозяйство оставалось на женщинах, это никоим образом не связано с тревожным состоянием.
11: Значит нагрузка на дом? Вот у вас дома, если вы домохозяйка, вас волнуют вопросы, которые лежат на плечах мужчины, который платит за ипотеку, ходит, сдает какие-то экзамены.
0: Подождите, какая ипотека? Мы с вами какими категориями мыслим? Не очень понятно. Вы говорите, расплачивать за феминизм. Феминизм 100 с лишним лет. Тогда ипотеки еще не было. Вы с чем сравниваете?
11: Ну, феминизм же не в один момент все изменилось, да, не однажды это все произошло. Это не вчера произошло, это все медленно, постепенно развивалось. Сейчас мы достигли пика такого вот равноправия, наверное.
0: И из-за равноправия женщины тревожные поэтому?
11: Ну, конечно, женщины вынуждены сами на себя взваливать весь тот груз ответственности, который раньше несли мужчины.
0: А мужчины, получается, не подвержены тревожности?
11: Подвержены, они, наоборот, сбрасывают с себя этот груз.
0: А, то есть мужчины сбросили, стали менее тревожными, и все это взяли женщины?
11: Нет, да? Они не стали менее тревожными, просто они перестали тащить на себе еще какую-то дополнительную вот такую семейную ответственность.
0: Понятно. Спасибо большое.
11: С этим связано.
0: Да,
11: с
0: Роман Александрович, спасибо большое, принято. Роман Сулейманов был с нами, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН. Давайте с вами поговорим на тему все-таки тревожных расстройств и то, как вы с этим справляетесь? И чувствуете ли вы на себе, что действительно, ну, вы прям тревожный человек, вы очень много стресса у вас, и действительно история с психическими заболеваниями, она для вас актуальна? Ну, то есть прям вы тревожитесь, надо с этим что-то делать. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Алло, здравствуйте, пожалуйста. Алло.
10: Алло.
0: Да.
10: Да, Евгения, добрый день.
0: Здравствуйте. Дмитрий. Да, Дмитрий.
10: А, как интересная очень у вас произошла беседа с психологом.
0: Мне тоже понравилось.
10: Я прям чувствую, как вас придерит на слове равноправия, феминизм и эмансипация. В общем-то, я абсолютно согласен с оратором.
0: Ага.
10: Действительно, вот, ну, мне вот немножко за 30, так. Я не подвержен, так скажем, каким-то паническим атакам и тому подобное. Вообще в ковид чувствовал себя очень комфортно, ну, потому что, в общем-то, социальные контакты для меня не являются такими уж значимым аспектом жизни.
0: Так.
10: Я спокойно себя чувствую в одиночестве. Вот. А когда еще на себя там кто-то не дышит и не кашляет, это для меня было вообще замечательно. Вот. Что касается, конечно, ситуации насчет завтрашнего дня, вот это немножко тревожит, потому что у меня года 2-3 назад, когда, ну, 4, да, когда мы начинали только, у меня была уверенность, что это закончится все быстро, но теперь, к сожалению, этой уверенности нету. Вот, и из-за этого вот такие вот моменты у меня зачастую бывают, знаете, это, как же это слово, когда постоянно откладываешь что-то.
0: Прокрастинация.
10: На потом.
0: Прокрастинация,
10: да, да, да, это вот называется. Прокрастинация вот проявляется, я ничего не хочу особо, просто плыву по течению.
0: К врачу не пойдете?
10: Нет, нет, я не верю психологам, я считаю их шарлатанами.
0: Не, но есть, нет, я не про психологов, я про психиатров.
10: Вы знаете, пока показания не столь убедительные, но задумываются.
0: Понятно, спасибо. Принято. 7373948, телефон прямого эфира. Журнал «Lancet», повторю, сказал, что в мире 1 200 000 000, получается, психически больных, вдвое больше, чем 30 лет назад, говорит Роман Сулейманов, доцент кафедры психиатрии, говорит, что мы расплачиваемся за цивилизацию. А то, что среди, значит, женщин в основном, то, что чаще подвержены психическим проблемам женщины, это расплата за феминизм, как сказал Роман Александрович Сулейманов. Ну и молодые люди все-таки, они просто вот в этой в цифровом мире находятся, и у них им нужен информационный детокс. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Как ваша головушка? Крепкая у вас головушка, расскажите. Нервы у вас крепкие?
12: У меня, да. У меня, можно сказать, крепкие нервы.
0: Так.
12: Я спокойный, я как бы не рефлексирую в принципе.
0: Какого счастливый человек, а?
12: Да. У меня жена, да. Так
0: а кто, говорит, это, делает, кто это делает за вас? Расскажите, пожалуйста.
12: Жена.
0: Во.
12: Вот именно, мы с ней два разных полюса. Она плюс или я плюс, она минус абсолютно.
0: Вы
12: вот
0: сказали, что это расплата за феминизм? Вы сказали ей, что ее тревога это расплата за феминизм?
12: Слушайте, ну у психолога такая...
0: Не психолог, это психиатр был.
12: Личности.
0: Не, ну не надо, не-не-не, стоп, не надо про раздвоение. Это диагнозы ставят врачи, давайте. Да, это мнение, это мнение.
12: Да, и вот жена мне завидует. Говорит, я прям, ну тебе завидую. Я в любой ситуации остаюсь спокойным и хладнокровным. Что бы ни случилось, это мне часто помогает, ну, очень часто. Но бывает и момент, когда моя сухость, можно ее так назвать, она как-то переходит в какое-то, можно сказать, абсолютное неуважение к человеку.
0: А, закрываетесь, да?
12: Да, я вот прям, я абсолютно, да, закрываюсь, и я...
0: То, что вам сложно, наверное, вам сложно чувствовать как бы боль другого человека, да?
12: Да, и мне супруг говорит, тебе нужно самому обратиться к профессионалу,
0: так.
12: К психологу, чтобы он тебя раскрыл. Ты сам глубоко болен.
0: О, Боже.
12: А я вот уверен, что я не
0: болен. А что вы здоровы? Видите, как хорошо получается. Главное быть уверенным. Спасибо вам большое. Подтверждаю, говорит вы, Александр, выводы публикации. У меня фляга подсвистывает эпизодически, говорит Александр. Но благо вы как бы понимаете, что есть проблема. А далее, слушайте, ну, специалистов много. Новости мы продолжим.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 17:00 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной приостановлены. Об этом журналистам заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он добавил, что Вашингтон может вернуться к вопросу урегулирования конфликта, если динамика переговоров между Москвой и Киевом изменится. Виновные в атаке ВСУ по колледжу в Старобельске понесут неотвратимое наказание. В медиа подчеркнули, что ночная атака не могла быть случайностью. Это целенаправленный удар. Киевский режим, терпящий поражение на поле боя, открывает новую страницу в вооруженном конфликте, разворачивая открытый бесчеловечный террор против беззащитных детей, говорится в сообщении. Отмечается, что никто из находившихся в здании не принимал

0: И частично присоединились к 20-му пакету санкций Евросоюза против России. В черный список внесены еще 115 физических лиц, причастных к депортации украинских детей, сообщила пресс-служба правительства. В перечне также 60 юридических лиц, имеющих отношение к военно-промышленному комплексу и энергетическому сектору России. Уточняется, что санкции вступят в силу сегодня в 23:00 или в 0 часов по Москве 23 мая. 23 апреля Европейский совет официально одобрил 20-й пакет антироссийских санкций, а также предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Катар направил в Тегеран переговорную группу по согласованию с США. Делегация прибыла в Иран для содействия заключению соглашения о прекращении конфликта с Исламской Республикой, передает Рейтер. По данным агентства, Доха ранее воздерживалась от посредничества на фоне ударов, нанесенных по территории Катара в ходе военных действий. Ранее агентство ИРНА сообщило со ссылкой на источник, что командующий армией Пакистана фельдмаршал Асим Мунир в рамках посреднической миссии между Ираном и США прибудет в Тегеран на переговоры с властями Исламской Республики. Евгений и Александр Плющенко закрыли аккаунты в социальных сетях. Это произошло после новостей о смене 13-летним фигуристам спортивного гражданства. Сейчас зайти на страницы олимпийского чемпиона и его сына в Инстаграм могут только их подписчики. Накануне стало известно, что Плющенко-младший будет выступать за сборную Азербайджана. Открепление было одобрено Федерацией фигурного катания на коньках России. 13-летний спортсмен высказался о переходе под флаг Республики. Я был и остаюсь русским. Мне дали спортивное гражданство на 5 лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять две наши страны и прославлять Академию моего папы, подчеркнул Александр Плющенко. Инстаграм, запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Мета, признанной экстремистской организацией и запрещенной в нашей стране. Официальный курс юаня от Центробанка 10 рублей 40 копеек, доллара 70 рублей 80 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 30, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Инсульт у молодых». В эфире невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук Анастасия Белопасова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Искусственное тело после искусственного интеллекта». В эфире руководитель клуба искусственного интеллекта бизнес-школы Сколково Саркис Григорян и специалист в области спорта и фитнеса Роман Малых. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц... Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: А вы... вы говорите, милит.
5: Я его
4: тоже
5: что?
4: Тоже мне милит.
5: Рекламирую.
4: Да думайте.

0: своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 17 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Своя правда». У нас острая тема сегодня, очень острая тема. И в России предложили постепенно снижать возраст вступления в брак. И будем говорить о том, насколько общество к этому готово. С инициативой выступил председатель наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии и миграции регионального развития Юрий Крупнов. Юрий Васильевич у нас.
3: Здравствуйте,
2: Юрий Васильевич. И Ирина Смолерчук к нам пришла, клинический психолог, гештальт-терапевт. Здравствуйте, Ирина Геннадьевна.
4: Здравствуйте.
2: Так вот, Юрий Васильевич, я просто коротко зачитаю тезис. Вы комментировали ранее высказанную главным внештатным гериатром Минздрава Ольгой Ткачевой идею о повышении планки возраста молодежи до 39 лет, по действующему законодательству 35, и как бы вы говорите, что мы фактически поддерживаем более позднее создание семьи и позднее рождение детей, а это, в общем, вредит демографии и тому подобное. У нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» голосование уже запущено, можете тоже голосовать. Будем говорить о том, насколько общество, в принципе, к этому готово. Пожалуйста, все смски, телеграм-бот, прямой эфир, все для вас, уважаемые слушатели, звоните и высказывайте свои, свое мнение. Потенциальный вред, как вы говорите, Юрий Васильевич, такой инициативы может оказаться разрушительным. Но у вас основная претензия к тому, что возраст молодежи как бы как это декларативно повышает, или то, что люди чем молодежь старше, тем инфантилизма больше?
3: Безусловно, это так. То есть, чем больше страна молодится, и чем больше нам рассказывают о том, что надо повышать период молодости, то, во-первых, все, буквально все, я проверял, все сразу спрашивают, а не собираются ли повышать пенсионный возраст?
2: С подозрением относятся к этому,
3: да. А почему? Потому что в прошлый раз, когда повышали, то, как известно, это делалось по письмам трудящихся, где женщины просто требовали повысить им пенсионный возраст, да, поскольку они оскорблялись тем, что их в молодости выгоняют, так сказать, с работы и так далее, тому подобное. Поэтому это один момент. А второй момент, главный, конечно, он заключается в том, что как бы нам не заиграться с этими вот, там, молодыми возрастами, ведь, понимаете, здесь возникает, я даже так придумал новое название, ловушка Ван де Ка. То есть кто такой Ван де Ка? Это, по сути, автор теории второго демографического перехода, где, соответственно, вся суть заключается в том, что семья, в общем-то, распадается, это нормально, люди рожают позже, вступают в брак или вообще не вступают, и это все тоже нормально. Но есть физиология, и эта физиология, от нее никуда не денешься. Потому что, понимаете, если человек в 40 лет считает, что он будет молодым, да, прежде всего женщин, то, соответственно, рожать ей в 40 лет, прошу прощения, я не медик, но уверен, что все медики со мной согласятся, потому что очень многим медикам я говорил, они просто скажут, что, конечно, лучше до 35 и так далее. Поэтому вопрос весь заключается в том, что физиология и вот эти все новации, такие психоантропологические, лучше их разделить. И когда, по большому счету, нас призывают вот считать себя молодыми, возникает вопрос, кто понесет потери, почему ловушка Ван де Ка, потому что женщина думает, что она еще молодая, она в 40 лет молодая, а потом начинается ситуация, когда она там не может родить, боится родить, ей врачи говорят откровенно, что, ну, вы подумайте, так сказать, что там будет и так далее.
2: А да? Мужчина?
3: А
2: мужчина?
3: Ну, да, мужчина, да. Мужчина это сейчас расходный материал. Чего они мужчины? Мужчины,
2: нет,
3: они
2: подождите, это не расходный. Да. Нет, мы не про это говорим. Да. Есть исследования врачей в последнее время, что, например, проблема бесплодия в паре очень часто связана с тем, что мужчины уже в возрасте от 30 лет страдают определенными проблемами.
3: И есть и там, и, опять же, физиологическая деградация там, и по количеству сперматозоидов и так далее, и тому подобное. Вы правы, то есть давайте, да, не будем так разделять. Суть, короче, простая.
2: Да.
3: что я считаю, и 35 лет, когда у нас записано в законодательстве 35 лет, да, возраст молодежи до 35 лет. Угу. Я, честно говоря, ну, до сих пор не очень понимаю, почему 35 лет, а не 30, например, да? Хотя я помню, я сидел лично на этих тусовках, когда комсомольцы, когда распадался Советский угу. Союз, им надо было в какой-то форме сохранить комсомол, молодежную политику, и вот они как бы стали продвигать возраст до 35. С этим возрастом связаны некие льготы при, там, допустим, получении квартиры и так далее, да, все, но... На мой взгляд, лучше с физиологией не играть.
2: А каким образом переубеждать, Ирина Геннадьевна, что все-таки... Вот ведь какие-то причины были для того, что люди стали сочетаться браком позже и рожать детей позже?
0: Но если, правда, брать эту ситуацию с демографической точки зрения, да, люди сегодняшние репродуктивного возраста, их вырастили два поколения. Это иксы, так называемые, миллениалы, ну, мы, буби-бумеры, да, это вот люди, там, 60, 50, 40 лет, их дети уже тоже к альфа относятся, поколению, их дети тоже практически репродуктивного возраста, 17-18 лет. Вот... Давайте оглянемся назад, кто родители этих инфантильных поколений. Это люди, которые жили в междувоенном периоде, uh-huh. когда страна, при том, что у нас были тяжелые политические потрясения, мы испытывали экономические страдания для собственного бюджета, у нас были карьерные притеснения, но при этом мы получали бесплатное образование, у нас не было войны. И у нас были разговоры о будущем. И вот в этом ключе, в ключе так называемых стратегических перспектив, мы воспитывали своих детей. Каким образом? У наших родителей, у детей войны этого не было, а мы вам дадим все, что заработали и заслужили сами. Наши дети, сегодняшнее репродуктивное поколение, это люди, ну, если говорить языком Толстого, борчуги, если говорить современным языком, это мажоры, это люди, которые не знавали нужды. Конечно, у них психологический возраст, ответственности, ведь не зря мы говорим, вот вы начали с этого, да, ведь родительство, это же не только сам процесс, это страшное дело, какая ответственность, даже в нашей стране с серьезными социальными поддержками детства угу. и материнства.
2: То есть это результат каких-то долгих...
0: Это результат,
2: долгих,
0: я не скажу попустительского воспитания, это результат гипермамского воспитания, мы сегодня видим такие хэштеги, когда мать говорит, у меня этого не было, я выросла в лихие 90-е, слава богу, что выжила, ты получишь все, ты получишь образование, не спеши жениться, зачем тебе это надо, посиди рядом со мной. И вот эти дети, дети такие уже 30-летние дети, да, они стали гедонистами, они стали, это, наверное, одно из первых поколений, вот согласитесь со мной, из первых поколений, которые наблюдаем мы, люди, которые узнали, что такое гедонизм, вкус жизни, красота жизни, но эти люди... с таким подходом жизни лишат нас внуков, эти люди лишат нас продолжения рода. И вот здесь надо говорить в разумных пределах, что такое угу. молодость. Вообще, молодость – это что, детскость? Или молодость, как вы говорите, это все-таки про здоровье, свежесть, про, свежесть. Про поколение? Потому что сегодня с помощью медицинских инноваций женщина рожает и в постменопаузе. Вопрос качества поколения, вы уж извините, приходится говорить, да? Этому поколению самому нужна будет помощь, поддержка. Поэтому я за то, чтобы все-таки сам этот закон обосновывался чем-то. Я, знаете, я скажу сразу, я за количество детей, я за то, чтобы их было много хороших и разных в семьях неблагополучных, в семьях многодетных, в семьях с недостатком. Государство поднимет этого ребенка во все времена.
2: Всегда ли рожали? Я прошу прощения, да. Я сразу вдогонку просто. А всегда ли рожали, если мы берем за образец, например, не знаю, значит, сельский уклад жизни, много детей, большая семья многопоколенчатая. А всегда ли рожали этих детей, потому что очень хотели этих детей?
0: Ой, я знаю, куда вы, Евгения,
2: ведёте.
0: Но
2: это же правда, это же, ну, как бы помогать, мы никуда не денемся.
0: Помогать пасти корову в сельском хозяйстве.
2: Даже не про это, да. Средства контрацепции.
0: Средства контрацепции сегодня, они у нас в абсолюте. То есть каждая женщина, ну, согласитесь со мной, мужчина, что вопросы рождаемости все-таки регулирует женщина. Вот как она скажет, так и будет. Если мужчина нечаянно ошибся, и женщина так решила, то ее никто не остановит. Вот я хочу сказать о том, что вообще в вопросах материнства вспоминайте, какой самый был огромный приток рождаемости. 41-й, 42-й год. Когда я спросила свою бабушку, как же она могла рожать ребенка, нет, как она могла думать о ребенке в 41-м году, когда идет такая лихая година, она мне сказала, в это время мы все объединились, и мы знали, что стране нужны дети.
2: Ирина Геннадьевна, да. Мне, честно говоря, не очень нравится тезис такой, и куда склоняют, что вот в трудные времена надо, наоборот, обязательно. Ведь как раз результат трудных времен те же самые 90-е годы, когда росло и как бы современное поколение, тоже явилось следствием того, почему люди сейчас 10 раз подумают.
0: Правильно. Правильно. Вот я как раз к тому, что прежде чем рожать, если государство заинтересовано в этом, оно должно создать условия.
2: Создать условия. Юрий Васильевич.
3: Ну, вы знаете, во-первых, я хочу сказать, что не очень понимаю, где тут у нас у каждого своя правда, потому что мы с Ириной, по-моему, очень...
2: Мне, видимо, придется
3: близко,
2: сейчас с вами.
3: Да, очень близко рассуждаем и видим мир. Вот. Хотя вначале я подумал, что клинического психолога для меня позвали, вот, под мои выступления, вот, но... На самом деле, смотрите, все-таки я вот в чем с вами со всеми не согласен. Значит, вы понимаете, в чем дело? И 41-й год, здорово все это, но мы вымираем с 1964 года. То есть, что это значит? Это значит, и квартиры давали, и там другая ситуация была, и стабильность. И о будущем мы говорили, а вот не вот этой ерундой занимались, прошу прощения. Да?
2: Ерундой какой? Вот.
0: Какой?
3: Ну, той что ерундой, которую, например, Евгений Шлемович Гантмахер, бывший вице-премьер по социальной политике, в одной из статей написал, что наконец-то мы получили возможность суетиться на ниве зарабатывания средств. Цитирую, суетиться на ниве зарабатывания средств. Вот, то есть в этом смысле все крутятся, зарабатывают, а все-таки помимо этого есть еще много важных и серьезных вопросов. Но, то есть у нас экономизация и финансиализация крайне сильная. Но я про другое хочу сказать, понимаете, здесь дело не только в поколении, хотя, ну, Ирина плюс профессионал, она все это четко очень разложила, но... Здесь вопрос в том, что два последних столетия рождаемость кардинально падает. Семья в кризисе и разрушается. И это то, что как раз вот Ван де Ка вот, как бы все это описал как некий такой закон природы, что это нормально и естественно. И мы здесь сидим, мы сидим в состоянии вымирания страны, просто это надо понимать. Поэтому вопрос идет совсем о другом. Вопрос идет о том, мы вообще на что работаем? Как вот я тут вчера где-то выступал, мы за партию, я призываю, русского миллиарда, там через 100 лет, да, ну, миллиарда не в прямом смысле, пусть 400 миллионов и так далее, либо мы за партию вымирания, когда мы придумываем всякие обоснования, рассказываем какие-то важные факты там,
2: Игорь Васильевич, теории, ну, если вы придете говорить с молодежью и будете говорить, вы за какую партию, ну, они вряд ли вам скажут, рожает ты не партия, рожает себе.
3: А вы знаете, а мне плевать, что они скажут.
2: В смысле?
3: Абсолютно плевать.
2: То есть вы считаете, что надо принуждать к рождению
3: детей?
2: Да
3: нет, не в этом дело. А мне плевать, потому что они результат, они плоды того, куда их втащили, и как им мозги откомпостировали.
2: Нет, вы говорите, секундочку, подождите. Да. Моя разработка...
3: Нет, никаких самостоятельной молодежи очень редко встречается. Полевое поведение такое наведенное и так далее. Поэтому любую девочку, мальчику спроси, они расскажут вам о том, что нету стабильности, нету квартиры, завтра непонятно чего будет, куда рожать, нищету плодить, пятое, десятое.
2: Как их побудить это... тогда к рождению? Хорошо, давайте.
3: Да никак не надо никого никуда побуждать. А надо просто, надо? Да, еще раз, надо государству и обществу решить, что оно хочет. Я еще раз говорю. Потому что если государство, например, вот я считаю, главная задача на первом этапе восстановить простое демографическое воспроизводство, которое мы потеряли в 64-м году, а для этого половина семей, половина, должна быть 3-4 детными.
2: Как побудить людей к рождению 3-4 детей?
3: Очень просто, это государство должно позицию такую занять, что у нас есть модельная семья 3-4-детная, 4-го родил, попал в коммунизм. Вот и все. В чем проблема-то?
0: О, работает рентгеновна.
3: Проблемы да, никакой сейчас нет, потому что все остальное, это еще более примитивные медийные образцы и так далее. И в целом, по сути, соглашательство с вымиранием. Вот мы живем, мы в состоянии вымирания. Мы ползем на кладбище. К концу столетия нас останется 70 миллионов человек от нынешних 146, если мы будем даже там какие-то пособия давать и так далее. Поэтому вот ситуация, а не в том, что там войны, не войны, какие-то ямы, 90-е годы, это все вторично.
2: Ирина Геннадьевна.
0: Заставить женщину рожать невозможно. Конечно, в ней этот инстинкт пробуждается с первыми ее словами.
3: Да нет, а женщина да, просто никакого отношения к демографии не имеет. Понимаете,
0: это вы вот ошибаетесь. Это новость. Как новость. А я думала, что все идет от нас.
3: Нет, это вы ошибаетесь, но я
0: вы имеете в виду да, современные медицинские инновации, где уже без женщины или
3: нет,
0: лишь сурамама может рожать?
3: Я имею в виду, что основная проблема семьи – это мужескость и мужество мужчины. То есть, если мужчина нормальный в обществе, то женщины создают будут семью, рожают и будут счастливы это делать. Поэтому женщина в этом смысле, в высшем смысле, понимаете, она как раз, ну, действительно, если опереться не на что, если государство не помогает, ну, я понимаю, и вообще удивительно, что многие рожают сегодня. То есть в этом смысле, если взять реальный анализ, да, но это же ненормально. И
0: сегодня государство очень
3: мужчины,
0: помогает. Государство сегодня помогает как никогда. Я опять вернусь к 41-му году, когда половина мужчин погибла, а половина мужчин вернулись инвалидами, и от них рождались дети. Я знаете, что хочу сказать? Женщину можно принудить нельзя. Женщина рожает в двух случаях. Первый меркантильный случай, извините, мы так устроены, мы создаем безопасность своему ребенку, и мы действительно хотим опираться на мужчину, который будет для нас
2: нет, подождите, поддержкой. Не рожают ради денег. Меркантильный случай, вы говорите, рожают ради денег, получается,
0: нет, я,
2: по вашим
0: не,
2: словам.
0: Не ради денег, а рожают для того, от того мужчины, который достоин быть названным отцом, который возьмет на себя нагрузку
2: рожают
0: за отцовство.
2: Рожают то, что хотят, давайте так.
0: Нет, хотят это второй случай. Хотят это, когда в ней вот это материнство с двух лет живет, и она рожает вопреки. Она рожает, потому что она внутри уже мать. Он в ней есть, этот ребенок. Вот эта потребность заботиться. Смотришь, девочка-подросток там кошек выхаживает, собак спасает, заботится о каких-то там бомжах, пенсионерах. В ней это родительство уже заложено. И она родит независимо от того, даст ли ей кто-то для этого денег. Она постарается, и все у нее получится. Есть такая поговорка, с которой я не согласна, но она работает. Бог дал ребенка, даст на ребенка. Вот если женщина решила быть матерью, ее не остановят
2: так
0: никакие социальные процессы.
2: Живет.
0: Да, совершенно точно. Мы сегодня ориентируемся на большие мегаполисы. Посмотрите, как выживают. Вы сейчас предложили вариант рассмотреть про крестьянские семьи многодетные. Вы думаете, они шикуют больше, чем в мегаполисах? Они рожают детей отчасти для того, чтобы дети были помощниками по хозяйству, но еще и знаете для чего? Для праздничного большого семейного стола. Вот эти традиции. Почему это сегодня в городах выключилось? Вот появился у нас вот этот западный гедонизм. Вы услышите, что сегодня говорят современные так называемые поколения зумеров. Что они говорят сегодня? Не трогайте мои личностные границы, вы не смеете меня принуждать. А я хочу пожить для себя. А я в ресурсе, я в моменте. А я пока подожду. И в результате они доживают до 50 лет. Ну вот как мы все сейчас говорим о том, что к 50 годам, конечно, сегодня с помощью медицины можно иметь детей, но о каком поколении тогда мы говорим? Это не строящее поколение, это нуждающееся поколение же, понимаете?
2: Даже не знаю, с чего начать.
0: Да.
2: А здесь вопрос в другом. Ведь вы говорите, что там хорошо западный гедонизм и так далее. Но если послушать...
0: Я не сказала хорошо западный гедонизм.
2: Если...
0: Мы его прихватили. Мы в менталитет прихватили.
2: Послушайте, да, они туда ли все шли? Ну, правда. Мы сейчас
0: они туда ли всех вели?
2: Ну, подождите. Ну, это как бычки на заклане. Если послушать...
3: Я прошу прощения. Вы говорите «шли», как будто это самостоятельное решение.
0: Конечно.
3: Это абсолютно полевое поведение.
0: Конечно.
2: Полевое поведение.
0: Конечно. Массовый психоз по-русски.
3: Да, да, да.
2: О, как интересно.
3: И два столетия формируется очень четко это поведение, а теперь еще нас начинают молодить. То есть, или, например, вот вы поймите, например, в 60-е годы, да, появилась, например, гендерная проблематика, гендерная теория. То есть, всегда было понятно, и, на мой взгляд, и сегодня понятно, есть мужчины, есть женщины. Там я не беру какие-то очень маленькое число специальных случаев, да, там, проблемных, вот. Но есть мужчины и женщины, но придумали гендер, что, который, в принципе, можно конструировать, из которого, в общем, 8 миллиардов с половиной населения Земли, можно 8 с половиной миллиардов гендеров придумать, сконструировать и так далее, понимаете? То есть, и мы как бы играем туда, я это не обсуждаю даже какие-то совсем уже отклонения, вот, а то же самое с молодостью. То есть, есть физиология, она не то, что медленно меняет, она не меняется, да еще плюс все эти факторы плохого питания, там, воздуха, экологии и так далее, то есть она еще ухудшается.
2: Но подождите, а у нас есть автоматически, если мы все-таки будем побуждать людей рожать там в 20 лет, они с большей вероятностью родят троих детей?
3: Да нет, просто понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что когда вы говорите «побуждать», то вы исходите из того, что, ну, я не знаю, там...
0: Мы из принципа людей... насилия.
3: Ну да, нет, что людей надо насиловать.
2: Там
3: не, потому что дети – это страшная вещь, но люди на подвиг должны идти, их можно палкой бить, заставить. Вообще-то мы говорим о счастье, вообще-то. И не столько даже детей, потому что на самом деле реальная демография и проблематика, она начинает с внуков и правнуков. Понимаете? Поэтому на самом деле
2: что-то
3: мы говорим...
2: современные бабушки не стремятся помогать как-то.
3: Это разные бабушки, опять они такие же воспитанные и так далее и тому подобное. Вот. Но я просто перебиваю, прошу прощения.
2: Если, да. Мне кажется, что если просто послушать, вот, убрать вот эти вот высокие какие-то дефиниции, я журналист, мне попроще надо. А, суть в чем? Были тяжелые времена... Были тяжелые времена, и каждое последующее поколение женщин хочет для своих детей полегче.
0: Лучшего.
2: И точно совершенно любая, никакая бабушка, которая росла в этой многодетной семье, где после войны остались двое выживших, она уже не родила много детей. Или она как бы беременела, но она делала аборты
3: я
2: просто
3: потом
2: потому,
3: скажу,
2: что
3: я
2: было...
3: Я совершенно не согласен. Просто это, на мой
2: ради
3: взгляд,
2: Бога. Просто...
3: несерьезно. Да.
2: Возможно. Я журналист, мне можно несерьезно. И последующее поколение, и... как это называется, вот эта история «живи для себя», «живи так, как полегче». Это не в смысле, что ты должен постоянно подвиги совершать.
0: Рождение большого количества детей от двух и выше, оно обусловлено было и социальными трудностями в том числе, угу. Как я уже сказала. Когда мы сегодня немножечко ослабили вожжи, что называется, с точки зрения выживания, выживания популяции, мы перестали выживать. Вот первое наше поколение перестали выживать. И тогда... Мы сказали своим детям, мы, конечно, это не транслировали, мы это своим поведением показали, что, оказывается, кроме выживания есть еще материальное благополучие, путешествия, много-много-много чего, чего мы не увидели. Да. В результате наши дети сказали, yes, мы это сделаем за вас.
2: Юрий Васильевич.
3: Да. Значит, да, ну, я, во-первых, не понимаю, почему вы говорите, что вам можно попроще, неважно, вы журналист. Журналист – это важнейший...
2: Юрий Васильевич, не про меня, пожалуйста,
3: я,
2: вы хотели со мной поспорить, пожалуйста.
3: Ладно.
2: Не хотите?
3: Промолчу. Нет, я хочу сказать
2: хорошо.
3: Следующее.
2: Да.
3: Нет, я про вас промолчу. Про вас промолчу. Значит, хочу сказать следующее, что еще раз. Эти все модели, что дети были нужны для хозяйства, поднести стакан в старости, угу. И сейчас вся появляется масса глупых совершенно теорий, что надо пенсию отменить, тогда начнут рожать, потому что будут бояться, что останутся в старости одни и прочее. Никакого отношения к семье, к продолжению рода не имеет, понимаете? И люди не выживали, люди жили. У нас все время, и они жили во многом лучше нас.
2: Юрий Крупнов, Ирина Смолярчук, новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 17:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Владимир Путин осудил удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. По словам президента, в результате атаки беспилотников погибли 6 человек. На данный момент известно о том, что 39 пострадали, 15 числятся пробавшими без вести, сказал глава государства на встрече с выпускниками программы «Время героев». Он назвал удар по городу не случайным, отметив, что три волны беспилотников били в одно и то же место. Президент также призвал украинских солдат не участвовать в преступлениях киевского режима и не выполнять его приказы. В ночь на пятницу ВСУ атаковали дронами учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 учащихся от 14 до 18 лет. Экстренные службы продолжают разбор завалов. Марко Рубио заявила о приостановке трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон может вернуться к вопросу урегулирования конфликта, если динамика переговоров между Москвой и Киевом изменится. «Мы не заинтересованы в том, чтобы участвовать в бесконечном цикле встреч, которые ни к чему не приводят», — отметил он. Однако, по словам Рубио, США сохраняет готовность к тому, чтобы продолжать роль посредника между сторонами конфликта. Он также призвал назвал ситуацию на Украине не имеющей военного решения. «Поскольку эта война может завершиться только путем переговоров, она не завершится военной победой той или другой стороны», — подытожил госсекретарь. Минюст признал экстремистской книгу Бориса Вишневского. Ведомство внесло хроники возрожденного Арканара в перечень экстремистских материалов. Решение принято в ноябре прошлого года Санкт-Петербургским городским судом. По данным экспертизы, в книге Россия представлена как фашизирующееся государство. Также в ней содержатся призывы к насильственному изменению конституционного строя. Вишневский был внесен Минюстом в реестр иноагентов весной 2024 года. В перечень иностранных агентов также внесены модели активистка Вилюя Чойнова, филолог Ольга Орлова, журналист Станислав Дмитриевский и проект «После». Информация опубликована на сайте ведомства. САПы стали самым популярным видом отдыха у москвичей на воде. По данным аналитиков Мегафона, с начала года интерес к прогулкам и тренировкам на САПах вырос более чем в два раза. При этом жители столицы все чаще отдают предпочтение собственным доскам, а не арендованным. Продажи САПов на маркетплейсах в мае увеличились на 10% по сравнению с прошлым годом. На 20% вырос интерес к яхтингу. А вот популярность экстремальных видов спорта снижается. Трафик на сайты с тренировками на флайборде упал на 99%, а в вейкборде на 27%. В целом, водными видами спорта активнее всего интересуются москвичи 35-44 лет. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 30, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина». «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
15: Право знать. Говорит Москва.
16: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
2: 17.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Юрий Крупнов с нами, глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Ирина Смолярчук, клинический психолог, гештальт-терапевт. Возвращаемся к первому тезису по поводу предложения потихоньку снижать возраст вступления в брак. Юрий Васильевич, теоретически все-таки это можно сделать? Если у нас средний возраст, там, не знаю, вступления в брак 28 лет сейчас, можно понизить планку каким-то образом? И
3: ну,
2: как
3: конечно,
2: тогда?
3: Конечно, это определяется не разговорами про возраст, то есть не от того, что мы, да, там говорим вот не в 28, а там в 26, а, хотя, конечно, это тоже важно, а это, во-первых, нам не надо вот дезориентировать население якобы вот этой продолжающейся, увеличивающейся молодостью, потому что это дезориентация. А главное, это делать ставку на 3-4-детную семью как модельную основную. Тогда люди будут элементарно рассуждать. В 35 лучше уже особо не рожать, скажем так, я утрирую, да? Вот. Поэтому первого в 25, второго в 28, там 30-32, вот как бы модель четырехдетной семьи.
0: Я как будто про помет говорим. Позвольте, а семья с одним ребенком, она будет уже ущемлена в правах или морально как-то осуждаема обществом?
3: Почему? Вот как? Почему? Но да, частично она будет не ущемлена в правах, она не будет предметом субсидирования и продвижения.
2: Почему?
0: Да. Почему?
3: Потому что она не полноценная? Потому что мы вымираем. Поэтому, когда мы вымираем, то, соответственно, мы должны решить, это нормальное для нас состояние, и мы готовы и дальше вымирать, так сказать, и с музыкой, да? Вот. Либо мы должны переломить эту ситуацию.
0: Юрий Васильевич,
3: на меня здесь очевидно все. Да?
0: Как вы считаете?
3: Я вымираю, и я не хочу, чтобы русские исчезли из истории.
0: Это тезис, с которым мы все соглашаемся. Ну, вот так в чём я тогда просто вопрос? Хочу спросить вас, как мужа, как отца. Вот, например, если ваши дети говорят, мне 40 лет, я пока не готов, я пока в полете, я в поиске, я в конце концов не готов взять ответственность, я буду не лучшим родителем. И вдруг этот ребенок случайно появится, как вы сказали, да, его не успели там предотвратить, он случайно появился, кто в этой связке будет счастливым? Ребенок ли, вы или как дедушка, или родители, у которых он случился, не запланировано, осознанно.
3: Зачем придумывать какие-то, прошу прощения, перверсивные истории?
0: А вы видите таких людей несчастных? Да несчастных людей?
3: Так мы их зачем? Мы их делаем как норму. Мы должны их пожалеть, погладить, согласен, но по голове. Но мы должны исходить из другого. Мы должны исходить из того, что нормой является, первое, во-первых, тот родитель, которого ребенок до 40 лет не родил и там что-то думает и переживает, так, и так далее, это сам родитель, он плохо воспитывал, по-любому, потому что надо взять ремень, в конце концов, вот как хотите.
2: Сказать, ну, крожай, быстрее.
3: Конечно, а как по-другому?
2: Юрий Васильевич, ну, правда, вы все
3: я серьезно говорю.
0: Вы хотите толпу или счастливую популяцию? Здесь надо определиться.
3: Глупости все про счастливую популяцию, потому что я видел массу женщин, так, которые и в 35 уже
2: что?
3: Плакали по поводу того, что у них либо один, либо ребенка нет и так далее.
2: Ну ладно, судьба
3: женщина,
2: такая.
3: У которой трое детей и который бы плакал так на эту тему, я ни одной в жизни
0: ей
3: не
0: видел. Ей некогда!
3: Пожалуйста, да это вы можете свои хохочки. А смысл простой.
2: Вы не видели. Так.
3: Но вопрос даже не в этом. Понимаете? Потому что это все придумывать, вот это... Все, вопрос простой. Кто чего хочет? Я хочу, чтобы русские перестали вымирать.
0: Первый все пункт. Хотят.
3: Да, нет, да вы не хотите, потому что вы придумываете сказки всякие, в результате которых вы что угодно можете говорить, а по факту они будут вымирать. Второй момент. Мы с вами обсуждаем, что трех-четырехдетная семья, где государство вокруг них обязано развертывать, не как сегодня, развертывать мультиинфраструктуру поддержки во всех сторонах.
2: Но государство пока это не так делает.
3: Да, обязано государство менять, потому что таким государством мы все выберем,
2: конечно. Контрреволюционные вещи говорите.
3: Да почему революционные? Юрий Васильевич. Да как угодно их называйте, но мы просто вымрем и все, понимаете? Вы примерно мне так говорите. Водитель вот раз куда-то втыкнулся в стену, два втыкнулся, но нельзя менять водителя, потому что давайте попробуем пять еще раз втыкнуться в какую-то стену или дерево огромное, понимаете? Вопрос очень простой, еще раз. Сначала каждый должен определиться, что он хочет. И я вам еще раз говорю, я хочу, чтобы мы восстановили простое демографическое воспроизводство как народ, как страна, и чтобы в ситуации миллиардных цивилизаций, которые нас окружают, чтобы мы к концу столетия по 1/10 мировой суши бегали не 70 миллионами, убирая вопрос, что это состав и так далее, да, а чтобы нас было, ну, хотя бы 200-300, а лучше через 100 лет, нас было бы 400-500.
0: Создайте условия.
2: Вы про мужчин говорите.
3: Согласен.
2: Создайте условия. Согласен. Подождите, в других странах, например, где действительно очень много рожают, там есть еще такая корреляция.
0: Это где, в Сомали?
2: Ну, вот где-нибудь, например, да, там, значит, что-то женщина не может работать, учиться, она только рожает, нельзя делать там обои и так далее и тому подобное. Это же тоже есть... То есть приведите пример, пожалуйста, страну, где действительно есть, соответственно, возможность удовлетворить свои потребности, не знаю, в карьере, в медицине, везде, и плюс, где много рожают.
3: Штат Юта, мормоны.
0: О, боже.
3: Штат Юта, мормоны, поезжайте, посмотрите. Но главное...
2: Мне визу не дадут.
3: Подождите, подождите, вопрос гораздо серьезнее.
2: Да.
3: Даже. Вопрос заключается в том, что сейчас просто огромное количество исследований, которые показывают, что выше среднего класса зажиточные слои, у них много детей, и так, нечего фантазировать.
0: 0,1%, если вы знаете.
3: Да, да не важно, важно другое. Важно то, что мы зачем-то обосновываем невозможность большой семьи. Вот это вот удивительно. Понимаете?
0: Юрий Васильевич, да, вот когда я встречаюсь с людьми за 40, как мы сегодня их называем, с детьми, ведь возраст молодости 39 нынче, да, будет установлен. Так вот эти детоспособные репродуктивные люди... Вы думаете, они относят себя к компании Child Free отнюдь?
2: Запрещено, нежелательно,
0: когда я их да, когда я их спрашиваю, ты думаешь о потомстве? Да, я этого хочу, но боюсь.
3: Извините, не понял.
0: Я этого хочу, но боюсь.
3: Да, это я, это
0: вот
3: история, понял.
0: Вот для этого нужны определенные условия, даже со стороны близких, со стороны родственников.
3: Конечно, абсолютно с вами согласен.
0: Да. Евгений не напрасно сказал, что нынче бабушки такие летучие, что во все времена от бабушек была помощь, сегодня не очень.
3: Ну и не забывайте, что у них 5 лет прихватили в 19-м году.
2: То есть бабушек понять можно, а женщин, которые откладывают рождение детей, нет.
3: Да. Нет, я не говорю, что... Причем здесь вопрос совсем в другом. Вы, понимаете, еще раз, вы ищете обоснование для того, чтобы не рожать.
0: Нет,
3: и
0: вообще
3: для
0: не
3: того,
0: это,
3: чтобы не было семей.
0: Ой, вообще не
2: про это. Нет, Юрий Васильевич, вообще нет, не вы вообще это неправильно поняли.
3: Ну, как
2: вообще
3: неправильно,
2: вообще
3: поняли.
2: Не про
3: Но вы рассказываете мне, что если люди из-за пенсии повышения там и поведения, значит, и эти должны...
2: Потому что тяжело.
3: Потому
0: женщина
2: что рождение
0: хочет,
2: детей, это
0: тяжело. Это ответственность.
3: Евгений,
0: в неволе размножаться
3: нашим
0: тяжело.
3: Родителям, нашим родителям и бабушкам было в 1000 раз тяжелее.
2: И они не хотели, чтобы нам было так же тяжело, Юрий Васильевич.
3: Да подождите, как
2: они не ничего... хотели.
3: Они все, они не надо за них придумывать. Они,
2: они
3: не думали
2: сами лично
3: про то, что мы такие
2: это,
3: идиоты
2: Васильевич.
3: И будем вымирать.
2: Юрий
3: не
2: Васильевич,
3: надо.
2: Да не говорили они, да не думали они про вымирание нации. Но правда.
3: Как это не думали?
2: И те, кому было тяжело,
3: ну, как, вот моя
2: они,
3: бабушка,
2: они захотели. 11
3: детей, как-то так. Она не думала.
2: Она государство рожала?
3: Она рожала, во-первых, рожают себе.
2: Вот.
3: Мы говорим про счастье людей. А вы,
2: счастье у
3: вы доказываете, что не должно быть счастья у людей,
0: не,
3: потому
0: не
3: что
0: этом.
3: Существует 30 всяких причин.
0: Вообще
3: вот
0: не
3: все.
0: Об этом. Ну, о том, что
3: странно.
0: Женщина должна рожать
3: да женщина ничего
0: в блаженных
3: не должна.
0: Условиях.
3: Мы про другое. Да. Я говорю только про государство. Что государство обязано создать условия.
0: Правильно, согласна.
3: Все. Я женщин
2: пока
3: обязывать вообще про это не говорю.
0: Вот, может быть, спросить сегодня этих женщин, которые хотят быть матерями, поверьте мне, да они хотят быть матерями.
2: Вот не надо их спрашивать.
0: Но осторожничают.
3: Да зачем их спрашивать? Наши женщины лучшие в мире. Чего их спрашивать?
0: Однозначно.
3: Они все хотят рожать.
0: Да.
3: Все, надо создать условия, и мужиков им нужно нормальных.
2: А где
3: все.
2: Они?
3: А?
2: Где они?
3: А где?
2: Мужчина где?
3: А вот женщины, нормальные. Мамы-одиночки, они их вырастают, таких мальчиков, которые в итоге потом...
2: А, так все-таки женщины виноваты.
3: Конечно. А, нет, не женщина виновата, а виновата ситуация разрушения семьи. Опять же, понимаете, уж я, меня там мужское движение опять сейчас тут закидает помидорами тухлыми, уж я, так сказать, меня еще дядька мой любимый дамским угодником называл. Я-то все время в защиту женщин, между прочим.
2: Да?
3: Да. Да, между прочим.
2: Ой,
3: я-то и считаю, что мужик у нас западает, конечно.
2: Куда он делся-то, мужик-то?
3: Ну, делся, вот я предлагаю.
2: Ну, вы опять женщин вините в том, что они каких-то не таких воспитали.
3: Не женщин виню. Я говорил, что когда, давайте буду мужиков винить, плохой мужик ушел из семьи, женщина осталась одна.
2: Да.
3: Ее мальчик, он потеряет отца, и это проблема. Вот в чем вопрос,
2: подождите,
3: понимаете?
0: Вот она должна знать, что она выживет в этой ситуации. Она должна быть убеждена, что она в любой ситуации, куда бы этот, как вы называете, мужик, мне
2: как
0: это не годится,
2: мужчина
0: не делся.
2: Хорошо, ну, давайте так спрошу. Как воспитать мужчин их отцов, чтобы они не боялись тех трудностей? Потому что материнство и родительство – это сложно.
3: Готов 2 часа вам рассказывать.
2: 2 часа не надо, у нас 14
3: проект,
2: минут осталось.
3: Нас проект мужчины,
2: коротко,
3: который я продвигаю.
2: Коротко,
3: помимо здоровья и прочего, самое главное – это нужно повышать требования к мужчинам.
2: Как? Так они повышенные, мужчин поэтому захлебываются.
3: Да никаких, ничего не захлебывается. Военно-спортивная подготовка
2: на
3: нуле.
2: Ой,
3: да подождите, военно-спортивные лагеря и прочее.
2: Как это связано с ответственностью за детей?
3: Второй момент. Самое главное – это развитие страны. Потому что мужчина – это, в отличие от женщины, мужчина и женщина – это разные совершенно существа, к счастью. Поэтому мы и люди счастливы.
2: Ага.
3: А мужчина – это тот, кто продвигает горизонты, фронтиры выстраивает и продвигает, сдвигает. Поэтому нужно развитие страны, нужно науки.
2: Да, глобально.
3: Индустриализация, это почему здесь глобально? Если
2: в
3: мужчина,
2: бытовом плане.
3: Если от мужчины ничего не требуют, а сидеть в офисе там и так вяло
2: так
3: шуршать.
2: Так как раз от них и требуют, они не справляются
0: Юрий
2: с этими требованиями.
3: Никто не требует. Никто от мужчин
0: Можно я
3: не требует
0: пример?
3: Мужское.
2: Ирина
0: Юрий
2: Геннадьевич, пожалуйста.
0: Вот вспоминайте, мы с вами ровесники. Как раньше разводились, вот Евгения все время говорит, да, мужчина ушел за хлебом, не вернулся. Как раньше? Они правда, если даже и уходили, и не возвращались. А сегодня... Мужчина разводится годами, отбирая у женщины все барахло, у ребенка делит все имущество нажитое.
3: Я сейчас позову сюда
0: мужского
3: движения.
0: Я смотрю на эти суды.
3: Но они вам все обратное
0: подождите,
3: будут рассказывать.
0: А вот знаете, здесь приоритет женщины все-таки.
2: Конечно,
0: когда мы говорим про безопасное материнство, при разводе, как раньше, он должен уйти с чемоданом. А сегодня мужчина делит у ребенка гаджеты, которые он подарил, так она боится
3: Ирина,
0: после этого.
3: Ваш женско-классовый подход, я понял.
2: А у вас мужской классовый подход?
3: Нет,
2: вот и поговорили.
3: У меня как раз новая идея.
0: Это защита
3: о том,
0: нашего безопасного материнства. Рожая ребенка, мы взимаем на себя, воздвигаем ответственность за другого человека.
2: Давайте так, просто вот люди женятся, не знаю, там, неважно, в 23, в 28 лет, хотят семью и так далее. Что-то у них произошло, и он начинает скрываться от алиментов.
3: Да.
2: Так, что с этим делать? Вот что с этим делать?
3: Ничего не делать.
2: А она хотела большую семью, много детей, она осталась с долгами, с кредитами, с тремя детьми.
3: Наверное, в каждом случае надо разбираться, а не так просто, что кто-то там плохой, хороший и так далее. Так в жизни не бывает.
0: Так это наша жизнь.
3: Это первый момент. Поэтому
2: надо
3: к женщине присмотреться, чего она хочет.
2: Она хочет безопасности, она хочет семью большую.
0: Подождите, она уже состоявшаяся мать, ее надо защитить, какой бы она ни была.
3: Это все 1917 год.
2: Какой?
3: В интересах материнства и младенчества.
2: А надо в интересах кого?
3: Новая форма. Отцовство в том числе.
2: О,
3: конечно.
2: Как?
3: А как? Очень просто. У нас, кстати, только комитет Госдумы слово отцовство ввел везде.
2: Юрий
3: материнство, детство, материнство и детство.
2: За.
3: Вот и нет
2: мы
3: отцов.
2: За.
3: Да, вот и все.
2: Ну,
3: поэтому... Не надо придумывать несоразмерные отношения.
2: Какие?
3: И так далее. У каждого своя правда. Не надо никого хухнать, кто там плохие. Мужики все козлы, значит,
2: это
3: женщины
2: никто
3: все
2: не
3: плохие.
2: Говорил, Юрий Васильевич.
3: Поэтому забыли
2: я вам
3: это.
2: Нет, не забыли.
3: Люди
2: я вам
3: разводятся,
2: пример.
3: Потому что они
2: не могут жить
3: дураки,
2: вместе.
3: Потому что они инфантильные. Ой. Дураки,
2: а
3: потому что рядом родственники.
2: Один раз и на всю жизнь? Надо один раз и на всю жизнь?
3: Ну, в принципе, да.
2: Почему? Кто сказал?
3: А?
2: Кто сказал?
3: А никто не сказал, если ты хочешь выполнить свое предназначение жизненное.
0: Быть какое? Счастливым?
3: Вот. Быть счастливым, да.
2: А если количество не детей не зависит от количества
0: Правда.
2: Браков?
0: Если не сложилось.
2: Количество детей не зависит от количества браков.
3: Да при чем здесь? Дело не в количестве столько же детей. Мы же говорим про семью.
0: Юрий Васильевич.
3: У нас рождаемость – это следствие семьи. Сама по себе рождаемость, действительно, скоро там искусственные матки появятся, еще что-нибудь.
2: Кому они будут нужны,
3: эти искусственные матки? Не про инкубатор говорим. Мы говорим про семью как мастерскую культурного воспитания, как основу общественного воспроизводства и развития.
2: Понимаете? Юрий Васильевич,
3: просто это надо понимать,
2: бывалое дело, да. Отец после развода крадет ребенка, чтобы отомстить матери.
3: Да.
2: Как вы считаете, этот ребенок невротизированный вот этими разборками родителей?
3: Я вашу мысль не понял. А еще бывает вот аварии на дорогах, еще какие-то случаи.
2: То есть вы считаете,
3: вы почему это говорите?
2: Отец, наделенный таким же равным родительским правом, имеет право мстить матери, нанося травму ребенку?
3: Если он мстит, нанося травму, конечно, не имеет права, это безобразие, это преступление.
2: А вы считаете, что...
3: Но вы, понимаете, вы какой конкретный случай? Давайте конкретный случай.
2: Вам фамилия?
3: Конкретного отца, конкретную мать.
2: А? Зайдите в любой районный суд, завалены исками.
3: Не надо мне районный суд. Нет.
2: Юрий Васильевич, скажите, пожалуйста, после этого такая испуганная мать за судьбу свою, безопасность своего ребенка, она в следующем браке решится на материнство?
3: Вы понимаете, вы все время говорите про причины. Про причин. Вот она мать, она травмирована, в следующее материнство она не решится. Вот для меня это очень вредная вещь, потому что надо обсуждать телеологию, а не каузальность.
2: Так это же жизнь.
3: Так жизнь-то не причина, люди живут, а своим ежедневным действием.
2: Так мы с вами про ежедневные действия
3: мы
2: говорим.
3: Мы как раз про события сейчас.
2: Вы говорите
3: сейчас...
2: про причины,
3: нет,
2: и все обосновываете. Нет, мы говорим про события, в котором люди потом остаются.
3: Что? Ну что
2: в этом событии
3: вы
2: все
3: абстрактно
2: остаются.
3: Говорите. У всех своя
2: Юрий
3: жизнь.
2: Васильевич, привели мы вам пофамильно людей, у которых были случаи, которые описывает Ирина Геннадьевна.
3: Пожалуйста,
2: сделайте законы, которые защитят безопасность ребенка в торгах родителей и защитят мать при разводе.
3: Еще раз, торги родителей – это ужас сегодня.
2: Да.
3: И все равно право в основном на стороне женщины, не будем забывать. И там много трагедий, в том числе и у мужчин, тоже не будем забывать.
2: Конечно.
3: Но вопрос не в этом. Это уже разрушение семьи. А нам надо обсуждать не последствия катастрофы. Какие могут быть, если авария на дороге, да, последствия у людей, там, здоровье потеряется, а то и жизнь. Мы говорить должны о семье, как
2: правильно.
3: Она должна быть максимально
2: правильно.
3: Крепкая, да. полномасштабная и
2: хорошо,
3: так далее.
2: Как она должна? Мы начали с вами с возраста. Потихоньку снижать возраст вступления в брак. Вы на этом настаиваете.
3: Конечно, она должна быть такая, что, в принципе, к 25 годам молодой человек и женщина по нынешним временам, они, конечно, должны уже определиться с семьей, а как? И мы должны все делать, чтобы они уже были взрослыми,
2: ответственными. Они на ноги не встали, Образование платное.
3: На ноги встали.
2: Жилье, проблема.
3: Жилье и прочее, это вопрос. Он всемирный в том смысле, что, такое вот финансиализация, это тупой капитализм, который все это разрушает.
2: Нужна социальная программа.
3: Да, вместо того, чтобы, грубо говоря, по нынешним временам дарить жилье просто, как велосипед или как монитор, понимаете? Потому что жилье – это такой же девайс, где человек должен иметь жилье. Мы жилье превратили в культ, потому что оно сверхдорогое, зарабатывает.
2: Так вы зарабатывает. Ответ на вопрос, почему нет семьи, потому что негде жить.
17: Потому что он 20 лет зарабатывает жилье.
3: Потому что строители у нас, являясь государствообразующей отраслью, воруют деньги всей страны вместе
2: так
3: с теми, кто ворует.
2: А зачем тогда винить женщин, что они не хотят рожать?
3: Разве кого-то винил?
2: Да, вы винили. Что сказали, что одиночки воспитывают таких инфантильных мужчин. Вы
3: это не потому, что они плохие, я их не виню. Я говорю, откуда берутся базовые инфантильные мужчины от того, что они в женском окружении.
17: Пусть рожают все, кто хочет. Этот человек
3: что
17: получит...
3: Что такое хочет? Слово «хочет»? Вы психолог, Ирина...
2: Подождите, смотрите, я родила ребенка, потому что я захотела.
3: Странно.
2: Вот смотрите, я захотела, я родила
3: это
2: ребенка, потому что захотела.
3: Это ваша иллюзия.
2: Это моя иллюзия. А как на самом деле, расскажите?
3: А на самом деле вы полевое поведение, схему простую, родить ребенка, и это достаточно, а дальше остальное все десятый вопрос. Вот и все. Это стандартная схема сегодня поведения.
17: Мы женщины, у нас...
3: Сейчас уже появилось соло материнство.
2: У нас... Да, оно всегда было. Да.
3: Нет, когда уже специально...
2: В смысле,
3: специально...
2: Эко вы имеете в виду?
3: Нет, для себя, нет, вообще. А что? Для себя исходно, не
17: и
3: в плане...
17: И пусть так будет.
3: Что вы говорите? Ирина.
2: А что плохого?
17: Если женщина не способна, знаете, есть такое понятие шизоид, это не диагноз, это психотип личности, она не способна жить в паре под одной крышей. Стирать носки и варить борщи.
3: Вы опять объясняете, шизоид.
17: Но она
3: еще
17: хочет
3: чего-то.
17: Дать жизнь другому человеку. Почему она должна быть подсудна? Она хочет родить человека и дать ему жизнь и насладиться его успехом. Почему нет?
3: Кто против?
17: Ну, вы сейчас говорите, я что все это другое. должно быть в семье, в браке с четырьмя детьми.
3: Конечно.
17: А она потянет, сдюжит одного, и спасибо ей поклон за это. Но она не будет невротизирована нежелательным браком.
3: Я понял, то есть вы, я так и говорю, я из партии русского миллиарда, так. А вы из партии вымирания страны. Я понял
2: нет,
3: вас.
2: Это...
3: Нет, я понял, нет,
2: у вас
3: нет
2: высокая
3: проблемы.
2: Идея, нет. А, подождите, у вас да. высокая идея, а у Ирины Геннадьевны про жизнь. Вот здесь
3: Ирина
2: и сейчас.
3: Геннадьевна да. не про жизнь.
2: А про что?
3: А про то, чтобы длить в будущее так. вымирание, которое
2: то есть
3: есть
2: то, что у меня...
3: Подожди, поэтому Ирина, являясь прекрасным специалистом и так далее,
2: огонь.
3: Она из партии вымирания. Вот ну что я могу сделать.
17: Юрий Васильевич, вы свои долги репродуктивные выполнили? Как родители?
3: Плохо, плохо.
17: А я успешно.
3: Ну отлично. И да. что? И что?
17: Я, значит, я что-то сделала правильно я, с собой, со своими детьми,
3: здорово.
17: Со своими внуками.
3: Я говорю, это должно стать нормой.
17: Да. Но при условии это, да? социальной поддержки и внутренней зрелости.
3: Согласен.
17: Абсолютно.
3: Абсолютно согласен.
17: Да.
3: В чем вопрос?
17: Да, а возраст молодости – это очень условно.
3: У нас же не в этом спор.
17: Очень условно. Кто-то в 16 лет мнит себя уже старой бабушкой,
3: да
17: готовой заботиться,
3: но
17: а кто-то в 40 хочет летать.
3: Я говорю про
17: физиологию, почему нет?
3: Это совсем другая вещь.
2: Но благо да. медицина все-таки сейчас
3: что
2: на
3: медицина?
2: Хорошем уровне. И можно...
3: Ну, слушайте, что значит на хорошем
2: но
3: уровне?
2: Люди в 28 лет тоже не могут самостоятельно родить.
3: Это другой опять вопрос, я не понимаю. Вы берете отдельные случаи и из них делаете
2: обобщение. А вы берете что?
3: Мы
2: люди
3: а я жизни. Говорю, что есть физиология, и 35 это не 25. Вы с чем спорите, я не понимаю. И лучше, без медицины, чтобы обошлось,
2: почему?
3: В среднем случае. Не беру отдельные случаи и так далее. Что, вы-то
2: а какая
3: что
2: разница,
3: говорите?
2: Как дети, подождите, какая разница, да? как дети появляются на свет? Через ЭКО, сурматеринство, физиологически
3: разница.
2: Обычным образом.
3: Абсолютная разница.
2: Какая?
3: Она связана...
2: Нам нужен факт того, чтобы ребенок появился.
3: Нет,
2: какая разница, ЭКО это или естественная беременность?
17: У счастливой мамаши.
3: Каждый человек является... по сути, частицей Бога, понимаете? Он в зачатии
2: Бог
3: образуется
2: не определял,
3: новый
2: Бог
3: человек.
2: Не определял, да каким образом человек должен на свет появиться.
3: Да подождите секундочку,
2: появиться.
3: Поэтому само зачатие,
17: а еще непорочное
3: вынашивание
17: зачатие.
3: Ребенка – это база развития всего, как он
17: промысел,
3: выкармливается
17: да.
3: и прочее.
17: Божий промысел.
3: Понимаете, отдельный случай, там ЭКО, или там еще что-нибудь так. приходится делать, еще что-нибудь. Ну и надо это, ну как, что сделаешь, да, такое что? Бывает, но это нельзя в норму возводить.
2: Почему
17: Юрий
2: нельзя-то?
17: Васильевич, раз, раз медицина шагает огромными
2: это
17: шагами, шагами в репродуктивной
3: я
17: сфере,
3: понял, да,
17: это
3: понял,
17: значит, что
3: понял.
17: Люди хотят иметь детей.
3: Я понял,
17: не
3: понял.
17: Все могут, но много
3: ситуация
17: кто хочет.
3: Ситуация очень запущена, я понял.
17: Да. Много кто
2: всех,
17: хочет.
2: Всех лечить.
17: Так вот этому и надо радоваться. Надо создать условия, чтобы она в 40 лет разморозила
3: свои эмбрионы
17: и родила. Я разве
3: сказал, что нужно препятствовать в 40 лет кому-то,
17: да.
3: кто там разморозился? Я разве... Наоборот. Нам, если можем помочь, отлично. Я обсуждаю другое. Я обсуждаю 98% людей.
2: Угу.
3: Вот что я обсуждаю. А вы обсуждаете отдельные... Случаи.
2: Так из них разве статистика не складывается?
17: Мы прямо из Почему? Жизни вышли и рассказываем
2: из
17: вам,
2: отдельных
17: как в реальности.
2: Случаев.
17: Как из в реальности.
3: Какой из отдельных
17: случаев. Вот в нашей.
3: Да у меня другая реальность, чем
17: вот.
3: У вас.
17: Вот.
3: Нет, а ваша реальность, я говорю,
17: материнство.
3: Она... Так нет, у вас реальность вымирания. Вы
17: нет,
3: считаете, что вымирание это нормально.
2: Мы нет, мы же родили да. детей.
17: Но создаем условия.
3: И что?
2: Так.
3: Ну и что, родили. Ну
2: мы
3: что?
2: Не вложили вклад в то, чтобы мы же, как это, мы продолжали.
3: Популяция не вложили, потому что сегодня нужно Нет. трое-четверо детей. Я не уверен, что у вас трое-четверо.
2: Юрий Крупнов был с да? нами, председатель наблюдательного совета Института
3: Нет,
2: демографии, миграции, регионального развития. И Ирина Смолярчук, клинический психолог, гештальт-терапевт. Уважаемые слушатели, делайте выводы сами.
15: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 6 вечера в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Минобороны подготовить варианты ответа на удар ВСУ по Старобельску. Военное ведомство должно проинформировать об атаке международной организации и сообщества, добавил глава государства. В подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно, подчеркнул президент на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев». В ночь на пятницу ВСУ атаковали дронами учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 учащихся от 14 до 18 лет. Экстренные службы продолжают разбор завалов. По последней информации, погибли 6 человек, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело о теракте. Марко Рубио заявил об отсутствии изменений в поставках оружия Украине. США не планируют менять программу Pearl, по которой Киев получает вооружение, отметил госсекретарь на встрече глав МИДов стран НАТО в Швеции. По его словам, сейчас украинская сторона получает больше поддержки в рамках этой инициативы, чем когда-либо. При этом американская пресса сообщает о растущем беспокойстве европейских союзников. По данным «Вашингтон-Пост», в Европе опасаются задержек поставок из-за сокращения запасов вооружений США после конфликта с Ираном. Кроме того, часть средств программы «Вашингтон» направляет на пополнение собственных арсеналов. Катар

0: Аномальная жара ожидается в странах Западной Европы. Сегодня температура выше 30 градусов установится в Великобритании, Испании, Португалии и Франции. Такой показатель продержится в этих странах и на следующей неделе, пишет Guardian. Уточняется, что в Лондоне и Париже столбики термометров достигнут отметки плюс 32, а на юго-западе Франции 35 градусов. В Испании и Португалии синоптики прогнозируют 38. Французская метеослужба ожидает новой температуры. Температурный рекорд для мая. Предыдущий зарегистрировали. В мае прошлого года он составил плюс 30,5 градусов. В Испании температура уже превысила привычные отметки. Накануне в стране от 38-градусной жары скончался 2-летний ребенок. Официальный курс юаня на выходные: 10 рублей 48 копеек, доллара 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. И о погоде. Сейчас в столице температура воздуха плюс 30, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
4: для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
7: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
8: В эту субботу тема программы «Психосоматика. Как психика влияет на тело». В эфире клинический психолог и физиогномист Ольга Германчук.
7: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы?
8: В эту субботу гость в студии – телеведущая, журналист, продюсер Татьяна Пушкина. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
7: В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
10: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. «Чьим советам верить?» Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
8: В эту субботу тема программы «Как развить таланты детей». В эфире педагог раннего развития, популяризатор научного подхода к развитию детей Надежда Галендерова.
7: Каждую субботу после 7 вечера.
8: Личные обстоятельства.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
8: В эту субботу тема программы «Вспышка хантавируса». В эфире доктор биологических наук Николай Никитин.
7: Каждую субботу после 13 часов
9: лауреат Государственной премии «За верность науке»

0: Республики программа «Ученый свет».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Искусственное тело после искусственного интеллекта». В эфире руководитель клуба искусственного интеллекта бизнес-школы Сколково Саркис Григорян и специалист в области спорта и фитнеса Роман Малых. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: 18.08 в Москве, сегодня 22 мая, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки обязательно, там есть QR-код, и вы можете его отсканировать и... По этому QR-коду вас перекинет в наш мессенджер Макс, в нашего бота, через который можно присылать ваше сообщение. А также у нас есть еще... Что у нас есть еще? У нас есть еще Дзен, у нас есть еще канал в мессенджере Макс, а еще можно в бота в мессенджере Макс через сайт говоритмосква.ру попасть. Там есть ссылки, написано «Связь с эфиром», и вот по этим ссылкам переходите. В самом низу для мобильных телефонов эти ссылки будут, надо пролистать. Или справа, если это версия для компьютеров. Ну, как будто QR-код попроще. Ну, кому как, все варианты вам предлагаю. Итак, я вчера... вам так заанонсировал, что мы сегодня поговорим про Украину, давненько, называется, не говорили, там много, на самом деле, есть что обсудить, там и заявление Зеленского, там и заявление Лукашенко, который тоже много сказал по этому поводу, и последние там вот эти истерия украинская, что мы собираемся наносить удар снова с территории Белоруссии, ну, надеюсь, честно говоря. Но вот прям буквально там за полчаса до эфира прилетели заявления нашего президента. Заявления он эти сделал на фоне теракта, удара по колледжу в Старобельске. Где, ну, я не знаю вообще, можно ли на данный момент говорить, сколько людей числится пропавшими без вести, сколько пострадавших, сколько погибших. Там в какой-то момент было 40 пострадавших, может быть, сейчас уже больше. Я думаю, что, к сожалению, число будет увеличиваться. В какой-то момент, мне кажется, в такие моменты надо остановиться в этих подсчетах, их, ну, в новостях, безусловно, будут звучать, да, я здесь не буду говорить об этих цифрах, потому что они будут обновляться, и таким образом я могу ввести в заблуждение, и сам могу в этом заблуждении находиться, потому что в процессе ведения эфира не всегда есть возможность сверяться с лентами информационных агентств и следить за такими цифрами. Пострадавших много, пострадавшие дети, от возрасте от 14 до 18 лет находились в этом общежитии дети. И вот Владимир Владимирович в этой связи высказался. Ну, сейчас я буду цитировать. Это где-то полчаса назад, значит, были эти высказывания. Ну вот, Владимир Владимирович говорит, 6 человек погибли в результате удара Киева по колледжу в Старобельске, 15 числится пропавшими без вести. Удар по Старобельску — это и есть проявление неонацизма. Это подтверждает террористический характер киевского режима. Он обратился к военным украинским, сказал, что не выполняйте преступных приказов, нелегитимной проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений. Значит, нет никаких оснований утверждать, что дроны попали в общежитие, потому что были сбиты или отклонены от курса, подчеркнул президент. Никаких военных объектов, спецслужб или родственных им служб рядом с атакованным Старобельским колледжем нет. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Украинская власть ворует на всем. И Владимир Владимирович дал приказ Министерству обороны, причем он... вслух повторил его, уже повторял его, потому что он явно до этого был отдан этот приказ, и вот это он публично заявил, что дал приказ предоставить предложение атаки, ответа, удара возмездия в ответ на вот этот удар по колледжу, по общежитию колледжа. MT Wars пишет, то, что США вышли из переговоров. Да, об этом тоже поговорим. Ну, для тех, кто... Много в текстовом формате было, мало было в видеоформате, где это, значит, запостили, особенно в Телеграме. Но все-таки там, ну, с опозданием обычно всегда по тексту быстрее так работать. Ты стенографируешь заявление, вкидываешь их в сеть, потом начали уже появляться там эти видеоролики. Для тех, кто не видел, можете посмотреть. Мне кажется, занимательно. Там просто вот за лицом президента надо следить. И, ну, есть ощущение, что... Такое слово, вообще редко его можно применить к Владимиру Путину. Как будто выбесили. Вот он был злым в момент, когда он говорил все эти слова. И про этот удар возмездия. Ну вот, давайте обсудим этот вопрос с вами. Учитывая факты, ну давайте, ладно, давайте перечислим все. Хорошо, это как будто такой был на данный момент завершающие высказывания, да, череду высказываний и событий, которые произошли на этой неделе. Много очень было от Зеленского. Он много говорил и по поводу атак на наши территории беспилотниками, был Сырский, который говорил о том, что они переходят от, значит, тактики на войны на выживание, от этой тактики переходят к тактике асимметричных действий. Так назвал, значит, это Сырский. Я думаю, что удар по общежитию вот, укладывается в эту их концепцию. Потом Зеленский говорил о том, что Россия там планирует либо втянуть Белоруссию на своей стороне в противостояние, либо там, нанести удар со стороны Белоруссии. Вообще много этому уделено было внимания на этой неделе на Украине. Они много об этом говорили, указывали там на некоторые... Это все на фоне наших учений с Белоруссией, ядерных учений. Все это проходит на их фоне. В этой связи он сказал, что если вдруг у нас будет какая-то информация о том, что они, значит, собираются действительно там предпринять какую-то атаку со стороны Беларуси, или Белоруссия собирается вступить в это противостояние, то мы будем наносить превентивный удар. То есть он по факту угрожает Белоруссии. Александр Григорьевич отреагировал на это, что он там, что они все готовы, что учения, здесь все легитимно, здесь все честно, и в случае чего вдруг Белоруссия будет отстаивать свою безопасность и будет действительно вовлекаться в какие-то конфликты, если вдруг будет какая-то опасность исходить для Белоруссии. И в очередной раз, уже тоже много раз он об этом говорил, что он готов там встретиться с Зеленским, в случае чего вдруг поговорить. Он так к Зеленскому на самом деле относится, ну, как старший к младшему периодически. Он, по крайней мере, это транслирует. Он пытается донести вот такую позицию, что ну, вот заблудшая душа, типа. Мне кажется, у Александра Григорьевича очень много веры в людей, честно говоря, в этом контексте. И что, а ну и американцы, да, американцы, которые, да, давайте я вам зачитаю тоже, там немного, благо зачитывать, это Марк Рубио, который заявил, что переговоры, трехсторонние переговоры между Россией, Соединенными Штатами и Украиной приостановлены. Он добавил, что Вашингтон может вернуться к вопросу урегулирования конфликта, если динамика переговоров между Москвой и Киевом изменится. Он уже заявлял о чем-то подобном, но не произносил вот таких слов, которые можно было бы интерпретировать как точку в этом вопросе. Я думаю, что мы можем сейчас с вами констатировать, что Уитков и Кушнер в ближайшее время никуда не полетят. Переговоры все. Вот это вот итерация переговоров, где Дональд Трамп, который остановил 200 тысяч миллионов войн, и который посылает своих людей и пытается выступить там как какое-то вот промежуточное звено на этих переговорах, а не как одна из сторон конфликта. Вот с этими переговорами закончено, судя по всему. Американцы вышли. Американцы дистанцировались, у американцев другие проблемы, и они вот здесь надо тоже отдать им должное. Достаточно честно все, отстраняются. Не держат всех в каком-то неведении, а заявляют о том, что переговоры приостановлены. Все это тоже происходило на фоне многочисленных заявлений, там, например, от министра иностранных дел Российской Федерации, что что-то как-то с духом Анкориджа не складывается. В общем, перестали чувствовать дух Анкориджа, что были определенные договоренности, но Соединенные Штаты Америки ничего из этих договоренностей не выполнили. Ну и, соответственно, становится как-то сомнительной перспектива того, что эти переговоры могут к чему-то вообще в принципе привести. И вся вот эта вот история с Анкориджем, которая была запущена в прошлом году, уже практически скоро будет год. Вам кажется, что еще не скоро, но на самом деле уже конец мая. Так-то, а это в августе было, по-моему, да? В августе или в сентябре происходил Анкоридж. Так что вот такая ситуация в целом. И вот удар по общежитию. Боюсь, что будет еще больше и больше погибших. И наш президент, который выходит и публично об этом говорит, обвиняет украинский режим в терроризме, в неонацизме, и говорит, что мы будем готовить удар возмездия за это. Что вообще происходит? Куда это все движется, на ваш взгляд? Мы сейчас с вами видим поворот в какой-то новый этап. То есть вот от момента, где мы пытаемся о чем-то договориться, прийти к какому-то общему знаменателю с американцами ли, ну, в основном, наверное, с американцами, меньше с Украиной, но, тем не менее, вот эта вот переговорная стадия, все, она закончилась, и мы входим с вами в какую-то новую стадию, и вот что это за стадия, какой она будет, как мы будем действовать. Ждете ли вы какой-то действительно... Что вы ждете? Давайте так, удар возмездия, судя по всему, будет абсолютно точно, если уж президент об этом говорит публично. Что вы ждете от этого удара возмездия? Каким он должен быть для того, чтобы действительно возмездие осуществилось? СМС-портал 925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, трансляции, ВК-видео, ВКонтакте, YouTube, Telegram, везде подключайтесь. Я вас слушаю, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Георгий, Костя
6: Дмитриев. Здравствуйте, Константин, ну, добрый вечер.
7: Вот, я так понимаю, дождались. Значит, Трамп все понял, что, ну, не вытянет то, ну, вот вообще с этим умалишенным, короче, каши не сваришь, пора уж хоть на каких-то условиях просто сваливать, потому что дальше будет хуже. Ну, мне кажется, так. Вот, а нам чего? Значит, предупреждаем сутки на то, чтобы с Банковой, стеклим Банковую, следующий этап, стеклим Львов, а дальше уже поняли, не поняли, стеклим дальше по каждому, по городу в день. Вот я так.
6: Угу. Ну, по городу в день, это, соответственно, что? Бахаем ядеркой, я правильно понимаю?
7: Ну, конечно, ну, конечно. Потому да. что по-другому они не понимают. Уже угу. это все. И объясняем американцам, что... Ну, товарищ Трамп, ты видишь, что твой протеже, ну, он совсем умалишенный. Поэтому придется стеклить. Я думаю, он уже понимает это.
6: Угу. Ну, понимать-то он понимает, да, согласен, я думаю, что он это изначально знал, не просто вдруг где-то проснулось у него это понимание, я уверен, что он изначально это знал. Здесь по поводу ядерного оружия была тоже такая хорошая публикация от Reuters. Они на самом деле, вот если вспомните, мы с вами в рамках программы «Отбой» ровно об этом говорили, получается, сколько? Уже, наверное, где-то около месяца назад, когда Дональд Трамп обещал стереть с лица земли Иран. а потом вдруг передумал. Вот публикация гласит, что в Европейском Союзе главы европейских государств и, в принципе, Европейского Союза очень сильно боялись этого удара Дональда Трампа по Ирану. Они боялись, что он применит ядерное оружие, ну, как и весь мир примерно об этом и думал в тот момент. Потому что это бы открыло дорогу для применения ядерного оружия, в том числе России по Украине. Но, ну, тут европейский дипломат рассказал, что когда в апреле президент США, 7 апреля это было, это уже почти 2 месяца назад, быстро время летит, 7 апреля, когда он предупредил, что, значит, целая цивилизация сегодня ночью погибнет, Европа забеспокоилась, и они решили, что это может быть не только удар по Ирану, но и Россия может воспользоваться моментом и оправдать аналогичную угрозу в отношении Украины. Европейские правительства обратились за разъяснениями в Государственный департамент, однако там дали тревожный ответ. Они не знают, что имел в виду Дональд Трамп и какие действия могут последовать за его словами. Но это я по поводу ядерного оружия. Я вот все-таки остаюсь при своем. Я не думаю, что мы будем применять ядерное оружие первыми. Давайте ту вот Хиросиму Нагасаки оставим за скобками. В наше время я не думаю все-таки, что мы будем первыми применять ядерное оружие. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
8: Алло. Добрый вечер.
6: Добрый.
8: Знаете, по поводу ядерки и тому подобное, я думаю, как бы использовать ее, наверное, не стоит, но все должны понимать о том, что ее можно использовать. И, честно говоря, на мой взгляд, выглядело бы очень хорошо, если бы ракеты, которые могут нести это вооружение, взлетели и в 4-5 местах вокруг Киева попали бы в поле, но в очень близком расстоянии вот, от непосредственно самого города. И чтобы все, соответственно, СМИ и вообще фиксационные, все органы, которые фиксируют запуск ядерного оружия, зафиксировали, что это были именно носители того, что туда могло прилететь. И, соответственно, предупредить, что в течение 24 часов все вооруженные силы должны сложить оружие, иначе туда прилетит настоящее оружие. Вот, соответственно, на мой взгляд, это было бы показательно
6: заявление... понятно. Предположим, это прозвучало, они оружие не сложили.
8: Тогда прилетает настоящее.
6: Тогда
8: оно
6: надо
8: прилетает оно в какой-то военный объект, 100%. Вот. То есть ультиматум, что прилетит вот именно сюда, вот в эту военную базу, например, Константинов, через 24 часа прилетит ядерная бомба, которая снесет этот военный объект, и мы даем 24 часа на покидание мирных жителей, ну, может быть, и даже военных.
6: Да.
8: Может быть, уйдут военные. Но этот объект перестанет существовать.
6: Угу. Ладно, хорошо. Ну, значит, по поводу того, что значит, сначала мы посылаем ракеты-носители. Ну, во-первых, ракеты-носители, потенциальные носители ядерного оружия и так там летают постоянно. Это практически любые ракеты, которые мы запускаем, это и есть те самые ракеты, которые могут быть носителями ядерного оружия. Значит, по поводу, ну, хорошо, забираем вот эту историю, где-то там какие-то поля, вот по этим полям с четырех сторон, и даем понять таким образом, типа, тонко, очень, очень тонко намекаем. Ну, вот правильно пишет Василий, что уже было, орешник без боевой части укладывали по цели, там поняли или нет. Там, я согласен абсолютно с Василием, они ничего не понимают. Ошибка в целеполагании. Когда мы пытаемся понять вообще, что пытаются добиться эти люди, мне кажется, вот здесь кроется самая главная ошибка. Они не боятся убийств людей. Они не боятся убийств там, своих вооруженных сил, военных. Они плевать хотели. Самый высокий колокольни, который можно себе представить на этих людей. Они уничтожили Украину. Там по самым оптимистичным подсчетам осталось что-то около половины от тех людей, которые там жили. Не все погибли, многие погибли. Не все. Большинство просто уехало и больше никогда туда не вернется. Они уничтожили свою страну. И у них даже глаз не моргнул. Их единственная цель – это продолжать находиться у власти, воровать деньги. Но я здесь, может быть, какую-то крамольную вещь скажу. Я думаю, что для Зеленского, в первую очередь, деньги вообще не главное. Я вообще убежден, что люди, которые добиваются каких-то определенных политических высот и начинают обладать достаточно большой властью, деньги там перестают играть главенствующую роль. Деньги просто инструмент. Власть, она сильнее. Она сильнее, как наркотик. Она опьяняет. Главное — сохранять власть. Главное — продолжать иметь возможность крутить, вертеть европейцами, американцами, отправлять людей там на смерть, угрожать, раскидывать вот эти вот понты, давать приказы, чтобы воровали людей с улиц. Вот это самое главное. И здесь, там, повторюсь в миллионный раз, единственная задача — это оставаться у власти как можно дольше. Все остальное не имеет никаких значений. Никакие угрозы там давным-давно не работают. Это уже степень восприятия реальности такая, где ты уже угроз не видишь. Инстинкт самосохранения, он самоликвидировался. Тем более, что мы, честно говоря, сделали все для того, чтобы он не боялся этих угроз. Мы демонстративно не наносим по нему конкретно удар. И по его людям. Мы делаем это демонстративно. Он уезжает, мы наносим удар. Например, таким образом. Поэтому все вот эти намеки, где-то там, одну ракету, две, намеки не работают. Если стоит задача намекнуть, а не уничтожить где-то что-то там, не улицу Банкову, а действительно нанести удар по заводу какому-нибудь мощной ракетой, не с целью намека, а с целью уничтожения объекта. Это окей, это да, это нормально. Намеки — это все в топку, намеки никакие не работают. И для европейцев, может, сработают. Наверное, европейцы, как вы думаете, сильно рефлексируют по поводу жизни у простого украинца? Есть им дело до людей на Украине? Да никакого. Они в открытую говорят, что в их интересах, чтобы это продолжалось как можно дольше. Это главное, что их интересует. Если это будет продолжаться как можно дольше, у них будет побольше времени для того, чтобы придумать, что же им делать с тем, что осталось от того же самого НАТО и их оборонной мощности. Поэтому на европейцев такие намеки тоже не будут работать. Максим пишет: зачем намеки, если у нас жертвы настоящие? Это тоже правда. Может, пора перестать намекать? Время для намеков прошло. Все. Здесь уже нужно действовать. Бить надо по Лондону и исключительно ядрём батоном, пишет Код Z. Ну, это вы знаете, это я всегда за. По Лондону? Дайте две. Это я всегда за, но это вряд ли произойдет. Объективно. Давайте все-таки постараемся какую-то объективную реальность построить. Простроить объективную реальность будущего, ближайшего. У нас сейчас новости, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить варианты ответа на удар ВСУ по Старобельску. Военное ведомство должно проинформировать об атаке международные организации и сообщества, добавил глава государства. В подобных случаях ограничиться заявлениями Министерства иностранных дел невозможно, подчеркнул президент на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев». В ночь на пятницу ВСУ атаковали дронами учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 учащихся от 14 до 18 лет. Экстренные службы продолжают разбор завалов. По последней информации, погибли 6 человек, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело о теракте. Владимир Зеленский приглашен на саммит НАТО в Турции. Это подтвердил генсек военного блока Марк Рютте. Совершенно точно, что украинский лидер приглашен и будет там, сказал он по итогам заседания глав МИДов стран Североатлантического альянса. Мероприятие запланировано на 7-8 июля. Встреча на высшем уровне впервые за долгое время пройдет в турецкой столице Анкаре. Владимир Зеленский еще в конце апреля подтвердил, что Украина обязательно будет представлена на этой встрече. Выступая перед союзниками из Бухарестской девятки, глава киевского режима подчеркнул, что июльский саммит в Анкаре должен наглядно доказать способность НАТО противостоять внутренним вызовам и внешним угрозам, а также развеять слухи о его возможном ослаблении. В случае военных действий запаса дронов в Великобритании хватит на неделю, пишет Daily Mail. Точные данные о числе беспилотников и других вооружений засекречены по соображениям национальной безопасности, сообщает издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников. По данным командующего штабом быстрого реагирования НАТО генерал-лейтенанта Майка Элвиса, при условии правильных инвестиций британская армия сможет провести технологическую модернизацию только к 2030 году. ВОЗ повысила оценку риска распространения Эболы в Конго с высокого до очень высокого. Об этом на брифинге в Женеве сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебриесус. По его словам, заболевание в стране распространяется быстрыми темпами, при этом на региональном уровне риск оценивается как высокий, а на глобальном по-прежнему низкий. Организация продолжает следить за развитием ситуации и координирует меры реагирования. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 29, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егушина, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
10: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
16: «Юный град. Как строился Петербург» в эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Евгений Акельев.
15: В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
15: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Инсульт у молодых». В эфире невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук Анастасия Белопасова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Самая музыкальная школа. Как Гнесинка живет летом». В эфире преподаватель по классу флейты, заведующий отделением оркестровых, духовых и ударных инструментов музыкальной школы имени Гнесиных Диана Кривенко.
18: в это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.38 в Москве, сегодня 22 мая, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, вам напомню, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94.8, код 495, прямые трансляции ВКонтакте, ВК-видео, YouTube, телеграм. Везде подписывайтесь по запросу «Говорит Москва», все найдете без каких-либо проблем. Там QR-код, он вас приведет в бота в мессенджере Макс, либо по ссылке с сайта говоритмосква.ру это можно сделать. Также еще подпишитесь на нас в Дзене и подпишитесь на наш канал в мессенджере Макс, он у нас там тоже есть. Я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
3: А, здравствуйте, Алексей, Москва.
2: Здравствуйте, Алексей.
3: Спросили, куда это идет, ну, вот, да. По-моему, ну, явно не туда идет, куда бы хотелось. Ага. Ну, мне кажется, идет в сторону, что такая стадия, око за око, зуб за зуб. Вот, по-моему, вот в эту примерно стадию. Вот, потому что сейчас будут, ну, сейчас вот они ударили, сейчас мы ударим, удар возмездия, потом они опять что-нибудь придумают. Ну, вот, по-моему, вот, причем это идет при том, что...
2: Ну, око за око, зуб за зуб, здесь вопрос, у кого просто там больше возможности зубы выбивать, понимаете? У кого, ну, у кого сколько зубов осталось?
3: Вот в том-то и дело, что по возможностям, конечно, у нас больше возможностей, но они как бы... ну, вот эта разница сокращается. Ага. То есть у них много беспилотников, ракеты могут появиться. Вот я вот слышал такой... эксперт Корнев, он говорил, что ну, в конце лета могут баллистические быть. Вот. И плюс еще расстроился, что вот заявлением Рубио, что... Ну, американцы, в принципе, правильно вот там все сказал, что бесконечный, бессмысленный переговор. Совершенно правильно. И как он, по-моему, он еще сказал, что и когда будут изменения или на поле боя, или в политике. Вот. А вот, ну... Получается какая-то бесконечная война, и конца и края не видно. Вот, вот в какую сторону идет, ну, на мой взгляд. По поводу удара там ядерным каким-то оружием, ну, я не очень представляю, ну, ударят по какому-то пункту, да. Мы же хотим, как бы, как мы говорим, освободить там ту же Константиновку. Ну, я пример называю. Или там Краматорск. Да. И что это будет тогда непригодно для жилья, не для чего? То есть это будет не освобождение, а пустая территория, на которой нельзя будет жить. Плюс тот, кто, если мы применим ядерное оружие, ну вот американцы один раз применили. Тот президент, который применил, он вошел в историю с не самой лучшей стороны. Мы, наверное, тоже за Путин не хочет войти с этой стороны в историю. То есть вот я говорю, я не вижу какого-то выхода вот из этого. Единственный, на мой взгляд, выход, вот он никому не понравится в ваших случаях, слушателей вам, это согласиться на то, что украинцы остановить по линии фронта, и чтобы они проводили у себя, вот тогда они должны будут идти на выборы. И я думаю, что, скорее всего, Зеленский их проиграет. Потому что пока идет военное положение, никаких выборов у них не будет. А в случае, ну, достижения, я не знаю, перемирия, как это называется, остановки огня, он уже от этих выборов никуда не отлынет. И в течение, там, я не знаю, 3-4 месяцев они будут должны провести. Ну, я не знаю по рейтингам, но мне кажется, что шанс, что он проиграет, достаточно велик.
2: И что?
3: Ну,
2: он проиграл, дальше что?
3: Дальше что? Ну, по крайней мере, мы же говорим, что вот Зеленский такой-сякой, может быть, более благоразумный человек придет.
2: Там сейчас главный претендент — это Буданов, признанный экстремистом и террористом.
3: Ну, говорят, я опять-таки, я обыватель, но я слышал, что на тех же переговорах он более компромиссно настроен, чем какие-то другие. А очень часто, ну, пример вот американский, да, они выкрали этого президента. Там какая-то женщина сейчас, и с ней как-то американцы договариваются.
2: Да, вот. Ладно,
3: плюс
2: хорошо.
3: Я думаю, но... что народ не очень настроен тоже сейчас.
2: Та
3: я
2: женщина, думаю, с которой они договариваются, ее начальника выкрали и посадили в тюрьму. И обещают там продержать до конца его дней. Ну ладно, мысль... Я понял, я только, знаете, вот что не понял. А у Гарри Трумана какая-то проблема с имиджем? Из-за того, что он ядерные бомбы сбрасывал? Я что-то не очень слышал, что у Трумана в этой связи есть какие-то проблемы. Да вроде как и нет, и в то время не было у него никаких проблем. Ну, типа, он не равен Рузвельту, так никто не равен Рузвельту. Но что-то, по-моему, у него нет никаких проблем с тем, что он ассоциируется как с тем, что он там ядерные бомбы скидывал и какой-нибудь мясник безумный. Да нет. А, значит, Виталий Филипп пишет, что очень надеется, что удар будет мощный и желательно воплотить в жизнь те угрозы с центром Киева на все 146%, что были перед 9 мая, ибо Украина, извините, пожалуйста, но охренела от безнаказанности. Ну, первое, что приходит в голову. Вот именно вот эти вот наши свежие достаточно угрозы. Как будто этот план, он же разработан, правильно? Он же готов. Он же на столе, ну вот, он, я думаю, причем уже очень-очень-очень давно, много лет на столе. И давным-давно разработан. Вот это первое, что приходит в голову, я здесь согласен, да. Виталий Филипп пишет, что бомбу скидывал не Рузвельт, а Труман. Ну, я и говорю. Я и говорю про Трумана. В чем проблема с Труманом? С Труманом все в порядке, никаких у него проблем нету. Он, я говорю, просто в сравнении с Рузвельтом, который был до него, может быть, вот на этом контрасте какие-то проблемы вырисовываются. Но никто не равен Рузвельту, а у Трумана все в порядке с историческим его восприятием. В этом смысле надо обращусь к серии «Саус Парка» про японцев, которые убивали дельфинов, потому что американцы им рассказали, что это дельфины скидывали ядерную бомбу на Японию. Вот это тоже, что нужно знать, это, конечно, утрирование, но это говорит о восприятии Гарри Трумана. Какие вопросы Гарри Трумана? Гарри Труман ни при чем, здесь дельфины все были. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
1: Здрасте.
2: Здрасте.
1: Это Дмитрий.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
1: Значит, чтобы ответить на вот этот вопрос, что нам делать, как нам ответить, надо иметь более полную картину. Вот, я хотел вот добавить, что вот давайте. В 23-м году в Евросоюзе была принята программа по обеспечению Украины миллионом беспилотников в год. Вот, ну мы видим, что она идет по нарастающей,
2: да,
1: пока
2: реализуется.
1: Это не выполняется, а это 3000, где-то примерно 3000 в день. Вот, потом, значит, ядерное оружие мы ни в коем случае не можем применять, поэтому я предлагаю... опередить украинцев и нанести ответ 1000 беспилотников по загородным резиденциям украинского руководства, например. Угу. Вот. Для начала.
2: По резиденциям.
1: А вообще нам надо вот в этом плане опережать их вот по массированным налетам с помощью беспилотников, а не ждать, когда они начнут делать по нам.
2: Ну, мы ничего не ждем. Мы давно опережаем по массированным атакам беспилотников. Просто они летят не по резиденциям и не по общежитиям, а по военным объектам. По заводам, складам и так далее. Ну, то, что мы опережаем, это как бы, ну, не опережаем, у нас просто этого больше. И запусков, и масштабы, и все прочее. Но, поэтому здесь-то как бы на опережение... Здесь не в опережении дело. Здесь в целях дело. И в том, по кому не наносятся удары на протяжении всей специальной военной операции. На мой взгляд, даже демонстративно. Была эта история, помните, что разговор с премьером Израиля, еще предыдущим, которому сказали, что не будут убивать Зеленского. Вот, ну, это совсем уже старое что-то. Уже мало кто про это вспоминает, но это было. Не знаю, до сих пор это актуально или нет. Мы говорим про терроризм и про неонацизм. Терроризм и неонацизм должен быть уничтожен. Какие еще есть варианты? договориться просто с ними невозможно. Сейчас новая история запускается. Это Европа захотела с нами поговорить. Кстати, обратите внимание, как совпало желание с нами поговорить у Европы и с желанием удалиться из этой, из этого разговора американцев. Может быть так, что европейцы наблюдали за тем, как американцы ведут эти переговоры, как, что они там делают, давали, ну, это тоже не секрет, что там задачу Зеленскому всячески избегать каких-то результатов этих переговоров, и они видят, что американцы удалились, соответственно, переговоров нет, и чтобы дальше постараться создать иллюзию какую-то переговорного процесса, могут включиться в эту работу сами. По крайней мере, они об этом говорят. У них все сильно медленнее, у них нет Уиткофа и Кушнера, они не могут понять, с помощью кого там эти переговоры вести, но разговоры идут об этом. И вот совпало по времени это все. То есть они не вклиниваются. Они хотели в свое время, их оттуда послали. Ну, теперь того процесса больше не существует, со слов госсекретаря. Они не вклиниваются в уже идущий процесс. Они хотят начать какой-то свой процесс. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Да, здравствуйте. Здравствуйте,
4: добрый день. Пять целей, которые ответить. Я думаю, наше руководство об этом знает. Значит, Одесса, Николаев в труху, оба порта, просто в труху.
2: Да.
4: Значит, они нашли у нас болевые точки, бьют по нефтянке. У нас количество заводов ограничено, и там уже десяток повредили. Значит, заводы, думаю, разведка доложила, знает, где 3000 дронов собирает. Завод в труху, где поставляется комплектующий, тоже в труху. Никакие не Искандеры, должны быть что-то типа Орешника. И четвертая цель – это мосты и переезд от Львова за границу. Тоже у них идет оттуда артерия такая, которую мы почему-то не уничтожаем, а ее надо уничтожить. Вот это будет реально сильный ответ. И одна ракета про запас, которая в центре Киева, без взрывчатки. Прямо в центре, чтобы она упала, и чтобы они знали, что вторая прилетит уже, ну, с типа Орешника что-то.
2: Угу. Вот ну, это Орешник, Орешник так падает без взрывчатки, что там центру Киева придется перестать существовать, если он падает. В этом особенность Орешника. Без взрывчатки. Официально констатируем, дух Анкориджа сдох. Ну и хорошо. Я все больше и больше убеждаюсь, что единственный вариант решить вопрос с Украиной — это черный лебедь. Только он решит все и вся. Как он может быть, зависит от фантазии каждого. Ну, я думаю, что даже, честно говоря, от фантазий черный лебедь не зависит. Еще раз, черный лебедь — это, да, такое некое явление, которое вдруг происходит, что-то происходит и полностью меняет картину всего происходящего. И предсказать это невозможно. Ну, а ориентироваться на черного лебедя, конечно, невозможно, потому что на то и черный лебедь, что он непредсказуем. Кзар пишет, европейцы будут предлагать нам сдаться, не надо питать надежды на другое. Я и не говорю ни про какие надежды. Я не говорю про этот процесс, как про нечто, что может привести к логическому устраивающему нас какому-то завершению. Нет, абсолютно точно нет. Европейцы не заинтересованы в прекращении на данный момент. Европейцы заинтересованы в продолжении. Потому что если вдруг сейчас, вот предположим, там, сегодня прям, 22 мая 26 года, завершается специальная военная операция. Вот без, сейчас без нюансов, просто вот представляем, все закончилось. В этот самый момент к европейцам начинают предъявлять вопросы. К европейским властям. А где деньги, которые мы на это на все потратили? А когда нам эти деньги будут возвращать? А вот вроде уже нет никакого конфликта, а мы все еще будем тратить какие-то безумные деньги на вооружение и оборонку? Или мы там, вернем наши социальные гарантии? А что с нашей работой? А мы будем продолжать собирать Мерседесы С-класса? Или нам надо на этом заводе собирать пушки и танки на заводе Мерседес? А газ мы все еще не можем покупать у русских? Вроде как русские все, вроде вы же с ними договорились, закончилась эта история, или нам надо продолжать покупать его втридорога обходными путями? А на чем основана воинственная риторика против России, которая нас всех пытаются пугать, если как бы все, вооруженный конфликт остановлен, и ну, о чем мы тогда здесь говорим, зачем вы нас пугаете и так далее. Всех этих вопросов они не выдержат. Это помимо того, что у них минус оборонные возможности. Слышали сейчас в новостях про дроны Великобритании, которых в случае вооруженного конфликта хватит на неделю. На неделю! А это Великобритания. Я думаю, что там, я думаю, что у Германии может быть на две. Вот максимум. Хватит недели. А американцы все испарились. А как с этим быть? А каким образом сейчас свою оборону наращивать? А как объяснять это? Что нужно наращивать эти оборонные возможности? То есть вы выйдете и скажете, американцы отказались от нас. Но если выходит Макрон или Мерц и говорит, там, Мерц, давайте лучше Мерц, потому что Макрон уже хромая утка. Выходит Мерц и говорит, американцы ушли, мы остались без обороны. Люди говорят, подожди, алло, мистер канцлер, а как это мы остались без обороны? А вы чем занимались все это время? То есть все это время нас обороняли исключительно только американцы? И мы теперь что, мы теперь беззащитны? А нам нужен вообще такой канцлер, который нас оставил без защиты? И ты сколько угодно будешь оправдываться, пока ты оправдываешься, ты в слабой позиции. И тебе нужно будет, скорее всего, там, на вилах тебя вынесут. Отовсюду, откуда надо тебя вынести. И занесут туда какого-нибудь представителя альтернативы для Германии, который скажет, что вот мы там будем. Найдет какой-нибудь лозунг, чтобы сказать, откуда взять эти самые оборонные возможности. И это все вместо того, чтобы действительно выстраивать оборону. Наращивать производство вооружений, создавать вооруженные силы и вот это вот все прочее. Объединяющий фактор пропадает, отвлекающий фактор в виде России пропадает, и там это Россия. Да? Все эти факторы пропадают, и ты оказываешься с гигантским количеством проблем один на один. И твои граждане задают тебе все эти вопросы. Но они не могут себе такого позволить. Поэтому переговоры, если они какие-то и хотят затеять, они хотят их затеять только для того, чтобы продлить этот конфликт. Они об этом говорят в открытую. Они вообще этого не скрывают. Они хотят до 30-го года, до 35-го года дотянуть, если будет такая возможность. Чтобы все это время готовиться к потенциальному нападению на Россию. И войне с нами. А сейчас они не готовы от слова совсем. А как сейчас завершается этот конфликт? Россия, по их словам, которая спит и видит, чтобы захватить всю Европу, у России развязываются руки. И они такие, гутен так, правильно? Да. И что мы будем делать? А как? Или, а если окажется, что Россия не нападает? А так и окажется, естественно. А что тогда делать со всеми этими предыдущими заявлениями, которые они наградили за все это время? А Германия к 1939 году собирается быть великой снова, спустя век. Поэтому, когда речь идет о европейских переговорах, мы никаких иллюзий на этот счет не питаем. Я так точно. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Здравствуйте.
5: Алло.
2: Да. Алло. Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
2: Добрый.
5: Я хотел вот... ответить на вопрос, там, какой будет удар. Да никакого удара вообще не будет. Неужели вам непонятно? Сколько уже было возможности наносить удары там всякими орешниками, еще чем-то? У нас же столько всего. И хоть чем-то мы хоть раз ударили.
2: То есть вы считаете, что президент вышел публично, сделал это заявление и для того, чтобы не было никакого удара?
5: Ну, удар, который должен быть, если состоится. Понимаете? Опять...
2: Это какой?
5: Что, простите?
2: Это какой? Да. Какой удар, который должен быть?
5: Ну, хотя бы, вот послушайте. Все говорят, вот передо мной мужчина говорил, Николаев, Одесса, это надо было сделать в 22-м году. В 22-м году. Потом, вот что касается перехода Украины в Европу, вот эти вот переходы там ихние. Ну, я имею в виду железнодорожные, автомобильные. 22-м году надо было сделать. В-третьих, в Львовской области есть станция подземного хранения газа, причем крупнейшая в Европе. Почему разок по ним не прилетело? Там бы Европу наклонили бы очень здорово, понимаете? А никто ничего не сделает. Я вам даже могу объяснить, почему.
2: Попробуйте.
5: Я попробую. Вот смотрите, сколько у нас вице-премьеров уехало за границу и там осталось. Чубайс там. Чубайс, Анатолий Борисович очень много знает. Вы согласны?
2: Ну, наверное.
5: Наверное.
2: Знает, смотря чего, безусловно, много чего знает, да.
5: Я имею в виду государственных секретов. Госсекретов. Он очень много знает.
2: И?
5: Это первое. И второе. Он очень много знает о тех людях, которые сейчас во власти. Все знает. Подноготную, понимаете? И поэтому я думаю, что они просто побоятся наносить какие-то удары.
2: Ага. Были люди, которые очень много всего знают, причем нежной информации, такой, которая может нанести урон. И эти самые люди, они, пошли, купили билет на самолет, улетели, уже давным-давно где-то там на чужбине живут, и вот именно сейчас эта информация, она радикально может все поменять. Вот там что-то такое, знает Чубайс, который спокойно взял, улетел. Его фотографировали везде, где только можно было фотографировать в момент, когда он улетал. Он это делал абсолютно нескрытно. И его отпустили спокойно со всеми этими невероятно нежными секретами. Для того, чтобы сейчас бояться, чтобы он эти секреты разболтает. Ну, хорошо, ладно. Окей. А вы что, будете спорить, что Чубайс преступник, пишет Лимузин? А речь об этом сейчас шла? Речь о том, что это никого вообще никаким образом не волнует. Никакие ни Чубайсы, ни Чубайсы где-то там за границей. Всем по боку. Никакой информации нежной. Они не обладают. А те, кто обладает нежной информацией, спокойно не покупают билеты и никуда не вылетают, если вдруг это может нанести ущерб национальным интересам России. У нас сейчас новости, потом продолжим.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: 7 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Белгородской области жителям приграничья выделили 2 миллиарда рублей на покупку жилья. Средства уже перечислены, сообщил в РИО губернатора региона Александр Шуваев. По его словам, поддержку получат 316 семей из 7 округов – Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Красноярушского и Шебекинского. На выплаты могут рассчитывать люди, полностью утратившие жилье из-за атак ВСУ, а также жители населенных пунктов, закрытых по оперативной обстановке в конце прошлого года. Средства начнут поступать на спецсчета уже на следующей неделе, подытожил Шуваев. Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию армянской минеральной воды «Джемрук». Санитарная мера коснулась всех партий в обороте из-за выявленного превышения содержания гидрокарбоната, иона, хлоридов и сульфатов, сообщили в ведомстве. Ранее санитарные ограничения распространялись лишь на отдельные партии воды, но теперь под запрет попала вся линейка бренда. В конце апреля Роспотребнадзор сообщал, что ввел временную приостановку ввоза и оборота на территории России нескольких партий армянской минеральной природной лечебной столовой питьевой воды «Джемрук». КАМАЗ отменил четырехдневку на ближайшие 2 месяца. Решение принял генеральный директор предприятия Сергей Кагогин. Из-за роста объема заказов четырехдневная рабочая неделя отменена в июне и июле текущего года, сообщили в пресс-службе предприятия. Принятые меры по развитию продаж и повышению потребительских

0: проводит расследование. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 10 рублей 48 копеек, доллара 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 29, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу гость в студии – телеведущая, журналист, продюсер Татьяна Пушкина. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
5: О, мой Боже!
4: Лионель Месси does it again, he's superhuman!
5: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
7: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
6: а российский футбол продолжает удивлять,
7: мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова Формула музыки.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: 19.08 в Москве, сегодня 22 мая, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94.8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94.8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграмме «Радио Говорит МСК» латиницей, в одно слово ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, сканируйте QR-код, переходите в наш бот в мессенджере Макс для того, чтобы отсылать нам в эфир сообщения, так же, как вы это делаете в Телеграме. Ну и подпишитесь на нас в Дзене и в Максе тоже обязательно. Елена пишет, что не Джермук, а Джермук. Джермук, да, это про то, что Роспотребнадзор приостановил ввоз и продажу Джермука. Вода, кстати говоря, хорошая, да, но это вот... Тут еще можно, в принципе, наверное, намеками, хотя, мне кажется... Хотя это уже не намеки. Но это как в другой раз про это поговорим. Сейчас у нас вопрос посерьезнее на повестке. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
5: А, здравствуйте, хотел вот дополнить. Тут столько разговоров про орешник, а по сути-то на производство одного орешника нужно полгода. Вот. И его площадь вот этого поражения одного вот этого термического блока где-то, ну, круг диаметром 100 метров где-то. То есть это очень точечное оружие, которое можно применять только по очень важным целям. Вот. Так что вот это надо учитывать все. Это все не просто так. Сейчас в труху там, в труху здесь. Допустим, даже если мы с помощью орешника мост ликвидируем, то через полгода, за полгода его снова восстановят. Вот. Так что тут проблема все имеется.
4: Снова восстановят, это я с этим согласен, конечно. Но полгода это вообще-то немало. На всякий случай. По поводу, да, здесь можете, просто орешник, он на слуху. Почему 100 метров? Почему полгода? Кто-то где-то говорил, сколько уходит времени на производство орешника, я что-то такого не помню. Но это не суть важно, не обязательно привязываться к конкретным орешникам. Он просто модный этот орешник, распиаренный. Не обязательно, у нас и помимо орешника масса всего очень интересного. Да, это вам из Министерства обороны позвонили, слушатели знают, сколько времени требуется на производство ракеты. Вот я тоже, да, удивился. Мне кажется, что это какая-то очень странная информация, нигде ничего подобного не слышал. Вот первое, что в интернете вот появляется, это что каждый месяц... нет, что-то странное здесь аж написано вообще... Просто предложение несогласованное, само собой. Да это неважно сейчас. Даже если и есть где-то эта информация, не об этом. Слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Георгий. Денис, девятиэтажник.
4: Здравствуйте.
6: Да, я боюсь, что удар возмездия не состоится. К сожалению, действительно. Почему? Потому что удар возмездия можно считать состоявшимся, когда его все признали, да, это был удар возмездия, это было серьезно. Как там его воспримут, мне, в общем-то, по большому счету, все равно.
4: Да.
6: Но с тем количеством метакусиков, которые у нас тут есть, тут же огромное количество людей сразу скажут, да не, ну что, кто так мстит? Это разве возмездие? Так, вот они по нам бьют, да. А мы и так что-то тут.
4: Да, это да, ага.
6: Ага, ну, да, вот, так что в этом смысле у меня особых надежд нет.
4: То есть нужен такой удар, чтобы у нас все сказали, да, это удар возмездия, правильно?
6: Безоговорочно, да,
4: да,
6: скажем так. Вот, но я боюсь, это будет почти невозможно. Мне понравилось, сам-то, конечно, не читаю, но тут услышал, что какие-то там официальные средства массовой информации на Украине, значит, не рекомендуют читать русских военблогеров. Mm. Знаете почему, да?
4: Почему?
6: У вооруженных сил Российской Федерации не так уж все и плохо.
4: То есть
6: врут, а у нас не так уж все и хорошо. То есть вот в этом смысле, да, не питайте излишних надежд. То есть до такого уже доходит. Ну вот, а наши напишут, да нет, ну что там, туннели целы, мосты целы, скажут. Не все в труху, понимаете?
4: Mm-hmm.
6: Вот. Мне кажется, даже если все в труху будет, найдут, где что-нибудь останется. Вот. Боюсь, что вот так вот у нас, так это все и получится. Ну, это же показательная акция, правильно?
4: Должна быть, да. Должна быть.
6: Да, ее надо хорошо продать.
4: Mm-hmm.
6: Ну, в хорошем смысле. Ну, продавать не умеют.
4: Mm-hmm.
6: Не умеют продавать. Вот. А вот вы в конце прошлого часа говорили вот про этих всех европейский переговорный процесс.
4: Да.
6: Ну, в вашем же канале тут было, что Марк Рубио заявил, что нет смысла больше в трехсторонних переговорах.
4: Да.
6: Со США, Россией, Украиной. И мы, в общем, тут... Он что, отмашку дал, что ли, европейцам? Давайте сами, сама-сама теперь как-нибудь... В этом смысле, что ли? Все Бог ее знает.
4: Ну, я вот как бы, да, с этой точки зрения-то и как раз на это и смотрел, что накладывается одно на другое по времени, ну, очень
6: да.
4: четко.
6: Ну да, но тут вот какая история. Вот вы говорите, да, им начнут задавать вопросы, если вдруг «Черный лебедь» и завтра СВО прекратится. Кто им будет задавать вопросы? Да плевать они на все хотели. Как говорят в народе, там это самое, в глаза все божья роса. Кто-то задаст любой вопрос, его сразу объявят агентом Путина. Вот и все. Какие вопросы? Плевать они хотели на эти вопросы. Вот ну, у меня вот такое ощущение. Там главное что? Не проскочить момент, чтобы успеть поучаствовать в ликвидационной комиссии. И хоть что-нибудь урвать на пепелище. Вот. А просто потом сказать, мы всегда были в переговорном процессе. Многие поверят.
4: Ну да, это я согласен. Может быть, даже сейчас, если вдруг запускать какие-то переговорные процессы, спасибо большое, с европейцами, действительно, это скорее им на руку. Это вообще только им на руку. И имиджево, и с точки зрения затягивания времени. Я не думаю, что отмашка от американцев, вот это, что теперь вы сами, да, скорее просто... То, как вот изначально я говорил, что европейцам парадоксально нужен этот переговорный процесс, который ни к чему не приводит. Бесконечные переговоры. Бесконечные переговоры означают, что все это продолжается, а если это все продолжается, у них будет чуть больше времени. Вот я думаю, что все дело в этом. Поэтому, да, подобные переговоры на руку исключительно только европейцам в данном. Учитывая то, что они договариваться по-настоящему ни с кем не собираются. А когда они говорят о том, что, может быть, давайте Кая Каллас отправим на переговоры, по-моему, очевидно, что договариваться они не собираются. Какая Кая Каллас? Так, где-то я хотел здесь... А, Денис сказал еще про пиар. Составляющую, что удар возмездия состоится только в том случае, если все примут его как удар возмездия. Да? Мало заявить, что это удар возмездия, надо, чтобы еще и все сказали, что это удар возмездия. Ну вот мы опять значит, говорим, Олег вот тоже пишет, мы играем в возмездие, пиар или в победу. Победу не добывают ударами возмездия. Не соглашусь с вами, Олег, потому что есть такая вещь, как общественное мнение. И общественное мнение надо поддерживать. Не надо пренебрегать, мы об этом говорим с 22 года, к сожалению, не надо пренебрегать общественным мнением. Иногда нужны показательные вещи. Не то, давайте, 10% показательного, 90% без какой-либо показухи, только по необходимым целям. Но 10% показательного нужно. Тем более в наш информационный век. С 22-го года про этот торговый центр на Майдане, как он, Европа, по-моему, называется, да, речь идет, которую надо стереть с лица земли. Майдан, вот просто, Майдан Незалежности, просто чтобы не существовало больше этой площади. Как символ. Уничтожение символов, это же важно. На символах держится намного больше, чем кажется. Нужно новых символов не создавать и уничтожать старые. Показуха иногда нужна. Мы пренебрегаем этим. В моем понимании, слишком пренебрегаем. Ну, вот орешник тот же самый, особенно его первое применение. Удалось совместить приятное с полезным. Показательный же был удар, показательный, еще и по цели. Естественно. Но очень показательный. Вот нужно что-то такое. Весь мир потом на протяжении нескольких, ну, месяц точно говорил только об этом. Все кадры облетели, вот это вот как будто Зевс обрушил свою ненависть на, что там было, завод, да, в Днепропетровске. Вот что-то подобное нужно. Поэтому играем ли мы в возмездие, пиар, в победу? Во-первых, не играем, не игры это все. Никакие. Я понимаю, что это фигура речи, но уж позвольте, я к ней придерусь. Так, слушаю. Здравствуйте, добрый вечер. Интересно, какая подпись. Здравствуйте.
7: Добрый вечер.
4: Добрый.
7: Я думаю, что надо прекратить играть в игру, навязанную нам англосаксами, а честно заявить ситуацию, что идет уничтожение русских. Как сказал правильно президент, что или мы победим, или нас не будет. Именно такая война сейчас идет. Не за территорию, не за блага какие-то. Вот еще что-то там придумают. Какой-то ужас захвата Европы. Ерунда. Они сделали очень красиво за 30 лет и больше даже. Стравили русских с русскими. Русские у края героически убивают русских российских, ну и, соответственно, другие. Воюют не на жизнь, а на смерть, как умеют воевать только русские. И кто же это будет останавливать, вот это чудесное убийство, чудесный геноцид, устроенный англосаксами? Да любые деньги отдадут, чтобы русские убивали русских. Поэтому надо заявлять ситуацию, что идет геноцид, организованный англосаксами. И, соответственно, не с Зеленским разговаривать, потому что Украина – это не предмет спора, это средство спора. Украину используют для уничтожения русских. Всего-навсего. А центр принятия решений, как вот это вот модно говорится, он же там же, в Британии, в отчасти в Германии и других приспособившихся, прибалтов-то и всякое вот это вот
4: шушеры. Ну, уж прибалтов, мне кажется, вы сюда. Но в Британии с Германией вместе...
7: Нет, они-то закопирщики, они руководители, а тем не менее доблестные исполнители и подпевалы. Это...
4: Да, ну хорошо, и что?
7: Дальше. Вот, и поэтому надо четко говорить, что когда идет, наводятся ракеты американского производства, английского производства, американскими, английскими спутниками и специалистами на российскую территорию, то это идет война Англии с Россией, а не Украины. То есть надо честно говорить, как ситуация, как она есть. И ответные меры, соответственно, должны быть именно такие же.
4: Какие?
7: Иначе.
4: Какие? Какие такие же?
7: Ну, как, какие? Если производятся беспилотники в Германии, а потом через Прибалтику посылаются в Россию, значит, их надо сбивать либо в Германии, либо по пути движения. Почему? Потому что это
4: Германия
7: нападает на Россию.
4: Но они же не летят из Германии, они едут.
7: Я понимаю, едут, да. Ну а производятся там. Хорошо, доказать не можем, что они полетят. Полетят по Прибалтике, значит, сбивать над Прибалтикой.
4: Вот сбивать и... над Прибалтикой, я согласен. А что делать? Ну, вот у нас центры принятия решений, вы сами сказали. В Лондоне, да, в Германии, там и так далее.
7: Кто наводил беспилотники? Кто?
4: Да, это все ну, и так произносится. Я пытаюсь про действия с вами. Они наводили. Никаких сомнений нет, об этом говорится. Вы вот предлагаете с ними делать что? Надо наносить но удар по ним.
7: Первое предупреждение о том, что Англия, прекратите наводить, бомбить наши дома, потому что да. По факту они бомбят наши дома.
4: Согласен.
7: Собственным оружием, приобретенным, неважно, но они, да. Англичане,
4: предупредили, бомбят наши... да, сказали, хватит бомбить наши дома. Дальше.
7: Да, или, значит, центр принятия решений совершенно верно.
4: Букингемский дворец, предположим.
7: Ну, где-то так.
4: Да,
7: где-то
4: или выдвинуть резиденция премьер-министра. Даунинг-стрит 10.
7: Даунинг-стрит, да, ради бога, да. С котом вместе. Конечно, да. Нет. Для начала просто выдвинуть состояние боеготовности подводные лодки, понимаете, да? Вот.
4: Мы только что ядерную триаду испытали, вот буквально на этой неделе.
7: Да, совершенно верно.
4: Ну что, они поняли?
7: Дежурство организовать, как нормальные люди, у берегов Британии, и сказать, вот еще раз полетит беспилотник,
4: направляемый
7: вами, значит, будет ответный удар.
4: Организовали, да? Беспилотник нет. Полетел.
7: А?
4: Организовали, вот все же, как вы сказали, все, там Британия окружена подводными лодками.
7: Посылать
4: беспилотник. Беспилотник полетел. Явно. И мы должны нанести по ним удар. Вот вы сами, вот смотрите. Вы сами максимально отодвигаете риторически удар по Даунинг-стрит. Вы уже, значит, предложили. Сначала надо заявить. Потом надо предупредить, что мы вам как зададим. Потом надо обязательно, значит, в боевую готовность. Потом надо отправить лодки. Это уже целых 4 пункта. И только после того, как уже лодки, только после этого мы с вами пришли к удару. Значит, мы с вами так или иначе откладываем этот удар по Лондону до бесконечности. А почему?
7: Не бесконечности. Это сейчас нас провоцируют, причем провоцируют намеренно, с каждым шагом все серьезнее и серьезнее. А мы терпим. Да. Терпим, значит, еще серьезнее. Опять терпите, еще серьезнее. Значит, производство будет сейчас в Германии. Наводить будем.
4: Там уже давно есть производство. Там уже давно есть производство. Уже наводим.
7: Совершенно верно. Совершенно верно. Наводить будем, запускать из Прибалтики или из других стран. Ребят, с каждым шагом, вот вы говорите, не отвечайте. Мы еще сильнее что-то придумаем.
4: Да,
7: диверсионные группы, минировать Черное море. Да все что угодно может придумать, понимаете?
4: Это мы должны.
7: Но мы же не делаем ничего.
4: Да.
7: Поэтому,
4: ну, хорошо.
7: Поэтому как-то,
4: ну, в общем,
7: шаг
4: смотрите.
7: Идет к ухудшению ситуации.
4: Ну вот я... Спасибо. Значит, понятно абсолютно все. Я там и с тем, что Украина средства, согласен. Но с этим тяжело вообще спорить. Это все какие-то истины, да, уже всем давно-давно понятные. Все это хорошо. Центры принятия решений в Лондоне, в Берлине, в Париже, в Вашингтоне. Иногда из Вашингтона в Майами приезжают и обратно ездят. Да? Ну вот, значит, поняли. И есть еще шавки прибалтийские, которые там наводят через свою территорию, пропускают со своей территории, запускают эти беспилотники. Поняли, хорошо. И вот мы в рамках этого понимания этих вопросов в итоге делаем все, что, кроме как наносим удар по ним. То есть предупреждаем так, сяк. Вот это сделаем, то, подводными лодками, не подводными лодками. Мы это все сделали. Это все уже сделано. Уже служба внешней разведки публикует список с адресами всех производств на территории Европы, не только в Прибалтике, Германию, везде, в том числе и в Великобритании, публикуют с точными адресами. Мы испытали ядерную триаду вот только что с кадрами запуска всего этого невероятного смертоносного оружия, с воды, с земли, из пусковых шахт, отовсюду. Все это продемонстрировали. Несколько раз сказали, хватит, значит, вы... участвуете в конфликте напрямую, вы руками украинцев убиваете наших людей. Мы это все сказали, это уже все сделано. Это не помогло. Остается только одно, правильно? Нанести удар по Лондону. Но даже когда мы заново сами с вами, вот сейчас, с нашим слушателем, многоуважаемым, проходим точки, значит, изначальной до вот этого удара по Лондону, мы снова придумываем себе еще, а может быть это надо сделать, а может быть вот это еще надо сделать, перед тем, как ударить по Лондону. И это понятно, потому что удар по Лондону не гарантирует нам прекращение в моменте какого-то конфликта, он вполне возможно приводит к глобальной ядерной войне. И этот пункт, он есть. Его нельзя вычеркнуть. Можно сказать, да, не будет. Слушайте, да какая ядерка? Не будет никакой ядерки. Они не будут с нами ядерным оружием воевать. Они, американцы, сольются, сразу сядут с нами договариваться. Может быть, а может и нет. А может и не будут. И мы с вами приходим к этим выводам. Сидя в автомобиле, на диване, я вот сижу в кресле перед микрофоном в студии, мы с вами это обсуждаем без реальной возможности нажать на кнопку нанесения удара, не ядерного, просто, может быть, удара какого-то. И мы все равно себе придумываем какие-то варианты намеков построения тех самых красных линий. Ну, потому что это непросто, и это очень рискованная история. Нанесение подобных ударов. Никто не может гарантировать того, что Лондон скажет, поднимет руки и скажет, ой-ой-ой, боюсь. Никто не может. А я вам еще больше скажу, Лондон вообще редко так делает. Лондон, там ребята духовитые, при всем при том, что, да, уже приставка велика, наверное, из названия пора убирать. Но они могут и ответить. У аргентинцев спросите, будут ли вроде как в отвратительном состоянии британцы отвечать. Можно спросить у аргентинцев. То есть вероятность вообще не нулевая. И это ядерная война потенциальная. Непросто. Хотя со всем остальным я согласен. Украина средство, да, средство. У нас есть такое средство. Хорошо было бы, да, если бы можно было, например, вот так же против Лондона направить кого-нибудь, натравить. И их руками воевать с Лондоном. Но некого, к сожалению. У нас таких возможностей на данный момент нет. И в ближайшее время, судя по всему, не предвидится. Ирландцы могли бы, можно, да, ирландцы, шотландцы, можно там придумать, у них есть противоречия, но нету сейчас. Такой возможностью. У нас новости.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: 19:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Мария Захарова сообщила о начале выполнения диппредставительствами поручения президента. Российские посольства и постпредства проинформируют международное сообщество о преступлении Киева в ЛНР. По словам официального представителя МИДа, зарубежным внешнеполитическим ведомствам начали направлять официальные ноты и информационные материалы с доказательствами целенаправленного удара по общежитию Старобельского колледжа в Луганской Народной Республике, где находились подростки. Сегодня Владимир Путин осудил удар ВСУ по гражданскому объекту. Президент назвал его не случайным, отметив, что три волны беспилотников били в одно и то же место. В ночь на пятницу ВСУ атаковали дронами учебный корпус в общежитии Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 учащихся от 14 до 18 лет. Известно о шестерых погибших, пострадали 39 человек. Экстренные службы продолжают разбор завалов. Евросоюз получил право вводить санкции за участие в блокировке Ормузского пролива. Ограничительные меры направлены против физических лиц и организаций, подрывающих свободное судоходство на Ближнем Востоке. Решение достигнуто министрами Европейского Союза на заседании Совета ЕС по иностранным делам 21 апреля. Говорится в сообщении организации. Новый режим существенно расширяет нормативно-правовую базу Брюсселя для реагирования на кризис в регионе. Санкции включают запрет на въезд или транзит через территорию стран-членов Евросоюза лицам и организациям, включенным в список, а также замораживание активов. Власти Швейцарии частично присоединились к 20-му пакету санкций Евросоюза против России. В черный список внесены еще 115 физических лиц, причастных к депортации украинских детей, сообщила пресс-служба правительства. В перечне также 60 юридических лиц, имеющих отношение к военно-промышленному комплексу и энергетическому сектору России. Уточняется, что санкции вступят в силу сегодня в 23:00 или завтра в 00:00 по Москве. 23 апреля Европейский совет официально одобрил 20-й пакет антироссийских санкций, а также предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. На юге Финляндии у границ с Россией начались военные учения. В сухопутных маневрах примут участие около 10 тысяч человек, в том числе военнослужащие из Великобритании и Соединенных Штатов. Также будет задействовано 1500 единиц техники, запланированы тренировочные полеты авиации сил обороны Финляндии и союзников. Учения под названием «Карельский меч» пройдут в Южной Карелии и Южном Саво с 22 по 29 мая. Гидрометцентр пообещал жителям московского региона ливни с грозами. Резкое ухудшение погоды прогнозируется сегодня до 21.00 по Москве. Синоптики заявили, что наиболее интенсивные дожди ожидаются до 6 вечера. В течение 3 часов в столице может выпасть до 10 миллиметров осадков. При этом порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Метеорологи подчеркивают, что сегодня в столичном регионе и других областях Центральной России завершится период аномальной жары. Сейчас в Москве температура воздуха плюс 29, облачно с прояснениями и пока без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
8: Говорит Москва. Реклама.
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Я в панике. Доллары забыла купить.
14: Зачем доллары?
13: А как за границей платить?
14: Плати по миру.
13: Как?
14: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
13: Ага.
14: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
13: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
14: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
15: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
17: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
18: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке «Телеграм» по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
20: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
19: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
20: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
19: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
20: Включите ваши приемники на полную мощность.
19: Каждое воскресенье после 8 вечера.
20: Всего вам доброго и слушайте рок.
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать», говорит Москва.
19: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: 19:38 в Москве, сегодня 22 мая, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, ВКонтакте, ВК-видео, YouTube, Telegram, подписывайтесь, подключайтесь, ставьте лайки, сканируйте QR-код, переходите в бот в мессенджере Макс, пишите там ваше сообщение. Вот Иван там написал, что надо обмазать весь Лондон Даунинг-стрит новичком. Он сделал это как раз в том самом боте в мессенджере Макс, и я его сообщение прочел. Поэтому вот делайте точно так же. Еще подписывайтесь на наш канал в Максе и подписывайтесь на нас в Дзене обязательно. Вероятно, пока мы не продемонстрируем, что мы really crazy или даже mad, ну, то есть, что мы сумасшедшие, никто из злопыхателей в штаны не наложит. Со времен Карибского кризиса штаны в порядке. Дорого, конечно, транжирить орешник пиара для... Но все-таки надо ударов на 10 нанести. Цели предлагаю следующие. Ремонтная база подлодок англичан, польский Жежев, Одесский порт, база Рамштайн, пресловутый ЖД-тоннель, а потом открыто транслировать следующее. Если кто-нибудь рыпнется, полетит уже тактическое ядерное. Видит Бог, по-другому эти выродки не понимают, пишет хитрый лис. Знаете, я вот по поводу этого ядерного оружия, я уверен, что на нашем веку мы увидим применение ядерного оружия с вами, 100%. Кто-нибудь доприменит. Время пришло. Вот Карибский кризис, мы сегодня вспоминаем Карибский кризис, это был кризис, устроенный людьми, которые не понаслышке знали, что такое ядерное оружие, видели, как оно взрывается, насколько это мощное оружие, и они были уверены, что в ближайшее время им предстоит это оружие применить еще раз, жили в этом понимании. Наше время... Это время, когда все забыли, как взрывается ядерное оружие. Черно-белые картинки времен Второй мировой войны никого не впечатляют. Испытания как будто не по-настоящему. И, ну, вообще, в принципе, это такое. Что-то где-то есть, но что это на самом деле? Как оно? Где? Что? Куда? Как будто запрещено к применению. Как будто это настолько что-то уничтожающее, невероятно мощное, разрушительное, стирающее с лица земли человечество, что, ну, нельзя, наверное, такое применять. Но оно есть при этом. И вот нам придется с вами, я уверен, увидеть, что это действительно мощное, но при этом не уничтожающее все человечество. В начале, по крайней мере. Ну, тактическое, не уничтожающее. Просто очень-очень-очень мощное. И... мы увидим, что кто-то вот из непуганных в какой-то момент это применит. Но! Есть ключевое, мне кажется, здесь но. Применять будет, безусловно, ядерное государство против неядерного государства. Я ставлю на Израиль или на Штаты, кто будет применять ядерное оружие первыми. Вот в нашу уже эпоху. Против неядерного государства, еще раз. Мы недавно с вами были в шаге от этого. Вот американцы против Ирана. И вот после того, как кто-то этот один его применит, и все на это посмотрят, и увидят, что да, это невероятно мощное оружие, но при этом оно применяется, после этого солнце всходит и заходит, жизнь продолжается, не там, где его применили, но во всех остальных местах плюс-минус продолжается, а это значит, что его можно применять, и вот тогда полетит во все стороны. Но этой страной не будем, кто первый применит, не будем мы. Убежден в этом на 100%. Ну, вот просто не будем. Скриньте, запоминайте, потом проверим с вами в какой-то далекой или не очень перспективе. Ядерное оружие — это токсик, но сорян, как Red Flag не работает, пишет Виталий Филипп. Хитрый лист пишет, увидим, Георгий, к сожалению, плюсую. Не знаю, Индия, Пакистан исключаем? Мы не исключаем, конечно. Но, хотя нет, слушайте, Индия, Пакистан, да, наверное, исключаем. И те могут друг по другу, вот я думаю, что это их остановит. Может быть, но мне почему-то кажется, я же мнением делюсь, что ядерная страна по неядерной стране. Вот так это будет выглядеть, как это было и в первый раз. Ну, а дальше уже будет совершенно другая история. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
2: Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
4: Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
2: Никакой войны России с Британией нет, и мы ее не ведем. И нам еще только этого не хватало, бить по Британии, чтобы мотивировать британскую общественность на реальную войну с Россией. Британия не угрожает самому существованию России, и никто не собирается бить по Британии в данный момент. Так? Потом Путин,
4: в данный момент, да.
2: По-моему, года 2 или 3 уже объявил, что им удалось втянуть нас в конфликт с Россией. Это его слова.
4: Да.
2: Правильно он сказал. Он признался. Ну и хватит признаваться в этом. Достаточно. Все понимают, кто чего втянул, кто подыгрывал там и так далее. Им удалось втянуть, потому что была такая ситуация. И Путин это признал. Кто чего наводит, кто дает разведданные. Слушайте, да уже школьники об этом знают. Тем более Путин. Ну, в прошлом году он 3 рассказывал, кто наводит, какие ракеты летят, могут ли они лететь без эксплуатирующего персонала стран НАТО. Все рассказал. Чего еще-то? Дело-то не в этом. Дело в том, что мы бьем по инфраструктуре, оборонным объектам Украины в растянутом времени. Мы бьем по ограниченным целям. Ну, возьмите сводку Минобороны, вчера, позавчера, и вы все поймете. Мы бьем по все время сводки аэродромов, вот в последних, попадаются военные аэродромы, попадаются крупные военные оборонные предприятия Украины. Напрашивается вопрос, а что мы ждали-то? Не ударили на протяжении 3-4 суток, сразу не поразив вместо 100 целей поражения, а 300 целей. Вот что... Но что общественное мнение, на мой взгляд, возмущает? Сколько раз надо еще ударить по школам нашим, по общежитиям, с гибелью наших детей, матерей и гражданского населения, чтобы разгром Украины измерялся уже 1-2 месяцами? Вот вопрос должен как стоять. Да не боятся они, что по ним применим и ядерное оружие, потому что они знают, никто применять в Москве не примет такое решение. Просто применить за то, что они ударили по гражданским объектам, ударить там по Лондону или по немцам и так далее. Ну, знают они. Чего они боятся-то? Они боятся быстрых сроков разгрома Украины. Вот чего они боятся. И они видят, что им удается как-то растянуть во времени, а наше политическое руководство, получается, питает и какую-то надежду, или есть такие планы, что можно добиться решение конфликта вот переговорным процессом, и что есть для этого такая возможность, и т.д. и т.п. Ну, может быть, там кто-то это понимает, но в масштабе страны это как-то уже тяжело понять. Вот после вот этой еще трагедии. Но она не первая и не последняя. Вот что напрягает-то. А мы продолжаем проводить, называть это удары возмездия. Ну, сейчас будет объявлено что-то более серьезное. Может быть, удары будут возмездия, как было 3 суток, мы утюжили их 2 суток. Мы ударим, давно пора там ударять, продолжать бить по локомотивному составу, по железнодорожным узлам. Ну какой смысл бить по мосту, как говорят, надо бить орешником, чтобы его снести. Ну и зачем? Если по нему движется техника, то мы ее видим. Техника, чтобы зашла на мост, она должна подойти к мосту. Разведка все видит. И когда она проходит мост, она должна опять сойти с моста, опять цель. Зачем тратить дорогостоящие ракеты по мостам, которые с точки зрения военной представляют второстепенную угрозу и приближение конца спецоперации? Вот в чем дело-то. Понимаете, тут больше политесса, когда вот давайте ударим и все мосты снесем. Ну давайте, Орешником ударим, затрачим сотни миллиардов и будем хлопать в ладоши, что пути подхода техники и вооружения будут другими. Они сейчас и по другим путям туда и поставляют. Вот локомотивный состав, железнодорожный состав, это да. А так получается, что производится впечатление, что мы бережем их инфраструктуру, надеясь в перспективе через год-два, что это все пригодится для украинского народа, ситуация останется другой, государство будет другое. Но общественное мнение этого не понимает. И я этого тоже не понимаю. Спасибо.
4: Спасибо, спасибо, Сергей Алексеевич. Красиво было. Про мосты, про железные дороги и так далее. По поводу общественного мнения, общественное мнение, да, некоторые вещи не понимает. Отсюда и речь о том, что нужен такой удар, чтобы всем было понятно, что это возмездие. И действительно проблема, согласен здесь с Сергеем Алексеевичем, в том, что не первый случай, не последний. Да, вот так оно и есть. Интересно, есть ли на британском, немецко-французском радиопередаче, куда звонят слушатели и предлагают вальнуть ядеркой по проклятым русским, пишет Айвенг. Интересно, есть ли на британском, немецко-французском радиопередаче, куда звонят слушатели? Вот я думаю, что такой вопрос нужно поставить. Их в целом не очень много, подобных радиопередач по миру. Сергей пишет, в Европе активно идет очередная милитаризация к 2030 году, они точно попытаются снова уничтожить русских, чтобы попытаться завладеть нашими ресурсами, которых у них нет исторически. Россия сейчас не СССР, без ядерного оружия мы просто не выживем. В 31 году мы точно запустим ракеты с ядерными боеголовками. Даже вот в этом вашем сообщении мы запускаем ядерные боеголовки только после того, как они закончат свои милитаризации в 30-м. Так, ну давайте, ладно, слушаю вас, что я думаю, успеем. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый. Я согласен во многом с мужчиной, который передо мной звонил, говорил. Но только, знаете, я вот, скажем так, в 97-м году пришел когда с армии, устроил спору в Белый дом работать. И я наблюдал в свое время там, как очень много вот этих иностранцев было, ходило по Белому дому. Знаете, как они, помощники, послы какие-то там, или кто они там были, советники были при нашем правительстве, вот.
4: Да-да-да.
3: И со временем, вы знаете, я, ну, работаю поваром, и приходится работать в некоторых богатых семьях, вот. Угу. И я когда вижу, что люди, обладающие просто несоизмеримыми деньгами, которые участвовали, к примеру, в строительстве Северных потоков, и тому подобного, у которых там в Швейцарии виллы, там по 5 штук, там, и тому подобного, и все эти деньги, которые зарабатываются здесь у нас, уходят туда. Ну, вы знаете, да, бить по мостам, бить по инфраструктурам туда-сюда. Но мне кажется, если пока мы не начнем у себя в стране национализировать наши предприятия, не давать зарабатывать здесь иностранцам и выводить нашим же людям, многим таким вот, я считаю, что это предатели Родины, выводить деньги туда, за границу, пытаться сохранить все то, что у них там есть нажитое, вот, так это будет дальше продолжаться. А то, что мы пытаемся на Украине там против нацистов там тому подобное сражаться там, да, ну, как можно сражаться, если поколениями там уже там 30 лет не меньше это вдалбливается от самого маленького ребенка до взрослых. Ну, хорошо, вот мы сейчас закончим войну. Что, они перестанут считать нас врагами? Те, кто кому вдалбливали, что мы враги, и мы должны не жить. Mm-hmm. Это не произойдет такое. Поэтому как-то...
4: Вот, поэтому что надо сделать?
3: Стараемся. Я считаю, что ну, нам нужно в первую очередь, нам, ну, конечно же, нужно делать это все политически, и надо волю проявлять именно, и надо экономически. Воевать даже, может быть, не столько, да, там, пить по лондону, трешникам, или чем там, это нам не надо, совершенно ядерными бомбами это брызгать. А вот принимать какие-то экономические меры, когда мы продаем там газ, это топливо для атомных станций, и тому подобное, технологии всем это все дает, и против нас же всех этим используют. Вот эта вещь для меня вот непонятна. почему мы все отдаем, и в то же время...
4: А деньги, где брать? Просто посадить денежные деревья, чтобы деньги росли на деревьях? Деньги откуда-то брать надо же, правильно? Забывайте всегда про это. По поводу вот этих, значит, что там богатейшие люди, у них вообще все там, они виллы, там вот где-то за рубежом, и они вообще поэтому никогда в жизни ничего ни с какой Европой не будет и так далее. Ну, это первое, что мне в голову пришло почему-то вот в этом контексте, это Отечественная война с французами. Помните, такая штука, которой школьников пытали и продолжают пытать до сих пор всех, это первые несколько страниц «Войны и мира» вот, на французском языке. А когда-то была другая ситуация. Когда-то не было элит, которые смотрят туда, на Запад, части элит, восхищаются, ездят туда отдыхать, тратят там деньги, живут там на виллах, потрясающе там проводят время, разговаривают на этих иностранных языках, подражают их поведению, считают, там иногда разговаривают, если мы говорим про 812 год, на французском лучше, чем на русском, и вот это все прочее. Когда-то было по-другому. И что? Как французам? Потом русские, эти же самые элиты, дворяне и все прочие, они поехали, в итоге доехали снова до Парижа и провели там неплохое время, хорошо кутили, сидели в местных ресторанах и говорили им побыстрее принести вдову Клико, быстро-быстро говорили, сюда-сюда, быстро-быстро и все прочее. Да, в итоге доехали, уже в другом статусе. Понимаете? Поэтому, да хорошо же вот про эти замки, не замки, у кого-то где-то там в Шотландии. Во-первых, не в Шотландии, в Швейцарии еще не хватало в Шотландии. Если в Шотландии, то я, честно говоря, веру в человечество потеряю. Хуже места представить себе, наверное, сложно, чем Шотландия. Швейцария получше. Никакого отношения к реальности это все не имеет. Если вы пытаетесь себе объяснить что-то какими-то там... какой-то недвижимости у кого-то где-то в Швейцарии, забудьте. Это просто ошибочная ветка для рассуждения. Что хочется сказать? Посмотрим. Президент выглядел раздраженным и злым в момент, когда он произносил эти слова. Есть основания думать, что вот этот этап с «давайте переговариваться», давайте будем как-то все обсуждать, давайте сюда чебуреками кормить американцев, сейчас мы договоримся, вот как будто этот период закончился, сейчас начнется какой-то другой, может быть, начнется с нашего удара возмездия. Наблюдаем, смотрим, подписывайтесь на нас везде, слушайте радиостанцию «Говорит Москва», подпишитесь на наш телеграм-канал, на наш канал в Максе, в Дзене на нас подпишитесь, там все самые свежие новости, можно таким образом следить. Сейчас будет у нас рубрика «Русские женщины», это была программа «Отбой», меня зовут Георгий ВБН, всем счастливо.
1: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
21: Я знаю, что надо придумать, чтобы не было больше зимы, чтобы вместо высоких сугробов вокруг зеленели холмы. Смотрю я в стекляшку зеленого цвета, и сразу зима превращается в лето. Такой совет, как перескочить из холодного сезона в жаркий и теплый, предлагала поэтесса Агния Барто. Особенно он актуален для заснеженной Москвы, где могла родиться поэтесса. Не до конца выясненным остается ее место рождения. По одной из версий, она родилась 17 февраля 1906 года в российской столице. По другим данным, она появилась на свет в 1901 году в городе Ковно на территории нынешнего литовского города Каунас. У Агнии Барто было множество талантов. Так, в подростковом возрасте девушка начала сочинять стихи. О писательстве как профессии она задумалась в 1924 году по окончании Московского хореографического училища. На выпускном, как рассказывала дочь поэтессы, под музыку Шопена она читала свое стихотворение «Похоронный марш», принимая при этом трагические позы.
5: В зале тогда сидел нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский и с трудом прятал улыбку. Через несколько дней он устроил встречу с девушкой и сказал, что она обязательно будет писать веселые стихи. Прогноз Луначарского сбылся. Уже в 1921 году издали первые стихотворения поэтессы «Китайчонок Ван Ли» и «Мишка Воришка». Позже были опубликованы «1 мая», «Братишки» и произведения, написанные совместно с первым мужем, поэтом Павлом Барто. «Девочка-ревушка», «Девочка-чумазая» и «Считалочка». Всего за 56 лет творческой жизни она опубликовала свыше 700 стихотворений. Не обошлось без литературных учителей и их советов. Одним литературным учителем был Маршак, хотя с ним у поэтессы были натянутые отношения. Завершенность мысли, цельность каждого, даже небольшого стихотворения, тщательный отбор слов, а главное – высокий, взыскательный взгляд на поэзию. Такие достоинства в творчестве Самуила Маршака видела Барто. Ближе всего она общалась с Корнеем Чуковским. Он давал Барто советы и высоко оценивал творчество. «Ваши сатиры написаны от лица детей, и разговариваете вы со своими Егорами, Катями, Любочками не как педагог и моралист, а как уязвленный их плохим поведением товарищ. Вы художественно перевоплощаетесь в них и так живо воспроизводите их голоса, их интонации, жесты, самую манеру мышления, что все они ощущают вас своей одноклассницей», – отзывался о стихотворениях писатель. Несмотря на близкие отношения, в 1930 году Барто подписала обращение писателей к Максиму Горькому, где сказки Чуковского обвинялись в буржуазности и неактуальности. А позже поэтесса поучаствовала в процессе против его дочери Лидии. Ее исключили из Союза писателей в 1974 году после обвинения в нарушении устава. Согласно ему, писатели должны были создавать произведения, достойные великой эпохи социализма. Статью «Гнев народа», которую Чуковская отправила для публикации за рубеж, сочли недостойной. В своем тексте писательница обличала искусственно созданный гнев трудящегося народу по поводу всего антисоветского. Он, по ее мнению, создавался редакторами газет. Также Барто активно принимала участие в общественной жизни страны после Второй мировой. Как писала сама поэтесса, она помогла воссоединиться 927 семьям, разлученных войной. Случалось это благодаря радиопередаче «Найти человека». Барто зачитывала в эфире письма, приходящие со всех концов страны. Люди узнавали в них себя или своих знакомых и так восстанавливали связь с семьями. Барто была не только радиоведущей. Она выступила в качестве сценариста для фильмов «Подкидыш», «Слон и веревочка», а также «Алеша Птицын вырабатывает характер». Она также стала автором сюжета к миниатюре «Позорное пятно» для первого выпуска «Ералаша» в 1974 году. Стихотворения Барто читают дети и по сей день. В них она видела еще одних литературных учителей. «Ребят и поэтов роднит живость воображения», – отмечала она. Из писем детей поэтесса черпала вдохновение. Творила Барто для девочек и мальчиков, а также их родителей до самой смерти. Умерла поэтесса 1 апреля 1981 года.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
22: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин осудил удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. По словам президента, в результате атаки беспилотников погибли 6 человек. На данный момент известно о том, что 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, сказал глава государства на встрече с выпускниками программы «Время героев». Он назвал удар по городу не случайным, отметив, что 3 волны беспилотников били в одно и то же место. Президент также призвал украинских солдат не участвовать в преступлениях киевского режима и не выполнять его приказы. В ночь на пятницу ВСУ атаковали дронами учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 учащихся от 14 до 18 лет. Экстренные службы продолжают разбор завалов. Марко Рубио заявила о приостановке трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон может вернуться к вопросу урегулирования конфликта, если динамика переговоров между Москвой и Киевом изменится. «Мы не заинтересованы в том, чтобы участвовать в бесконечном цикле встреч, которые ни к чему не приводят», – отметил Рубио. Однако, по его словам, США сохраняет готовность тому, чтобы продолжать роль посредника между сторонами конфликта. Он также назвал ситуацию на Украине не имеющий военного решения. Поскольку эта война может завершиться только путем переговоров, она не завершится военной победой той или другой стороны, подытожил госсекретарь Соединенных Штатов. Минюст признал экстремистской книгу Бориса Вишневского. Ведомство внесло сборник бывшего депутата ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга «Хроники возрожденного Арканара» в перечень экстремистских материалов. Решение принято в ноябре прошлого года Санкт-Петербургским городским судом. По данным экспертизы, в книге «Россия» представлена как фашизирующееся государство. Также в ней содержатся призывы к насильственному изменению конституционного строя. Вишневский был внесен Минюстом в реестр иноагентов весной 2024 года.

0: Проект запускают вместе с ВТБ. Сдать биометрию можно заранее в офисах банка или прямо в аэропорту. После этого останется привязать ее к билету в личном кабинете Аэрофлота. Петербургский международный экономический форум пройдет в этом году с 3 по 6 июня. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 10 рублей 48 копеек, доллара 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. И о погоде сейчас в российской столице плюс 28, облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Юный град. Как строился Петербург» в эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Евгений Акельев. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Мы продолжаем как бы наш утренний эфир сейчас о ситуации в Соединенных Штатах Америки. Буквально по часам происходят все новые и новые события, новые заявления. Нынешняя администрация, события, которые связаны с Соединенными Штатами, тоже дают о себе знать и в Европе, и в районе Ближнего Востока. Так что поговорим сейчас об этом, и я, как обещал, постараюсь побольше уделять внимание вашим звонкам, вашим комментариям, постараюсь максимально их опубликовать и зачитывать, и тем более по возможности отвечать на ваши иногда достаточно сложные вопросы, так что, но тем, так сказать, интереснее и мне самим, и надеюсь, что для вас это тоже будет достаточно информативно. Завтра в 14:00 я хочу сразу сделать анонс, у нас с вами будет музыкальная наша страничка, немножко попытаемся, если, конечно, это возможно, отдохнуть. Я приготовил для вас очень хорошую подборку. Тем более у нас есть очень хороший повод. В Америке, ну, постараемся, так сказать, немножко абстрагироваться. В Америке прошла 61-я церемония награждения премии кантри-музыки. Наши старые знакомые, о многих из этих певиц я делал уже передачу. Но, тем не менее, завтра у нас, скажем так, будет время в основном женских кантри-баллад. Я надеюсь, что вы получите огромное удовольствие. Тем более там, ну, как всегда, будут только звезды. Надеюсь, конечно, что и для вас в какой-то степени будут и новые, очень интересные имена, которые, с моей точки зрения, сейчас отражают достаточно такую яркую палитру кантри-культуры в Америке. Она достаточно разнообразная и своеобразная, и, согласитесь, не похожа на очень многие. Но давайте все-таки вернемся к нашим американским барашкам. Любопытно было заявление Марко Рубио сейчас о том, что Америка выходит из переговорного процесса.

0: То есть уже американцы больше не хотят вспоминать дух Анкориджа. И, оказывается, не так они у нас были всемогущие, что могут абсолютно все сделать. В конечном итоге глобалисты, судя по всему, переломили определенный политический хребет, по крайней мере, в политике Дональда Трампа. И он, собственно говоря, сейчас делает то, что он делает лучше всего. Притворяется, что его, собственно говоря, это уже больше и не интересует особо. Но это, конечно же, провал. Это провал посреднических услуг, потому что в данной ситуации человек, который заявил, и страна, которая заявила о себе как о миротворце, как о посреднике, то есть такой третьей стороны, таким, знаете, третейским судьей, она, собственно говоря, не соответствовала своим этим качествам. И я должен сказать, что это достаточно честное и смелое решение. Конечно, это не на пользу Америки, не для ее имиджа, но, тем не менее, Америка не в состоянии осуществлять посреднические функции. Помимо того, что Америка четко еще не определила все-таки в своем подходе к этому конфликту, это говорит о том, что сейчас в администрации Дональда Трампа, ну, я не знаю, отсутствует или не отсутствует, но, по крайней мере, не прислушиваются к реальной политической и политтехнологической экспертизе, которую представляют некоторые советники Трампа. Даже если взять хотя бы известную нам уже Тулси Габбард, которая предоставляет достоверную развединформацию, а вернее, мы уже сейчас можем говорить в прошедшем времени, хотя она еще и занимает эту должность руководителя разведсообщества США, но, тем не менее, мы прекрасно с вами видим, по крайней мере, вот по ходам, по действиям этой администрации, что Дональд Трамп и его окружение не прислушиваются к тому, о чем говорит Тулси Габбард. И в данной ситуации, я думаю, что в очень большой степени... Она предупреждала, она говорила об этой ловушке, которую расставили глобалисты для Трампа, и куда он угодил, ну, что называется, всеми четырьмя своими лапами. Так что здесь, конечно же, полная фиаско. И то, что мы сейчас с вами видим, эти абсолютно, ну, я так мягко скажу, странные и очень непоследовательные действия нынешней администрации в отношении Кубы, я уже не говорю про Иран, мы с вами видим, что это как раз и отражает вот этот сумбур и хаос внутри, абсолютное смятение всего и вся, потому что эта администрация становится уже сейчас абсолютно неуправляемой, то есть абсолютно непонятно тогда, а какую же вы функцию будете выполнять, чем вы будете заниматься. Америка продолжает поставлять вооружение, которым убивают русских людей. Давайте без иллюзий на этот счет. Спутниковая группировка, насколько я могу судить по информации от наших коллег, она сейчас, помимо того, что сейчас и английская стала, англичане подключились, но, тем не менее, в основном это, конечно же, спутниковые группировки Америки, которые вот помогают убивать наших подростков, наших детей в колледжах, в жилых комплексах. Это все происходит оттуда. Ситуация, конечно же, обостряется, и я не знаю вообще, что мы должны предпринять, чтобы адекватно... Я скажу так, я не знаю, что сейчас должен сделать, я не буду советовать, я не буду сейчас себя строить, знаете, такого эксперта в военной области, но я не знаю, что сейчас нам нужно сделать для того, чтобы показать всем нам, прежде всего российскому народу, что наше политическое руководство делает для того, чтобы нас обезопасить. Для того, чтобы перестали убивать русских людей. Я просто не совсем, так сказать, тут пока понимаю. Мне просто, я очень боюсь того, что будет опять какая-то красная линия. Здесь я остановлюсь и подождем результаты этого всего. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Но за это надо ответить, это прощать нельзя. Это была целенаправленная атака на колледж, там несколько колледжей, там по разным оценкам, говорят от 4 там, до 10, это была конкретная совершенно, так сказать, цель, это вот именно это учебное заведение, где погибли, если вы видели эти ужасные кадры, там детей вытаскивали, подростков, они голые были, они спали там, собственно говоря, отдыхали. И давайте не будем забывать, кто давал оружие, давайте не будем забывать, кто наводил на цель. С этими бандерлогами, нацистами понятно. Я надеюсь, что их участь уже решена. Я, насколько я это могу понять, это ходячие мертвецы уже, по идее. Это по-другому уже быть не может просто. Ну, это, так сказать, даже не обсуждается. Что мы будем делать с этими спонсорами, вот, которые сейчас там в Германии, в Дании, ну, Прибалтика у нас же, она у нас в авангарде борьбы, кажется, против России, хотят Калининград захватить. Ну, это вообще потрясающе. Ну, поляки... Безусловно, завывают своим геновидным воплем о том, что они там хотят сделать. Очень рады, что американские солдаты пришли. Я вот одного не понимаю. Вот сколько я помню поляков, которые учились у нас, это всегда были такие, знаете, очень националистически настроенные люди. Они говорили, вот независимость для нас. Вот у нас, вот мы хотим, чтобы были независимы, чтобы никто к нам не лез. Мы хотим сами развивать. Мы не хотим никаких иммигрантов пускать. Мы вот хотим, чтобы Польша там может, да не да может, там еще что-то. И, собственно говоря, что вы сейчас сделали-то, господа поляки? Вы сменили одного сутенера на другого, вот и все. Точно так же вас, как говорится. Такие же войска у вас там стоят сейчас, которые, под которыми вы, собственно говоря, сейчас и ходите. Раньше под нас плясали, сейчас вот там американцы, потом, наверное, кто-то другой. Так независимо, хотя бы формально не пытались пожить? Ну, немножко просто, может, попытаться как-то. Вот хотя бы как там некоторые ваши соседи, более-менее вменяемые. Абсолютно нет. Так, я обязательно сейчас начну брать ваши. Андрей пишет, снесли Крещатик и Банковскую с лица земли. Ну, вы знаете, вот очень многие эксперты говорят, что ну, там уже никого нет, там уже, может быть, это может быть, нет. Но то, что вот этот Майдан, этот символ, то, что с ним надо что-то сделать, чтобы просто, когда проходили, те, кто там, знаете, хихикал, кто фотографировался на фоне горящего Крымского моста, вот эти вот у нас, так сказать, как говорится, прелюбодеи от политики, вот чтобы они это просто проходили и эти руины видели, где они там скакали, москаляку на геляку. Я думаю, что вот это тоже будет достаточно символично. Да, слушаю вас.
1: Рафаэль, здравствуйте.
0: Ой, здравствуйте.
1: Мне нравится ваша программа.
0: Спасибо.
1: Желаю вам удачи. Ну, знаете, у нас сегодня беспилотники по Луганску в колледж попали. А, возможно, по Востоку не будет стрельбы никакой. Я желаю вам только добра.
0: Спасибо. Мы как раз об этом и говорим, уважаемые радиослушатели. Слушаю вас.
2: Здравствуйте, Рафаэль Никитич. Олег.
0: Да, слушаю.
2: Сегодня действительно было заявление нашего президента, да, по поводу военного преступления вот укронацистского режима в Старобельске. И, наверное, уже в ближайшие дни все-таки мы получим, наконец, убедимся в том, что, ну, слова не расходятся с делами. И перед 9 мая было предупреждение. Я думаю, что этот удар по Старобельскому колледжу, он равносилен прилету беспилотников, так сказать, по центру Москвы. Поэтому все те же вот, вот эти пресловутые главные центры укронацистской хунты в Киеве, все это должно уничтожаться, потому что 4 с четвертью года идет СВО. Мы должны уничтожать укронацистский режим в рабочем порядке, а не позволять им путешествовать.
0: Совершенно верно,
2: 4 с четвертью года против нас террористические акты.
0: Да.
2: Это уже было. Я думаю, в ближайшие дни мы можем рассчитывать на эффективный вот удар по укронацистской хунте. И это, с другой стороны, это приблизит мир на самом деле.
0: Да, спасибо вам за ваше мнение. Вы знаете, вот вы сейчас сказали, я вам скажу честно, у меня немножко резануло слух, вот немножко резануло все-таки. Вот если они ударят во время парада по Москве, то мы тогда... Вы знаете, я вам хочу сказать так, я ни в коей мере не хочу умалять значение Дня Победы и нашего парада, вне всякого. Я не хочу сейчас даже какие-то параллели проводить. Но для меня это такое же святое действо, как и спокойная жизнь моих земляков, особенно детей, подростков, которые учатся. Для меня это тоже казус белли, понимаете? И та девушка, которая 2 дней не дожила до своего 18-летия, была убита этими тварями. Для меня это тоже такое своеобразное, понимаете, вот событие, за которое надо отвечать. А может быть, даже еще и в большей степени, если честно. Вот эта вот дифференциация, сюда ударите, а туда не это. А что это, что Донецк, Луганск, Херсон, Севастополь, это что, не наши земли, что ли? Это не такая же земля, как и Москва. Да, столица, да, Красная площадь, мы все прекрасно понимаем это. Но эта риторика, она меня, вот я считаю, не хочет сейчас говорить такие умные слова по поводу политтехнологии, по поводу имиджевых характеристик. Мне кажется, это неверно. Любое абсолютно. Американцы не делают дифференциацию. На Гавайских островах это Перл-Харбор или где-то в районе Калифорнии, или где-то там в глубинной, допустим, там Оклахоме. Была атакована американская земля, получите на Хиросиму, Нагасаки. Так это, если... Никто там 2 раза уже, как говорится, не спрашивал на этот счет. Если ты убиваешь наших людей, если ты атакуешь нашу землю, значит, тогда ответ должен быть неминуем. И это не потому, что мы такие злобные, потому что мы такие злопамятные. Нет, это для того, чтобы потом этого больше не было, понимаете? Но не было это все, чтобы... Вы посмотрите после теракта в Нью-Йорке, что американцы натворили. Это можно говорить как угодно. Безусловно, с точки зрения там права международного, это все выглядело нелепо, особенно там атака на Ирак или еще на что-то. Ради бога. Но с точки зрения... Я был как раз там. Я видел, как американцы это воспринимали. Это надо было сделать. Да, безусловно, там, наломав кучу дров, но это надо было сделать, чтобы внутри страна консолидировалась и объединилась. У нас ситуация точно такая же. На русской земле убивают русских людей. Мы знаем, кто убивает, мы знаем, как убивают. И мы знаем, чего они хотят добиться. Мы же с вами прекрасно понимаем, это же, почему это была такая именно целенаправленная атака. Для того, чтобы вот вызвать социальный гнев, социальное возмущение. Это же для этого все делается. Это не скрывается. Это такая, знаете, топорная политтехнология. Но, простите меня, топорная технология, она перестает быть топорной, когда против нее не предпринимаются никакие действия. Тогда она становится вот... Сделайте, так сказать, покажите, что за это бывает. Тогда это будет понятно. А сейчас это все работает, понимаете? Мы не отвечаем. Да, дано поручение Министерства обороны, да. У вас есть гарантия, что мы действительно адекватно ответим по этому поводу? Я не знаю, у меня нет. Пока мы то, что мы с вами видим и слышим, это красные линии. Это ответственность нашего политического руководства и верховного главнокомандующего. У меня никаких сомнений по этому поводу нет. Это мое личное мнение. Если кто хочет его оспорить, с удовольствием послушаю контрдоводы. Слушаю вас.
3: Добрый вечер, Фаэль.
0: Добрый.
3: Спасибо за эфир.
0: Спасибо вам.
3: Разделяю ваше мнение, и вот особенно я лично для себя перестал понимать, что происходит, когда вошли в Курск, захватили Курск, ну, или не сам Курск, но Курскую землю.
0: Да.
3: Я тогда просто перестал понимать, я историю войн примерно так хорошо знаю, считаю, что хорошо знаю, и такого конфликта, получается, еще не было, когда одна страна, обладающая гораздо более сильным оружием и всем остальным ресурсами и прочее, терпит это, и так долго убивало, я не помню. Те же американцы, например, во время Южно-Корейской войны, мало кто знает, когда наши летчики там участвовали, это знают люди. Но то, что американцы бомбили на Дальнем Востоке аэродром, они устали просто получать люлей от наших летчиков и просто разбомбили аэродром на территории СССР. Mm-hmm. Это официальный факт. И никто ничего не сказал. Наши же понимали, но мы же реально шалим. Мы же не должны там быть. Ну, и конечно. Все ровно было. Я имею про то, что американцы и то разбомбили в то время. Там холодная война, все дела, там могло зажечь секунду.
0: Да. Но точно. Да. Согласен с вами, конечно. Каждая страна должна действовать так, как она считает нужным. Это для защищать интересы. Если тебя закон, если тебя народ уполномачивает принимать эти очень сложные решения, я не упрощаю ситуацию. Но в этом и заключается смысл любого лидера. Я считаю, смысл его жизни, его деятельности в нужное время принять нужное, верное решение. Причем я сейчас вот говорю вам об этом, я ни в коей мере, я не вторгаюсь в сферу там военно-технического, допустим, это как это сделать? Слушайте, у нас целое Министерство обороны есть, оно это решает. Но у нас есть огромный запас политических шагов. Почему мы до сих пор не разорвали отношения с русофобским образованием под названием Польша, Англия, Литва, Эстония? Латвия. Но мы же прекрасно понимаем, что это абсолютно, это люди, которые угрожают нам. Люди, которые угрожают напасть, стереть с лица земли наши, так сказать, какие-то на нашу территорию, соответственно, как они вот говорят, там, портовую структуру в Калининграде хотят убрать. Почему мы с ними вообще разговариваем? Почему эти подонки у нас в метрополе, оказывается, там устраивают свои какие-то посиделки, гуляют там, а мы спокойно смотрим. У нас представительство здесь в ОБСЕ еще находится, европейских каких-то структур. Там нет. Почему я так уверенно говорю об этом? В этих странах, давайте возьмем Англию, Польшу хотя бы, я не хочу слишком далеко ходить. Там нет ни одной политической силы, которая не то чтобы пророссийской была или там дружественно к нам настроена. Там нет никакой даже нейтральной политической силы, даже маломальской, даже не представленной, может быть, где-то, которая бы хотя бы в какой-то степени отражала, ну, какой-то дух там взаимных двусторонних отношений, которые хотя бы элементарно там на уровне ну, международного, допустим, права, там, чтобы она хотя бы риторикой занималась какой-то не, не то что антироссийской, не русофобской. Все такие. Фарадж возьмите в Англии сейчас, который стремится, он что, другой, что ли? Сталмер с ними будет точно так же, как и Сталмер, который лейборист пришел на смену Тори. Та же самая риторика в отношении нас. И общественное мнение заточено русофобски. Но это абсолютная вот у нас раковые опухоли, которые надо просто отрезать, иначе метастазы пойдут дальше. Это тоже, это сильный политический ход, чтобы показать, что мы, каким образом мы политически реагируем. Не будет уже там, на протяжении многих десятилетий мы никогда не исправим эти отношения. Если в Германии, допустим, там еще есть какая-то альтернатива для Германии, которая более-менее нормальные какие-то, ну, не, какие-то не русофобские хотя бы, так сказать, вещи заявляет, там есть, вроде бы есть там с кем работать. Во Франции есть еще люди какие-то, в Италии, там, в других странах. То в этих странах нет, там уже все это настолько пропитано, что говорить вообще, ну, не о чем, ну, поверьте, это все. Ну, не надо беспокоиться об этом, не нужно там еще. А как же контакты? Вы знаете, ну, если нам понадобится что-то там с Англии передать, или там Польша, или это, ну, попросим братьев-белорусов наших. А у них там есть представительство, так сказать, передадут, скажут все, что надо. Или огромное количество других стран, которые с удовольствием, если что надо, как говорится, передадут. Но это все остальное абсолютно токсично, понимаете? Программы, которые они, так сказать, здесь устраивают. Но сейчас уже, конечно, не в такой степени. Но раньше же они просто у нас дневали и ночевали в наших, так сказать, кабинетах наших чиновников. До сих пор учатся дети чиновников там. Они их никто оттуда не забирает. Я уже не говорю счета. Я уже не говорю недвижимость. Я уже не говорю все. Был аудит, провели аудит. Полностью всех наших, как говорится, чиновников. Где деньги, где храните? Что это, сложно определить, что ли? Не думаю. А потом каждый раз у нас появляется там замминистра, еще кого-то сажают, у него деньги там, деньги за границей, еще где-то получается. А потом смотришь, и детей уже, оказывается, здесь нету. Как этот подонок сбежал, так сказать, который предал наших разведчиков, которых схватили в Америке? Каким образом он всю семью переправил? Сотрудник, ответственный ФСБ был, там, курировал это направление. Когда он переправлял свою семью туда, за кордон, это что, никаких звоночков там не было у тех людей, которые должны следить за этим? Или у нас тут неожиданно Чубайс уехал точно так же. У нас сейчас заместители его судят. А он у нас вот такой вот, знаете, святей Папы Римского. Я им ничем не могу помочь. Можешь помочь, подонок, приезжай. Против тебя-то дело не возбудили. Кстати, что же он такое знает, что этот рыжий клоун у нас неприкасаемый, а? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос? 10 миллиардов долларов было дано. Я помню эту цифру прекрасно. Нанотехнология. Нормально, все как будто так и должно быть у нас. Вот вы, давайте я не буду сейчас говорить о нашем финансовом блоке, иначе я сорву просто эфир, потому что у меня, простите, при всем моем, как говорится, университетском образовании, иногда слов не хватает, чтобы об этих людях говорить куртуазно. Слушаю вас.
4: Добрый вечер, Рафаэль.
0: Добрый.
4: Не знаю, вы там в пылу сказали или как, я тоже поистал, чтобы русских детей убивали, но там были дети других национальностей. Про них тоже не надо забывать.
0: Я сейчас говорю земля безусловно. Не русская, я говорю сейчас безусловно.
4: Но земля у нас российская.
0: Я понимаю, спасибо за звонок, но я же имею в виду совершенно другое. На русской земле, безусловно, это, ну, это синонимично для меня. Ну, конечно, я не национальность имел в виду. Ну, откуда мы знаем, так сказать, конечно, там были другие национальности. Мы просто пока этого еще не знаем. Когда мы узнаем, конечно, скажем об этом. Но мы сейчас имеется в виду, я не хочу сейчас официально говорить граждане России, граждане Луганской, там, допустим, Народной Республики. Ну, пожалуйста, это же... Вы же прекрасно понимаете, зачем сейчас вы вводите, как говорится, дискуссионный момент там, где у нас с вами нет никаких, так сказать, дискуссий, то мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Слушаю вас.
5: Здравствуйте, Рафаэль.
0: Здравствуйте.
5: Меня зовут Любовь.
0: Да, Люба. Ой,
5: извините, меня давно такой вопрос мучает. Вот про Зеленского. Его подали в розыск.
0: Кто его подал?
5: Ну, наше руководство, наверное,
0: подали. Да никто не подал его в розыск пока. Никто бы его не объявил преступником, нет?
5: Нет, да.
0: Да, так что вот в этом, кстати, в вашем вопросе в очень большой степени и ответ кроется, уважаемая радиослушательница, как вы, наверное, прекрасно понимаете. И Чубайс у нас не в розыске, и этот у нас, как говорится, не в розыске, оказывается, он у нас легитимный. Мне, например, непонятно. Спасибо вам за звонок. Я, например, еще раз хочу сказать. Например, недавно мне резануло слова нашего президента, который сказал, а я вот готов встретиться, если там будет подготовлено, то я встречусь. О чем разговаривать с Зеленским? Но даже если подготовиться что-то, мы жили, во-первых, мы не понимаем, что это вранье, он обязательно соврет, обманет. Вспомните, посмотрите по видео, там есть на всех ресурсах, это его улыбающийся харя, когда подписывали, по-моему, Нормандские соглашения, все так серьезно подписывали, а он сидел и вот так вот, так сказать, откровенно улыбался в зал. Мол, вот смотрите, видите, там сидят вокруг меня, так сказать, лошары, так сказать, я им сейчас подпишу тут. Какие разговоры, какие подготовки, какие с ним могут быть разговоры? Как можно разговаривать с Будановым, садиться за один стол? Вот это мне тоже непонятно. Позиция уже наших властей. Вы здесь пишете, вот, а почему вы не говорите? Вот я вам и говорю о том, что. Где я согласен, где не согласен. Это элементарные вещи политологические. Я учу студентов с первых курсов, чтобы они уже понимали это. А мы сейчас здесь, так сказать, целую политику строим на этого. Вот если подготовят документы тогда, то мы тогда с Зеленским, вот если окончательно все подготовят, то мы тогда сядем там это. И что? Я в этой ситуации беспокоюсь не то, что вы не сядете, а я вот то, что если он действительно что-то подпишет, и мы что это? Мы эту Филькину грамоту, которая подписана убийцей, по локоть у него руки в крови, мы что, будем, как говорится, это воспринимать это серьезно? Или что, мы будем ожидать, что он ее выполнит, что ли? Это вот после Минска, после Нормандских, у нас еще какие-то иллюзии есть по поводу него, по поводу европейских лидеров. Ну, давайте проснемся немножко все-таки. Мы что, мы прекрасно понимаем, так сказать, какой язык они понимают. Давайте немножечко остынем. Слишком все это эмоционально. Давайте послушаем выпуск новостей, который мои коллеги для вас приготовили. А потом продолжим.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Режим ЧС регионального характера введен в Луганской Народной Республике после удара ВСУ по зданиям колледжа. Решение принято главой ЛНР Леонидом Пасечником. Мера необходима для оперативной ликвидации последствий атаки на Старобельск и максимальной поддержки пострадавших. Все экстренные службы, министерства и ведомства региона будут переведены на круглосуточный режим работы. В ночь на пятницу ВСУ атаковали дронами учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 учащихся от 14 до 18 лет. Известно о 6 погибших и 39 пострадавших. Местонахождение 15 человек остается неустановленным. МЧС продолжает разбор завалов. Глава национальной разведки США подала в отставку. Тулси Габбард написала заявление об уходе с должности по семейным обстоятельствам. Данные со ссылкой на документ приводит телеканал Fox News. Ее последний рабочий день на посту 30 июня. «У моего мужа Авраама недавно диагностировали крайне редкую форму рака костей», говорится в заявлении директора национальной разведки. Кевин Уорш принес присягу в качестве нового главы ФРС. На церемонии в Белом доме присутствовал президент США Дональд Трамп. К присяге нового руководителя Федеральной резервной системы привел судья Верховного суда Кларенс Томас. Срок действия полномочий предыдущего главы ФРС Джерома Пауэлла истек 15 мая. Однако он продолжал работать в качестве временного исполняющего обязанности председателя до тех пор, пока Уорш не принял присягу. Верхняя палата Конгресса 12 мая утвердила Уорша в качестве члена Совета управляющих ФРС на 14-летний срок. Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию армянской минеральной воды «Джермук». Санитарная мера коснулась всех партий в обороте из-за выявленного превышения содержания гидрокарбоната, иона, хлоридов и сульфатов, сообщили в ведомстве. Ранее санитарные ограничения распространялись лишь на отдельные партии воды, но теперь под запрет попала вся линейка бренда. В Пулкове перед ПМФ запустят регистрацию на рейсы по биометрии. Услуга начнет действовать с 1 июня. Сервис «Мигом» от Центра биометрических технологий позволит пассажирам рейсов Аэрофлота между Москвой и Петербургом пройти все предпосадочные процедуры по биометрии в приоритетном порядке. Проект запускают вместе с ВТБ. Сдать биометрию можно заранее в офисах банка или прямо в аэропорту. После этого останется привязать ее к билету в личном кабинете Аэрофлота. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 26, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
6: Говорит Москва. 94,8.
8: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Искусственное тело после искусственного интеллекта». В эфире руководитель клуба искусственного интеллекта бизнес-школы Сколково Саркис Григорян и специалист в области спорта и фитнеса Роман Малых. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва. 94,8.
8: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
0: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор-ведущий этой передачи. Говорим, ну, стараемся говорить о Соединенных Штатах Америки, но, как вы сами понимаем, выходим на совершенно другие уже темы, которые тесно связаны с Соединенными Штатами, чего уж тут говорить. Так что здесь в той или иной степени, но ситуация, безусловно, складывается под влиянием именно политики, а иногда просто отсутствия этой политики Соединенных Штатов Америки. Позвольте зачитать некоторые ваши сообщения. Да, у нас, естественно, передача «Диалог», СМС-портал 925-888-894-8, телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграмм-канал «Радио Говорит МСК», в «Дзен» заходите, «Говорит Москва», и, конечно же, не забывайте в правом верхнем углу нашего сайта красивую иконочку с нашей отечественной социальной сетью «Макс». Заходите, там тоже есть наш сайт, где вы тоже можете подчеркнуть, я надеюсь, очень полезную для вас информацию. Ну, не забывайте обо мне грешном, заходите на телеграм-канал «Америка Лайт» и, конечно, ВКонтакте «Рафаэль Ардуханян». Там тоже есть информация, которую я не успеваю иногда огласить в моих эфирах. То есть там есть телевизионные передачи, интервью как нашим, так и зарубежным средствам массовой информации. Надеюсь, они вас тоже могут заинтересовать. Некоторые из них на английском языке, но я убежден, что наша аудитория, насколько я могу судить, вас это не должно останавливать, потому что я вижу по характеру ваших вопросов, безусловно, вы берете, что называется, используете первоисточники. Так, без Кубы, Ромео пишет, без Кубы Иран у нас союзников не останется, если не будем помогать. Вы знаете, вот понятие союзники, ведь в Америке, если честно, союзников тоже нет. Давайте мы не будем, я думаю, что здесь, так сказать, а характеристика нашего президента, она верна. Вассалы это все. Какие они союзники? Вон союзники попросили вмешаться, то они сразу на попятную пошли. Нет, это тоже, как говорится, вассалы это. А вот у нас все-таки, я думаю, что союзников может быть даже и побольше, чем у американцев. Вот. А вассалы как-то, знаете, они вот не приживаются. Россия так вот, так сказать, не может все-таки в таком русле проводить свою внешнюю политику. Григорий, Санкт-Петербург, как думаете, Альберта отделится от Канады? А, вы знаете, там сложная ситуация складывается. Значит, объявили, ошибочно наши средства массовой информации говорят, ну, с источниками надо, первоисточниками работать. Там нет референдума по поводу отделения. Я бы хотел, чтобы мы с вами это поняли. Нет. Это, если так говорить, референдум о референдуме. То есть сейчас идет опрос, мнение, готовы ли жители Альберты проголосовать. То есть, в принципе, это... Вот будет решение, что, в принципе, так как собрали там, по-моему, 200, там, сколько-то тысяч подписей, и согласно Конституции, кстати, и Альберта, и Канады, вы можете теперь вынести это на обсуждение. И вот сейчас губернатор провинции, она, так сказать, выносит, женщина, она выносит это на обсуждение, и жители Альберты должны проголосовать. Да, мы хотим референдум об отделении, о выходе, или мы не хотим это. Это вот процедура такая будет. Этот референдум может быть через год, через два. Канада знает, вот на моей памяти только один такой референдум, он был лет 30 тому назад, я помню, в Америке вся гудела, в Канаде Квебек, франкоязычный Квебек, это часть тоже Канады, они хотели выйти из состава Канады. Там с перевесом в несколько процентов победили все-таки сторонники Объединенной Канады. В Альберте ситуация гораздо еще, скажем так, более сомнительная. Почему? Потому что опросы последние, которые Гэллоп проводил, местная там канадская служба, я смотрел газеты в Альберте, они показали следующий результат. 30% жителей провинции Альберта, а это самое нефтеносное, скажем так, там уже давным-давно американский капитал, и ExxonMobil, и Chevron, они там, так сказать, ну, что называется, качают ведрами нефть, а 30 человек всего лишь выступает за независимость Альберта. 30%, 30%, да, не человек, 30%, да, это маловато, конечно, поэтому, конечно, давайте мы немножечко так с юмором отнесемся, здесь, я думаю, самая важная тенденция, то, что какие-то провинции заявляют о том, что они хотят или намерены, как это и в Америке происходит, мы с вами неоднократно обсуждали ситуацию с подобными заявлениями из Техаса, из Калифорнии, из Монтаны было, Флорида там подбрасывала иногда дровишек в этом, но это пока на уровне политической риторики, чтобы каким-то образом, может быть, так сказать, переиграть ситуацию с центральным правительством, чтобы потребовать больше, потому что Альберта платит очень много налогов в Оттаву, вот в столицу туда, то есть это такой донор своеобразный, да, который отдает деньги, да. В этом. Я думаю, что это все будет вот в этом русле. Я думаю, что Альберти просто снизит, скажем так, планку этих платежей, ну и там все более-менее успокоится, скорее всего. Потому что, как я уже сказал, по мнению нескольких агентств, 30% всего поддерживают эту, как говорится, историю. А сколько из этих 30 поддерживают присоединение к Америке, там достаточно сложные отношения. Но тенденция, однако, как говорил герой одного анекдота. Так... Бипиш, когда англичане столкнутся с шотландцами, Россия будет помогать одной стороне, тогда и будут желающие ударить по Москве. Ну и да, это вот если посмотреть, каким образом Англия бы отреагировала, если бы шотландцы восстали, а мы бы помогали шотландцам. Кстати, очень хорошая идея. Надеюсь, доживем до этого времени, когда свободолюбивый горский народ Шотландии, их так и называют, горцы. Для них, так сказать, шотландцы это вот именно такие, для англичан, да. Я надеюсь, что они все-таки обретут свою независимость, они ее заслужили, потому что это разные культуры все-таки, разные этнические группы. Ну, посмотрим, как это будет. И уж, конечно, история абсолютно кровавого порабощения шотландцев. Ну, достаточно посмотрите фильм, который, кстати, снят на основе реальных событий, это «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном. Я думаю, более-менее станет известно. Андрей, снести Крещатик банковскую с лица земли. Так. Президент дал приказ Министерству обороны представить, Нилс Майкл пишет. Предложение ответа. Да, посмотрим, какой будет ответ. Какое Министерство обороны приготовит ответ. Давайте же тогда сражаться с неонацистской ненавистью. Нигматуллин. Да, согласен, конечно. Марина пишет. 1812 год. Вся московская элита вместе с народом уехала из Москвы. Я, кстати, хочу сказать, это особая тема, такая отдельная. Но это было действительно единение. Хотя это была крепостная Россия еще, но, тем не менее, это было действительно единение народное, когда бары, которые вывозили там свой фарфор или это, но многие из них сбрасывали это все, чтобы раненым отдать подводы, прощались с этими семейными сервизами, фарфорами, так сказать, все это оставляли для того, чтобы помочь нашей армии. Ну, я думаю, что лучше Льва Николаевича Толстого. Здесь вот один из наших радиослушателей упоминает, Пьера Безухова, который после этого стал Петром Кирилловичем, да. Конечно же, и лучше Льва Толстого эту ситуацию никто не обрисовал. Это действительно была отечественная война. Вы же понимаете, МИ пишет, что большое количество обывателей в крупных городах не взволновано ударом по колледжу, потому что это произошло где-то там. Что мощный ответ по Украине вызовет в их головах какое-то бурление. Ну вот пускай вызывает бурление, вы знаете. Пускай лучше будет бурление в головах, чем будут разрушены общежития и убитые наши дети и подростки. Пускай бурлит в головах у кого угодно. Может, президент что-то Трампу пообещал, например, что бахать не будем. Да я не думаю, что Путин обещал там что-то подобное. Хотя мы с вами знаем же, там приехал какой-то мазурик из Израиля и очень попросил, чтобы не убивали. Очень попросил. И вот он нам сейчас отвечает, как говорится. Кстати, вот у этого президента, который приехал, у него бы спросить, а как вот насчет там палестинских-то детей? Кто-нибудь приехал там, сказал тебе там, ну, не стреляй хотя бы по ним, по детям, по женщинам. Да нет, это, конечно. Да, есть надежда, что сегодня новый этап Нигматуллин. Надеюсь тоже, да. Роман пишет, абсолютно правы, давайте вспомним, что сделал Израиль, когда убили детей на фестивале. Ну, совершенно верно, мы же здесь видим, реакция какая была. Можете себе представить, чтобы сейчас Израиль бы уже бы там натворил? Ну, я думаю, что понятно. При всей критике, так сказать, так что мы с вами здесь прекрасно понимаем, что, по крайней мере, Израиль понимает, что это уже, как, собственно говоря, и палестинцы, что это борьба не на жизнь, а на смерть. Роман, Рафаэль, а так если в мире действует право сильного, а мы не можем взять свои права, значит, мы не сильны. Вот, Роман, вы, как говорится, справедливо уже выстраиваете имиджевую характеристику. О чем, как думают, как будут воспринимать это наши враги? Да, они так и воспринимают, они так говорят. Да ну что вы, да не ударит, да ну что вы там беспокоитесь? Это же колосс на глиняных ногах, бензоколонка и все такое. Да не в жизнь никогда, да нет. Это вы совершенно правы, Роман, так они и думают. И очухаются они тогда, когда по башке получат, очень хорошенько. Александр, Рафаэль, полностью поддерживаю ваше мнение. Есть такое понятие, как беспощадность. Так вот и надо беспощадно громить врага. А потом, как победитель, напишем это в историю. Кто прав, кто виноват. Я тоже с вами согласен, Александр. По крайней мере, у нас совершенно четко очерчен враг. Мы знаем, кто это. Мы знаем, где он находится. Мы знаем, что он делает. Он говорит, что он собирается делать. Не мы говорим, это они говорят, что они хотят нас уничтожить. Это их риторика. Ну, хорошо. Давайте примем это к сведению хотя бы. Слушаю вас.
9: Да, добрый вечер. Спасибо за передачу.
0: Добрый вечер.
9: Вы знаете, я вспоминаю вот все-таки нашего русского православного писателя Валерия Павловича Лимонова, который говорил, как корень всего происходящего духовный, а последствия апокалиптические, что называется. Ведь помните, вот, допустим, предыдущий праздник, вот Пурим, допустим, разбомбили школу, там в Иране девочек, так сказать, убили, так как приволочили женское ношение ритуальное, так сказать, совершили. Ну, вот я думаю, вознесение идет, собственно говоря, а так, на эту школу, собственно говоря, ты тоже какой-то ритуальный жертвоприношение, поскольку там у власти, собственно говоря, ведь не хохлы мы становились, там хабат-тубальчи, так сказать.
0: У меня, ради бога, извините, уважаемые радиослушатели, я вам дал возможность высказаться, но вы какую-то, по-моему, ерунду говорите по этому поводу. Извините, что я так оцениваю, но при чем здесь ритуальное? При чем здесь шаббат? При чем здесь это? Что мы всегда вас заносит в эту, как говорится, сферу? Существует совершенно конкретное нацистское образование. И те спонсоры, как это было уже неоднократно, Европа вся сейчас идет против нас. Как это было при Гитлере, как это было при Наполеоне. Ну, это же понятно совершенно. Назовите хотя бы одну нацию, кроме, наверное, сербов, только наших братьев, которые не участвовали в борьбе против нас. Ну, все же, все, даже здесь у нас, как говорится, образовывались, так сказать, и украинские, и белорусские, и армянские, и грузинские батальоны, которые воевали против нас. Чем мы скрываем-то это? Это просто нацисты и фашисты. Какое здесь ритуальное жертвоприношение? Причем здесь это-то, Господи? Да, слушаю вас.
10: Здравствуйте, Рафаэль.
0: Да.
10: Олег. Я вот хотел сказать, что ведь, да, заявление Руби, о котором вы сказали в начале, что США притормаживает свое...
0: Ну, выходит даже, он сказал, выходит, да, выходит из переговорного, как посредник.
10: Возможно, да, выходит. И слова Лаврова, помните, что про дух Анкориджа, который уже тоже американцы про него забыли.
0: Да.
10: Еще слова Лаврова, что мы все-таки сдерживаем себя вот в этой военной операции против украинского врага. Он все это говорил в этом интервью.
0: Да.
10: То есть, мне кажется, согласитесь, сейчас момент истины. Вот после заявления президента, после этого военного преступления украинского режима, наверное, действительно момент истины, когда уже, ну, от слов, действительно, слова уже не нужны, нужно просто действовать и...
0: Я тоже согласен. Я еще раз хочу повторить. Спасибо вам за звонок. Я еще раз хочу повторить. Мы даже еще не исчерпали наши дипломатические, политические шаги. Вы можете себе представить? Вот мы сейчас говорим об этом, обо всем, но мы до сих пор еще, мы знаем, мы говорим, в каких столицах, где окопались эти люди, кто ездит, кто помогает, кто деньги присылает, кто поставляет оружие. И ничего, как будто это для информации. Мы куда-то в космос посылаем это все. И хочется спросить, и дальше что? Да, вот эти люди, да, Англия делает это, да, Польша делает, да, через Жегаш они поставляют вооружение. Да, мы видим, что они пропускают дроны на... Ну, дальше что? Ну, понимаете, это такая же ситуация, когда вы сидите в доме и вы видите, а вот зашли люди, так сказать, на территорию моего участка, а вот они сломали забор, а вот они, так сказать, бензином поливают стены моего дома, а вот они ищут по карманам спички. Ну, да, что, и ждать будете, да, все? А вот они вроде бы поджигают, да, вот они подожгли, но пока еще в квартире внутри дыма нет, мы еще... Так, что ли, мы будем жить теперь, да? Что надо такое сделать? Объясни. Вот мне просто интересно, что должны эти люди сделать, чтобы получить, так сказать, просто, ну, чтобы мы ответили так, как мы это умеем делать. Или как писал великий Лермонтов, до зимней квартиры, не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки. Ну, когда мы эти мундиры-то изорвем? Как мы это уже делали неоднократно. Почему какая-то там эта чихуахуа с Прибалтики, так сказать, тявкает и говорит, что она Калининград сейчас отутюжит там все портовые, это что, и вот так вот будем следить, смотреть, да, что ли? Американцы собираются выкрасть Рауля Кастро, 94-летнего, 96-летнего старика, который, как они думают, 30 лет назад вроде бы отдал приказ, чтобы сбили два самолета, так сказать, с провокаторами, которые летели на Кубу, которые вторглись в пространство Кубы, но это были граждане Америки, поэтому мы сейчас хотим выкрасть, так сказать, это Рауля Кастро и осудить его. А, ну, так сказать, как говорится, case closed, понимаете уже? Так, давайте возьмем еще. Да, слушаю вас. Да. Да. Погромче только, пожалуйста, уважаемый радиослушатель.
11: Хорошо. Мы дали маху, когда крейсер Москва, и мы за него не ответили. И
0: тоже, остров... да, то же самое, да, то же самое.
11: Остров Змеиный, помните?
0: Да.
11: Украинцы, давайте, украинцы что сказали? Неэфирные слова.
0: Да.
11: Почему Змеиный остров, я не знаю, он сейчас есть еще или нет, и чей он, вот извиняюсь, не знаю, чей. Если ихний, то почему он существует вообще? Ну, хотя бы для прикола, хотя бы для прикола его утопить. Соловьев собирается утопить Англию Посейдоном. Зачем? Надо показать, что у нас есть, и мы можем этот остров стереть с лица океана. Чтобы люди знали. А потом уже Посейдона запускать.
0: Ну, я бы, да, я бы, конечно, да, это, ну, хотя вот по поводу Посейдона для Англии, вы знаете, в принципе, что-то в этой мысли, по-моему, есть. Может быть, что-то есть, да. Так, Григорий пишет, ну, в Ереване огромное посольство. Ну, это всем известно, что там, да, самое большое, одно из самых больших посольств в этом, да. Американских посольств за границей. Да, слушаю вас.
12: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, меня зовут Виталий, я из Москвы. Угу. Вот мне сегодня уже третья передача подряд, я слушаю, и все, и журналисты, и те, кто слушает, все, правда, все патриоты. Я вижу, что люди страдают, людям жалко людей, которые погибли. Готовы прямо мы уже на крайние меры. Но ни один из них, вот и из нас, и то же самое, я никак не могу признаться. А неужели... Министерство обороны, самое обыкновенное наше, любимое, где мы меняем слева направо, Шойгу убрали, спрятали просто, можно сказать, если верить средствам массовой информации. Вот. Ответственность не берут на то, чтобы приказ, я не знаю, как это назвать, удар по центру принятия решений известен. Он уже в головах людей отработан. На бумаге даже есть, уверен я. Президент просто так ни одного слова у нас не проронил. И есть одно. Невыполнение приказа или распоряжения нашего президента просто наяву. Не защищают наших людей. Херсон бросили. Зачем тогда голосовали там? Была возможность его отбить и не отдавать. Столько ошибок Министерства обороны, и никто не пострадал. Да, там пару человек и то. Такие генералы, я скажу, средние руки. Они там ничего не решали. Вот за что обидно.
0: Хорошо.
12: За родину. Нам детей жалко. Неужели в этот раз тоже сойдет с рук?
0: Я с вами согласен. Согласен
12: с вами. Это просто страшно. Президенту надо сейчас срочно обратиться к нам, к людям, и сказать, ребят, я вас буду защищать, я ваш президент. Даже если Министерство обороны начнет вилять опять хвостом туда, у них действительно деньги на Западе, вы абсолютно правы. У окружения... Страшно просто, с окружением одного...
0: Хорошо, спасибо, там. Спасибо большое, да, в принципе, понятно это. Я не знаю, здесь, так сказать, вы говорите, не выполняют, не это. У меня впечатление такое складывается, что пока нет политической воли. Мне кажется, что Министерство обороны готово выполнить этот приказ. Хотя по поводу вот этих перетрубаций я с вами согласен. Ну, как это у нас там, так сказать, идет война, люди наши гибнут, а заместители министра воруют просто откровенно. Как такое вообще может быть? Это измена Родине, это предатели Родины. Они такие же абсолютно предатели, вот как те, которые будки взрывают, только они другим занимаются. Это предательство, самое натуральное. А у нас там какие-то послабления намечаются, еще что-то. И я с вами согласен, ответственность. У нас не, так сказать, как так получается, что заместители Шойгу, так сказать, сейчас отправляются за решетку? А что у нас, министр что, ничего не знал, что ли? При всем уважении к Сергею Кожугетовичу. Что, вот так вот прямо, так сказать, все происходило и ничего не было? Ну, тогда вопрос о компетентности, потому что человек занимает до сих пор еще должность, очень ответственную причем. Очень многие вещи надо объяснять и говорить, и, безусловно, обратиться. А обратиться, вы знаете, ведь это, с моей точки зрения, может быть, я немножко, так сказать, идеализирую эту ситуацию, но обратиться надо очень просто. Братья и сестры, как это было уже в нашей истории. Враг будет разбит, победа будет за нами. Это все. Потому что, действительно, это больше, как говорится, терпеть это все, это уже, ну, невозможно уже. И то, что вот в священной нашей пьесе «Ярость благородная вскипает, как война», это вот как она как раз и сейчас и происходит это. Абсолютно. Я еще раз говорю, я не хочу сейчас анализировать, там, солдаты воюют, ребята, которые идут, они вооружены, они противостоят, они защищают, там, как говорится, на ленточке это, они, так сказать, вопросов нет, держат фронт, наступают, освобождают наши земли. Но, послушайте, когда эти твари убивают наших детей, целенаправленно причем, я еще раз хочу повторить, за это должен кто-то ответить, причем ответить по самому большому счету. По гамбургскому, причем в буквальном смысле этого слова, если надо. Этого нельзя прощать, это неправильно, но это вообще по всем законам человеческим неправильно. Я еще раз хочу повторить, я сейчас не говорю о каких-то там, знаете, ядерных ударах или еще что-то, я говорю, что нужны, мы должны осознать, что это наши враги. У них нет другой. Это наши, как говорится, вот стопроцентные люди. Это люди, которые нас будут ненавидеть при любых обстоятельствах. Это люди, которые хотят вычеркнуть, абсолютно буквально вырезать любое упоминание, любые контакты, которые были связаны с нашей с вами Родиной. Я, кстати, благодарен. Вот здесь Рустам написал о том, что наши дети – это русские дети, несмотря на национальность, потому что они, как говорится, нас всех считают одним. Совершенно верно. Я вот к вопросу о том, что там русские дети погибали. Но мы все, как говорится, дети России. О чем вы говорите? Какая бы национальность ни была, это русские дети, конечно. Да, Тулси Габбард подала в отставку, но вот это ожидаемое совершенно. Зачищается поле под Марко Рубио. Судя по всему, кандидат на 2028 год выбран президент. Неоконные глобалисты продавливают эту повестку сейчас. Я вам хочу сказать, что до 2028 года у нас вот тот очень короткий промежуток времени, когда мы должны завершить абсолютно все. Потому что когда Марко Рубио, я в этом убежден, уважаемые радиослушатели. Вспомните, я вам говорил по поводу покушения на Трампа задолго до этого покушения. И я сейчас вам говорю, что если Рубио придет к власти, я знаю просто ставленник кого и чего он является. Поговорим, когда это произойдет. Судя по всему, Венцо не предоставляется возможность сейчас каким-то образом серьезно участвовать в этом. Так что Марко Рубио — это тот человек, который нейтральную позицию в отношении нас уже занимать точно не будет. Без иллюзий на этот счет. Просто вот ко всем этим стамерам, Макронам, я сейчас маленькой буквы пишу, добавится еще вот этот так сказать, the golden boy, как его называют, золотой парнишка Марко Рубио. Вот. И тогда нам будет гораздо сложнее, гораздо сложнее. Даже если мы учтем стратегический альянс с Китаем, или это нам будет гораздо сложнее. Потому что у нас будет вот одна такая, знаете, западная Европа, вот в нынешнем виде. Не они будут исправляться, а мы сами видим, что это они Америку исправляют. Я имею в виду в духе русофобии. Мы же видим, как, так сказать, приезды эти, наезды, десанты, короли, Чарли номер 3 там, и другие, которые туда приезжают, как они влияют на Трампа. Поверьте, это, так сказать, будет вот на Марко Рубио даже и влиять особо не надо. Потому что глобалисты, леворадикальные, да, они сейчас слились с неоконами. Это все антитрамповские силы. Я не могу понять, Трамп, по-моему, уже просто махнул рукой на это, на все. Но в любом случае, это вот тот самый либерально-фашистский конгломерат, ставленник которого будет Марко Рубио. Это тот самый человек, который может начать войну. Посмотрите на его вид. Ну, посмотрите на эти акульи глаза просто. Я сейчас чисто внешне говорю. Хотя это тоже очень интересный фактор. Этот человек ни на секунду не будет задуматься. Этот человек был возвращен в ненависти к России, к Советскому Союзу, а потом и к России. Он возвращен был. Его дед и брат его деда, они ему рассказывали, как Советский Союз помог Кастро прийти к власти. Они ему говорили: помни Марка, помни, кто стоит, кто, так сказать, виноват во всем этом. У нас было все, мы были богатой семьей, но нас выгнали оттуда, потому что они же там, так сказать, заправляли бог знает чем, и наркотой, и чем угодно. Кстати, Марко Руби, он был привлечен к ответственности по молодости, тоже в торговле наркотиков, но его папа выкупил. Это все, как говорится, вот этот... Отсюда их такое, знаете, болезненное отношение к наркоторговле, вот к Мадуро, это, так сказать, ну, у кого что болит просто, понимаете? Этот человек, я еще раз хочу повторить, этот человек гораздо более опасен. И пускай вот этот его крест, который он себе на лоб рисовал, пускай это нас не обманывает. Этот человек – война. Этот человек – террор. Этот человек – горе. Посмотрите, как он спокойно распоряжается судьбами своих соотечественников бывших. Да, туда-сюда, уберите 100 миллионов дам, вы там, так сказать, сделайте что-нибудь, убейте там или еще что-то. Но это же мерзость просто, понимаете? 2 года у нас есть времени, чтобы все это закончить. Слушаю вас.
13: Добрый вечер.
0: Добрый.
13: Может, вы объясните, вот касаемо, значит, через Днепр строить мосты на Украине? Может, мы спасемся, потому что дроны-то везут по мостам-то и по туннелям. Я так не могу понять. Даже хохлы и то там в интернете говорят, что если по мостам начнут бить, значит, Украина теряет, понимаете.
0: Ну, совершенно верно, я с вами согласен, я тоже не могу понять. Значит, по Крымскому мосту можно бить, и у нас там прерывается сообщение, это, так сказать, это. А мосты через Днепр, они что у нас, из другого, что ли, материала сделаны? Или, может быть, они там какой-то метеоритный состав, который не подвергается, как говорится, разрушению, что ли? Мне тоже это непонятно. Мне непонятно, почему это 3 железнодорожные ветки, которые от Львова идут, почему они до сих пор не разрушены? Причем оправдание, вот я, сколько мне говорят некоторые эксперты, но они же их сразу восстанавливают. Да неужели? И это значит что? Ну, они все равно восстановят. Зачем же бить, да? Ну, это не то, что мы все хотим с вами услышать, и это не то, как должна себя вести сверхдержава. Я еще раз хочу повторить очень простой тезис. Если мы назвали сверхдержавой, то мы должны вести себя как сверхдержава. Потому что мы не то, что мы называем, а то, что мы есть на самом деле. Это наши поступки и дела. Давайте никогда не забывать. А в частности, я говорю о нашем руководстве, чтобы они не забывали тоже это. Завтра 14:00 мы с вами попытаемся отдохнуть от всех этих перипетий. Музыка 14:00. Кантри-баллады.
14: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
7: 9 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО за 6 часов сбили 41 украинский дрон. Атака совершена в период с 14 до 20.00 по Москве, сообщили в Минобороны. Аппараты перехвачены над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также Республикой Крым. В военном ведомстве уточнили, что все нейтрализованные беспилотники были самолетного типа. Владимир Путин поручил Минобороны подготовить варианты ответа на удар ВСУ по Старобельску. Военное ведомство должно проинформировать об атаке международной организации и сообщества, добавил глава государства. В подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно, подчеркнул президент на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев». Евросоюз получил право вводить санкции за участие в блокировке Ормузского пролива. Ограничительные меры направлены против физических лиц и организаций, подрывающих свободное судоходство на Ближнем Востоке. Решение достигнуто министрами Европейского Союза на заседании Совета ЕС по иностранным делам 21 апреля, говорится в сообщении организации. Новый режим существенно расширяет нормативно-правовую базу Брюсселя на реагирование на кризис в регионе. Санкции включают запрет на въезд или транзит через территорию стран-членов Евросоюза лицам и организациям, включенным в список, а также замораживание их активов. Марко Рубио отверг сообщение о давлении США на Киев. Утверждение о попытках Соединенных Штатов заставить Украину занять ту или иную позицию не соответствует действительности, отметил госсекретарь. Заявление прозвучало после встречи глав МИДов стран НАТО в Швеции. Ранее украинские СМИ сообщали, что влияние президента США Дональда Трампа на решение Владимира Зеленского, в том числе по территориальным вопросам, сохраняется. При этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что урегулирование невозможно без вывода украинских войск из Донбасса. Глава национальной разведки США подала в отставку Тулси Габбард. Написала заявление об уходе с должности по семейным обстоятельствам. Данные со ссылкой на документ приводит телеканал Fox News. Ее последний рабочий день на посту 30 июня. У моего мужа Авраама недавно диагностировали крайне редкую форму рака костей, говорится в заявлении директора нацразведки. Сергей Собянин объявил о запуске обновленного Ленинградского вокзала. Железнодорожный узел открылся в Москве после масштабной реконструкции. В церемонии принял участие и глава РЖД Олег Белозеров. По словам мэра столицы, обновление стало частью федерального проекта развития центрального транспортного узла. В ходе реконструкции Ленинградский вокзал полностью обновили, увеличили площадь для пассажиров и число мест ожидания. Следующим этапом станет модернизация Ярославского вокзала и создание единого пересадочного пространства. В Москве +26, облачно с прояснениями и без осадков.

0: что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
4: Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
6: Продолжаем эфир. Сегодня пятница, 22 мая, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе программа «Умные парни». С нами в студии сегодня профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные и гибридные войны» и доктор политических наук Андрей Манойло. Андрей Викторович, добрый день.
7: Добрый день.
6: Как обычно, СМС-портал работает. Можно писать через мессенджеры, можно звонить, дозваниваться в прямой эфир, задавать вопросы 7373948, код 495. В городе 4-5-бальные пробки. Следим за новостями, которые появляются на лентах информационных агентств. А одна из новостей сегодня так мощно цитирует Лаврова, очередное интервью или что? Нет, это заявление на пленарном заседании международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии. Вот цитируют Лаврова. Давайте с этого начнем. Лавров говорит, Запад до сих пор нацелен на втягивание Украины в НАТО. А зачем он это говорит? Ведь на самом деле Запад, что такое до сих пор? Они как будто бы говорили, мы можем передумать, вроде такого не было.
7: Но вообще говоря, что касается Украины и НАТО, то Украина и НАТО – это два понятия несовместимые. Потому что согласно уставу НАТО, Украина никогда в его состав не войдет. Но манить Украину НАТО, как морковкой подвешенной, у них там перед носом, можно до бесконечности. Вот, потому что, ну, обещать жениться не значит жениться. И вот этим, собственно говоря, наиболее агрессивные круги в Европе занимаются, и американцы тоже именно этим занимаются.
6: А в чем смысл, подождите, если это невозможно... Тогда как можно кого-то втягивать туда, куда все равно не втянешь?
7: Но это только в том случае, если тот, кого втягивают, вопреки всем законам добра и красоты и формальной логики, все-таки верит, что его туда возьмут. И в этом отношении, ну вот украинские политики и все прочие, они прям вот мечтают, что... Украина, как всегда, обойдет все формальные запреты, которые есть в документах НАТО, и их там все-таки возьмут.
6: Подождите,
7: по какому-то особому.
6: Но тогда не очень понятно, как об этом говорит Лавров. Ведь не он будет принимать решение. Принимать решение будут в НАТО. В НАТО скажут, а мы как раз сейчас отменим на сегодня до вечера вот эти все ограничения, возьмут и примут. Или, с вашей точки зрения, этого тоже не будет?
7: Я думаю, что не будет.
6: Почему?
7: А зачем? Зачем Украина НАТО? Но даже если забыть про формальные признаки, по которым она войти туда не может, вот, Украина НАТО абсолютно неинтересна. То есть, вернее, она интересна только в одном ракурсе, как плацдарм для провоцированной России, для развертывания, перманентного развертывания в отношении Российской Федерации вооруженной агрессии. Вот, то есть, если это будет какая-то серая зона, которая формально никому не принадлежит, но на территории которой, возможно, будут натовские базы, так как это имеет место быть в Косово,

0: И если с этой серой зоны бандиты, нацисты, экстремисты, неофашисты периодически будут нападать на территорию Российской Федерации, вот в этом виде, в этой форме Украина НАТО устраивает. Но принимать Украину в НАТО, делать ее постоянным членом, полноценным членом и отвечать за все выходки неонацистов, но это даже для натовского радикального руководства перебор.
1: Но вы говорите, возможно, на Украине этого хотят. А Максим 304 говорит, а если их возьмут, к примеру, им что, лучше будет жить? То есть какие ожидания тогда, если там хотят, чтобы Украина появилась в НАТО?
0: Ну, ожидания на Украине очень простые. Вот то, чем их все время манили и чем манят и сейчас. Вот. Желания такие. Войти в европейскую семью, стать частью там Евросоюза, евроструктур, и так, чтобы это решение не пересмотрели и не выгнали их.
1: Нет, подождите, Евросоюз – это отдельный вопрос. Вот от НАТО чем станет лучше, грубо говоря, рядовому украинцу?
0: Ничем, только хуже.
1: Люди этого не понимают?
0: Люди этого не понимают. Люди считают, что НАТО – это такая же западная структура, интеграционные, как и Евросоюз. Вот, и если они войдут в Евросоюз, потом войдут в НАТО или наоборот, вот они станут европейцами, и все, НАТО будет их защищать.
1: Тогда вторая вот эта вот история про Евросоюз. Фридрих Мерц, это вот из последних новостей, предложил наделить Украину статусом ассоциированного члена Евросоюза, так, чтобы у них не было права голоса, но возможность участвовать в работе руководящих институтов объединения все-таки была. Напомню, Мерц — это действующий канцлер Федеративной Республики Германии, а Германия явно играет серьезную роль в европейских структурах. Это какой-то пересмотр возможного появления Украины в европейских структурах?
0: Нет, я думаю, это такой аванс, который, опять-таки, Мерца лично ни к чему не обязывает, потому что ассоциированный член Европейского Союза, а я вот пытаюсь сейчас вспомнить, а есть ли вообще, кроме вот Украины как кандидата в Европейском Союзе, хотя бы еще один ассоциированный член?
1: Я вот тоже не могу этого вспомнить. По-моему, нет. Похоже, это какой-то новый статус. Почему я и говорю, это новый поворот?
0: Новый статус. Не, это никакой не поворот. Это им пообещали непонятный статус с непонятными преференциями, полномочиями вот, и всеми прочими вещами. Вот. И вот этот вот непонятный совершенно статус, за этот непонятный статус, они собираются с них снять совершенно конкретные дивиденды, начиная там от сырья, земли, объектов движимости, недвижимости, вот, и заканчивая той платой кровью, которую Украина несет, воюя против Российской Федерации за европейские ценности, так
1: когда,
0: называемые.
1: Когда я говорил, что, возможно, это поворот, я имел в виду вот что. Как кажется, прежде говорили о том, что Украина будет в Евросоюзе, а про НАТО еще можно как-то поспорить. Теперь даже в Евросоюзе говорят про ассоциированное членство.
0: Но в Евросоюзе говорят про ассоциированное членство, точнее, даже не в Евросоюзе говорят, а говорит конкретно Мерц. Это он придумал. Там вчера или позавчера, встав с левой ноги с кровати. Вот. Я не слышал, чтобы еще кто-нибудь об этом говорил. Но, предположим, ассоциированное вот это членство в устах Мерца возникло в первую очередь потому, что Украину манят вот этой морковкой членства в Евросоюзе, начиная с Майдана. С вот этого 13-14 годов. Вот, когда за европейские ценности, за европейский выбор, за ассоциацию с Евросоюзом...
1: Нет, одно дело манить в целом, другое дело говорить, извините, только ассоциированные, да еще и без права голоса.
0: Ну вот, но эти-то думают, что это там первый шаг, а за ним последуют другие.
1: А, вот так.
0: Вот, и там 10 лет прошло с этого момента, даже больше. Вот, я так понимаю, что украинцы там задают вопрос... Вот, вы нам обещали еще 10 лет, что так это произойдет. Когда?
1: Тут
0: вот,
1: как раз...
0: вот им и сунули, непонятно
1: тут
0: что.
1: Тут как раз и вопрос. Смотрите, вот Виталий пишет, Орбан, значит, в Венгрии проиграл. Фицо, с его точки зрения, слабенький, это его оценка нашего слушателя. Но как бы то ни было, значит, Орбан проиграл, остается только один противник вступления Украины в Евросоюзе. Фицо, ну вот Виталий говорит, это слабенький такой противник. И на этом фоне появляется разговор о вот этом новом ассоциированном членстве. Получается, что вроде бы как наоборот должно быть?
0: Ну, почему наоборот? Пока, значит, пока Орбан и еще несколько деятелей открыто заявляли свою позицию о том, что они против членства Украины в Евросоюзе, но можно было играть роль такого вот доброго дяденьки и говорить о том, что мы, немцы, безусловно, за то, чтобы Украина вошла в Евросоюз. Вот, то есть есть плохой Орбан, который не поменяет свою позицию. Вот. Ну и все, можно давать любые авансы. Сейчас, когда Орбана нет, да, и там и скоро, видимо, никого не останется из идейных противников нахождения Украины, значит, в Евросоюзе, появляется заявление о том, что нет, давайте пока подождем, рановато еще быть членом Евросоюза, давайте рассмотрим непонятное аморфное ассоциированное членство. Это я к тому, что как только последний лидер какого-нибудь европейского государства замолчит, который выступал против членства Украины в Евросоюзе, Мерц и подобные ему люди тут же поменяют свою позицию и заявят, нет, давайте подождем.
1: Понятно. Тогда еще одно. Дмитрий Медведев на днях указал на потери Украины более половины населения. Это, насколько я понимаю, официальные украинские цифры. Политик подчеркнул еще, что Украина провалилась как государство и не может жить без внешнего финансирования со стороны Запада. Насколько жесткие это оценки?
0: Нет, это объективные оценки. Почему они жесткие? Они, конечно, катастрофичные для Украины, но это объективная реальность. Медведев здесь ничего не открыл, ровным счетом.
1: А как можно...
0: И не преувеличил, что самое главное.
1: А как можно объективно объяснить, что такое провалиться как государство? Что не так?
0: Но провалиться как государство — это не состояться как государство, потому что государство должно, во-первых, обладать суверенитетом, а Украина находится под внешним управлением. И сколько они не пытались там... государство построить, а в результате им это не удалось сделать. Во-вторых, то государство, которое они там все-таки построили, привело к тому, что половину населения Украина потеряла. А плюс куча земель, которые она потеряла, плюс куча территорий, которые она потеряет еще в будущем, потому что все эти потери Украина сейчас несет и продолжает нести. Вот. Ну и получается, что государство-то вообще, которое они выстроили, вот оно никакое. Оно ничего не гарантирует Украине. Ни суверенитета, ни будущего.
1: То есть, с вашей точки зрения, тут просто важно понять, это как бы оценка государственная или это оценка гражданина Российской Федерации, которого зовут Дмитрий Медведев? И если это государственная оценка, насколько важно, что звучит именно так?
0: Ну, это сложно сказать, в какой роли Дмитрий Анатольевич выступает здесь, как официальное лицо, которое представляет аппарат Совета Безопасности, или как неравнодушный гражданин. Но если эта оценка появилась у него в Телеграм-канале, она появилась там, видите, да? Вот, то это означает, что это мнение Дмитрия Анатольевича как частного лица.
1: Все-таки так. Теперь следующая история. История взаимоотношений между Россией и Арменией. Россия получила от Армении уведомление о том, что во встрече лидеров ЕАЭС Пашинян участвовать не будет. Потом дальше. Было заявление на дипломатическом уровне со стороны Российской Федерации, что представители Евросоюза вмешиваются в предвыборные процессы в Армении. Правда, потом, буквально через некоторое время, появилось сообщение о том, что у нас, конечно, никто не вмешивается, но при этом проблемы какие-то с цветами нашлись, и поэтому из Армении они в Россию поставляться не будут. Что происходит на армянском направлении?
0: Ну, там много чего происходит. В двух словах не скажешь. Но основной процесс, который там задают все тренды, это выборы. Это голосование, которое у них будет 7 июня. Вот. И поскольку эта дата приближается и становится все ближе и ближе, все процессы обостряются. Вот. И здесь вот конкретно надо говорить по каждой позиции. Европейский Союз в лице своих депутатов действует в Армении? Действует, конечно. Еще как. Лидеры некоторых европейских государств приезжали и поддерживали Пашиняна? Да, поддерживали. Демонстративно при этом. Специалистов они туда направляют, в том числе специалистов по кибербезопасности, для того, чтобы массово блокировать пророссийские сайты или даже не пророссийские каналы, а вообще любые каналы, которые дают альтернативную Пашиняну точку зрения, да, направляют, они там действуют открыто. Конечно, масштабы всего этого вот действия, не, то есть вмешательства во внутренние, по сути дела, дела со стороны стран Европы, Европейского Союза, эти масштабы, конечно, сейчас в Армении не сравнить с теми масштабами, которые были в Молдавии во время выборов, потому что в Молдавии там было просто вот тушите свет. Вот. В Армении все гораздо скромнее, так, на порядке просто. Но, тем не менее, все признаки внешнего управления ситуацией со стороны европейской структуры, они налицо.
1: Внешнее управление, значит, с вашей точки зрения, результат предрешен?
0: Результат? Ну, жизнь, она тем и интересна, что она периодически подбрасывает неожиданные совершенно результаты и неожиданные решения, вопреки всему. Вот. Но я думаю, что та деятельность, которую там ведет Европейский Союз в Армении, в связи с выборами и в связи с явной и неявной поддержкой Пашиняна вот на этих выборах, она, конечно, делает определенный результат его там переизбрания очень-очень вероятным.
1: И если это произойдет, что это значит для российско-армянских отношений?
0: Если это произойдет, то все будет зависеть от той конфигурации в этих отношениях, которая выстроится после его переизбрания. Потому что здесь понятно, что он будет несколько более поверившим в себя, если его переизберут, чем вот сейчас. Вот. А следовательно, будет более склонен к разного рода авантюрам, с одной стороны. С другой стороны, если европейские структуры и американцы вложили в эти выборы в Армении достаточно большие средства, то эти средства Пашинян, ну, то есть, вернее, Армения под его руководством, обязательно вернет. Причем с процентами. Потому что ни англосаксы, ни западные европейцы, они в долг и даром ничего не делают. Соответственно, он должен будет отрабатывать определенные программы, определенные пожелания, которые те задачи, которые ему в виде, может быть, даже ТЗ будут ставить, если не лидеры европейских государств, там, и американцы, то руководители их структур.
1: Наши слушатели всегда предпочитают более жестко формулировать вопросы. Вот, например, 724-й. Армения от нас больше зависит или мы от Армении?
0: Нет, Армения от нас, конечно, очень зависит.
1: Дальше.
0: Вот, это факт.
1: Тогда дальше Виталий говорит, а почему у нас так много говорят про многополярный мир, но своих людей в ближайших к нам странах привести к власти не могут?
0: Ну, это философский вопрос, риторический, я бы даже сказал. Вот потому что,
1: да.
0: Ну, наши же геополитические противники, которые то противники, то партнеры, они же приводят своих людей. Инструментарий известен. Вот. Ну, в принципе, теоретически мы можем приводить своих людей, вот. Но почему-то не приводим, в силу, видимо, разных причин.
1: Вот. Тогда дальше. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментировал разговоры о возможных переговорах между Россией и Евросоюзом. Сначала Путин об этом заговорил, потом начали говорить о том, кто бы мог представлять Европу. Удивительно, но в России говорили, кто бы мог Европу представлять. В Европе говорили, мы сами разберемся, кто нас будет представлять на переговорах. И таким образом есть некие заявления о том, что эти переговоры возможны. Вот Песков теперь говорит, Москва слышит звучащее заявление и подтверждает открытость к такому диалогу. На ваш взгляд, это практические разговоры?
0: Ну, я думаю, что пока нет. Это некая совокупность сигналов и лингвистических таких оборотов. Сигналы, вот когда начинают обсуждать, допустим, кандидатуры, с кем бы, кто бы мог представлять Европу, вот, это такое неявное пожелание того, что Москва делает сигнал о том, что вот с этими людьми мы можем разговаривать. Мы могли бы разговаривать, если бы они представляли. Вот. А с другими кандидатурами мы разговаривать не хотели бы и не будем, потому что эти люди уже дискредитировали себя. Вот. То есть подбирайте договороспособных.
1: Но подождите, если так ставить вопрос, там же много проблем возникает. Та же Меркель, она ведь уже сказала, что представим себе ситуацию, что, мол, я у власти, и я бы кого-то делегировала. А сейчас, говорит, другие люди, и, мол, с ними тогда и разговаривайте. Или в этом нет проблемы?
0: В этом нет проблем, потому что если действительно хотят вступить в переговоры, подберут тех людей, с которыми обе стороны там будут разговаривать.
1: Так а кому эти переговоры нужнее? Опять же, это как вопрос, Армения от нас или мы от Армении?
0: Имеется в виду переговоры с Евросоюзом.
1: Ну да,
0: Евросоюзом,
1: то есть, а в данном
0: да?
1: случае нам или Европе эти переговоры больше нужны? Ведь первым заговорил об этом Путин.
0: Но сложно сказать. Вот для нас это, в общем-то, очень хорошая позиция с дипломатической точки зрения, потому что мы говорим, что мы к переговорам открыты, мы готовы все вопросы обсуждать, за исключением тех принципиальных, в отношении которых мы уже приняли решение, которые менять не будем. Ну, например, вопрос о демилитаризации, денацификации, вот и так далее. Вот, и в этом отношении мы не выглядим закрытыми для переговоров. Вообще говоря, переговоры — это мощный инструмент, и если вести эти переговоры на равных и не вестись на ловушки, различные разводы, вот, или на мифы, которые нам периодически подсовывают, для того, чтобы мы на них клюнули. И в этом отношении и Российская Федерация, и Европейский Союз в этих переговорах заинтересованы. Много мешает их начать, в том числе вот эта вот упертость и непримиримая зоологическая там ненависть целого ряда европейских лидеров.
1: Вот даже вы сейчас говорите, даже используете вот столь жесткие формулировки, Виталий говорит, а о чем на этих переговорах можно говорить? И дальше у Виталия свои формулировки. Против нас введены санкции, из некоторых балтийских стран летят БПЛА, прямо из некоторых европейских балтийских они летят или через них, ну, неважно. Там же, говорит, сносят памятники красноармейцам, они перевооружаются к 2039 году, и вот на этом фоне, вы говорите, надо разговаривать.
0: Разговаривать надо всегда, потому что переговорный процесс – это возможность доведения своей точки зрения до противоположной стороны, которая включает предупреждение, ну и прочие вещи, вот, и разного рода сигналы. Если этого нет, то сразу выпадает из взаимоотношений между странами такой очень серьезный сдерживающий фактор. Мы могли бы в переговорном процессе также лупить наших противников, как лупим с помощью, ну, с помощью боевых средств.
1: Другими способами, скажем так. Так.
0: Вот, если уж на то пошло. Вот, почему мы это не используем? Но переговоры не должны выстраиваться, как приводить к почти... Переговоры не должны приводить к сдаче тех завоеваний, которые были получены ценой крови, мужества и подвигов со стороны там, наших вооруженных сил.
1: Но тогда две стороны, и у каждой будет вот свое такое основополагающее утверждение, и тогда переговоры будут безрезультатными.
0: Оно всегда начинается с двух сторон, с двух полярных, как правило, основополагающих утверждений, и искусство дипломатов, медиаторов и переговорщиков заключается в том, чтобы свести две полярные точки зрения к некоторому компромиссу.
1: Смотрите, есть другой взгляд. Значит, ну вот, во-первых, Виталий пишет, хорошо, люди, которые живут рядом с границей, там понятно, они терпят убытки и так далее, для них переговоры в радость, для остальных, пишет Виталий, это слабость. Или, например, 94-й говорит, лучше всего показывать свою позицию ядерными испытаниями. Кто прав?
0: Да я думаю, что обе точки зрения весьма спорны. А в чем, собственно говоря, суть вопроса? Переговоры ведь... Давайте посмотрим,
1: люди, как... Насколько я понимаю, люди, которые это так формулируют, они не понимают смысла этих переговоров. То есть переговоры ради переговоров — это одно.
0: Переговоры ради переговоров смысла не имеют. Вот, в этом я совершенно согласен. А теперь, переговоры ради выстраивания архитектуры типа Минска-2 с последующим признанием в том, что нас снова обманули, тоже никакого смысла не имеет. Но переговоры полезные в том числе, ну, например, для фиксации уже достигнутых результатов, для международно-правовой фиксации.
1: Вот вы не первый раз об этом говорите, а 724 не первый раз, просто разные люди об этом пишут, они уже знают нашу точку зрения и заранее с ней не согласны. И тогда?
0: Ну, мало ли, что они не согласны. Значит, Они могут быть хоть вот бесконечное количество раз не согласны с нашей точки зрения, но ситуация
1: может... Что меняет
0: может,
1: то, что может... люди смотрят друг другу в глаза? Ну, что это изменит?
0: Ну, многое изменит, потому что нередко результатом переговоров становится компромиссное решение. Компромисс — это достижение согласия путем взаимных уступок, но, разумеется, приемлемых.
1: То есть и подобного рода уступки более вероятны, когда люди встречаются, что называется, в одном помещении?
0: Ну, конечно, конечно. Когда дистанционно, не глядя глаза в глаза, политики обмениваются заявлениями, эти заявления, как правило, ни к чему не приводят, они бесконечно радикальны, потому что ты очень храбр, если тебя отделяет тысячи километров от твоего противника. Если ты ему в глаза сказал что-нибудь, можешь и морду получить. Или
1: даже
0: он
1: так,
0: от тебя тоже.
1: Андрей Манойло, профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные и гибридные войны» и доктор политических наук. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу гость в студии – телеведущая, журналист, продюсер Татьяна Пушкина. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
3: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
2: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Психосоматика. Как психика влияет на тело». В эфире клинический психолог и физиогномист Ольга Германчук. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Вспышка хантавируса». В эфире доктор биологических наук Николай Никитин. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Искусственное тело после искусственного интеллекта». В эфире руководитель клуба искусственного интеллекта бизнес-школы Сколково Саркис Григорян и специалист в области спорта и фитнеса Роман Малых. В это воскресенье после 18 часов. «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Инсульт у молодых». В эфире невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук Анастасия Белопасова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена...
6: Говорит Москва. Повтор лучшего.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: Продолжаем. Пятница, 22 мая, сейчас 15:36. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Умные парни». С нами Андрей Манойло. Он доктор политических наук, профессор в МГУ имени Ломоносова и руководитель программы «Информационные гибридные войны». Вы пишите через СМС-портал, через мессенджер, либо дозваниваетесь в прямой эфир. Много говорили до новостей по поводу переговоров, возможности, нужности переговоров. Вот, например, давайте, нет, не так. Я скажу, что пробки в городе сейчас пятибальные. Нам обещают, что шестибальными они будут в 5 и в 6. И в 7 вечера. Скажу, что срочные сообщения появляются в эти минуты, и это сообщение Росавиации о том, что ограничения в аэропорту Калуги сняты. ТАСС пишет о том, что для бывшего первого замглавы московского метро за взятки прокурор теперь требует 11 лет колонии. Мы следим за новыми сообщениями на лентах новостей и продолжаем беседу в рамках программы «Умные парни». До новостей говорили по поводу переговоров. Вот Виталий пишет, у нас есть переговоры, как минимум до февраля 26-го были с американцами, а их итоги все-таки весьма сомнительны с точки зрения Виталия. А вот переговоры ради переговоров получаются? Или переговоры не могут быть быстро результативными?
0: Переговоры могут быть разными, они могут быть и быстро результативными, и могут затягиваться на какой-то срок. Все зависит от того, кто именно эти переговоры ведет и какую линию переговорные стороны выстраивают. Вот. Если этой линии нет, а есть некие такие вот метания из стороны в сторону, в надежде найти, там, нащупать, увидеть эту линию вот по ходу дела, вот тогда такие переговоры могут, как фестивали, длиться бесконечно и ничем особым не закончиться.
1: Да, вот наши слушатели пишут, ну, для того, чтобы понять, в чем суть претензий, если я правильно понимаю, это больше на претензии похоже.
0: Кого с кем?
1: Артем 600... Нет, подождите. Вот Артем говорит, одно дело, когда ты выступаешь с позиции силы и достигаешь некое выгодное приобретение. Другое дело, когда наши дипломаты летят в США и возвращаются оттуда, как он пишет, с подаренными носками, как с достижением. А это, кроме раздражения, ничего не вызывает. Получается, что то ли общественность не готова принимать процесс переговоров, расскажите им потом, когда переговоры закончатся, мол, договорились до того, а процесс не освещаете. Может быть, в этом проблема?
0: Но имеется в виду что? Конкретные переговоры в Анкоридже?
1: Нет, это или, касается...
0: Или вообще,
1: вот,
0: да?
1: Пожалуйста, хотим ли мы переговоров с украинской стороной? Хотим ли мы переговоров с европейской стороной? То есть люди не готовы наблюдать за переговорами сколь угодно долго. Им нужен результат. Они говорят, давайте с позиции силы.
0: Ну, люди в этом отношении абсолютно правы. Им нужен результат. И вы правильно сказали о том, что никто не готов наблюдать за переговорами бесконечно долго. Вот. А именно за таким именно такой формат мы и видели на протяжении последних лет. Минские соглашения, Стамбульские соглашения, какие-то форматы, история с Анкориджем и с духом Анкориджа, который то иссяк, то не иссяк, вот, и который времени прошло приличная. Достаточно много с того момента, когда этот анкоридж состоялся, и появился дух анкориджа. Вот, а результатов до сих пор никаких нет. Есть только надежда в виде морковки, которую перед нами, перед нашим носом вывесили наши американские партнеры. И мы за этим следуем. Хорошо, вот такие переговоры нам не нужны. Как тот, как Озеров, да, говорил о том, что такой футбол нам не нужен.
1: Да, на Озеров ли? Тоже вопрос. В МИДе Китая сочли переговоры Си Цзиньпина и Владимира Путина плодотворными. Подписали 42 документа. Было даже заявление о дальнейшем укреплении стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства. Вот это результативные переговоры?
0: Да, это результат.
1: Конечно. А в чем результат этих переговоров?
0: А результат подписанных документов нормативных, которые сейчас будут реализовываться. Там же не декларации были подписаны. Но... Там были подписаны конкретные соглашения с конкретными цифрами, объемами и графиком поставок.
1: Ну вот смотрите, приехал Трамп, и известно, теперь поедут 200 боингов. Ну, не 500, но 200, но известно. Приехал Путин, и что теперь? Вот не боинги, там, я не знаю, газ, нефть, конкретные результаты. Люди об этом пишут почему-то.
0: Значит, приехал Трамп, и теперь известно, что Штаты туда переправят 200 боингов. Приехал Путин, и благодаря этому приезду китайцы теперь разберут эти 200 боингов параллельным импортом, отправят к нам, и мы восполним наш авиационный парк. Значит, здесь ситуация вот какая. Да, боинги, конечно, у Трампа фигурировали. Он сам об этом раструбил, когда вернулся. Это прям правда. Занимается самопиаром человек. Чего его в этом винить? Вот. Но Трамп все-таки прилетел первым. Он очень спешил, потому что, в общем, я думаю, знал о том, что Владимир Владимирович прилетает в Китай, надо было опередить.
1: Ну, планировал-то он вообще в марте прилететь.
0: Ну, а наш президент планировал когда?
1: В мае.
0: Вот, а в итоге, опять-таки, когда идет серия переговоров, то, значит, наиболее весомые решения принимает тот, кто завершает эту серию. То есть, кто в конце. Да вот, поэтому я думаю, что, значит, когда наш президент прилетел, в фокусе обсуждения с китайскими партнерами были и те предложения, которые Трамп сделал. Вот, и конечная точка, конечное решение осталось за нашим президентом.
1: Тогда вот про многополярность там еще тоже ведь говорили достаточно много на встрече Си Цзиньпина и Владимира Путина. Виталий говорит, приехал Путин, и вот она многополярность. Когда, с вашей точки зрения, вот на этих переговорах говорят о многополярности, Россия одним из полюсов видится, скажем, китайской стороне?
0: Но это у китайцев надо спросить, видят ли они Россию одним из полюсов.
1: Но
0: у меня определенного ответа нет на этот счет.
1: А американцы как смотрят на Российскую Федерацию в этом смысле? Трамп приехал к Си?
0: Американцы смотрят на Российскую Федерацию как на набирающую мощь угрозу их бесконтрольному доминированию. То есть американцы, судя по тому, как они действуют...
1: Россия или Китай? А? Россия или Китай – это угроза?
0: Нет, у Китая состоявшийся полюс для американцев. Вот. И в первую очередь потому, что даже не столько потому, что у Китая там огромный объем экономики, вот, а потому, что Китай и Соединенные Штаты взаимосвязаны в экономическом, финансовом плане как близнецы сиамские. Вот. Неразрывно. Вот. У России со Штатами, ну, на несколько порядков связи меньше. Вот. Но судя по тому, как американцы выстраивают отношения с Россией, вот, они очень озабочены тем, что Россия все-таки, несмотря на все испытания и все попытки замедлить ее движение, все-таки движется вперед и набирает
1: мощь. То есть, когда вот кто-то из наших слушателей пытается нарисовать эту картину, значит, приехал Трамп, договорился с Си Цзиньпином, потом приехал Путин и получил, соответственно, информацию о том, о чем договорились Китай и Соединенные Штаты Америки, ну, что называется, в виде указаний. С вашей точки зрения это не так?
0: Нет, конечно, не так.
1: А как?
0: С моей точки зрения, приехал Трамп, договорился предварительно с председателем Си. Вот. А затем наш президент и Си договорились о том, что делать с этими пожеланиями Трампа. Скорее всего, было именно так.
1: То есть все-таки Россия и Китай играют как один полюс?
0: Россия и Китай играют как партнеры, которые связаны массой связи между собой. Говорить о том, что это один полюс, ну, я думаю, неправильно. Вот, потому что это два полюса, играющие партию, ну, в четыре руки, да? Так нормально
1: ну,
0: будет?
1: Да. Понятно. Дальше. Еще несколько тем. И да, не забывайте, что можно звонить, можно писать через смс-портал или через мессенджеры. Они на себя играют, пишет Максим 304. Ну, вообще, это нормально. Не обязательно быть очень хитрым, чтобы играть на себя. Максим решил уличить китайцев в том, что они на себя играют, и очень хитрые.
0: Ну, помните, в Простоквашино, значит, Матроскин сказал о том, что, значит, общественная деятельность в мою пользу, да? Да?
1: Труд объединяет.
0: Ага. Труд объединяет,
1: да, в мою пользу.
0: Пусть они на себя играют в нашу пользу.
1: Так, вот история, которая произошла на международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации». Как это расцениваете вы, как доктор политических наук? Казахстан – прямой наследник Золотой Орды, говорит действующий президент Казахстана.
0: Да, я думаю, что Золотая Орда сильно бы удивилась бы, если бы услышала об этом.
1: Там, для Российской Федерации какой смысл несет это заявление?
0: Я думаю, что никакого смысла не несет, потому что это попытка приукрасить себя в своих же глазах. Не более того. И такое часто случается. Мы что, первый раз слышим о том, что вот еще в те времена, когда там цивилизация во всем мире была на заре, вот представители великих степных кочевых народов уже, значит, выстраивали отношения с византийскими императорами, дипломатически причем. Ну, слышим постоянно. Нет, это там это никакое есть, ни программное, ни политическое заявление.
1: То есть на это не нужно реагировать на дипломатическом уровне, это не стоит обсуждать широко, как какое-то важное для нас заявление. Ага. А тут вот 94-й говорит, что они что, дань собирать придут?
0: Это вообще не предмет дипломатических сношений. Это раз. Ведь вот если бы мы считали, что мы прямые наследники Золотой Орды и, более того, правопреемники, да, со всеми там нормативными актами, вот тогда встал, возник бы некий казус дипломатический. Вот. А так это, ну как, ну мифотворчество.
1: Ну хорошо.
0: Ну и ладно, каждый имеет право думать о своих предках,
1: как он считает. Некий казус, говорите вы. Давайте тогда вторую часть. Тоже некий казус, но это уже не внешнеполитический вопрос. Парламент Республики Тыва учредил новую региональную награду «Орден Субедея». В общем, про Субедея довольно хорошо известно, что это за человек, чем он занимался и так далее. Но поправки в закон о государственных наградах уже, как пишут в СМИ, приняты Верховным Хуралом Республики. Как на это реагировать?
0: Ну, это же не государственная награда, так ведь? Ну, вот это поправки... награда региональная.
1: Региональная, да, но поправки в закон о государственных наградах при этом приняты. Вот как на это реагировать?
0: Ну как? Ну это, вообще говоря, такой... сигнальчик-то тревожный.
1: А вот с подобного рода тревожными сигналами что должна делать центральная власть, на ваш взгляд?
0: Не готов сейчас советовать центральной власти, что она должна с этим делать. Но, опять-таки, такие сигнальчики появляются не сами по себе, они появляются тогда, когда по каким-то причинам региональный контроль ослабевает. Вот тогда вспоминают о своих великих корнях, о том, что когда-то они были независимы, вроде как во времена там Золотой Орды и раньше. Вот, находит мифический персонаж и начинает формировать свой пантеон героев.
1: Да тут говорят, что это не мифический персонаж, а, в общем, довольно понятный персонаж, нет?
0: Но кому понятный? Историкам понятный. Сколько сохранилось исторических документов, описывающих
1: прошло много,
0: характер Субедея? Да, да, реально, реально существовавший полководец Чингисхана, но много мы о нем знаем. А вот тот образ, который при этом рисуют, заодно вводя там орден, да, он насколько соответствует исторической правде? И насколько он объективен?
1: Понимаете, с другой стороны...
0: Я думаю, что это две большие разницы.
1: С другой стороны, вот Григорий, например, напоминает нам о существовании хоккейной команды «Салават Юлаев», которой много лет и которую никто не переименовывал. То есть одно вызывает вопросы у общественности,
0: стоп,
1: а другое нет.
0: Но «Салават Юлаев»-то это борец за народное счастье, да? А Субедей... был частью машины, завоевывающей государство.
1: Вот,
0: и покоряющей народы.
1: С вашей точки зрения, то есть это говорит об ослаблении центральной власти?
0: Значит, один из творцов агрессивной войны, так ведь? Ну, так. Вот.
1: То есть это ослабление власти или это ослабление внимания власти?
0: Вот смотрите, здесь, ну, нет у меня полномочий и компетенции для того, чтобы делать такие суждения. Я все-таки не политик, во-первых, и я не член, не государственный чиновник. Но в моем представлении, когда власть обладает достаточной силой и влиянием, вот, и контролем, то вот таких вещей не происходит. А вот как только контроль ослабевает, вот тогда поднимает голову разного рода движения, которые начинают с ерунды со всякой. Давайте мы пантеон героев, которые у нас уже есть, вот, да, герои, там общероссийские, добавим к ним свои вот региональные герои. Вот. Что в этом такого? Да ничего, вот добавят. А потом скажут о том, что вот для нас эти герои, на самом деле, с исторической точки зрения, они выше героев, там, общероссийских. Вот, и шаг за шагом. Вот.
1: Еще...
0: Но, в принципе, ну, хотят, пусть учреждает орден.
1: Ну, уже учредили, во всяком случае. Еще раз напомню, как пишет Коммерсант, поправки в закон уже приняты Верховным Куралом Республики. По поводу истории... Я не знаю, можно говорить борьбы с интернетом, или все-таки это история попытки регулирования интернета. Появились сообщения о том, что дополнительные деньги за международный трафик с людей взимать в ближайшее время не будут. До этого говорили, что чуть ли не с 1 мая все это начнется. А вот теперь со ссылкой на источники говорят, что переносится дата ближе к осени, а может быть даже на время после выборов в Государственную Думу. С вашей точки зрения, многое сейчас переносится на осень после выборов в Государственную Думу?
0: Вот это я тоже не в курсе, но сами по себе я уверен в том, что сами по себе заявление о том, что что-то переносится, то есть когда сначала заявили о том, что деньги будут взимать, а потом сказали о том, что нет, сейчас взимать не будем, но будем через какое-то время. Так вот эти заявления наносят ущерб политической стабильности, с моей точки зрения, гораздо больше, чем само заявление о том, что деньги будут взимать.
1: Подождите, то есть лучше бы взимали сейчас, как собирались?
0: Вот
1: как говорили, что собирались.
0: Вот если бы сказали и прямо сейчас сделали, с точки зрения раскачки политической стабильности, нанесения ущерба устойчивости политической российскому обществу и государству, этого ущерба было бы меньше, чем вот эта вот пролонгированная раскачка. Потому
1: Подождите.
0: Что это ведь качели, это
1: я понимаю,
0: известный прием.
1: Но, с другой стороны, на это же можно по-другому посмотреть. Что-то требует более подробных объяснений. Ну и вот какое-то количество месяцев эти объяснения будут звучать. Это
0: нет,
1: не так.
0: Нет, ну утешать это может быть и так. Мы-то не знаем, что там скрывается за этой пеленой. Вот. Но это может означать все что угодно. И вообще, если хочется себя утешить, то можно придумать любую сказку и ей утешиться, да? В том числе и по поводу более подробных объяснений. Вот. Во многих случаях это может быть... ну, в моем представлении слишком много стало вот этих качелей, дестабилизирующих факторов, которые бьют по стабильности, там, начиная от боней, коровок и прочих. Вот, и одновременно по авторитету нашего первого лица.
1: Подождите, а когда вы вот так вот конкретных людей, потом крупный рогатый скот вспоминаете, с вашей точки зрения это было...
0: Я не упомянул...
1: Так вот, с вашей точки зрения это были не истории про реальность, это какие-то пиар-истории были?
0: Значит...
1: Или это была неверная реакция?
0: Вот смотрите, значит, в основе некоторых историй реальность без фактуры, безусловно, присутствовала. Но то, как эту фактуру раскрутили чисто пропагандистскими приемами, вот, и с целью раскачки как раз лодки. Вот.
1: А раскачивает это... тот, кто поднимает, кем-то, кто-то ведь начал что-то делать неправильно?
0: Раскачивает тот, кто подхватывает... информационный повод, и выстраивает вокруг него информационную диверсию, вот типичную, и поднимает кампанию, которая разворачивается с обвинениями против власти на всех ее уровнях в конечном итоге, ну и так далее.
1: Ну, то есть это не проблема в ошибках власти, а проблема в том, что эти ошибки преувеличиваются.
0: Это
1: как раз вот про информационные гибридные войны, как я понимаю.
0: Ну, конечно. Преувеличивается, во-первых, искажается, во-вторых. Очень часто действия, которые не являются ошибочными, подаются именно как ошибки, то есть идет искажение, вот, и все прочее. И вот когда... дело в том, что какие... Опять-таки, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Вот. И важно не количество ошибок, а конечный результат, который может быть либо достигнут, либо не достигнут.
1: Ну, вот смотрите...
0: Этой ценой. Сейчас, я не закончил. Вот. И, значит, здесь, опять-таки, когда поднимается подобного рода компания, характерными чертами этой компании заключается в том, что пропагандисты, которые шатают ситуацию, вот, они никогда не приводят точные цифры. Там те же коровок, сколько их там конкретно было, сколько этих коровок по отношению к всему поголовью скота, чтобы показать масштабы. А апеллируют исключительно к эмоциям. И в этом отношении, да, ситуация может быть вопиющая, но она может быть локальная, а ее раздувает до глобальных размеров. И учитывая участившиеся такие случаи, я в этом ничего хорошего не вижу. Я вижу работу, причем системную, противников нашего государства.
1: Ну вот смотрите, вы это говорите, а люди вам пишут, люди, те, которые спорят, те, кто согласны, они, видимо, не будут вам возражать. Ага. А вот смотрите, Олег 467, то есть любая критика власти — это раскачка режима. Или 724-й, возвращаясь к упомянутому крупному рогатому скоту, так какой вирус оказался у скота? Мол, ответа-то нет? Или, Виталий, а разве борьба с интернетом это не контрпродуктивный шаг? То есть сначала шаг, а потом уже раскачка?
0: Ну, сначала шаг, конечно. Всегда возникает сначала информационный повод. Возникает какое-то действие, вот, которое порождает информационную волну. И в этом отношении... Если действие локальное, но его начинает раскачивать и разогревать, причем с нарастающим итогом, то есть когда на каждом новом этапе раскачки градус повышается, то есть греет. Вот это явно не случайно происходит. Я говорю именно об этом. Вот. А в основе сам информационный повод, да, он может содержать факты вплоть до вопиющих, инциденты, с которыми надо было разобраться на местном и региональном уровне очень часто, своевременно.
1: И если не разобрались?
0: Если своевременно не разобрались, вот, то за это могут зацепиться те, кто не заинтересован в том, чтобы в России была стабильная политическая ситуация.
1: Продолжаем прямой эфир. 7373948. Сейчас наушники попрошу надеть. С нами Андрей Манойло. 7373948. Код 495. Прошу вас.
7: Добрый вечер. Сергей Алексеевич зовут.
1: Давайте.
7: Скажите... А многочисленные злодейские преступления нацистского киевского режима, включая сегодняшний удар по детскому общежитию колледжа в Старобельске, это все равно не отменяет переговоры с этим режимом, даже с приемом Зеленского в Москве. Спасибо.
1: Прошу вас.
0: Ну, позиция руководства нашей страны ведь не исключает переговоры. Но там позиция сама по себе довольно содержательная и непростая, потому что, что касается Зеленского, то наша позиция заключалась в том, что Зеленского мы не признаем легитимным президентом и возможной стороной участником переговоров. Но Украина большая, вот к военному преступнику Зеленскому она не сводится. Да вот. И, вероятно, у нашего руководства есть представление о том, кто может Украину на переговорах, если они действительно будут, кто может легитимно представлять, а кто это, в принципе, не может.
1: Нет, ну вообще обычно ведь иначе переговоры возможны, а вот дальше уже начинаются переговоры о том, кто будет переговариваться.
0: Ну, абсолютно так. А так вот, то, что переговоры возможны, с Украиной как государством. Наше руководство об этом и заявляет. Вот. Но не со всеми людьми с Украины наше руководство готово садиться за стол переговоров. Это абсолютно правильно.
1: Ну, то есть сами переговоры все-таки возможны?
0: Ну, конечно.
1: 7373948. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я бы хотел по КРС, если можно, кратко.
1: У вас вопрос или что?
8: Вопрос такой, вот, а знает ли ваш уважаемый гость, что у нас нет в России должности главный ветеринарный врач России? Она вообще отсутствует.
1: Это к чему?
8: А это к тому, что у нас разрушена ветеринарная служба в Отечестве.
1: Но, видите, мы сейчас не обсуждаем состояние ветеринарной службы. Это, видимо, если более общий вопрос сформулировать, но ведь какие-то причины есть, и с ними надо как-то разбираться. Ну вот, к примеру, с тем, что упомянул наш слушатель. А получается тогда, что мы говорим, нет, это пропаганда и раскачивание чего-то там.
0: Нет, причины, они всегда существуют. Вот, и всегда будут какие-то недостатки. И даже если, даже в идеальном государстве всегда есть какие-то недостатки, недоработки, инциденты, с которыми надо разбираться. Вот кто в этом спорит? Но если речь идет о какой-то проблеме, то эту проблему должны решать, ну, конструктивным образом. А если эту проблему подхватывает в качестве информационного повода, разжигают конфликт, и затем этот конфликт начинает жить отдельно от проблемы, вот, то он на решение проблемы никак не способствует.
1: А вам говорит Виталий, а если власть возомнила себя богами, власть из центра срабатывает не вовремя, то здесь как?
0: Но это же субъективные эмоциональные оценки.
1: Без вопросов.
0: Вот, покажите мне хотя бы одного представителя власти, который возомнил себя богом. Я таких не видел еще.
1: А вот от общения с простыми людьми это как-то зависит? Ну, то есть, если власть общается с людьми, это одно, а нет.
0: Оценка о том, возомнила ли себя богом или нет, от общения с простыми людьми, это две совершенно разные, не взаимосвязанные вещи. Вообще говоря, с простыми людьми надо общаться, безусловно, и надо не бояться этого общения.
1: Андрей Мануйлов, профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные и гибридные войны» и доктор политических наук, был сегодня с нами. Программа «Умные парни», я благодарю вас. Спасибо.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как развить таланты детей». В эфире педагог раннего развития, популяризатор научного подхода к развитию детей Надежда Галендерова. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
9: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
9: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
9: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Именно. Поверх времен.
6: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса.
10: Именно. Поверх времен.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культурные коды России без самоваров, матрешек и шапок-ушанок. Традиции прошлого и как они переплетаются с настоящим. Как повелось. О наследии, которое объединяет народы России.
11: Масленицу называли катальным заговением или масленицей-ездуньей. Катание с гор и на упряжках было важным отличием этого праздника. Даже приглашение в гости в эти дни звучало так. «Когда, сват, кататься-то к нам?» Масленичная горка была центром праздничной жизни в деревне. Даже пожилые люди принимали участие в общем веселье. Сооружение горки сопровождалось шалостями молодежи, например, обливанием привозки воды в бочках. Часто катание использовали для своеобразного шуточного ухаживания за девушками. Парни подлетали к ним на козликах, сталкивались и отбивали лед со дна девичьих санок, чтобы те плохо скользили. Иногда расшалившаяся молодежь валила кого-нибудь на гору и ехала-поехала, до 10 человек съезжала на нем вниз. Женщины и девушки катались с гор еще и потому, что, по поверью, если кто скатится с горы удачно, то есть не упадет с корешки и не уедет в сторону, то это считается за признак того, что у ней в этот год вырастет

0: обвенчаться до Масленицы и Великого Поста. В церковные праздники играть свадьбу запрещалось. Морозов и Слепцова в книге «Святка и Масленица» описывают катание молодых в Каштукской волости так. Катание молодых проходили в прощенное воскресенье на горке. Мужичок из бойких, проведав, что на горке есть молодожены, подгоняет лошадь к известному месту. Другие мужички тем временем уже ведут молодого к саням, приглашают сесть в них. Тот садится и ждет свою молодую жену. В этот момент сани окружают женщины и молодые люди. Девушки начинают посмеиваться, что у молодого, видно, жена сбежала, один сидит. Другая бойкая женщина в это время сядет к нему в сани вместо жены. Все заливаются смехом, а молодая жена сначала стесняется идти к мужу. Пересилив стыд, она подходит и просит усевшуюся к мужу бабу уступить ей место. Та еще упрямится, но молодые люди вступаются за молодую жену. Выпроваживают непрошенную саней с приговорами. Тебе, старому черту, с эдаким молодцом сидеть, и сажают молодую жену. После чего собравшиеся обступают молодых плотной стеной, берутся кто за узду, кто за вожжи. Кажется, что толпа старается двинуть лошадь вперед, а на деле все тащат назад. Тут обращаются к молодым. Верно дело в них. Молодая смекает, в чем дело, начинает целовать мужа. «Пошло, пошло, ребята!» Причина задержки найдена, и санки двигают вперед на небольшое расстояние. И опять остановка. Тогда молодая жена начинает целовать мужа еще горячее. С каждой парой могли возиться около получаса, после чего отпускали лошадь под управлением кучера, который, прокатив по деревне, возвращается к тому же месту. Молодые благодарят, кланяются и дают мужикам на водку, а женщинам – на пряники. Тоже проделывают со многими молодоженами. Катали всех, никого не обижали. Это было честью. Масленичные традиции группируются вокруг двух основных тем – брака или чествования молодоженов и более общей темы плодородия, урожая, приплода скота, обилия детей и семейного достатка. Всему этому были призваны способствовать возвращающиеся на землю духи предков. Их присутствием пронизаны многие осенне-зимние жанры фольклора.
1: Как повелось! Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
3: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

8 часов 8 минут, пятница, май, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все!

4 балла пробки в Москве, 24 градуса, ощущается как 23, но ведь говорят, что потом-то погода испортится на выходных. Может, даже сегодня испортится. Поэтому успейте насладиться прекрасной погодой, наблюдая ее в окно вашего офиса. В окне, я бы даже сказал. Ничего уже непонятно, пишет. Непонятно и непонятно. Слушай, давайте как-то собирайтесь, чтобы было все понятно. Так, а у нас как, работает? Нет, доброе утро, сын фигуриста Евгения Плющенко, Александр, будет выступать за команду Азербайджана. Гном Гномыч. Да, видел я эту новость потрясающую. Ну а что, вот собрались все гномы и стали решать, куда гномычи деть. Вот, Ворчун сказал в Азербайджан, ну а кто с ним поспорит? Вот будет тройной кебаб делать сейчас или тройной тулуп, посмотрим. Арбуз Арбузыч, может быть, пишет Николай, Миш Николаев. Ну, может быть, может быть. Но действительно, вчера такой прямо сильный по этому поводу пошел разговор. Давайте я попробую эту тему свести к смыслу уже окончательно.

0: окончательному. Значит, окончательный смысл этой темы заключается в том, что Гномыч не умеет так хорошо кататься на коньках, как это делают другие ребята, и не сможет выдержать конкуренции здесь, поэтому ему нужно было найти место, где он может блистать, и это Азербайджан. Почему? Потому что, скажем прямо, Азербайджан не самая сильная страна в фигурном катании. Все! Все, у меня вот все. Я так понял эту тему. Ну, в результате чего? Ну, в результате того, что я вот посмотрел, кто что по этому поводу пишет, что объясняет и все остальное. Как бы такая вот тема. Все. Вах, ну как тулупит, пишет Ром. Думаете, так будут? Ну, не знаю, я вообще сомневаюсь, что там прям сильно как-то в Азербайджане фанатеют по фигурному катанию. Ну, ладно. Ни родины, ни флага, пишет Супер П. Это еще одна тема, потому что вроде как... Опять же, я вчера... Почему? Потому что мне не совсем известна эта сфера. И я говорю, так, ну, гном Гномыч. Мне стали объяснять, что это там сын Плющенко. Я знаю, что это сын Плющенко. Потом мне стали объяснять, кто такая жена Плющенко. Рудковская, по-моему. Я правильно называю? Я не знаю, кто это. То есть, потом стали объяснять, что они такие якобы ультрапатриотичные, себя в грудь бьют, и Россия там до конца. А сын, значит, будет выступать за Азербайджан. Я такой, ах, вон оно что. Потом, значит, начинаю читать комментарии. А в комментариях там такая тема. Ну, все люди там, журналисты кому-то звонят, да, сами пишут материалы, комментарии. Комментарии в интернете идут, просто вот люди пишут. Ой, там очень интересный был такой. Надеюсь, гном Гномыч достойно будет представлять две наши страны на ледовой... Думаю, ой, ну вообще, давайте три наши страны будет представлять гном Гномыч. Четыре наши страны, самые любимые. Наши пять родин будем представлять, нет? Ну вот, сначала они нас учат родину любить, а потом детей отправляют в другие страны. Ага, пишет Ренат. Ну, учат или не учат родину любить? У меня вопрос. Потому что я честно вам скажу, именно конкретно по этой истории, ну, я не знаю, меня не слышал, чтобы учили родину любить. А? Был? Какой-какой? Что, мол, родину надо любить? И что, и не надо... Ну, скажи в микрофон, просто объясни. Я потому что вот совсем-совсем не моя тема. Вот весь спорт, это для меня нечто далекое такое, знаешь, не совсем мое, так скажем. Просто расскажи, что там? А, ты на... у тебя есть этот пост? Видите, все подготавливаются к эфиру. Все подготавливаются.
1: Всем доброе утро.
0: Доброе.
1: Значит, в 22-м году Евгений Плющенко писал...
0: Да.
1: У себя в каких-то соцсетях. Ага. Я уже говорил и повторюсь снова. Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду, отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Такие спортсмены найдутся, я плохо к этому отношусь. Есть чиновники... функционеры, которые должны заниматься этими вопросами, писал Плющенко.
0: Спасибо большое. Ну что ж, дорогие... Но, слушайте, времена меняются. Слушайте, ну, что вы начинаете? Все мы растем, все мы... Евгений, не могу вас защитить, не получается. Я пытаюсь защитить Евгения Плющенко. Ну, обстоятельства. Ну вот, погнали отмазываться, пишет Ренат. Ну, друзья, вы видите ли ситуация... Ой, смотрите, Трамп опять что-то заявил. И вот у нас так во всем, пишет Владимир. Ну, не во всем прям, Владимир. Ну, что вы начинаете, Владимир? Ну, Гномыч будет достойно представлять обе наши страны. На Кстати, да, и как объясняется, именно это делается для того, чтобы он мог на олимпийском уровне выступать. Ну, то есть от России так много талантливых ребят, что у него не получится попасть на Олимпиаду, а от Азербайджана у него будет гарантированное место в олимпийской сборной. То есть, ну, вот ровно в этот пост все попадает. Ну, ну, слушайте, ну, да, нет, да. Ну, конечно, ну, а с другой стороны, ну, это же дети. Может, Гномыч так плохо катается, что его попросили за Россию не выступать? Яна говорит, ну, там, ну, действительно, то есть это объясняют специалисты. Я читал, что, значит, Гном-Гномыч на том уровне, на котором выступают у нас другие фигуристы, он не сможет. И он не попадет в олимпийскую сборную. И поэтому, как бы, Гном-Гномычу очень хотелось на Олимпийские игры, как я понял. Ну, я так понял. И поэтому надо было найти страну, где, ну, не такая сильная школа фигурного катания. И вот... страна нашлась. Это Азербайджан. И тогда Гном Гномыч сможет на Олимпийских играх выступать против нашей страны. А, нет, нет, фу ты, господи. Он сможет на Олимпийских играх достойно представлять обе наши страны, дорогие друзья. Да, ничего смешного не вижу. Просто позорище Плющенко, пишет Макс Мапл. Ну, правильно, не мое... Как это? Позорище какого рода? Не я же позорюсь, почему мне должно быть смешно, Макс? Если бы я позорился, мне бы, наверное, было грустно, понимаете? А так мне, например, достаточно весело. Лучше быть первым в гальской деревне, чем последним в Риме, пишет В. Ну, типа того. Маленький сам, чем большой зам. А почему не Иран, пишет Василий? Я не продавал родину, я сдал в аренду. Это сообщение. Я хочу в миллионера, куда надо уехать и принять гражданство, пишет Ренат. Ренат, ну я надеюсь, вы на поприще миллионеров достойно представите обе наши любимые страны, когда переедете в другую, правильно? Вот. Позорище будет, если он в Азербайджане не отберется на Олимпийские игры, пишет Олег. Да. Рудковская была замужем за братом Батуриной. Ой, это вообще уже сложное какое-то. Брат Батуриной. Батурина — это жена Лужкова, пишет Станислав. А Лужков, как всегда, ни при чем. Давайте завершим сразу это фразой маэстро, ныне покойного. Вот. А Лужков, как всегда, ни при чем. Не завидуйте, пишет Станислав. Нет, я буду завидовать. А что? Я бы, может быть, тоже хотел бы достойно представлять обе наши страны где-нибудь в Азербайджане, например. А что? Шашлыки, все дела, трасса Формулы-1, конечно, почему нет? Могу ли я достойно представлять обе наши страны? А могу ли я достойно представлять, дорогие друзья, и Россию, и Америку, и Китай одновременно? Есть ли такая возможность? Есть такая возможность или нет? Когда я хочу представлять сразу три наши великие родины. И Россию, и Китай, и США. Разве это не прекрасно? Вот. И я хочу, чтобы все сразу три великие наши страны платили мне на один мой кошелек. Вот я бы очень хотел бы совместить как-то эти денежные потоки. Есть ли такая возможность, дорогие друзья, как-то это организовать? При Лужкове такого точно не было, пишет Василий. Вовремя предать — это не предать, а предвидеть, пишет Дмитрий. Да вот как будто бы не вовремя, Дмитрий, как будто бы не вовремя. Сюда все возбудились, много кто поменял гражданство из-за спорта, просто не такие раскрученные, как Гном Гномыч, пишет Нилс. Так в том-то и дело, Нилс, что здесь люди напирают на какие вещи. Одно дело, когда какие-то люди что-то там меняют и куда-то отправляются, ну просто какие-то спортсмены. И они как бы в грудь себя не били. А другое дело, когда ты бьешь себя в грудь, а потом вот ситуация, понимаешь, как бы складывается. Вот. Также были команда по бобслею с Ямайки, горнолыжники из Сенегала, пишет Гномб. Есть, но для этого нужно продиктовать номер карты, пишет Олег. А, есть возможность представлять достойно и США, и Китай, и Россию, да? А потом и Турцию можно представить, пишет Андрей. Кстати, почему бы и нет? Почему бы и нет? Дружественная страна ведь нет? А, нет, они НАТО, они не дружественная страна. А... Страна у нас маленькая, тесно тут, богатым и талантливым, пишет Игорь В. А почему мы ведемся на эту пиар-кличку Гном Гномыч? Сынок Плющенко будет точнее, пишет он. Ну, не знаю, но им так приятнее. Понимаете, в чем дело? Я не хочу никого задеть или что-то такое, нет никакого желания. Так просто смотрю, что реакция у людей мощная. Ну, вижу, что есть те, кто защищают Гнома Гномыча. Из головы вылетело. Губерниев защищает, говорит, куда хочет, пускай туда и едет, его право. Хочет выступать за Азербайджан, пусть выступает и все такое. Каждый спортсмен волен выбирать сам, за кого выступать. Ну, как нельзя не согласиться, дорогие друзья. Каждый спортсмен волен выбирать сам, сколько родин ему защищать в данный момент. Да, вчера дочь спрашивала, почему в сборных США или Германии столько русских фамилий, пишет Василий. Просто немцам нравится брать наши фамилии и все. Вот. Мне вообще плевать там и так далее, пишет Сухарики. Спокойно, Сухарики. А иначе вы становитесь похожи на человека, который говорит, да, вы мне настолько безразличны, что я вот вас 3 дня преследовал, чтобы об этом рассказать. Сын за отца не отвечает, пишет Станислав. Сын за отца не отвечает. Ну, наверное, вы правы, конечно, конечно. То есть вы думаете, трагедия? В патриотической семье вот такое вот непатриотическое решение принимает 14-летний подросток. Эх. Не, ну Губерниев дело говорит. Хватит концлагерь строить, пишет Артем. Да не, ну никто же и не строит, всех же спортсменов на самом деле вон отпускают, что хочешь, то и делай. Хочешь под таким флагом, хочешь по стесяким. С точки зрения государственного отношения мы видим, что все, полная свобода, никаких проблем. Концлагерь никто не строит. Речь идет только о нравственных каких-то вопросах. То есть это вот разговоры а-ля нравится, не нравится, да? Вот насколько нам это, как кажется, приемлемо, неприемлемо. Кому нам, да, кому нам? Не там кому-то, там, в кабинетах, а вот нам с вами. То есть мы вот фанаты Гнома Гномыча, мы вот как мы это воспринимаем? Вот я вот фанат Гнома Гномыча, я как это воспринимаю? Ну, я считаю, что Гном Гномыч достойно представит обе наши страны. Ну, мне кажется, да, почему нет? Забрали этого пацана, он не виноват, что родился. Это именно там. Ну, короче, ладно, Алексей, если тихо взял и уехал, вопросов нет. А когда топишь за Русь-матушку, а потом внезапно азербайджанский спортсмен, ну, такое себе, пишет Кирилл. Ну, с другой стороны, ну, что мешает продолжать топить за Русь-матушку, когда ты азербайджанский спортсмен? Почему нет? Почему нет, дорогие друзья? Что? Я пытаюсь вам оппонировать. Вы какие-то злые, я не понимаю. Вы что, не любите Гнома Гномыча так, как люблю его я не понимаю. Разрешение выступать за Азербайджан получила также 18-летняя фигуристка Вероника Жилина. Она тренируется в Академии Евгения Плющенко, Ангелы Плющенко. А? В смысле обе, если заигран за флаг, его поменять нельзя, пишет Сталиненок. Не знаю, что такое заигран. Наверное, это какая-то опечатка. Кто такой Гном Гномыч? Давай, до свидания, пишет Иван Мишин. Обошел санкции, красавчик, пишет Евгений. Ну, будет топить за азербайджанскую матушку, пишет Василий. Азербайджан, матушка. Да, да, это интересно. Вот. Вспоминаю историю с обязательной отработкой для студентов-медиков. Была мысль, хотите работать с кем вздумается, отдайте деньги в бюджет. В истории с гномом был бюджет задействован или нет, пишет Алекс Поляков. Вот. Заигран — это выступаешь за флаг, страну. Понял, спасибо, я просто в этой терминологии не разбираюсь. Говорю, далек от этой истории, далек. Профессиональный спорт — полная дрянь. Хватит деньги из моих налогов выделять на этих бездельников, пишет Кот Z. А у нас все плохо с Азербайджаном. А что, у нас все плохо с Азербайджаном? Вроде он наш партнер, их диаспоры тут хорошо живут. Ну, не так хорошо, как до определенного момента, конечно, Василий. Так вот, давайте будем говорить откровенно. Это первое. А второе, да не, отлично у нас все с Азербайджаном. Вопрос же не по Азербайджану. То есть мы же не решаем вопрос с точки зрения, там... каковы наши политические отношения с Азербайджаном. Нет, просто люди недовольны, когда меняют флаг, все. Когда спортсмены меняют флаг. Людям это не нравится. И на самом деле даже выдающиеся по-настоящему спортсмены, которые меняют флаг, они теряют значительную часть аудитории, значительную часть поддержки, когда это делают. Ну, это как бы, это факт. Это все это знают. Когда спортсмен меняет флаг, многие люди, которые болели, даже это очень, ну, серьезные спортсмены, действительно, да, которые могут брать на первенствах там, мировых первые места, значит, бороться за медали по-настоящему. Вот когда они меняют флаг, они очень серьезно теряют поддержку. То есть людям это объективно не нравится. Многие люди считают это предательством. То есть ты нас предал. Дальше идет разговор о том, да как я вас предал, да это всего лишь навсего моя работа, да какая разница, да и вообще это спорт высоких достижений, это демонстрация индивидуального мастерства, это вообще Олимпийские игры и командный зачет, он неофициальный, каждый спортсмен представляет сам себя на Олимпийских играх, и вот это вот все, остальное начинается. Но это не убеждает широкие слои населения в том, что это так. То есть не получается. И реакция всегда, на самом деле, вот одна и та же. Конкретно в истории с гномом Гномычем, это еще связано с тем, что у отца гнома Гномыча Евгения Плющенко, выдающегося абсолютно фигуриста, да, олимпийского чемпиона, многократного, если я не ошибаюсь, вот, сверхталантливого человека, у него жесткая патриотическая позиция была всегда. И плюс были публикации, вот одну из которых прочитал мой коллега вот сейчас в эфире, да, в 22-м году, относительно тех спортсменов, которые меняют флаг, что так делать нельзя, и на этих спортсменов надо обратить внимание. То есть в 22-м году самим Евгением Плющенко заявлялась позиция, которая недвусмысленно нам намекала на то, что Евгений Плющенко тех, кто меняет флаг, считает предателями, в широком смысле этого слова. А теперь такая история происходит с сыном. И возникает вопрос. Возникает вопрос, что поменялось, почему поменялось отношение, может быть, есть конкретно флаги, на которые можно менять российский флаг? Может быть, есть какой-то список стран, где флаги хорошие, и они как бы взаимозаменяемые с нашим. Может быть, в этом дело. То есть, например, менять российский флаг на американский нельзя, а на азербайджанский можно, потому что, может быть, так. Тогда необходимо обозначить список этих стран, опять же, так же громко, как раньше, и сказать, вот, смотрите, такая история. Это хорошие флаги, на которые российский меняется вот прям за секунду. Прям, вот, поменяли, вы что-то заметили? Мы ничего не заметили. Либо еще как-то объяснить. То есть требуется объяснение именно по той простой причине, что очень четко, недвусмысленно была заявлена позиция раньше. Если бы эта позиция никогда не заявлялась ни под каким соусом, тогда никаких объяснений не нужно было бы. Ну, Гном Гномыч захотел выступать под флагом любым, каким ему вздумалось. Ну, как бы, а, ну и ладно. Вот такая история. И поэтому возникает вот этот эффект, который мы сейчас наблюдаем. По большей части, конечно, нам всем все равно. Ну, если так уж откровенно, нам, конечно, все равно. Кто там, что там, под каким флагом, плевать. Но не все равно. Вот получается, что достаточно большому количеству людей. Можно людей измерять в количествах каких-то? Ну, вот не все равно. Они говорят, как-то видим в этом какую-то несправедливость, обман, что ли, неприятно. Вот разговариваем. У знакомых дочка профессионально занималась плаванием, когда наших спортсменов стали зажимать, ей настойчиво предлагали уехать и выступать за другую страну, давили все, родные, тренеры, осталась и ушла из спорта. За спиной годы невероятного труда, это такой вот выбор. Ну, кстати, нашла себя в другом занятии и ни о чем не жалеет. RTV. Не исключаю, что многие из тех, кто занимается спортом профессионально, занимаются им не по собственному желанию, а потому что их очень крепко по этому пути ведут родители. Знаете, да, такое бывает? Вот это вот я не исключаю. Что касается... И это, кстати, да, вот насчет гнома Гномыча. Сильно сомневаюсь, что он может самостоятельно принимать решения какие-то, да? То есть ему конкретно претензии предъявлять вообще дело такое. И поэтому все, естественно, сразу переключились на отца, на Евгения Плющенко. Тем более, что у него была заявлена мощная патриотическая позиция в 22-м году. Совершенно правильно была заявлена. Но вот теперь некое несоответствие порождает вот эту дискуссию, в которой люди недоумевают, а как же такое может происходить. Можно на словенский или словакский, они очень похожи на наши, пишет профьюзер. Да, флаг надо менять, чтобы он максимально был похож. Типа, ну, а, так это не... А, вот так вот, чтобы можно было реагировать. Вот. На имперский, пишет Миша Николаев. Родина у меня одна и флаг один. И горжусь этим, пишет Дмитрий. Ну, видите, бывают по-разному в этой жизни. 8.30 новости. В общем, ваше отношение, понятно. Это видно и по комментариям, и по вашим реакциям. Отношение негативное. Новости.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Самая музыкальная школа. Как Гнесинка живет летом». В эфире преподаватель по классу флейты, заведующий отделением оркестровых, духовых и ударных инструментов музыкальной школы имени Гнесиных Диана Кривенко. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это... Рок-радар.
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси!
5: О, мой гуднес!
4: Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
5: It's broken for Fabregas, now it's in the air.
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Анатомия Москвы. История улиц и зданий как повод посмотреть вокруг. гуляем по городу с экскурсоводом Верой Корф. Изучаем историю города через дома и рассказы о живших в них людях.
7: По адресу улица Бауманская, 23, находится доходный дом крестьянина-старовера Антона Фролова. Это неоготическое здание желтого цвета с башенками и шпилями. Архитектор Виктор Мазырин. Он же проектировал особняк Арсения Морозова на Воздвиженке, напротив станции метро Арбатская. Броская деталь дома – цветные витражи, вызывающие ассоциации с костелами или кирхами. Узоры из стекол воссозданы в наше время. Они хорошо просматриваются с улицы. Этот дом – самый миниатюрный в Москве. Постройка возведена перед революцией. В доме 4 этажа и всего 3 квартиры, каждая из которых площадью около сотни квадратных метров. Все дело в том, что у крестьянина Фролова было в распоряжении лишь небольшой участок земли, и этот факт определил архитектурный вектор. Дом получился очень узким. Доходный дом Фролова для Москвы необычен. Он больше похож на немецкий или бельгийский. Сведений о его первом владельце немного. Крестьянин Фролов был купцом, но, чтобы не переплачивать налоги в бюджет, не менял сословия и по документам считался крестьянином. По версии историков, Фролов финансировал строительство старообрядческого храма Покрова в Малом Гавриковом переулке. Район, где находится дом Фролова, ранее назывался «Немецкая слобода», так как там селились немцы. Слово «немец» означало не «германец», оно означало «немой». Тогда европейцев, не говоривших по-русски, называли «немыми». Неоготических домов в Москве немало. В начале 20 века в город пришла мода на этот стиль. Архитекторы эпохи модерна тогда часто принимали заказы на возведение подобных построек. Сегодня доходный дом крестьянина Фролова – не просто изюминка района. Это действующий жилой дом.
2: Анатомия Москвы. Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
0: В 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Так. Я тут еще всякую информацию смотрю. Так. Мне просто пишут, ладно, у нас свободная страна, пишет Гермошлем, но теперь я бы хотел, чтобы для гнома было закрыто российское спортивное гражданство, а Плющенко не должно быть на патриотических государственных мероприятиях. И я подумал, а Плющенко у нас ничего не возглавляет, вот, как бы, вот, официально. Может, он возглавляет какую-нибудь федерацию чего-нибудь, нет? Или он так вот сам по себе? Раз уж про официальные мероприятия заговорили, а? Так, ладно, с Плющенко понятно, с гном Гномычем понятно. А теперь предлагаю обсудить еще одного талантливого человека, которого мы все очень любим. Это шаман. Значит, новый скандал с шаманом, дорогие друзья. Последний раз мы вспоминали про Ярослава Дронова, когда он облизал Байкал, помните, да? И говорили с вами о том, что, наверное, не самая лучшая пиар-акция для него. Странно это все выглядит. Новая тема. Шаман перекрестился на свои портреты. По-моему, в аэропорту, если не ошибаюсь. Ну, где-то, в общем, его портреты, и он перекрестился на них. Есть видео, давайте посмотрим все вместе. Ну, без звука, вот кто может смотреть, то смотрит трансляцию. Ну, вот поехали. Значит, шаман идет, подходит к своим портретам и крестится. Раз, два, три, даже три раза перекрестился прямо на свои портреты. Ну и понеслось, естественно. Что происходит, задаются вопросом люди. И мне тоже интересно, что происходит. Я видел комментарии, опять же, людей от церкви. Они разные. Кто как говорит, что, мол, можно креститься где хочешь и когда хочешь, во-первых, православному человеку. А есть такие заявления, например, как я понял, Кипшидзе сказал, что православный человек, конечно, на свои портреты креститься не будет. Да, там кукуха давно поехала, пишет Нилс. Ну, объективно, я бы, конечно, хотел задаться вопросом и задаюсь этим вопросом, пользуясь эфиром. А что происходит с шаманом? Что происходит? Что такое? Ну, то есть, креститься на свой портрет — это зачем? Что такое? Что... Как будто бы это... У меня нет каких-то характеристик происходящего. Не знаю, не могу, вот, и вроде бы ярость не накатывает, вот нет такого, и как-то восхититься тоже не получается. Может быть, вы? Ощущение, что человек не очень умный, пишет Алекс Ост. Не прошел он медные трубы, пишет Андрей. Когда всех этих клоунов построят и отправят рыть каналы, пишет Кот. Хайпует, фишка у него такая, пишет СВ. Гордыня обуяла его, пишет Мельникова Елизавета. Это перед его концертом в Твери. Акт религиозного, ну ладно, не будем говорить, косплей Трампа. Ну, Трамп, он же в этом смысле вообще странно себя ведет. Как будто бы он якобы помазанник божий и все такое, да? Он проводник якобы какой-то небесной силы. Мы об этом говорили много в эфирах разных, и с разными людьми я на эту тему общался. Все считают, что это какое-то сектантство. Да и вот, а шаман, который крестится на свои портреты, это тоже ведь какое-то сектантство, нет? Это как-то странно. Не, может быть, есть какое-то объяснение, я не знаю какое, которого мы не знаем, может быть, это правильно, может быть, это такой стёб, мол, расставили его портреты, и он так, ну, шутку пошутил, но не кажется, что это похоже на шутку, то есть это вроде не шутка, а так пошутить, мол, а что это за иконостас тут такой, ребят, уберите, вы чё, смешно, портреты мои какие-то... Как бы я же это, я живой, я здесь, я такой же, как и вы. Ну, как шутку, может быть. Но опять же, осенять себя в целях юмора, ну, наверное, такое. Шаман крестится, вот в этом сюр какой-то, пишет RTV, говорит. Его личное дело, может, в молитве уберечь его от гордыни и перекрестился, пишет Дмитрий. Ну, может быть. А бусы на руке у него были? Не знаю. Все просто, любой человек создан по образу и подобию Бога, пишет Квадрат Малевича. Ну, такая логика. С его псевдонимом надо не креститься, а с бубном надо прыгать. Ну, псевдоним это псевдоним, чё ж тут. Кому этот шаман интересен, пишет Павел. Ну, на самом деле много кому интересен шаман. Так же, как и гном Гномыч. Не будем скрывать. Да? Всегда не нравилась его манера одеваться на выступлениях, при этом нацепив российский флаг, пишет Дмитрий. А может, он помолился и перекрестился за тех, кто нарисовал его портреты, пишет Нигматуллин. Вот, слава богу, есть у нас такие люди, как Нигматуллин. Они умеют найти объяснение происходящему. Спасибо вам огромное, потому что я не смог бы найти этого объяснения. Точно! Он, скорее всего, посмотрел на свои портреты, понял, насколько они талантливо написаны, и за тех людей, которые написали эти портреты, помолился внутренне и перекрестился. Наверное, это так. «Ржу!» — пишет «Конь-огонь». «А в метро, когда люди крестят двери вагона и себя, мы же нормально воспринимаем?» — пишет Елена. «Да нормально, но когда перед собственным портретом...» Что-то, как будто бы, ну вот. Что бы ни сглазили, пишет Алексей Волков, что бы ни сглазили. Короче, не вижу дальнейшего какого-то потенциала у этой темы для обсуждения. Просто наблюдаем за Ярославом и тем, как он себя проявляет в общественном пространстве. Пока ситуация такая. Лизнул Байкал и перекрестился на свой портрет.

0: Шаман с концертами на СВО ездит, а не мелет языком. Ну, мелет вы, правда, с ошибкой написали, но это не самое страшное. Главное, вы передали суть происходящего, Зурита. Да, мы понимаем, что шаман делает хорошее дело, и песни у него хорошие, и тексты у него хорошие. И поэтому у меня всегда возникает вопрос, а зачем у него такой плохой пиар? Понимаете? Когда ты делаешь хорошие дела, делаешь важные вещи, а зачем такой плохой пиар? Зачем лизать Байкал? Зачем вот эти вот какие-то вещи? Может быть, все-таки шаман нелепо пошутил? Вот, увидев этот иконостас из своих портретов. Но теперь сказать, что он пошутил, было бы даже хуже, чем объяснить это каким-то вот таким вот методом, как вот смог Нигматуллин, наш слушатель постоянный, ему спасибо. То есть у шамана очень плохой пиар, я считаю. Вот. Он из рук вон, он не подходит, ну, как бы, его, это не его уровень, это уровень каких-то, ну, там, не знаю, рэперов заштатных, это не его уровень, вот, и все. Если я напишу без ошибок, вы не зачитаете меня, пишет Зурита. Но не прочитаете, правильно говорить, Зурита. Я прочитаю и читаю всех, кто пишет с ошибками, не с ошибками, с опечатками и без этого. И стараюсь даже как бы ну, на это не обращать большого внимания. Единственное, что... обращаю на это внимание, что если вдруг там человек пишет неправильно, он обратит внимание и будет писать правильно. Вот. Это не причина прочтения. То есть, если человек пишет грамотно, я его не читаю. Нет, такого критерия не существует. Может, увидел себя, испугался и перекрестился, пишет Андрей. Может быть, может быть. Может быть, крестным знамением он решил себя уберечь от гордыни. Такое тоже возможно. Все возможно, дорогие друзья. Но пиар все-таки у шамана плохой. Объективно. Можно по-другому это сделать, и будет гораздо-гораздо лучше. Это мое мнение, и оно никак в этом смысле не меняется. Давайте еще что-нибудь обсудим, в конце концов. Что у нас сегодня? Одни скандалы. Вот, а нужно что-то такое, может быть, не сильно скандальное. Хотя, с другой стороны, Дональд Трамп заявил, что США направит в Польшу дополнительные 5000 военнослужащих. Помните, была история, что Трамп будет выводить 5000 военнослужащих из Германии? И тогда мы это обсуждали, что, мол, вот присутствие американское в Европе будет снижаться. И вот обратите внимание, 5000 из Германии он выводит, и 5000 в Польшу отправляет. Вы знаете, сделаю дерзкое предположение, что это ровно те самые 5000. Получается ситуация, при которой американские войска, в, ну вот 5000 во всяком случае, человек, 5000 душ, перемещаются восточнее, то есть они перемещаются ближе к нашим границам. То есть ситуация получилась какая? Дональд Трамп, наш друг большой и все такое, он вообще-то ситуацию накаляет на наших границах. Особенно, конечно, в связке с заявлениями про внутреннее море НАТО относительно Балтики, особенно в связке с заявлениями некоторых литовских деятелей относительно того, что они собираются нападать на Калининград. Получается, что Дональд Трамп как будто бы по лестнице эскалации движется вверх все-таки с нами. Как бы вот такая ситуация. То есть, если бы он выводил войска из Германии куда-то западнее, это было бы неплохо. А получается, что он их перекидывает восточнее. А это уже неприятно, под каким бы соусом он это ни делал. У шамана три руки и крыло из-за плеча, дыхание его разгорается свеча. Вспомнил Сергей Гамбург песню «Пикника». Да-да-да. Сегодня пятница, пора говорить про автомобили, пишет Роман. Про автомобили коротко. Мерседес показал новый свой автомобиль, не помню, как он называется. Ну, в общем, новый автомобиль, электричка, что-то там АМГ, что-то... На мой взгляд, достаточно уродливый снаружи и приятный глазу внутри. Вот дизайн внутри мне понравился, а снаружи автомобиль уродливый. Это мой взгляд. Мой товарищ, например, с которым мы всегда обсуждаем вот новинки какие-то автомобильные, считает, что автомобиль красивый. Ну, посмотрим. Надо вживую, как говорится, смотреть. В любом любом случае, есть ощущение, что китайцы поинтереснее делают, чем немцы. Тем более, речь идет о том, что автомобиль именно полностью электрический. Видимо, по электричкам все-таки китайцев уже немцы как-то вот не догоняют. Это все дух Анкориджа. Лавров не даст соврать, пишет Павел. Да, дух Анкориджа, конечно, выветривается, судя по всему, но, тем не менее, в некоторой степени присутствует. Спросили вот накануне у господина Ушакова, нет, это не Ушакова спрашивали, я прошу прощения. Это у меня фамилия, я сейчас не вспомню, это у кого-то из МИД спросили, а что такое дух Анкориджа? А дух Анкориджа — это правильное дружеские отношения, насколько я понимаю, и отношения, основанные на взаимопонимании между президентом США и президентом России, да? Конечно, переброска войск на территорию Польши, на мой взгляд, вредит духу Анкориджа и будет рождать недопонимание среди вот двух этих серьезных очень людей. Да, нашего президента и президента США. Кстати, по поводу того, как мы реагируем на заявления, которые идут из Прибалтики, и не только относительно Калининграда. Публикуются сейчас снимки, я так понял, снимки публикуются прямо даже космические, о том, что ангары у нас строятся для наших истребителей в достаточно быстром темпе, как раз-таки в Калининграде, так скажем. То есть мы воспринимаем те угрозы, которые звучат со стороны НАТО относительно нашей земли, наших людей, четко, дословно, и не считаем, что это просто слова. Мы воспринимаем их как угрозы абсолютно реальные. Плюс, наверное, нужно напомнить о том, что накануне, да, вы сами наблюдали своими глазами учения, которые проходили на территории Белоруссии. Это учения ядерные, это даже не учение, а тренировка, внимание, дорогие друзья. Все очень серьезно. Это, конечно, недвусмысленное обращение к нашим западным, я не скажу партнерам, я скажу оппонентам, я бы даже сказал врагам на самом деле, но не будем так уж сильно сейчас акцентировать на этом внимание, но они все агрессивнее делают заявления в нашу сторону, и они все больше готовятся на самом деле к противостоянию с нами в будущем, и об этом говорят многие данные, и об этом говорят те военные специалисты, с которыми я общаюсь и которым я доверяю, да, оценкам, которых я доверяю. Это серьезные люди, отличнейшие аналитики, предсказавшие много вещей, которые происходили и происходят на фронте, я им доверяю. Среди них Алексей Рам, например. Уважаю его мнение и уважаю его экспертизу. И передаю ему привет, если вдруг он слушает. Если не слушает, передавайте ему привет, кто с ним в тесном общении находится. Так что они готовятся, и мы понимаем, что они это делают, и мы тоже готовимся. К чему готовимся? Как бы это страшно ни звучало, мы готовимся к прямому противостоянию с европейцами. Да. А это значит и к прямому противостоянию с НАТО. К сожалению, это так. Деваться некуда, они не собираются тормозить, они не собираются отказываться от своих милитаристских планов, к сожалению, для всех. Я говорю прямо, что я вот, например, об этом сожалею, что они никак не могут успокоиться, и они считают, что они все-таки могут с нами расправиться на поле боя. Поэтому никаких других вариантов у нас в этом смысле не остается. Нам необходимо готовиться по-настоящему, и сейчас мы демонстрируем тот факт, что мы готовимся, все серьезно, без всяких шуток, к тому, что если в какой-то момент европейцы решат, что настала пора с нами повоевать напрямую, мы будем во всеоружии. Я, конечно, надеюсь искренне, что наша подготовка, наша тренировка, в том числе ядерных сил, охладит пыл европейцев, но судя по тем заявлениям и судя по тем вещам, которые мы наблюдаем в плане подготовки со стороны Европейского Союза, они, ребята, отбитые. Вот по-другому, наверное, не скажешь. То есть у них как-то пыл этот только крепче, да? Большой европейский пыл. Заметил, в какой степени уверенности находится Григорич. Очень горд, что у него есть доступ к таким крутым машинам. И машинам здесь вы взяли в кавычки, не потому что это не машины, а потому что это прямая цитата Григорича. Да, он сказал, что Искандер-М — это вот машина его мечты, так скажем. То есть он хотел, и вот теперь Искандер-М есть у Александра Григорича. Ну, объективно, мы видели ту агрессию, которую проявляли страны НАТО по отношению к Белоруссии. Мы видели, как Польша и Литва, я хочу это подчеркнуть, участвовали в попытке государственного переворота в Белоруссии в 2020 году. По полной программе участвовали. Мы понимаем, что при очередной такой попытке, если она в какой-то степени увенчается успехом, они включатся обязательно и с точки зрения военной компоненты. И плюс вчера еще интересную вещь, опять же, вот Алексей Рам сказал, я, например, этого не знал. Он сказал следующее. Калининград, ну вот Калининградскую область, захватить Западу не получится без одной вещи, которую им придется осуществить для того, чтобы значит, осуществить попытку захвата Калининграда. Это попытка захвата одновременно. С попыткой захвата Калининграда, попытка захвата Западной Белоруссии. То есть это вещи, идущие в одном пакете, по-другому никак. И поэтому все понимают, когда готовятся вот эти вот планы по захвату Калининграда, а они готовятся, и более того, они эти транслируют мысли, прямо, ну, громко заявляют об этом наши оппоненты. Нужно иметь в виду, что без захвата Западной Белоруссии не обойдется. То есть это единый план. Поэтому сейчас учения в Белоруссии проходят, и недвусмысленные, опять же, идут намеки Западу о том, что Западную Белоруссию они захватить не смогут. Не смогут. Соответственно, планы по захвату Калининграда они тоже должны оставить. Оставят ли они их? Ну, у нас только могут быть надежды насчет того, что они что-то оставят. Все-таки предполагается, что они продолжат движение в этом направлении. Угрозы их никуда не денутся, будут звучать, а свои силы в регионе они будут наращивать. И тем самым та переброска, которую осуществляет Дональд Трамп, он ее осуществляет, конечно, так скажем, объясняя все геополитикой, мол, Навроцкий поддерживал Трампа, и он поддерживает Навроцкого, и вот, мол, отправляю ему 5000, потому что он хороший там какой-то якобы политический лидер, поддерживающий правильные вещи. То есть он объясняет это дружбой, геополитикой, всем чем угодно. Но фактически американцы перемещаются к нашим границам, ближе 5000 человек, и это вполне себе укладывается в те планы, да, повышения градуса в регионе, которые есть и у Евросоюза. Да, мы знаем, что немцы тоже опять 5000 свои перекидывают в Прибалтику. Тоже они объясняют, зачем они это перебрасывают туда. Тоже, конечно же, говорят о том, что если вдруг возникнут какие-то проблемы, если вдруг кто-то откуда-то будет наступать. Ну, вот этот кто-то откуда-то, это всегда имеются в виду наши войска, это всегда имеемся в виду мы. Они все время рассказывают о том, что нам очень хочется Прибалтику захватить, там, Польшу или что-то подобное. Очевиднейшим образом они выдают собственные желания за наши желания. К сожалению, вот так складывается на данный момент ситуация. Блокировка Калининграда и захват — это разные вещи, пишет А-26. Это, безусловно, разные вещи, А-26, но блокировать Калининград они пытаются уже давно и разными способами, в том числе объявлением того, что Балтийское море — это внутреннее море НАТО. Это они против Ирана все хотят воевать, пишет 506. Очень смешно, да, кстати. Это, я помню, американцы рассказывали, когда они свои ракеты размещали в Польше или планировали размещать, что это все против Ирана. Причем тут Россия. Было очень весело, конечно. Все здравомыслящие люди понимали, что к Ирану это не имеет никакого отношения. Насколько я помню, ядерного оружия на Балтике у нас же нет, пишет Юлия. Что вы конкретно имеете в виду, Юлия? У нас на Балтике, например, есть, ну, если мы Финский залив считаем Балтикой, у нас Санкт-Петербург есть на Балтике. У нас есть Калининград, в котором есть разнообразные виды вооружений, там Искандер есть и все остальное. У нас много чего интересного есть. У нас есть ракеты, способные пролететь очень большое расстояние за крайне малый промежуток времени, потому что они гиперзвуковые, при этом они не перехватываемые ничем. Я там могу напомнить про Орешник и все остальное. Плюс у нас, конечно же, есть и подводные флоты, и все остальное. Ну, много чего интересного у нас есть. У нас есть специальные ракеты, которые можно запускать прямо из-под воды, например. Ну, интересно. И новый военный округ, северо-западный, пишет 506-й. Да, это тоже присутствует. ВСУ ударили по колледжу в Старобельске, ЛНР. Там были учащиеся в этот момент, пишет MT Words. ВСУ бьют по колледжам, ВСУ бьют по больницам, ВСУ бьют по всему, до чего могут только дотянуться. То, что не избирательны в своих ударах украинцы, мы это знаем прекрасно. Также мы знаем тот факт, что они избрали тактику террора, потому что на поле боя они с нами совладать не могут. Это известный факт, и чем хуже у них ситуация на поле боя, тем больше они превращаются фактически абсолютно в террористическое государство как таковое. И это тоже все знают, об этом говорят, и это, ну, подтвержденная вещь. 9:00, сейчас новости, после этого вернемся.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Инсульт у молодых». В эфире невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук Анастасия Белопасова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про виант. Гастрономическое представление.
4: Киви. Так называют плоды растений рода актинидия. Это крупные древовидные лианы родом из Китая. По сей день эта страна поставляет киви по всему миру. В начале 20 века выращивать эти плоды начали в Новой Зеландии. Селекционер Эллисон назвал их киви за внешнее свойство плода с телом одноименной птички, являющейся национальным символом Новой Зеландии и изображенной на многочисленных монетах и почтовых марках. Плод киви содержит много витаминов, минералов, микроэлементов, необходимых организму. Исследования последних лет показали, что эти плоды полезны для щитовидной железы, иммунитета, обмена веществ и благотворно влияют на сердце и сосуды. Кроме того, киви – это природный антиоксидант. Он способствует улучшению состояния кожи, волос и ногтей. Выбирая киви, посмотрите на кожицу плода. Она должна быть сухой, ворсистой, без морщин, пятен и вмятин. Должна иметь равномерный цвет. На ощупь созревший киви должен быть плотным, но не слишком твердым. Слишком мягкий киви может быть уже перезревшим и невкусным. При выборе киви, упакованных в контейнере, нужно внимательно осматривать. Не берите упаковку при наличии в ней прогнивших плодов с явными изъянами. Также в контейнере с киви не должно быть конденсата. Чаще всего кожицу снимают перед тем, как съесть ягоду, но на самом деле она тоже съедобная, и это делать не обязательно. Киви в умеренных количествах обычно не вредит здоровью, но люди с определенными хроническими заболеваниями или принимающие лекарства должны с осторожностью отнестись к этому плоду. Он может вызвать аллергию у тех, кто уже страдает этим заболеванием. Симптомы выражаются в покраснениях на коже, в затруднениях глотания и в дискомфорте в горле. Киви едят в чистом виде. Делают из него смузи, фруктовые или овощные салаты, добавляют десерты. Чтобы он сохранил содержание витамина С, не стоит подвергать его тепловой обработке. Приятного аппетита!
1: Провиант. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва.

5 баллов пробки в Москве, 24 градуса, ощущается как 23. Супер П говорит, а так а зачем мы даем Европам время подготовиться к войне с нами? Может, уже пора, если эксперты понимают неизбежность? Пару лет назад они были слабее, чем сегодня, а 4 года назад еще слабее. А сейчас, наоборот, мы слабеем, а они наращивают свои военные возможности, пишет Супер П. Супер П, придется разделить ваше сообщение на несколько и пройтись, так скажем, по пунктам, да? Значит, зачем мы даем время подготовиться к войне с нами? Во-первых, неизбежно фиксируется экспертами, исходя из той политики, которую сегодня ведет Евросоюз. Остается ли шанс на то, что Евросоюз изменит свою политику? Конечно, остается. Политика — это искусство возможного. Значит, дальше. Может, уже пора? Может быть, пора, а может быть, не пора. Потому что, когда они готовятся, не стоит забывать, что и мы готовимся. Естественно, полноты информации в этом смысле, Супер П, нет ни у вас, ни у меня, ни у кого. Насколько кто и в каких сферах готов, где мы, так скажем, от них отстаем, где они от нас отстают, в чем они пытаются усилиться, в чем мы пытаемся усилиться. Есть же некоторые вещи, которые у нас, ну, так скажем, требуют доработки. Да? Ну, например, спутниковая связь. Хотелось бы, чтобы она была на уровне таком, который демонстрирует, например, там, ну, Запад. Те же самые Starlink. Удобная штука, правда? Дальше. Пару лет назад они были слабее, чем сегодня, а 4 года назад еще слабее. Возможно. Но а мы пару лет назад каковы были? Или 4 года назад мы каковы были? Сильнее мы были или слабее? Я думаю, что если бы мы говорили о том, как сегодня выглядит наша, вот, ну, прямо скажем, да, назовем это такими словами, военная машина сегодня и военная машина 2 года назад и 4 года назад, наша же. Я считаю, что сегодняшняя наша военная машина гораздо сильнее, чем тогда. То есть, если бы мы, так скажем, провели мысленный эксперимент и сопоставили мощь нашу военную сейчас и тогда, я думаю, что мы сейчас гораздо более серьезные ребята на поле боя. Мы и тогда были нешуточными. Я не к тому, что мы тогда были слабыми, но сейчас в силу разнообразных вещей, в силу того, что военные действия заставили нас многие вещи пересмотреть, как на тактическом, так и на стратегическом уровне, так и с точки зрения производства разнообразных совершенно вещей, отказаться от каких-то старых вещей. Знаете, когда там воюют прошлые войны, вот говорят генералы, вот этого уже нет, генерал Никиева прошлые войны не воюют, все уже в этом смысле воюют современные войны, и, соответственно, я полагаю, что сегодня в военном смысле мы, конечно, сильнее, чем мы были в начале, да, это мое мнение. Вы можете с этим соглашаться, можете не соглашаться, пожалуйста, я ни в коем случае не пытаюсь вас лишить своего права на свое же мнение, да. Дальше. А сейчас, наоборот, мы слабеем. А, ну, это, собственно, ответ уже есть на этот вопрос. Я не думаю, что мы слабеем в военном смысле. У нас, конечно, там, с точки зрения экономики есть определенные вещи, но, опять же, если смотреть на те заявления, которые мы слышим, да, нам сложно, но, как бы, доллара по 200 мы не наблюдаем, да, своими глазами. Почему-то. По каким-то причинам. Мы видим, как появляются определенные сложности у наших оппонентов в других регионах. Мы видим, как меняется многое у наших оппонентов. В чем-то они действительно, наблюдая за нами, участвуя с нами в конфликте, я имею в виду сейчас Запад, а они участвуют опосредованно в конфликте, чему-то они учатся, какой-то опыт они перенимают. Мы видим, что они стали напирать на беспилотники очень серьезно. Вот, но, тем не менее, и мы совершенствуемся. Насколько я понимаю, не хотелось бы военных действий прямых с Западом. Не нам, не в целом Западу. Но другое дело, что пока Запад считает, что он сможет нас сломать. Вот это мнение у них складывается в силу разнообразных их специфических иллюзий. Но, тем не менее, оно такое. Пока. Наша задача сделать так, чтобы они понимали, что нет, это не так. Мы этим, собственно говоря, как я понимаю, и занимаемся.

0: Мы знаем свои слабые стороны, и они знают наши слабые стороны. Наши слабые стороны, которые им известны, возможно, дают им некое мнение о том, что они нас все-таки могут одолеть. Да, соответственно, нам нужно эти слабые стороны превратить в сильные наши стороны. А это требует времени. При этом у нас есть прямые боевые действия прямо здесь и сейчас. Да? У европейцев прямых боевых действий нет здесь и сейчас. Более того, они даже не стали перекидываться на Иран. То есть они сказали, это не наша война, а на Украине наша. То есть это надо понимать. Фашисты-реваншисты, пишет Зурита. Фашисты-реваншисты, да. Для безопасности России Евросоюз должен быть ликвидирован, пишет В. Смотрите, физически ликвидировать Евросоюз задача понятная, но, наверное, неосуществимая. Евросоюз, как уродливое надгосударственное образование, которое на самом деле лишает те народы, которые находятся на территории Евросоюза, возможности своего самостоятельных решений относительно своей судьбы, с Евросоюзом должен быть уничтожен самим населением Евросоюза, если уж так откровенно говорить. Произойдет ли это? Сомнительно. Но есть ли вероятность такого сценария? Вероятность существует. Дружба-дружба, а белорусский НПЗ цену на бензин для нас повысили после того, как мы резко увеличили закупки. Батька решил нажиться на нас, пишет Олеся. Нет, это называется рынок, Олеся. Просто когда спрос повышается, повышается и цена. Это, ну, как бы элементарная штука, насколько я понимаю. Так, а как нас можно одолеть с нашей ядерной триадой, пишет Максим. Ну, смотрите, во-первых, есть такая мысль у наших оппонентов, что все равно ядерного оружия никто не применит. И, соответственно, война будет вестись конвенциальным способом. И поскольку это будет конвенциальный способ, а у них ресурсов, как они считают, больше, они могут нас истощить. Вот это их, как я понимаю, мнение на этот счет. А мы цену на нефть им не повысили, рынок, пишет Олеся. Ну, потому что некоторые цены, они прописаны в документах, да, то есть по такой-то цене мы вам поставляем то-то, то-то. То есть, например, по договору, который действует много лет, ты поставляешь по определенной цене, ну, допустим, нефть. А, например, бензин продается не по какому-либо договору и нет никакой фиксированной цены, Олеся. Поэтому вы, конечно, пытаетесь сейчас вбить клин, да, но, как бы, в общем, не очень получается, насколько я понимаю. Нас можно одолеть обманом. Например, Уитков проговорился в интервью Fox News о том, что переговоры с Ираном были ширмой перед ударом по Ирану. Ну и как теперь к ним относиться, когда они приезжают в очередной раз в Москву, пишет Ирина. Именно так и относиться к ним. Как тем, кто лукавые переговоры ведет. Но наша задача ведь не в том, чтобы верить их словам. Наша задача в том, чтобы в контактах с ними доносить и те мысли, которые транслируете, Ирина, вы сейчас. Мол, приедут Уитков, и его можно будет, приедет Уитков, напрямую спросить, а как же так, Стив, получилось, что вы ведь вели переговоры с Ираном, а потом оказалось, что это была ширма, что вы обманывали Иран. Как мы можем, Стив, тебе доверять, если так получается, что, ну, вы не самые надежные переговорщики, а каковы гарантии того, что не произойдет так в разговоре с нами? Пусть Стив объяснит это, пусть он придумает что-то. Почему нет? Почему нет? В этом смысле разговор с ними не обязывает нас верить. То есть у нас нет обязательства верить американцам, да? Напротив, можно посмотреть, как они и что будут объяснять, как они будут выкручиваться, будут ли они лгать, как они будут лгать. Из этого тоже можно делать определенные выводы. Любой разговор, даже с оппонентом, он может быть полезен. Понимаете, о чем я говорю? Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Просто не все умеют разговаривать с оппонентами, не все умеют говорить с врагом. Я надеюсь, что мы умеем. Вот и все. Сложно ли это? Конечно, сложно. Противно ли это? Ну, противно. Но, вы знаете, когда речь идет о настоящем противостоянии, когда речь идет о войне, когда речь идет об экзистенциальных вопросах, некоторые противные вещи приходится делать для того, чтобы достичь своей цели. Поэтому хотите поговорить? Давайте поговорим. Но мы не будем ограничивать себя в вопросах. Мы не будем ограничивать себя в том, чтобы спросить у вас, а как же вы так ведете переговоры-то, ребята? Это как-то не очень. Наша слабая сторона, добрый и очень... Наша слабая сторона, добрый и очень приличный президент, пишет Супер П. Ну, вообще-то, быть приличным — это не слабая сторона, это сильная сторона. Это сильная сторона. Быть вежливым, приличным... не обзываться, как это делают некоторые другие лидеры других стран. Это сильная сторона. Умение держать себя — это крайне полезный, сложный навык, вырабатываемый годами. Вы сами понимаете. Посмотрите на многие конфликты, которые... Ну, сегодня, поскольку много камер, телефоны у всех, вы можете посмотреть. Конфликты, которые происходят у людей на улице. Люди, которые умеют себя держать в руках даже в самых сложных ситуациях, обычно выходят победителями из конфликтов. Обычно. Я полагаю, что мы можем масштабировать эту ситуацию и предположить, что и страны, которые имеют терпение, страны, которые имеют выдержку, они в конфликтах тоже побеждают по итогу. Если наша цель не громко пошуметь, сделать какие-то красивые выпады и создать эффект некий, а наша цель действительно победа, и для этого нам требуется сохранять хладнокровие, несмотря на то, что враг крайне агрессивен, то есть вот этот удар, например, по колледжу, да, колледж, это же намеренный удар, абсолютно очевидно, то есть они бьют по детям, там находятся подростки, да, от 14 до 18 лет, и они по ним бьют, и бьют по ним в учебное время, то есть они там находятся. Это, очевидно, специально делается. То есть наш враг нам причиняет боль. И вот эту боль преодолеть, и преодолеть таким образом, чтобы победить, это невероятно сложная задача. Враг нас пытается дестабилизировать по всем фронтам именно для того, чтобы мы ошибались. Вот. А наша задача, несмотря ни на что, не ошибаться ни в коем случае. Разговоры с американцами только показывают их гнусную сущность, пишет В. Так то, что их уличили во лжи, это может быть еще и козырем в переговорах. Так я и говорю. Приезжает Стив, ест чебурек по секунчике. А дальше разговор. И первый вопрос. Стив, у нас возникли некоторые опасения. А что такое? Какие опасения? Стив, вы так прекрасно говорили с Ираном, а потом нанесли удар по нему. Стив, вы нанесли удар по школе, где девочки иранские учились. Огромное количество жертв там. Стив, как нам дальше разговаривать? Подскажи нам, Стив, подскажи нам, как нам верить? Мы очень хотим тебе верить, мы очень хотим верить вашему руководству, но в эти факты, их тоже ведь нельзя не видеть. Стив, объясни, пожалуйста, какие ты даешь гарантии, как они выглядят? Объясни, пожалуйста, потому что, судя по всему, просто слов, Стив, недостаточно. Стив, скажи, зачем Дональд Трамп перебрасывает 5000 военнослужащих на территорию Польши с территории Германии? Ведь мы можем воспринимать это как акт обострения, да, как акт агрессии с вашей стороны. Зачем это делается? Скажи, пожалуйста, на фоне заявлений прибалтийских, в кавычках, тигров, и на фоне заявлений Польши насчет внутреннего моря Балтийского и того, что им нужно нападать на Калининград. Стив, зачем? Что это такое? Это ведь противоречит духу Анкориджа, не так ли, Стив? Ну, посмотрим, что Стив скажет. Пусть Стив объясняется, пусть Стив объясняет свою позицию, что он там вообще имеет в виду. Да, скажи, американец, ну, естественно. Поэтому, когда наши слушатели и вообще люди переживают относительно того, что вот американцы приезжают с нами поговорить, Да, не надо переживать, и не надо думать, что у нас люди во власти, это люди, которые не видят тех вещей, которые видите вы. Конечно, видят. Плюс полнота информации у наших руководителей, естественно, гораздо больше, чем у нас. Есть доклады разведок разнообразных абсолютно. Есть те данные, которые в открытом доступе никогда не публикуются, не будут опубликованы, абсолютно секретные, которые есть на руках. Поэтому все это необходимые элементы того диалога, который ведется. И самое главное, что, как я считаю, нужно понимать, диалог ведется не для того, чтобы принять как некую правду любое слово американца. Ну, нет, конечно. Стив, скажи, почему Starlink работает на территории России, разве данные уходят в ВСУ, пишет Владимир Бонд. Стив утрет чебуречный сок из подбородка и просто пожмет плечами, пишет Александр. Пожать плечами, не дать развернутый ответ, пообещать некие новые гарантии на словах, это тоже ответ. И это тоже дает нам гораздо большую полноту восприятия, чем раньше. Стив, который будет вилять и извиваться, как уж на сковородке, это тоже вполне себе ответ на многие наши вопросы. Польша граничит с Россией. Можно сказать, что перебрасывают напрямую к нашей границе, пишет Зедыч. Ну да, конечно. Конечно. Американцы перебрасывают 5000 своих войск напрямую к нашим границам. Конкретно вот мы говорим про Калининградскую область. Зачем? Я понимаю, что дружба очень большая у Трампа и Навроцкого, но, может быть, как-то по-другому проявить эту дружбу сегодня? Как-то по-другому поддержать друг друга, подбодрить? Какой-нибудь вечер, не знаю, прекрасный, потанцевать, там, поиграть в гольф? Займитесь чем-то таким. Гарантия от американцев? Смешно, пишет Эдвард. И это тоже ответ, если гарантия от американцев — это их слова. Если гарантия от американцев звучат как... не звучат, а выглядят как конкретные бумаги по признанию нашей конституционной территории, это совершенно другие вещи. Если бы американцы абсолютно, то есть юридически признали бы наши новые границы. Было ли бы это гарантией? Да, это было бы хорошее начало вообще для установления мира в регионе. Это был бы прекрасный старт. Дональду Трампу было бы удобно с нами вести дальнейший диалог. И нам было бы удобно разговаривать с американцами, потому что мы поняли бы серьезность их намерений, правда? Я имею в виду мирных намерений. Полагаете, что у Стива не найдется нужных слов по части говорения? Они 100 очков вперед дадут, пишет Максим. Смотрите как, Максим, я понимаю, что наговорить-то можно многое, но у нас тут тоже люди серьезные и в этом плане прекрасно понимают, где слова пустые, а где за словами стоят реальные дела. В разговоре со Стивом мы можем сказать, что Стив, все, что ты говоришь, прекрасно. Стив, когда слова начнут подтверждаться делом? А у нас есть список предложений, как бы вы могли доказать свои слова на деле. Например, 5000 военнослужащих в Польше. Это неправильно, давайте не будем так делать. Например, давление на того же самого Зеленского, которое вы, если оказываете, то вы могли оказать и вот следующим образом это давление, и вы этого пока не делаете. Почему? Стив, возможно, пришло время все-таки отказаться от Starlink, который напрямую помогает Украине. Сделайте этот шаг, и это будет лучше тысяч ваших приятных слов. Ваши слова действительно приятные, вы приятные люди, вы улыбчивые, вам нравятся чебуреки, это все замечательно. Видите, как у нас много общего. Давайте уже действовать. Если Стив скажет, да, хорошо, мы готовы вот это сделать, о, давай, Стив, да, здорово, мы видим, что по этим направлениям это не просто слова. Если Стив скажет, понимаете, вот, тоже понятно. Стив профессиональный балабол, пишет XMR. Естественно, и это понимаете вы, и это понимают наше руководство, это все понимают. Вот. Поэтому, когда Стив что-то говорит, неплохо было бы ему предложить сразу подтвердить эти слова делом. Естественно, он выступает переговорщиком, спецпредставителем президента Соединенных Штатов Америки, и поэтому через него передаются предложения президенту Соединенных Штатов Америки. Мол, уважаемый Дональд, мы видим ваше стремление к миру, мы помним о том, что силен в нас и в вас дух анкориджа. Мы предлагаем подтвердить те мысли, те идеи, те договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже, следующими действиями с вашей стороны. В свою очередь, с нашей стороны мы готовы к таким-то, к таким-то действиям. Как вы, уважаемый Дональд, оцениваете наше предложение? О, да, ваше предложение прекрасное. Я его оцениваю замечательно и начинаю действовать так и так и так. О, прекрасно, мы тоже. Или я считаю, что ваше предложение прекрасное, я его обязательно рассмотрю, а пока займусь другими делами. Это тоже ответ. Именно поэтому любой диалог — это неплохо. Это неплохо. Через диалог все равно можно щупать оппонента, если так можно выразиться. Это сейчас бы... Эх, сейчас бы посекунчик, ответил Уитков, пишет Иван Мишин. Ну что, несмотря на все эти наши ну, достаточно сложные, а может быть, не сложные разговоры, я убедил вас в том, что поговорить-то никогда не грех. Да? Я понимаю ваши опасения. Они основаны на том, что вы считаете, что американцы хитрее нас, и они нас обманут, да? В этом же опасение. Хорошо, давайте лишний раз обратимся к нашему руководству и попросим не верить американцам никогда, ни в каких обстоятельствах, потому что американцы хотят нас обмануть. Все, хотят нас обмануть. Но я более чем уверен, что наше руководство прекрасно знает, кто такие американцы и что стоит, чего стоят их слова, не подкрепленные делами. И как у американцев зачастую слова с делами расходятся, а иногда просто контрастируют, да? Не просто чуть-чуть разошлись слова с делами, а прямо одно говорим и совершенно иное делаем. Мы сами их обманем, пишет 506-й. Вот это хорошая идея. Мне кажется, американцы путают понятие переговорщик и обманщик, пишет Андрей. Но, может быть, до определенной степени это одно и то же, действительно. Я бы на месте Стива сказал, если вы хотите говорить на равных, держите хотя бы одну военную победу, вот тогда и поговорим на равных, пишет Игорь. Ну, допустим, вы это говорите на месте Стива, а мы, например, вам отвечаем. Говорим, хорошо, Стив, мы абсолютно поняли ваш посыл, поэтому давайте пока поставим наш переговорный процесс на паузу, потому что очевиднейшим образом ничего кроме слов в этом переговорном процессе нет. И эти слова никак не подтверждаются делами с вашей стороны, потому что вы считаете, что мы не можем реализовать те замыслы, которые есть у нас. Давайте дождемся ситуации, при которой либо наши замыслы реализуются, либо на практике будет доказано, что мы не двигаемся вперед там, и так далее. Давайте мы тогда вот тогда опять вернемся к этому разговору. То есть это переговорный процесс, который автоматически заходит в тупик, Игорь, сразу же. Поэтому я не думаю, что вы на месте Стива Уиткова сказали то, что сказали сейчас. Вам бы пришлось как-то по-другому что-то говорить, да? Ну, или прочитаем ему лекцию про историю России, пишет RTV. Тоже неплохо, тоже неплохо. Некоторые вещи объяснить, некоторые вещи напомнить. Вот Дональд Трамп приезжал сейчас в Китай. Вы видели встречу на высоком уровне Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Си Цзиньпин напомнил ему про Фукидида, про ловушку Фукидида, понятие, которое было рождено гораздо позже, чем жил Фукидид. Причем рождено оно было американцами, насколько я понимаю. То есть напомнил о том, что есть вопрос Тайваня, и если американцы будут накачивать Тайвань оружием и поддерживать политические устремления нынешнего правительства Тайваня против Китая, то договориться по другим вопросам не получится, что это краеугольный камень. То есть Си Цзиньпин принимает Дональда Трампа, принимает красиво, флажки, дети, все роскошно абсолютно, действительно. Но суть разговора, который они ведут с американцами, она никуда не исчезает. несмотря на то, что китайцы вежливы, китайцы радушны, вопрос-то серьезный, и решать его каким-то образом нужно. И без этого вопроса все остальные решить будет практически невозможно или невозможно вовсе. То же самое и здесь. Давайте порадуемся Стиву Уиткову, давайте дадим ему чебурек, покормим ему чем-нибудь интересным. У нас много кулебяка на четыре угла, например. Вот в этот раз пускай будет растягай какой-нибудь еще что-то. А дальше объясним некоторые наши позиции по вопросам еще раз, уточним их, дополним как-то наши позиции, послушаем, что они скажут. Это нормально. Это абсолютно нормально. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Самая музыкальная школа. Как Гнесинка живет летом». В эфире преподаватель по классу флейты, заведующий отделением оркестровых, духовых и ударных инструментов музыкальной школы имени Гнесиных Диана Кривенко. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Юный град. Как строился Петербург» в эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Евгений Акельев. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94.8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Культурные коды России без самоваров, матрешек и шапок-ушанок. Традиции прошлого и как они переплетаются с настоящим. Как повелось о наследии, которое объединяет народы России.
3: Нагрудник, традиционная шапочка-калфак и накосник. Без этих деталей сложно представить традиционный костюм татарской женщины. По некоторым данным, украшения девушек из богатых семей могли весить до 6 килограммов. Одной из самых ярких деталей костюма можно назвать хасите – богато украшенную нагрудную ленту. Ее ширина могла достигать 40 сантиметров. Сама перевязь шилась из дорогой ткани, которую надевали через левое плечо. На хасите крепились бляхи, монеты, ювелирные изделия и в некоторых регионах раковины каури. Помимо декоративной функции, хасите служило и оберегом. Это связано с религией. В 922 году предки татар, волжские булгары, приняли ислам. Это оказало влияние на формирование всего традиционного комплекса одежды. Так, одним из обязательных атрибутов женского костюма стали каранницы. Они были различной формы – овальные, прямоугольные, цилиндрические и многогранные. Амулетницы со священным текстом носились на цепочке на шее, как медальоны. Однако нередко караницы прикреплялись к хасите. Изначально такую перевязь надевали во время свадьбы при въезде молодой жены в дом мужа, а позже хасите стали носить и незамужние девушки. Часто оно передавалось из поколения в поколение. Это было личное имущество женщины, которое очень ценили, ведь бляшки и украшения для хасите начинали собирать с самого рождения девочки. Такую перевязь носили женщины вплоть до конца XIX века. Позже хасите потеряло популярность и осталось частью традиционного костюма.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. Вот Ольга написала: прежде чем разговаривать с ними, с американцами, им надо показать нашу весомую военную победу на Украине. Они заткнутся и не ответят адекватно. Ольга, смотрите, какая вещь. Это они хотят прилететь к нам, с нами поговорить. Это не мы. Алло, алло, Стив, давно здесь не был. Прилетай, чебурек готов. Поняли? То есть вы представьте себе, что это важно вообще-то. То есть американцы хотят прилететь и чего-то рассказать. Вот, понимаете? Вы как думаете, они прилетят и скажут: ну что, мы тут побеждаем в Иране, мы тут побеждаем везде. Ну, во-первых, они что-то не побеждают. Во-вторых, фронт движется вперед в ту сторону. До американцев, конечно, далеко, но, тем не менее, в ту сторону движется у нас. Так что американцы хотят что-то сказать. Американцы хотят о чем-то поговорить. Они что-то вот хотят, возможно, предложить. Ну, пусть предлагают. Все, они же прилетают. Им же надо. Они же просят аудиенции. Ну, хорошо, что отказывать-то? Прилетайте, пообщаемся, чаю вам нальем, все дела. Какие проблемы-то? Ну, Ольга, есть разница. Потому что, прежде чем разговаривать с ними, то они хотят с нами поговорить. Они с нами хотят поговорить. Они хотят приехать и что-то предложить, что-то сказать. Где-то, может быть, что-то там изложить свое видение. Ну, пусть приезжают. Это же не мы у них просим, а давайте поговорим, а давайте поговорим, а давайте поговорим. Нет? Ошибка. Американцы хотят дождаться нашей капитуляции, услышать лично, поэтому приезжают, пишет Ленок. Ленок, сегодня то, что происходит на фронте, не говорит о том, что американцы ждут нашей капитуляции и хотят приехать лично. Ну и потом, надо же понять, если ты кого-то сломал, то это он к тебе приезжает, а не ты к нему. Его доставят, того, кто сломал, слышишь? А ты сам на своем троне сидишь. Американцы к нам едут. Они хотят поговорить. Они инициируют разговор. Значит, им надо, а не нам. А что им надо? Давайте послушаем. Правильно? Правильно. Вот интересно, и Ольга, и Ленок этого не понимают. Может быть, это связано с тем, что разница восприятия все-таки существует у мужчин и женщин? Может быть или нет? Я не настаиваю. Ну, может быть такое или нет? Ну, они же просят, им что-то надо. Они же хотят. Они, примите нас, пожалуйста. Давайте. Чего приехали? Вот это, как приехали тут. Ну вот, ну что? Конечно, им надо, это же их города бомбят каждый день. Ну, клоун, пишет. Я клоун? Ну, спасибо большое. На самом деле, клоун – важная вещь. Это во-первых. А во-вторых, ВК. Если они инициируют разговор, значит, это им надо. Это им надо. Значит, они считают, что им что-то нужно до нас донести. Понимаете? А мы не считаем нужным инициировать этот разговор и не считаем, что он с нашей стороны должен быть инициирован и принесет нам какую-то пользу. Понятно? Правильно, им нужна Россия-колония, живая и целая, пишет Ленок. Ну, уже совершенно непонятно, о чем мы говорим, Ленок, к сожалению, потому что вам, наверное, как-то нужно развернуть свои слова и позицию и так далее. А вот, американцы инициируют разговор, чтобы не бомбили их города, пишет В. Американцы инициировать разговор могут по любой причине, по которой нужно, но инициируют именно они. Вряд ли сейчас они приедут доложить нам о том, как они нас побеждают. Нет. Что-то им нужно. Что-то они хотят. Пусть едут. Я просто не понимаю сути нашего разговора в этом смысле. Потому что все же понятно. Он мне лимузин уже 1000 раз написал, что ему все понятно, и поехали дальше. И я тоже хочу лимузин. Мне очень хочется что-нибудь еще обсудить. Но у нас есть группа слушателей, которые ну никак не могут. Они там что-то какие-то лозунги пишут. Про какие-то колонии. По поводу колонии. Россия была колонией в 90-е, Ленок. Ну вот если так уж прямо. То есть мы же не находимся в ситуации, когда мы не были колонией, и вдруг вот мы начали сваливаться в статус колонии. Мы находимся в ситуации, когда мы были колонией и решили из этого статуса выйти. Если уж так смотреть на эту ситуацию трезво. Ну, мы в 90-е были колонией Соединенных Штатов Америки. А сейчас вот мы не хотим быть колонией Соединенных Штатов Америки. И много еще кто другой не хочет быть колонией Соединенных Штатов Америки. И это называется многополярный мир, как раз тот самый. Просто многие колонии Соединенных Штатов Америки перехотели быть колониями Соединенных Штатов Америки. Все, нам надоело, мы не хотим больше быть колониями Соединенных Штатов Америки. Есть страны, которые жаждут быть колониями Соединенных Штатов Америки. Это вот, например, Украина. Им завтра предложишь стать очередным штатом США, они с радостью согласятся. Другое дело, что американцам это вообще не нужно, и поэтому такие дела. Какая неудобная колония получилась, пишет 506-й. Ну да, с ядерной триадой все дела. США выгодно существование России в нынешнем виде, много ресурсов, но они недоступны для ЕС. Соответственно, США могут зарабатывать на продаже им своих ресурсов и при этом не давать развиваться европейскому региону, пишет Николай. Да, вполне, такое может быть. Разделять и властвовать, не давать выстроиться крепкой Евразии с нормальными торговыми и политическими, дипломатическими отношениями. Если вдруг Россия, Европа и Китай найдут общий язык на троих, Соединенные Штаты будут не нужны. Серьезно. Они будут не нужны. У них статус будет резко понижен тогда. Сегодня Россия и Китай нашли общий язык. Европа и Китай пытаются найти общий язык. Мы с Европой найти общий язык не можем, очевиднейшим образом, потому что у нас фактически идет военное противостояние, которое пока только разгорается. Кто инициатор этого военного противостояния? Кто накачивал Европу русофобией? Ну, известно. Американцы. Есть ли шанс сделать так, чтобы Европа была не то что от Лиссабона до Владивостока, а еще туда и Китай? В эту Европу поместить. Ну, так скажем, Евразия, чтобы было. Ну, есть такой шанс. Но пока он призрачный. Почему? Потому что сегодняшняя Европа — это фактически как раз-таки колония Соединенных Штатов Америки. Сегодняшние европейские, вот объединение европейских государств под названием Европейский Союз. Это и есть колония Соединенных Штатов. Вообще-то. Именно поэтому они преследуют какие угодно интересы, но только не интересы собственных людей. И, ну, очевидно, в данный момент это так. Раньше, может быть, было по-другому, но в данный момент это так. Все. И поэтому они служат сегодня делу войны с Россией, потому что они полагают, что они смогут сломать Россию. Следующая цель сразу же автоматически Китай. Более того, вы будете смеяться, но если задуматься над тем, как они планируют ломать Россию и как они потом собираются заняться Китаем, то есть сломать Россию, сделать ее своей колонией и направить Россию против Китая, естественно, ну просто географию посмотрите. То есть вот как сегодня украинцы за Европу и за Запад коллективный, за капитал, да, вот этот крупный, воюют с нами, так мы должны воевать с китайцами. То есть мы должны превратиться в такую вот антикитай, который будет умирать в боях с Китаем. Нормально? Ну, объективно, если то это такая цель. Было бы неплохо, если бы им не удалось достичь этой цели, а нам бы удалось достичь нашей цели, при которой мы скорее привели Европу в такое состояние, при котором Европа начала бы сотрудничество прямое с нами, то есть в рамках Евразии, и избавилась бы от тлетворного и разрушительного влияния Соединенных Штатов Америки. То есть Европа вышла бы из-под колониального влияния, да, Соединенных Штатов. А Соединенные Штаты Америки стали бы крепкой региональной державой, которая вполне себе имеет возможность наводить порядки в своем полушарии, а в чужом нет. Но для этого сегодня нужно либо Россию и Китай полностью поменять, либо Европу. Все. Однако наш ЦБ ведет политику до сих пор подчинения США, пишет Владимир Горыныч. Есть разные оценки политики Центробанка, и я знаю, что многие люди критикуют Центробанк, и наверняка есть люди в Центробанке, которые вообще какие-нибудь двойные агенты, но все-таки есть у меня ощущение, что Центробанк ведет свою политику, исходя из других целей, не тех, которые вы описали. Пока у них ничего, кроме неразборчивой агонии тех, кто по инерции лижет сапог, нет. И желание в последнем броске всем нагадить, пишет Нигматуллин. Ну, может быть, Нигматуллин, но мне кажется, мы недооцениваем. Если так оценивать европейцев, мы как будто бы их недооцениваем. Какие разные оценки Центробанка? Он же нам не принадлежит, пишет Лимузин. Вы знаете, все эти разговоры о том, принадлежит нам Центробанк или не принадлежит, это очень интересно, но вы знаете, да, что это самого примитивного уровня разговор вообще-то? Ну, то есть это из разряда бабушки на лавочке говорят про то, кто наркоман, а кто проститутка. То есть, на самом деле, если мы хотим разобраться в том, как действует Центробанк, почему и как устроена система, та, которая выстроена в нашей стране, почему ее не меняют, например, можем ли мы что-то переподчинить здесь или нет, ну, нужно по-другому разговаривать и с другими людьми, и там больше придется спрашивать, чем утверждать. Я просто хотел бы это, ну, как бы, прояснить для нас, для всех. Это бесконечная война. Россия против США и опричники с обеих сторон по типу Белоруссии и Европы, пишет Эдвард. Белоруссия не опричник никакой. Белоруссия это государство, которое входит с нами в единое государство, да, союзное России и Белоруссии. Белоруссия это государство, которое от нас получило ядерное оружие для защиты собственных интересов. Мне здесь дополнительно что-то говорить не нужно. Если вы хотите понять, почему Белоруссия это страна, никак не подпадающая под статус колонии, вы можете ее сравнить с Украиной. Посмотрите, никаких гарантий у Украины от американцев нет и быть не может, они не в НАТО. Они не в НАТО. Украина выполняет грязные поручения и грязные задачи, которые ей ставит Запад, без гарантий для себя. Более того, сегодняшний статус Украины гарантирует ее уничтожение как страны и ее народонаселение вообще в принципе. И фактически к тому идет, да, война до последнего украинца. Вот это и есть статус колонии. Более того, с легкостью американцы, если и все остальные, если почувствуют, что она, ну так скажем, Украина слишком тяжела в содержании по всем параметрам, откажутся и все. Колонию терять несложно. Что касается статуса Белоруссии в рамках союзного государства, мы гарантируем всеми документами, в том числе нашей стратегии ядерной, что если вдруг кто-то решит нападать на Белоруссию, мы обязательно включимся в этот конфликт. Обязательно. Всеми доступными нам методами. Вообще. Статус Белоруссии — это статус союзного государства с нами. Все. Мы в одном государстве союзном находимся с Белоруссией. Это высочайший уровень взаимного доверия. Высочайший. И гарантий. А вот Украина — это пешка, это ЧВК западные, это прокси, это материал. Ну, так Запад относится к Украине. Это просто инструмент, который будет делать все и не получать ничего за это. Понятно? И вы можете увидеть это собственными глазами, просто проведя небольшой анализ, такой мысленный эксперимент. Вот и все. Так, мы второй год пытаемся уговорить американского дядю порешать наши проблемы. Суверенитет, восклицательный знак, пишет Василий. Мы не пытаемся уговорить американского дядю порешать наши проблемы. А у американского дяди много разнообразных проблем. Одна из этих проблем — это то, что его оппоненты политические, в том числе внутри его страны, пытались его несколько раз уже убить. Одна из его проблем заключается в том, что многие его решения внутри, казалось бы, своей страны отменяются внутри его же страны. Одна из его проблем заключается в том, что те ставленники Запада, которые сегодня находятся на правящих постах в Европе, не подчиняются ему, не подчиняются в украинском конфликте, не подчиняются в иранском конфликте. Они его игнорируют и ждут, когда он просто свалит. Проблема Дональда Трампа заключается в том, что на словах он Лев Толстой, да, хотел сказать, но вот, ну вы поняли. Вот в чем заключается его проблема. Мы его уговорить не пытаемся, но при этом, видя его проблемы и то, с чем он сталкивается, мы не пытаемся мешать тому, чтобы эти проблемы развивались. А зачем нам это делать? И если вдруг он ощущает, что с нами можно договориться о чем-то выгодном нам, потому что с теми, кто должен быть его союзником, он договориться не может, так пусть договаривается с нами. На наших, естественно, условиях. А на чьих еще? Какие проблемы? Поэтому никто никакого американского дядю уговаривать не собирается ни о чем. По одной простой причине. Сегодня американский дядя на посту, завтра другой американский дядя будет на посту. И совершенно понятно, что следующий американский дядя может быть вполне себе хуже этого американского дяди. Не в смысле его взбалмошности и заявлений в соцсетях, а в смысле его участия в военном конфликте против нас, например, на Украине. Вы знаете, что предыдущая американская администрация была включена в этот конфликт больше. У них было больше личного в этом конфликте. Почему? Да просто. Сын Байдена был напрямую завязан на грязный бизнес украинский. И все это знают. И даже он вынужден был комментировать это в эфире и говорить, ну, мне там платили деньги, но если бы я знал, какая коррупция на Украине, вот сейчас я узнал, и мне даже как-то неудобно. Вранье, это все, он всегда знал, что коррупция на Украине есть. И Байден всегда старший знал это. Это был их бизнес семейный. Это вообще было для них семейное дело. Вот так. Поэтому здесь не идет речь о том, что в Америке хороший дядя на посту, и мы верим в это. Здесь речь идет о том, что из двух зол можно выбрать меньшее. Третий раз пишу, если мы восстали против гегемона, то зачем мы с ним ведем диалог и стараемся договориться, пишет Лис Хитрый. Потому что наш диалог может быть посвящен тому, что мы доносим до гегемона мысль о том, что многополярный мир – это уже неизбежная вещь. Например. Потому что мы доносим мысль до гегемона, что нам не нужно попадать в ловушку Фукидида. Зачем китайцы ведут переговоры с американцами? Зачем мы ведем переговоры с американцами? Зачем все вообще между собой ведут переговоры? Для того, чтобы избежать самых страшных сценариев. Сегодня самый страшный сценарий возможен именно потому, что гегемон не хочет отказываться от статуса гегемона. Убедить гегемона в том, что это неизбежно, задача дипломатии. Переговоры служат этому. Ну, убедить, объяснить еще раз, еще раз, еще раз, показать на деле. Конфликт в Иране показал, что Соединенные Штаты Америки не так сильны, как они это заявляют. Не так сильны. Конфликт в Иране показал, что Соединенные Штаты Америки тоже ограничены в принятии своих решений относительно, например, ядерных ударов. Не может Дональд Трамп нанести ядерные удары по Ирану, как бы ему больно не было и чего бы там кто ни говорил. Вот и все. И поэтому давайте договариваться, поэтому давайте признаем очевидное, что многополярный мир уже есть, он уже устоялся. Зачем нам вступать в конфликты, уничтожающие нас, когда нам нужно разрешить вопрос? Распределить зоны ответственности и действительно ответственно подходить к этому вопросу. А не лезть во все дыры, куда только можно, как это привыкли делать американцы. Но привычка сильна у них, и более того, следующая администрация демократическая вряд ли будет такой прагматичной, как администрация Трампа. То есть Трамп, он все-таки склонен к прагматике, несмотря на то, что он выглядит сумасшедшим. Следующие будут абсолютно действительно сумасшедшие, вот как был Байден. То есть там вообще будет плевать на любую прагматику этим людям. Вообще. Что? И все. Один из главных патриотов страны, Евгений Плющенко. Это мы начинали, no name. Вы поздно просыпаетесь и хотите обратить на себя внимание. Переслушайте начало программы. Получается, что США к своим границам никого не пускают. Кубу хотят взять себе, а к нашим границам Трамп посылает войска, а мы даже за Кубу не можем ничего выторговать, пишет Сергей. Получается так. Американцы продолжают свою, так скажем, экспансию. Американцы пытаются держаться в любом регионе, который они взяли когда-то, и они не хотят его отдавать. Американцы пытаются зачистить от любого влияния свой регион. Да, гегемон силен. Он не так силен, как он об этом говорит, но он силен. У них есть масса возможностей. Они давят. Они не хотят никакого многополярного мира. Им не нужен равный диалог. Они хотят властвовать. Дональд Трамп мнит себя императором. Но зачем нужны переговоры с ними? Именно для того, чтобы говорить ему о том, что он не император, он представляет великую страну, у них возможности невероятные, но, тем не менее, этих возможностей в любом случае не хватает, как и у любой другой страны мира, для того, чтобы править всем миром одномоментно. Поэтому нужно умерить свои аппетиты. И договариваться. Вот зачем нужно все время разговаривать с американцами. То есть усмирять буйного словами. Ну, правда же, лучше, если буйный, усмириться словами. Получится ли? Не факт. Вообще не факт. Стоит ли пытаться? Ну, вы бы пытались. Ну, если на кону совсем плохо, и а вдруг уговорим? Ну, вот уговаривать, объяснять, разъяснять, историю описывать, как оно было, объяснять истоки всех конфликтов. Ну, что поделать? Про Фукидида говорить. Ну вот китайцам что, очень интересно наблюдать за тем, как американцы вооружают Тайвань, как они напичкивают вооружениями другие страны, как они окружают и замыкают вот это кольцо вокруг Китая. Думаете, китайцам это в кайф? Им хочется и поболтать с американцами, попить чайку просто так? Нет, конечно. Но докладывать о своих возможностях, докладывать о том, как меняется мир, убеждать. То есть вести бой интеллектуальный, если так можно выразиться. Интеллектуальная война, дипломатическая в некотором смысле, да? Ну, давайте назовем ее интеллектуальная. Это тоже важно. Ну, когда к тебе приезжает такой весь крутой Трамп и говорит, я тут всех победил, а ты ему говоришь, ну как же вы победили? Посмотрите, вот, у нас другие данные. Что скажете, Дональд? Почему бы и нет? Обменяться мнением по тому или иному вопросу. Пока Мадуро чалится, никакие слова не катят, пишет Лис Хитрый. Катит, чалится и все остальное. Невероятно интересно, Лис Хитрый. Но неприятно просто даже использовать эти слова в эфире. Возможно, мы тянем время, чтобы не мы, а Китай первым столкнулся с США напрямую. Моя гипотеза, пишет Гермошлем. Все тянут время, потому что никто не хочет сталкиваться друг с другом напрямую. И американцы понимают, что прямое столкновение с нами крайне опасно. И мы понимаем, что прямое столкновение с ними крайне опасно. Поэтому они используют прокси. Мы бы тоже могли использовать прокси против американцев. Другое дело, что у нас их нет. Вот и все. Если бы мексиканцы возжелали воевать с американцами неистово, ну, можно было бы и помочь мексиканцам. Но мексиканцы не имеют такого желания. Они не настолько сумасшедшие, как украинцы. Вот и все. Поэтому, конечно же, большие ядерные страны, они воюют между собой через кого-то. Вот, к сожалению, для нас мы упустили ситуацию на Украине в определенный момент, и американцы достигли своей цели превращения так называемой Украины в антироссию, и они этот инструмент используют и будут использовать, пока он не сломается. Ну, цель-то у них не инструмент сломать, конечно, а нас сломать этим инструментом. Ну, вот два варианта. Либо мы ломаемся, либо инструмент выпадает из рук у них. Ну, вот все. Дальше что-то надо будет думать. Либо превращать в инструменты какие-то другие страны, либо что-то еще. Процесс бесконечный, если уж так откровенно сказать. 10.00. Прощаюсь с вами до понедельника. И да пребудет с вами...
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу гость в студии – телеведущая, журналист, продюсер Татьяна Пушкина. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: В тайге стоит поселок красивый, говорят, его воздвиг веселый студенческий отряд. Московские ребята от мест родных вдали. Таежною Москвою поселок нарекли. В нем было все чудесно, ордынка у воды, Пречистенка и Пресня, и чистые пруды. Чертил на свежих срубах чернильный карандаш сокольники и сокол, Петровка и пассаж. Сокольники, Петровка и пассаж. На карте по-другому поселок занесен, зовут его иначе,

0: его, как прежде, таежную Москвой. Коль будешь на Амуре, товарищ дорогой, найди поселок этот над синею рекой. Скажи, что шлют приветы ордынка у воды, сокольники и сокол, и чистые пруды, сокольники и чистые пруды.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
2: Удивительный вопрос, почему я водовоз? Потому что без воды и не туды, и не суды. Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду льем, и выходит без воды –

надо промочить. Горе надо утопить. В каждом теле без воды. Иди туды, иди туды. Бьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы. Даже мухи без воды.

И побрито не попить, и помыто не поплыть. Человеку без воды и ни туды, и ни туды.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Инсульт у молодых». В эфире невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук Анастасия Белопасова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнулись спины над старым куполом облака. В башне старинной неподвижные спят века. Только не дремлют часы бессонные, полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

ночь на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, морщины трещат.

0: нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Нажми, водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Когда-то здесь горланили купцы, Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд. Здесь бродит запад, гидов теребя, на метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд. Вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд.
0: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Песни.

0: буду вечно молодым.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh, my goodness!
2: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
3: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it! That's the goal! Spain have surely...
2: Dear, dear! I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
5: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
4: а российский футбол продолжает удивлять,
5: мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94,8.

говорит Москва, поющее сердце столицы.

кровать. И теперь с новым смыслом и целью я, как птица,

солнца и света. Будет в жизни дочурок моих, и что самое главное, это то, что родина будет

Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают

0: Раскладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Родные песни.

0: и песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Двадцатый век берет разбег, и человек на «ты» уже на «ты» с луной.

женюсь. Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ах, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета.
0: Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

последний раз России сможет послужить. А за нее помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного!

0: домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: Говорит Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Искусственное тело после искусственного интеллекта». В эфире руководитель клуба искусственного интеллекта бизнес-школы Сколково Саркис Григорян и специалист в области спорта и фитнеса Роман Малых. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

зачем, зачем идете вы сюда? А скажите, чьи вы, а скажите, чьи вы? И зачем, зачем идете вы сюда? Не кричи, крылатый.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк

нежданно по портьере пробежит вторжение дрожь, тишину шагами меря, тишину шагами меря, тишину шагами меря, ты как будущность войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернут.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как развить таланты детей». В эфире педагог раннего развития, популяризатор научного подхода к развитию детей Надежда Галендерова. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Самая музыкальная школа. Как Гнесинка живет летом». В эфире преподаватель по классу флейты, заведующий отделением оркестровых, духовых и ударных инструментов музыкальной школы имени Гнесиных Диана Кривенко. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говори.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее симми.

0: не звони, не пиши. Позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как Анжи.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал...

Играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал...

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то

Он улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

воды, чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

исцелят и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые игры.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза.

затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется. Я стараюсь не думать о ней.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Инсульт у молодых». В эфире невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук Анастасия Белопасова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говори.